0: нужны деньги, я учусь, у меня еще ребенок есть. После того, когда я услышал, что она учится, я пошел к руководству университета местного и предложил им, давайте со всеми вашими студентами будем проводить лекции о взаимоотношениях в браке, до брака. И вы знаете, основным аргументом было, когда я сказал, что здесь, в вашем районе, возможно, ваши студенты, студентки занимаются проституцией. На что он сказал, как не может быть, чтобы наши. И я ему привел пример. Угу. После этого он вызвал заведующую по учебной части и сказал, обеспечить лекции для всех студентов нашего университета. И вот этот пастор будет проводить эти лекции. Вот таким образом мне пришлось беседовать со студентами.
1: Меня тогда порадовало, что она задумалась над этим. Угу. Она говорит, остановитесь здесь. И вышла, да, и поехала дальше. Да. Я не знаю, какая судьба у нее дальнейшая, но я думаю, что, может быть, Господь как-то хотел постучаться в ее сердце. Потому что она не хотела этим заниматься, но ей нужны были деньги. Она была в такой зависимости.
0: А вот, кстати, вспоминается история из Библии, когда одна женщина, имея свой мотив, пошла на дорогу, чтобы зарабатывать. Это невестка у Иуды, звали ее Фамарь. Эта история описана в книге «Бытие», 38 главе. Прочитаем, да?
2: Да.
0: Предыстория. Значит, у Иуды, это, в общем-то, один из таких ведущих персонажей в Ветхом Завете, у него были сыновья. Один из сыновей имел жену, но он умер. По закону следующий сын должен был взять ее в жены, чтобы оставить род, продолжить потомство. Род брата своего, потомства, да. Вот, этот же сын также не исполнил эту волю, и в итоге она осталась одна. На что Иуда пообещал этой невестке, что вот мой сын, когда вырастет, младший, он станет твоим мужем. И вот здесь читаем мы в 38 главе с 12 стиха. «Прошло много времени, и умерла дочь Шуи, жена Иудина. Иуда, утешившись, пошел к Фамнафу, к стригущим скот его сам, Хира, друг его». «И уведомили Фамарь, говоря, вот свекр твой идет в Фамну, стричь скот свой. И сняла она с себя одежду вдовства своего, покрыла себя покрывалом и, закрывшись, села у ворот Енаима, что на дороге в Фамну, ибо видела, что Шела вырос, и она не дана ему в жену. И увидел ее Иуда и почел ее за блудницу, потому что она закрывала лицо свое. Он поворотился к ней и сказал, войду я к тебе». Ибо не знал, что это невестка его. Она сказала, что ты дашь мне, если войдешь ко мне. Он пообещал дальше здесь по тексту, что оставит определенный залог. И как следствие он вошел к ней. Что побудило эту женщину сделать такой шаг?
2: Да.
1: Кажется, как будто несправедливость по отношению
2: ее. Но здесь не деньги, правильно?
0: Она представила себя как проститутка, блудница.
2: Да.
0: И, в общем-то, все способствовало...
3: Она попыталась восстановить справедливость, которая не была применена по отношению ко мне. К ней, вернее, потому что она рассуждала таким образом. Если мне обещали, что, значит,
1: что я не останусь одна.
3: Да, я не останусь одна, меня не бросят. А тут вот, мне солгали. А что делать?
0: А можно ли для достижения справедливости
1: идти на такой грех?
0: Идти на такие же делать шаги?
1: Конечно же,
2: да,
1: нет.
2: Конечно, нет. Конечно, нет. Нельзя таким способом,
1: И, может быть, многие женщины в этом несчастны, когда их что вынуждает ситуация жизненная так поступать.
0: Конечно, с позиции Библии нужно сказать, что подобное использование своего тела, проституция, заработок денег и вообще, в принципе, блуд, это все осуждается, и это не есть замысел Божий.
2: Давайте посмотрим.
3: Хотя, конечно, мы не можем назвать вот конкретно этот случай проституцией в чистом виде этого слова. Но, тем не менее, этому случаю Бог дает оценку.
2: Да, потому что она переоделась-то за проститутку, значит, это было в то время нормальным явлением, если он ехал, и вдруг такая женщина стояла, правильно?
1: И он ее как-то узнал.
3: Да.
2: Но он ее узнал по одежде, она же закрыла лицо свое, то есть она была одета. Вот, давайте вот это вот скажите, то есть отношение вот к этому какое? продолжите.
3: Вот этот момент, когда Иуда, скажем так, совершает вот это блудодеяние, он в этот момент находится вдали от Бога, вдали от Творца, вдали от братьев. И поэтому Бог негативно к этому относится. Но здесь ответственность лежит как раз-таки на мужчине. В данном случае ответственен за вот это искажение божественного установления лежит именно на мужчине. Бог дает негативную оценку.
0: Поскольку здесь в большей степени проблема даже не в самой Фомаре, сколько в Иуде, и даже не по той причине, что он не выполнил свое обещание и не дал своего сына в мужья, а он пользуется услугами, причем делает это вполне осознанно.
2: Да. Да. Хорошо, вот можно где-то прочитать, вот как наказание от Бога вот, за проституцию. Давайте прочитаем. Левит, да, 19, 29 и 21.7.
3: «Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда, чтобы не блудодействовала земля и не наполнилась земля развратом».
2: И Левит 21.7.
1: «Они не должны брать за себя блудницу и опороченную, не должны брать и жену, отверженную мужем своим, ибо они святы Богу своему».
2: То есть вот как Бог, да, относится, понятно, к проституции. И какие наказания от Бога вот предполагаются?
0: Но в данных текстах мы не видим конкретной кары за то, что женщина это делает. Здесь констатируется, что это грех. Не оскверняй дочери твоей, допуская ее до блуда. Хотя, говоря о блуде, в других текстах и той же книги Левит, в общем понятие блуд – это как грех. Поэтому однозначно Бог не одобряет.
3: В Новом Завете апостол Павел пишет, что блудники Царство Божие не наследуют. Поэтому вот она.
2: И
3: вот
2: проститутка, она называется блудницей.
3: Да.
2: Вот.
3: Да. И в Библии эта четко тоже позиция прорисована о том, что ну, человек, практикующий такие вещи, как мужскую, так и женскую проституцию, да, он не может войти в Божье Царство. Бог не принимает подобное поведение, потому что оно является искажением. Касательно того, ну, что, какие еще, скажем так, санкции, да, применяются по отношению к таким людям. Ну, например, женщина не могла выйти замуж за священника. То есть определенная часть мужчин, и мужчин, ну, наверное, поскольку это священники, это люди, знающие Бога, рискну сказать, что это лучшие мужчины, потому что ближе к Богу, да, вот для них эти отношения были закрыты навсегда.
2: Хорошо, а отношение к Бога к мужчине, который пользуется услугами?
0: А, вы знаете, есть такая поговорка, если есть спрос, то будет предложение. Поэтому вот эта индустрия, так ее назовем, да, или некоторые даже называют профессией проституцию, она имеет место быть, потому что есть потребители. Если бы, ну, стандартно говорим, традиционная проституция, если бы мужчины игнорировали это или оставались бы верные законам Божиим, верные своим женам, те, кто женатые, те, кто не женаты, остерегались бы этого блуда, и не только по причине боязни болезни,
3: искали бы себе жену,
0: то в таком случае не было бы спроса на это, соответственно, не было бы и предложения. Поэтому где-то нужно сказать, что вина того, что это в обществе есть, вина лежит на мужчинах.
3: Знаете, я вот что-то вспомнил случай такой в Писании, когда народ Божий отступает от Бога и впадает в беззаконие. То есть он начинает практиковать обычаи той земли. Вот, в обычаях язычников.
2: Да, в котором мы жили.
3: Проституция, особенно храмовая, особенно храмовая, она была в порядке вещей. И один из левитов, он берет женщину, для того, чтобы ее вот использовать вот таким вот образом.
0: И там говорится о том, что великое поражение пошло в народе. То есть люди начали массово умирать.
1: Эпидемия.
0: И до тех пор, пока сын первосвященника не убил вот эту парочку, поражение не остановилось. Конечно, нам сейчас сложно понять, да, потому что нравы,
3: ситуация,
0: тогда нравы были
3: момент...
0: совершенно другими, но это, в этой ситуации есть важный принцип. До тех пор, пока идет злоупотребление сексуальными отношениями, да, то есть эксплуатация интимной сферы вот в таком применении, в проституции, общество не может быть в безопасности.
4: Вот мы однозначно говорим, да, и констатирует Библия, отношение Бога – это грех, это погибель, в Царство Божие не войдут. Мне кажется, что наши современники, те, кто практикуют, те, кто живут этим, ну, говорим, если о женщинах, о девушках, может быть, даже они не понимают до конца, что, вставая на этот путь, начиная этим заниматься, они теряют перспективу своей жизни, они жизнь свою теряют.
2: Да,
4: потому что задаться вопросом, и какое будущее ждет эту женщину?
2: Я не понимаю.
3: Знаете,
2: это,
3: однажды мне моя мама сказала, ты должен понять одну вещь. Никогда не целуй девушек. Я тогда так удивлялся, думаю, ну почему она так сказала? И она постоянно повторяла одну и ту же фразу. Ты должен сохранить себя для той единственной. Потому что всякий раз, когда ты целуешь девушку или вступаешь с ней в интимную близость, ты теряешь часть себя. И вот основная опасность для современного человека заключается в том, что человек теряет сам себя. Ну, не говоря уже о том, что, скажем так, ну, проституция, а вернее, пользование услугами, да, разрушает семьи. Никакая женщина не согласится делить своего мужчину с другими женщинами. Никакой мужчина не будет делить свою женщину с другими мужчинами. Поэтому угроза общества и личности. Вот что такое.
2: Да, а вот деградация мужчины, вот даже у нас есть такой пример, это деградация Самсона. То есть, вот если посмотрим, да, какая деградация есть здесь. То есть,
3: ну, конечно.
2: Он где начал и где он закончил? То есть он и там понятно, что ходил блудницей и занимался
3: Случай
2: этим.
3: С Самсоном – это как раз-таки очень интересный случай. В каком отношении? Самсон был одаренным человеком.
2: И его,
3: он
2: да,
3: был
2: его
3: одарен
2: Бог
3: колоссальной
2: избрал.
3: Силой. Да. У него было призвание, у него было дело жизни.
2: Божье призвание.
3: Другими словами, у него было все для того, чтобы реализоваться как личность.
2: Да.
3: Но именно из-за его практики посещения и пользования услугой проститутки,
2: да,
3: он, в общем-то, свою жизнь пустил под откос. Он плохо закончил. Он плохо закончил. Именно по этой причине.
1: Он был физически очень сильным, но морально очень слабым.
2: Да, то есть, ну что, вот хочу и все. То есть, ну мало ли что мы хотим, правильно? Вот, как, вот куда,
1: избрал
2: вот может сказать,
1: путь.
2: Да, пример. И то есть вот эти девушки тоже, которые они начинают это, они не понимают, где это закончится.
3: Ну, в слове
2: это
3: хотим.
2: Точно не понимают.
3: Ведь под словом «хотим» мы подразумеваем нашу такую вот сексуальную потребность, правильно?
2: Ну да.
3: Но кто мешает нам сексуальную потребность направлять в русло
1: законные
3: своей рамки. Собственной да, семьи?
2: Ну потому что в мире говорится, ну хочешь, значит это ты здорова. Или здоров, это нормально, хоти и делай.
3: Так, пожалуйста, а если хочешь и направляешь это в рамки своей собственной супружеской жизни, это значит нездоров?
2: Ну, я не знаю. Я считаю, что да, но они так не считают.
0: Здоров еще как, потому что, знаете, ведь когда мужчина идет к проститутке, извините за мою прямоту, а он что, думает о ее половом удовлетворении? Он думает,
2: нет, он думает, только о, себе,
0: он думает
2: думаю,
0: о ее оргазме?
2: Конечно,
0: я нет. вас умоляю, конечно, нет. Он думает о своем, о своей сексуальной разрядке, но не о ней.
2: Ну, он же заплатил за что-то, правильно?
0: Он заплатил за что?
2: Ну, как за что?
0: Спустить пар?
2: Ну, конечно,
0: но
2: за
0: это
2: что.
0: Не есть, это не есть, скажем так, полная гамма сексуального удовлетворения. Я еще раз
2: это
0: хочу повторить вот эту мысль, которую, может быть, уже говорил в предыдущей передаче, что настоящее удовлетворение мужчина испытывает тогда, когда счастлива в постели его женщина. Сексуальный эгоист
5: вот по моему глубочайшему убеждению, это несчастный мужчина.
0: Ну, мы здесь опять-таки приходим к тому, что использовать значит, женщин для сексуального удовлетворения – это не попытка достичь любви, потому что
5: конечно,
0: любви
5: такая,
2: в этом здесь вообще
0: просто
1: абсолютно нет.
0: Нет, да. И вот здесь кроется как бы вся глубина проблемы в том, что люди считают, что сексуальное удовлетворение – это есть
2: это
0: любовь.
2: Это любовь и счастье.
0: Счастье.
2: Только.
0: Но вот использовать услуги проститутки – это прямая, я не знаю, демонстрация того, что любви в этом нет.
5: Знаете, это мне вот напомнило, ну вот хочу пример такой привести. Это все равно, что подойти к, ну, к такому большим воротам, да, красивым таким кованым воротам, вот, искусственно сделанным, и стоять и наслаждаться. Вот как красиво ворота вообще сделаны. Так здорово, мне так нравится. Вот я такое эстетическое удовольствие испытываю от этого. Но ты попробуй дверь открой и посмотри на то, какой дворец. Вот проституция – это когда человек смотрит на ворота, он смотрит на, ну, он видит только часть картины. Но если человек все-таки приближается к божественному идеалу, и он идет на то, чтобы познавать свою супругу в браке, то он видит дворец. А дворец, извините, это гораздо лучше, чем просто ворота.
0: И еще хотел бы, знаете, что сказать? Вот Бог предусмотрел сексуальную жизнь в браке. Я уже это несколько раз подчеркиваю.
2: Да.
0: Поэтому все, что за рамками брака, это не Божий план. И вот апостол Павел в своем письме Коринфской церкви, 1 Коринфянам, тоже нечто упоминает на эту тему. 6 глава, 16 стих. «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей становится одно тело с нею, ибо сказано, два будут одна плоть». Посмотрите, автор как бы возвращает нас туда, к бытие, где Бог придумал это, и показывает, что когда человек, мужчина, и неважно, женщина, совокупляется с другим человеком, он даже не понимает, что сейчас происходит.
1: С кем он это соединяется,
0: не просто,
1: да?
0: Это не просто половой акт. А происходит вот это таинство, которое Бог предусмотрел только в браке. И практически по замыслу Бога этот человек становится с этой блудницей одно.
3: Знаете, мы сейчас хорошо, вот так вот, да, мы так вот так ситуацию нагнетаем, что все это так плохо.
2: Давайте я спрошу. Ключевой вопрос, ну говорите.
3: Я вот думаю, а как быть вообще тем людям, которые, ну вот этим девушкам, женщинам, которые практикуют, мужчины, которые практикуют проституцию.
2: Есть у них шанс спастись для вечной жизни? Есть у них шанс, чтобы в их жизни зазвучала симфония любви?
1: А вот как раз шанс-то и в следующем стихе находится, в 17-м. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом».
2: Угу.
1: То есть, знаете, соединяясь с блудницей, соединяемся с грехом.
2: Ну, понятно. Нет, мы сейчас имеем в виду вот…
5: Знаете, в этой связи очень легко говорить, потому что Христа окружали подобные женщины.
2: Вот,
5: Мария
2: то есть,
5: Магдалина
2: да,
5: была
2: вот я про
5: блудницей.
2: Нее бы хотела, да.
5: И ее случай – это как раз-таки потрясающая иллюстрация того, как Христос относится вообще к проститутке. Mm-hmm. Да? С одной стороны, Он осуждает ее поведение, ее образ жизни.
2: Да,
5: но с другой стороны, Он ее защищает. Это случай из 8 главы Евангелия от Иоанна, да, где приводят эту женщину, притаскивают ее и притаскивают для того, чтобы убить.
2: И закон Моисея. Его они спрашивают.
5: Христос
2: очень
5: красиво там отвечает. Он задает вопрос, а кто из вас без греха? Первый брось камень. И написано, начиная от старших, они начинают уходить. И красиво Иоанн это пишет, да, вот эту картину. Остался он один и женщина. Вот она, вот этот момент встречи Христа и женщины. Женщина, тебя никто не осудил.
0: Можно момент один? Вот более яркое отношение Бога к таким женщинам, мне кажется, в образе и в жизни некой женщины по имени Раав, которая в истории Священного Писания известна как блудница. Но самое интересное
2: прабабушка,
0: эта женщина является прабабушкой самого Христа.
4: Она вошла в вот это вот, стала частью генеалогического дерева самого Христа. В этом, посмотрите, отношение Бога. Он готов прощать. Он готов принимать и изменять жизнь. Все зависит опять от кого? От желания самого человека.
3: Я согласен полностью с одной стороны, с другой стороны, совершенно не готов, какая история ярче говорит о Божьей милости. Дело не в этом. В истории из Иоанна меня впечатляет, что именно. Христос встречается лично с этой женщиной, да? И он говорит, иди и впредь не греши. А перед этим он говорит, никто не осудил тебя? Она отвечает, нет, Господи. И я не осуждаю тебя. То есть в этом моменте он показал, насколько для него дорога личность вот этой женщины, падшей женщины, проститутки. И в то же самое время он не сказал, что, знаешь, ну, случилось у тебя так в жизни. Ну, да, бедная ты моя. Он сказал, иди и впредь не греши. Поэтому Бог любит грешника.
4: В этом выражена его позиция.
3: Но грех, он не терпит грех.
2: Ненавидит даже. И вот в этом случае, конечно, может прозвучать, я согласна абсолютно, прозвучать симфония любви.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: В Боге спасение мое и слава моя, крепость силы моей и упование мое в Боге.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет! Всем привет, друзья! Сегодня вновь с вами программа «Пит-стоп». В нашем гараже, как всегда, Аркадий, Оксана, Таня и я, Сергей. А тема у нас звучит так, которую мы сегодня будем обсуждать. Звучит у нас «Злословие». Злые слова, да? Что это такое? Как они отличаются от нормальных слов вообще? И как отделить от жаргонов и так далее? Вперед!
3: То есть бывают просто злые слова, которые ты говоришь о человеке, и есть еще матерная брань. Вот это тоже разделим.
2: Ну вот как раз это давайте выясним, что есть злые слова. Мат – это злое слово или не злое, и жаргон – это
4: мне
2: злое
4: кажется,
2: слово
4: злое. Злое. Мат – это самое что ни на есть, наверное. Или иногда многие прикрываются тем, что они хотят выразить свои чувства. Ну вот они порой не могут как бы.
3: Вот. Они могут быть даже не злыми, вот эти матерные слова, а просто для связки слов в предложении.
4: Ну, это да.
5: Но чаще всего...
3: И никакого смысла за собой не несут.
5: Чаще всего я замечал, если человеку не хватает для выражения своих мыслей и чувств слов, то и в мате он будет повторяться, и будет слово за словом, и мат за матом. И чаще всего говорят некоторые, да ты говоришь просто сплошными матными словами. Угу. Также человек, если он перейдет, просто, мне кажется, это нужно для самообразования, как минус сделать и как-то больше познавать слова. Потому что ведь истинный смысл этих слов матных мы чаще всего не знаем. И даже обращаясь в Википедию или куда-нибудь еще, мы понимаем, что это либо это иностранное слово, заимствованное, потому что в русско-исконном языке нету...
3: Нет таких слов?
5: Нету. Нам по истории, когда еще я учился...
2: Когда я еще учился...
5: Преподаватель истории рассказывал, откуда, по правде, большинство матных слов произошло. Это когда Русь была под татарско-монгольским игом. Как раз для распада, для разложения общества, то, чтобы Русь не была настолько объединенной, как раз вводились и, ну, как сказать, распространялись эти матные слова.
4: Ну да.
3: У нас становились тоже есть, модными.
4: У нас тоже есть в университете предмет, прям, который изучает конкретно матные слова. Вот
2: серьезно?
4: Как бы мат, матные слова, да. Ну,
2: у филологов. Может, у нас в университете не было такого предмета?
4: Нет, ну у филологов.
2: Ага.
4: То, что мы изучаем происхождение слова,
3: этимологию. Специалист, если что, к тебе обращаться.
4: Ну да, в общем, этимологию всех этих матных слов мы изучаем.
3: Ну, вообще многие люди думают, что это круто. Например, там, когда мужчина, я вот тоже думала раньше, вот мужчина там в годах, он как скажет такое терпкое словечко, ну, сразу какое-то уважение, наверное, к нему надо.
5: Знает, что говорит.
3: Чувствовать. Да, да, да, да.
2: Давайте вот поднимем вот эту проблему, обсудим, почему сегодня многие люди, и подростки, и молодежь матерятся, используют такие вот слова. Почему? То есть Таня сказала, что они думают, ну, многие считают, что это круто. Вот, на самом деле, я не знаю, вы сами сталкивались с такой проблемой, что вы не можете избавиться от злых слов, от мата даже?
3: Нет.
2: Вот поднимите руку, кто ни разу не матерился.
3: Нет. А, то есть ты, да? Ты никогда,
5: нет,
3: да?
5: Не верю.
2: Я не то, что...
3: Нет, у меня был такой период в школе, что я думала, что как бы я буду даже нравиться там кому-то из своих друзей больше, если я буду это делать.

0: А сейчас вот идешь мимо вот таких вот мальчиков, и они на всю улицу там еще скажешь что-нибудь, у тебя еще пошлют.
1: Ну, я бы не сказал, что это именно в детстве приходит, потому что ведь это просто приходит от того, с кем ты общаешься. Потому что у меня, например, до техникума не было, наверное, причины ругаться. Не знаю, почему-то вот мне не припоминается, что я вот так шпарил просто налево и направо. Чаще мне вспоминается ситуация, когда я пришел в техникум, и у меня стало какое-то раздвоение личности. Я прямо это ощущать стал. Я прихожу, например, в церковь или к верующим людям, или домой я прихожу, я спокойно могу обходиться без мата. Но приходя, например, в техникум, там уже считаешь то, что ты взрослый, тебя никто не слушает, и все вокруг общаются на точно таком же языке, те же самые слова, вот, и ты...
0: Подстраиваешься под общество.
1: Ну, не подстраиваешься, ты говоришь так же, чтобы они тебя понимали. Mm-hmm. Потому что ты будешь говорить вежливо, тебе просто...
2: Ну, смотри,
1: пол информации Павел, будет отсекать.
0: Я тоже об этом думала.
2: По такому же принципу апостол Павел говорит, с этим я был тем, с тем я был тем. С греками он был, умел разговаривать по-философски, да, там он был все-таки образованным. А с обычными людьми, которые там обычные работники какие-нибудь, я не знаю.
3: По-простому.
2: Да, рыболовы, плотники. Он обращался по-простому, им Евангелие по-простому проповедовал. Ну вот ты сейчас сказал, мне ты примерно напомнил Павла, но...
0: Да. Ну знаете, тут вряд ли что люди будут понимать обычную речь без мата. Смотря, что ты несешь в этой речи.
2: Вот знаешь, вот ты в случае я вспомнил, когда человек мне сказал, что он нормальный, я с ним жил по соседству в общежитии несколько лет. И общался он нормально, без мата справился. Хотя я слышал, когда он матерился частенько. Но как бы в каком-то обществе он нормально себя вел. Потом он мне сказал, что он в армии отслужил, и уже там, как это называется, служба, когда не гражданство, когда ты уже работаешь там по контракту, да? Он уже там работал кем-то выше, и он уже над теми солдатами, которые это... И он говорит, что я там, Серег, по-другому не получается. Я с ними разговариваю, они просто по-другому не понимают. И я вот насчет этого с ним спорил, что можно общаться с людьми без мата. Он мне утверждал, что нет. Вот получается, с кем-то нельзя по-другому общаться, если люди так привыкли. Что это привычка или это образ мышления? Как вы думаете, не понимает человек? Может ли человек понять нормальные слова, если он постоянно привык материться?
0: Мне кажется, у многих это привычка. Вот они говорят через каждое слово, как мы сегодня говорили. Но он просто не может. Он может по-другому заставлять себя там как-то мучиться, перестраивать там свой мозг, не знаю. Но вот это чаще всего просто... одними и теми же словами он говорит.
1: Это можно, правда, он будет слушать тебя. Если ты будешь, вот ты тоже так же, как с иностранным языком. Человек, правда, тебе будет, если в толпе американец будет рядом с тобой, ты не вообще никак с иностранными языками, он будет разговаривать в толпе или в обществе, вот рядом с тобой стоят, кто понимает его, он будет разговаривать, ты этот разговор будешь не поддерживать и будешь его пропускать мимо ушей. Если же он никого не будет рядом и будет чисто тебе в глаза с тобой один на один разговаривать, ты будешь его максимально пытаться понять. И также ты с матом и словами. Если в обществе, в котором я был, например, в техникуме, все разговаривали, ты будешь, все нормально, тебя будут слышать. Русская речь, тоже так же разговариваешь с ними, но они будут отсекать, просто есть какой-то вот тип мышления. Мы думаем одинаково, мы общаемся. А ты, ты стоишь рядом, мы понимаем, если ты что-то говоришь.
3: То есть ты стоишь перед выбором, тебе быть такими, как они, или быть отчужденным. То есть они тебя будут не принимать в какой-то степени, да? Они будут тебя понимать, но они будут думать, да он вообще не такой, как мы.
0: Нет, а есть такие,
3: которые... И ты выбираешь, что тебе...
0: Ты приходишь, они при тебе. Все, то есть они знают, что ты пришел.
3: Мы, наверное, все так делаем, что в одном обществе мы себя так ведем, в другом обществе по-другому.
2: Знаете, что я думаю? Я думаю, что это все зависит вот здесь от головы, от решения. Если ты просто решил, и вот то, что привычки, это, конечно, да, влияет, но если ты решил, почему люди могут в каком-то обществе, они попадают, здесь не говорят, и они тоже не говорят. Поэтому, что они себя здесь просто переключают. Если ты себе просто переключишь о том, что ты никогда не скажешь больше матное слово, и никакая привычка там это, ничего тебя не пересилит от того, иногда, может быть, там ты, конечно, выскользнет, потому что я себя Сам помню, когда я матерился как

0: Сапожник, Ваня. У меня мама, родители, никто не знали.
1: Хорошо, что я тебя не знала.
0: Хорошо, что вы меня не знали. Вот я не знаю, многие вот из вас со мной знакомы лет 5-6, да? И вот эти 5-6 лет я уже не матерюсь. А вот как раз до того, как я приехал сюда, там просто случилось в моей жизни такие некоторые перемены, что я сам для себя решил, что все, с этого момента я устраняю из своей речи все такие слова подобные. А так, я тоже жил в общежитии, учился в лицее, и мы жили 18 человек в комнате, и все лицеи для мальчиков только. Представляете, в этом обществе мужском, когда каждый в своем, через каждые два слова употребляет мат, просто, если живешь с утра до вечера с этими людьми, понимаешь, что это стиль общения, образ общения, когда никто этого не стесняется, все говорят только так, ну ты там по-другому не можешь, и ты... Но даже там, я уверен, что даже там можно было, ну, себе сохранить свою речь чистой. Просто на самом деле зависит от внутреннего решения, хочу ли я этого или нет. Просто повлияло не то, что я уехал из этого общества, а повлияло то, что я принял
1: перемен
0: для
1: в голове,
0: себя решение конечно. В голове, что, слушай, я делал неправильно. И потом, в каком бы обществе я ни находился, там, где используют, я помню о своем решении, я помню, что это... Поэтому, мне кажется, привычка здесь... не сильно большую роль играет. Все в голове, на самом деле, закладывается.
1: Ну, чуть-чуть играет, потому что когда ты привык уже, но, тем не менее, когда ты поставил себе цель, то ты, ну, как бы понимаешь, что, ой, там опять я сказала.
2: Знаете, просто кто-то спросит, а что в этом плохого?
1: Ну.
0: Что плохого в том,
2: да.
0: Что засловить?
2: Зачем?
0: А хорошо, а вот сейчас тогда понимаем вопрос. Засловие, от слова «зло» — «слово». Несут ли эти слова зло, или эти слова, они зло сами по себе? То есть ты поставил вопрос, что плохого в этом?
2: Есть такое
0: это
2: мнение,
0: называется злословие.
2: Есть такое мнение, как будто бы эти слова матерные, вот ты говоришь человеку, и они несут в себе какое-то там что-то колдовскую подоплеку, что ты проклинаешь этого человека. Есть мнение такое?
1: Колдовскую?
2: Да.
0: На самом деле, целая наука есть об этом, о плохих словах. Целая наука о том, что такие слова несут сами за собой. Не просто вот ты сказал это в воздухе. Это, во-первых, оставляет большой отпечаток и в самом тебе.
2: Оно обижает мозгах, человека другого.
0: И оставляет большой отпечаток во всех, кто это услышали. Даже если это не обращено, кстати, к ним. Вот если ты не обратился к человеку, не обозвал человека, а просто сказал матное слово или какое-то плохое слово, которое несет зло рядом с ним, это большое влияние оказывает на него.
2: Ну вот, а что мы чувствуем, когда в наш адрес это говорят?
0: Ну что ты чувствуешь, Тань?
2: Ну просто тоже от этого можно идти к тому, почему мне это не нужно делать. Я знаю, что я оскорбляюсь, я там обижаюсь, да? И поэтому я не хочу причинять боль другому человеку, поэтому я не буду это делать.
3: А как, например, с тем, что бывают не личностные матные слова, то есть не обзовут тебя.
0: Для связи слов, так скажем.
3: Да. Слова, да? Очень много потребляется.
0: Ну, я об этом говорил, о том, что они влияют, да. Даже если они направлены на людей.
3: Просто это не личностно тебя решили обидеть, ущемить, подчеркнуть твой минус именно каким-то словечком. Это просто для связки слов... для построения, для ощущения того, что вот как ты негодуешь, например, на ситуацию, не на человека.
1: У меня папа говорит, в этом случае уши в трубочку сворачиваются.
2: Да, люди, которые на тебя смотрят, они создают свое мнение о тебе.
1: Ну да.
2: О твоей культуре, там, о твоей воспитанности.
0: А как вы считаете, такие слова, как «блин», «фиг», они считаются злословием? Или это слова-паразиты, которые, в принципе, ну, не несут никакого зла за собой?
1: Ну, это слова-паразиты, вряд ли они несут зло, но они много чего значат там за собой.
0: Ну,
1: поэтому блин, лучше
0: что он значит?
1: Не...
0: Это вот мучной продукт?
1: Нет, это не мучной продукт. Это как бы уже перетекло это в название мучного продукта за собой. Это там, ну, знаете вы, все знаете.
0: Знаешь, я не знаю, что...
1: Прикрытие
0: ну,
1: какого
0: не
1: слова
0: говорить.
1: Является «блин», я не буду говорить.
0: Вот. Но просто вот сказать, это плохие слова, которые не стоит употреблять? Это злословие, слова, которые несут зло или нет? Или в принципе...
2: По крайней мере, это звучит
0: потому что
2: некрасиво.
0: У многих разные мнения. Вот у меня одно мнение, может быть, у тебя, Оксан, другое, у Аркаши другое.
1: Аркаш, у тебя какое?
3: А что сразу на меня?
2: Я просто не вижу, что они какое-то зло несут. Но это звучит непривлекательно. Когда человек постоянно это говорит,
1: я не могу
2: тебя это
1: избавиться
2: раздражает.
1: От этого.
2: Меня раздражает.
1: Я не часто говорю, но говорю. И я вот
2: Вот именно, избавиться трудно.
0: В общем, интересно, мне кажется, лучше так остаться. Вот у нас разные мнения уже высказали. Кому-то это не нравится, кто-то считает, что это не злословие. Мне кажется, лучше оставить это для размышления тогда людям, которые нас смотрят. А сейчас лучше сказать, как вы считаете, можно избавиться от злословия в своей речи? И как, что вам помогло, если вы уже избавились или не до конца? Вот такие вот советы. Вот это интересно и важно, и полезно. Аркаш.
3: Ну, я думаю, что по своему опыту опять скажу, что у меня это было, наверное, с моментом взросления сопровождено. То, что я, перейдя потом из техникума, я просто перестал ругаться, не знаю, потому что мне это перестало жутко нравиться. Я понял, что я зациклен на этом. Я не понимаю даже того, что я говорю. И я бы, честно говоря, не знаю, порекомендовал или посоветовал людям разбираться в том, что они говорят. Больше читать, и тогда слова паразиту идут.
0: И... Кстати, вот это ты очень хорошо сказал. Читать реально помогает, чтобы потому слова паразиту устранять. Потому что они еще... заменяются другими словами.
3: Хорошо. Согласен. Потому что меня в тот момент еще поразили люди, которые начали общаться чуть-чуть с другим кругом общения, начал поражать в людях то, что они выражают свои мысли настолько очень ярко и другими словами, и таких, которых даже я не знаю, то, что мне нужно еще много-много учиться.
0: Хорошо. Еще.
1: Я соглашусь с тобой. Вот надо вот здесь переключить. Ну, как бы я так сделала. И поэтому становится все проще, начинаешь следить за своей речью, действительно как-то думать о том, что говоришь.
2: Помогают в этом близкие друзья, которые тебе как бы указывают на твои ошибки. Вот это помогает от слов-паразитов избавиться. Они тебе там, ну, скажут, да ты опять сказал это слово. И ты такой, да,
0: то есть общество, в котором ты находишься, тоже...
2: Оно на тебя давит, но в то же время давит, ну, с хорошей стороны.
0: Ты выбираешь положительное общество, оно тебе помогает. Да. Выбираешь там, где злословит, оно тебя давит, чтобы ты тоже, да, употреблял эти слова.
2: Но в то же время ты можешь остаться чистым даже там, в том обществе, где употребляют матные слова.
0: Спасибо большое. Друзья, мы сегодня говорили о злословиях. Что есть злые слова или не злые, уже будете решать вы для себя. А мы вам желаем всего хорошего и Божьих благословений.
2: Пока.

0: Господь ждет вас и хочет, чтобы вы жили вечно. Изберите жизнь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел и жизнь отдал, чтоб ты жизнь

0: Живая проповедь. Ведущий священнослужитель Виталий Киссер.
1: Слава Богу, что вы, друзья мои, находите в себе смелости, находите в себе силы, возможности прийти на поклонение сюда, на это место. Сегодня, друзья мои, хотелось бы вместе с вами открыть, я думаю, что удивительную тему, которую Бог мне положил на сердце. Но прежде чем мы с вами будем это делать, я приглашаю вас к молитве. Давайте мы помолимся, попросим Божьих благословений. Наш Отец Небесный, благодарим Тебя, славим Твое Святое Имя. Просим, Боже, будь с нами, дай нам мудрости, пусть Дух Твой Святой просветит наш ум и сердце. Я прошу для себя, Отец Небесный, способности в простоте донести Твои истины до народа Твоего. Благослови нас всех, будь с нами, Господь, веди нас Духом Своим Святым. Помоги нам, Отец наш, в Иисусе Христе обрести свободу, обрести победу и наследовать вечность. Во имя Иисуса молимся, Тебе слава, хвала и благодарность. Аминь. Присаживайтесь, дорогие друзья, присаживайтесь. Ну и хотел я сегодня так сделать. Я думаю, что тема непростая, и для начала я озвучу тезисы этой темы, и чтобы они у нас с вами на слуху были, а потом мы будем уже эти тезисы исследовать. Первое, на чем бы мне хотелось сегодня остановиться вместе с вами, мне бы хотелось посмотреть на ту задачу дьявола, которую он перед собой ставит, а именно она заключается в том, чтобы нас с вами разочаровать в Боге. Ну, там много методов, много действий его, но его задача, чтобы мы с вами разочаровались в Боге, и наша вера была подорвана и пошатнулась. Второе, на чем мы с вами остановимся, мы остановимся на том, что люди живут во времени. Находятся они в одном времени, люди находятся в одном времени, но живут в совершенно другом времени. То есть люди живут прошлым или будущим, но не настоящим. Вот на это мы с вами обратим внимание. И третье, на что хотелось бы сегодня обратить внимание, вопрос задам, а каким временем нужно жить? Настоящим. И мы с вами поговорим о том, как же нам с вами жить в настоящем. Итак, проповедь называется сегодня «Живи сейчас», «Живи сейчас, чтобы быть победителем, чтобы побеждать». Еще название у нее было рабочее, я ее назвал «Лови момент, чтобы побеждать». Ну, как вам будет лучше, как вам больше нравится. И хотелось бы вот такое вступление сделать, друзья мои. Я не знаю почему, но иногда мне приходится исследовать, читать, изучать жизнь различных знаменитых и не очень людей. И в разных областях эти люди знаменитые. В этот раз почему-то я решил исследовать, звезды шоу-бизнеса. Вот кто у нас самый популярный? Вот кто вам приходит сразу на ум? Кого вы знаете? Киркоров. Ну да, звезда шоу-бизнеса. Еще кто? Кто еще? Пугачева, да? Нагиев? Ну да, тоже Нагиев, можно сказать. То есть вам сразу на ум что-то приходит. Был такой человек, помните, Женя Белоусов. Кто помнит? Это наша с вами молодость. Мы помним. Молодежь даже не знает, о ком идет речь. Почему я выбрал этого человека? А вот почему. Когда вы будете исследовать вообще эту тему звезды, или вообще успешные люди, то вы увидите, что большая часть из них, можно сказать, что такой основной пирог этих людей – это не просто люди, появившиеся ниоткуда. Ну, к примеру, возьмем человека Леонид Агутин. Знаете Агутина? Откуда он появился? Как вы думаете? У него, оказывается, папа занимался продюсированием многих звезд, вел по этой жизни или при помощи этого человека, будучи директором многих звезд, он сделал их вот великими. Вы видите, что не просто этот человек появился на эстраде, правда? У него были папа, мама. Если вы будете исследовать, вы увидите, что огромную роль в их жизни играют родители, играют окружение, играют знакомые. А вот Женя Белоусов играл в каком-то ресторане привокзальном на гитаре. И Барри Алибасов двигался на поезде, им нужен был гитарист. Директор пошел за пирожками, вышел в этот ресторан, покупая пирожки, увидел Женю. Пригласил его в группу Барри Алибасова, и вот вдруг он стал звездой. Случай! То есть единственные, их очень мало, этих людей, которые становятся звездами, случай в их жизни появился. У вас в жизни появлялся случай стать звездой шоу-бизнеса? Ну или политикой заняться? Многие из вас вот в своей жизни так раз к вам подошли и сказали: хочешь быть заместителем мэра города Нижнего Новгорода? Нам нужен заместитель. Было такое у вас? Нет, нет. И мы с вами читаем, интересно, что Соломон по этому поводу пишет. 9 глава Экклесиаста, 11 стих. «И обратился я и видел под солнцем, что непроворным достается успешный бег, не храбрым победа, не мудрым хлеб и не у разумных богатство». И не искусным благорасположение, но время и случай для всех их. Время и случай для всех их. Ну, так получилось, что вот, знаете, родители в моей жизни вот тоже не было у них возможности, а может, было, шанса не было. И вот мне никто не предложил стать звездой шоу-бизнеса. И в политике как-то вот родственников нету. Знаете, там даже есть такая поговорка, что нужно брать своих, вот что-то в этом роде. То есть никто туда посторонний не попал. Все свои. Вот. Ну, как-то вот своих у меня там нет. И случая не подвернулось. Никто не подходил. Барри Алибасов не подходил и не говорил: хочешь в нашей группе на гитаре поиграть? Или в этот чу-чу, в бубен по щелке. Не было. И знаете, многие люди начинают чувствовать себя на фоне вот того, что сегодня есть люди успешные, есть люди чего-то достигшие, они начинают чувствовать себя как-то неуспешными, ничего не достигшими. И знаете, иной раз вот просто думаешь о справедливости жизни и задаешь Богу вопрос: и как так? Почему такое не... Ну вот старт был бы у всех одинаковый, да, так вот. Взяли нас всех, собрали людей, появились они на земле, каждому дали, я не знаю, что-то в руки и сказали: дерзай. То есть у каждого должен был быть такой старт одинаковый, но не у всех. И ты начинаешь чувствовать себя как-то неуютно. Друзья мои, сегодня я хочу вам показать, что можно быть счастливым, несмотря ни на что, несмотря на успех или неудачу, несмотря на... то, что вам что-то принесло в жизни или чего-то вы лишились, можно быть счастливым человеком. И Господь дает эту возможность каждому живущему человеку на земле. Итак, друзья мои, первый текст, с которого хотелось бы мне начать, Евангелие от Матфея, раскрывая уже тему проповеди. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. 34 стих. Чтобы обрести счастье, друзья мои, нужно разочароваться вначале. Чтобы стать счастливым, нужно разочароваться во всем и во всех, кроме Иисуса Христа, чтобы стать счастливым. Евангелие от Матфея, 6 глава, 34 стих. Итак, не заботьтесь... Да, не заботьтесь ни о чем. Не заботьтесь о завтрашнем дне, ибо завтрашний... сам будет заботиться о своем, довольно для каждого дня своей заботы. Если вы возьмете слово «заботиться», то Ну, в русском языке это слово не имеет негативного оттенка. Наоборот, в русском языке слово «заботиться» оно даже имеет положительный, я не знаю, положительное движение какое-то. Неплохо же заботиться о родных и близких, правда? Неплохо заботиться о том, чтобы там дети жили хорошо, долго и счастливо. Так вот, вот переводчики перевели это слово греческое «заботиться», но греческое слово звучит вот так, чтобы вы могли понимать, что же на самом деле говорил Иисус. «Быть озабоченным, быть поглощенным многими заботами». Разное понимание? Заботиться и быть озабоченным. Вот быть озабоченным – это уже какой-то другой оттенок, негативный какой-то оттенок. Или другими словами можно сказать, что очень сильно о чем-то переживать. Очень сильно о чем-то переживать. И вот Христос говорит, не нужно переживать о завтрашнем. Потому что когда наступит завтрашний день, Он сам о себе этот день позаботится. Итак, речь идет не о будущем, а о настоящем. То есть Христос каким-то образом акцентирует наше внимание на нынешний момент. Я уверен, друзья мои, что многие из верующих людей не знают, как жить ежедневно, последовательно, победоносной христианской жизнью. Верующие люди, как писал Мартин Лютер, как пьяницы. Почему Мартин Лютер верующих людей пьяницами обзывал? Или сравнивал? Миша, почему? Он говорит, верующих людей, как пьяных, то влево мотнет, то вправо мотнет. То есть они не могут вот так здраво двигаться по... Как, я не знаю, в Америке, что ли, там черту чертит полицейский, говорит, пройдите по черте. И он говорит, верующие люди не могут вот так ходить по прямой черте. И так оно и получается. Если бы было иначе, то Христос бы этих слов не говорил. Первое, о чем я хочу вам сказать, что озабоченность убивает всякие отношения. И приведу вам пример. Пример на... Вот если вы возьмете основную причину разводов, почему люди разводятся? Почему этот пример беру? Потому что в Библии брак – это отношение между Христом и верующими людьми. Это как пример, это как образ для подражания. Брак, брачные отношения. Если мы возьмем с вами в мире и посмотрим, почему люди разводятся, в чем причина? В чем причина разводов? 42% причины разводов, я не буду там все перечитывать, вам рассказывать, 42% это основной как бы пласт причины разводов, это психологическая и практическая неготовность партнеров к семейной жизни, к быту, к рутине. Знаете пословица? Любовь приходит и уходит. А что дальше там? А кушать хочется всегда. То есть основная причина разводов – это бытовуха. Ну, так уж я своими словами скажу. Неготовность к бытовой жизни. Верующие люди имеют одну удивительную, я думаю, проблему. Они думают, что когда человек принимает Бога как своего Спасителя, его жизнь состоит только из одного аспекта, из аспекта духовного. И они думают, что вот они крестились, родились свыше, и вот они, когда это все с ними произошло, на них сошел Дух Святой, они приняли силу Духа Святого, они родились свыше, и они думают, что все, тело тут уже не имеет никакого значения. Он приходит домой, и вас встречают соседи, пьяные и агрессивные. Они никуда не делись. Заметили? Леша крестился. Да, Леша, ты крестился? Да? Можете его поздравить. Алексей крещение принял. О, прекрасно. Люди изменились, Леша, ты крестился. Люди другими стали? Нет. Может, ты перестал хотеть кушать? Тоже не перестал. То есть основная наша ошибка заключается в том, что мы, крестившись, думаем, что у христианина начинается только духовная жизнь. Но человек состоит из духа, души и тела. И проблемы у верующего человека начинаются тогда, когда он не может справиться именно с физическими трудностями и проблемами. С бытом он не может справиться. Он думал, что быт изменится, а нет. Люди, которые вступают в брак, они думают, что вступив в брак, у них все наладится. Там, Ань, да? Нет. Но вступив в брак, они видят, что... Они думали, что у них были проблемы, вот они в брак вступят, у них проблемы все решатся. Но вступив в брак, они увидели, что они, у них, оказывается, вообще проблем не было. Они только появились. Так и в вере в Бога, друзья мои. Я вас уверяю, что проблемы физические, они никуда не делись и никогда никуда не денутся. Они будут с вами до самого последнего момента. Вот как Христос на землю придет, так они и исчезнут. Итак, друзья мои, ваши соседи не изменились, люди, с которыми вы работали, не изменились. Не изменились ваши враги и ваши друзья. Более того, если вы обратились, это не говорит еще о том, что враг рода человеческого тоже обратился. Он каким был, таким и остался. Вы обнаружите, что вам еще нужно зарабатывать денежки на жизнь и так далее, и так далее. Все, что связано с физическим нашим состоянием. Вы, возможно, желаете, чтобы вы могли свести на нет нужды плоти, но этого не произойдет. И начнется, вот это и есть основная проблема и причина неверия, когда люди сталкиваются с проблемами именно на бытовом уровне. Христиане, я имею в виду. Хочу два текста вам прочитать. Кто же может победить? Кто же может победить все эти вот эти проблемы-то с жизнью связанные, с трудностями вот эти? Кто их может победить? Евангелие от Иоанна, 16 глава, 33 стих. «Сие сказал я вам, чтобы вы имели во мне мир, в мире будете иметь скорбь, но мужайтесь, я победил мир». И Откровение 3:21. Интересно написано. Иисус через Иоанна пишет: «Побеждающему дам сесть со мной на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Кто сядет на престоле вместе с Иисусом? Побеждающий, побеждающий, побеждающий. Речь идет о повседневной жизни, мои возлюбленные братья и сестры. Мы сегодня с вами говорим о том, чтобы мы могли быть победителями в каждом дне нашей жизни. Не только в духовной. Потому что сегодня очень много людей, знающих Библию, как Миша сегодня говорил на субботней школе, знающие Тору от и до, но не знающие, как ее применить на практике, да, не живущие по ней. Не живущие там, как там написано. Мы сегодня будем говорить о победоносной жизни в семье, о победоносной жизни в воспитаниях детей, о победоносной жизни вот на работе с вашими коллегами, чтобы вы везде были победителями, в школе, там, я не знаю, в университете. Конечно. Мне много людей пишет о различных своих проблемах. И они говорят о том, что у них, когда читаешь их проблемы, ты приходишь к выводу, ну, они тебя подводят к выводу такому, что, ну, к примеру, если мои проблемы, вот мои, лично мои проблемы, и взять проблему того человека, который мне пишет, то по его словам получается так, что моя проблема по сравнению с его проблемой – это пустяки. Самая большая проблема, оказывается, у тех, кто, ну, у кого проблема, тот думает, что у него самая большая проблема. Вот. И, казалось бы, мы с вами говорим о том, что христиане – это же люди, которые должны быть победителями, идти по жизни победоносно. Но если я смотрю на христиан, мне хотя много мне замечаний делают по этому поводу. И братья наши из церкви, и сестры тоже. Они говорят, что ты к людям привязался? Вот просишь, чтобы они улыбались, чтобы у них улыбки на лице были. А я не прошу, чтобы вы улыбались. Я, допустим, констатирую факт, что если у человека радостно на душе, если он идет по жизни победителем, у него на лице... Ну, пусть он не всегда улыбается, да? Но хотя бы изредка он должен улыбаться. Да? То есть человек должен нести такой, знаете, отпечаток на лице счастья какого-то. Отпечаток на лице какого-то умиротворения. А я, глядя на верующих людей, не только на нас с вами, адвентистов, прихожу к выводу. Я вижу на лицах людей совершенно иной отпечаток. Можно было бы так сказать, себе представить, что если каждый из нас уйдет из этой жизни, его похоронят на кладбище и поставят надгробный камень, то на этом надгробном камне можно было бы увидеть такую надпись. «Он по жизни проиграл». Я такой разочарован. И большая часть верующих людей именно с таким выражением лица. И я прекрасно вас понимаю, что вы вот в мыслях своих вы думаете, тебе бы наши проблемы, мы бы на тебя посмотрели, как бы ты запел. Я не буду вам рассказывать о тех проблемах, которые у меня были до того, как я в церковь пришел. Расскажу об одной проблеме, которой я столкнулся, когда пришел уже в церковь. Я не буду имена указывать. Ну, расскажу вам, чтобы вы понимали, что эта тема, она моя, эта тема. Я не тот человек, который вышел на кафедру и говорит то, чем сам не обладает. Я убежден, что проповедник или тот человек, который рассказывает о Боге, он может поделиться только тем, что имеет. Если вы этого не имеете, вы можете говорить об этом, но вы никогда не поделитесь этим. Вот и я поэтому хочу с вами поделиться, чтобы вы представление имели, что я действительно испытал в своей жизни разочарование во всем. То есть, во-первых, я не буду даже говорить о том до церкви. Когда я в церковь пришел, скажите, зачем я вообще в церковь пришел? Что мне нужно было? Почему человек вообще ищет Бога, как вы считаете? Когда, вот да, Миша говорит, вот понимаете, в жизни я настолько был разочарован во всем и во всех, что единственный источник, который мне еще давал надежду, это Бог. И я его искал, Бога. Искал Бога, я понимал, что мне нужна группа верующих людей, потому что я пытался один жить без Бога. Вы знаете, что людей, которые живут без Бога, их очень много. Вернее, без церкви я пытался жить. И эти люди, когда вы живете вне общества верующих людей, они на вас такое давление оказывают, что вам даже... Ну, что я вам рассказываю? Вам известно это, правда? Когда у вас окружение такое, то пьют, то курят, то наркотики, пойдем сюда, пойдем по девочкам, пойдем туда, пойдем сюда. Это круто, это то. И я прекрасно понимал, что если я хочу жить и быть победителем, с Богом. Мне нужно общество. Людей, которые верят в Бога, которые не будут меня за руку тянуть и говорить, пойдем по девочкам, пойдем там, курнем, пойдем попьем. Правильно? Пришел я в церковь. О, Боже! Первое у меня было, знаете, такое, Господи, как я благодарен Тебе, что я пришел в церковь. Потом реакция моя была совершенно другая. Через некоторое время. Боже мой, кого я вижу здесь? И я понял, что в церкви точно так же, как и в мире. Есть люди нормальные, хорошие, средние, а есть воистину отвратительные. К чему я это говорю? Я это говорю, чтобы вы понимали, что я знаю ваши проблемы. Я чувствовал то же самое, что и вы чувствуете. Может быть, я не проходил через те испытания, через которые вы проходили, Но душа моя и сердце мое, и вера моя подвергалась таким же атакам сатаны, как и ваша. И я уверен, почему я вам и начинаю, что задача дьявола как раз заключается в том, чтобы сделать все возможное, чтобы ваша вера была разрушена. Вот. Конечно, к Богу у меня было много претензий. Очень много претензий было к Богу. Очень много. Очень. Я разочаровался практически во всем. Но, что я хочу подчеркнуть. Знаете, чему я научился через вот это все пройдя? Вот какой я опыт приобрел? Я приобрел бесценный опыт. Вот когда там вы говорите, там, у меня с мужем проблемы, у меня с детьми проблемы, у меня тут проблемы, у меня с женой проблемы. Я научился вообще на людей не смотреть. Вообще. Ни в церкви, ни среди там служителей Божьих, ни на работе, ни на начальников, ни на кого я не смотрю. Потому что я знаю, что они люди. Как Давид говорит, человек – это что? Прах, персть. Я научился смотреть только на Бога. Я вам гарантирую, Бог никогда вас не предаст. Бог никогда от вас не откажется. Даже когда вы окажетесь в самой тяжелой ситуации, Он, помните, я вам говорил, текст интересный, что Христос в субботу, когда Он исцелял, и знал, что Он идет на риск для своей жизни, я хочу вам сказать, что я знаю, что Бог, рискуя своей жизнью, будет за меня, будет со мной. Поэтому вот то, что со мной происходило в жизни, научило мне очень удивительную вещь. Смотреть только на Бога. Хотя вера моя пошатнулась, я не буду лукавить, я не буду ничего говорить. Я долгое время, я вам об этом и говорил, если вы помните, я вам говорил, что как я зол на Бога. Как я зол на Бога. Еще одна вещь, которой не могу не поделиться. Знаете, человек, когда страдает, вот... Вы читаете, когда Библию, там написано, есть плод Духа, а есть дары Духа. Да, дар Духа. Там кому проповедь, кому там учительство, кому что. Дары там даются, таланты. Я не случайно начал там с Агутина или еще кого-то. Это же талантливые люди, да, одаренные. И я по грешности своей природе, вот по грешности своей, думал, что я очень талантлив. Я удивительный человек. И думал, что я красив и силен. И меня Бог меня недооценивает. И так, знаете, вот... Но! Что вы должны понять? Я сегодня скажу некоторым людям, я думаю, вы меня поймете и услышите, и правильно воспримете это. Я стал по-доброму завидовать, знаете, кому? Я стал завидовать людям никчемным. Я стал завидовать людям, которые имеют физические дефекты. Я стал завидовать людям некрасивым, неталантливым. Поймите меня правильно, что я имею в виду, когда говорю эти слова. Это люди... есть, конечно, всякие в своем уме, но вот человек, действительно, который видит себя некрасивым, осознает, что он неталантлив, и этот человек понимает, что у него ничего нет. У него ничего нет. Вот человек, который вот такой ущербный, у него ничего нет. И такой человек, приходя к Богу, вот начиная строить отношения с Богом, он ему говорит, он говорит, Боже, вот перед тобой стоит ничего. Возьми это ничего и прославься через это ничего. Понимаете, почему этим людям начал завидовать? Потому что они, приходя к Богу, ничего не имеют. Они ни о чем не переживают. И они, приходя к Богу, ничего Ему не дав, получают огромное количество Божьих благословений. Огромное количество. А человек, который думает о себе, что у него что-то есть, Ну, это как-то там ему, или ему что-то должен кто-то, ему не додали, недополучил. Вот такой человек, он страдает очень сильно. Поэтому я вот этим людям завидую. Я хочу сказать вам, друзья мои, не расстраивайтесь. Кто о себе вот так думает, вы в прекрасном положении. Вы можете к Богу подойти и сказать: Господи, у меня ничего нет. Я гол, как сокол. Я вот такой больной, ущербный, я родился на этот свет. Вот это ничего возьми и давай бахнем что-нибудь, сделаем. Вот, друзья мои, смотрите, что написано. Вот пройдя через это все, пройдя через вот это все, через все страдания, все переживания, пройдя через вот эти сомнения в вере в Бога, читая Слово Божье, молясь, вот эти тексты, Дух Святой, как сегодня Миша говорил на уроке субботней школы, он сказал, что вот эти ученики бедные, казалось бы, которые неграмотны, на самом деле они очень грамотны, они много читали. И Дух Святой им напоминает. И вот Дух Святой мне напоминал в самый трудный период моей жизни. Самый трудный период моей жизни он напоминал мне. Смотрите, Римлянам 8 глава 35-37 стих. «Кто отлучит нас от любви Божией? Скорбь или теснота? Или гонение? Или голод? Или нагота? Или опасность? Или меч? Как написано, за тебя умерщвляют нас каждый день, считая нас за овец, обреченных на заклание. Но все сие преодолеваем силой возлюбившего нас». То есть все можно преодолеть, все. Все можно преодолеть, но не своей силой. Вот пока вы не разочаруетесь, пока вы будете еще на себя там надеяться, у вас проблемы будут всегда. 1 Коринфянам 10:13. «Господь не допустит испытаний, которые были бы вам не по силам, и к тому же во всяком испытании Он даст вам и выход из него, и силы для его преодоления». И силы для его преодоления. Во всех этих мероприятиях, во всем, что со мной происходило, через все вот эти жернова, которые меня жизнь перемолотила, я хочу вам сказать одну вещь. Вот я знаю, что меня смотрят проповеди и мои друзья, кто близок к мне, и они не дадут соврать, потому что все это с их присутствием и с их участием происходило. В любых трудных ситуациях Бог почему-то всегда посылал или человека какого-нибудь, или группу людей какую-то, которая, знаете, вот не давала тебе до конца, знаете, вот так, что все, как вот говорят, прошел, знаете, там черта есть, да? Чтоб черту прошел и не было черта невозврата, вот. То есть всегда появлялись какие-то люди, которые... Вот ты уже еще секунда, и у тебя уже последний бульк, и ты утонул. И появлялся кто-то, и так чик тебя из этого. И ты говоришь: фу, хвала Всевышнему. И читаешь Слово Божье. А тут написано, смотрите, что тут написано. 1 Петра 5 глава 7 стих. «Все заботы свои возложите на Него, ибо Он печется о вас». Проблема заключается многих людей, верующих, они живут прошлым или будущим, но не живут настоящим. И сегодня мне хотелось бы ко второй части перейти. Жить настоящим. Есть такой человек, специально взял его для того, чтобы вы могли увидеть, как вера может, что верующие люди могут сделать в своей семье. Есть такой дяденька Стив Флетчер или Флетчер Сити. Молодежь, может быть, его... Я не советую его смотреть. Даже не скажу, кто это. Но это трехкратный чемпион мира по жиму штанги и по подъему штанги на бицепс. Трехкратный чемпион мира. У него отец был проповедником, заставлял его ходить в церковь, может быть, даже лупасил его, гнал в церковь. Как ему исполнилось 18 лет, он как дал дёру из дома. В армию ушел и о Боге ничего даже слышать не хотел. Таким бандитский образ жизни вел больше. Вот. Сейчас, кстати, стал верующим. Наперед расскажу. То есть все-таки он к Богу вернулся. Вот. И его спрашивают, а как вы достигли вот таких успехов в своей жизни? Он говорит, у меня есть друг. Я уж своими словами передаю. Он говорит, пока этот друг не придет ко мне в зал, я не ухожу из тренировки. Что за друг? Это друг боль. Боль мой друг. Я найду этого друга в зале. Пока я не буду испытывать боли, я не уйду из зала. Вот мне нужно, чтобы я испытывал боль. Если вы не подружитесь с болью, вы никогда не достигнете никаких успехов в зале. Саша понял? Боль, друг его. А теперь к вам, как христианам, я задам вопрос. А что является вашим другом для того, чтобы вы имели возможность быть победителем? Что является вашим другом? Никто. А что? Василий Васильевич. Хлеб. Отнимает хлеб мой. Я же тебе говорю, я вам намекаю на то, что если вы не сделаете своим другом сегодня, если вы не подружитесь с временем сейчас, жить не вчера, не завтра, а в данный момент, вы никогда не будете победителем. И ваша вера пошатнется. Если вы будете жить вчера, ваша вера пошатнется. Если вы будете жить завтра, ваша вера пошатнется. Вы должны жить сегодня. И если вы будете честны с собой, вот так, давайте, вот положите руку на сердце. Где сердце? Вот положите руку на сердце. Скажите, кто живет сегодня? Раз. Сашенька, ты мне будешь рассказывать? Вот я когда общаюсь, Саш, я когда общаюсь, мы с тобой когда разговариваем, мы с тобой всегда разговариваем или о том, что было, или о том, что будет. Мы с тобой редко ведем беседу о том, что сейчас происходит. Если вы положите руку на сердце, вы увидите, что мы приучены жить неправильно. Мы живем или прошлым, или будущим. Я когда с вами общаюсь, вот мы когда с вами начинаем разговаривать, вот приходите вы ко мне на консультацию, или пишет мне кто-то вот из братьев или сестер, знаете, какие чаще всего, в каком времени чаще всего говорят? Прошедшем. В прошедшем времени. А прошедшее время к хорошему ничему не приведет. Его уже нет. Вот чик, секунда, и уже нет. Все, прошел. Итак, наш друг должен стать сейчас. Сейчас мы живы, сейчас время для возможностей. Именно сейчас переломный момент в вашей вере. Именно сейчас. Живите сейчас. Жены там на мужей... недовольны вы своими мужьями. Вот он вчера был таким. Сейчас живи. Я не могу жить сейчас, потому что он вчера был плохой. А вот у меня сейчас вот... Сейчас я никак не могу, потому что я же помню вчера. Муж, у тебя жена хорошая. Сейчас я не знаю какая, была плохая. Понимаете? А Христос что сказал? С какого текста я начал? Не заботься... Ни о чем. Довольно для каждого дня заботы своей. Итак, друзья мои, я заметил одну вещь, что самая главная задача сатаны как раз заключается в том, чтобы пошатнуть мою веру, чтобы пошатнуть вашу веру, чтобы вы перестали доверять Богу окончательно, бесповоротно, чтобы у вас исчезла детская вера, чтобы у вас исчезло детское доверие. Друзья мои, я понял одну вещь, что... Вот приведу вам пример. Приведу вам маленький пример. Вам, Василий Васильевич, тебе сегодня надо будет железо, плиты такие железные, весом примерно каждая плитка по 20 килограмм, перетаскать 40 тонн. За час, Василий Васильевич, за час тебе надо это сделать. 40 тонн. И вот ты утром просыпаешься и начинаешь думать, так, мне надо сегодня, Саша, тебе тоже 40 тонн. Девочки, не отставайте, вам тоже примерно 30-40 тонн. Альбина, тебе 30 примерно. И вот вы просыпаетесь и смотрите в окно, там стоит вот такая куча железа. Такие пластины по 20 килограмм. И вам надо 40 тонн перекидать. И вот Альбина смотрит в окно, и она уже устала. Она еще не вышла. Она только смотрит на это дело, и она уже устала. И говорит, что-то у меня сил нету. Надо чай попить. Попила чая, потом пообедала, потом думает, может, на завтра это дело перекидать? Правильно? Василий Васильевич, конечно, что, зачем таскать, да, железо? О, сейчас я вам приведу пример, и вы увидите. Что такое 40 тонн, Сашенька? Сашенька, что такое 40 тонн? Объясняю.

Но если бы вы ему сказали, что он будет перекидывать 30 тонн железа, положили перед ним вот эту кучу, он бы в спортзал пришел, посмотрел бы на эту кучу, развернулся и ушел. Потому что он думает, как ему эту кучу перекидывать. А когда он приходит и начинает это делать, то в течение часа 40 тонн. И нету. И он уходит, душ принял, идет бодрячком. Веселый, жизнерадостный. Ему говорят, ты 40 тонн перетаскал. Он, как 40 тонн? И он тут же заболел. Вот, друзья, о чем идет речь. Я убежден, что у Бога есть для нас не на завтра помощь, не на послезавтра помощь, а на сегодня помощь. И я просыпаюсь, когда открываю утром глаза, я прекрасно знаю, что у Бога для меня есть помощь на сегодня. И все, с чем я сегодня встречусь, все, что будет у меня сегодня на пути, у Бога уже есть решение этих проблем. Он мне уже их приготовил, Он заготовил мне решение этих проблем. Поэтому я живу сегодня. Я не живу прошлым, я не живу настоящим, я живу сегодня. Я знаю, что у Бога есть для каждой моей проблемы решение. Когда? Сегодня. Я не хочу думать, что завтра будет. Как же мои дети будут завтра жить? Что нас завтра ждет? Пенсионный возраст. Во сколько мне на пенсию надо? 65 лет. Ёлки-палки, я не доживу до 65. Я даже об этом не думаю. Я живу и думаю, примерно до 120 доживу. Чтобы вдвойне забрать пенсию. Да я шучу. Хорошо, друзья мои, хорошо. Итак, когда человек приучил себя жить сегодня, сейчас, когда человек, приходя к Богу, ничего ему не приносит, так когда он живет с верой, как дитя, вы должны понять, почему дьявол подрывает вашу веру. Почему вчера, почему завтра? А потому что через это ваша вера подрывается. Как только ваша вера подорвана, вашей победе конец. Как только вера ваша подорвана, вашей победе конец. Помните слова Иисуса Христа, когда Он говорит, а когда Сын Человеческий придет, найдет ли веру на земле? А еще есть текст у Иоанна, он говорит, и сия есть победа, победившая мир, вера ваша. Не завтра вера, не вчера вера, а сегодня вера. И если вы строите свою жизнь в отношениях с Богом таким образом, что вы просыпаетесь и доверяете Ему свою жизнь, как дитя, сегодня, сейчас, если вы верите, что Бог будет вас хранить сегодня, сейчас, как ребенок доверяете Ему, я вам гарантирую, что каждый Божий день вы будете проживать. Бог при ваших скорбях, Он даст вам подкрепление. При ваших проблемах Он пошлет людей или помощь какую-то. Всегда будет помощь, что бы с вами ни произошло. Что бы ни произошло, Он даст вам подкрепление. Только не живите вчера, живите сейчас. Я люблю бегать. Я когда на море приезжаю к маме домой, там есть в горах такая дорога, называется Теренкур. Это оздоровительная, дозированная ходьба, да, там, или бег. И там есть вот эта трасса Теренкур по горам, и я по ней бегаю, примерно где-то 10 километров. И в этом году я бегу. И смотрю, каменистая почва такая, на юге, знаете, там, в Краснодарском крае, такой, все камни одни. И по краю цветы растут. Я бегу, смотрю на эти цветы, и мне мысль в голову. Интересно, чего они Богу дают, чтобы так расти? Что у них есть вообще? Что они могут Богу дать? И ответ сам приходит. Ничего. А что ж они так растут? Я бегу и думаю об этом. А когда ты бежишь и думаешь, а вчера? Ты ничего не замечаешь. Ты бежишь, думаешь, вчера так плохо было, жизнь такая плохая, надо успокоиться, надо нервы успокоить. А когда ты живешь сегодня, ты бежишь и наслаждаешься. И вот эти цветы растут. Чего они растут-то? С какого перепуга? Ты бежишь, а они растут. Саш, почему растут? Они растут, они живут и растут только потому, что они питаются.

тем, что им Бог дал, землей и водой и солнцем. Все. Они питаются тем, что дал им Бог, и они цветут. И мне, знаете, тюш. Если человек, это же венец, венец, будет жить Богом, просыпаясь каждый день, он будет есть вот этот духовный хлеб, который Бог ему приготовил, с детским доверием, несмотря ни на что, будет взирать на Иисуса Христа. Вы видели, что цветы свою эту, ну, то, что красивое, да? Они так, солнце идет, и так... Солнце зашло, они говорят, спят, ни о чем не думают. У них ночью нету, о, так, что завтра будет, о, завтра что-то будет. Они утром, пых, солнце пришло, они чик, открылись и опять. А Иисус говорит, посмотри, вот этот текст, который он привел, он же в этом же отрывке. Он говорит, я что-то не пойму, вот посмотрите на вот эти цветочки. Ничего не делают. А даже Соломон не был краше их. Чего ж вы такие маловерные? Чего ж вы такие маловерные? И вот я заметил эту вещь, и я стал ложиться спать. Я мозг свой, знаете, так сплю. Кто будет ночью заботиться? Не я, 100%. Бог. Вот он заботится обо мне, вот он пусть заботится. Утром я просыпаюсь, хвала Всевышнему. И я с детским доверием живу этот день и знаю, что у Бога все для меня готово, что все будет хорошо. Я пройду вместе с ним, как Давид говорит, и по долине смертной тени, и не убоюсь зла. Бог приготовит предо мною трапезу на виду всех людей. Умастит голову мою елеем, и царство мне, и чаша моя преисполнена. Аминь. Кто ваш друг? Или что ваш друг? Сейчас. Не живите вчера и не живите завтра. Живите сейчас. И доверьтесь Господу.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Светлана Батурская.

0: В гостях у телекомпании «Три ангела». Ведущая Анна Ронжина.
1: Каждый родитель стремится передать своим детям и следующим поколениям самое важное из того, что имеет сам. Вера в Бога, духовные ценности, несомненно, относятся к этому. Сегодня у нас в гостях Павел Владимирович Гончар, священнослужитель, можно сказать, продолжатель династии в четвертом поколении. Вот ваша вера, ваши духовные ценности, с одной стороны, они ваши, а с другой стороны, это вера и ценности ваших родителей. А как вы сами это воспринимаете?
2: Ну, в общем-то, я уже достаточно взрослый человек для того, чтобы отвечать самому за себя. Вот. Ну и родители уже, папы нет, мама уже очень престарелый человек. Поэтому, конечно, это мои ценности, ценности, которые проверены опытом жизни, обдуманы. Вот. И я им следую сознательно.
1: То есть ваша жизнь говорит о том, что родителям удалось передать свои духовные ценности вам, то есть как бы своим детям. Вот хотелось бы сегодня, Павел Владимирович, как бы вот найти и попытаться проанализировать, что же именно влияло на вас, на ваш выбор, на ваши духовные ценности. Вот вы родились и выросли в семье верующих людей. А как вы в детстве ощущали это, что это семья верующих?
2: Ну, наверное, может быть, это моя ущербность, так сказать. И у меня нет другого опыта. Я родился и жил в семье верующих. И мое окружение, мои дедушки, бабушки тоже были верующими людьми. И я как бы не знаю, что значит жить в семье, которая не верит в Бога и не исповедует библейские какие-то истины и не практикует в своей жизни библейские ценности. Поэтому сравнить мне трудно, и можно как бы... С детства у меня никаких нет таких ощущений, которые бы... Ну, можно было бы о них как-то со стороны говорить, да. Ну, как бы со стороны, может быть, времени, со стороны лет. Ну, это была обычная жизнь. Ну, ничего особенного.
1: Конечно, у вас самого не было другого опыта детства, но рядом были другие дети, и мне кажется, что... Детям из верующей семьи, наверное, можно не все, что можно всем детям. То есть часто ли вообще родители, может быть, вам, там, брату, сестре что-то запрещали? Может быть, в этом как-то
2: ну, вообще-то, смысл воспитания, вообще воспитание начинается с запретов, любое. Как и любая культура начинается с запретов, да? Поэтому любого ребенка воспитывая, начинают с того, что объясняют, что можно, что нельзя. Вот. И в этом смысле, опять же, это все было как-то естественно. Я как-то не особенно и сравнивал себя с другими детьми. Может быть, потому что окружение, мои друзья вот вокруг, они были ну, из таких порядочных довольно семей.
1: Хотя вы учились в обычной школе.
2: Ну, конечно, да. Ну и, наверное, может быть, я выбирал себе таких друзей, которые ну, как-то совпадали по каким-то взглядам с моими взглядами. Ну, как-то это само собой все получалось.
1: Вот. Ну, то есть у вас не было какой-то такой ущербности, что вам что-то все время запрещают, да, не ограничивают? Было. А как родители это делали, что у вас вот не складывалось такого ощущения? Знаете, почему вам было комфортно?
2: На самом деле, я думаю, как раз вот в этом секрет и заключается передача ценностей, то, с чего вы начали. Вот ценности передаются тогда, когда их не навязывают, а когда они, как бы, естественно, ты в них живешь, ты ими дышишь, ты как бы в них, внутри этих ценностей. Просто родители жили так, как верили. Это была просто обычная жизнь. Вот такого не было, что вот тебе нужно вот это делать, а сами вот как-то вот что-то живут по-другому. Вот. Более того, в детстве довольно редко мы посещали богослужение церкви. Очень редко. То есть, ну, может быть...
1: То есть вера как бы она была в основном внутри дома, внутри семьи?
2: Да, ну просто в те времена так сложились обстоятельства у моих родителей, что ну, отец мой доктор, он должен был работать там, где он мог работать. Вот, а рядом не было какой-то церкви, то есть это довольно далеко, там, может быть, 300-400 километров.
1: Кем вообще были ваши родители, чем занимались, где работали и где вы жили?
2: Ну, я жил в разных местах. Родился в Сибири, но я этого как бы особенно не помню. А детство мое прошло в Тульской области. вот, на одной железнодорожной станции, где мой отец был врачом, возглавлял такую небольшую железнодорожную, ну, как бы не то что больничку, амбулаторию с маленьким стационаром, роддомом. Вот, и он, ну, на несколько коек. Вот, поэтому я был вовлечен в его работу медицинскую и случайно не стал медиком.
1: Да. Интересно.
2: Вот, ну, так.
1: То есть вы с детства вот вертелись в этом, да? А в чем вы именно могли там ему помогать?
2: А он просто у меня такой открытый человек, везде брал с собой меня. Ну, может быть, моего брата, я не знаю, он меня моложе, мою сестру. Вот, я ходил на некоторые даже такие легкие операции, там, по зашиванию каких-то травм, по извлечению там чего-то. Вот.
1: То есть ваш
2: отец... Он мне объяснял, что, как, к чему.
1: Вот, то есть он всеми этими навыками владел, да, поскольку там, наверное, не так много было врачей.
2: Да, ну, там было несколько врачей, вот, ну, сестринский, фельдшерский персонал, да.
1: Угу. А мама чем занималась?
2: Ну, мама работала в саду, в детском музыкальном, работником. Ну, наверное, что-то типа музыкального воспитателя, что-то вроде этого.
1: Угу. То есть такая интеллигентная семья.
2: Да, тоже на железной дороге, то есть мы такие железнодорожники.
1: Ну, понятно, да. То есть небольшой поселок, церкви нет, и вы что, устраивали богослужение дома? Как это вообще
2: да,
1: все?
2: Да, большей частью дома. Ближайшая была Москва, ну, наверное, что-то в Туле там. А, да, мы приезжали, там небольшая была тоже община такая, ну, совсем небольшая.
1: Угу. Вот. И, наверное, не так часто, потому что зима, и дети всегда болеют во все времена.
2: Поэтому для меня принадлежность церкви – это скорее принадлежность к семье, вот каким-то традициям семейным, какой-то спокойной такой жизни размеренной. Это не что-то такое, церковь отдельно, семья отдельно, это как-то все вместе.
1: Угу. То есть получается, на самом деле, что вот как бы вера в Бога, да, вот как бы молитва, оно у вас было просто в семье, внутри вот этого, да, в ежедневной жизни, а не так, как что церковь один раз в неделю, а остальные,
2: можно
1: да,
2: можно сказать так, да.
1: Семья. И, а какими вообще вот вы запомнили своих родителей? Вот какая атмосфера была? Папа, наверное, часто, может быть, по ночам вызывали все, то есть мама больше,
2: да,
1: наверное, да?
2: У нас... Как бы был телефон, а в те времена, это 60-е, 70-е годы, телефон был такой редкостью.
1: Угу.
2: Вот, и он постоянно звонил. Вот, и по всяким мелочам, ну, как-то он с этим жил. Вот, работы было много. Поначалу, как он, я помню, я сам этого, конечно, не помню, но как мама рассказывала, что он не уходил пока, когда он приехал, был еще молодой, полный энтузиазма. Угу. Не уходил, пока последнего больного не принимал. А больные съезжались с округи, там, с деревень окружающих. Угу. Как бы не принять человека, это значит отправить его назад. А вот это было таким испытанием, там, до 9 вечера. Ну, в общем, пока последнего не отпустят. Ну, как бы нормально, это была его жизнь, он любил свою работу.
1: Это, да, действительно, вот это просто очень яркий пример, да, как человек, вот проповедуя милосердие, любовь к людям, воплощает это, да, в своей жизни.
2: Да, да.
1: И мама поддерживала его в этом, да?
2: Ну, конечно.
1: Часто и бывает так, что муж задерживается на работе, жена устала, недовольна.
2: Ну, как бы сказать вам, когда живешь в большом городе, это не то. Ты живешь как-то в своей квартире, там, в своем доме, и куда-то перемещаешься на работу.
1: Угу.
2: А когда ты живешь в небольшом месте, там, железнодорожная станция, поселок такой, то это все твой дом. То есть все, где ты живешь. То есть понятие такое, что там работа, здесь дом, такое немножко условное.
1: Угу.
2: Вот. Мне приходилось с отцом, ну, как бы, там от того места, где мы жили, от дома до, значит, того места, где он работал, ну, может быть, меньше километра. То есть, ну, совсем недалеко. И вот пока он это расстояние проходил, он по пути консультировал людей. Просто люди к нему подходили и говорили, вот у меня такая-то проблема, такая-то проблема.
1: Это удивительно.
2: Это я просто... это все видел, да.
1: То есть у него работа... Это просто евангельские истории, как
2: работа,
1: Христос
2: она у него постоянно была. То есть он просыпался, у него начиналась работа.
1: Да, это вообще... Говорю, мне просто напоминает этот евангельские истории, как Христос, да? Идя по городу, к нему подходили люди.
2: Ну, это другой уклад жизни. Может быть, и время немножко другое. Вот. И когда человек работает не столько ради заработка, сколько вот служение является мотивацией его служения людям, да, ну, это создает совсем другую атмосферу его жизни.
1: То есть я вот слушаю ваш рассказ, и я просто ощущаю, что отец любил эту работу, да, любил людей.
2: Да, да.
1: Да, то есть не за копейку это делал, да?
2: Ну, вот тогда действительно да. зарплаты были очень небольшие угу. у медиков. Ну, как-то вот с другой стороны, вот это была атмосфера такого настоящего уважения. То есть, ну, он был, можно сказать, один из самых уважаемых людей, угу. вот наша семья, вот среди вот, вот этого вот поселка в этом сообществе. Вот и имя такое легендарное, то есть вот в этом месте. Хотя мы это тогда не осознавали, может быть, это было естественно.
1: Угу. Вы просто в этом
2: просто
1: жили?
2: Просто мы в этом жили, да.
1: Да, интересно. А вообще, какие вот традиции были в вашей семье? Чем вот вы занимались вот в те, может быть, редкие минуты, когда отец не работал, мама тоже была дома? Что любили?
2: Ну, папа у меня спортсмен. Как бы он, когда учился в мединституте, он активно занимался спортом. Угу. Вот он закончил Харьковский медицинский институт. Он оттуда родом. И, например, через наши места, где мы жили, в Тульской области, он, будучи студентом, проходил на лыжах. В честь 300-летия, по-моему, я точно не помню, воссоединения, присоединения Украины к России, угу. был такой лыжный пробег из Харькова в Москву. И вот спортсмены, студенты, вот они эти, там, получается, где-то больше 700 километров
1: да,
2: проходили на лыжах. Он часто это вспоминал. И вот у меня, ну, наверное, чаще всего мы с ним, вот, он нас вовлекал в это.
1: Именно то есть это лыжный спорт.
2: Да, это вот, а в те времена лыжи были не такие, как сейчас. Сейчас пластик.
1: Ну, да.
2: Это
1: и
2: были деревянные,
1: такие
2: их нужно
1: теплые.
2: Было специально готовить. Этот запах, значит, смолы, вот этого да. всего, что там... было. Вот угу. как бы процедура подготовки занимала больше времени, чем само
1: да.
2: катание.
1: Я тоже помню, когда температура менялась, мазь надо
2: да,
1: тоже было
2: новую.
1: Да, надо
2: было мазь другую эту счищать, новую, да, паяльной лампой все разогревать, это все такое было.
1: То есть отец подходил еще очень скрупулезно и тщательно, да, к тому, что он делал?
2: Ну, это любил, да. Это, наверное, ассоциировалось с его молодостью, с хорошими, с лучшими годами его жизни.
1: Угу. То есть спорт вообще, да, здорово. А мама? С мамой чем занимались?
2: Ну, как-то с мамой мы меньше, мы больше с отцом. Угу. Ну, вот мама, она, кроме всего прочего, она переводила с английского языка для церкви какие-то книги.
1: Что да, детские там... книги, я знаю, да?
2: Да,
1: Артура
2: детские.
1: Артура Максвелла рассказывала.
2: Да, вот, ага. к примеру. Ну, что-то еще переводила. То есть она как-то вот больше интровертивна, она больше занималась вот таким...
1: Ну, наверное, на вас она это тоже как бы опробовала.
2: Ну да,
1: то,
2: она все рассказывала нам вот угу. то, что она вот объем работы, который проделала, потом она нам пересказывает, да. Как бы, может быть, это еще помогало ей потом редактировать свою работу, угу. прослушать как бы саму себя, что-то подправить потом.
1: Ну, то есть мама тоже, она как бы не там, не сама для себя, не только для семьи, для своих детей, она как бы еще и людям тоже что-то, да, давала, вот эти детские книжки, я знаю, что их потом печатали на печатных машинках, да, и распространяли таким образом. То есть тоже она жила для других, можно сказать, да?
2: Ну, и работа ее была связана с детьми, она тоже в этом смысле была уважаемым человеком, она знала всех детей. Вот, то есть дети вырастали, они помнили своих воспитателей. Угу. Это как бы...
1: Да, я понимаю. То есть люди, по сути дела, в поселке, это либо ее родители, либо да, воспитанники, да,
2: да,
1: да бывшие.
2: Да.
1: И... да, очень интересно. Но я знаю, что вообще ваш дедушка по линии мамы, да, он известный деятель церкви и автор книги «По тернистому пути», да, Павел Андреевич Мацанов. А вот каким... для вас был дедушка, какой для вас была бабушка? Как вы их помните?
2: Ну, у меня как бы два дедушки и два бабушки, угу. да, по папиной,
1: ну,
2: по
1: вот
2: маминой
1: линии. Ну, вот про
2: этих
1: сначала, да, я про тех тоже спрошу.
2: Да, ну вот что касается маминой, ну да, дедушка был руководителем церкви в 47-м году. В 47-м году он приехал в Москву.
1: Угу.
2: после окончания войны в связи с там, изменением политики государственной по отношению к церкви. И был одним из тех людей, кто организацию церковную развивал, восстанавливал из небытия практически. Вот после 30-х годов известных событий, ну и после, естественно, войны. Вот. Ну и... Вот это все время, ему тогда было 44 года, когда он приехал в Москву. Вот, и все оставшееся время своей жизни он прожил здесь, вот, в той или иной степени созидает церковь.
1: То есть в активной такой деятельности. Но это он как бы, ну, так сказать, это его внешняя как бы деятельность, деятельность, направленная вне его семьи. А каким вот он был с вами, с внуками?
2: Ну, с внуками...
1: Вы часто виделись вообще с ним? Как?
2: Ну, не очень-то часто, но в год мы приезжали, ну, может быть, раза два-три. Ну, летом приезжали, там, когда каникулы были школьные.
1: Жили у них каникулы подолгу?
2: Нет, подолгу не жили. Ну, так, несколько дней жили. Ну, или когда родители, бывало, оставляли нас, они уезжали куда-то там путешествовать. Вот. Ну, на неделю где-то, да, может быть, бывало летом. Вот. Ну, дедушка, он больше как-то своими делами занимался. Вот. Но его влияние, конечно, очень сильное. Я не знаю, он специально вроде бы не пытался этого сделать, но оно собой так получилось.
1: А в чем? Вы знали, что это авторитетный человек. Нет, как вот на вас влияет?
2: Для ребенка какая разница, авторитетный он или нет? Никакой разницы. Ну, просто вот внутренняя сила какая-то. Не знаю, как это объяснить. Ну, вот какая-то такая, ну, может быть... Не то чтобы интеллигентность, это такое светское слово, но, может быть, какая-то вот благородность, не знаю.
1: Ну, какая-то духовная
2: благородство
1: сила,
2: такое.
1: Чувствовала.
2: Ну, духовное, смотря что понимать, да, по-духовному. Вот я бы не сказала, что он такой истово религиозный был человек.
1: Нет, это хотя... духовность и религиозность все-таки разные вещи.
2: Ну да, конечно. Ну, духовность, наверное, в том смысле, что ты свою жизнь сверяешь там по Богу, да, выверяешь свою жизнь. Наверное, так, да.
1: Да, и когда в человеке чувствуется такой дух спокойный,
2: просто,
1: надежный.
2: Просто если говорить об этом, то дед, он не работал так, как отец там, или как мама где-то. Вот, он только в церкви. Вот, поэтому ну, тут мне трудно вот, тут сравнить даже. Да, это совсем другое.
1: Совсем другое, разное. Да. Но тоже необходимое, нужное.
2: Да, как ну бы. Как бы воспоминания какие? Постоянно люди. То есть... Не было такого дня, вот, когда кто-то бы не приходил. Люди приезжали со всей большой нашей огромной страны. Он как был такой старец, ну, как мудрец такой, седой такой, немногословный. Вот, всегда в галстуке, в любое время.
1: Ну,
2: потому что он должен был готов принять гостей. Он не мог выглядеть, как попало. Да,
1: да и вот как бы вы говорите все время «люди», и вот мне кажется, это перекликается с вашим отцом. Хотя разные вроде бы деятельности, с одной стороны, а с другой стороны, открытость к людям, готовность и желание помочь, да?
2: Да, да. Причем как бы при всех, значит, преимуществах, может быть, своего положения, они жили очень скромно, и дом был... очень маленьким. Вот в детство прошло, но просто была одна маленькая кухня, одна маленькая комната. И когда мы приезжали все, я спал на сундуке, потому что места не было. Вот. И вот в этом всем, вот, то есть, когда приходили люди, они были на моих глазах. Некуда было уйти. Вот я слышал разговоры.
1: Да.
2: Вот все это было вот тут.
1: А вот, да, вот получается поэтому, что вы как бы, может, каких-то особенных действий к вам направленных не помните, а ведь детские уши, они же все впитывают, да?
2: Да, это... ну не то, что уши. Ну, наверное, как-то да.
1: И уши, и глаза, все.
2: Спиной, есть... наверное, все впитываем.
1: Да,
2: спиной.
1: Дети, они же так. Ну, действительно, удивительно. Хотела спросить вас про семью другого дедушки и бабушки. Я знаю, что бабушка-то, она по линии отца теперь, да? Вот. Я знаю, что она тоже была человеком верующим в Бога. Вот, и воспитывала в вере своих детей, при том, что дедушка, ее муж, он ее взглядов не разделял, как в принципе, ну, и в наше время много таких семей, да, где у супругов какие-то, может быть, не совпадают взгляды. И тем не менее бабушке, я так понимаю, это в советское время удалось воспитать всех своих детей верующими людьми. Вот, а про них вы что-то знаете, про эту семью?
2: Ну, деда как? Я не знаю, он умер до моего рождения, за год до моего рождения, но я о нем... Я его как бы вижу и узнаю через своего отца. То есть отец и внешне на него, ну, как бы чем-то похож. И он характером не похож на бабушку. Бабушка такая была харизматичная, очень подвижная. женщина. Вот. Он, я думаю, что вот в каком-то степени, какой-то степени отец мой отражение моего деда. Ну, что я о нем знаю? Вот он сделал своих детей, да. Он как бы воспитал своих детей. Он поставил их на ноги. И все они были достойными людьми. Ну, вот, точно так же, как и мой отец. Вот. Они прошли войну, да, 3 года на волоске о смерти ходили. То есть это тоже как бы сделало их, ну, определенными такими закаленными взрослыми людьми. Вот.
1: Да. Интересная вообще судьба, действительно. Вот.
2: Дед мой родом с Николаевской области. Когда к нам приезжали иногда родственники оттуда, такой Баштанка есть, районный центр, я запомнил с детства, они говорили на таком украинском языке, но не на таком, который вот сейчас звучит, а каком-то таком совсем другом, каком-то гоголевском таком, каком-то таком приятном для слуха, вот, на котором пели песни раньше вот, украинские, что-то такое. Может быть, это наследие там, казаков, которые там жили, я не знаю, вот как-то я в этом не разбирался. Вот. А он был специалист по сварке. И вот авиационный завод, который в Харькове строили, он был одним из вот тех людей, который поднимал самолеты на крыло. Вот благодаря его работе он владел сваркой там, алюминия, какими-то тонкими такими работами, вот, которые вот, помогали развивать эту нашу авиационную промышленность в стране.
1: Ну, то есть человек такой мастеровой, да, и, наверное, очень, как сказать, скрупулезный.
2: Думаю,
1: такой, да.
2: Да.
1: Вот, может быть, как бы мне просто кажется, действительно, вот как бы черты характера родителей, вот то, что они считают важным, ценным в своей жизни, то есть делать свое дело хорошо, например, да, тщательно, да. Вот как вы говорите про деда, я, мне кажется, вот слышу, уже перекликается и в отце, да, в тех же лыжах, которые вот, да. Потому что мы, например, ленились, мазь не меняли. Обычно катались так, да. А вот эта тщательность, скрупулезность в человеке, это да, здорово вообще, когда оно вот так вот передается, да, и детям тоже. Вот можно ли сказать, что вот если у вас такие были родители, такие были бабушки, дедушки, то как бы у вас все было уже предопределено? То есть у вас как бы вроде бы не было другого выбора. Вот вы сами говорите, в детстве вы не жили в другой семье. Как вы сами думаете?
2: Ну, может быть, можно так сказать.
1: Вот тогда у меня следующий вопрос. Я знаю, что вы в 15 лет уехали уже в Харьков учиться.
2: Ну на да, медтехнику. На несколько лет, да.
1: Да. Да. А вообще 15 лет – это, по сути дела, еще ну, подросток, ну или только вышел из подросткового возраста. Как вообще ваши родители решились на такой шаг? Как они не побоялись, что вы там свернете куда-то не туда?
2: Ну, папа любил очень этот город. Хотя, конечно, большую часть жизни он прожил здесь, там, в Тульской области, в Сибири. Вот в Ростове он получил диплом Ростовского мининститута. И там жили его родственники, жила мама, мои братья двоюродные, с которыми мы очень дружили. Они приезжали к нам постоянно вот, на каникулы. Вот. Мы к ним. Оно как-то само собой получилось. Я даже сам думал, ну, в общем-то, рядом была Москва,
1: да.
2: Рядом были другие возможности. Ну, вот так.
1: Ну, то есть ваши родители не боялись предоставить вам свободу? Как? Можно так сказать?
2: Не боялись. Я как бы даже не знаю. Очень странный такой немножко вопрос.
1: Да?
2: Ну, люди растут, мы же растем. Мы же не можем быть все время под опекой кого-то.
1: Ну, да, но просто мы, родители, всегда должны думать о том, а в каком возрасте можно сколько свободы ребенку дать, да? Вот.
2: Ну, вообще говорят, да, что становление происходит, там, по-моему, до 10-летнего или там, возраста, да, в основном. Вот то, что заложено, то и есть. Вот, если что-то заложено, какие-то якоря уже крепко сидят там, где должны сидеть, ну, какие проблемы?
1: Ну...
2: Потом за всем не уследить. Дети же общаются со своими сверстниками в школе, где угодно. Можно связаться с любой компанией, об этом знать никто не будет.
1: Ну, в принципе, даже в своем городе.
2: Ну, конечно, да.
1: То есть они были, ну, все-таки, как сказать, людьми таких, ну, как бы смелыми, можно сказать. И они, ну, не смотрели так узко, что надо держать детей в сплошных запретах, только, как бы сказать, рядом с собой, чтобы, как бы, смотреть, чего не вышло.
2: Знаете, я вот что заметил вот по своим внучкам, по своим детям, да, вот как раз вот по внучкам это интересно. Вот с детьми, даже когда они вот только-только там начинают что-то понимать, надо общаться как взрослыми. Ну, в каком смысле? Без сюсюканья. То есть они должны четко понимать, что ты хочешь сказать, и как бы и ты их воспринимаешь как, ну, уже таких самостоятельных людей. И они привыкают к этому, к тому, что они самостоятельны. Они могут сказать: нет, ты это воспринимаешь как нормально. Да? Ну, понятно, что есть разные ситуации, дети – это дети, но в целом.
1: Да, я понимаю.
2: Другими словами, ты относишься к детям с таким уважением. Вот, не унижаешь их, не как бы поддерживаешь их как можешь. И как-то оно тогда партнерские такие отношения. И тогда как получается все само собой. Ну вот вообще как бы этот вопрос даже не... Вот сейчас задали, я так подумал, никогда я не стоял. Ну, уехал.
1: Нет, я просто подумала об этом как мама. Вот могла ли бы я в 15 лет куда-то отпустить детей?
2: Ну, почему нет?
1: Да, ну, может быть, и да, просто не было такой ситуации. Но я знаю, что после того, как вы кончили там, получили образование, да, дальше была армия. Как бы для многих тоже.
2: Ну, ну немножко вот... я поработал. У меня в медицину, в медицинскую технику пошел. Потому что папа по первому образованию у меня закончил медицинскую, по медицинской технике. Специалист был рентген, связанный с рентгенаппаратами. Да? Ну, я с физиотерапией и больше и с функциональной диагностикой. Вот, ну, с перспективой потом, значит, как-то развиваться или мединститут, или что-то дальше. Вот. Но потом перестройка началась, так все вот кувырком пошло. Уже было не до этого.
1: Но в армии, тем не менее, вы побывали. И ведь это тоже
2: конечно,
1: такое...
2: ну а кто? В те времена, мне даже сегодня так странно смотреть на то, что молодые люди как-то вот боятся. Ну, мужчина должен пройти, испытать себя, что тут такого.
1: Армия, и она не мешала вашей вере в Бога? Она не мешала вам какие-то ценности свои духовные вот сохранять?
2: Ну, а почему она будет мешать? Это же, что такое армия? Это, ну, как бы место, где, ну, больше мужчины, конечно. Те же люди. Чем они отличаются от тех людей, что на гражданке?
1: Ну, бывают сложные взаимоотношения, их там много, они предоставлены.
2: Но на то мы и взрослые люди, чтобы решать эти проблемы, как бы выкручиваться где-то, ну, как бы силой решать, ну, по-всякому.
1: Вот. Ну, а вот вы можете сказать, что вот вы там все-таки вот то, что вы хотели в себе сохранить, то, ну, духовные вот эти ценности, веру, вам удалось это в армии?
2: Ну, конечно.
1: Как бы...
2: Ну, все знали, что я вот такой-то. Ну, просто у меня из-за того, что была специальность хорошая, да, техническое образование, я сразу, прям практически с карантина, ну, это первые недели, когда сразу вот не служил, как обычный солдат. Так получилось, да. Ну, как бы по специальности, по своей, по медицинской, в госпитале меня как бы приняли как бы больного, то, что официально это было нельзя сделать, но фактически я там был вот отвечал за медоборудование в госпитале. Ну, а потом, значит, электриком вот налаживал, ну и...
1: Ну, то есть, я думаю...
2: У меня была своя жизнь, я никогда не ходил в наряды ни разу. Вот, кто служил, знает, что такое наряд.
1: Да.
2: Вот. Как-то не было никаких... Я в строю там очень редко стоял. В основном как бы старался... Ну, просто была лень, так сказать. У меня был свой кабинет был, своя была работа, меня уважали офицеры. Вот. Давали мне ключи от своей квартиры, я там у них ремонт проводил, ну, какой-то там телевизор или какое-то оборудование.
1: Да, ну, то есть у вас была очень специфическая служба.
2: Поэтому, ну да, там были сложности свои, вот, ну, как бы в основном...
1: Есть такое выражение, да, у Христа за пазухой. Вот.
2: Ну, отчасти можно так сказать.
1: Да. Ну, просто мне кажется, Бог, Он тоже видит, как бы, и дает человеку, может быть, по силам, или так, как вы, намерения какие у вас есть, да, вот, вы решили этого держаться. И Бог, ну, как бы сказать, способствует этому.
2: Ну да, тут просто я скажу так, что в обществе, в любом, уважают людей, которые что-то умеют делать и которые умеют держать себя.
1: Да.
2: Вот. Поэтому если ты думаешь, что все произойдет само собой, нет, само собой не произойдет. Надо, а чтобы держать себя, нужно как бы получить какое-то воспитание.
1: Угу.
2: Вот, а чтобы что-то уметь, надо получить какое-то образование. И вот тут надо постараться.
1: Угу.
2: Вот, и когда ты среди тех, кто не умеет ничего делать, что-то умеешь делать, ну, перед тобой открываются разные двери.
1: Да, и умеешь держать себя, имеешь этот стержень,
2: да,
1: который родители в том числе, да, закладывали. Это здорово.
2: Да, да, в этом смысле Господь благословил вот таким вот родителями такими. Да.
1: Ну, я тоже совершенно согласна, что иметь хороших, достойных, духовных родителей – это большое благословение. Да, так и в Библии написано, Господь говорит, благословляю, да, потомков таких людей, ну, потому что такое воспитание, да, оно же благословение в себе несет. Вот, знаете, у меня все-таки такой вопрос. Вот был ли такой момент, когда вот вера родителей, вы могли бы сказать, она стала вашей? Вот, вот эта вот грань. Был переход? Или просто как бы оно так вот всегда?
2: Не помню.
1: Не. Так оно шло и шло, да?
2: Ну, потому что, я же говорю, не было такого, что вот здесь вот одна жизнь, а здесь другая. И ты как бы выбираешь между той и той жизнью. Uh-huh. Она была и там везде одинаковая.
1: Uh-huh.
2: То есть везде.
1: Это здорово. То есть такая цельная, целостная.
2: И это было везде. Это было с моими родственниками. Куда бы мы ни приезжали к нашим родственникам, по линии uh-huh. папы или мамы, вот мы там ездили в Прибалтику, вот у меня оттуда же по маме, дедушка с бабушкой, там угу. было много друзей. Вот куда мы ни приезжали, везде все было одинаково.
1: Но это же огромное благословение, на самом деле, да, когда уже много поколений, люди духовные, да, верующие, на самом деле, тут уже все бабушки, дедушки, все братья, сестры, дядя, тетя, вся родня, да, получается такой огромный клан, на самом деле, вот таких людей, ну, которые тоже же каждый вносит свой вклад, по сути дела, да?
2: Да.
1: Тоже
2: да.
1: же это все, все эти.
2: Я вам скажу, что вот когда мы смотрим на традиционное общество, скажем, Востока, угу. да, ислама, вот то, что мы можем наблюдать сегодня, наверное, в нашей стране вот из традиционных обществ, наверное, вот это самое сильное, да? Может быть, какие-то старообрядческие остались, не знаю, общины, может быть, какие-то, не знаю, традиционные. То там вот именно так люди и живут. Там везде все одинаково.
1: Угу.
2: Вот. И для них там, скажем, та же мечеть – это продолжение вот жизни того, что происходит дома. Так как для христиан традиционных церковь – это не что-то отдельное. Это, там собираются люди, они как бы продолжают ту же жизнь, которую они вели здесь. Вот. И то, что сегодня существует такое вот отделение – церковь прийти там на Пасху или на Рождество, там постоять со свечкой, а потом идти жить другой жизнью, ну, угу. это как бы, конечно же, такие ценности передать нельзя.
1: Да, это не воспитывает детей да. в вере, да, согласна. И я знаю, что у вас после армии своя семья появилась.
2: Ну, конечно.
1: Да.
2: Как бы по-другому.
1: Время такое, да, конечно.
2: Кстати, это касается и моей жены, и родителей моей жены, ее значит, бабушки и дедушки, вот, которых угу. я тоже застал. То же самое касается. Если я приезжаю туда, было все то же самое.
1: То есть она тоже, так сказать, потомственная такая. Это большое благословение
2: да,
1: для
2: вот
1: ваших детей.
2: Принадлежит к этой такой традиции, вот, где все одинаково. Все. Это, хотя это другая страна, это Западная Украина. Я вообще не знаком был с этой культурой. Ну, дедушка, бабушка ее. Да, вот угу. Мне было очень интересно туда поехать, посмотреть. Язык другой, как бы все другое. Но, тем не менее, все равно все то же самое.
1: Люди верующие, они и там были такие же. А вот вы, несмотря на то, что у вас было, в принципе, хорошее образование, да, и вы смотрели, как бы, так понимаю, в сторону медицины, вы почему-то потом поступили в духовную семинарию?
2: Ну, как бы была такая своего рода конкуренция за мою душу, я так понимаю.
1: Интересно.
2: Между значит, линии священнослужителей и линии врачей.
1: Угу.
2: Да, ну, отца или деда моего, хотя он не был врачом, но вот этой вот линии. Но то и то служение.
1: Да.
2: И как бы как так получилось, что мне вот в бизнес не тянуло.
1: Угу.
2: Вот как-то нас не учили что-то продавать выгодно, вот какую-то выгоду искать. Ну, мы чаще даже терпели в этом смысле. Ну, какие-то неудачи,
1: да.
2: Ну, как бы не умели это делать. Поэтому стихия была стихия служения. Вот. Но вот когда вот эти годы перестройки, конец советской власти, как-то все вот, ну и какие-то там еще проблемы, все это вот, ну, потом открыли в Заокском семинарию. Вот она была совсем рядом с тем местом, где мы жили, там каких-то 50-60 километров. Там как бы бывали мы. Ну и вот как-то вот так само собой все получилось.
1: То есть Бог вел и привел?
2: Ну, наверное, да.
1: Да, и вы не пожалели об этом потом? Как?
2: Не знаю. Я думаю, что если бы я выбрал другой путь, он тоже был бы интересным.
1: Нет, ну в смысле интереса, да. А в смысле, может быть, удовлетворенности, наполненности жизни?
2: Ну, вообще-то, жизнь моя была очень наполненная. Даже иногда хотелось отдохнуть.
1: Ну, я не знаю, хотелось ли вам отдохнуть, если я знаю, что вы еще многие годы как бы главный редактор журнала «Теперь время» и журнала «Альфа и Омега». То есть вы еще этим занимались, плюс вы еще пошли учиться, да, по, там, связанной с религоведением, да, в Академию госслужащих. Ну, то есть мне не кажется, что вам хотелось отдохнуть, как будто вам вот хотелось больше и больше свою жизнь наполнять.
2: Ну да, она как бы коротка, поэтому надо попробовать наполнить ее как можно больше, ну, теми возможностями, которые открываются, использовать.
1: То есть это вот вы поэтому туда вот это все вот как бы добавляли?
2: А само собой как-то получается. Я не знаю, нас с детства, ну, воспитывали такими любопытными. Вот. И вот эта вот жажда знать что-то новое, оно присутствовало все время с нами. У деда была большая библиотека. Вот. И вот это, мы росли как бы среди книг. Старых книг, толстых, вот, с ятями.
1: Да, я тоже видела такие.
2: Да, у отца была большая библиотека, но уже другого плана. Там медицинские книги, по естествознанию. Он был, кроме того, радиолюбителем. Он постоянно что-то паял, переделал приемники для того, чтобы слушать западные голоса. Вот тогда это была такая струя. Вот, телевизоры собирал из каких-то запчастей. Вот эти журналы, радиотехника, там, «Наука и жизнь». Это вот выписывало огромное количество всяких журналов. Мы в этом жили. Это как-то естественно все было.
1: Ну, да,
2: то есть можно было развиваться в любую сторону. В сторону естествознания, радиотехники, медицины, духовную сторону. Вот все это было интересно.
1: То есть родители, они вас никуда не толкали, никуда не направляли сами. То есть вам открыто было вот это вот, да? Пожалуйста.
2: Ну, можно сказать так, но просто в 15 лет ты еще не готов к выбору.
1: Вот. В принципе, да.
2: Да, ну, и как бы отец отвез, говорит, вот будешь тут учиться. Ну, хорошо, буду. А потом, когда ты учишься, начинаешь втягиваться, тебе начинает это как бы, тебе быть интересно. Ты познаешь что-то новое, становишься специалистом. Ты знаешь то, что никто не знает.
1: Да.
2: Вот. Ты знаешь, как нажать или что-то перепаять, какую-то кнопку, и все заработает. Все так смотрели на это, как на чудо.
1: Но все-таки Бог руководил, да, я думаю, что родителям, потому что потом и служба в армии, как это все как бы дальше пошло. То есть это же...
2: Да.
1: Все потом может ребенку либо помочь в жизни, либо, наоборот, мешать, да? А вот как в семье ваших собственных детей? Вот можно сказать, что они продолжили вашу духовную эстафету, вот эту эстафету поколений?
2: Ну да, можно сказать, но по-своему. Как бы нельзя же повторять опыт родителей.
1: Конечно, да.
2: Вот, они очень успешные люди, все специалисты состоявшиеся, вот, с успешной карьерой. Вот. В чем-то они, может быть, реализовали себя намного как бы, лучше, да, в чем-то. Вот. Но и при этом они остаются активными членами церкви.
1: То есть людьми с верой в Бога,
2: да,
1: которые живут.
2: И внучки мои тоже как бы продолжают, надеюсь, это.
1: Вот хочется спросить на самом деле, как некоторый итог. Если родители, они могут выбрать ребенку профессию, да, заставить его пойти туда учиться, они могут его, ну, силком водить в церковь, да, то не во власти родителей как бы заставить на самом деле верить. А что же должны сделать родители, чтобы передать ребенку свои духовные ценности? К каким выводам вы пришли сами?
2: Ну, мне кажется, я об этом уже говорил.
1: Ну, как итог.
2: Самый главный вывод – это целостность. То есть, когда ты живешь, должна быть такая атмосфера традиций. Вот этой вот. Но включает в себя очень много. Ну, все включает в себя. И когда ты в ней живешь, ты просто ей пропитываешься. Это все. Это не что-то отдельное, что тебе привили, там, зачипировали тебя, угу. что-то тебя внушили. Ну, ты просто из этого сделан. Ты просто другим быть не можешь. Вот, и, конечно, ты потом переосмысливаешь многое из того. Время идет, там, ты узнаешь, может быть, что-то другое. Там, как-то. Но, тем не менее, основа, она остается основой.
1: Большое спасибо. Мне самой, как маме, было очень важно и интересно все это услышать. Пусть действительно Бог благословит наших детей, и они вырастут достойными людьми.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Начало мудрости – страх Господень.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Загадки древних рукописей. Ведущий Валерий Малышев.
1: Приветствую любителей истории и исследователей Священного Писания на программе «Загадки древних рукописей». Читая Новый Завет, мы сталкиваемся с ситуациями, когда Христос обличает некие группы людей – фарисеев, саддукеев, книжников, священников. Что это за люди и откуда они появились? Мы продолжаем изучение истории Древнего Израиля периода Второго Храма. И с нами снова историк, библеист, заведующий кафедрой теологии Заокского университета Эдуард Михайлович Егизарян. Здравствуйте.
2: Здравствуйте, Валерий Михайлович.
1: Когда мы читаем Новый Завет, мы сталкиваемся, ну, с некими названиями, которые раньше не встречались. Ну, в частности, вот фарисеи, саддукеи, ну, там, зелоты. Кто это такие? Когда они появились? Ну и, собственно, почему вот Иисус с ними так иногда жестко обращается?
2: Да. Вопрос очень интересный. Мы говорим в целом с вами об истории Второго Храма. Угу. И можем смело утверждать, что фарисеи, саддукеи, зелоты, ессеи – это все группы людей или секты иудейские, угу, которые появляются как раз на протяжении вот этого, так скажем, периода Второго Храма.

0: Бога, это первое. И они все были объединены тем, что они ожидали Мессию. Они ждали, пока придет Спаситель, обещанный Господом. Вот это два момента или два верования, которые, вне зависимости от того, чем они отличались, они объединяли всех евреев, будь то в Палестине или в диаспоре. Когда мы говорим о, например, самой, наверное, распространенной, так скажем, или самой упоминаемой секте фарисеев, вообще слово «фарисей» означает от слова «очищать». То есть это были, так скажем, чистые или очищенные люди. Имеется в виду, конечно же, ритуальная сторона вопроса, имеется в виду, так скажем, теологическая сторона вопроса. То есть они верили в то, что они вот ведут правильный образ жизни, потому что фарисеи, собственно, обращали внимание не только на писаную Тору, они обращали внимание и на устную Тору, на какие-то особенности еврейской жизни, которые на их, так скажем, по их мнению, все обязаны исполнять. Здесь вот устная Тора...
1: Что значит «обязаны»?
0: Обязаны – это означает, что для того, чтобы, так скажем, выполнить определенные требования и нормы, они должны были, значит, соответствовать определенным каким-то, определенному какому-то уровню, вот такого вот уровню, условно говоря, духовности. Поэтому были какие-то нормы, которые они должны были соблюдать и сохранять. Там, например, если речь идет о субботе, это 39 правил, которые оговаривали, как правильно нужно субботу сохранять и соблюдать.
1: Ну, то есть это как бы некоторые правила, которые разъясняют, конкретизируют заповедь.
0: Да, совершенно верно. То есть это то, что в еврейской жизни называлось галаха. То есть это определенные нормы и правила, которые человек соблюдал для того, чтобы не нарушить закон.
1: Вот. Есть вот эта группа фарисеев, группа чистых, которые как-то считают, что весь народ должен быть чистым. Или это вот конкретно вот они чистые, поэтому...
0: Они для себя принимают решение, что они живут таким образом жизни. Конечно же, они вовлекают, так скажем, и в свои группы и последователей, естественно. Поэтому и вот Христос говорил о том, что, например, да, говорит, бойтесь фарисейской закваски. Или, например, он говорил, то, что фарисеи вам говорят, слушайте их, но по делам их не поступайте. Потому что вот сложилась такая ситуация, когда слово «фарисей» стало фактически таким нарицательным, оно стало означать «лицемер». Потому что очень много вещей делалось не ради действительно там духовной жизни личной, собственной, а ради того, чтобы на тебя посмотрели, ради того, чтобы тебя увидели, то есть для толпы.
1: Ну, то есть, по сути, тут уже даже не духовная жизнь, а чисто меркантильная выгода.
0: Да, меркантильный интерес.
1: Я чистый, поэтому я обладаю каким-то авторитетом.
0: Да, то есть этого имею. Делалось это ради, так скажем, публики. То есть они вот таким вот образом сами себя возвеличивали, сами себя оправдывали, и вот таким вот образом. Но это вот такая довольно-таки распространенная группа, с которой имел дело Иисус Христос. Вот. Надо сказать, что это были, среди них было много людей, которые понимали, что Иисус может быть спасителем.
1: То есть я прошу прощения, я немножко вот такую ремарку сделаю. В прошлых нескольких программах мы говорили о приготовлении к приходу Мессии. Вот, наверное, стоит упомянуть о том, а вот как соотносилось вообще появление фарисеев вот с приготовлением к приходу Мессии.

0: Ну, сложно. Я, наверное, не взялся бы говорить о том, как это соотносилось. Тем не менее, мы знаем о том, что было много фарисеев, которые приняли Иисуса Христа. Например, Никодим, о котором идет речь в 3 главе Евангелия от Иоанна, он приходит к Иисусу, он был фарисеем, да, мы про него читаем, мы читаем про него о том, что, вот, давайте буквально к тексту обратимся, между фарисеями, об этом автор говорит, так скажем, четко и ясно, да, то есть он останавливается на этом. Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Рави, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таких чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ними Бог». То есть он говорит: «Мы знаем». То есть он был, возможно, представителем какой-то группы фарисеев, которые видели, что Христос совершает удивительные чудеса, и вполне возможно, они сделали вывод, что вполне возможно, он является хорошим претендентом на Мессию. Вот. Но у них, вероятно, были какие-то сомнения. Поэтому он пришел для того, чтобы какие-то вопросы Иисусу задать, с ним поговорить, но пришел ночью. Да, возможно, некоторые делают вывод, возможно, для того, чтобы его никто в этом не уличил бы. Что вот он идет к Иисусу, с ним общается, вот, потому что ведь об Иисусе ходили разные слухи. Разные слухи. Вот, и эти слухи не всегда, так скажем, позволяли фарисеям спокойно с ним общаться. Во всяком случае, для некоторых. Да? Некоторые его называли пьяницей, обжорой. Во всяком случае, так, как вот говорит нам текст Нового Завета. Я имею в виду в данном случае не перевод, а текст оригинала, потому что иногда русская Библия иногда она щадит наш слух. Но вот Иисус говорит, что вы, вот некоторые из вас называют меня вот таким вот образом. Поэтому, может быть, некоторые особо щепетильные люди, они не готовы были с ним вот таким вот образом общаться, да? Во всяком случае, возникали проблемы.
1: Угу. Ну, тогда, собственно, вопрос, а зачем же они ходили за Иисусом, постоянно его как-то там искушали, испытывали?
0: А потому что им очень часто не давал покоя его авторитет. И, опять же, да, вот Никодим говорит, чудеса такие делаются. Которые вот это же не просто так, это же не просто колдовство какое-то. Вот Господь, значит, с ним присутствует. А если так, то они должны вот с ним как-то пообщаться, задать ему какие-то вопросы, выяснить природу вот этой власти, почему дальше ему будут задавать неоднократно этот вопрос. Какой властью ты это делаешь? Это важно для них было. Какой властью? Чьим посланником ты являешься? Вот. Некоторые, правда, делали вывод и говорили о том, что ну вот ты там в тебе бес, да, вот, и так далее. Так некоторые выводы такие делали, что ты там князь бесовский и прочее. Но для них это было важно. Ведь были вполне себе, так скажем, ну, адекватные люди, да, как и в любой, условно говоря, там, в церкви, вот, есть адекватные люди, есть неадекватные люди. Это не зависит от конфессиональной принадлежности. То же самое и здесь. Это не зависело от того, в какой религиозной группе они принадлежали. Вот. То есть были люди открытые, а были люди закрытые.
1: Ну, может быть, стоит еще какие-то другие религиозные?
0: Да, безусловно. Вот смотрите, как интересно. Фарисеи в этом смысле, они оказались, благодаря своим верованиям, они оказались самой живучей группой из всех, которые были в Иудее. Потому что они себя не привязывали к храму, они себя привязывали к Торе. Для них Тора, чтение Торы и соблюдение заповедей Торы было, так скажем, основополагающим. Храм – это храм. В храме заведовали другие люди, которых называли саддукеи. Это были последователи первосвященника Цадока. Отсюда вот название. Отсюда название. Поэтому, собственно, это были люди немножко другого свойства.

0: О них вот даже мы можем прочитать. Смотрите, как интересно. Евангелие от Матфея, 22 глава, сообщает нам такую интересную подробность. 22 глава, 23 стих. «В тот день приступили к нему саддукеи». То есть это были те люди, которые, вот, которые контролировали все то, что происходило в храме. Из них как раз выбирали первосвященников на тот момент времени и так далее. «Приступили к нему саддукеи, которые говорят, что нет воскресения». И спросили его. То есть вот интересная такая заметка Матфея. Эти люди не верили в то, что будет воскресение из мертвых. В каком-то еще месте говорится о том, что они не верили в ангелов. То есть вот как-то так у них очень интересная система верований. Очень интересная система духовной жизни. Они не верят в воскресение, они не верят в ангелов. Вот такой образ мышления, такой, вот, такой тип веры.
1: Получается, что священники не верят в такие важные, ну, в общем-то, вещи, а весь народ
0: саддукеи,
1: верит?
0: Саддукеи, да, саддукеи не верили. Фарисеи верили наоборот. Помните, апостол Павел, когда его его связали, арестовали, и поднялся шум. И стали задавать вопрос, почему, вот да. Что это такое, из-за чего происходит. Он говорит, за чаяние воскресения из мертвых меня, говорит, здесь вот судят. И тогда фарисеи стали вот очень шумно обсуждать этот вопрос.
1: Понятно. Я просто немножко еще уточнить. Саддукеи – это религиозная группа или это в большей степени, ну, такая семейственная, ну, или как сказать? То есть это должность или верование?
0: Нет, это, так скажем, это религиозно-политическая партия, можно сказать. То есть это некая такая религиозная группа. Понятно, что верхушка этой религиозно-политической партии, то есть те люди, которые являются первосвященниками, это очень часто люди, которые объединены друг с другом кровно-родственными узами. Там, например, мы знаем из евангельского повествования, что первосвященник Каиафа, он был зятем первосвященника Анны, который, ну,
1: ну, в принципе,
0: был
1: отставлен
0: отдел на тот момент времени.
1: В принципе же понятно, потому что священническое, как это сказать, сословие или как, оно же
0: каста,
1: сословие, оно же все происходит, ну, то есть они вот по определенной линии от там Аарона прослеживают.
0: Они были, да. Ну, понятно, что в этом смысле, конечно же, все иудеи, они являлись родственниками между собой. Тем не менее, это определенная, так скажем, религиозно-политическая партия, которая вот отвечала за храм. Они в этом смысле были таким вот закрытым обществом. И вместе с этим, Синедрион, который был вот таким вот правовым органом, внутри которого решались какие-то проблемы, связанные с преступлениями и прочее, вопросы наказания, вот, а они в основном во многом состояли из саддукеев.
1: Из саддукеев.
0: Да.
1: Но мы помним, что вроде как туда входили и другие представители.
0: Входили, конечно, потому что туда должны были входить разные, так скажем, из всего общества представители, но тем не менее, дело в том, что помните про Иосифа Аримафейского сказано, он был фарисеем, но про него сказано, что он веровал во Христа и не участвовал в делах, когда его судили и приняли решение о казни. Потому что, собственно, Синедрион имел, так скажем, и расширенный состав, и очень узкий состав. И поэтому вполне возможно, что туда во время суда над Иисусом пригласили людей, которые готовы были, так скажем, условно говоря, проголосовать за смертную казнь.
1: Своеобразное политбюро и ЦК КПСС.
0: Да. Поэтому в этом смысле фарисеи – это была какая-то, знаете, не совсем однородная какая-то масса, потому что между ними тоже были, между ними

0: или какие-то противоречия в отношении того, как толковать Священное Писание.
1: Получается, что саддукеи, они, в общем-то, были руководителями храмового служения. И, соответственно, когда вот Иисус приходит в храм, там разгоняет всяких миновщиков и прочее, вот это, собственно, он посягает на некую...
0: Совершенно верно. Он посягает на то, что саддукеи считали своей вотчиной. Но мы же понимаем, что Христос не просто так это сделал. Это было неким предзнаменованием разрушения храма. Вполне возможно, есть такое предположение. Это некое предзнаменование разрушения храма. Что произойдет, когда придет Тит с римскими войсками и прочее.
1: То есть, по сути, разрушение храма, получается, оно происходит из-за вот этих вот, из-за всего того безобразия, несоответствия,
0: То есть, это что означает? Христос говорит, вы дом отца моего сделали вертепом разбойников. То есть, он говорит фактически о том, что священные вещи профанируются. Профанация происходит. Там, где люди должны молиться, там происходит какой-то, он назвал это вертепом разбойников, то есть пещера разбойников. Вот что там происходит. Потому что на людях наживаются, потому что люди должны, так скажем, принести чистую жертву, а чистую жертву ты не можешь нигде взять, кроме как в храме. А за эту чистую жертву в храме ты должен заплатить втридорога. И поэтому священник сделает все для того, чтобы в твоей жертве, которую ты принес там за 50 километров от Иерусалима, ты ее тащил, он сделает все для того, чтобы в ней усмотреть какие-то недостатки.
1: Понятно. Ну, когда такие злоупотребления в храмовом служении есть, наверное, стоит ожидать того, что религиозная жизнь, она перестанет, не то, чтобы перестанет, но она в какой-то степени будет от этого храма отрывать.
0: Совершенно верно. Она перестала просто удовлетворять во многом людей. Она перестала удовлетворять людей. Потому что почему за Иисусом ходили толпы? Потому что написано, он говорил как власть имеющий, а не как книжники и фарисеи. Вот эта вот разница, книжники и фарисеи, вот Иисус как говорил, эта разница, она всем бросалась в глаза. Потому что он подкреплял свое слово делом. И очень часто это дело заключалось в том, что он мог каких-то людей, которые там были на каких-то, оборванцы и прочее, и на нижних слоях социальных слоях общества, он мог их просто ободрить, поддержать, утешить, успокоить, вдохновить, благословить и сказать, таковых есть Царство Божие, в отличие от того, что говорили фарисеи. Поэтому и притча отсюда, о том, как пришли два человека в храм, мытарь и фарисей. Да? Фарисей сам себя оправдывал и не нуждался в том, чтобы его Господь оправдал и благословил. А мытарь даже и не мог глаза на небо поднять. И говорил, прости меня, Господи. Вот вопрос возникает, кому люди больше стремились бы? Естественно, к Иисусу Христу. Естественно.
1: Немножко, наверное, стоит рассказать еще о том, что, если люди, если служение в храме столь меркантильным стало, таким вот способом наживы для кого-то, то, наверное, есть и какая-то альтернатива. То есть, если религиозная жизнь вот оттуда постепенно уходит, то куда она уходит? То есть, Христос как учитель ходит, собирает людей. Но ведь, наверное, есть какие-то еще центры притяжения.
0: Естественно. По-видимому, в период Ездры и Неемии, середина V века, по-видимому, появляется то, что называется синагога. И поэтому вот этот орган очень интересный, или можно сказать религиозно-социальный институт, он начинает распространяться, и синагога постепенно становится вот центром притяжения, особенно в диаспоре, mm-hmm. потому что собираются люди, они делятся новостями, они, то есть это становится культурным центром, потому что там же появляются и школы, образовательный процесс происходит в синагогах и прочее. И надо сказать, что из синагоги христианская церковь, в общем-то, и выходит, потому что Христос где начинает распространять свои идеи? Начиная с синагоги. Вот Лука, 4 глава, мы читаем, Назарецкий манифест. Вот он провозглашает, то есть свою программу, вот такую, что ради чего он пришел, что он хочет сделать и прочее. Читая текст из книги пророка Исаии, 61 глава, вот так называемый манифест. Поэтому, да, синагога, она становится некой, не полной, конечно, но она становится некой альтернативой. В синагогу нельзя принести жертву и рассчитывать на то, что Господь простит тебе грехи. Там нет жертвенника. Но там есть Тора, там есть научение, там есть какое-то духовное воспитание. Это то, что происходит в синагоге. Поэтому в этом смысле, когда храм был разрушен, почему я говорю о том, что самыми живучими остались фарисеи? Потому что храм был разрушен, и саддукеи, они остались ни при чем. Они остались, в общем-то, и как бы...
1: Заниматься
0: у них не было, да, нечем стало заниматься. Вот.
1: Ну, в общем-то... тут даже можно некую аналогию провести. Вопрос, где твоя... Ну, то есть, где твоя ценность? То есть,
0: ну,
1: где,
0: да, конечно.
1: Где твои ценности?
0: Конечно.
1: То есть, если твои ценности связаны просто с исполнением определенных ритуалов, то стоит эти ритуалы прекратить, и вся твоя религия, куда она...
0: Да, поэтому фарисеи это что придумали? Они придумали, после того, как храм был разрушен в 70-м году, они придумали целую систему, посредством которой человек может там... очиститься и прочее, и прочее. То есть вот как бы соблюдение Торы, кодифицированные законы в Мишне, потом появляется Талмуд и прочее. То есть это вот как раз здесь, вот в этих рамках, и иудаизм, он продолжает дальше развиваться.
1: А как быть, если без жертвы нет прощения, то как?
0: Ну вот,
1: без пролития крови.
0: Существуют другие определенные способы, каким образом это сделать, жить, там, стараться жить праведной жизнью, исполнять какие-то обряды и прочее, посредством чего ты приближаешься к Творцу. Огромную роль здесь играет там, пожертвование там, для нищих и прочее. Вот как бы такая жизнь в синагоге, жизнь по Торе. Да, храма нет, ну что теперь делать? Вы не можете принести... Храма нет, не по нашей вине. Вы не можете принести в этом смысле жертву. Поэтому нужно как бы переключиться. Переключиться куда? На Слово Божие. Вот это единственная возможность, которая теперь уже вот в отсутствии храма существует.
1: Ну, по большому счету, если смотреть на христианство, то получается так, что вот эта вот система синагог и последующая христианская церковь – это, ну, практически на одинаковых принципах построено.
0: Ну, в общем-то, да. Сегодня, то есть, мы можем говорить о том, что ведь церковь, она поначалу собиралась в синагоге, и она вот такой тип синагогального богослужения фактически и переняла. Когда есть говорящий, есть слушающий. Вот книга Откровения начинается таким вот образом. Да? Блажен читающий в единственном числе и слушающие. Что это такое? Это как раз образ синагоги, когда вот такой литургический процесс синагогальный, когда есть читающий, руководитель общины, и есть те, которые слушают, собрались для того, чтобы послушать Тору.
1: Понятно. При том, что вот такое сходство, есть ли какие-то отличия?
0: Ну да, безусловно. Отличие в том, что церковь в этом смысле, она продолжала говорить о том, что Христос – это спаситель мира, а в синагоге, собственно, иногда эти вещи звучали, но, как правило, иудаизм это, в общем-то, не принял. Поэтому мы видим, что синагога-то продолжает оставаться исконно иудейским, таким вот, так скажем, религиозно-социальным институтом. А церковь в этом смысле, она уже перестала привязываться к какой-то отдельной национальности. Это было, так скажем... Да, это было, да, абсолютно. Это было, значит, как в Ветхом Завете Исаия сказал, «Дом мой наречется домом молитвы для всех народов». Поэтому церковь в этом смысле, она объединяет людей различных национальностей.
1: Понятно. Спасибо большое, Эдуард Михайлович. Дорогие друзья, в своем религиозном опыте мы часто сталкиваемся с лицемерием, с несоответствием того, что люди говорят и что люди делают. Тем не менее, Господь в свое время даст всему этому оценку. До свидания, всего доброго.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Верующий в Сына имеет жизнь вечную, а неверующий в Сына не увидит жизни, но гнев Божий пребывает на нем.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Мужчину и женщину сотворил их. Ведущий Роман Маринин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня в нашей студии специалист, клинический психолог Ольга Лебедева. Здравствуйте, Ольга.
4: Здравствуйте, Роман.
3: Мы продолжаем с вами говорить о 6 стадиях брака. И сегодня последняя стадия, и у нее интересное название – «Золотые годы». Вот кажется, что самое лучшее время, самая золотая пора. В чем прелесть этого времени?
4: Она действительно может быть золотой порой. Прелесть ее в том, что люди достигли такой просто невероятной близости друг с другом, что они так понимают хорошо друг друга с полуслова и заботятся друг о друге. То есть если хорошо, ну, грамотно пройти все стадии и выйти на эту стадию «Золотые годы», то здесь люди достигают такой близости, которую, ну, просто невозможно достичь на предыдущих стадиях брака. Они наслаждаются этим временем. Но, с другой стороны, этот же период является очень непростым, потому что вот мы все говорим, что меняться, да, постоянно что-то новое жизнь привносит, и нужно какими-то новыми навыками овладевать, какие-то задачи жизнь ставит. Здесь же на этой стадии супруги не нуждаются больше в никаких переменах. Наоборот, в чем они нуждаются? У них потребность в стабильности, в надежности, в постоянстве. И перемены их пугают. Ну, во-первых, даже и возраст уже здесь подходит. То есть эта стадия начинается тогда, когда люди выходят на пенсию, и продолжается она до смерти одного из супругов. То есть она может длиться достаточно долго. И здесь уже мозг не тот. Мозг уже не тот, чтобы воспринимать все эти перемены. Наоборот, перемены людей пугают. Здесь именно потребность такой стабильности, надежности, постоянстве. И идеальный партнер на этой стадии – это как раз товарищ. То есть друг, который способен разделить всю вашу жизнь. То есть друг, который заботится. На этой стадии люди заботятся друг о друге. И они помогают буквально там одеться, раздеться, там пуговки застегнуть, отвезти куда-то к врачу. Вот. И делают они это как с таким же рвением, с каким они заботились о маленьких детях, например, о своих. И когда со стороны все это, ну, если наблюдать, то это все очень трогательно выглядит. Вот эти вот картинки, иногда это в рекламе показывают, иногда это вживую видно, когда, допустим, очень-очень пожилая пара, лет там 80-90, и они старенькие уже, в обнимочку идут по аллее очень так спокойно. То есть это вот идиллия. И тут же прямо сразу видно, какая у них глубокая эмоциональная связь и как они любят друг друга. А с другой стороны, в чем сложность этой стадии? Сложность в том, что люди сталкиваются с болезнями, люди сталкиваются уже со смертью, постепенно, как сказать, редеют их круг общения, уходят люди, умирают друзья, и сами-то люди вместе стоят, ну, перед лицом самой большой перемены в их жизни, то есть перед лицом смерти. И это тоже, к этому тоже нужно быть морально готовым, то есть это тоже стадия не очень простая.
3: Да, действительно. А для семей, скажем, которые, ну, повторные браки, мы знаем, что есть семьи, которые, может быть, уже и пенсионный возраст перешагнули, но, тем не менее, в браке 5 лет или 10 лет. Для них эта стадия актуальна?
4: Вот именно золотые годы?
3: Да.
4: Если они до нее доживут, то, конечно.
3: Ну, можно же сказать, что у них не было вот этих моментов, когда они молодыми начинали вместе жить, и вот романтика, и тут они достигли стадии «Золотые годы», вспомнилось то, что было. А если у них было с другими людьми это? Можно ли сказать, что они вроде как достигли этой стадии уже в силу возраста, а эмоционально это возможно?
4: То есть это те браки, которые на поздних этапах жизни, что ли, сложились?
3: Да.
4: Ага. Ну, с ними немножко, как бы сказать, отдельная история в том плане, что вообще любой брак, абсолютно любой, неважно, повторный, неповторный, заново, на поздних этапах сложившийся, все браки проходят по этим стадиям. То есть везде есть начало, выбор партнера. Везде есть стадия молодожены, то есть когда люди ставят штамп в паспорте. Только естественно, что для браков, сложившихся на поздних этапах жизни, эти стадии, они как бы укорачиваются. То есть как бы человек, люди проходят их экстерном. И здесь есть такой плюс, что когда люди женятся на более позднем возрасте, плюс один состоит в том, что человек вырос в зрелую личность, и у него есть больше времени для проработки своих каких-то эмоциональных проблем, ну, психологических проблем. С другой стороны, минусом является то, что человек очень привыкает жить один, ну, привыкает к своим привычкам, и меняться уже сложно. То есть чем больше времени проходит, тем менее гибким становится даже наш психический аппарат для того, чтобы меняться. И сам тоже такой вот ускоренный, в ускоренном темпе проход по стадиям брака тоже является достаточно стрессовой ситуацией. Но если смотря, когда люди вступили в брак, и они тоже могут и на стадии встречания, и на стадии молодоженов накопить какой-то позитивный опыт, позитивных переживаний, именно опыт именно с этим человеком, то, что они потом будут вспоминать на стадии золотые годы. То есть это тоже к ним, в принципе, относится 100%.
3: А что вы можете сказать о семьях, где не было детей? Они доживают до этой стадии, как они себя чувствуют?
4: Ну, то есть, да, закономерно возникает вопрос, потому что, по сути, они, как логично, они пропускают как будто бы стадию появления ребенка и стадию семейные узы. Но здесь этим семьям важно найти деятельность, которая будет их объединять. Ведь дети являются очень таким связующим звеном, очень таким скрепляющим звеном брак, потому что дети заставляют нас смеяться, удивляться, задумываться, заботиться о них, рассказывать, ну, общаться постоянно по поводу, ну, детей, да, когда вот маленькие детишки в семье растут. Здесь людям нужно найти такую же деятельность, какой-то, может быть, это совместный проект, совместный бизнес, чем-то вместе заниматься, что, ну, как в кавычки, станет их ребенком, если можно так сказать, который тоже будет их заставлять смеяться, удивляться, который будет их скреплять таким же образом. Поэтому, если это есть, то можно сказать, что бездетные браки тоже проходят стадию появления ребенка и семейные узы, только единственное, что у них не дети, а у них какая-то совместная вот эта вот общая деятельность.
3: А другая модель, другая картина, если, скажем, это повторный брак, и есть дети от
4: предыдущего брака,
3: да, у нее дети, у него дети, может быть, совместных и нету, а может быть, и есть. Вот здесь могут быть подводные камни?
4: Вот это называется смешанные семьи. Вообще смешанные семьи – это самое сложное, что может быть. Ну, то есть, я ни в коем случае не отговариваю, не хочу сказать, что не надо, но я просто хочу предупредить людей, чтобы они понимали, куда они идут, на что они идут. Потому что тоже смешанные браки, они проходят все те же самые стадии, но единственное, что это дается им намного труднее и дольше. То есть если, например, кризис вот адаптации первичной стадии молодожены, можно пройти этот период, ну так, среднестатистически считается от года до 3 лет. То есть за 3 года люди привыкают друг к другу. То есть здесь этот период в смешанных семьях идет 7 лет как минимум, потому что очень много людей. То есть очень много людей из разных систем, из разных семей, и требуется намного больше времени, чтобы все адаптировались друг к другу, чтобы все привыкли. И, соответственно, чем больше людей, тем больше вероятность конфликтов возникает. То есть это все преодолимо, это все можно сделать, и можно построить, ну, я знаю некоторые примеры смешанных семей, которым удалось построить гармоничную семью, и все счастливы. Но просто нужно понимать, что сложностей будет намного больше, чем первичный брак, ну, чем вот обычная ситуация. А так, вообще, это же ведь все, что здесь описывается, законы психики. И, по сути, все люди проходят, любой брак проходит эти стадии. В каком бы виде это ни было, но стадии все эти нужно пройти. То есть если люди не разводятся, то никуда им от этого не убежать.
3: Мы любим говорить о идеальных семьях. Вот для идеальных партнеров какие должны быть качества, чтобы, придя вот к этой последней стадии, золотые годы, почувствовать всю прелесть этого времени?
4: Качества?
3: Да, вот то, что нужно в себе воспитать или, может быть, даже воспитывать с самого начала. Я уверен, что сейчас нас смотрят молодые зрители.
4: Ну, я бы сказала, такое качество, как принятие, наверное. Принятие, прощение. Опять та же самая гибкость. Опять та же самая взрослость. Опять та же самая ответственность. Ну, мне кажется, эти качества, без которых никуда. Умение быть способным на эмоциональную близость. Быть также такое качество, мне кажется, как даже не качество, а умение, наверное, в жизни верно расставлять приоритеты. Очень важно понимать, как должны быть расставлены приоритеты. Мудрость, Ольга, опять та же самая.
3: Вот еще есть один вопрос, наверное, сложный вопрос, тяжелый, но волей-неволей мы все равно сталкиваемся с ним. Вы говорили уже о том, что на этом этапе мы понимаем, что кого-то первым не станет. Поскольку называем этот период «золотые годы», не может ли мысль о том, что кого-то не станет, омрачить эти годы? И как относиться к мыслям о том, что кто-то кого-то потеряет?
4: Ну, мне кажется, что в таком возрасте люди, они уже сами, у них другое отношение к смерти. Сколько вот я видела людей такого возраста, ну, до 80+, например, люди уже к этому готовятся. Для них это уже такая данность. То есть восприятие смерти, допустим, в 30 лет и 80 лет — это две большие разницы. И поэтому мне кажется, что тоже у людей такое принятие идет и собственной смерти, и смерти супруга.
3: А как быть в таких ситуациях, когда кто-то из супругов сильно заболел, прикован к постели? Можно ли назвать это время золотым вообще, в принципе?
4: Ну, это может произойти на стадии «золотые годы», да? Это же просто название, это просто название стадии, да. Вот. Но здесь, если у второго супруга есть силы ухаживать за ним, ну, то обычно второй супруг ухаживает, может быть, дети помогают, как-то приходят. Если второй супруг тоже, ну, нуждается в помощи в этот момент, не может полноценно ухаживать, то тоже существует такая практика, как что дети берут, ну, взрослые дети, это уже дети, может быть, сами находятся в этот момент на стадии опустевшие годы, опустевшее гнездо, вот, они берут родителей к себе. Вот. Но это тоже получается как бы нагрузка, да, большая, ну, определенная. Здесь, если кто-то берет престарелых родителей к себе, ну, вот именно родителей, которые требуют ухода, здесь, по сути, те же самые рекомендации, как людям, как на стадии появления маленького ребенка. То есть нужно давать себе отдых, нужно тоже договариваться с супругом, все то же самое, давать ему отдых. Ну, тоже, тоже, и тоже понимать, что если люди берут, жили какое-то время без родителей, и потом берут к себе родителей престарелого, нужно опять понимать, что в их семье возникает немножко кризисная ситуация, в том плане, что они попадают опять на адаптационную кривую. Они опять должны привыкать к новому члену семьи, к новому распорядку, к новой увеличивающейся нагрузке. И опять они проходят по всем этим стадиям адаптационной кривой, то есть срабатывание, кризис адаптации, плата. То есть очень важно понимать, что с изменением ситуации человеческий организм даже испытывает стресс. Этот стресс просто определяется физиологией. И нужно очень понимать, в чем причина. И не путать, как бы, не винить других людей. Не путать, как бы, причину со следствием. То есть правильно понимать, откуда этот стресс, почему он идет.
3: Мы с вами говорим об этой стадии как о хорошем, приятном времени. Ни для кого не секрет, что все-таки встречаются такие семьи, которые, и выйдя на пенсию, уже все равно продолжают ссориться, спорить, они никак не сходятся во мнении, но тем не менее они вспоминают молодые годы и говорят: вот помнишь, каким ты был, ты мне постоянно цветы дарил, ты за мной ухаживал, а он говорит: ты мне помнишь, как ты мне готовила, а сейчас что? Вот такое чувство, что они что-то потеряли. Что может привести вот к подобной ситуации?
4: К подобной ситуации приводят, опять же таки, те нерешенные проблемы, которые тянутся с других стадий, нерешенные конфликты.
3: Но кажется, что в прошлом все было хорошо.
4: Не было. Просто как бы на поверхность выходят какие-то обиды, То есть, когда у человека нагрузка, да, когда дети, там, стадия семейных уз, еще что-то, какая-то занятость, может быть, занятость с внуками, человек просто, ему некогда об этом думать. Но когда наступает мирное время, совсем мирное время, человек успокаивается, вот как раз на поверхность выходят какие-то такие обиды, озлобленность, люди могут конфликтовать. Это, опять же, таки свидетельствует о том, что у них есть какие-то нерешенные проблемы. Но это решается, то есть, ну, с помощью психолога это достаточно, ну, несложно решить. А вообще эта стадия действительно может быть очень интересной, потому что есть очень много людей, я про них читала, которые, ну, очень много историй. И истории, они примерно такого плана, что примерно 80 лет женщина получила высшее образование, примерно там 95 она там стала доктором наук. И таких историй их очень-очень много. И действительно, есть очень много пенсионеров, которые путешествуют в разные стороны, таких достаточно пожилых людей. И действительно, то есть тут зависит все от выбора человека. То есть жизнь можно сделать интересной себе всегда. Главное, чтобы было желание. Главное, чтобы была цель.
3: Да. Я не столь давно слышал результат интересной статистики. Спрашивали у пожилых людей в возрасте 70-80 лет, о чем они больше всего жалеют. И вот три самых часто повторяющихся ответа – это мало времени проводили вместе с членами семьи, второй – мало путешествовали, и третий – слишком плохо относились к своему здоровью. Наверное, стоит относиться к своему здоровью хорошо, чтобы потом в поздние годы жизни
4: можно
3: получать удовольствие.
4: Путешествовать. Да.
3: И действительно, можно было бы путешествовать и позволить себе больше, чем другие.
4: Да.
3: У нас остается совсем немного времени. Какие вы советы в заключение могли дать каждому из нас, всем зрителям?
4: Я бы хотела прочитать добавление к супружеской клятве. То есть вот как на венчании читается клятва, да, клянусь быть с тобой в горе и радости, в богатстве и бедности. И вот здесь, исходя вот из того материала, который вот мы прослушали, который был вот по поводу этих шести периодов брака, очень интересное добавление к этой клятве было бы здорово. Оно звучит так. «Клянусь разделить с тобой всю свою жизнь. И ради этого я обещаю меняться, когда того требует наш брак, и расти, когда это нужно для наших отношений. Обещаю быть не просто таким мужем, женой, какой нужен тебе сегодня, но таким мужем, женой, какой понадобится тебе завтра и в будущем. Жизнь — это перемены, и я обещаю меняться».
3: Великолепно, действительно, золотые слова. Дай Бог, чтобы каждый из нас мог их сказать. Спасибо, Ольга, действительно было очень интересно. Мы прощаемся с вами, дорогие зрители. Всего вам доброго и до свидания.

0: Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Анастасия Сергеевна.

0: Контрасты души. Ведущий Алексей Бритов.
1: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа «Контрасты души». И сегодня у нас в гостях Олег Вячеславович Воронюк, магистр богословия, преподаватель Заокской духовной академии. Здравствуйте, Олег Вячеславович.
2: Здравствуйте. Здравствуйте.
1: Вы в Заокской духовной академии, помимо преподавательской деятельности, также возглавляете административно-финансовый отдел.
2: Да, проректор, все верно.
1: По административно-финансовым вопросам. Да? И поэтому тему, которую мы сегодня затронем, она вам близка.
2: Очень близка.
1: Да. Семейный бюджет.
2: Да, все верно.
1: Как строится семейный бюджет? Кто главный? Кто распределяет? Кто решает основные вопросы в семье? Да? Кто решает, на что потратить, допустим, крупную сумму из семейного бюджета? Вот. Библия об этом что-то говорит?
2: Да, ну и действительно, вы сказали, я занимаюсь таким вопросом в Заокской духовной академии, но тема эта близка, в общем-то, должна быть не только людям, которые как-то профессионально занимаются финансовыми
1: деньгами. Но мы к вам как к авторитету в финансовых вопросах, поэтому обращаемся.
2: На самом деле, тема, конечно, очень важная для простого человека, для простой семьи, которая пытается как-то существовать и строить отношения друг с другом и с этим обществом.
1: Просто очень мало люди знают об этом, то есть очень мало теории, очень мало знаний. И люди по наитию как-то, да,
2: да,
1: вступают вот в брак, начинают вести семейный бюджет, и очень много вопросов, конфликтов, неурядиц именно на фоне финансов.
2: Да, действительно. Недавно вышла статья в авторитетном издании Wall Street Journal. Вот, и поддержал икону. «Экономист» тоже известное издание. Значит, там корреспонденты обсуждали как раз вот эти вопросы, вот, и пришли к такому удивительному заключению на основании там исследований, которые они провели, и опросов, что в средняя американская семья, если вдруг столкнись с необходимостью потратить $1000 на что-то, ну, какой-то непредвиденный вдруг случай произошел, или расход необходимо сделать, то из всех американских жителей меньше 10% респондентов ответили, что да, у меня это $1000 есть, и я смогу в любой момент, если что-то случится, ее найти и потратить без того, чтобы залезть в долги.
1: То есть в основном у людей накоплений там нет?
2: Подавляющее большинство людей не знают, что такое потратить деньги и не залезть в долг. Угу. И это становится большой проблемой.
1: Но я думаю, что в нашей стране как бы тоже самая ситуация.
2: Да,
1: может, нет этих исследований таких, да, как вот вы привели пример, но я думаю, что для нас это также актуально.
2: Да, это становится проблемой действительно не только с точки зрения там, денег или планирования или еще чего-то, но вот исследователи отмечают, что в последнее время все больше и больше литературы издается под таким условным названием «Как победить стресс и не впасть в депрессию от долгов» именно. Потому что многие домохозяйства как раз сталкиваются с такой ситуацией, и не смогли, не спланировали, вот, начинаются ссоры, какие-то плохие отношения, вот, начинаются споры, это все видят окружающие, видят дети, и семья попадает в непростую ситуацию. Поэтому тема, которая сегодня выбрана для обсуждения, действительно важна, вот, не только с профессиональной точки зрения, но и с чисто житейской. Вот, тем более, что вы упомянули про Священное Писание. Вот, тем более, что Священное Писание много раз показывает нам картину, при которой люди, имеющие определенную связь с Богом, вот, помогают не только в вопросах там, богопознания, не только в вопросах истинности, поклонения и так далее, но и в чисто житейских вопросах справедливого, разумного распределения всего того, что Господь, чем Господь благословил.
1: Да, для многих семью. Это будет открытием, потому что я думаю, что большинство считает, что Библия, она больше о духовных каких-то вопросах, о религиозных говорит, а не о бытовых вот таких, не о деньгах, по крайней мере,
2: да,
1: и, тем более в семье.
2: Деньги, может быть, да, такое слишком приевшееся слово, обиходное. Вот. Но, например, мне вспоминается пример молодого юноши, которого звали Иосиф. Вот. Конечно, речь шла не о семье, вот, но Священное Писание показывает, что благодаря тому воспитанию, которое он получил в семье,
1: в том числе религиозное.

0: Господь ему даровал, что он даже снял с себя обязательства по уходу за домом и сказал, что лучше пусть вот этот еврейский юноша, у него все хорошо получается, гораздо лучше, чем у меня. И, ну и дальше, в конце концов, да, чтобы укоротить эту историю.
1: Слушай, это история многотысячелетней давности. Да? Да. Чему она может, тем более он еще и не женатый был, и семьи-то у него никакой не было. Чему она может нас научить, людей, живущим в 21 веке, у которых там и деньги-то электронные, да?
0: Да,
1: и траты-то совсем другие, и ресурсы, возможности совсем другие. Да?
0: Очень важному уроку. Да? Очень важному уроку может нас научить эта история. И самый главный урок, который большими буквами должен висеть на стене каждой семьи, называется планирование. То есть очень преступно, я бы даже сказал, когда семья позволяет себе в современном мире с электронными деньгами в 21 веке жить спонтанно. Когда семья не знает... Это касается не только семьи, сейчас мы говорим о семейном бюджете, это касается любой организации, любой страны, любой ячейки, любой группы, которая что-то планирует. Когда семья живет спонтанно и не знает, наступил год, что в этом году, как семья хочет питаться, как она хочет одеваться, куда она хочет поехать, что она там хочет делать. Если совсем высшего пилотажа коснуться, то каждая семья должна заранее задумываться о том, какое образование она хочет дать своим детям, в каком доме, в конце концов, эта семья хотела бы жить, где этот дом будет находиться, как он будет выглядеть, и так далее, и тому подобное.
1: Со светской точки зрения, да, наверное, большинство наших телезрителей согласятся, что так и нужно. Но мне вспоминаются слова Иисуса Христа, сказанные им, по-моему, на Горной проповеди, когда он говорит, не заботьтесь о завтрашнем дне, не заботьтесь о том, что вам есть, что пить, или для тела вашего, во что одеться, потому что завтрашний день сам позаботится о себе. Не должен ли христианин полагаться на волю Божию, молиться Господу и верить, что Господь все усмотрит, зачем ему что-то планировать, переживать, ведь мы не знаем, будем ли живы завтра или нет. Или еще один пример, когда сказано, что один человек, скопил большое богатство, собрал большой урожай, построил житницы, потом, говорит, построю еще большие житницы, а не знал, что завтра умрет, и все это планирование, оно без Бога получилось как-то пустой тратой времени.
0: Вы сейчас практически сами ответили на этот вопрос короткой фразой «без Бога». Но если чуть глубже посмотреть, действительно, есть такие эпизоды в Евангелии, которые...
1: Как будто противоречат тому,
0: которые могут ошибочно восприниматься как противоречащие этой концепции. В действительности, если глубже глянуть, совсем наоборот, они ее укрепляют. Почему? Потому что и в одном, и в другом эпизоде Иисус Христос, когда говорил эти слова, он, конечно, имел в виду одержимость человека, обеспокоенность, которую переживает человек относительно того, что же там будет завтра. Сегодняшний день, как-то я проживаю.
1: Страх,
0: что-то у меня получается. Сейчас ляжем спать, проснемся. И что? Что там завтра? А поскольку современный мир ставит большое количество вопросов перед человеком, то человек начинает чувствовать тревожность, такую повышенную тревожность, и он уже живет не мыслями о том, как воспитывать семью, как прививать познание о Боге, как воспитывать ценности в людях.
1: Конечно, большинство сегодня думает о том, как бы пропитаться, обеспечить на ближайшее обозримое будущее хотя бы достатком.
0: Большинство людей думает о том, как дожить до какого-то числа или где-то перехватиться.
1: Так от зарплаты до зарплаты большинство.
0: Да, или подходит какой-то срок выплаты по кредиту, а нету, а нет тогда пеня. И эта вся тревожность совсем наоборот. Когда человек ее испытывает, это уводит человека от Бога. То есть настолько большая тревожность, респонденты когда делятся, они говорят, так некогда подумать. А Священное Писание, этой концепции планирования, разумного распределения и рассудительного подхода, в том числе к таким вещам, как семейные финансы, ограждает человека от того...
1: От излишнего беспокойства,
0: дает ему определенный фундамент, что этот вопрос при должном подходе будет решен,
1: Понятно, но все-таки возвращаясь к бюджету, кто главный в семейном бюджете? Муж, жена, может быть, теща?
0: Да, варианты, в общем-то, в современном мире

0: все рабочие в плане того, что нельзя их назвать всех правильные, но все существуют в разных семьях. По-разному этот вопрос решается, но Священное Писание, конечно, учит тому, что при существовании разных альтернатив, которые предлагает сегодняшний мир, и которые могут быть где-то проще, где-то кому-то удобнее, все-таки ответственность и за саму семью, и за все, что в ней происходит, и в частности за деньги, конечно, несет глава семьи, то есть мужчина.
1: А если, например, женщина зарплату больше получает, должность у нее выше, и вообще она приносит основной доход в семью, а почему это муж, который, допустим, вовремя ни образования соответствующего не получил, не добился какого-то успеха в жизни, должен распоряжаться ее деньгами?
0: Да, все верно. Действительно, в современном мире существуют определенные модели, которые кажутся человеку более правильными, которые кажутся человеку более простыми. То есть, конечно, над концепцией, когда муж – глава семьи, вот в тех конфигурациях, тем более, которые вы нарисовали, проще и мужчине, который, возможно, проще, и мужчине, который зарабатывает меньше или меньше знает, или менее образован, или еще как-то. Конечно, проще, и бывают такие случаи, когда мужчина говорит, ну ладно, что я там буду бороться за какое-то там главенство, верховенство, ну, зарабатывает и зарабатывает, пусть тогда и верховодит. И женщине проще, как бы со своими, возможно, знаниями, навыками, или суммой денег, которую
1: может, она
0: приносит
1: финансист.
0: В семью, да, или может она финансист. Конечно, проще все это делать самой. Но в том-то и зерно вот в этой всей дискуссии, что проще это не значит правильно. Угу. Священное Писание представляет нам правильную модель. Вот. Конечно, есть другие работоспособные модели. Обычно приводится такой пример, что когда человек получает какую-то травму там, спортивную, вот, и там, ну, ломает ноги, ему дают костыли. Конечно, если ему надо сходить в магазин за хлебом, он не умрет с голоду, возьмет костыли, дойдет, купит хлеба и будет есть. Задачу определенную он решит, но это неправильно. Так не должно быть. Угу. Естественно, не так. Естественно, это когда человек здоровый и сильный идет в магазин и покупает
1: Понятно.
0: Вещи.
1: Но вот вы говорите, муж, глава, ответственность несет за семейный бюджет. А вправе ли он единолично распоряжаться им?
0: Вот. Да. Это здесь мы уже переходим к вопросу такого процессуального характера, то есть относительно того, как этот семейный бюджет формируется и как потом этими деньгами можно распоряжаться. Конечно, главенство мужчины в семье в любых вопросах, в том числе и финансовых, не должно выражаться в каком-то самодурстве. То есть там сесть на троне и только перстом указывать, это мы купим, а это не купим, на том простом основании, что я так решил, потому что я мужчина.
1: Даже если он единственный источник дохода?
0: Конечно, даже если он... И в задачи мужчины входит сформировать команду, сформировать ячейку семейную, где все люди... При том, что они понимают, что ответственность и последнее слово на мужчине, они так точно понимают, что все они вместе, и делается это в интересах, конечно, всех членов семьи, в том числе, всегда в семье есть кто-то, кто не приносит доход, это дети, в первую очередь, но никогда ни один здравомыслящий отец не скажет, ну вы не зарабатываете, тогда у вас нет никакого слова, там, формирование бюджета, в пожеланиях, вот что решут, скажите спасибо.
1: Угу. А скажите, а если, например, мужчина, да, вот настолько с повышенной своей чувством ответственности, который говорит, да, я зарабатываю достаточно, и мой семейный бюджет, в смысле, наш семейный бюджет формируется из моих доходов, а жена тоже работает, и при этом тоже получает доход какой-то, обязательно ли ее доход должен в этом семейном бюджете учитываться? Либо у нее может быть своя какая-то касса, отдельная, левая, которую она сама себе ведет и на себя там тратит. Такая модель в Библии как бы одобряется.
0: Ну, видите, Священное Писание никогда не представляет модели, которая бы показывала независимость. В частности, в семье независимость мужа от жены. Существует полнейшая зависимость. Вот, они должны быть единым целым. Есть действительно в современном мире такая модель, когда мужчина содержит семью, ну, а жена работает, как бы, чтобы дома не очень скучно было сидеть.
1: Вот. Ну, и себе там какие-нибудь бирюльки.
0: Да, какие-то, что-то где-то как-то. Угу. Ну, на самом деле нет. Мне кажется, Священное Писание в духе своем совсем к другому нас призывает. Оно призывает к тому, чтобы все делали вместе. И даже если результат окажется таким же, даже если действительно все эти деньги, которые там супруга зарабатывает, они пойдут ей на карманные расходы или там с детьми куда-то сходить или еще, все равно семья должна сесть, семья должна увидеть, здесь же еще воспитательный момент, когда дети потом выходят из семьи, и они понимают, они будут моделировать потом в своей семье то, что происходило в родительской, когда они понимают, что садится папа, мама, все мы, кто-то зарабатывает больше, кто-то меньше, кто-то вообще ничего. И учитывая интересы всех, принимается такое решение, что папиных денег действительно достаточно. Вот, мамины мы будем учитывать, но тут же ей передавать. Вот, это очень важно проговаривать и очень важно,
1: чтобы все были согласны
0: да, с этим вопросом.
1: Подходит к концу время нашей программы сегодняшней. Что вы могли бы пожелать? Как-то вот сформулируйте, суммируйте то, о чем мы говорили, в плане формирования семейного бюджета нашим телезрителям.
0: Телезрителям, конечно, с точки зрения сегодняшней темы, я бы хотел пожелать бояться как огня спонтанности в своей жизни. Особенно, когда это касается денег, многие из нас не придают значения важному разрушительному потенциалу, который заложен в недопонимании на основании денег. Никто из нас не хотел бы оказаться в такой ситуации. Поэтому нужно все вместе садиться, планировать, молиться и жить так, чтобы этот вопрос не приносил дополнительного стресса в семье.
1: Угу. Спасибо большое, Олег Вячеславович. Спасибо вам, дорогие друзья, что были с нами. Сегодня мы убедились, что Священное Писание говорит не только о духовных вопросах, не только о вопросах религиозных, но и дает практические советы, в том числе и формирование семейного бюджета. Если у вас возникают вопросы, пожалуйста, направляйте их в адрес нашей телекомпании, будем рады ответить на них. Всего вам доброго. До свидания.

Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Взаправду» для самых любознательных.

0: Привет! Вы когда-нибудь видели звездную муху? Сейчас покажу.
1: Здравствуйте, ребята. Марк, ты, наверное, решил открыть новую планету и назвать ее своим именем, да?
0: Новую планету? Хорошая идея, только сначала я должен найти муху.
1: Да. А что ее искать? Вон она, Марк.
0: Где?
1: Да вон же.
0: Да где?
1: Да вон.
0: Где?
1: Эх, уже улетела.
0: Ты думаешь, я тут глупостями занимаюсь? Я муху хотел показать, а ты ну, смеешься.
1: Ну ладно тебе, Марк, я пошутила. Ну извини.
0: Не смешно.
1: Ну какую муху можно показать на звездном небе?
0: На звездном небе можно показать звездную муху.
1: Это ты в сказке, наверное, какой-нибудь вычитал, да?
0: Ни в какой не в сказке. Муха – это такое созвездие. Пойдем, покажу.
1: Ну пойдем. Марк, а ты уверен, что есть такое созвездие? Я вот никогда не слышала такого.
0: Говорю же тебе, я нашел его в этой энциклопедии. А, вот оно.
1: Давай посмотрим. За правду, муха.
0: А ты смеялась.
1: Да, но здесь написано, что это созвездие южного полушария, а мы с тобой живем в северном.
0: Значит, я не смогу показать ребятам муху, я-то обещал.
1: Вообще обещания надо выполнять.
0: Надо-то надо. Ну как?
1: Кажется, я знаю один способ. Сейчас мы научим делать вас домашний планетарий. Для этого нужно взять картонную коробку. Если хотите, можно обернуть ее цветной бумагой. Мы наклеили цветную бумагу просто на одну сторону. Мы выбрали черный цвет, потому что он больше похож на ночное небо. Далее нам потребуется шило. Будьте осторожны, когда будете с ним работать. И фонарик. Ну что, Марк, где наша муха?
0: Вот она.
1: Так, как она у нас выглядит? Делаем звезды. Марк, а ты знаешь, откуда появились звезды?
0: Ну, если Бог створил весь мир, то и звезды, конечно.
1: Верно. А ты помнишь, за сколько дней он сотворил нашу Землю?
0: За 6.
1: А в какой день появились звезды?
0: Во 2.
1: Нет.
0: В 3.
1: Нет. Вот послушай, что написано в Библии об этом. Давай посмотрим. И создал Бог 2 светила великие. Светило большое для управления днем, и светило меньшее для управления ночью. И звезды. И поставил их Бог на тверди небесной, чтобы светить на землю. И был вечер, и было утро, день 4.
0: Ну, я так и думал. На 4-й день.
1: Кстати, наш планетарий готов.
0: А как он работает?
1: Для этого нужно взять фонарик и погасить основной свет.
0: Ага, сейчас.
1: Мы направим фонарик так, чтобы свет шел через дырочки на стену. И у нас получится звездное небо. Внимание!
0: Выключаю!
1: Ну как, нравится?
0: Здорово, только на муху что-то не очень похоже.
1: А ты включи воображение.
0: Включаю!
1: Предлагаю совершить экскурсию по Солнечной системе.
0: Кстати, Солнце – это тоже звезда.
1: Верно. Только по сравнению с другими звездами, оно находится так близко к Земле, что притягивает ее, ну и согревает своим теплом, конечно.
0: Я читал в энциклопедии, что в Солнечной системе ровно 9 планет.
1: Нет, уже 8.
0: А что случилось с 9-й? Она что, на Солнце сгорела?
1: Я тебе об этом попозже расскажу. А сейчас мы представляем самую близкую к Солнцу планету – Меркурий.
0: Он не такой уж большой.
1: Ну, по сравнению с Солнцем, все планеты кажутся маленькими. Но Меркурий на самом деле небольшая планета. Чуть побольше нашей Луны, наверное.
0: Кто у нас следующий после Меркурия?
1: После Меркурия идет Венера. Это одно из самых ярких светил земного неба. Ярче Венеры только Солнце и Луна. Древние люди называли Венеру утренней и вечерней звездой. Именно в это время ее можно было увидеть на небе.
0: А вслед за Венерой у нас идет Земля.
1: Да, но Землей мы закончим нашу экскурсию. А сейчас представляем 4-ю планету Солнечной системы – Марс.
0: Какой он красный!
1: Именно из-за такого кроваво-красного света он и получил свое название – Марс. Так еще в древности звали мифического бога войны. 5-я планета от Солнца – это Юпитер. Это самая большая планета в Солнечной системе. Юпитер тяжелее Земли в 318 раз.
0: Вслед за Юпитером у нас идет Сатурн, моя любимая планета.
1: Мне кажется, я догадываюсь, почему она тебе нравится. Из-за колец, да?
0: Да.
1: Вслед за Сатурном идут седьмая планета Солнечной системы Уран и последняя восьмая планета Нептун.
0: Ну, думаю, теперь ты должна выполнить свое обещание, рассказать, что же случилось с девятой планетой.
1: Действительно, есть небесное тело, которое раньше считалось девятой планетой и называлось Плутон. Но однажды ученые-астрономы собрались и решили, что Плутон слишком далеко находится от Солнца и слишком мал, поэтому недостоин называться планетой. Так у нас в Солнечной системе осталось только 8 планет.
0: А может, слетаем на Плутон? Посмотрим, как ему там живется вдали от Солнца.
1: Боюсь, мы тогда, Марк, не скоро вернемся. А ты помнишь, у нас ведь дома назначена встреча?
0: Да, точно. Тогда полетели.
1: Полетели. Посмотри, какая она красивая, наша Земля.
0: Да, самая красивая планета на свете.
1: Внимание, пристегните ремни, заходим на посадку.

0: Сегодня у нас гости.
1: Знакомьтесь, это Юля.
2: Здравствуйте.
0: Юля очень любит петь. Юль, а какие тебе песенки нравятся больше всего?
2: Задорные, веселые.
0: Нам тоже. Сегодня Юля споет для нас песенку, а Марк ей поможет. Юль, про что это будет песня?
2: Песня про трубочистов, которые любят смотреть на звезды.
0: Ну что ж, послушаем.

0: Думаю, ребятам эта песня очень понравилась. Ну что ж, пришла пора прощаться.
1: А задание?
0: Внимание, сегодня это загадка. Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей. Ребят, ответ на эту загадку вы можете найти в начале Библии.
1: Давай повторим.
0: Давай.
1: Черепахи и слоны младше солнца и луны. Ну а вот на сколько дней, отгадать спеши скорей.
0: Всем, кто напишет нам ответ, мы вышли в подарок красивые открытки. До свидания, ребят.
1: Пока. До новой встречи.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
1: В эфире радиоканал «Три ангела». Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Проповеди священнослужителя Андрея Кочелабы.
2: Приветствую вас, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем говорить на очень интересную тему. И начать я хочу с того, что мы сделаем одно маленькое такое дело. Зажжем свечу, и казалось бы, ну что такого особенного? Много ли может свеча? Что вообще она может нас сегодня, чему она может нас научить, и что она может такого важного сказать? Наличие свечи, а это, оказывается, очень большая истина и очень интересная тема. Когда у нас есть серьезные светильники, люстры, фонари, фары, галоген, LED и прочие-прочие вопросы, мы очень легко привыкли к тому, что все хорошо, все ярко, по твоему щелчку выключателя можно залить светом все, что хочешь. Но, между прочим, жизнь показала, что до недавнего времени и в наше время свеча играет важную роль. У нее есть много интересных мыслей. Во-первых, она очень уязвимая, видите, да? То есть ее легко легким дуновением задуть. Свеча, она немножко греет, немножко светит, да, как вот что-то такое вот маленькое, компактное. И вместе с этим, как написано в Слове Божьем, в 5 главе от Матфея, у нас есть интересное повеление. Вот давайте прочитаем 14 стих 5 главы и ниже. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы. И зажегший свечу не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного». Интересная мысль, кстати, потому что в пример Иисус привел свечу, которая фактически является примером. И посмотрите, каким. Он говорит, зажегший свечу не ставят под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Таким образом, цель предназначения свечи в том, чтобы светить окружающим в той комнате, где они находятся. Вроде бы, ну, понятная, простая истина, ничего такого замудренного здесь нет. Но он здесь говорит дальше, что так да светит свет ваш. То есть, фактически, по тексту там написано, точно так же должен светить и ваш свет перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославляли Отца вашего Небесного. Получается, цель добрых дел сегодня у многих людей заключается в том, чтобы люди видели меня и мои добрые дела, и меня прославляли. То есть это как бы кричит фактически с каждого поворота, с каждого, как говорят, утюга и столба. Потому что человек, делающий добро, он подразумевает, что его за это добро кто-то должен бы да и поблагодарить. Но обратите внимание, что делает Христос. Он как бы совершенно по-другому смотрит на вопрос добрых дел. Приводит пример свечу. И получается очень интересная вещь. Точно так же, как свеча маленькая, хрупкая, очень такая зависимая, да, вот скажем, немножко дуновение ветра, оно уже, пламя колышется, чуть сильнее оно уже может и потухнуть. Вот точно так же и с человеком. Может казаться, что я один. Ну, какие у меня там добрые дела? Ну, были бы у меня деньги, большие деньги, там, миллионы. Да я бы мог помогать, да я бы делал то, да делал бы другое. Ну, был бы я сильнее, ну, был бы у меня транспорт, да был бы у меня еще что-то. Я бы послужил, было бы у меня время, сегодня это самое дорогое. И многие так и говорят, было бы время, я бы служил, я бы помогал. Но у меня времени нету. Но жизнь показала, для того, чтобы делать добро, не обязательно быть богатым. Достаточно быть добрым. И вот свеча именно этому может нас и научить. Ты думаешь, что ты один, но поверьте, в кромешной тьме, свеча – это достаточно круто. Кстати, Микеланджело, когда делал фрески вот там, в Сикстинской капелле в Риме, у него не было софитов подсвечивающих. Он это делал, держа свечу в одной руке и нанося мазки вместе со штукатуркой в другой руке. То есть это очень интересный момент исторический, почему так происходило. И от одной свечи, заметьте, можно зажечь костер огромный, можно дом сжечь одной всего лишь спичкой, одной свечкой. И получается, что Христос фактически показал безграничные возможности маленького. То есть он говорит, да, свеча маленькая, но поверь, когда мы собираемся, например, вот, да, вечером где-то, или хотим создать такую уютную атмосферу, ну, кто-то скажет, интимную атмосферу, вот тогда в ход идут свечи. Но заметьте, как много в одном символе и тепло, и свет. И он говорит, вот ваш свет, и там стоит повелительная форма наклонения, то есть этого глагола, так да светит, что он делает? Он светит, так должен светить ваш свет, чтобы люди видели ваши добрые дела и прославляли Отца Небесного. То есть подразумевается, что будет такая тьма, которая, ну, настолько осязаемая и густая, что вот эта доброта и вот этот свет, который будет от тебя излучаться, это будет настолько в диковинку, что как в темной-темной комнате вот эта маленькая свеча может достаточно неплохо осветить и, знаете, создать определенную атмосферу. Ты ее не заметить, эту свечу в темном помещении невозможно. Вот так точно и жизнь посвященного доброго христианина. Ее невозможно будет не заметить. Интересно, что сегодня я вот хотел бы сделать такую параллель. Некоторые блогеры, они делают интересные добрые вещи. Я за некоторыми тоже смотрю, слежу, и мне нравится, что, например, они делают добро пожилым людям. Подходит бабушка, сидит, да что вы сидите, да мне плохо, а вам скорую вызвать? Не-не, я посижу, отдохну, там мне будет лучше. А что вы хотите? Да не, ничего, а может вам еды купить? Ну, не знаю, там, раз купил ей пакет еды, а сколько я должна? Нисколько. Да мой сыночек. И вот, знаете, но интересно, что как по-разному можно отреагировать на подобное. Здесь Писание говорит, что люди должны видеть доброе дело, а прославить Небесного Отца. Это означает, что, скорее всего, похвала пойдет через тебя, через человека, который делает это доброе дело. Жертвует средства, жертвует транспорт, помогает умениями, руками, связями, я не знаю, чем угодно, кто чем может. Но когда это происходит, то происходит влияние, влияние к добру, но человек, принимая на себя первую волну благодарности, тут же, как, знаете, хороший расфасовывающий, скажем, или да, такой, дает пас, и этот мяч, скажем, благодарности летит сразу к Богу. Вот этому нужно учиться. Заметьте, всему нужно учиться. Делать добро надо учиться. Конечно, надо учиться, потому что если в душе нет этого желания вот кому-то послужить, то даже имея возможность послужить, ты не будешь ее использовать. Есть интересное четверостишие у Асадова, где он четко подмечает и говорит следующие слова. В любых делах, при максимуме сложности, подход к проблеме все-таки один. Желание – это тысячи возможностей, а не желание – поиски причин. И вот, когда мы говорим о добре и о свете, а Христос является светом этому миру, мы должны очень хорошо понимать, что мы, как его последователи, можем где-то, знаете, как сказать, вот робеть от того, что ну что там мой свет может сделать. А Господь все-таки показывает повелительную форму наклонения глагола в том, чтобы мы делали это. Он говорит, свети. Не обращай внимания, что ты одна маленькая свеча. Поэтому, говорит, так да светит свет ваш перед людьми, чтобы они видели ваши добрые дела. То есть они не могут их не увидеть, если их нет. Не написано, чтобы они слышали о ваших добрых делах, а видели добрые дела. Таким образом подразумевается практическое, прикладное применение добрых дел. Кстати, большая разница. Одно дело, я слышал о том, что кто-то делает добрые дела, или я видел его добрые дела. Поэтому, если человек делает это регулярно, делает это постоянно, у него появляется навык. Кстати, я хочу обратить внимание, почему мы должны особенно трепетно обратить на это свое внимание, потому что, когда ты смотришь на Писание, в библейский текст, то мы здесь находим следующие такие интересные моменты как раз-таки в Евангелии от Матфея. Потому что именно в Евангелии от Матфея Христос представил здесь нам с вами ситуацию, когда Господь говорит о Христе. И вот там, в 17 главе Евангелия от Матфея, мы находим одну интересную такую мысль в 5 стихе. Здесь сказано так. «Когда он еще говорил, се облако светлое осенило их, и се глас из облака глаголищей, сей есть сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, его слушайте». Интересно, что там на горе, скажем, да, преображение, где Христос преобразился из обычного человека в необычного, и его одежды стали светлыми и блистающими, и белыми, как снег, как написано, белильщик не может выбелить, как белая шерсть даже такой, как снег. То есть он изменился, он засиял. То есть вот эта красота проявилась чисто истина безгрешности Христа. Это то, куда Бог всех нас ведет. И поэтому любое наше даже доброе дело, оно все равно вымазано эгоизмом. А знаете почему? Как легко проверить? Если ты огорчаешься после того, как тебя не поблагодарили за доброе дело, уже есть элементы эгоизма. А вот когда сделал и забыл, это прекрасно. То есть это вот действительно так. Но мы живем на грешной земле, у нас грешная природа, мы с ней боремся, воспитываем ее, и это нормально, как бы наше состояние. Поэтому он здесь на горе преображения повторяет фактически Господь то, что сказал, и во всех четырех Евангелиях эта мысль есть. Когда при крещении Христу были обращены слова, которые слышали люди. «Сей есть Сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение». А на горе преображения добавляется еще одна фраза «Его слушайте». То есть, обратите внимание, что гора преображения, она уже была позже, не при начале пути Иисуса. Получается очень интересная вещь. Когда Христос выходит на арену служения, его никто не знает, и просто о нем сказано, что вот Сын мой, в котором мое благоволение. Это был голос с неба, это был ангел Божий, который, скажем, был на том месте, и Дух Святой, который в виде голубя сошел и сел на Иисуса. То есть это были такие наглядные вещи, что происходит что-то из ряда вон выходящее. Бог спустился с небес на землю, чтобы с человеком поговорить. И вот в результате мы обращаем внимание на такой фактор, что «Вот сын мой возлюбленный, в котором мое благоволение, то есть к которому я расположен, которого я люблю, которого я хочу, чтобы вот вы тоже приняли». А позже, когда на горе преображения, когда уже были ученики, именно ученикам, смотрите, он обращает не просто толпе или там Иоанну Крестителю, те, кто вокруг стояли, а именно ученикам он говорит слова «Его слушайте». Таким образом, все, что говорит Иисус и говорит своим ученикам, мы обязаны слушать и должны так поступать. Поэтому, возвращаясь в этот текст, и повеление быть солью земли, то есть быть полезным для людей, и быть светом для людей, то есть когда ты приносишь пользу, когда ты помогаешь, когда ты утешаешь, то есть ты для людей что-то делаешь, то это для Христа очень имеет большое значение. И опять же, посмотрите, вроде бы как-то по-советски, так вот, если посмотреть, как будто амбициозный такой запрос. «Так да светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели добрые дела, а славили Отца Небесного». То есть делаем мы, а говорим спасибо партии. Ну, так если взять, да? Но нет, Господь говорит, ты должен понимать, что когда ты делаешь добрые дела бескорыстно, как для меня, как ради меня, и люди благодарят меня, то их жизнь меняется. То есть их жизнь изменится, и они будут спасенными. Вот для чего ты делаешь это. А если они тебя поблагодарят, тебе поаплодируют, это не будет. Ты умрешь, и аплодисменты умрут. И с тобой уйдет вся твоя слава. Посмотрите, что сегодня происходит. Как переписывают люди истории. Вот так, на раз-два. На раз-два просто берут и меняют историю. Чего было, чего не было. Кто-то называет это декоммунизация, еще что-то. Да, ну, выросли и живем мы, кстати, в стране, да, где сегодня много чего нам напоминает и хорошего из истории, и нехорошего из истории. И мы должны мудро поступать, вести себя, чтобы брать для себя именно правильные выводы, правильные решения, правильные, как сказать, из истории уроки извлекать для себя, из библейской истории, из нашей личной жизни, когда мы живем и что-то мы делаем, например, неправильно, да, и один делает уроки и выводы, другой не делает. Один внимательно смотрит, что происходит вокруг, и говорит, смотри, вот он как-то плохо живут муж с женой вот в этой семье. А почему? Начинает присматриваться. А, оказывается, там, например, жена очень своевольная такая. Буду, не буду, люблю, не люблю, хочу, не хочу. То есть И ему тяжело с этой женой. А другая жена более спокойная. Или наоборот, муж этот такой весь экспрессивный, знаете, вспыльчивый, сразу чуть что кричит. Так, не так. И смотрит, жена унывает вот от такого отношения. Ну и он как-то вывод делает. Он наблюдает со стороны. Это только маленький пример, а таких примеров тысячи. И вот таким образом мы приходим к выводу, что Господь учит человека не просто, чтобы он... вот знаете, его прославлял, ему хлопал, а сам это делал на надрыве. Он говорит, нет, я хочу, чтобы делание добрых дел во имя Бога, или как говорит в Писании в Евангелии от Матфея, что кто подаст чашу холодной воды ради меня и Евангелия, не потеряет награды своей. Таким образом, получается, вот эта фраза «ради Бога», да, то есть ради, не ради себя, ради Бога, и даже не ради тебя, «я даю тебе чашу воды ради Бога», оно говорит о том, что человек прославит Бога, ты не потеряешь награду, еще и его можешь приобрести. Поэтому состязание в добрых делах – это не библейская позиция. То есть, а я лучше, чем ты, а я больше добра делаю. Наоборот, Христос говорит, кто хочет быть большим, да будет всем слугою. Да пусть он немножечко скромнее о себе говорит, а я его возвеличу. И, кстати, 25 глава Евангелия от Матфея очень красиво эту идею нам показывает, что когда спасенные приходят ко Христу, и написано, что 34 стих 25 главы состоялась эта встреча, то мы читаем вот как. «Тогда скажет царь тем, которые по правую сторону его». «Придите, благословенные отца моего, наследуйте царство, уготованное вам от создания мира». Опять же, «благословенный отца моего». То есть, вот эти добрые дела для славы моего отца, потому что это не я такой умный и добрый, это Бог меня делает таким, это Он достоин славы, Он умер за меня. Видите, как красиво вроде бы в добрых делах, но очень четко открывается план спасения. Не просто добрые дела ради денег, ради славы, ради первой обложки или еще чего-то. Дальше он говорит, ибо алкал я, и вы дали мне есть, жаждал, и вы напоили меня, был странником, и вы приняли меня. Я был наг, и вы одели меня, был болен, и вы посетили меня, в темнице был, и вы пришли ко мне. Тогда праведники скажут ему в ответ, Господи, когда мы видели тебя алчущим и накормили? Или жаждущим и напоили, когда мы видели тебя странником и приняли, или нагим и одели, когда мы видели тебя больным или в темнице и пришли к тебе. И царь скажет им в ответ, истинно, истинно говорю вам, так как вы сделали это одному из сих братьев моих меньших, то сделали мне. Интересно, что вот это братьев моих меньших, там стоит греческое слово микрон, то есть, ну, маленьких, да, вот. То есть, это тот, который даже тебя толком и не отблагодарил. Это такое доброе дело, которое ты сделал и забыл, и они, вот эти спасенные, мне так нравится, я так хочу быть в их числе, что они не помнят. А смотрите, сколько они делают. Посещают больных, кормят голодных, угощают, возможно, в современном, ну, мы не видим прямо вот рядом с собой умирающих от голода, а мы там, знаете, маслом мажем себе бутерброды. Оно немножко видоизменилось. То есть есть человек более нуждающийся, чем ты, и ты ему чем-то уделяешь. Или ты там приглашаешь к себе домой, и твой дом открыт для того, чтобы люди почувствовали себя желанными в этом доме. То есть ты угощаешь. Гостеприимство. Не зря же Писание говорит, что многие, не зная того, проявляя гостеприимство, оказали его ангелам. И вот поэтому, как бы возвращаясь вот к этой мысли, мы находим очень хороший вывод для себя. Делай добрые дела там, где ты их можешь делать. Есть у тебя 500 рублей или долларов, я не знаю, у кого какая валюта, и ты можешь помочь там хотя бы 5-10, сделай это. Это нормально. То есть делать добро, потому что делая добро не только кому-то великому, знаете, на строительство храма, а просто вот помог человеку, и ты видишь, что он, ну, более нуждается, чем ты, то ты можешь сделать это Христу. И я уже начал как бы рассказывать, да, идею, что одна свеча может зажечь другую, третью, четвертую. И вот этот пример очень дорогого стоит. Я хочу привести одну интересную историю. Ее называют миссия Макауэля. Миссия Макауэля. Что это означает? В Нью-Йорке в 19 веке и в 18 веке, и в 19 веке там, ну, много чего происходило, чего, ну, как сейчас не происходит. А, кстати, в 19 веке что происходило? Значит, Оно, вот это название миссии, было дано по имени одного человека. Историю его я сейчас вам представлю. Название, потому что оно возникло благодаря известному преступнику. Это не евангелист, преступник Джерри Макауэль. Он родился в Ирландии в 1839 году. И в начале жизненного пути многое было направлено против него, потому что его отец сбежал из страны, потому что не хотел садиться в тюрьму, потому что делал фальшивые деньги. Мать уже была в тюрьме, бабушка пыталась его вырастить, но он уже не поддавался контролю. Он поехал в Нью-Йорк, связался с бандами и по улицам ходили и грабили. Он жил в портовом районе, зарабатывал себе на жизнь воровством, грабежом, преступлениями, да. Но наступил момент, когда наконец-то его поймали и отправили в ужасную тюрьму Синг-Синг. Вот такая у них тюрьма. И в этот, кстати, не очень простой период жизни этого молодого человека, Джерри Макауэля, произошла одна метаморфоза интересная. С ним очень плохо обращались, потому что, представьте, когда все бандиты в одном месте, это очень непросто. И поэтому камеры были настолько маленькими, что, как они шутят и пишут об этой истории, что там они больше были похожи на гробы. Вот. Зимой в них холодно, летом в них жарко. И кроме ведра в камере не было никаких ни канализации, ничего. То есть в этой камере все ползучие зверюшки, какие могли ползать, они ползали. И вот интересно, что однажды Макауэля принудили пойти в часовню. И известный боксер проповедовал о своем обращении. Заметьте, не пастор, а боксер. Его свидетельство вдохновило Макауэля настолько, что он начал каждый день читать Библию и, наконец, принял Христа в свою жизнь. И после 7 лет заключения он вышел на свободу и немедленно открыл спасительную миссию для нуждающихся в помощи в Нью-Йорке. Вот что делает свеча. Это очень важный для нас аспект. Не просто мы должны перед пришествием Христа сделать что-то грандиозное, что-то величественное. Наоборот, маленьких добрых дел, маленьких, абсолютно, может быть, даже нам почти ничего не стоящих. Я сколько раз видел, что, например, кто-то кого-то подвозит, и он его довезет там где-то, говорит, ну, ты там уже дойдешь. Ну, хорошо. И человек там уже идет по грязи. А другой говорит, да не, ну что, я тебя довезу прям до калитки уже, давай. И вот ты чувствуешь вот эту разницу, да, когда человек тебе больше хочет сделать, чем ты бы даже и попросил, или меньше, чем ты просишь. То есть вот эта тонкость, вот когда мы приучаемся делать добро, люди увидят это добро. И вот тогда нужно, даже если они не скажут, слава Богу за то, что ты вот это мне помог и сделал, то мы тогда, как хороший расфасовщик, да, так скажем, должны этот пас отдать Богу и сказать, подожди, это не мне, это Бог велик, слава Богу, он умер за меня, а я что, я только там помог тебе, да, там, или денег занял, или дал, или подвез, или, ну, исправил что-то и так далее, и так далее. Поэтому тысячи причин, как мы можем быть полезными друг для друга. Я очень рад, что сегодня вот эта тема, вот эта свечка маленькая, да, но на подсвечнике, и если бы сейчас потушить весь свет, вы бы увидели, какая красота этой свечи, как много, оказывается, она делает. Поэтому перед пришествием мир будет погружаться во тьму. Да, люди будут ненавидеть друг друга. Да, мы читаем в послании к римлянам, что люди будут, да вообще, как не люди, они будут такие, с которыми страшно встретиться в подворотне. Но, несмотря на это, наш свет должен сиять. И вот здесь написано, что они будут исполнены всякой неправды, блуда, лукавства, корыстолюбия, злобы, исполнены зависти, убийства, распри, обмана, злонравия, злоречивы, клеветники, богоненавистники, обидчики, самохвалы, горды, изобретательны на зло, непослушны родителям, безрассудны, вероломны, нелюбовны, непримиримы, немилостивы. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти, однако не только их делают, но и делающих одобряют. Это первая глава к римлянам, и мы читаем здесь с 29 по 32 стихи. То есть он предупредил, вот так будет в конце. И поэтому всякое не злоречие, а чистая речь, это уже удивительно. Не клеветники, не участвующие в сплетнях, это удивительно. Бога ненавистники, Это удивительно, если ты любишь Бога. Да, и пошло здесь дальше. Также блуд, если нравственная чистота в противовес, лукавство, злоба и так далее, и так далее. Поэтому маленький свет пусть сияет. Никогда не расстраивайтесь, что вы всего лишь могли сделать одно доброе дело. Где-то беженцам помогли, где-то еще что-то помогли. Бог эти маленькие дела очень внимательно, ангел красивым почерком вписывает в книгу наших дел, нашей жизни. И поэтому я так рад, что у Бога такие маленькие вещи, мелочи, они для Него такие ценные. И поэтому пусть Господь нас благословит, чтобы наша жизнь, она была наполнена добрыми делами, чтобы исполнились слова Бога и слова Христа. Слова Бога: «В Нем, в Иисусе, мое благоволение, Его слушайте». И когда Он говорит: «Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца Небесного», это означает очень много. Я хочу, чтобы это реализовалось в нашей жизни. И даже если, последнее, что скажу, если кто-то не оценил ваших добрых дел, такое очень часто бывает. Есть хорошая новость. Когда Христос говорит тоже в Евангелии от Матфея, Он говорит, что когда ты творишь милостыню, то не делай это перед всеми на показ, иначе не будет награды от Отца Небесного. А если ты сделал милостыню, и не было награды от людей, и не было этих аплодисментов, то будет награда от Отца Небесного. Она намного щедрее, она намного богаче, чем это могут сделать люди. Потрясающая тема, простая, но очень актуальная на сегодняшний день, потому что многие сегодня раздают советы: а почему не надо было так делать, а почему надо вот так было делать, а почему ты такой, а почему у тебя столько. А фактически просто Господь посылает таких людей с нуждой, чтобы нам была возможность себя проявить, свою доброту. Пусть Господь нас в этом благословит. Аминь. Помолимся. Отче праведный, благодарим Тебя за Слово Твое, благодарим за Твое повеление быть добрыми. Я прошу Тебя, Боже, благослови, чтобы через эту доброту многие люди еще нашли для себя возможность почувствовать радость, как хорошо, когда Тебе кто-то помог, и еще лучше, когда Ты можешь помочь. Благослови нуждающихся. Дай, Господь, нам всем быть добрыми, каждому на том месте, где он находится, и маленькому ребенку, и его крепкому папе, и бабушке пожилой, и каждому человеку, чтобы была возможность проявлять свою доброту, которую ты повелел нам проявлять, зная, что ты все это помнишь, что тебе это дорого, трогательно смотреть, что на этой земле, где люди ненавидят друг друга, где они обижают, есть добрые люди. Слава тебе за это и за этот пример вот той миссии в Нью-Йорке, когда бандит становится хорошим, порядочным человеком. Да будет имя Твое прославлено всегда, везде и во всем. Нашего Бога и Спасителя. Аминь.
3: Господь выразил Свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей» и план Антихриста.

0: да защитит тебя имя Бога Иаковлева.
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Слово о здоровье.
1: Полезная минутка.
2: В начале 20 века некий японский ученый заинтересовался, почему пища, сдобренная некоторыми сушеными водорослями, становится более вкусной и аппетитной. Оказалось, потому что в них содержится глютаминовая кислота. Вскоре ученому был выдан патент на способ производства пищевых препаратов. По этому способу был получен продукт, который стали выпускать в Японии на продажу под названием «Душа вкуса». Так в мире появился первый усилитель вкуса. Самый известный усилитель вкуса – глютамат натрия Е621. Стал широко применяться и завоевал популярность во всем мире. Усилитель вкуса, название этой пищевой добавки, говорит само за себя. Они обозначают на этикетке после буквы «Е» цифрами, начинающимися на шестерку. Например, с 600 по 699. Это все усилители вкуса. Иногда под названием «улучшитель вкуса» скрывается Е622 – глютамат калия, который запрещен к применению в России. Вообще, из 18 известных усилителей вкуса в России разрешены только 6, но ни одну из них нельзя считать безвредной. В чистом виде эти вещества не имеют ни вкуса, ни запаха, но усиливают вкус любого блюда, будь то макароны или рис. Чудо-приправа позволяет сэкономить на натуральном мясе, птице, рыбе, грибах, морепродуктах. В блюде вместо нужного количества мяса можно положить всего лишь несколько измельченных его волокон. Затем оно щедро сдабривается усилителем и получается как бы настоящий вкус. Усилитель вкуса успешно маскирует низкое качество исходного продукта, например, старое или низкосортное мясо. Поэтому избыток Е621 в продукте может служить сигналом некачественного сырья. Усилитель вкуса есть почти во всех рыбных, куриных, грибных, соевых полуфабрикатах. В чипсах, в сухариках, соусах, бульонных кубиках и сухих супах. Внимательно изучайте состав приправ, которые вы покупаете. Глютамата может быть в них больше, чем самих приправ. Огромное количество глютамата натрия и других усилителей вкуса содержит пища в заведениях фастфуда. Усилители вкуса действительно дарят массу приятных ощущений в процессе еды. Но на этом их польза заканчивается. Попадая в организм, усилитель воздействует на пищеварительную систему. Результатом становится гастрит и язва желудка. Доказано, что усилитель вкуса глютамат натрия оказывает разрушительное воздействие на сетчатку глаза. У человека появляется как бы темное пятно, зона невидимости, затрудняющее обозрение, чтение, просмотр телевизора. Люди, часто употребляющие пищу с глютаматом натрия, жалуются на головные боли, учащенное сердцебиение, слабость в мышцах, жар и чувство распирания в груди. Эти симптомы свидетельствуют о том, что усилитель вкуса глютамат натрия изменяет гормональный статус в организме. Китайские ученые пришли к выводу, что температура свыше 100 градусов способствует разложению глютамата на весьма вредные составляющие. Поэтому использование приправ, содержащих усилитель вкуса, при запекании в духовке опасно для здоровья. Регулярное употребление пищи с Е621 приводит к частичной потере вкусовых ощущений, так как рецепторы распознавания вкуса утрачивают чувствительность. Это, в свою очередь, приводит к тому, что натуральная пища кажется человеку безвкусной. Он попадает в зависимость от приятных ощущений, которые вызывает глютамат. Поэтому дети, привыкшие ко вкусу пиццы и гамбургеров, с трудом соглашаются на другую пищу. Чтобы избежать этого, лучше сразу ограничить продукты с глютаматом в их рационе. Для улучшения вкуса своих блюд лучше пользуйтесь измельченными травами и кореньями. Всего вам доброго! Будьте внимательны и здоровы!
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет хор Ковровской общины Церкви христиан-адвентистов седьмого дня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Апостол Павел, многие слышали это имя. Всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носит его имя.
4: Все, что написал Павел, сводится к одной фразе – «пребывание во Христе».
1: В этой программе обращение Павла, проповедь Павла, послание Павла.
3: Апостол Павел, апостол язычников. Он писал послания в общины и отдельным личностям. Из его посланий мы узнаем о его взглядах, о его жизни мы узнаем из деяний апостола. На апостола Павла была возложена особая миссия в распространении христианской вести. Большая часть книги «Деяния апостолов» посвящена описанию его служению в мире язычников. Лука рассказывает о предпринятых Павлом путешествиях. Он проходил по тем землям, где сегодня находятся Турция и Греция, и даже дошел до Рима. Повсюду апостол рассказывал о том, что сделал Бог для спасения всех людей. Всепокоряющая сила этой вести привела к появлению в мире многих христианских общин. У этого главного действующего лица второй части книги «Деяний» два имени. Сначала его зовут Савл, а потом Павел.
1: Савл – это еврейское имя, и означает оно «испрошенный» у Бога. Так звали первого еврейского царя – Саул, еврейское – Шауль. В греческом тексте есть два варианта этого имени. Краткая форма выглядит как «Савлос», и более полное, которое звучит, когда Иисус зовет этого человека по имени – Саул.
3: Савл был против Иисуса и его последователей, он одобрял убиение Стефана, а затем ревностно их гнал. Но потом происходит его обращение, причем при весьма драматичных обстоятельствах.
1: Тем временем Савл, не прекращавший своих угроз предать смерти всех учеников Господа, явился к первосвященнику и попросил у того рекомендательные письма в синагоге Дамаска, чтобы иметь право брать под стражу тех, кого найдет там из последователей того учения, что называют «путь», будь то мужчины или женщины, и вести их, как узников, в Иерусалим. Однако по дороге, уже недалеко от Дамаска, его внезапно озарил свет с неба. Упав на землю, он услышал обращенные к нему слова: «Саул, Саул, что ты гонишь меня?» Он спросил: «Кто ты, Господи?» «Я Иисус, которого ты гонишь», — услышал он в ответ.
3: Встреча Саула с Иисусом, она описывается в Деяниях трижды. В главе 9 это описано как факт, место действия – окрестности Дамаска. В 22 главе он рассказывает о большому собранию в Иерусалиме, а в 26-й рассказывает в Кесарии перед начальниками. От Рима был Порций Фест, а от евреев – царь Агриппа со своей женой Вереникой.
1: Анания пошел и, войдя в тот дом, возложил на Савла руки и сказал: «Саул, брат мой, Господь Иисус, явившийся тебе на пути сюда, послал меня, чтобы ты прозрел и исполнился Духа Святого». Тотчас, словно некая чешуя, упала с глаз его, и Савл прозрел. Он встал, принял крещение, потом он поел, и к нему вернулись силы. Несколько дней после этого он провел с учениками в Дамаске и сразу начал проповедовать об Иисусе в синагогах, уча, что тот есть Сын Божий. Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: «Не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам?» Саул проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Павлу дано повеление нести добрую весть язычникам, и он совершает свои миссионерские путешествия. При этом Лука подспудно доказывает читателям, что Павел такой же апостол, как и Петр.
1: После жестокого избиения бросили их в тюрьму, приказав тюремщику надежно стеречь их. Он, получив такое приказание, запер их во внутреннюю тюрьму, забив им ноги в колодки. Около полуночи Павел и Сила пели Богу псалмы, тем вознося ему свои молитвы и хвалу. Другие заключенные слушали их. Вдруг произошло сильное землетрясение. Тюрьму сотрясло до основания. В тот же миг распахнулись все двери. Со всех заключенных упали оковы.
3: Павел также призван самим Иисусом. Павел воскрешает юношу Евтиха, как Петр воскресил Тавифу. Он также, как и Петр, чудесным образом освобожден из темницы.
1: Все, кто слышал его, приходили в изумление и спрашивали: не он ли убивал в Иерусалиме призывавших имя Иисуса? И сюда не затем ли он пришел, чтобы, связав, вести их к первосвященникам? Савл проповедовал все с большей и большей силой и приводил в замешательство иудеев, живших в Дамаске, доказывая им, что Иисус и есть Мессия.
3: Вместе со своими спутниками Павел обходит все Средиземноморье, чтобы возвестить добрую весть об Иисусе. Затем, по ложному обвинению, он арестован, доставлен для суда в Рим, и там, под домашним арестом, он продолжает проповедь. Так в лице Павла христианство достигло столицы тогдашнего мира. Апостол Павел, многие слышали это имя, всякий, открывающий Новый Завет, знает, что 14 посланий носят его имя.
4: В моем понимании, вот все, что написал Павел, сводится к одной фразе – пребывание во Христе. И чтобы это понять, нужно изучить всего Павла, нужно изучить все Евангелие, нужно изучить весь Ветхий Завет, потому что они к этому подводят. То есть как бы суть христианства как такового – это личное отношение с Господом. То есть пребывание во Христе – это вот сама христианская жизнь, когда человек, он признает Христа своим Господом, Спасителем, и он строит свою жизнь вот на этом, на том, что я сын Господа, я слуга Божий, Христос мой царь, и я желаю вот находиться с ним. Я верю в то, что он совершил для меня.
1: Послание – это письма. Иногда они адресованы общине в том или ином городе, а иногда какой-то личности. Павел писал в Рим, дважды в Коринф и Фессалонику, в Галатию, Колосы, Филиппы. Он дважды писал Тимофею, писал Титу и Филимону. Послание к евреям отличается по стилю и языку изложения от предыдущих, так что не все уверены, что оно принадлежит Павлу. К этому посланию можно применить термин «богословское сочинение».
3: Собственно, не все послания писались Павлом. Как правило, он диктовал свои послания секретарю, который быстро записывал за ним. Поток его мыслей иногда несся бурно, иногда останавливался. Он задавал риторические вопросы себе, своим слушателям, адресатам. Это одновременно исповедь души. Он писал о своих чувствах, о своих страданиях. Жизнь его была нелегкой. Как все гениальные люди, он был человеком с трудным характером, был вспыльчив, но умел обуздывать себя, умел любить. Многие люди были к нему глубоко искренне привязаны. Павел отвечал им такой же нежной любовью. Он часто называл себя матерью, кормилицей этих людей, которых он скармливал духовно. «Я родил вас во Христе».
1: «А Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Так Бог явил свою любовь к нам. Теперь же, когда мы оправданы кровью Христа, тем более и спасены им будем от гнева Божия».
4: Пребывание во Христе здесь, в 15 главе Евангелия от Иоанна, означает соблюдение слов Божьих и любовь друг к другу. То есть Христос здесь же говорит: «Если заповеди мои соблюдете, пребудете в любви моей». То есть соблюдение заповедей есть пребывание в его любви. И дальше он поясняет, что он имеет в виду. «Сия есть заповедь моя, да любите друг друга, как я возлюбил вас». То есть первоочередное – это любовь.
3: Чтобы лучше понимать послание Павла, можно использовать новый перевод Библии, который подготовлен Институтом перевода Библии в Заокском. Он вышел в 2015 году. Перевод этот межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором этого перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Мы рекомендуем вам прочесть послание Павла по этому переводу, надеюсь, вам многое откроется. Вот как, например, место об отношении Павла к своим адресатам звучит в новом переводе.
1: «Пишу об этом не для того, чтобы устыдить, но просто увещеваю вас, как любимых детей. Наставников в христианстве у вас великое множество, а сколько отцов. Я возвестил вам благую весть, и тогда родились вы во Христе Иисусе. Вот почему я настоятельно прошу вас подражать мне, как я Христу».
3: Апостол Павел был величайшим универсалистом. Он говорил, что во Христе нет больше ни иудея, ни язычника, нет ни раба, ни свободного, ни варвара, ни скифа, нет ни мужчины, ни женщины. То есть все драгоценны для Бога, все, независимо от пола, племени, возраста. Подобный подход был не всегда людям понятен, вызывал раздражение. Однако послания Павла вошли в Новый Завет, и это есть чудо церковной истории. Почему? Потому что того хотел Дух Божий. Конечно, его понимали далеко не все. Евреи, которые не приняли Христа, считали его вольнодумцем, который презирает отеческие обряды и законы. Для римских властей он был диссидентом, нарушителем спокойствия, возмутителем общества. Для язычников он был человеком, говорящим о непонятных вещах. Для греческих и римских философов он был слишком иудеем, понятия, связанные с Библией, были недоступны. Со всех сторон на него обрушивались критика, обличение, гонения. Он сидел в тюрьме, подвергался публичным наказаниям, в конце концов был казнен в Риме. Через столетия идет его слово, и дух его присутствует в церкви сегодня. Реформация в Европе, которая была попыткой церкви возродиться, началась с того, что Лютер, открыв послание к римлянам, понял, что значит, что человек не спасается делами закона. Из смертных пред ним не может ни один быть признан правым за то, что соблюдает он закон. Лютер понял, какое великое заблуждение в том, что человек может заработать спасение у Бога, выполняя определенные установления, а потом на основании этого быть уверенным, что достоин войти в Царство Божье. Все люди согрешили, все нуждаются в силе Божьей, а не в собственной самоправедности. Что может переделать нашу природу? То, что апостол Павел называл благодатью Христовой. Тот, кто обретает единство во Христе духовно, тот может стать новым человеком. Поэтому Павел говорит, что суть не в том, чтобы соблюдать обеты или отвергать их, а важна вера, которая действует любовью. Значение имеет лишь вера, проявляющая себя в любви. Галатам 5:6. Кто станет истинным последователем Христа, тот станет новым творением. Такова наша цель. Этого еще нет. Но мы к этому стремимся. Это цель, и о ней не надо забывать. Павел умел выражаться четко и лапидарно. Ему принадлежит изречение «кто не работает, тот не ест». Или такое выражение, как «жало в плоть». В другом переводе это место звучит так.
1: «Чтобы не превозносился я безмерным величием полученных мной откровений, дана мне в плоть мучительная заноза. Посланник сатаны избивает меня. Это и удерживает меня от превознесения».
3: Пройти через испытания, пересечь огромное пространство пешком, полемизировать, сидеть в тюрьмах и продолжать проповедовать Слово Божье – такое может только очень крепкий человек. У Павла была удивительная особенность. Он чувствовал присутствие Христа, присутствие Духа Божия. И всегда, какие бы жизненные шаги ни он не совершал, он молился и знал, что Бог подскажет ему, что делать. Он всегда жил в его присутствии. Как читать послание Павла? Наверное, у каждого свой путь. В Писании они расположены не хронологически. Скорее, сначала следуют длинные послания, затем короткие. А читать, начинать лучше с послания к филиппийцам. Там 4 главы, послание называют посланием радости. Павел призывает всегда радоваться. Потом можно прочесть личные послания к Тимофею, к Титу, Филимону. Послания в Ефес и Колосса будут чуть труднее, но следом за ними уже можно прочесть и 2 послания в Фессалонике, а затем уже 2 послания в Коринф. В заключение оставьте себе послание к Галатам и послание к Римлянам. Они об одном и том же. В некотором смысле послание к Римлянам развивает мысли, которые были обозначены в послании к галатийским братьям. Да благословит вас Бог в этом опыте.
4: И именно любовь, вот эта любовь Божия, которая наполняет нас, которая в нас действует, и в первую очередь любовь к своим ближним, к своим собратьям, она и позволяет нам пребывать во Христе. Скажем так, проявляющая себя любовь, да, дающая плоды любовь, это вот и есть пребывание во Христе.
5: Не стало более чудес, дух оскудел, жизнь измельчала, ты говоришь. Разве мало тебе того, что Он воскрес? Христос воскрес! Смысл этих слов мне ближе все, мне все понятней, чем радость жизни невозвратней, гнет тяжелее земных оков. За нас, распятый на кресте, воскрес! Себя мы распинаем, но воскресение мертвых чаем и воскресаем во Христе. Во мраке мелочных страстей и любим мы, и ненавидим, но в час прозрения Духа видим свет, обновляющий людей. Во тьме невзгод, тумане зла, бредем к сомнению от сомнения, но призываю сень спасения святых надежд колокола. Дух оскудел, ты ждешь чудес, но ты ведь жив, ты видишь, дышишь. Люби, и в сердце гимн услышишь. Воскрес! Воистину воскрес!

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Не заботьтесь ни о чем, но всегда в молитве и прошении с благодарением открывайте свои желания пред Богом.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Что вы вспоминаете, когда слышите имя Ивана Сергеевича Тургенева? Несомненно, вы представляете себе внимательный взгляд прекрасных глаз Аси, самоотверженность Елены Стаховой, душевную чистоту Лизы Калитиной, холодную улыбку Анны Сергеевны Одинцовой. Вспоминаете отрицавшего все Базарова, нерешительного Дмитрия Рудина, способного на все ради Родины Инсарова. Вспоминаете тепло и уют вечеров дворянских усадеб. Тургеневу нет равных в изображении любви, нет равных в изображении дворянских гнезд, прекрасных сельских пейзажей. Все это так. Но для меня Иван Сергеевич Тургенев не просто автор любовных романов. Когда я думаю о нем, то представляю себе почтенного старца, жизнь которого осталась за плечами. Это пожилой человек, медленно гуляющий по аллее и устремляющий свой взгляд то высоко в небо, то внутрь себя, иногда останавливающийся и снимающий шляпу перед семейкой воробьев, весело прыгающих по дороге. Это человек, жизнь которого со всеми ее невзгодами уже позади. Нет, это не пылкий юноша, способный на любовь. Это человек, который размышляет, который анализирует. Человек, остро ощущающий свое одиночество, чувствующий себя никому не нужным. Это автор философских стихотворений в прозе. И именно об этих произведениях мне хотелось бы поговорить сегодня. Стихотворение в прозе – постскриптум, итог жизни и творчества писателя. Он даже не хотел публиковать их при жизни, но, к счастью, сделал это. О чем же он писал? О приближающейся смерти, о безвозвратно ушедшей любви, о творчестве и о многом другом. Но для меня в стихотворениях Тургенева важно то, как автор понимает предназначение человека, в чем он видит смысл человеческой жизни, что он говорит о способности человека любить, жертвовать, отдавать свое сердце другим, отдавать его все, без остатка.
1: Духовное наследие.
0: Я проходил по улице. Меня остановил нищий, грязный старик. Воспаленные глаза, посинелые губы, шершавые лохмотья, нечистые раны. О, как безобразно обглодала бедность это несчастное существо. Он протягивал мне свои красные, опухшие, грязные руки. Он стонал. Он молил о помощи. Я стал шарить у себя в карманах. Ни кошелька, ни часов, ни даже платка я ничего не взял с собою. А нищий ждал, и протянутая его рука слабо колыхалась и вздрагивала. Потерянный, смущенный, я пожал эту грязную, трепещущую руку. «Прости, брат, нет у меня ничего, брат!» Нищий поднял на меня свои воспаленные глаза. Его синие губы ухмыльнулись, и он, в свою очередь, пожал мои похолодевшие пальцы. «Что ж, брат, — прошамкал он, — и на том спасибо. И это подаяние, брат, я понял, что и я получил подаяние». от моего брата. Добрая улыбка, протянутая рука. Иногда этого бывает достаточно, чтобы подарить человеку надежду, наполнить его жизнь смыслом. Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся, говорит Христос. Тургенев видит смысл человеческой жизни в том, чтобы помочь кому-то, поддержать, сделать твоего ближнего лучше. Когда при мне превозносят богача Ротшильда, который из огромных своих доходов уделяет целые тысячи на воспитание детей, на лечение больных, на презрение старых, я хвалю и умиляюсь. Но хваля и умиляясь, я не могу не вспомнить об одном убогом крестьянском семействе, принявшем на воспитание племянницу-сироту в свой разоренный домишко. «Возьмем мы Катьку», — говорила баба. «Последние гроши на нее уйдут. Не на что будет даже соли купить, похлебку посолить. А мы ее и не соленую», — отвечал мужик, ее муж. Далеко Ротшильду до этого мужика. Это стихотворение называется «Два богача». Тургенев говорит о том, что самопожертвование возвышает обычного человека над теми, кто имеет богатство и власть. Мужик, способный отказаться от последней роскоши, которую он может себе позволить ради маленькой девочки, становится в глазах Тургенева настоящим богачом. Да и что это за роскошь? Соль. Какой символический смысл. Вы – соль земли, говорит Христос. А если же соль потеряет силу, то чем сделаешь ее соленую? Она уже ни к чему не годна. Как разве только выбросить ее вон на попрание людям? Хочется молиться, чтобы такая соль никогда не потеряла свою силу.

0: Бог милует и спасает.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Народ Библии. Вчера, сегодня, завтра. Ведущий доктор богословия Александр Болотников.
2: Итак, мы продолжаем наш семинар «Народ Библии, Израиль, вчера, сегодня, завтра». И вы видите, те из вас, кто прослушали с самых первых лекций, то вы заметили, как мы идем с вами поэтапно по истории. Израилиты – это Израиль вчера. Иудеи – это следующий этап. И вот мы фактически как бы уже находимся в такой момент, который мы называем «Израиль сегодня», и темы, которые мы поднимаем – они касаются, к сожалению, некоторые из них и сегодняшнего дня. Тема «Кто распял Иисуса?». Знаете, мне часто приходится общаться с христианами и бывать в христианских церквах и слышать вопрос: а почему евреи такие упрямые и почему они не видят таких очевидных библейских пророчеств и не принимают Иисуса? И к большому сожалению, если, и я это делал, кстати говоря, провести опрос и задать евреям, почему так вот евреи не верят и не принимают Иисуса, почему, то ответ вас шокирует, наверное. Ответ большинства опрошенных звучит так: мы не верим христианам, потому что на протяжении 2000 лет нас постоянно обвиняют в том, что мы распяли Иисуса. Я не буду долго рассказывать мои истории личные, как я с этим обвинением сталкивался, но я хочу вам сказать, что я узнал о том, что я, еврей, являюсь христоубийцей задолго до того, как я вообще разобрался и понял, кто такой Иисус Христос. Я был пионером и комсомольцем, естественно, даже понятия о Боге не имел никакого, но уже слышал слова «евреи, христоубийцы». И только впоследствии, разобравшись в истории, я понял о том, что корни негативного отношения к евреям уходят далеко в Рим. 70-й год нашей эры, трагедия была большая для иудеев, когда была разрушена их столица. Даже для тех из них, кто проживал уже многие поколения и не один десяток, а может быть не одну сотню лет в диаспоре, событие это было весьма травматичным, шокирующим. Здесь на этом барельефе, который сохранился на Триумфальной арке в Риме, видно, как несут трофей, минору, семисвешник из сгоревшего Иерусалимского храма. Вот это последний раз его все увидели, что с ним дальше произошло, никто не знает. Вот эта вот война иудейская, она была, к сожалению, не первой, но она явилась отправной точкой для мирового вот такого вот негатива, для римского антииудейского вот такой пропагандистской кампании. Например, впервые римляне начали давать евреям обидные прозвища. В частности, первое обидное прозвище – это было «Хеп». Эта аббревиатура означала «Иерусалим», «Хиерусалимо», «Погиб». То есть, и это все было поводом для публичных издевательств. Проходит 60 лет, и на месте разрушенного Иерусалима император Адриан решает построить языческий город. В частности, евреям после разрушения храма не позволялось заходить в Иерусалим, вообще на эту территорию, на это пепелище. А Адриан начал его отстраивать, но назвал уже этот новый Иерусалим. Он назвал этот город Элия Капитолина. И начал строить там храм Юпитеру на месте, где стоял храм Божий. Естественно, это породило восстание

Исходит от Иакова, и нисходит она на Израиля. И это одно из мессианских пророчеств. То есть по прошествию 100 лет со смерти Иисуса, истинного Мессии, раввины решили, что вот этот лидер этого восстания является Мессией. К большому сожалению, восстание потерпело крах. И, конечно же, это было великое разочарование. Мессия был убит. Но антиеврейские настроения, как расплата за восстание, еще более усилились. Что это за фотография, которую я вам показываю? Перед вами развалины на заднем плане римского амфитеатра. Естественно, на территории Иудеи, где проживали римляне, там всегда были ипподромы, амфитеатры, например, в городе Кесарии. После восстания Бар-Кохбы и даже до восстания Бар-Кохбы в таких театрах очень часто исполнялись антиеврейские комедии. Вот одна из них. Выводят на сцену верблюда, а верблюд одет во вретище. И спрашивают у зрителей, а почему это верблюд во вретище? И отвечают, а это еврейский верблюд. И сегодня суббота, и поэтому нехороший еврей своего бедного верблюда в субботу не кормит. И все ха-ха-ха. Понимаете? Вот такие вот вещи, они, естественно, не могли не найти отклика у христиан. Проблема-то вот в чем. Мы с вами разбирали на прошлой лекции о том, как образовалась христианская церковь. Она образовалась из евреев, которые уверовали в Иисуса как в своего Мессию. То есть вот этот первый период христианства, да, будем так говорить, с 31-го года до нашей эры по смерти Иисуса, ну, где-то до 100-110 года нашей эры, вот, буквально после смерти первых апостолов, да, в православной российской историографии это называется первоапостольский период. Но у него еще есть одно название. Называется это иудео-христианский период. То есть тогда в основном большинство христиан были евреями, а те неевреи, которые были частью этих общин, римские власти на них смотрели тоже как на евреев. То есть человек для римского судебного исполнителя, если какой-то грек или кто еще из языческой религии обращается в христианскую, это одинаково, что он идет в синагогу, что он идет в новую иудео-христианскую общину, он обращается в иудаизм. И поэтому, хоть и христиане не участвовали в этих восстаниях Бар-Кохбы, но тем не менее,
к ним относились как к евреям.

И вот здесь, конечно, это было серьезным испытанием для многих верующих. Знаете, я приведу пример из современности. У меня есть один хороший знакомый, верующий человек, священнослужитель. У его отца была интересная история. Его отец родился на Западной Украине, и когда закончилась Великая Отечественная война, то там, на Западной Украине, были украинские националисты, и НКВД их отлавливало. А этому Николаю было всего 16 лет. Его так вот отловили и в лагерь. Правдой, неправдой, знаете, как было. А он был человеком таким греко-католической веры, украинской, верующим. И, оказавшись в сталинском лагере, он начал молиться Богу. И он говорит Богу по-украински: «Господи, вот я тут в таких обстоятельствах оказался, и я не могу ничего делать, ни праздников церковных соблюдать, ничего. Но если ты мне, Господи, покажешь праздник один, покажи мне самый важный праздник, что я тогда буду его соблюдать, что бы мне ни делали, там, в карцер, не в карцер, расстрелять, я его буду соблюдать». И вдруг ему является посреди барака белый ангел и на украинском языке говорит ему: «А знаешь ли ты, что единственный мой праздник – это суббота, его и святи». Таким образом, этот человек, Николай, стал верующим, соблюдать стал субботний день и познакомился с такими же верующими, которые тоже были в этом лагере. И вот после 1953 года выходит он из лагерей, находит свою семью, сосланную в Сибирь, приходит на порог, не только вступает на порог, а брат его старший вместо обнимания его как по лицу ударит и говорит: «Пошел вон отсюда, предатель, ты жидовскую веру принял». Знаете, я рассказывал эту историю многим моим друзьям-евреям, которые были на пути к познанию Иисуса, и это их вдохновляло. Когда об этом узнал этот самый герой истории, он ко мне подошел и говорит: «Ты знаешь, Александр, тебе хорошо про меня евреям рассказывать. А мне-то каково было, когда моя семья меня жидом обозвала?» Вы понимаете, вот тут она-то и проблема. Вот эта вот разница. Вот здесь-то и христианство, раннее христианство дрогнуло, когда римляне их стали идентифицировать с евреями. И вот тогда многие отцы христианской церкви начали придумывать причины, как вот сделать что-то, чтобы не идентифицироваться с евреями. И вот, например, впервые 120-й год нашей эры появляется книга «Послание Варнавы». Вы видите слово «Варнава» в кавычках? Знаете, почему оно в кавычках? В этом-то году Варнава уже не жил. Вот, поэтому ученые прямо называют это документ,
псевдо-Варнавой. Что это самозванец писал, не Варнава. И вот, что он пишет. Что он только не пишет здесь. Вот, например, он пишет, все переводит на аллегорию. Вот один из примеров. Когда Моисей сказал, что вам не следует употреблять пищу, свинину, там, коршуна, ворона или какую рыбу, которая не имеет чешуи, он это принял в связи с тем, что есть три момента. Прежде всего, эти заповеди, вот здесь написан это перевод с греческого на английский язык, даны Моисею духовно. Иными словами, дальше он пишет, согласно пище Моисей получил эти три указания, он о них говорит в духовном смысле, и поэтому из-за их плотских желаний, а люди вот решили, что речь идет о настоящей еде. А вот, например, что пишет про субботу. «Дети мои, обратите внимание, что означают слова, и завершил он за 6 дней». Это означает, что через 6 дней, что это означает, что через 6000 лет он все приведет к концу, ибо для него день как 1000 лет. Поэтому, дети мои, 6 дней – это 6000 лет. А дальше написано, и он почил 7-й день. Это означает, что его сын придет и совершит суд над всеми беззаконниками. Вы понимаете, перед вами типичный пример греческой аллегорической интерпретации Библии. И все это, понимаете, это 120-й год. Это упадок иудеохристианства, и на место иудеохристианства вот эти документы нам показывают исторически. Приходит новое поколение христиан, которые очень негативно настроены к закону Божьему, которые очень негативно настроены ко всему, что, по их мнению, имеет еврейские корни. Вот здесь дальше этот псевдо-Варнава говорит, вот, Бог же говорит, я не могу выносить новомесячие и субботы. Это означает, что так как евреи соблюдают субботу, Бог не хочет этого видеть. И вот обратите внимание на предложение, которое этот самозванец выносит. Поэтому мы желаем внести идею о 8-м дне в праздновании дня, в который Иисус воскрес из мертвых. Вы понимаете? Идеи изменения отмены субботы и вместо нее празднования дня воскресения Иисуса, видите, оно здесь даже еще вот таким незрелым образом, он даже не говорит о 1-м дне недели, он говорит о 8-м каком-то дне, да, но идеи начали витать в трудах вот этого лже-Варнавы, в трудах Оригена, в трудах Иустина Мученика, в трудах Игнатия Антиохийского.
Не все отцы церкви так воспринимали. Если вы посмотрите, например, Иринея Лионского, я как раз привожу отцов церкви II века, Иринея Лионский однозначно пишет: закон, который мы соблюдаем, это тот же закон, который евреи соблюдали. Ничего не поменялось. Но, к большому сожалению, Ириней Лионский был в меньшинстве. А в конце концов побеждает другая партия. Начинается новый этап государственной церкви. Иоанн Златоуст, я думаю, о нем здесь много говорить не стоит. Известная личность, повлиявшая на восточное христианство, пишет трактат против иудеев. Знаете, почему он это пишет? Потому что в эти годы, это у нас 4 век нашей эры, многие греки, искренние христиане Византии, им нравится посещать синагоги. Знаете почему? А потому что в отличие от мистической литургии, которая начинает развиваться в эти годы в Восточной Церкви, в синагоге раввин очень подробно дает истолкование Ветхого Завета, Торы. И, естественно, приходят верующие обратно в церкви и задают священникам вопросы, на которые не очень хочется отвечать. И вот Иоанн Златоуст начинает серию гневных проповедей. И что он начинает рассказывать? Он распространяет откровенную клевету. Он говорит: синагога – это место блуда и разврата. Синагога – это место, где евреи устраивают оргии. Синагога – это место, где евреи идолам поклоняются. И поэтому он говорит: если вы, христиане, пойдете еще раз в синагогу, то вас предадут адскому огню. Понимаете, вот это происходит формирование христианского антииудаизма, который находит свое апогей в историях о кровавом навете. Слышали когда-нибудь такое? Вот картинка иллюстрирует, оказывается, что делают евреи с христианскими младенцами. Вот, они, оказывается, на свою еврейскую Пасху, согласно вот этой легенде, крадут христианского младенца и вырезают у него сердце, чтобы кровь в тесто для мацы, опресноков, налить. Вы понимаете, вот это то, что рассказывали в средние века, и это то, что начало появляться в книгах, которые с удовольствием царская охранка распространяла среди верующих людей православных по время революции 1905 года, чтобы отвлечь внимание людей от экономических проблем, которые возникли после поражения в русско-японской войне, и излить гнев на, как говорится, найти козлов отпущения. Ну, естественно, понятно, почему, с одной стороны, 1,5 миллиона евреев уехало в эти годы в Америку, а остальная часть, оказавшись между молотом и наковальней, послушала манифест Владимира Ильича Ленина, который, изучив уроки поражения
в февральской революции, в революции 905 года понял, что у него недостает поддержки, ему нужно найти людей, которым терять нечего. Вот он их нашел, и он начал им обещать то, чего никогда они не имели в царской России, будучи всегда гражданами второго сорта. Ну и, кстати говоря, выполнил обещание, но вот такой вот ценой. Понимаете, вот она история. И все это из-за того, что идет постоянные обвинения в адрес евреев, что они распяли Христа. И для некоторых подобные обвинения даже имеют библейское обоснование. Посмотрите на этот текст. И отвечая, весь народ сказал: «Кровь его на нас и на детях наших». И откровенно с большой болью приходится мне иногда выслушивать некоторые инсинуации на этот текст, когда некоторые верующие люди пытаются заявлять, что чуть ли не сам Гитлер был от Бога во исполнение вот этого пророчества, и что в лагерях, в печах Освенцима и под пулями в Бабьем Яре евреи гибли за то, что 2000 лет назад до этого они распяли Иисуса. О чем говорит этот текст? Об этом мы узнаем во второй части нашей лекции.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Славьте Господа, ибо вовек милость Его.

0: Программа «Независимость». Геннадий.
1: В 23 года я впервые, на самом деле, серьезно уже решил пытаться бросить, по крайней мере, употреблять наркотики, да, потому что это никак я не мог, работал уже где попало, да, институт уже был заброшен совершенно, работал грузчиком, ну, там, по 2-3 часа, лишь бы свободное время было, денег, неважно, сколько зарабатывали, уже престиж как-то там, где и кем быть, он только в мечтах и в разговорах наших остался, да. И это не получалось. Мне все время нужна была какая-то эйфория. Вот. Потом понял, что пристрастился к этому зелью. Меня начало ломать уже. Да? Начал с этим завязывать. Трудно. Но все-таки как-то удалось. Опять начал выпивать. Короче говоря, осознал свою зависимость, но не знал, что с ней делать, да, совершенно. Уже лет, наверное, в 28. То есть уже не сама жена меня на самом деле таскала туда, да, уже знакомые наркологи эти появились, которые по-быстрому за деньги давали либо эти капсулы, потом торпеды начал делать на год, да. Но сделаю торпеду эту, опять наркотики появляются, да, и вот это ребенок рос, да, я старался как-то, чтобы он этого не видел, но это было все равно трудно. Отношения с женой, безусловно, все накалялись. В 83-м году мы, в конце концов, развелись, да, и для меня это был такой еще серьезный удар, да, развелись, разъехались, тут наркотики совсем мною владели, там появились другие психостимуляторы, которые мне понравились, я бросил уже работу совсем, и дома не жил, и, по сути дела, вращался уже в преступной среде, так, по-серьезному, да. 4 года я вот так по судьбе ходил, по притонам, и сам их организовывал, пока меня не посадили, в конце концов. Сына потерял, жену потерял, вообще, не, скажем, с родителями отношения никакие. Понимал, что с женой разъехали, жилплощадь отнимут, и вообще деться некуда. Так оно, по сути дела, и оказалось. Вот в 89-м году я был абсолютно у разбитого корыта, да, но тут вот подвернулся человек, да, который уже в то время знал про анонимных алкоголиков, да, и уже так движение начиналось в 88-м году в Санкт-Петербурге. И я тоже этим очень заинтересовался. Более того, мне этот человек очень понравился. Ну, в то время мне еще как бы, да, были симпатичные люди из того мира, из преступного, да, и которые с этим порвали, а у него там был большой срок засижен, он был для меня авторитетом. Вот. Он такой вел активный образ жизни общественный. Я с ним тоже много общался и, по сути дела, вот, можно сказать, первая группа или одна из первых групп него образовалась, да, и мы собирались у него дома, и это стало главной частью моей жизни. Вот, и я сам не заметил, как, в общем-то, эта тяга, она была, но вот уже не физиологическая оставалась, да, к наркотикам, а чисто психологическая, что, ну, скучно жить. А тут, скажем, замена произошла, да, я как-то вот эту духовность, да, которая в программе в первую очередь, да, первым планом всегда идет, там поиск Бога, мне это было очень близко. Я еще когда сидел об этом, да, читал, задумывался, ну и в детстве, в общем-то, бабушка меня в церковь водила, да, я никогда не отрицал, да, Бога. Последний год, да, я вся моя жизнь уже была запоя до запоя. Да? Запои стали жесткими такими от 5 до 7 дней. Я уходил просто из дома, поскольку уже в своем кругу, в каком я работал, да, я там это старался прятать. Ну, конечно, уже люди понимали, но я там ни в коем случае не пил. Да, мне было и неинтересно с ними пить, потому что... Пьем по-разному. Уходил к алкоголику, рядом там в соседнем доме жил. Думаю, ну, денек-другой попью, там, пятницу, субботу. А оказывалось, что прошла неделя. Когда очухивался, у меня, как всегда, пропадали все деньги, барсетка с документами, там, да, на машину, на все. Каждый раз это восстанавливать или выкупать. Там, да. Я только в этом году, в 2006 году, несколько таких у меня было запоев, когда... Меня приносили домой избитого. У меня и здоровье, конечно, было уже ужасно. Печень, у меня 2 гепатита было. Когда сидел на игле, это гепатит С, шприцевой. Вот. Да и пил столько. Печень у меня уже вываливалась. С головой у меня было плохо, с сосудами совсем. И последний раз меня, когда притащили всего избитого, вот врач посмотрел, он говорит, у него печень, говорит, вся наружу, говорит, я за него не хочу отвечать, вон, везите в наркологию, пусть там откачивает, он пьяный вдрызг, выживет, выживет. Ну, так сейчас относится. Попал я в НИИ гриппа, вот, откуда, в общем-то, у меня началась новая жизнь, да. Я когда там очухался, ночью. Я не мог понять, где я. Вокруг какие-то пацаны молодые. Там в основном наркоманы лежат, откачивают их. Да, алкоголиков меньше. Вот. Там ребят поспрашивал, что, чего, где. Объяснили, да. Через пару дней так пришел в себя, более-менее вспомнил. Да, вот что, у меня такой хороший эпизод. Я просто ночью так сижу на кровати, вот когда я очухался, да, я так все себе, ну где я, где? И ответ такой, как сверху, да на дне. Вот на дне ты. Все, приплыл парень, дальше некуда. И оказался там человек, как бы, да, который мне помог, вот рассказал про гору, про реабилитационный центр «Надежда» на горе. Я вначале испугался, конечно, думал, что мне там делать, я и так анонимных алкоголиков знаю, столько был в группе «Наш путь», да, пойду туда. Но потом подумал, что, ну, скажем, мне нужно как бы... Во-первых, было трудно и туда прийти, да, стыдно. Потому что я когда ушел, порвал свои, да, я достаточно символически это, да, все сделал. Вплоть до того, что сжег там книги, да, то есть отказался все от своего спасения на самом деле. И мне было, конечно, стыдно туда появляться и трудно. Но, тем не менее, еще перед тем, как туда поехать, я пришел в группу «Наш путь». Меня там приняли, тем не менее, старики с распростертыми объятиями, были рады. Поехал я все-таки туда, в этот дом «Надежды» на горе. Я понимал, что мне нужно, ну, вот, как бы, самого... У меня смирения вообще по жизни, как бы, не было никогда, да, своевольный очень человек. И когда я так послушал, немножко узнал, я понял, что оттуда-то можно всегда и выйти, да. Но попробовать надо. Пришел и попробовал. Первую неделю мне было очень... страшно трудно, потому что там как бы приходилось выполнять там хозработы. Для меня это было, ну, по моим понятиям, Вообще чуть ли туалет нельзя мыть. Я не буду говорить на жаргоне. Вот. Мне это было страшно обидно, било по моей гордыне. Этот режим, распорядок. Да? А потом я же понимал, уже взрослый человек, что я сам в себе как бы, да, вот послушание... Я сам себе, да, с Божьей помощью вот это устраиваю. Я в любой момент могу выйти. Тем более я приехал туда на машине, да, вот, мне все было просто. Сел, завел и уехал. Никто не держит. И через неделю я в конце концов понял, что там не начальники, там эти консультанты. Не нужно делать для них это ничего, да. Что это все для меня, да. И я в конце концов... воспринял всех не как начальников, а как, скажем, очень доброжелательных людей, которые, да, невзирая на все мои выходки, мне, ко всему прочему, бесплатно помогают. Да. Вначале я конфликтовал со всеми, вплоть до директора. А потом мне понравились эти отношения, мне очень трудно их было принять. Я научился, там, вот этот дневник чувств дурацкий для меня был, я его не переваривал. Думаю, ну что придумывать, придумаю сколько угодно, и наговорю сколько угодно. Вот. И поначалу, в общем-то, этим занимался. А потом понял как-то в один прекрасный момент, да, и у меня вот это пошло. И я с тех пор, в общем-то, и... почувствовал радость там за многие годы, да, в первый раз, сколько я не ездил там по путешествиям, там, пил или не пил, да, я разыгрывал там иногда, да, радостные какие-то состояния. На самом деле, все это было как-то для меня обыденно и неинтересно. Ну, вот чувств не было. Пустое, скажем, каменное сердце настоящее. А там вот оно вот начало оттаивать. Теперь у меня опять друзья. Своих друзей я, по сути дела, потерял уже давно. Ну, наркоманы, они рано довольно умирают. Так и у меня произошло. Да? То есть настоящие мои друзья давно умерли. И я так как бы не прибился ни к одному лагерю там, да, новых русских, хотя меня туда тянуло. Отлетел от всех людей, а сейчас я опять прекрасно чувствую себя и в социуме. Здесь у меня много групп, куда я хожу. Основная здесь как бы домашняя, в Зерках. Я сюда хожу 3 раза в неделю, это обязательно. И невзирая ни на что, там, да, достаточно, я не скажу, что счастлив, да, но... часто испытываю радость, хорошие такие чувства бывают. Я думал, что они у меня как бы не появятся, но нет, они появляются. Даже в таком возрасте можно вот этот эмоциональный мир опять вернуть, окрасить его, что ли, по-настоящему. И думаю, что вот это главное.
0: Если у вас или ваших близких есть алкогольная зависимость, найдите группу анонимных алкоголиков или программу «12 шагов» в вашем городе. Нигде вас так не поймут, как там. Вместе бороться легче. Вы также можете обратиться в реабилитационный центр «Ковчег». Здесь помогают алкоголю и наркозависимым. И помните, ваша жизнь может измениться к лучшему.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Радуйтесь, Господь всегда рядом.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: лицу. Радиопрограмма.
1: Здравствуйте. В студии Виталий Олейник. Мы сегодня поведем разговор о взаимоотношении и соотношении религии и науки. В частности, мы говорим об отношении христианства, Библии к науке. Во время наших предыдущих встреч мы поговорили немного о мифах, которые распространены в этом отношении. Также попытались выявить разницу между методологией науки и методологией Библии. И сегодня рассмотрим историю взаимоотношений науки и христианства. Когда христианство только появилось в первом веке нашей эры, оно вынуждено было столкнуться с ожесточенным сопротивлением очень развитой философски греческой культурой, которая пережила греческую империю и стала главной в Римской империи. Представители греческой философии атаковали главные положения христианства и высмеивали их. Например, в книге «Деяния апостолов» в Новом Завете в 17 главе описывается путешествие апостола Павла в Афины и его встречу с некоторыми философами. 18 стих 17 главы упоминает об эпикурейских и стоических философах. Они попросили его выступить и рассказать о сути проповедуемого им учения, и он начал с близкой им темы. Он начал с сотворения и далее рассказывал о том, что Сын Божий пришел для того, чтобы умереть и отдать свою жизнь за грехи человечества и затем воскрес из мертвых. Вот что говорит 32 стих. «Услышавшие о воскресении мертвых, одни насмехались, а другие говорили, об этом послушаем тебя в другое время». Итак, Павел вышел из среды их, говорит 33 стих. Но интересно, 34 сообщает следующее. «Некоторые же мужи, присоединившись к нему, уверовали. Между ними был Дионисий, Ареопагит, и женщина именем Дамарь, и другие с ними». Когда христианство появилось со своей идеей о воскресении мертвых, для греческих философов, которые к тому времени уже на протяжении 4 столетий были знакомы с таким философским направлением, как натурфилософия, эта идея казалась смешной, идея воскресения. Но тем не менее, как повествует, например, 17 глава книги «Деяния апостолов» в Новом Завете, апостолу удалось некоторых убедить. Дело в том, что апостол Павел был весьма образованным человеком. Помимо отличного знания иудейских писаний, Танака, то есть Ветхого Завета, он обладал также знанием греческих философов, и он их цитирует в своих трудах. Дальше, когда христианство стало распространяться, ему пришлось защищаться, и в истории христианской церкви существует раздел по времени, которые обыкновенно называют апологетическим разделом или эпохой апологетов. Апологеты – это те, кто защищал христианство, показывал его разумность, показывал его состоятельность, и само слово греческого происхождения от слова «апологео» – «защищать». Единственный способ, которым апологеты могли утверждать истинность своей веры был в том, чтобы пользоваться научным инструментарием того времени. Они использовали логику, они использовали риторику, они использовали знания о материи, они использовали астрономию. Читая их труды, читая их сочинения, мы видим необыкновенно большой интеллектуальный потенциал и научный потенциал. Далее сменившие их отцы церкви были образованнейшими людьми. Они ранее получали образование в греческих философских школах. И затем, когда уверовали во Христа, они использовали эти знания, использовали свой научный потенциал для того, чтобы защищать новую идею. Такие имена, как Ориген, Иероним, Августин, Златоуст и так далее, известные всему миру люди, которые в действительности были величайшими умами своего времени. Иными словами, в начале, когда христианство стало распространяться, будучи вынуждено защищаться, оно использовало научный инструментарий. Иной бы не мог быть использован просто, поскольку в той культуре были чрезвычайно высоки требования по грамотности, по логичности, по основательности выдвигаемых утверждений. Итак, в начале христианство научно побеждает. Несмотря на преследования на протяжении первых трех веков, христиане умножаются, их количество увеличивается. И когда император Константин в 313 году подписывает Миланский эдикт, согласно которому христиане теперь уже становятся легальной религией, христианство к тому времени было уже слишком большой силой, чтобы его можно было игнорировать. Далее начинается эпоха, когда у церкви появляется сила. Она пользуется войсками, она пользуется экономическим давлением и уже не убеждением, а силой, авторитетным подходом, авторитарным подходом, преследованиями, убиениями, сожжениями, она насаждает свою идеологию. Наука постепенно вытесняется из церкви и уходит в подполье. На протяжении средних веков церковь запрещала исследовать химический состав веществ. Она называла химию дьявольским искусством. Церковь запрещала лечить, поскольку считалось, что если вы лечите кого-то, вы таким образом идете против воли Божьей, которой определил ту или иную болезнь человеку. Церковь запрещала анатомировать. Был запрет на астрономию, потому что боялись, что увидят Бога. Запрещала делать прививки, использовать анестезию и так далее, и так далее. Постепенно нарастал протест. Изменялась политическая обстановка, церковь постепенно теряла власть над землями, где прежде полновластно господствовала. И вот, когда эпоха Возрождения открыла новые возможности, сняла покров с долго находящейся в преследовании науки, тогда одновременно с этим выплеснулись наружу и антицерковные настроения. Когда в конце XVIII века атеизм во Франции стал государственной религией, тогда враждебности в адрес церкви стало еще больше. В 1853 году появляется книга «Происхождение видов» Чарльза Дарвина, и она была подобна искре, упавшей в пороховой погреб. Ситуация была готова, ситуация созрела к отвержению Бога, к отвержению церкви и к отвержению Библии. Таким образом, церковь сама спровоцировала негативное отношение к себе со стороны ученых. Результатом вот такого развития истории взаимоотношений между наукой и христианством было то, что, во-первых, многие стали путать утверждения Библии с утверждениями церкви. Когда однажды, помню, мне приходилось, еще учась в школе в России, беседовать на тему происхождения жизни и иные вопросы с директором школы, который вызвал меня, он утверждал, например, что Библия говорит о том, что Земля плоская. Это миф, который появился в результате того, что ученые стали негативно относиться ко всему, что было связано с церковью и Библией. На самом деле, в книге пророка Исаии, в 40 главе, в 22 стихе сказано о том, что Земля круглая, сказано за 700 лет до того, как настала наша эра. Вторым последствием было то, что многие христиане попытались приспособиться к науке. Например, они стали утверждать, что слово «день» в первой главе книги Бытия – это не день вовсе, а огромный промежуток лет и так далее. В следующий раз мы продолжим с вами разговор о том, как развивались взаимоотношения, как они сейчас развиваются между наукой и христианством, между христианством и представителями исследователей современности. С вами был Виталий Олейник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Ждем ваших писем и пожеланий по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
2: Лицом к лицу. Радиопрограмма.
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
4: «Придите ко мне, все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас».

0: эфире молодежная программа «Найди свой путь».
1: Здравствуйте, дорогие друзья! С вами программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. Оля, привет! Хорошо выглядишь.
2: Привет!
1: И в гостях у нас Виллис. Виллис, привет!
3: Здравствуйте!
1: Как мы знаем, Виллис, ты у нас проживаешь и учишься не где-то, а на другой части земного шара по сравнению с Россией в Аргентине.
3: Да, учусь и далеко.
1: Учишься и далеко. Вот мы знаем, что есть у тебя очень интересная история, которую ты бы поведал нашим зрителям, о том, что, оказавшись в далекой стране, ты смог найти, наверное, даже свое целое призвание среди друзей, которых там завел. Расскажи нам.
3: Да, это, наверное, история, можно так сказать, единомышленники. Она о том, как... Это уже было, когда два с половиной года назад я полетел в Аргентину учиться. Вот. Но всегда как бы было желание служить Богу, всегда было желание каким-то образом делиться любовью Божией, да, с другими, с окружающими. И сначала это было сложно, потому что улетел я и другие ребята, которые туда прилетели из России, из других ближайших здесь стран, которые говорят на русском языке. Мы никто не говорили на испанском, но у нас у всех было желание делиться Словом Божьим и делиться любовью Божией с другими.
1: То есть так получилось, что когда ты прилетел со своими соотечественниками в Аргентину, вас объединяло не только то, что вы верующие люди, потому что верующих может быть очень много, и у всех свои менталитеты, а еще объединяло то, что у вас была именно цель вот нести Божью весть.
3: Да.
1: То есть прям все были вот именно, так скажем, вот именно такой вот закалки.
3: Энтузиасты,
1: да. Так, и...
3: Нас еще объединяло то, что мы все дружно как бы не говорили на испанском языке, мы посещали курсы, да, которые нас подготавливали к университету. И первое время мы не знали, чем мы можем заняться, мы просто вместе по вечерам садились, изучали Библию, и однажды нам пришла такая идея, это уже прошло где-то полгода, создать свою миссионерскую группу. Тоже думали, что мы можем сделать, потому что знания языка еще были достаточно слабые, объясниться было трудно, и мы решили, что мы сможем найти своих единомышленников в школе, которая рядом была школа, то есть ребята до 12 класса, они там тоже учатся, приблизительно возраст 10, 15, 18 максимум лет мы выбрали, поговорили с ребятами со школы и предложили им участвовать в миссионерской группе, там, где они смогут говорить о Боге.
1: А эти ребята, они были русские или это уже
3: местные? Нет, это уже были местные, с Аргентины.
1: Виллис, вот ты говорил, что пришла вот у вас, появилась у вас идея создать миссионерскую группу, да, ты сказал?
3: Да.
1: А вот еще какие-то идеи были у вас, может быть, еще как-то чем-то, так скажем, вот, ну, каким-то, так скажем, правым делом себя занять? Какие-то, может быть, были попытки, варианты? Или вот, а почему бы нам не создать миссионерскую группу сразу же, бац, и вот пошло оно?
3: Нет, ну, мы до этого вместе как бы изучали Библию, мы старались просто общаться с людьми, но общаться на серьезные, допустим, да, темы или там духовные, да, для этого уже нужно иметь как бы глубокие знания языка, потому что там как бы лексикон нужен достаточно с большим словарным запасом.
2: Угу. Вот. А вы дети быстро согласились?
3: Вы знаете, на удивление, да, потому что у них было много свободного времени. Мы им как бы сделали интересное предложение в плане служения, потому что это было нестандартное служение, как бы это было связано с рисованием, с посещением домов и с наклейками на столбах.
1: Кстати, вот мне в плане детей очень понравилось, потому что вот я люблю русских детей, ничего против них не имею, но сейчас, если взять детей возраста 10-18 лет, да, то, знаете, вот поанализировав, посмотрев на них, ну, там сейчас в приоритетах у них многое другое, там гаджеты современные, какие-то игры, там погулять туда-сюда, а тут ребята сразу же согласились вот на такую вот хорошую работу.
3: Потому что это тоже было на улице, мы их не заставляли сидеть в помещении, слушать какие-то лекции. Да, это как бы здесь надо ходить, здесь ты можешь общаться. Здесь они могут ходить группами, что люди... Ну, как бы у нас было три подгруппы, да, в которые приблизительно было по 15-20 человек. То есть в общей сумме у нас было где-то 60 человек в нашей миссионерской группе. Вот, и они делились на маленькие группки, кто с кем общался, ходили, общались между собой на свои темы и в то же время могли служить тем, что они проходили мимо дома и оставляли письмо, которое мы до этого заготавливали в течение недели. И каждую субботу вот мы делали такой маленький обход по городу, делили его на сектора. Первая группа у нас клеила на доски объявлений и на столбы, допустим, у нас слово «надежда». И небольшой текст из Библии о надежде. И получается, человек может пройти, увидеть слово «надежда» и оторвать этот листочек, uh-huh. прочитать и как бы оставить себе это обетование. Вторая группа у нас занималась письмами. Да, то есть мы писали письмо в течение недели, думали, как бы, что лучше можно было бы оставить людям, какое послание, которое делилось у нас на четыре фазы. Первое – это мы просто как бы знакомство с Богом. «Здравствуй, что я Бог, я есть, я существую, я тебя люблю, и у меня для тебя есть обетование». Второе письмо – это уже более подробное обетование о его любви, да, о том, что как бы он всегда слышит, заботится. Третье письмо у нас уже было больше связано о том, что человек должен осознать свою жизнь и задуматься, что он может сделать для Бога. И в четвертом письме мы его приглашали в церковь.
0: Найди, найди свой путь.
1: А скажи, Виллис, какие-то сложности возникали вот у вас? Потому что вроде так вот все интересно, красиво звучит, но, что называется, даже в дружных коллективах порой возникают очень большие трудности, может быть, конфликты, какие-то разногласия.
3: Разногласия у нас тоже иногда были. Это, скорее всего, в выборе, что будет делать какая подгруппа. Это было в самом начале. И потом у нас были больше не разногласия, а, наверное, сомнения. Правильную работу или мы делаем, потому что как бы уже... Ребятам это понравилось, да, которые со школы были, они были достаточно заинтересованы, потому что они ходят, общаются, как бы, и в то же время могут служить. А у нас, как бы, да, как бы лидеров проекта, мы начинали задумываться, есть ли это вообще какой-то результат.
2: И как долго проходил этот миссионерский проект?
3: Он до сих пор работает уже больше года.
2: Ничего себе. И какие у вас результаты?
3: Слава Богу, результаты позитивные. Люди действительно начали приходить в церковь. Мы получили тоже много позитивных ответов. Как бы самая популярная там социальная сеть – это Facebook. И люди, которые срывали вот эти вот письма, библейские текста, они много кто делал репост в Facebook, писали о том, что действительно в нужный момент и в нужное время этот текст им помог. Вот те, которые тоже получали письма, тоже слышали много позитивных ответов о том, что действительно они почувствовали, что Бог есть. Потому что многие не задумываются, да, его существование, его любви, как бы живем в своих заботах, в своих проблемах, работа, дети, семья, как бы не задумываемся. А так они смогли остановиться и немножко задуматься.
2: Но ты-то сам не католик, и как была реакция у людей?
3: Вы знаете, оказалось так, что достаточно позитивная, потому что мы просто хотели рассказать людям о Боге, призывали их как бы читать Слово Божие, это Библию, и делились опытами и любовью, которая в нас есть.
2: А у вас есть какой-нибудь там, не знаю, прям яркий пример приходящих людей, которые вот прям вот писали, что вот да, вот этот стих или вот это слово меня очень спасло, или...
3: Угу. Наверное, есть немножко другие примеры. Это когда люди приходили в церковь со временем, они говорили, что вот в той суете, которая у них проходит каждый день, они были верующие, да, как говорили, что мы верим в Бога, но не задумывались на протяжении недели или даже в конце недели, когда есть свободное время, говорят, что просто не задумывались, только там на праздники, да, как бы христианские праздники. И сказали, что эти письма и эти карточки, да, которые висели, которые они могли сорвать, действительно оказали свое позитивное влияние на них, они стали задумываться больше о духовных ценностях и начали больше задумываться как бы о Боге и что они могут сделать для Него.
1: А каким вообще вот образом вы распространяли вот эту всю религиозную информацию? Прям вот как в России, я знаю, там на столбы куда-нибудь наклеит, почтовый ящик бросил, я не знаю, в офис пришел, на, вон, читай.
3: Да, мы оставляли в почтовых ящиках, в обычных жилых домах, вот, и на столбах, и на досках объявления.
1: Виллис, а почему ты вообще захотел стать миссионером?
3: Вы знаете, наверное, мне кажется, каждый человек, который знаком с Богом, который чувствует, что он присутствует в его жизни, он не сможет промолчать, не сможет жить без желания поделиться, потому что Бог, Он действительно велик, Он творит чудеса в нашей жизни, Он нас заботится. И когда человек это чувствует, когда он видит его в своей жизни, я думаю, он просто обязан, и у него горит желание рассказать это другим, о том, какой он великий, о том, что он заботится о нас. Это, я думаю, это была наша основная как бы причина, да, потому что все мы были верующие, да, то есть мы верим в Бога, то есть это вся наша группа из приблизительно 10 человек. Мы продолжали изучать Слово Божие и понимали, что надо с этим что-то делать, делиться с другими, чтобы тоже другие могли испытывать эту радость.
1: Виллис, а вообще расскажи, в чем вообще разница менталитета аргентинского народа и русского? Все-таки мы все россияне, в Аргентине, извини, мы не каждый день бываем.
3: Ну, наверное, первое то, что заметил, вот здесь люди немножко более холодные, да, то есть не такие эмоциональные. То есть эмоции у нас как бы не принято сразу показывать. А там, даже когда ты здороваешься с человеком, как бы это не просто рукопожатие, это люди чаще обнимаются, то есть завести разговор немножко легче, они более доверчивые, очень разговорчивые. Ну, не все, конечно, но в большинстве. То есть войти в доверие человеку – это не так сложно, как бы они легко идут на контакт, тоже сразу приглашают в дом, очень общительная достаточно вообще нация.
1: А вот про русских говорят, что вот русские на улицах никогда не улыбаются. Вот я уже знаю, что ты сейчас ответишь. Вот в Аргентине, когда идешь по улице, вообще бывает, что люди идут, радостно улыбаются?
3: Ну, на самом деле, это такой очень скользкий вопрос, потому что в большом городе, в принципе, я думаю, это в каждой стране одинаково. Люди нигде в больших городах не ходят и не улыбаются просто так. В нашем городе, я живу в маленьком очень городке, поскольку там всего населения 10 тысяч человек, то есть мы относительно друг друга знаем, поэтому мы чаще улыбаемся, да, в городе маленьком. А в целом, не могу сказать именно про улыбку, что все ходят улыбаются, но с человеком все равно начать разговаривать, мне кажется, немножко легче.
0: Найди, найди свой путь.
2: А вот вернемся к миссионерскому проекту, вот скажи, а какие опыты были у детей? Там что-то интересное у них случалось, там, может, забавные случаи?
3: Да, было у них там несколько забавных случаев. Я думаю, самое для них интересное было – это встреча с собаками. Они всегда очень эмоционально рассказывали, как они думают, заходить в дом, не заходить в дом, потому что собаки лают, иногда они заходят и не замечают сразу, что есть собака, собака к ним, они давай оттуда выбегать со двора. Как бы, да, это, наверное, такие самые эмоциональные были истории. Но, слава богу, вроде бы за все время никого не покусали. Собаки в свое вовремя останавливались. И либо выходил хозяин, либо они успевали выходить со двора. Так что было все без печальных происшествий.
1: А что, табличка разве не было у дверей, у входа в калитку? Осторожно, злая собака. У нас же тут вообще у каждого частного дома висит, если есть собака.
3: А, табличек не было, потому что, в принципе, там... У нас в городе нет многоэтажек, это все жилые, это все как бы частные дома в основном. И поэтому как бы уже не принято ставить табличку, потому что практически у всех есть собаки.
1: Угу.
3: Но все равно ребята шли напролом, у них была большая цель. Да.
1: То есть даже собаки не останавливали детей?
3: Даже собаки не останавливали детей. Ну, конечно, есть некоторые ребята, которые конкретно у них есть страх, да, как бы они боятся собак, но вот они не заходили, да, они тогда... клеили вот эти вот письма и объявления, на которых они могли оторвать кусочек, да, бумажки, там, где было написано библейский текст.
1: Угу. Виллис, вот ты говоришь, что вот ваше вот это самое миссионерское служение, оно привлекает очень много людей в церковь. Но, как мы понимаем, оно состоит именно из молодежи. То есть молодежь, ребята молодые, а вообще взрослые люди есть такие, кто проявляет интерес и пытается тоже внедриться вот в эту,
3: да, есть.
1: Группу.
3: Просто именно этот городок, в котором я живу, это больше молодежный городок, потому что там школа, университет, и сначала был построен университет, а потом был построен городок. Поэтому 4 тысячи из 10 – это студенты, а остальные 6 – это те, кто работают в университете, либо в ближайших заведениях, там, кафешках или еще где-то рядом.
1: Виллис, а вот вообще, что бы ты хотел пожелать нашим телезрителям, потому что все-таки опыт у тебя очень интересный, и в Аргентину слетал, и в Бразилии был. Вот что бы ты хотел сказать нашим зрителям? Может быть, какое-то напутствующее слово, какую-то рекомендацию, потому что сейчас евангельскую литературу все равно пытаются распространить везде, но твой опыт все-таки...
3: Я бы сказал, наверное, что каждый человек, у которого есть желание, может не переживать, если есть какие-то трудности, да, потому что они бывают у всех, если действительно чувствует побуждение служить, чувствует побуждение рассказать о любви Божией кому-то, людям, близким своим, никогда не бойтесь, не переживайте, начинайте это делать, пробуйте, сначала будет нелегко, но Бог всегда поможет, даст сил, даст мудрости и никогда не оставит.
1: Вилли, спасибо тебе за этот интересный рассказ. Оль, вот как ты считаешь, может быть, нам тоже стоит попробовать организовать нечто подобное?
2: Ну, я думаю, это можно, и надеюсь, что это заинтересует, но боюсь, что может некоторых из нашей молодежи это напугать. И вот что бы ты посоветовала, как с этим бороться, чтобы они не, ну, пошли тоже делать...
1: Чтобы ребята чувствовали себя увереннее.
3: Ну, страх — это нормально. Все, когда что-то начинают, это сразу нелегко. Есть препятствия, есть сложности, трудности. Но я думаю, в принципе, человек, который верит в Бога, да, и уверен в том, что Он его благословит в этом, будет немножко легче и начать, и со временем как бы не сдаваться, быть уверенным в том, что будет результат, как бы, да, Бог будет наставлять, давать мудрость, как это делать, каких себе компаньонов выбирать, да, в этом служении. И это не обязательно делать в большой группе, так можно и самому начинать, или с одним другом, если есть больше компаний, которые это может делать замечательно. То есть здесь, я думаю, нет рамок в количестве людей, рамок, где ты находишься, рамок, на каком ты языке говоришь. Если есть желание, Бог всегда даст возможность.
1: Спасибо тебе, Вилли, за этот ответ, который в тот же самый момент является отличным выводом, друзья, к нашей передаче. Это была программа «Найди свой путь». Я ее ведущий Борис, моя подруга Оля. В гостях у нас был Виллис. Поднимайте большой палец вверх, оставляйте комментарии. Пока!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам здоровья. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Небо на земле.
1: Ведущий Алексей Бритов.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. В эфире программа «Небо на земле», и мы продолжаем говорить с вами о жертвах, которые приносились в святилище. В гостях у нас Виталий Иванович Олейник. Здравствуйте, Виталий Иванович.
3: Добрый день.
2: Мы поговорили о том, чем жертвы не являются, когда они есть пошли, да, с чего началось жертвоприношение, что стало этому причиной. Но сегодня никто, ни иудеи, ни христиане, жертвы не приносят. Почему? Когда прекратилась необходимость вот это вот в жертвоприношениях?
3: Если посмотреть на историю этого вопроса, то в Иерусалимском храме, на том месте, где сам Господь указал построить святилище, там, где во исполнении именно Божьих законов приносили жертвы, в Иерусалиме этот храм исчез в 70-м году нашей эры. В связи с завоеванием Иерусалима был разрушен храм. И интересно то, что, несмотря на желание римлян сохранить это сооружение в качестве архитектурного памятника, в качестве вот такой религиозной ценности для иудеев, все-таки события развернулись так, что он был уничтожен. И многие задают вопрос о том, почему Всевышний позволил этому случиться. Ведь если он сам после грехопадения учредил эту форму богослужения, ведь если грехи продолжают твориться, то...
2: Какой выход теперь?
3: Почему? Да, почему вот то место, где предписано было и где столетиями приносили жертвы, почему теперь это исчезло? Священное Писание дает нам ответ на этот вопрос. И я хочу предложить сегодня нам почитать из 9 главы книги пророка Даниила стихи с 24 по 27. Даниила, 9 глава, с 24 по 27. «70 седьмин определены для народа твоего и святого города твоего, чтобы покрыто было преступление, запечатаны были грехи и заглажены беззакония, и чтобы приведена была правда вечная, и запечатаны были видения и пророк, и помазан был святый святых. Итак, знай и разумей, с того времени, как выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, до Христа Владыки 7 седьмин и 62 седьмины, и возвратится народ, и обстроятся улицы и стены, но в трудные времена». И по истечении 62 седьмин предан будет смерти Христос, и не будет. А город и святилище разрушены будут народом вождя, который придет, и конец его будет как от наводнения, и до конца войны будут опустошения. И утвердит завет для многих одна седьмина, а в половине седьмины прекратится жертва и приношение, и на крыле святилища будет мерзость запустения, и окончательно предопределенная гибель постигнет опустошителя.
2: Даже при беглом, вот таком поверхностном прочтении мы видим, что прекращение принесения жертв и приношений, оно было предсказано, да, в Священном Писании за несколько столетий до Иисуса Христа. И, кстати, и он тут упомянут. Христос, Владыка, в Ветхом Завете, в Ветхозаветном пророчестве, в книге Даниила упоминается. Мало кто об этом знает, на самом деле, я думаю.
3: То есть получается, что тот же самый Бог, который сказал, вот как нужно служить, вот где служить, постройте мне святилище, буду обитать посреди вас, какие жертвы нужно приносить. Сам Бог, который участвовал в принесении первой жертвы, когда одел Адама и Еву в одежду вот, кожаную, да, используя кожу жертв, он же сам говорит, что наступит время, когда этого не нужно будет.
2: То есть то, что произошло в 70-м году, да, за то, что Иерусалим был захвачен римскими войсками, это была не просто случайность, а это было по замыслу Божию предсказано. Да?
3: Это было предсказано. Однако при исследовании появляется структура текста, при которой пророчество о Мессии в одной колоночке, а пророчество о городе и о храме, о святилище в другой колоночке, связаны с разными глаголами, и только лишь пророчество о Мессии связаны со временем, что касается вот концовочки предсказаний о смерти, о явлении в начале Мессии, о его смерти. То есть 70-й год в пророчествах не предсказан. Смерть Господа Иисуса Христа предсказано именно в контексте конкретного времени. И это можно подсчитать. Но это тема, очевидно, отдельного разговора. Господь позволил своему дому, своему храму, своему святилищу оказаться разрушенным после того,
2: как необходимость в жертвах исчезла,
3: предали смерти Мессию. Вот вы упомянули, Алексей, что совершенно очевидно, что здесь упоминается Христос. И, конечно же, христиане сразу же имеют в виду Иисуса Христа. Mm-hmm. Да? Однако важно помнить, что текст написан по-древнееврейски, и здесь используется термин «машех», «мессия», «помазанник», по-гречески «Христос». Mm-hmm. Да? Мы, христиане, воспринимаем термин «Иисус Христос» в подавляющем большинстве чуть ли не как имя и фамилию. На самом деле есть серьезные споры о том, в действительности ли здесь говорится именно об Иисусе Христе. И потому нам важно было бы обратиться именно к подлиннику, к оригиналу Священного Писания и к тому, как это пророчество еще до христианства и потом иногда и параллельно времени и истории существования христианства, как эти пророчества понимались у иудеев. Потому что часто в адрес христиан звучит такое обвинение. Была Тора, был Танах, то есть то, что христиане называют Ветхий Завет. Пришли христиане, похитили это дело, экспроприировали это дело.
2: Свои толкования.
3: Перетолковали, переначали, вложили в какие-то вот термины и пророчества свой смысл, одухотворили. И теперь вот это постулируют, как будто Господь на самом деле это имел в виду. Потому при исследовании отрывочков, которые имеют отношение к эпохе Ветхого Завета, ради богословской и научной точности и честности всегда полезно смотреть, как этот отрывок понимался, как он понимается в иудаизме. То есть нету ли в действительности переиначивания смысла Священного Писания? Потому что Слово Божье, оно должно быть понято именно точно, без ошибок, без вот каких-то надумываний, добавлений, потому что у нас есть очень строгие предостережения, да, не убавь, не прибавь и так далее.
0: Далее в программе.
3: Толкует это пророчество как о грядущем Мессии. Что есть правда вечная или праведность вечная? Никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Эта личность возложила на себя все грехи. Дата смерти Мессии предсказана там.
0: Небо на земле.
2: А всегда ли вот понимание яровинов, мудрецов иудейских является мерилом к правильному толкованию пророчества?
3: Конечно же, нет. И пророк Исаия еще до эпохи Нового Завета писал, сказано, стало у них словом Господа, правило на правило. И тут немного, там немного, и дальше зато они пойдут и упадут, и разобьются. Спаситель Господь Иисус Христос высказывался о преданиях старцев в 7 главе Евангелия от Марка, в 15 главе Евангелия от Матфея, говорил: «Тщетно чтут меня, уча учением, заповедям человеческим», ссылаясь вновь на пророчество Исаии. То есть никакую традицию мы не можем принимать за чистую монету, ни иудейскую, ни христианскую. Тот факт, что в христианстве столько много деноминаций, и есть целый ряд ортодоксальных направлений в христианстве, где есть возможность продемонстрировать свою преемственность от апостолов, да, то есть довести историю и документы по рукоположению до апостольских времен, у каждой деноминации, у каждой конфессии христианской вот из числа ортодоксальных есть свои отцы, своя традиция, свои документы чтимые, и они разнятся. Потому никогда традиция не может быть выше Слова Божия. Но обращение к иудейской традиции, когда мы читаем Танах, Ветхий Завет, оно может быть полезно для того, чтобы понять, как это понимается там. И когда оказывается, что это понимание соответствует апостольским писаниям, Новому Завету, тогда становится очевидно, что это не есть изобретение христианства. То есть я этот вопрос задаю в плане методологии исследования, в плане вот честности, последовательности и объективности исследования. И вот в этом контексте, когда мы смотрим на такое выражение в 24 стихе, как «правда вечная», да, сказано, чтобы приведена была «правда вечная», то оказывается, что Мидраш, раввинистическое толкование на Священное Писание, буквально пишет следующее. Рассматривая выражение «праведность вечная», Мидраш считает весь отрывок, относящимся к Мессии. И вот цитата. «Что есть правда вечная или праведность вечная?» Ответ – «Царь Мессия». То есть, вне зависимости от того, читает ли этот текст человек, который видит в Иисусе Христе,
2: Мессию
3: или нет, по факту текст говорит о Мессии, это так понимается и в иудаизме, и в христианстве. Далее, в 25 стихе у нас написано «до Христа владыки». Да? Это есть перевод древнееврейского «ад машех нагид». Да? И когда мы обращаемся к Талмуду, вот что мы находим. Он, идет ссылка на раввина, на законоучителя по имени Ионатан бен Узиэль, в дальнейшем пытался при помощи Таргума, Таргум – это перевод еврейской Библии на арамейский язык, обнаружить скрытый смысл священных писаний. Но дальше Талмуд говорит, раздался бат-коль. Бат-коль – это термин, который описывает Божий глаз, да, непосредственно откровение, голос свыше. Раздался бат-коль и сказал ему «довольно». В чем причина этого, задает вопрос Талмуд? В том, что дата смерти Мессии предсказана там.
2: Это в Мидраше вот это все описывается?
3: Это написано в Талмуде.
2: А, в Талмуде.
3: Да. То есть Мидраш – это сборник толкований. Кое-что из Мидраша вошло в Талмуд, а Талмуд – это запись того, как раввины обсуждали разные вопросы, имеющие отношение к Торе, к Танаху, как соблюдать, как понимать и так далее.
2: То есть мудрецы древности, иудейские мудрецы, видели здесь Мессию.
3: Да. И потому не только христиане уже спустя века, скажем так, да, сегодня, а истолкователи Библии и до этого, и, как говорится, среди тех, кто не верит в Иисуса Христа как Мессию, они видели, что здесь речь идет о Мессии и о смерти Мессии. Потому давайте посмотрим сейчас на последовательность действий. Угу. Что здесь предсказано? Значит, первое, сказано, выйдет указ о восстановлении Иерусалима. С того времени, как выйдет указ о восстановлении Иерусалима. Дальше сказано, отстроятся улицы и стены. Дальше явится Мессия. Потом Мессия будет предан смерти. Затем святилище будет разрушено. Так? Говорится также о том, что прекратятся жертвы и приношения, и будет мерзость запустения. Вот. Давайте немножечко об историческом контексте. Когда была написана книга Даниила? Это эпоха Вавилонского плена.
2: То есть где-то это шестой век
3: до нашей эры. И Даниил находится в Вавилонском плену тогда, когда Иерусалим лежит в руинах, и святилище тоже разрушено. И потому-то и пророчество. Выйдет повеление о восстановлении Иерусалима, будет город восстановлен, будет святилище позже восстановлено. И таким образом вот это будет точкой отсчета до времени начала служения Мессии, до помазания Машеха, Мессии Христа, помазанника. И потом указано время, сколько будет служение Мессии длиться и когда он умрет. То есть вот эта вся последовательность, которая включает в себя и разрушение того храма, которого еще не было во времена Даниила, она приводит нас к первому веку нашей эры. То есть, иными словами, совершенно определенно, согласно пророчеству Даниила, если Иерусалим больше не имеет храма, если храм разрушен, значит, Мессия уже пришел. И пророчество Даниила увязывает хронологически в плане последовательности событий прекращение жертвоприношения, мерзость запустения, разрушение храма и пришествие Мессии. И здесь важно отметить, что в истолкованиях раввинов в иудаизме есть признание того, что вот эти пророчества, они должны были исполниться и исполнились именно вот в то время, когда Иисус Христос совершал служение. Например, рабби Иуда, который был одним из собирателей Талмуда, так, и издателей его, в Вавилонском Талмуде, раздел 98, говорит, «Эти времена давным-давно прошли. То есть Вавилон, Вавилонский Талмуд собирался уже в нашу эру, в нашу эпоху. Да? То есть в иудаизме есть признание, что пророчество Даниила исполнилось. Дальше, в XII веке известнейший раввин, весьма уважаемый и в современном иудаизме раввин, рабби Моше бен Маймон или Маймонид, он пишет следующее. «Даниил открыл для нас знание конца времени». Однако, поскольку они являются тайной, мудрецы наложили запрет на подсчет времени явления Мессии, чтобы простой народ не был сведен с пути, увидев, что последние времена уже пришли, а признаков Мессии нет. То есть в иудаизме считается, что Мессия еще не пришел.
2: Да, так как пророчество явно говорит о том, что он пришел,
3: да.
2: Запретили толковать, вот. Чтобы не смущать никого.
3: К сожалению, в современном иудаизме до сих пор этот запрет остается.
2: Ну да, иначе нужно признать, что Иисус Христос – Мессия.
3: Безусловно, безусловно. Но исследование текста беспристрастное на уровне ведущих умов в исторической перспективе в иудаизме показывает, что определенно эти пророчества исполнились. И еще одна ссылочка интересная. Рабби Моше Авраам Леви в отношении времени пришествия Мессии сказал так. «Я исследовал и изучил все священные писания и не нашел ничего о времени пришествия Мессии, за исключением слов ангела Гавриила пророку Даниилу, которые записаны в 9 главе пророчеств Даниила». Иными словами, вне зависимости от убеждений, любой исследователь, который честно подходит к вопросу, он увидит, что в действительности пророчества Даниила исполнились. То есть, что мы имеем? Разрушение храма и прекращение жертв было предсказано. А оно связано с пришествием и смертью Мессии. Именно после смерти Мессии прекращаются жертвы. И эти события уже исполнились.
0: Небо на земле.
3: И вот теперь мы могли бы обратиться к еще одному эпохальному пророчеству. Это книга пророка Исаии, 53 глава, где говорится об Агнце, который должен прийти. Книга пророка Исаии, 53 глава. Прочитаем несколько стихов. Вот, например, 5.
2: «Но он изъязвлен был за грехи наши и мучим за беззаконие наши. Наказание мира нашего было на нем, и ранами его мы исцелились».
3: Говорится о том, что беззакония и грехи так были причиной смерти. Смерти того, кто назван, вот здесь вот в 3 стихе так, «Он был презрен и умолен пред людьми муж». Муж. В подлиннике «мужчина». Да? «Мужчина, скорбей и изведавший болезни». «Он был презираем» и так далее. Но он взял на себя наши немощи, понес наши болезни. И вот говорится о том, что этот человек, человеческая личность, за наши грехи, за наши беззакония претерпел. Дальше стих 6.
2: «Все мы блуждали, как овцы, совратились каждый на свою дорогу, и Господь возложил на него грехи всех нас».
3: Тот же самый язык. Когда мы читаем 53 главу книги пророка Исаии, мы находим здесь термин за термином, слово за словом, который напрямую взят из книги Левит, где описывается процесс возложения греха на жертву, термин «агнец» и целый ряд других, грех, беззаконие и так далее. Все это цитаты, описывающие жертвенное служение. И говорится о том, что какая-то человеческая личность, мужчина, станет тем, на кого все это будет возложено, все грехи, все беззакония, и кто воплотит в себе прообраз жертвы, прообраз того, кто вместо грешника умирает. Далее стихи 8 и 11 и 12. Давайте прочитаем.
2: «От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых, за преступление народа моего претерпел казнь. На подвиг души своей он будет смотреть с довольством. Через познание его он, праведник, раб мой, оправдает многих, и грехи их на себе понесет. Посему я дам ему часть между великими, и с сильными будет делить добычу, за то, что предал душу свою на смерть, и к злодеям причтен был, тогда как он понес на себе грех многих, и за преступников сделался ходатаем».
3: Удивительные слова. В 8 стихе говорится о том, что он претерпел казнь за преступление народа. Угу. Стих 11 говорит о том, что он понесет грехи. В 12 говорится о том, что он предал душу свою на смерть и сделался за преступников ходатаем. Он понес на себе грех многих. То есть эта вся терминология совершенно определенно указывает на то, что эта личность возложила на себя все грехи. А вот в стихах 7 и 10 еще яснее говорится о жертве. «Он истязуем был, но страдал добровольно и не открывал уст своих, как овца веден был он на заклание, и как агнец, пристригущим его безгласен, так он не отверзал уст своих». Он был именно заклан, это вновь термин из контекста описания жертвенного служения, и он, подобно жертвенному животному, был принесен в жертву. 10 стих. «Но Господу угодно было поразить его, и он предал его мучению. Когда же душа его принесет жертву умилостивления, он узрит потомство долговечное, и воля Господня благоуспешно будет исполняться рукою его». Это была именно жертва. То есть настанет время, когда тот, кто был предназначен еще прежде создания мира, агнец, закланный прежде создания мира, предназначенный прежде создания мира, он пришел, родился в качестве человека и взял на себя грехи мира, взял на себя грехи всех нас. И в качестве жертвы, жертвы умилостивления был принесен. И вот, когда мы вновь задаем вопрос, а как этот отрывочек, в принципе, понимался еще до того, как христиане стали провозглашать, что речь идет об Иисусе из Назарета? Да. То есть, можно ли путем такого беспристрастного чтения прийти к заключению о том, что речь идет именно об Иисусе Христе?
2: Да, о ком вообще Исаия это говорил здесь в первую очередь?
3: Да, здесь он назван «раб мой», угу. Да, в 11 стихе, он назван «муж», угу. «Муж-человек», «муж скорбей». Каким образом эти пророчества понимались в иудаизме? И, конечно же, как мы сегодня уже упоминали, есть традиций много, угу. Истолкований много разных, но нам важно задать следующий вопрос. Есть ли идея о том, в числе вот многих толкований, угу. Да, ведущих богословов, мудрецов Торы, Танаха и так далее, о том, что речь здесь идет о личности, о мессианской, которая должна исполнить вот эти пророчества и взять на себя грех. При исследовании обнаруживается, что известные в иудаизме законоучителя писали о 53 главе книги пророка Исаии языком и словами и разумением, которое стало традиционным для христианства. Вот в частности, Дон Ицхак бен Иуда Абарбанель, который был еврейским ученым, комментатором Танаха, государственным деятелем в 15-м, начале 16 века в Венеции, говорит, если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, в действительности в иудаизме распространена точка зрения, что здесь страдающий израильский народ представлен, а отнюдь не...
2: И он и есть раб Божий.
3: Он и есть этот раб Божий, да. Если это пророчество действительно об Израиле, как говорят некоторые толкователи, как Писание называет его муж, в подлиннике Иш, мужчина, столько был обезображен паче всякого человека лик его. Здесь исследователь ссылается на 52 главу книги Исаии, где он тоже видит ссылку на эту же личность. Или же в 3 стихе цитирует «презрен и умолен пред людьми муж скорбей и изведавший болезни». Ведь несмотря на то, что во многих местах общее именуется частным, принадлежащим к тому же народу, но никогда не именуется словом «муж», под которым понимается конкретный человек. Ибо слово, специально предназначенное для указания на конкретное, не может быть использовано для указания на общее. То есть первое, что исследователь видит, это то, что речь здесь идет не о народе, а о конкретной личности. Далее он пишет «О сказанном здесь, но он немощи наши понес, и болезни наши взял на себя, он изъязвлен был из-за грехов наших, Господь возложил на него грехи всех нас, а также грехи их на себя возьмет, и он грехи многих понес». Если здесь говорится об Израиле относительно других народов, очень трудно найти это справедливым по меркам Божьего суда. Ведь уже пророк Иезекииль разъяснил, что по правилам Божественного суда сын не понесет греха отца, а отец не понесет греха сына, а тем более один народ не понесет грехов другого. Как же могло Писание сказать, что Израиль в изгнании несет грехи других народов? Ведь даже то, что сказано «отцы наши грешили, а их уже нет, а мы несем грехи их», следует понимать так же, как сказано «наказывающие детей за вину отцов». Это касается только детей, повторяющих деяния отцов. Еще один абзац. Необходимо знать, о ком было сказано это пророчество. Ибо христианские богословы толкуют его о том человеке, которого распяли в Иерусалиме в конце эпохи Второго храма, и который был, по их мнению, сыном Бога, благословен он, воплотившимся в чреве юницы, как известно из их рассказов. И в самом деле раби Ионатан бен Узиэля, это 32-й год до нашей эры, в земле Израиля, истолковал это пророчество в своем переводе о грядущем Машехе. То есть труд за 3 века, имевший место и написанный до начала нашей эры, соответственно, рождения Спасителя и так далее.
2: Перед самым пришествием Христа толкует.
3: В 32-м году толкует это пророчество как о грядущем Мессии. И такого же мнения держатся мудрецы наши, благословенная их память. Во многих своих сказаниях, мидрашах, видел я также и толкование этого пророчества, которое составил Нахманид, еще одна звезда, да, в иудаизме, и истолковал это пророчество о Машиахе. То есть, если быть честным, надо признать, что речь здесь идет о человеке, который взял на себя грехи всего мира и который назван «раб мой». О том, кто этот раб мой, Исаия очень много говорит. Речь идет именно о личности, которая должна прийти и стать Мессией. В 53 главе книги пророка Исаии говорится о Мессии, и это понимают и в иудаизме, беспристрастные исследователи, и в христианстве. Жертвы указывали на заместительную смерть Мессии. Мессия должен был стать агнцем Божьим. И когда он пришел и взял на себя грех, грехи всего мира, тогда не было смысла дальше жертвам продолжаться. Вот почему жертвы прекратились.
2: Спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, мы не прощаемся с вами. Говорим вам до свидания, до следующих встреч в рамках нашей программы «Небо на земле». И я думаю, что на многие вопросы, которые возникают у вас при чтении Ветхого Завета, при чтении Библии, а зачем были жертвы, на что они указывали, вы найдете ответы в этих программах.
3: Есть в Священном Писании такое понятие, как «заключать завет». Это дело общечеловеческое.
2: Человеческие жертвоприношения никогда в Библии не поддерживались.
3: Мы не забываем, что это его личное желание. В аварии вдруг закончится моя жизнь, и я не успею покаяться.

0: Небо на земле.
1: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Духовный дом. Ведущий Максим Каменский.
1: Приветствую вас, дорогие друзья. Псалом 90. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью Всемогущего покоится. Эти слова в первую очередь относятся к тем, кто Бога уже избрал своей защитой. Но Всевышний бережет самым особым образом даже тех, кто еще далек от веры в Него и, может, даже еще и не задумывается о Его существовании. История Цаванкова Евгения из Мордовии тому является ярким подтверждением. Мне хотелось бы рассказать случай, который произошел со мной в 1992 году, когда я был еще далек от веры и даже не задумывался о существовании Бога. В то время Евгений проходил срочную службу в Заполярье на радиорелейной станции. В один из дней их дежурной смене нужно было сделать регламентные работы на оборудовании. Евгений и еще один солдат получили задание провести профилактику трансформатора. Напарника звали Николай. Николай отключил агрегат, повесив табличку, что идет работа на линии. Вроде бы можно было бы приступать к действиям. Раскрутив болты лицевой стенки трансформатора, Евгений с Николаем осмотрели те части и детали, с которыми предстояло иметь дело. Напарник Николай отлучился, и Евгению пришлось выполнять часть работы самостоятельно. Подойдя к трансформатору, Евгений почувствовал, что его что-то не пускает прикасаться к нему. Как будто перед ним стоит некая невидимая стена. Евгений подходил, отходил, но мысли не давали покоя. Почему я не могу приблизиться к этому трансформатору? В это время подошел офицер и дал Евгению дополнительное задание – почистить контакты. Евгений был дисциплинированным солдатом, ответил «Есть». И как только офицер отошел, Евгению в голову пришла очередная четкая и настойчивая мысль – взять индикатор и проверить контакты. Евгений растерялся, потому что такое было с ним в первый раз. Через некоторое время он вновь почувствовал просто непреодолимое желание взять индикатор и проверить эти контакты. На этот раз Евгений послушался того внутреннего голоса, проверил контакты и обнаружил, что оборудование находится под напряжением 12 тысяч вольт. В это время подошел к нему офицер и увидел, что Евгений стоит и просто дрожит. И спросил, ты что, болен? Евгений ответил, нет. А чего ж тогда дрожишь? В комнате температура плюс 20. Евгений показал офицеру на трансформатор, объяснил, что только что произошло. Офицер взял индикатор, самостоятельно все проверил и сказал, да, действительно, счастливый ты, могло все обернуться гораздо хуже. Евгений пишет, я уверен, что в тот день Господь позаботился обо мне, не допустил, чтобы со мной произошла беда, сберег мне жизнь. Он показал, что любит меня и все время находится рядом со мной. Жаль, что тогда я этого не понял. Прошло время, и я стал верующим человеком. И сегодня я благодарен Господу, что Он меня не оставляет и помогает мне. Ведь с Господом легко перенести все печали и невзгоды, независимо от того, где ты и что с тобою. Цаванков Евгений, Мордовия.
0: Приступая к Нему, камню живому, человеками отверженному, но Богом избранному, и сами, как живые камни, устрояйте из себя дом духовный.
1: В Библии сказано, что свидетельство двух является истинным. Вот и сегодня у нас две истории, свидетельствующие о том, что Бог может обращаться непосредственно к человеку, когда возникает такая необходимость. И следующая история написана Иваном Ивановичем из города Йошкар-Ола, это Марийский край. Много лет назад, пишет Иван Иванович, когда мне было лет 12-14, мне снился сон. Будто иду я вечером домой и вижу открытые небеса. До сих пор помню, какая это была красота. Трудно передать словами. Что бы это значило, до сих пор не знаю. Но вот в декабре 2003 года я опять увидел этот сон, 50 лет спустя. И вот я стал вспоминать всю свою жизнь, где я бывал, что со мной происходило, и понял, что это Отец Небесный показывает мне, что Он есть, существует на небесах. И только теперь я понял,

сколько раз спасал он меня». Вот один случай. Его описывает в своем письме Иван Иванович. 1956 года зимой, перед Новым годом, Иван Иванович с товарищами поехал на тракторе в тайгу за лесом для строительства моста. Трактор ДТ-54 был не приспособлен для работы в лесу, поэтому для проезда нужно было делать просеку. И ребята ушли искать спиленные ранее сосны и подготовить к ним подъезд. А Иван Иванович остался на поляне. Он сидел в тракторе. Его напарники долго не возвращались, в кабине было тепло, Иван Иванович заснул. Неожиданно его разбудило чувство необъяснимой тревоги. Иван Иванович вылез из кабины и встал на гусеницу трактора рядом с кабиной. И в этот момент сзади раздался страшный треск. Он обернулся, а на него падало огромное дерево, которое сломалось в метрах четырех от земли. Иван Иванович успел только упасть в снег рядом с гусеницей трактора, как это дерево упало прямо на кабину. Все разбило вдребезги до самого сиденья, где он дремал, погнув при этом даже рычаги управления. Бак с горючим отлетел в сторону. В то время Иван Иванович думал: «Хорошо, что я проснулся вовремя». Но сейчас, столько времени спустя, он понимает, что Господь Бог поднял его и не дал в тот момент погибнуть. Дальше Иван Иванович пишет: «В моей жизни было много опасных случаев. Я мог разбиться на машине, попасть под поезд, сгореть в огне, погибнуть от ножа бандита, и все время я оставался живой. Только теперь, когда я был уже тяжело болен, я начал читать Библию. Я читал ее раньше, но не вдумывался в прочитанное. Тогда я понял, что я всей своей жизнью обязан Отцу нашему Небесному и Господу Иисусу Христу, что это Он дал мне пройти все испытания и не погибнуть раньше времени. Я до конца дней своих буду молить Господа нашего о прощении мне грехов, которых очень много, и надеяться, что Он простит меня. Жалею, что очень поздно я понял, что только Отец наш Небесный всю жизнь управляет нами и ждет, когда мы обратимся к Нему, покаемся и не будем больше нарушать Его заповеди». Иван Иванович, город Йошкар-Ола.

0: Бог мой да восполнит всякую нужду вашу по богатству своему в славе Христом Иисусом.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Три кувшина. Ведущая – доктор практического богословия Наталья Щеглова.
1: Жизнь палестинской глубинки во времена Иисуса Христа невозможно было представить без синагоги. Синагоги появились во время Вавилонского пленения, когда храм был разрушен, и большая часть населения Иерусалима и его окрестностей была депортирована в Вавилон. Люди пытались как-то пережить это потрясение. Многие из них потеряли все. Они потеряли дома, потеряли родину, потеряли близких, но не потеряли веру в Бога. Это объединяло их, и, создавая синагоги, они придерживались одного единственного принципа. Синагога должна насчитывать не менее 10 мужчин, и членом синагоги можно было становиться уже в 12 лет. Синагоги в Палестине отличались от синагог в Вавилоне, но их роднило то, что синагога была попыткой заменить храм, однако дубликатом храма не стала. Как вавилонские синагоги, так и синагоги в Палестине скорее напоминали клуб по интересам. Люди приходили сюда поклоняться Господу, читать Писание, делиться своим пониманием священных слов и жизни. Они приходили сюда обсуждать политические, экономические новости, рассказывать друг другу, что происходит у них в семье. Таким образом, синагога была многофункциональной. Она играла также роль школы, потому что дети учились здесь читать и писать. Важно заметить, что синагога создавалась в те времена всегда с определенной ориентацией в географическом плане. Вход указывал в сторону Иерусалима. Молящиеся, когда молились, поворачивались лицом к Иерусалиму. Поэтому, если археологи находят синагоги, в которых вход расположен не в сторону Иерусалима, это означает, что построены они уже позже, после его разрушения в 70-м году нашей эры. Здесь вы видите развалины синагоги недалеко от Галилейского моря. Базальтовый камень. Он играл важную роль в тех местах, потому что огромные запасы этой породы позволяли строить различные здания, в том числе и синагоги. Синагоги обычно строились так, чтобы мужчины и женщины могли сидеть в разных частях здания. Колонны помогали эту проблему решить. За колоннами обычно располагались скамьи, на которых сидели слушатели. Но если в синагоге не хватало мест, то слушатели могли помещаться прямо по центру между колонн и слушали или рассуждали, или же занимались какими-то делами, сидя прямо на циновках. Иудеи времен Иисуса Христа щедро жертвовали на строительство синагог. И останки этих зданий можно встретить во всех местах проживания иудейской диаспоры в те времена. Иногда иудеям отстроить синагогу помогали даже иностранцы, как, например, римский военачальник помог иудеям Капернаума построить роскошную синагогу. Здесь вы видите развалины синагоги в Хорозине. Наверняка Иисус проповедовал в этой синагоге, ведь она находится всего в 1,5 километрах от Капернаума. В развалинах синагоги Хорозина нашли седалище Моисея. Седалище Моисея стояло подле ковчега со свитками Торы и пророков. С другой стороны от этого ковчега полагалось стоять седалищу Ильи. В 4 главе Луки мы читаем, как Иисус, будучи в синагоге Назарета, взял свиток, начал читать его, а затем, прочитав, сел. И после того, как он сел, он начал проповедовать. Предположительно, он сел на седалище Ильи, потому что отрывок, который он прочитал, находится в книге пророка Исаии. Талмуд говорит, что если отрывок читался из пророков, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Ильи. Если же отрывок читался из Торы, то комментировать его полагалось, сидя на седалище Моисея. Седалище Моисея напоминает нам о том, что Иисус на горе Преображения также оказался между Моисеем и Ильей. Моисей и Илья, как представители авторов двух больших разделов еврейской Библии Ветхого Завета, обрамляют собой логос, слово, воплощенное слово Господа, которое обитало с нами, и мы видели славу Его, как единородного от Отца. Если мы посмотрим, как устроено это седалище, то не заметим ничего необычного. Седалище высечено из камня. На таком каменном седалище человек должен был чувствовать себя уверенно и уютно. Именно так чувствовали себя фарисеи. Иисус говорит, что на седалище Моисеевом сели фарисеи. Он говорит это с упреком. Очевидно, фарисеи претендовали на то, что их трактовка Торы — единственное верное прочтение. Синагога Капернаума, синагога Хоразина и окружающие синагоги представляют собой удивительные здания. Сейчас, когда ведется их реконструкция, ученые удивляются тому, с какой любовью украшены эти здания. Неизменный атрибут всех синагог — менора, семисвечник. Это напоминание о том, что Моисей, построив скинию по образцу, данному Богом на горе, устроил ее так, что в первом отделении находился светильник, заправленный оливковым маслом, 7 лампад которого должны были дарить свет, напоминая об истинном свете, свете Шехины. Оливковое масло, которое использовалось для горения этого светильника, символизирует собой Дух Святой. А сам светильник символизирует собой дерево жизни. Человек тоже символизируется в Писании деревом. И каждый человек призван быть деревом жизни, если он излучает Божий свет. Вы видите развалины синагоги в Капернауме. Господь благовествовал здесь. Мы знаем, что Он исцелил здесь Сухорукова во время субботней полемики о том, что можно делать в субботу, а чего нельзя. Здесь, в этой синагоге, Он произносит проповедь, записанную в 6 главе Иоанна, о хлебе жизни, о том, что едущий этот хлеб жить будет вечно. Синагога Капернаума была украшена роскошнее других, и в двух шагах от нее находился дом Петра. Мы видим развалины дома Петра под церковью Петра, которая была воздвигнута в Капернауме в память о великом Божьем слуге. Господь Иисус Христос переселился жить в Капернаум после изгнания из Назарета. Он созерцал эти прекрасные фризы, резьбу по штукатурке и камню, которой была украшена Капернаумская синагога. Вы можете видеть звезды, пятиконечную звезду, которая символизирует царя Соломона, и шестиконечную звезду, которую принято называть звездой Давида. Некоторые ученые отмечают, что называть звездой Давида шестиконечную звезду стали иудеи средних веков. Очевидно, во времена Иисуса Христа этот символ не прочитывался как звезда Давида. Но реально предположить, что эта звезда могла быть символом 12 колен, поскольку если разделить внутреннюю часть на 6 равносторонних треугольников вместе с внешними получается 12 фрагментов. Цветы и растительность, особенно листья аканта, широко распространенное украшение тех времен. Листья аканта, окаймляющие цветы, встречаются на гробницах того времени и в богатых домах. Синагоги украшались также изображением кувшина и виноградной кисти. Кувшин обозначал не чашу для вина. Кувшин обозначал сосуд с манной, который хранился некогда в скинии Моисея во святом святых в память о том, что Господь напитал народ в пустыне манною, когда им нечего стало есть. Он продолжал питать их манною на протяжении 40 лет их путешествия. И манной Талмуд называет Слово Божье. Та манна, которая падала с неба, была лишь притчей о Слове Господа, говорят раввины, потому что не словом единым будет жить человек, но всяким словом, исходящим из уст Господа. Итак, мы видим кувшин с манной и виноградную кисть. Виноградная кисть символизировала собой народ Израиля, где каждая ягода символизирует отдельно взятого члена общества. А сок, который делает эту ягоду живой и вкусной, символ Духа Святого в иудейском прочтении. Христиане позже привнесли в этот символ идею крови Христа, опираясь на Его слова, что сия чаша, которую Он преподнес ученикам на последней вечере, есть Новый Завет в Его крови. Таким образом, получить Дух Святой возможно только на условии веры в пролитую кровь Господа Иисуса. В христологическом прочтении мы потеряли первую часть этого символа, то есть указание на Дух Святой. Тем не менее, Дух Пятидесятницы или Святой Дух Церковь не могла получить без веры в пролитую кровь Иисуса Христа. Важные символы встречаются на капителиях колонн в Капернаумской синагоге. Мы можем видеть здесь пальму. Пальма — это не только символ процветания. Пальма — это символ праматери Сары, от которой родился обещанный чудесный младенец, ставший прообразом Иисуса Христа, тот самый, которого так долго ждал Авраам. Можно видеть также ковчег, в котором спрятаны были свитки, читающиеся во время богослужения в синагоге. Здесь резное изображение ковчега, указывающее на то, что ковчег — это нечто, содержащее ценные Божьи откровения. Ковчег в скинии был не только престолом Шехины, он был еще хранилищем Божьей воли, потому что в ковчег полагались 10 заповедей, которые Господь написал на скрижалях, вытесанных Моисеем. Археологи находят очень много предметов, относящихся к тому времени. Так можно видеть различные предметы, которые сопровождали жизнь и быт человека. Нередко они сделаны из тех же камней, что и дома, и синагоги. Измельчить зерно, усвоить его, было символом постижения Божьей воли, записанной в Его Слове. Таким образом, весь быт иудеев пронизан ориентацией на религиозное сознание, на его развитие, на развитие отношений с Господом. Другим символом, которым Господь обозначил Себя в Священном Писании, является свет. Вы можете видеть разные варианты иудейских светильников, которые заправлялись маслом. Масло, горящее в светильнике, также символизировало Дух Святой, а человек в Писании нередко обозначен сосудом. Эта образная передача помогала людям осознать свое высокое призвание быть передатчиком Божьего света, распространять свет, тепло и благодать, которыми Господь делится с нами. В книге Откровения Иисус изображен как ходящий посреди семи светильников. Мы многократно встречаем в Писании образ света как атрибут человека и атрибут Бога. Не потому ли, что Бог поделился изначально своим светом с Адамом, изваянным из глины? Господь, который ходит посреди семи светильников. Семь светильников может быть аллюзией на минору, то есть на дерево жизни. Церковь Господа, посреди которой Он ходит, призвана быть в этом мире деревом жизни, живым воплощением Божьей доброты, Его света и любви. Если вы хотите стать частью великого процесса исцеления человечества от тьмы, станьте листиком дерева жизни. Всем принявшим это решение, Господь обещал грандиозную встречу в небесах, в синагоге всех времен и народов, где не будет ни плача, ни скорби, ни болезни, потому что прежнее прошло. Господь обещал, и Он исполнит.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «И отрет Бог всякую слезу с очей их, и смерти не будет уже, ни плача, ни вопля, ни болезни уже не будет, ибо прежнее прошло».
1: Для вас поет Светлана Малова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.

0: Открытый разговор. Ведущая Лидия Нейгурс.
1: Приветствую вас, дорогие мои слушатели. Мы продолжаем наши темы о семье и открываем каждый раз какие-то новые секреты семейного счастья. Сегодня мы будем справляться с негативными эмоциями. Как решать конфликты, когда вы уже в состоянии эмоционального возбуждения, когда вы видите и другой партнер ваш по какому-то спору или по каким-то делам тоже возбужден? Как решить правильно ситуацию? Как справиться с этой ситуацией? Библия нам дает много советов. Но первое, мы обратим внимание, чтобы определить для себя, что такое гнев. И мы определение ставим такое, как обобщающая фраза, которая может ответить на вопрос, что же такое гнев? Эмоциональная реакция на происходящее отрицательное явление. То есть какое это явление, насколько оно отрицательное, мы не говорим. Мы говорим только, что для человека кажется, что это отрицательное явление, и он должен на него среагировать. И обычно люди реагируют на это гневом или каким-то отрицательным явлением в эмоциональном мире. И ему неприятно это, и он как-то на это реагирует. В Библии записано много историй о том, как проблемы решали люди через проявление отрицательных эмоций. Посмотрим, например, такую фразу об Иисусе Христе. В Евангелии от Марка, в 3 главе, в 5 стихе, Иисус Христос описывается его поведение в синагоге, когда он пришел туда и встретился со своими соотечественниками. Среди всех людей был один человек с пораженной рукой, парализованной одной рукой. И люди, которые ненавидели Иисуса, они только смотрели, что он сделает. И им было не жаль этого человека, который имел парализованную руку. Они не думали о его состоянии, о его самочувствии. Они только одно хотели узнать, что он сейчас делает. И если он его исцелит, сейчас мы на него набросимся. И поэтому Иисус Христос, как Бог, он увидел, почувствовал вот эти отрицательные эмоции этих людей. И написано, евангелист Марк описывает, он воззрел на них с гневом. Если мы видим проявление гнева среди людей, оно иногда приводит к очень отрицательным явлениям. То есть человек в гневе может сделать что угодно. Но мы можем спросить, если Иисус Христос проявлял гнев, значит и нам можно. Почему же Иисусу можно, а нам нельзя? И вот в русском языке, когда определение Иисуса Христа гнева, проявление его реакции, когда гневается муж, которому не угодила жена, когда жена гневается на мужа из-за чего-то, мы не видим, как это проявляется. Иисус Христос, написано, проявил свой гнев только во взгляде. Он посмотрел на него с выражением гнева, с неудовольствием. Отрицательная эмоциональная реакция на отрицательное явление, оно было чем-то оправдано. Но насколько Христос проявлял свой гнев? Насколько проявляем сегодня мы этот гнев? И почему апостол Павел в послании к Ефесянам 4 главе в 26 стихе пишет такие слова? «Гневаясь, не согрешайте». Эти слова заставляют нас подумать, что если мы проявляем ситуацию гнева, проявляем эмоцию гнева, мы можем согрешить, как апостол Павел предупреждает нас. «Гневаясь, не согрешайте». Но можно, значит, и не согрешить. «Гневаясь, не согрешайте». Как ее решить, эту ситуацию? Я хочу предложить вам увидеть состояние гнева немножко с другой точки зрения. Оказывается, как проявляются эмоции? Они могут быть в большом количестве выявлены, в маленьком, в незаметном, в заметном. Они могут быть управляемыми, неуправляемыми. То есть это такой мир. Отрицательные эмоции – это тоже огромный мир эмоций. И давайте мы распределим вот проявление этих эмоций в нескольких стадиях, от чего они зависят. Вот человек, который в гневе, может проявить эмоцию недовольства. Ему не нравится что-то. Если ему что-то не нравится, этот человек может вполне скрыть эту эмоцию свою. Ему не нравится, но он для себя это знает. Он не говорит это никому, он не проявляет ее никак, он молчит, но ему это не нравится. То есть мы можем сказать, что эта стадия гнева, недовольства, о которой мы сейчас и посмотрим, эта стадия гнева управляема. И это очень важно для нас запомнить. Она управляема. Почему? мы можем справиться с этим гневом так, что люди окружающие даже не заметят. И если жена недовольна чем-то, она как личность имеет право проявить такую эмоцию. Она может быть недовольна. Муж может быть недоволен детьми или еще чем. Зять может быть недоволен тещей. Или невестка может быть недовольна своей свекровью. Все это возможно. Каждая личность имеет право на проявление эмоций. Но когда это просто недовольство, человек управляет этим состоянием, этой эмоцией. И он не делает ничего для того, чтобы что-то исправить или, допустим, что-то делает, чтобы исправить, но это не приносит вреда другой личности. Но если человек не решает ситуацию на уровне вот этой эмоции недовольства, что будет дальше? Вспомните нашу тему о фазах брака. В первой фазе брака молодожены видели какую-то ситуацию, не вполне удовлетворяющую их, но они это недовольство не проявляли, и это не нарушало их мира и отношений в первой фазе брака. Но когда немножечко ее прибавилось, эта эмоция стала немножечко побольше, она стала проявляться. Эта стадия уже называется второй стадией гнева или возмущения. Вот если человек возмущен, то он выражение возмущения может передать взглядом, жестом, интонацией или какой-то мимикой. То есть вы посмотрели и видите, человек возмущен. Это уже видно. Но не всегда человек в возмущении начинает что-то делать такое отрицательное. Он может сказать с возмущением. Например, молодой человек сидит, а старушка стоит. Люди окружающие говорят: «Молодой человек, не могли бы вы уступить место?» И в глазах этих людей вы можете заметить возмущение. Почему же ты сидишь? То есть оно не высказано, но оно выражено. И поэтому вот эта стадия возмущения – это управляемая ситуация проявления эмоций, но она не нарушает покой территории другого человека. Мы только выражаем свое отношение к этой отрицательной проблеме, которую мы видим. Итак, возмущение – вполне управляемая реакция на отрицательное явление. Но если человек не управляет ситуацией возмущения, он копит в себе это возмущение, копит дальше, оно перерастет в такое состояние, которое уже будет видно не только этому человеку или паре, которая между собой что-то там решают, какую-то отрицательную ситуацию. Это вырастет в третью стадию возмущения или гнева. Она называется раздражение. Если вы раздражены, то гормоны гнева или гормоны стрессов выделяются в большем количестве. И вы становитесь уже зависимыми от количества этих гормонов. Они раздражают окончания нервные, они дают посылы, дают распоряжения различных действий для организма. И как это выглядит? Человек раздражен. Во-первых, у него меняется мимика, у него усложняется речь. Он не просто молчит, он не просто говорит, а он с возмущением и раздражением говорит. Он не может управлять своими жестами, мимикой своей, речью, интонацией. У него это все выглядит в одном слове – раздражен. Иногда такого человека даже посторонние немножко придерживают, и они говорят: «Ну успокойся, ну на тебе водички попей». То есть они его успокаивают. Он нуждается в том, чтобы его немножко отвести от этой территории, где он увидел эту ситуацию раздражения, которая его привела в такое состояние. Когда мы расшифруем эту степень раздражения или степень гнева, мы можем сказать, что это слабо контролируемая, но контролируемая ситуация или реакция. Она проявляется во всех видах эмоционального единения людей. То есть я смотрю, я говорю, и я могу руками движение какое-то сделать, человек раздражен. Иногда в состоянии раздражения человека колотит. Он даже не может в этом состоянии оставаться спокойным. Это третье состояние гнева. Есть четвертая стадия. Четвертая стадия гнева, мы можем сказать просто слово «гнев». Если это гнев, который после раздражения с еще большим количеством адреналина, то мы видим только в состоянии гнева, когда человек говорит: «Не трогай меня, я в гневе». Вы можете представить, что это значит? То есть если ты ко мне притронешься, я могу дать сдачи. А это что? Человек знает об этом. О чем это говорит? Что человек уже не контролирует свои движения, слова. И потом, когда извиняется даже этот человек, он говорит: «Извини, меня был в гневе, и я такое слово высказал». А мы можем сделать вывод. Человек не контролирует свою речь. Он не контролирует свои движения. Он не контролирует свое выражение лица. И вот именно в гневе раздражаются те центры, которые дают движение рукам, ногам, и человек может броситься, что-то сделать, ударить. Начинается обычно драка в четвертой степени вот этого проявления гнева. Но если человек и здесь не справился с собой, адреналин дальше и другие гормоны стрессов, которые выделяются в организм человека, в кровь, они повышают состояние раздражения, состояние гнева до состояния пятой стадии. Это значит ярость. А вот теперь вы, конечно, много знаете, видели примеры проявления ярости. Когда человек в состоянии ярости что-то делает, потом он приходит в себя и не может вспомнить о том, что он сделал. Ну, если он просто вылил воду на или что-то сказал на какого-то человека, там, может, ударил его, это еще полбеды. Но если он схватил нож и убил, если он схватил человека и выбросил через окно, что часто бывает проявлением ярости. Это пятая стадия гнева. У него блокируется у этого человека левое полушарие, логическое, и даже блокируется центр памяти. Человек не помнит, что он сделал. Настолько он в отрицательном состоянии был в этом конфликте. Он может уничтожать, мстить, он может убить. Он может сам прыгнуть и себя убить. Ну, разные отрицательные явления. И вот эти пять стадий. Давайте мы посмотрим, что говорит Библия об этих стадиях. Я хотела бы прочитать вместе с вами послание апостола Павла к Ефесянам, 4 главу и 31 стих, о которых говорит апостол Павел. «Всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие со всякою злобою да будут удалены от вас». Вы заметили, что некоторые стадии гнева обозначаются в Библии, а некоторые нет. Причем обозначаются третья, четвертая, пятая стадия. Раздражение, гнев и ярость да будут удалены от вас. То есть у нормальных людей, в нормальной семье может проявиться отрицательные эмоции. Бог же подарил нам и сам проявлял отрицательную эмоцию, когда ему что-то не нравилось. Но когда человек в норме это переживает и умеет это проявить, это нормальное явление. Но когда человек проявляет третью стадию гнева, Библия говорит, это должно быть удалено из христианских семей, из христианского общества и из сердца. То есть раздражение, гнев и ярость неприменимы для решения конфликтов в семье. Необходимо решать конфликт, но на первых двух стадиях. Когда ты или недоволен, заметил что-то, или возмущен, когда у тебя чуть-чуть больше проявления этого гнева, ты имеешь на это право, любой человек имеет на это право. И когда он научится, каким образом решать конфликт, тогда на первой-второй стадии его возможно решить. Почему? Потому что все реакции организма управляемы. И речь, и жест, и интонации. Гнев похож на айсберг. У него есть подводная и надводная часть. Та часть, которая у айсберга над водой, и ее видно, она занимает приблизительно 1/10 веса этого айсберга. Остальные 9/10 находятся под водой. Так вот, то, что мы видим сверху, то, что видно у человека как проявление, например, возмущенный взгляд, это верхняя часть айсберга или гнева. То есть гнев – это проявление чего-то, отрицательной какой-то эмоции на какую-то реакцию, на какое-то обстоятельство. И вот, например, у жены возмущенный взгляд. Муж это видит. И он говорит: «Не смотри на меня так». Что он хочет сделать? То есть это невозможное сделать. Взять, снять верхнюю часть айсберга и выбросить 1/10, решив, что если мы уберем то, что видно, то, что под водой, оно никакого отношения уже не будет иметь. Мы его не видим. Но что будет с айсбергом? Если мы выбросим 1/10, он всплывет ровно на 1/10. И будет все равно продолжение конфликта. Но то, что есть под водой, называется причиной. Так вот, первое значение, первое место в решении конфликта занимает выяснение причины. Если вы заметили, что у вашей жены недовольный или возмущенный взгляд на вас, как мужа. Что надо сделать в этом отношении? И жене, и мужу надо решать ситуацию. Если жена возмущена, она должна прийти к мужу и выяснить причину, почему он так сделал, вызвав ее такую не очень хорошую реакцию. Как это сделать? Мы говорили с вами на прошлой лекции, как нужно решать конфликты с детьми. Там было 4 шага, по которым нужно пройтись. Теперь мы эти же шаги будем применять взрослым людям, которые решают, например, проблему между мужем и женой. Итак, как муж увидел у жены какую-то ненормальный взгляд такой, очень возмущенный, он не знает причины. Что ему нужно сделать? Конечно, выяснить, в чем дело. Как это можно сделать? Если он скажет ей: «Не смотри на меня так», она будет смотреть по-другому, но с возмущением. Она все равно, причина эта останется, и все равно будет конфликт. Не надо решать сразу во время гнева, проявления гнева, моментально решать конфликт. Чуть-чуть пройдет времени, вы можете сесть рядом с женой и сказать ей: «Дорогая, я так тебя люблю». Вы помните, что нужно иметь особенную интонацию, спокойную. Сказать рядом, сидя с ней: «Я видел, что ты на меня сегодня посмотрела не совсем так, как было раньше. Что я сделал не так?» Она вам расскажет, что сделала не так, потому что она уже успокоилась. Она вам поможет. Но если муж не спрашивает жену и не видит ее возмущенного взгляда, то есть, например, такая ситуация: мужчина, муж, работает на огороде, работает в саду, там немножко грязновато, он в сапогах рабочих, но он вспомнил, что в кухне лежит нож, который ему нужен. Он выходит из этого огорода, идет через порог, шлепает грязными сапогами по коридору, по кухне, взял этот нож и вышел обратно. И работает в огороде дальше. И мужчины склонны к тому, чтобы не подумать сначала о том, какая ситуация сложилась, что он оставил много следов на кухне грязных. Жена молча вытерла, потому что она у нас умная женщина, она вытерла, но через 20 минут муж вспомнил, что еще надо ему кое-что взять. И он второй раз это же проделал. То есть уже дважды у нее была причина возмутиться, и она возмутилась или была недовольна. Какая женщина будет довольна тем, что поставили ей такие следы, оставили в кухне на мытом полу? Поэтому женщина знает о том, что существует 4 шага в решении конфликта. Муж окончил свою работу в саду. Он довольный, потому что он почувствовал себя главой семьи, хозяином в доме. Он пошел, помыл руки, разулся, уже довольный тем, что работа окончена. Мудрая жена, которая знает все секреты решения конфликтов в состоянии гнева, а гнев у нее есть, он никуда не ушел, потому что если она не решит эту ситуацию сегодня, муж завтра повторит это же. Он будет такими же шагами идти обратно туда и брать какие-то инструменты, потому что ситуация не решена. Женщина знает, что ей надо сделать. Когда муж успокоился, когда он доволен своей работой, она садится рядом, это будет первый шаг. Первый шаг в решении конфликтов. Она села с ним рядом и говорит ему: «Дорогой мой, я так счастлива, что ты у меня такой хороший хозяин». Это будет выполнение первого требования. Скажите человеку что-нибудь приятное о нем. Сказала. Дальше она продолжает второй шаг. Информацию надо дать и хорошей интонации. Она спокойно ему говорит: «Я была так счастлива, что ты работал в огороде. И вот я только заметила, знаешь, меня очень огорчило то, что когда ты брал инструменты, ты грязными этими сапогами прошелся по чистой кухне. Меня это немножко огорчило. Давай мы подумаем, что можно сделать о том, третья часть нашей информации. Какой вы предлагаете выход?» Даете ему возможность каким-то образом выразить свое отношение к этому. «Как ты думаешь, как это можно решить?» Он говорит: «Хорошо, ты знаешь, я даже не заметил. Ты меня прости», потому что она говорила это спокойно. Он может свободно извиниться. «Подумаем вместе давай или потом». Не заставляйте мужчину решать тут же проблему. Редкие мужчины решают сейчас. Обычно им нужно время для того, чтобы обдумать. Не наступайте им на горло. Скажите им: «Подумай, а потом мы поговорим об этом еще раз». То есть вы выполняете третий шаг. Вы даете время для обдумывания. И когда вы встречаетесь через несколько минут или там час, сколько муж об этом думает, решает, может, он чем-то занят, вы говорите, выполняете четвертый шаг, его нужно решить. Что мы будем делать? И он предлагает: «Я хочу вам сейчас рассказать одну ситуацию. В моей жизни, когда я вышла замуж в 65-м году, муж был прекрасным работником с золотыми руками. Он был чудесным хозяином и в огороде, и везде. Что он делал, было все прекрасно. Но у него точно такая ситуация была. Когда мужчина работает в огороде, это не только мой муж, это ваши все мужья. Когда он делает какое-то дело, он так погружается в него, что адаптация выхода оттуда длится несколько минут, даже до 20 минут. Мужчина весь в этой работе. Женщина адаптируется гораздо быстрее, и поэтому она никак не может понять, почему муж не соображает, что надо что-то сделать, а не идти в грязных сапогах. Муж со своей медленной адаптацией и очень сильным концентрированием на какой-то работе может не обратить внимания на грязные сапоги. И поэтому, когда вы решаете эту задачу, вы должны учесть это, что мужчина адаптируется. И адаптируется не так быстро, как женщина. И вот когда мой муж приходил точно с такой ситуацией молоток брать, или там еще какие-то клещи, или какой-то гвоздь ему надо было, он точно так и делал. Он с огорода заходил, там у нас такой ящик был в ванной комнате, и он брал оттуда этот инструмент и уходил. И сколько ему надо было инструментов, столько раз он приходил туда в грязных сапогах. И вот однажды мы решали эту проблему. Я ему дала время, говорю, ты подумай, как можно сделать. Или ты будешь разуваться, или какие-то еще. Но разуваться мужчине и одеваться опять – это невыносимо. Поэтому он предложил такой вариант. Четвертый шаг был. Мы как раз пришли вместе. Ну, что будем делать с этим? Он говорит, знаешь что, я предлагаю такой вариант. Ты изучаешь название всех инструментов, какие там лежат. А я тебе с порога скажу, дай мне это, дай мне то. Чтобы я не показывал тебе, какие инструменты, а ты мне вынесешь. Четвертый шаг предусматривает – уважайте выбор. Если я инициатор этого разговора, я должна уважать выбор того, кто со мной решает эту проблему. Соответственно, мне пришлось выучить все инструменты. И слава богу, я знаю эти названия всех этих рабочих инструментов до сих пор. Хотя мужа уже нет. Но я знаю это, и мне очень по жизни это помогает. Итак, одно из решений проблемы или начало решения проблемы – это четыре шага. Выполните эти спокойные четыре шага, и вы увидите, как выйти из этой проблемы. Но это еще не все. Наши четыре шага, они-то сработают, но когда вы повторяете одно и то же и не решаете проблему, где-то еще есть одна причина. Причина первая была в том, что мы не знали эти четыре шага. Как решать? Как дать человеку возможность, уважая его, и выбрать что-то? Когда вы говорите о той проблеме, как вы ее переживаете? Когда взрослым человеком об этом говорят, обязательно обозначайте свое отношение.

не недовольство. Ну, это не видно, никто не заметил, но во мне недовольство возникло, и я ее не решаю, эту ситуацию. Придет еще одна такая ситуация, и уже у меня не будет недовольства, у меня будет возмущение. Еще несколько раз, и я буду в состоянии гнева или в ярости. И интересно то, что человек, который не решает ситуацию, складывает ее в своей душе, запоминая прошлые отрицательные свои реакции, он очень похож на воздушный шарик. Вы знаете, как вы не раз надували шарик? Его можно до какого-то предела надувать. Вы надули раз его, вы еще дунули туда воздух, еще. Что дальше будет с шариком? В конце концов, шарик лопнет, и будет большой треск и неприятная ситуация. Поэтому, когда это человек, который надувается состоянием гнева, который из одной стадии переходит в другой, и вы видите это, или это с вами происходит, вы должны знать правила. И правила эти короткие. Сделайте так, чтобы воздух был спущен. Чем сделать? Это уж другой вопрос. Мы сейчас будем об этом говорить. Но первое средство, которое поможет вам спустить этот воздух, который надувает шарик, это общение. Нужно уметь общаться. Нужно не только эти 4 шага, когда вы решаете конфликт, но нужно и за пределами этих шагов общаться с человеком, решать какие-то проблемы, решать его мнение, какие-то мнения, составлять свои мнения о той или другой ситуации. Если вы не будете уметь спускать воздух, будет большая проблема с этим человеком. Научитесь спускать воздух. Как? Второе правило у нас гласит, дается совет. Научитесь слышать друг друга. У человека есть уши. И он доволен тем, что у него есть уши, считает, что он все слышит. Да, он слушает, но не всегда слышит. И эта ситуация приводит иногда к начинанию вот этой проблемы с первой стадии. Недовольство, и дальше растет гнев. Что же это значит? Как научиться? 4 правила для тех, кто хочет научиться слышать. Как же это сделать? Первое правило. Оно должно стать как бы решением проблемы для вас, как правило, как принцип жизни. Первый принцип. Не расшифровывайте услышанную фразу без дополнительной информации. То есть вам жена говорила какую-то, кажется, для вас, что обидная фраза. И вы приняли ее как обидную фразу. Например, приходит жена домой с работы, и у нее 2 сумки в руках. Она поднималась без лифта, лифт был испорчен, на 4-й этаж. Открывая дверь, муж уже дома. Он с другой своей там работы пришел немножко раньше. И вот она ставит тяжелые сумки в коридоре, садится на стульчик, протягивает ноги и говорит: «Как я устала!» Что хотела сказать женщина этой короткой фразой? «Как я устала!» Естественно, каждая женщина расшифрует эту фразу в мгновение ока. Она хотела, чтобы ей посочувствовали и пожалели ее, потому что она устала. Но мужчина, муж ее, воспринял эту фразу совершенно с другой стороны. И он подумал: конечно, я плохой муж. Я не так ее не встретил, я не помог ей. Естественно, она так и думает, что я плохой муж. Что делает мужчина в этом случае, когда он так расшифровал ее фразу? Он начинает защищаться. И что он может ей сказать? И в такой ситуации женщина сидит уставшая, ноги отекли, а он ей говорит: «А я, между прочим, тоже работал целый день и не жалуюсь». Как воспринимает эту фразу женщина? Моментально конфликт. Она может молча снять сапоги, взять сумки и идти молча в кухню. Муж, который не понял ситуации, что случилось, он только похлопал глазами и пошел туда, где он был, читал газету или там смотрел телевизор. Через несколько минут муж приходит на кухню и говорит: «Ну, как там ужин? Уже готов? Я кушать хочу». Жена поворачивается, лицо недовольное, возмущенный взгляд, смотрит на него и говорит: «Через полчаса придешь». Муж говорит: «О, что-то случилось у тебя на работе? Неприятности какие-то?» Она еще более возмущена. «Так ты ж сказал, такую обиду такую сделал, и не понял, что ты со мной сделал». Еще больше у нее волна. Теперь она уже не в состоянии возмущения, она в состоянии раздражения. То есть они не могут понять друг друга, разговаривают, не глухонемые.
но так разговаривают, что этот

айсберг увеличивается, а воздушный шарик становится все больше и больше. Они помогают друг другу дойти до того состояния, чтобы лопнуть. Итак, они не слышат друг друга. Если муж не понял, почему она такую фразу сказала, зачем расшифровывать для себя то, чего женщина не сказала? Она сказала: «Я устала, я так устала». Что муж сделает в этом случае? Если он не понял, спросите свою жену: «Ты устала, потому что сумки несла, или что лифта нет, я тебе очень сочувствую, давай я тебе помогу». Вы представляете, муж снимает ее сапожки, немножко промассирует ее ноги отекшие. Она будет счастлива, у нее не будет состояния гнева. Но второе правило помогает нам, чтобы вот этот шарик еще меньше был надутый. Второе правило говорит: вкладывайте в информацию положительный смысл. Даже если женщина имела в виду, что вы, муж, не совсем внимательный, и сказала: «Как я устала», и хотела, чтобы в этот момент до вас дошло, что она такие тяжелые сумки несла на четвертый этаж, а вы тут сидите, прохлаждаетесь, телевизор смотрите. Даже если это так было, если вы в этот момент вложите другой смысл в ее слова «Как я устала» и скажете: «Моя бедненькая, мне так жалко, что ты так устала, давай я тебе помогу». Вы знаете, что с женщиной получается в этот момент? У нее масса положительных эмоций. Если она думала раньше, до этого, как она шла с этими сумками, когда она ставила эти ноги и говорила, как я устала, если она думала, какой у меня тупой муж, что он мне не помогает, то когда вы это проявили, у нее совершенно другое в голове. Она говорит: «Как я рада, что ты понял это, как спасибо тебе, дорогой». А он ей массирует ноги, он гладит ее ноги, у нее масса положительных эмоций. И вместо того, чтобы вырасти гневу до состояния ярости, гнева или раздражения, у нее и недовольство ушло. У нее абсолютное перерождение эмоций в другой мир. Она положительно относится к этому явлению. Теперь уже у вас не будет неприятного разговора. Наоборот, она скажет своим подругам: «Какой у меня замечательный муж, он меня так понимает, только потому, что он выполняет второе правило. Вкладывайте в информацию положительный смысл». И третье правило – не позволяйте себе унижать друг друга. Люди не следят за тем, чтобы помочь друг другу. Они только смотрят, чтобы их права не были ущемлены. И этот эгоизм приводит к очень большим трагедиям в семье. Люди не понимают друг друга, кто кому чего хотел сказать, и что он услышал, и как он вложил информацию в ту или другую фразу. Они об этом не думают. И поэтому не позволяйте себе унижать друг друга, а что позволить себе тогда? Уважать другого. Причем многие говорят на эту тему, когда говоришь об уважении, они говорят: уважение надо заслужить. И вот тут у нас очень большая проблема, потому что уважение – это состояние мое и ваше лично. То есть если вы склонны и имеете это качество уважать другого, и вы уважаете всех людей как личности, каждая личность, она нуждается в уважении. Если ребенку 3 года – 4-5 лет – это личность, ее нужно уважать. Если муж сделал что-то не так, все равно это личность, а, собственно, это знак равенства – уважение. И при решении конфликтов нужно испытывать это отношение в себе по отношению к другому. Вот это очень важно. Уважение – это ваше личное состояние души, а не заслуга другого человека. Как может помочь вам заслужить уважение 3-летний мальчик? Он никак не заслуживает. Он просто ведет себя. Но если вы в состоянии уважения, ваше душевное равновесие располагает вас к уважению, вы воспитаете достойную личность. Так и в отношении взрослых людей. Уважение – это ваше состояние. Даже если человек не то делает, в состоянии уважения можно решить конфликт, можно помочь решить этот конфликт. И вот такая ситуация. 4 шага в решении конфликта. Первая фаза решения конфликта – это поза, или означает поза уважения. Сидите рядом. Последний, 4-й шаг – уважайте выбор. Опять мы сталкиваемся с этим состоянием «уважайте друг друга». И если кто-то кого-то не уважает,
Это не потому, что другой плохой и недостоин уважения, а это потому, что я не имею вот этого внутреннего убеждения, я не дорос до того, чтобы уважать другого человека в любом случае, даже если это бедный человек или богатый, больной, знакомый или незнакомый. Это не имеет значения, как он одет и сколько у него денег. Я уважаю его, потому что он личность. И если я так решаю любой конфликт в семье, я не буду себе позволять унижаться. И если я не уважаю другого человека как личность, я унижаю себя. И поэтому решение всех конфликтов в состоянии недовольства и в состоянии возмущения идет через уважение. И если я уважаю другого человека, который рядом со мной находится, я обязательно решаю ситуацию через уважение. И я это проявляю, потому что я иначе не могу. Кто дерется, кто кричит, кто обзывает другого другими словами, такими нехорошими, кто решает через крик решение конфликта. Тот, кто не уважает себя в первую очередь. Он, может быть, это проявляет как унижение другого человека. И если он чувствует, что он недостаточно уважает себя, и он не находится на той высоте, где он хотел бы быть, то многие люди решают конфликт таким образом. Если я буду унижать другого человека, я буду казаться выше. И поэтому для того, чтобы я оказался на той высоте, какую хочу, я должен унизить относительно себя этого человека. Чем ниже, тем лучше. И оттуда возникают такие ситуации, когда человек такими страшными словами оскорбляет другого. Говорит, например, муж жене, мне часто приходится такие ситуации решать. Женщина приходит и говорит: муж обзывает меня, что я никакудышняя хозяйка, что я не так одеваюсь, что я все делаю не так. Так и знайте, конфликты там решаются без принципа уважения. Один человек, который не испытывает достаточно уважения к себе, унижает другого, чтобы казаться лучше. Поэтому все конфликты, какие у нас возникают в семьях, между родителями и детьми, между мужьями и женами, между молодыми и старшими родителями, старенькими, допустим, тещами, теми же свекровями, все идет от состояния моей души. Уважаю ли я себя? Если я себя уважаю, я эти четыре правила буду соблюдать. Почему? Потому что, уважая себя, я никогда не расшифрую услышанную фразу без дополнительного сведения, что же человек имел в виду. Уважая себя, я никогда не позволю себе вложить отрицательную информацию в то или иное предложение, услышанное мной. Я не смогу этого сделать. Почему в первую очередь? Потому что я уважаю себя. И самое главное – не позволяйте себе унижать друг друга. То есть я не позволяю унижать другого, потому что уважаю себя. Я не могу себе позволить унижение другой личности. И последнее правило. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Это записано в Евангелии, в послании апостола Павла к Ефесянам, 4 глава и 26 стих. «Солнце да не зайдет во гневе вашем». То есть состояние недовольства или возмущения должно вовремя быть решено. Не откладывайте решение конфликта на сутки, двое, месяц. Многие носят в себе это очень долго, и оно растет, оно умножается. Способность мозга выделять или давать распоряжение, выделять адреналин увеличивается, и человек выходит из состояния рамок, и он даже не замечает этого. Поэтому Бог говорит так. Если ты испытал состояние недовольства или возмущен чем-то, ты должен в этот же вечер до сна, до ночного времени решить эту ситуацию. Так советует Бог. Почему? Потому что если человек в состоянии, наполненном адреналина или какого-то другого гормона неприятного, отрицательного, и если он ложится спать, что будет? Эти люди обычно болеют. Это и язвы желудка, это и печень, это и давление. Ссора, которая не окончилась ничем, она приводит к большим неприятностям. Поэтому Бог это знает. И Он говорит нам: «Солнце да не зайдет во гневе вашем». Лучше решите эту ситуацию до сна. Сон должен быть в спокойном состоянии. Если вы не привыкли это делать, научитесь. Это легко воспроизвести в себе, в своей ситуации с семьей. Если вы это сделаете,
Я уверяю вас, что вы не будете страдать, по крайней мере, от высокого давления после каждой ссоры. Утром не будете вставать с тяжелой головой, с головной болью, с расстроенными чувствами. Потому что вчера женщина очень долго помнит иногда отрицательное явление. У нее будет здоровое самочувствие, и вы будете ощущать это, выражать это такими словами. «У меня как гора с плеч свалилась, когда мы поговорили, решили». И вы, ты знаешь, подружки рассказывают, он меня обнял, поцеловал, и мы очень хорошо поговорили об этой ситуации. Мы многие вопросы решили. Почему? Потому что все было сделано правильно. Мы сразу сели, провели этот разговор в 4 шагах, решили, что мы будем делать, решили, как мы будем дальше относиться друг к другу. И так можно решать не только с мужем и женою, это можно делать с любым человеком, потому что Господь дал нам такие правила. Солнце да не зайдет в гневе вашем. Спасибо вам за внимание.

0: надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Открытая книга. Здравствуйте! Расплачиваемся ли мы за грехи своих предков? Понесут ли наши дети наказание за наши ошибки и прегрешения? Вопрос серьезный и волнующий многих. Как отвечает на него Священное Писание? Сегодня мы беседуем об этом с доктором богословия Юрием Николаевичем Друме. Итак, несут ли дети ответственность за грехи своих родителей?
2: Очень серьезный вопрос. И нет простого ответа, нет легкого ответа. Но сама постановка вопроса подталкивает к тому, чтобы смотреть на вещи в широкой перспективе. Фактически речь идет о нескольких поколениях. И каждое поколение может этот вопрос задавать по-своему, но суть остается прежней. Есть ли где-то граница между прошлым и настоящим, прошлым и будущим? Как наследие прошлого влияет на настоящее? Как быть? Если да, то что делать? Как это оценить все должным образом? Действительно, редко кому удается вычислить ту формулу, да и вообще едва ли это возможно, я думаю, что нет, которая бы безукоризненно, точно показывала, как мутирует грех и как он переходит от одного поколения к другому. Это очевидно, с одной стороны, что да, мы дети своих родителей, так же, как и наши дети, дети наши. И здесь есть преемственность. И что-то переходит от одного поколения к другому. С другой стороны, всегда есть какие-то исключительные случаи, необъяснимые. Всегда есть какие-то случаи, которые, может быть, связаны с поступками, проступками или какими-то тяжелыми травмами не предшествующего поколения, а поколения предшествующему поколению. То есть это уходит вглубь вообще в несколько поколений, куда-то в прошлое. И из-за того, что наша жизнь сравнительно коротка, и мы не можем видеть и наблюдать нравственное развитие и следствие этого, нравственное состояние и как оно выражает себя в следующем поколении, через поколение, через 2-3 поколения. Отсюда наше знание достаточно ограничено. Но чем, можно сказать, отличается Священное Писание, Библия, как раз-таки вот этой способностью открывать более широкую панораму, многопоколенческую перспективу, в которой можно усмотреть некоторые духовные закономерности, что мы собираемся сделать во время нашей беседы. Я хотел бы в этой связи напомнить об одном страшном эпизоде. Фактически это была национальная катастрофа в истории Древнего Израиля. Что я имею в виду? Дело в том, что много столетий уже после того, как Бог открыл свою волю этому народу, дал свой закон, заповеди, после того, как Бог многократно послал своих вестников, которые предостерегали народ и указывали на ошибки, на грехи, на преступления, по-разному люди относились к этим обличениям, в основном отвергали, и участь пророка – участь печальная. Так вот, когда это продолжалось на протяжении нескольких поколений, нескольких веков, плачевным итогом такого вектора развития в истории нации стала национальная катастрофа, а именно Вавилонский плен. И здесь вы можете представить себе тысячи людей, которые были уведены в плен, в чужую землю, несколько волн принудительной эмиграции или же плена, пленения. Далее тысячи людей погибли от голода, потому что город Иерусалим находился в страшной осаде. И на страницах Священного Писания даются страшные сцены, описание людоедство даже. Люди были в полном отчаянии, они фактически потеряли свою самобытность, свою государственность, они потеряли свою землю. То есть два самых крепких столпа, на которых стояла древняя религия, иудейская религия, а именно государственность и земля, были разбиты. И, конечно, начинается осмысление какое-то у людей, у народа. Находятся личности сильные, мыслящие, которые начинают задавать вопросы, начинают как-то искать ответы и прослеживать какие-то закономерности. То есть за что мы страдаем? Почему страдают невинные вместе с виновными? Или же почему виновные сейчас в прахе? Потому что несколько поколений, да, их уже нет в живых. А сейчас это горе.
1: А мы расплачиваемся.
2: Да, мы расплачиваемся. Это горе обрушилось на нас всей своей тяжестью и фактически раздавило нас. То есть нам пришел конец. Говорят вслух люди, говорят священники, говорят пророки. Нация просто гибнет и недоумевает, какое же теперь будущее, есть ли оно, возможно ли оно в принципе. Если путь развития предшествующего привел к этой яме страшной, то как из нее выбраться, что нас ожидает в будущем? Да, мы в плену, с нами обращаются как хотят, мы на них работаем, нас унижают, нас убивают, нас ни во что ставят. Что теперь? Что теперь? И вот в такой среде, в среде пленников рождается определенная концепция, определенная философия, жизненный или же жизненный ответ на вот такую ситуацию распада и отчаяния. Если мы откроем 18 главу книги пророка Иезекииля, в первых 4 стихах этой главы мы прочтем следующее. «И было ко мне слово Господне, — говорит пророк Иезекииль, — зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, говоря: отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина? Живу я, — говорит Господь Бог, — не будут вперед говорить пословицу эту в Израиле. Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет». Что здесь происходит? Сложилась поговорка, на самом деле целая философия, что отцы грешили, мы расплачиваемся. С какой стати? Долго ли это будет происходить?
1: И это упрек Богу.
2: Конечно, упрек Богу.
1: Это потому не что... просто констатация факта,
2: да,
1: это упрек
2: потому
1: Богу.
2: Что Бога они представляли как Бога справедливости, как того, кто управляет глобальными историческими процессами. И вот они оказались в жерновах, а нация оказалась перемолота и практически уничтожена. И они такую поговорку кто-то предложил, быстро ее подхватили, получила широкое распространение и стала знаменем времени того, что отцы ели кислый виноград, отцы делали что-то не то, грешили, поступали безобразно, а у нас на зубах оскомина. Мы страдаем, мы мучаемся. С какой-то стати? И вот Бог, услышав это, вмешивается и говорит: минуточку, остановитесь. Меня не устраивает это. Вы не то говорите, это не соответствует действительности. И он говорит, что не будут впредь говорить эту пословицу. Это неправильно. Потому что тот, кто согрешает, вот тот и должен понести наказание, и на том и лежит вина. Конечно, это еще не весь ответ, и если бы только этим ответ ограничивался, едва ли это удовлетворило бы людей, потому что, ну хорошо, душа согрешающая, та умрет. Вот они согрешили, да, ну они умерли своей смертью, не своей, их нету. Но мы-то не сделали этих грехов, а вот теперь мы умираем. Почему наши дети страдают от голода? Почему мы гибнем? А тогда возникает вопрос здесь о том, что вообще считать праведностью или какого человека считать праведным. Это уже не философия, это уже не теория, а Господь показывает, что праведность человека – это повседневная жизнь человека. И вот какие характеристики жизни праведного человека. Давайте прочтем следующие несколько стихов с 5 по 9. Здесь написано: «Если кто праведен и творит суд и правду». Праведен, суд, правда. Одно и то же фактически повторяется. То есть нравственно состоятельный человек, порядочный человек. То вот что его характеризует. «На горах жертвенного не ест, и к идолам дома Израилева не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет, и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается». Никого не притесняет, должнику возвращает залог его, хищение не производит, хлеб свой дает голодному и нагого покрывает одеждою, в рост не отдает и лихвы не берет, от неправды удерживает руку свою, суд человеку с человеком производит правильный, поступает по заповедям моим и соблюдает постановления мои искренно, то он праведник, он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть, что мы здесь наблюдаем? Фактически, Бог говорит, что действительно в прошлом, если я подниму вашу родословную, посмотрю на предшествующие поколения, это и вы можете сделать, я вижу, что там очень много грехов. Это так. И грехи прошлого сказываются на жизни следующего поколения. Через поколение, через несколько поколений. Как в заповеди написано, наказывающий детей за вину отцов до третьего и четвертого рода. Это имеет место быть. Так происходит. Но при этом Бог уточняет и говорит, что согрешающая душа, вот тот, кто грешит, тот несет ответственность. То есть, да, наследие у меня не самое хорошее, но если я это понял, если я это вижу, то теперь от моего выбора зависит, продолжу ли я этот путь в никуда, или я сумею разорвать этот порочный круг и начать новую родословную. И чтобы это не было абстракцией, Господь говорит, что ваша праведность – это ваша повседневная жизнь. И здесь Он дает очень обстоятельный перечень, и определенная логика содержится в этом перечне того, что же значит вести праведную жизнь. Он, в частности, говорит, указывает на грех идолопоклонства. Да, ваши предки грешили этим грехом, они поклонялись ложным богам, и за это их постигло несчастье. И вас, и вот это цунами, которое пронеслось, оно, конечно, захлестнуло и вас. Но это не значит, что все безнадежно, потому что если вы поняли, в чем суть этого греха, а это был грех идолопоклонства, и теперь вы отвращаетесь от этого греха, становитесь к нему спиной и начинаете другую жизнь, то вы полагаете начало новой родословной, новому поколению. Но вы должны сделать этот шаг, вы должны отвернуться от этих идолов, не заниматься идолопоклонством. Это, в свою очередь, ведет к следующей уже социальной среде. Именно указывается, говорится о семье. То есть быть верным в браке. Ну, здесь подчеркивается, что жены ближнего своего не оскверняют. То есть быть праведным в брачной жизни. Хранить верность друг другу. Религия связана с семьей. Религия влияет, должна оказывать влияние на повседневную жизнь человека. А повседневная жизнь человека – это его семья. Это его супруг, супруга, это его дети, это его родители. Вот в этом всем должна быть верность, должна быть чистота. Об этом говорится ясно и недвусмысленно.
3: Открытая книга.
2: Дальше расширяется уже круг ответственности человека, и говорится о том, что он не должен никого притеснять. Он не должен делать бизнеса на своем ближнем. Да? Это очень серьезно, потому что мы вступаем в деловые отношения, мы вместе какие-то задумки какие-то у нас есть, у нас бизнес какой-то и так далее. И это должно быть праведно. Ну что именно? Например, здесь говорится, должнику возвращает залог его. То есть если человек отдавал в залог, когда ему одолжили какие-то средства, отдавал в залог что-то из первой необходимости, ну, одежду, например, свою, или котел, в котором он варит пищу. Для нас это сегодня кажется, ну, может быть, что особенного. Но в то время, в тех обстоятельствах, в условиях нищеты, предметы первой необходимости составляли основное богатство человека. В частности, тот же, я не знаю, там котелок или там одежда, обувь. Вот это самое важное было. Поэтому человек, который одалживал, чтобы подстраховать долг свой, иногда брал в залог вот предметы первой необходимости. И здесь написано, что должнику нужно вернуть залог его. Нужно вернуть до захода солнца, даже если мы почитаем Пятикнижие, чтобы человек не оказался в ситуации, ну, какой-то безнадежности полной. А если же
4: то есть
2: мы...
4: в данном случае просто нужно проявить к нему милость и понимание, несмотря на то, что денег он не принес, мы должны понимать, что это все, что у него есть.
2: Да, то есть не выжимать из ближнего, из несчастья ближнего твоего все
4: соки. То
2: есть
4: он в состоянии крайней нужды.
2: И не делать выгоды, не делать из этого бизнеса, что ли, не наживаться на несчастье другого человека. А это происходит, например, когда мы, я не знаю, обращаемся там в похоронное бюро, нужно выкопать могилу, мы не знаем, как иногда это происходит. Мы знаем, что на этом кто-то делает большие деньги и понимает очень цинично и прагматично, что люди умирали, умирают и будут умирать, значит, они будут к нам обращаться, нужно держать эту монополию и делать на этом деньги. Если это становится в порядке вещей, то у нас нет большой перспективы. Я только один фрагмент, один сегмент, что ли, нашего бытия беру. Но на это обращается внимание в прочитанных стихах. Дальше говорится, хлеб свой дает голодному. Тут вообще ничего не нужно объяснять. Хлеб и голодный. Если у кого-то много хлеба, а кто-то голодает, что-то не так в этом мире, что-то не так в нашем обществе. Дальше. И нагого покрывает одеждою. Дальше. В рост не отдает и лихвы не берет. То есть вот в этих отношениях, экономических отношениях, в которые мы вступаем друг с другом, мы тоже должны придерживаться правил милосердия, добропорядочности, не отказываться от них. От этого зависит благополучие человека, другого человека. Конечно, и наше собственное, нужно иметь рассудок, сколько мы кому можем отдать, на каких условиях, но здесь мы должны придерживаться христианской морали, библейской нравственности, иначе мы превращаемся в хищников. И человек человеку становится волком. Это недопустимо. И эта жизнь не может быть названа праведной жизнью. Дальше говорится, удерживает от неправды руку свою. То есть, когда мы голосуем на каких-то заседаниях, на каких-то советах, решаем чью-то судьбу. И если 20 человек голосуют «за», могу ли я проголосовать «против», как один из 20 или 19 «за»? Хватит ли у меня мужества сказать «нет, я против», и вот почему. Или большинство так, чтобы не выделяться, чтобы у меня не было проблем с начальством или еще с кем-то. Да ладно, что там.
4: Все равно мой голос ничего не решит.
2: Мой голос как бы ничего не решит. Ни в коем случае. Если это вопрос неправедный, если это нечестно, не по-божьему, я не имею право поднимать руку в поддержку такого решения на любом уровне, на высочайшем уровне, не знаю, Организация Объединенных Наций, Совета Безопасности, Президентского Совета, Парламента, правительства и так далее. То есть любой уровень. Это важнейший принцип – иметь в себе мужество и храбрость занимать позицию нравственно оправданную с точки зрения 10 заповедей библейского учения. Дальше говорится, суд человеку с человеком производит правильный, то есть совершает дела правосудия или же, разбирая какой-то случай, поступает беспристрастно, нелицеприятно. Это очень важно. Это, знаете, у человека есть какой-то инстинкт, что когда речь идет о его родственнике, то, конечно, он все делает для того, чтобы выгородить его, чтобы помочь ему или друге человека. И это хорошая черта. Действительно, мы любим друг друга, мы желаем блага своим близким, своим родным. Но это не санкция на какое-то попустительство или на то, чтобы, потеряв рассудок, черное называть белым и белое черным. То есть мы должны все равно придерживаться какого-то более высокого стандарта. Вот именно это имеется в виду здесь, когда говорится, что разбирая чье-то дело, нужно поступать справедливо, беспристрастно. И как обобщение звучит 9 стих, где говорится: «Поступает по заповедям моим», Господь говорит, «соблюдает постановления мои искренно, то он праведник». Он непременно будет жив, говорит Господь Бог. То есть праведность – это не теория. Праведность – это повседневность. Праведность – это то, какой я в различных, самых неожиданных жизненных ситуациях, которых великое множество. Вот это и есть праведность. И Господь говорит: теперь от вас зависит, обращаясь к нации, к народу своему, от вас зависит, как вы поведете себя. У вас есть выбор. Вы можете продолжать обвинять своих предшественников. Вы можете говорить: да, вот они, это они сделали, они виноваты, они согрешили, это было на протяжении нескольких веков, они такие-сякие, а мы теперь такие вот несчастные, мы это все унаследовали, мы не знаем, как теперь нам в этих грехах жить, как выпутаться нам из этих сетей. Господь говорит: минуточку, я вам помогу, я внесу ясность в вашу ситуацию. Вы можете сделать правильный выбор. Вот вам характеристика праведного человека. Постарайтесь выполнить все искренно. В своих взаимоотношениях со мной удалите всяких идолов, отвратитесь от них, давайте разговаривать лицом к лицу. Давайте вести диалог открыто друг с другом, а не через каких-то посредников, которых великое множество, через каких-то идолов, которые изделия рук человеческих. Да не будет этого. Следующий момент. Наведите порядок в собственных семьях. Посмотрите, все ли у вас хорошо, чисто и надлежащим образом. Приведите себя в порядок, свою семейную жизнь. Дальше. Приведите в порядок свои взаимоотношения с другими людьми, с ближними, в сделках, в экономическом плане, в каком-то социальном аспекте. Протяните руку помощи. Голодающий человек ли это, или нуждающийся в помощи. Ну, человек, ну, посмотрите, во что он одет. Ну, если у вас есть две одежды, ну, поделитесь с человеком, да. Ну, хоть как-то согрейте его своим теплом, накормите его, помогите ему. И в этом будет ваша праведность. То есть, если вы так начнете поступать, вы будете жить, и вы положите начало новой родословной, новому поколению, новой генеалогической линии. И уже ваши дети почувствуют, что они родились в праведной семье. Ваши внуки это почувствуют и оценят. Ваши правнуки. И вот что мне нравится в Священном Писании, именно в этом эпизоде, оно учит мыслить несколькими поколениями. Не сегодняшним днем, не завтрашним, несколькими месяцами, годами. Нет, даже не так. Представляете, Священное Писание учит мыслить поколениями, поколенчески, что вы должны видеть уже своих внуков и правнуков. Поэтому сегодня закладывайте здоровое основание для своей семьи, для своего рода, для своего имени, если хотите. И в таком случае вы разорвете этот порочный круг. Вы уже не будете искать крайнего, не будете говорить: не я, я ни при чем, это не я, ко мне претензий нет, ни в коем случае, да, так не нужно, а совсем другая жизнь начнется. Вот этому нас учит 18 глава. Если мы дальше почитаем эту главу, то Господь еще более конкретные дает повеления или же советует человеку, что ему нужно сделать для того, чтобы привести свою жизнь в порядок, чтобы уйти от этого прошлого. Вот он говорит в 30 стихе, я прочту с 30 по 32 стихи 18 главы книги пророка Иезекииля: «Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, чтобы нечестие не было вам преткновением. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух. И зачем вам умирать? Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите». Очень многозначительные слова. С великим трепетом я всегда читаю эти слова. Потому что здесь открывается сердце Божье. Здесь Бог разговаривает не как юрист, не как судья, не как обвинитель. Здесь Он разговаривает как-то по-дружески, по-отечески. И говорит, зачем вам умирать? Вот зачем вам этот путь, который ведет к смерти? Начните жить праведно, для этого покайтесь. А в оригинале покаяние в данном случае означает развернитесь. Угу. Развернитесь.
4: На самом деле, как здесь написано, да? Обратитесь.
2: Да, или же обратитесь, это синоним. Идите другим путем. Да, ваши родители, дедушки, бабушки, может быть, не тем путем шли. Действительно, вы пострадали из-за этого. Потому что все связано, невозможно поколение от поколения разделить, все связано. Но когда вы это поняли, или раз вы это поняли, то уж не повторяйте грехов ваших предшественников, начните новую жизнь.
3: Открытая книга.
2: И вот дальше смотрите, что подразумевает, что означает эта новая жизнь. Сотворите себе новое сердце и новый дух. Вот здесь мы имеем дело уже с сердцевиной проблемы. Качество сердца человека, качество его внутренней душевной жизни, качество внутреннего естества, изранено ли оно, в шрамах ли оно, разбито ли оно, имеет ли оно какую-то опору или оно как медуза. Вот что-то такое, едва угадывающаяся форма какая-то. Вот что собой представляет ваш нравственный, духовный остов? Это важнейший вопрос. И Господь советует как-то по-дружески, говорит, сотворите себе новое сердце и новый дух. Не думайте, что я хочу вам зла или что мне доставляет радость ваша смерть. Нет, смерть – это естественное следствие беззаконной жизни на вашем веку или на веку ваших детей, внуков, правнуков. Но я хотел бы видеть вас живыми, здоровыми, нравственно чистыми, обращенными ко мне людьми.
4: То есть дети ни в коем случае не повторяют автоматически грехов своих родителей.
2: Да.
4: Они всегда выбирают. Выбор есть всегда, даже если, конечно, какая-то неблагоприятная обстановка, атмосфера, и все вроде бы обстоятельства ведут, толкают нас к греху, вот к неправедной жизни, к повтору ошибок своих родителей, все равно выбор есть.
2: Да, именно так. Именно такой вывод я делаю, когда читаю эту главу из Ветхого Завета. Если посмотреть в нашу историю, историю нашей страны, мы можем констатировать то же самое. И мы можем сказать, отцы ели кислый виноград. То есть далеко не всегда выбор делался в пользу добра, закона Божьего, нравственной жизни, чистоты. И история нашей страны – это череда больших несчастий, которые обрушивались на нашу нацию снова и снова на протяжении нескольких поколений. И сегодня мы наблюдаем, как смерть господствует над жизнью. То есть мы наблюдаем, как вымирает наша нация. Потому что мы провалились и находимся с вами на дне демографической ямы. И сколько людей рождается, и сколько умирает, это несопоставимые цифры. Еще перелома окончательно не произошло в пользу жизни, если так посмотреть глобально на социальный ландшафт нашей страны. И здесь тоже соблазн. Можно сказать, там 70 лет мы не туда шли, или 80, или 90. Можно корить, обвинять уже несуществующих личностей, многие из них умерли, правителей, там, я не знаю, генеральных секретарей и прочее. И мы должны знать историческую правду. Священное Писание, Ветхий Завет – это историческая правда. Здесь не замазываются грехи и не снимается ответственность предшествующих поколений. Но на этом нельзя останавливаться. Мы должны прививать себе и друг другу чувство ответственности за наш выбор, за наш жизненный путь. И если звучат эти слова сегодня, это означает, что Господь обращается к нам сегодня и говорит: «В ваших руках ваше будущее, в ваших руках будущее ваших детей, внуков и правнуков. Отнеситесь серьезно к тому выбору, который вы делаете сегодня, к нравственному выбору, к этим повседневным правилам жизни, которые были перечислены. Кому вы поклоняетесь? В каком состоянии ваша семья? А как вы относитесь к ближнему? Посмотрите на сферу бизнеса, на сферу экономических отношений. Посмотрите на ваши отношения к нуждающимся. Пересмотрите эти вещи. И если вы сделаете это, если вы сделаете это сообща, вместе, то жизнь нации преобразится. Это будет жизнь на иных началах. Это будет жизнь преображенных людей с новым сердцем и с новым духом. И здесь я не могу не привести в качестве примера иллюстрацию из медицинской сферы. Понимаете, когда я задумываюсь о значении пришествия в наш мир Иисуса Христа, мне приходит на ум такое сравнение. Костный мозг в организме человека – это основной кровотворный орган. И иногда вот, по причине некоторых заболеваний крови, человека уже не спасает переливание крови. Человека может спасти только пересадка костного мозга. Очень дорогостоящая, рискованная операция, но необходимая. Для того, чтобы кровотворный орган мог вырабатывать более качественную кровь, необходимую для функционирования всего организма человека. И собираются средства, объявляются компании по сбору средств для того, чтобы помочь младенцу, помочь человеку, юноше, девушке, ребенку. И кажется, что это в фокусе внимания всего общества, города, может быть, целого, или там бизнеса, общества. Это прекрасные знаки человеколюбия и ответственности человека перед человеком. Но я хотел сказать другое, что пришествие Иисуса Христа я сравниваю с пересадкой, с имплантацией нового костного мозга, нового кровотворного органа в историческую ткань человечества. Вот в историческую ткань нашей страны должно быть имплантировано больше, гораздо больше нового костного мозга. Я имею в виду Христа, Иисуса, Его любви, Его заповеди, для того, чтобы Дух Христов мог генерировать нового человека. Не какая-то идеология, не какая-то человеческая мораль, а божественная мораль, божественный Дух, чтобы это могло генерировать нового человека, созданного по образу и подобию Божьему. То есть то, что Иезекииль только предвосхищал, когда говорил «сотворите», или Господь через пророка говорит «сотворите себе новое сердце». Ну как мы можем сотворить себе новое сердце? И «сотворите себе новый дух». Как я могу сотворить себе новый дух? Я не могу это сделать без помощи извне. Апостол Павел в этой связи пишет и призывает, настойчиво призывает своих читателей и слушателей. И здесь я открываю 4 главу послания к Эфесской церкви. И снова я буду пользоваться переводом на современный русский язык, сделанным под редакцией Михаила Петровича Кулакова. В 4 главе апостол Павел пишет в 22 стихе и ниже: «Отказаться вам должно от прежнего образа жизни, от старой своей обманутой похотями тленной природы. Сам образ мыслей ваших должен обновиться и надо вам облечься в природу нового человека, созданного по образу Божьему в праведности и святости, которые порождены истиной». Заметьте, новый человек рождается благодаря истине. Вот когда я говорил об имплантации от донора к реципиенту нового костного мозга, я имел в виду, что Бог есть этот донор. Бог от себя дает Сына Своего, посылает в наш мир Иисуса Христа, чтобы имплантировать эти новые клетки, новый костный мозг в нашу ткань, в ткань нашего общества, в ткань наших семей, в ткань наших взаимоотношений, в ткань нашего внутреннего естества. И тогда этот новый пересотворенный орган начнет генерировать новую жизнь, преображенную, нравственную, чистую. И да, я болел, потому что я это унаследовал. Да, у меня была лейкемия, к примеру. Я это унаследовал от своих родителей. Они это унаследовали от своих. Но я теперь не буду их обвинять. Я не буду пальцем показывать на предшествующие поколения. Я не буду искать крайнего, потому что я теперь несу ответственность. Я впустил новую жизнь в свое сердце.
4: Юрий Николаевич, в связи с этим вспоминают слова одного святого старца. «Хотя бы в человеке действительно было что-то наследственное, перед благодатью Божией не может устоять ничего».
2: Да, вот мы и говорим с вами о благодати Божией, об этих новых клетках в душе человека. И вот эта регенерация, восстановление, это должно стать опытом христианской жизни, это должно стать радостью на устах и в сердце, которую мы испытываем, потому что мы видим действие Божие в нашей жизни. Мы совершили этот отказ, этот поворот от прежнего образа жизни, от старой, обманутой похотями, тленной природы к новой жизни. Это обязательно должно стать переживанием каждого человека, который хочет порвать с прошлым. Конечно, шрамы останутся. Последствия грехов, которые мы не совершали, останутся. Время от времени они будут давать о себе знать. Но когда будет рождаться новое поколение, когда будут появляться дети у таких родителей, это будет уже начало новой родословной. И во имя нового человека Иисус и пришел на землю. Во имя этого можно говорить о чрезвычайной важности и актуальности христианской религии, христианского опыта.
4: Ну, здесь, Юрий Николаевич, мне кажется, речь даже идет не об учении, и не о религии, и не о заповедях Божьих, и не о христианстве. А речь идет о другом, о том, с чего все, собственно, и должно начинаться, о живой искренней вере. В первую очередь,
2: да,
4: из которой проистекают потом и соблюдение заповедей, и верность принципам, и христианству, и так далее.
2: Я бы сказал несколько по-иному. Все начинается с живой жизни. Жизнь может быть мертвой, но жизнь в Боге, во Христе – это живая жизнь, потому что она генерирует такую же живую, пульсирующую жизнь. И это есть новая жизнь. И по этой новой жизни можно определить, успешно ли была проведена операция по пересадке духовного костного мозга человеку. И пусть операция будет успешной.
4: Да, пусть она будет успешной. Юрий Николаевич, я благодарю вас за интересную беседу.
2: Спасибо.
4: Время нашей программы, к сожалению, подошло к концу. Это была передача «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь – свет мой и спасение мое, кого мне бояться? Господь – крепость жизни моей, кого мне страшиться?
1: Для вас поет группа «Эдем».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Детская программа «Вместе веселей».
3: За компьютером сидела, хмуря брови, щуря глаз, руки

Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые взрослые. Я предлагаю вам оторваться от ваших дел, которыми вы сейчас заняты, и немного взбодриться. Сделайте с нами зарядку, которая поможет вам чувствовать себя хорошо. Итак, мы встанем. Отставляем ногу назад, правую, руки вверх, вдох, опустили руки, выдох. Вдох, выдох, еще вдох, выдох, вдох и выдох. Молодцы! Следующее упражнение для шеи. Упражнение сова. Сова крутит головой по сторонам. Вот так. Медленно делаем это упражнение, чтобы не повредить шею. Хорошо. Закончили. Еще одно упражнение для шеи. Мячик положили голову к правому плечу и перекатываем к левому. Не забываем, что

0: дышим носом, а выдыхаем через рот. Еще разочек. Закончили. Теперь упражнение для рук. Сцепили пальцами пальцы рук перед собой и выворачиваем их вот так. А теперь в другую сторону. И еще. Хорошо. Выворачиваем руки полностью, Марина. Смотри, как ты делаешь. Вот так. А теперь мы выворачиваем ладошками от себя. Вот так. Так будет лучше. Немножко сложнее упражнение. Мы уже сцепляем пальцы рук, но одна рука находится на другой. И тоже попытаемся вывернуть и растянуть наши руки. Если, дорогие друзья, у вас не получается, вы не расстраивайтесь. Все может получиться постепенно. Вы не торопитесь. Делайте так, как у вас получается. Главное – стараться. Хорошо. И теперь другую руку сверху. И тоже попытаемся вывернуть руки. Вот так. Хорошо. Закончили, стряхнули, потрясли руками. И упражнение «Обними себя». Обнимаем. Широко руки в стороны. И радостно себя обнимаем. Вот так. Хорошо. Энергичные движения. Маховые энергичные движения. Хорошо. Закончили. Расслабились. Теперь упражнение для ног. Руки на поясе. Разминаем пальцы ног. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Энергично делаем это движение. Хорошо. Разминаем пальцы. Так, молодцы. Следующее упражнение для ног. Лягушонок. Приседаем коленями в стороны. Пожалуйста, вдох. Вот так. Раз, два. Вдох, выдох. Спина прямая, спина прямая. Смотрим перед собой. Марина, не наклоняемся. Вот так. Вот молодцы. Хорошо. Выдох, вдох. Выдох, еще вдох. И присели, встали, встряхнули ноги. Следующее упражнение. Вытягиваем руку и ногу. Обхватили ее вот здесь рукой. Прогибаемся и вытягиваем руку вперед. Это упражнение хорошо развивает ловкость, чувство равновесия, гибкость. Так, следующий, другой ногой. Пожалуйста. Молодцы. Закончили. Следующее упражнение – махи ногами. И руками себе помогаем. Только смотрите, чтобы не было мебели вокруг. Пожалуйста, с правой ноги. И раз, два, три, четыре. Вдох, выдох. Вдох, выдох. Еще четыре раза этой ногой. Хорошо. А теперь левая нога. И раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. Раз, два, три, четыре. И раз, два, три, четыре. Закончили. Потрясли ногами. Хорошо. Следующее упражнение. Насос. Наклоны в сторону. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И еще раз, два, три, четыре. Закончили. Так. Упражнение. Медведь. Ходим на прямых ногах и руках. Наклоняемся вперед, касаемся ладонью пола и пошли. Идем. Олег, обгоняй. Обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй, обгоняй. Идем, идем, идем, идем. Хорошо. Стараемся ноги не сгибать. На прямых ногах ходим. Остановились, выпрямились. Потянулись чуть-чуть. Хорошо, восстановили дыхание, повисели. Так, и еще одно упражнение. Прыжки с хлопками над головой и внизу. Поехали. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Прыгаем. Весело. Хорошо. Так, попрыгали. Отдохнули чуть-чуть, наклонились вперед и расслабились. Переходим к упражнениям на полу. Опускаемся на колени. Стоим на коленях. Упражнение «Пружинка». Отклоняемся назад, сохраняя прямую линию от коленей до головы. И касаемся руками пяток или пола. Так, и выпрямляемся. Еще. Хорошо. Это упражнение для бедер. Поднимаемся. Прямо стоим на коленях. Не садимся на пятки. Вот так. Прямые ноги. Хорошо. Еще. Стоим на коленях, да. Еще, еще, еще. Касаемся пола. Встали. И еще разочек. Хорошо. Следующее упражнение. Махи ногами. Поднимаем правую и левую ногу по очереди. И раз, два, три, четыре. Хорошо. Раз, два, три, четыре. Еще делаем упражнение. Молодцы. Стараемся ногу не сгибать. Выпрямляем ногу. Закончили. Следующее упражнение – лодочка. Ложимся на живот, обхватываем руками голени и прогибаемся. Голова вверх, смотрим прямо перед собой. Ноги от пола, вот так. И полежим. Теперь расслабились. Еще раз повторим упражнение. Так. Прогнулись, задержались, считаем до 10 в таком положении. И опускаемся. Молодцы. И хорошенько потянули на себя, насколько можем, пружинистыми движениями. Вот так. Закончили. И последнее упражнение – качели. И раз, и два, и три, и четыре. Закончили. Молодцы. Закончили. Дорогие ребята, можно теперь уже отдохнуть. И мы надеемся встретиться с вами завтра, чтобы продолжить разучивать наш комплекс. Потому что вместе
1: веселей.
0: Пока.
2: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес – 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Приглашаем детей и взрослых послушать радиоспектакль «Поллианна» о девочке, которая всегда радовалась. Следите за нашим эфиром.
4: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Приветствую вас, уважаемые радиослушатели. У микрофона Виталий Олейник,
2: руководитель Центра духовного просвещения.
1: Мы продолжаем разговор о Боге и о том, как Он открыт в Библии, в Священном Писании. Мы сравниваем две картины Бога – библейскую и традиционно-философскую. Библейскую и устоявшуюся в некоторых религиозных христианских кругах, видя их противоречие друг другу, несовместимость. И на этом пути всегда есть стихи в Священном Писании, которые используются разными сторонами в разном смысле. Посему сегодняшнюю программу мы посвятим рассмотрению некоторых вопросов, так называемых проблемных стихов. Проблемных, естественно, в кавычках, поскольку Библия при изучении того или иного вопроса во всем объеме Священного Писания, при изучении контекста и обращении к оригиналу никогда не вызывает проблем. Все прекрасно согласуется и соответствует друг другу. Так вот, некоторые стихи, которые иногда приводят в качестве утверждение о том, что Бог статичен, неизменен, бесчувственен, не меняет своих планов, не раскаивается, не сожалеет, не переживает, вопреки всему тому, что мы уже сказали на основании Священного Писания о Боге, свидетельствующем об обратном, мы как раз и рассмотрим сейчас. Речь, во-первых, касается пророчеств, затем идеи предопределения и утверждений о Божьей неизменности. Посмотрим на Божью неизменность. Бог на самом деле говорит о том, что Он не меняется. Но что это означает? Мы находим, что Божья неизменность в Библии утверждается в смысле Его неприходящего бытия. В смысле неприходящего бытия Бога, в отличие от бренного человека. Например, книга Псалтирь, 89 глава. Книга Псалтирь, 89 глава, 3 стих. 89:3 говорит так. «Прежде, нежели родились горы, и Ты образовал землю и вселенную, и от века и до века Ты Бог». И вот следующий четвертый. «Ты возвращаешь человека в тлении и говоришь, возвратитесь, сыны вчерашние». То есть Бог здесь указан как тот, который пребывает всегда, но не в смысле того, что Он не меняется, а в том смысле, что в отличие от человека Он вечен. Например, 1 послание Тимофею, 1 глава, 17 стих. «Царю же веков нетленному, невидимому, единому, премудрому, Богу честь и слава во веки веков. Аминь». Вновь утверждение о нетленности Бога, как о характеристике, которая в действительности отличает Его от тленного грешного человека. То есть, когда Бог говорит о своей неизменности, Он говорит о ней в смысле Его неприходящего бытия. Во-вторых, в смысле неизменного характера. Например, книга «Числа», 23 глава, 19 стих. Книга «Числа», 23 глава, стих 19. «Бог не человек, чтобы ему лгать, и не сын человеческий, чтобы ему изменяться. Он ли скажет и не сделает, будет говорить и не исполнит». То есть, в отличие от человека, который лжет, Бог не лжет. В отличие от человека, который меняет свои показания, Бог не меняет свои показания. Его характер, его нравственная сущность не меняется. Но этот стих не утверждает о том, что Бог планы свои не меняет или чувства его не меняются. Еще, например, книга пророка Малахии, 3 глава, 6 стих. Малахии, 3 глава, стих 6. «Ибо я, Господь, я не изменяюсь». «Посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Итак, этот стих часто приводит доказательство, что Бог не меняется, не меняет свое мнение или своих чувств. Но фактически этот стих говорит о неизменном Божьем характере. «Я, Господь, я не изменяюсь, посему вы, сыны Иакова, не уничтожились». Итак, будучи неизменен в своем характере, то есть по-прежнему оставаясь любовью, оставаясь многомилостивым, долготерпеливым, справедливым, истинным и так далее, все, что Библия описывает о Боге, Бог, тем не менее, открыт к изменению своих планов и действий по отношению к своему творению. Более того, именно потому, что Бог неизменен в любви, Он особенно открыт к чувствительности и переменам. Бог есть любовь. И когда человек уходит от него, Бог продолжает идти за ним и даже идти на Голгофу для того, чтобы спасти его, потому что он есть любовь. И на этом пути Бог претерпевает существенные изменения. Подобный взгляд об открытости, о динамичности Бога помогает нам естественно объяснять Библию, не прибегая к искусственным попыткам объяснить изменяющиеся отношения Бога к творению. Вот все те 40 мест, которые мы упомянули в Ветхом Завете, о том, что Бог раскаивается, они представляют неразрешимую проблему и трудность для тех, кто считает, что Бог не меняет своих чувств и планов, потому что они как-то вынуждены объяснять, как же это Бог раскаивается. Если принять открытый взгляд на Бога, библейский взгляд, то тогда не нужно изворачиваться. Просто естественно принимать то, что там говорится о нем. В отношении книги Исход 3 главы 14 стиха, где сказано о том, что «Я есмь сущий Иегова», то есть «Я есмь тот, кто есть», этот стих, который Филон Александрийский, иудейский философ, пытался истолковать метафизически, усмотрев в этом имени ответ на основной вопрос философии «Что есть Бог?», фактически нужно рассматривать не в метафизическом смысле, а напротив, в очень земном, приземленном даже смысле. Потому что в книге Исход, 3 главе 14 стихе, говорится о верности Бога. Мы находим там, что Бог говорит: «Я сделал обещание, я обещал Аврааму, Исааку и Иакову, и вот теперь я пришел, чтобы исполнить свое обещание». Метафизический подход к толкованию книги Исход 3 главы 14 стиха – это катастрофическое недоразумение. В этих словах просто передана верность Бога своему народу, пишет исследователь Эмиль Брунер в книге «Christian Doctrine of God». То есть в имени Божьем Яхве выражена динамика Божьей спасительной активности, а не определение статического божества и статической божественной сущности. Еще одна категория стихов и мест Священного Писания, которую часто приводят в качестве попытки доказать, что Бог не меняется, в смысле его внутренних переживаний и планов, это пророчество. Согласно распространенной точке зрения, пророчество – это то, что Бог сделает. Это информация о том, что Бог сделает. Однако фактически в Библии есть две группы пророчеств. Первая группа – Бог выражает намерение сделать что-то в будущем вне зависимости от реакции людей. Это то, что в богословии называется апокалиптические пророчества. Бог в любом случае придет, Бог в любом случае накажет зло, Бог в любом случае восстановит землю и так далее. Эти его действия не зависят от реакции людей. А вторая группа пророчеств отражает Божьи намерения на условии. И вот эта вторая группа пророчеств представляет неразрешимые трудности для тех, кто не верит в библейскую картину Бога. Защитники этой школы говорят, что это не пророчество вообще. Например, когда Бог не разрушил Ниневию, в случае с описанием того, как пророк Иона там проповедовал, представители этой школы говорят, Бог и не думал разрушать город, а просто припугнул людей. Это является попыткой исказить библейское повествование. Бог разрушил бы, если бы народ не покаялся. А динамичный взгляд легко объясняет эти пророчества естественным путем, так как Бог здесь взаимодействует с творением. Как мы читали уже во время одной из предыдущих программ в книге пророка Иеремии, 18 главе, в стихах 7 по 10, Бог меняет свои планы, если человек или народ меняет свое отношение к нему. Бог строит взаимоотношения по принципу «если». То есть пророчество в действительности иногда – это информация о том, что Бог сделает вне зависимости от того, что будет делать человек. Но большая часть пророчеств Библии, так называемые классические пророчества, это условные пророчества, и это выражение Божьих намерений в соответствии и на основании действий людей и их выбора. Божье предопределение и предвидение также иногда используется в попытке доказать, что все заранее предопределено, Бог ничего не меняет, и Он не изменен в своих планах. И на самом деле в Библии есть стихи, говорящие о предопределении. Однако мы находим, что Бог фактически всех предопределил ко спасению. Например, 2 послание Петра, 3 глава 9 стих. 2 Петра, 3 глава 9 стих. «Не медлит Господь исполнением обетования, как некоторые почитают то медлением, но долготерпит, не желая, чтобы кто погиб, но чтобы все пришли к покаянию». Или мы читаем в 1 послании Тимофею, во 2 главе 4 стихе, где сказано, что Бог хочет, чтобы все люди спаслись. Таким образом, его желание вот таково. Однако мы знаем, что не все спасутся, потому что люди своей свободой определяют свой выбор. Мы продолжим исследование природы Божества во время нашей следующей встречи. С вами был Виталий Алиник. Всего вам доброго. До свидания.
0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Все заботы ваши возложите на Господа, ибо Он печется о вас.
4: Для вас споет Людмила Мишарова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
0: Живой источник.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Это программа об источнике нашего физического, эмоционального и духовного здоровья. К сожалению, статистика говорит о том, что каждый пятый ребенок имеет избыточный вес. И виноваты в этом зачастую мы, родители. О проблеме избыточного веса у детей мы будем сегодня вновь говорить с врачом, детским эндокринологом Любовью Копыловой. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Я рада, что вы сегодня вместе с нами вновь. Мы уже говорили о проблемах избыточного веса, говорили о том, в каких случаях можно ставить такой диагноз ребенку, и вы дали некоторые рекомендации о питании. Сегодня хотелось бы подробнее на этом остановиться и получить какие-то практические рекомендации, которые действительно помогут изменить питание ребенка.
3: Да, конечно, мы с вами уже об этом говорили и говорили, что каждый родитель, приходя ко мне на прием, сразу же требует, чтобы доктор прописал им таблетку для похудения. Такого, к сожалению, не существует, и самое важное у нас – это все-таки наш образ жизни, наше питание. И в первую очередь, конечно, мы назначаем гипокалорийную диету.
2: Что это за диета?
3: Для того, чтобы вот в ней более подробно разобраться, мы должны вообще разобраться, из чего состоит наше питание. Наверное, все слышали, что питание состоит из белков, жиров, углеводов, клетчатки, витаминов, минералов. Если мы более подробно рассмотрим каждый из этих компонентов, то что такое белки? Белки – это строительный материал, то, из чего мы с вами состоим. Они бывают животного происхождения, это мясо, рыба, творог и молочные продукты. И растительного происхождения, это разные виды бобовых, ну, в целом и в некоторых крупах также некоторое количество белка содержится. 1 грамм белка у нас дает 4 килокалории. Если мы с вами говорим об углеводах, то это источник энергии для нашей полноценной жизни. А углеводы у нас бывают быстро усвояемые, медленно усвояемые. Быстро усвояемые углеводы – это те, которые дают быстрое повышение уровня сахара в крови.
2: Да, об этом мы с вами говорили,
3: что они достаточно такие вот сладковатые на вкус. И, кстати, вот в плане, если посмотреть в плане питания детей с ожирением, то вот с этими углеводами нам надо немножко быть осторожным, потому что они быстро повышают уровень сахара крови, на что требуется большое количество инсулина. А инсулин у нас является гормоном, который очень хорошо запасает жир.
2: А, вот как раз почему.
3: А если мы берем медленно усваиваемые углеводы, то они более плавно повышают уровень сахара в крови. Что вообще относится к углеводам? Это каши, злаковые, фрукты, любые жидкие молочные продукты и разные наши с вами сладости. Сахар, мед, пирожные, крема,
2: конфеты.
3: В общем, все, что наши дети очень любят. И у нас 1 грамм углеводов дает так же, как и белки, 4 килокалории. Дальше мы с вами переходим к жирам. И жир у нас также требуется для того, чтобы, скажем так, клеточки наши хорошо работали, и чтобы у них было достаточно энергии. Даже у нас некоторые гормоны также из жира состоят. Жир также, как и белок, бывает животного происхождения и растительного происхождения.
2: Да.
3: Животный жир – это у нас сливочное масло и любое сало, которое мы видим на мясе, такое белое. Uh-huh. Это все у нас жир.
2: Сыр также, да, очень жирный продукт.
3: Сливочное масло. И растительные жиры – это подсолнечное масло, орехи.
2: И семечки.
3: Семечки, да. И вот если мы с вами говорим о жире, то 1 грамм жира дает 9 килокалорий.
2: Намного больше.
3: Намного больше, чем углеводы и белки. И здесь мы с вами уже можем сделать вывод, от чего мы с вами на самом деле поправляемся.
2: То есть, когда мы потребляем, мы говорили уже об этом, энергии больше, чем расходы, то она у нас часть откладывается. Получается, что если мы едим много жира, то нам легче перебрать калории.
3: Если поправляемся мы с вами от жиров. И некоторые специалисты по диетологии подсчитали, что полные люди съедают в день, и рацион состоит больше, чем на 40% из жира.
2: Понятно, что это часто бывает, наверное, скрытый жир какой-то, да? То есть они же не масло из бутылки пьют.
3: Вот если мы с вами возьмем сам сахар по себе, то я не думаю, что кто-то будет сидеть рядом с сахарницей и...
2: Ложкой просто есть пустой сахар.
3: Да, ложкой этот сахар есть. Я часто на приеме провожу так называемую пробу на толерантность к глюкозе. Мы же тоже о ней с вами говорили. И там деткам надо выпить 75 грамм чистой глюкозы. И несмотря на то, что все мои сладкоежки очень любят сладкое, это дело мы выпиваем, можно сказать, закрытым носом. Потому что сам сахар, вот, никому не нравится есть. Да. Если мы в этот сахар добавляем с вами жиры, в котором очень хорошо растворяются все ароматизаторы, красители и все, что нам очень нравится, то вот этот сахар приобретает...
2: Такой специфический вкус.
3: Приятный вкус. И нам уже его хочется есть много.
2: Не только 75 грамм, а несколько.
3: Да, есть уже много. Или, к примеру, если мы возьмем даже вот эти 3 столовые ложки сахара, съесть их, или там так вот хорошенькое 100-граммовое пирожное, то, я думаю, все-таки пирожное
2: вы предпочтите мне.
3: Да. Если тоже так же посчитать, что если мы с вами...
2: А сахар и там одинаковое количество содержится?
3: Да, но при этом... Поправляемся, то мы как раз-таки вот от этих скрытых жиров, о которых мы говорили с вами.
0: Живой источник.
3: Если, к примеру, мы с вами в неделю съедаем вот одно лишнее пирожное, либо даже если из хороших продуктов взять пачку арахиса, достаточно, ну что там такого вредного?
2: Ну да, растительный вроде бы продукт.
3: Да, мы в неделю вот съели чуть-чуть этого лишнего, то за год мы можем набрать 8-10 килограмм.
2: 8-10 килограммов за год?
3: То есть, казалось бы, ну что вы тут такого, чуть-чуть вот вроде побаловали себя, на самом деле прибавляем.
2: Да, где-то там, может быть, захотелось похрустеть.
3: Да, достаточно много.
2: Праздник себе такой небольшой строится.
3: Да, детки, вот если мы посмотрим их дневники питания, очень все любят колбасы. Тоже из чего колбасы состоят? В основном вот этот скрытый жир. Конечно, пишешь там докторская, низкокалорийная, но на самом деле его делают из всех субпродуктов, которые, скажем так, состоят чисто из вот этого страшного жира. И причем можно сказать, что вот кто делает эту колбасу, тот ее на самом деле не ест, потому что он знает, из чего она состоит. Также можно обратиться и к нашим бабушкам, которые очень любят своих внуков, и когда приходят гости, всегда им приносят там шоколадку, печеньку, какое-нибудь пирожное. Вот действительно, если бабушки любят своих внуков, то пусть приносят им фрукты, какие-то овощи, ну что-то вот такое вот очень полезное. То есть бабушки это... Устала я бороться с нашими бабушками. Родители вроде бы стараются что-то делать, а вот бабушки это, конечно...
2: Не всегда понимают.
3: Да, тяжело. Также в питании у нас есть такое, так называемое правило кулака и ладони. Если мы говорим...
2: Что это такое конкретно?
3: О детках с лишним весом, то вот каждый может кулачок свой так вот сложить. Угу. Вот в таком количестве у нас должен быть гарнир. Каша, картофель. В целом...
2: Да, то есть не очень много, в общем-то, да?
3: Да, если мы с вами ладошку расправим, то вот столько мы должны что-то белкового получать там. Будь то, если там фасолевый продукт, либо рыбка. То есть
2: в тонком виде, что ли, вот так, да, вот размазано, вот так вот, да?
3: Да, и остальное количество блюда у нас должны занимать овощи.
2: Лучше есть, свежие, наверное, да?
3: Свежие, да, в таком вот виде. Еще часто мы со своими пациентами говорим о любимой тарелке и любимой ложке.
2: Ну, вообще, вот это правило, да, кулака и ладошки, такое оно очень простое, для ребенка понятное.
3: Да, понятно.
2: То есть он может как-то сам это уже регулировать,
3: да,
2: ему
3: просто
2: как раз интересно, как игра это может быть.
3: Да, если мы говорим вот о любимой тарелке и любимой ложке, то мы часто вспоминаем мультик про пузырь, лапоть и соломинка была, по-моему. Вот, и там пузырь все время говорит... «Где моя большая ложка?» И сам он был такой вот...
2: На пузыре.
3: Пузырь был. И тут мы тогда с детками говорим о том, что у нас тоже должна быть своя любимая ложка и любимая тарелка.
2: Но наверное, не
3: таких размеров, как
2: у пузыря.
3: То есть маленькая там пиалочка для первых блюд, небольшое блюдо для вторых.
2: Да.
3: И такая вот маленькая десертная ложка.
2: Да, ведь взрослым людям, я тоже знаю, такое есть правило, если вы хотите похудеть, то берите всегда маленькую тарелочку.
3: Да, для чего это делается? Для того, чтобы обманывать наш головной мозг. Мы смотрим, что тарелка полная, и вроде как я должен наесть. Если мы это же количество положим на модную большую тарелку.
2: Там будет очень мало.
3: Ну да, то мы как-то посмотрим и скажем, что как-то родители, видно, нас обделяют. Ну, что это за крошечка лежит на такой вот большой тарелочке?
2: Ну и потом маме тоже, когда она накладывает ребенку, тоже как-то вот психологически. Вот тарелка уже полная, значит,
3: да.
2: Достаточно.
3: И маленькие ложечки для того, чтобы
2: медленно
3: кушать. Потому что все если вы когда-нибудь видели, как едят детки с лишним весом, это, конечно, скорость потрясающая.
2: То есть у них даже в этом
3: идет нарушение пищевого поведения, и мы достаточно так очень-очень быстро поедаем.
2: А ведь известно же, да, что головной мозг как бы получает сигнал о том, что мы сыты, если мы 20 минут уже живем, да?
3: Да, 20 минут, как минимум, мы
2: должны есть. То
3: есть если
2: быстрее, то значит, он
3: есть.
2: Так и не получает никакого сигнала.
3: Чтобы нас, так мы будем есть, и это будет бесконечно длиться. Дальше мы с вами говорим о том, что неплохо ребенку для снижения аппетита во время еды, до еды давать стакан воды.
2: Это за сколько времени до еды?
3: Где-то минут 20 до еды.
2: То есть, как и всем людям, всегда полезно когда до еды выпить стакан воды.
3: А если мы еще добавим столовую ложку отрубей, то это будет вообще замечательно. Отруби сами по себе, они достаточно легкие, рыхлые, а когда они с водой, они достаточно так тяжелую массу приобретают, и возникает такая некая тяжесть и сытость в желудке.
2: То есть, как будто ребенок уже поел. А на самом деле отруби, они же низкокалорийный продукт, правда?
3: Когда мы также употребляем воду до еды, у нас снижается потребность пить воду после еды. Привычка это, конечно, у нас есть у всех.
2: И вот это... А она что-то уже как-то вредна для детей, к сожалению?
3: В данном случае, вот если мы пьем с вами чай после еды, мы же не просто чай хлебаем, а нам обязательно надо с чем-то...
2: Да, там конфеты,
3: да, конфетки. Ну, какой-то достаточно жирный десерт идет. Если мы с вами откажемся от чая после еды, это тоже достаточно большое...
2: Да, то есть десерта ты же не будешь с сухомяткой, да?
1: Живой источник.
3: Также мы с вами должны употреблять с такими детками очень большое количество овощей. Если мы проанализируем дневники питания деток с ожирением, то 95% из них овощи не едят. И когда я с ними говорю о том, что ну, давай-ка с тобой все-таки научимся, попробуем хотя бы есть помидорку, там, лучок, еще что-то, это, конечно, поза сразу, руки в боки, то есть уже с врачом мы уже не разговариваем. К овощам все-таки надо ребенка приучать. Также мы должны говорить о том, что ужин должен быть до 18 часов и очень легкий. Тоже, например, какое-то овощное либо фруктовое блюдо. Если ребенок чуть попозже захотел есть, то максимум какой-то хлебец либо кефир. Обязательно следить за тем, чтобы ребенок не перекусывал.
2: То есть не ел между приемами пищи, да?
3: Да, потому что это в основном идут бутерброды, и конфеты и печеньки. Также стараться, чтобы ребеночек не заедал стресс, не ел за компанию со всеми своими близкими, потому что мама пришла с работы, поел, бабушка пришла, с папой еще поели. То есть у нас такой ужин достаточно растянутый получается.
2: Ни в коем, случае
3: не есть перед телевизором, перед компьютером. Там тоже у нас мозг отключается, и мы...
2: То есть мы вообще не контролируем процесс, да?
3: Да, в магазин ни в коем случае не ходите голодным. Всегда читайте, что написано на этикетке, и никогда не доверять, когда есть низкокалорийные. Главное – смотреть цифры. Если читаем, что достаточно большое количество калорий, значит, не берем. И, конечно, меняем в семье традиции приготовления пищи. В основном стараться тушить и готовить на пару.
2: То есть, чтобы уменьшить количество жиров.
3: Да.
2: А можно ли ребенка посадить на какую-то диету? Ведь существует же диета для похудания для взрослых, а для детей?
3: Да, многие родители спрашивают. Некоторые родители, у которых детки с большой степенью ожирения, третья, четвертая степень, готовы, можно сказать, просто над ребенком издеваться. Вот есть такие диеты, как, например, кремлевская, где мы едим только мясо. Да, действительно, худеем. Но за счет чего худеем? Лично мое мнение, что худеем за счет того, что организм просто отравляется белком, плюс мясо закисляет, и мы худеем от того, что просто начинаем болеть.
2: Если, например, для ребенка это, наверное, вообще особо опасно.
3: Да, это отравление организма идет. Если возьмем раздельное питание, то тут тоже, на чем оно основано? На том, что мы отдельно едим белки, отдельно жиры, отдельно углеводы. Якобы это все лучше усваивается.
2: Но ведь, мне кажется, в продукте, в одном, то есть в крупах, там же переплетаются, там и углеводы, и белки.
3: Но здесь мы должны иметь в виду, что в один прием пищи мы должны все получать. И белки, и жиры, и углеводы. То есть ни в коем случае о раздельном питании для ребенка мы не должны говорить. Также о голодании и о низкокалорийных диетах тоже речи не может быть.
2: То есть просто правильное, рациональное, здоровое питание.
3: Да, мы снова и снова возвращаемся к знаменитой пирамиде питания.
2: То есть то, что полезно и важно для здоровых людей, просто то... особенно важно для ребенка с излишним весом.
3: Да. В принципе, для него применима та же самая пирамида питания, где вот жиры у нас идут...
2: Наверху.
3: И сладости тоже. То есть в основном должны злаковые употреблять, большое количество овощей. Как-то мы тоже с пациентами говорим, что 5-7 порций. Конечно, у всех глаза такие широкие, потому что понимают, что никто, конечно, такое количество не съедает, особенно зимой. И вот действительно сладости у нас идут прям вот...
2: Как одна из моих гостей, врач-педиатр, говорила, что по возрасту нужно там умножать ребенку 40 на возраст. Вот столько надо съедать сырых овощей и фруктов в день.
3: Также, если мы говорим о калорийности, то тут для того, чтобы потратить наши калории, должны быть достаточно активные физические нагрузки. Это как минимум час в день таких активных упражнений.
2: Каких активных? Что для ребенка считается эффективными активными
3: активные
2: нагрузками?
3: Это, можно сказать, если вот не прибегать к конкретным фразам, это обязательно должно быть учащение пульса чувствоваться. Не просто вот мы там ручками покрутили, ножками покрутили и как бы остались в спокойном состоянии. Но действительно, тут организм должен уже работать, можно сказать, на повышенных оборотах.
2: То есть вспотеть, может быть, ребенок должен.
3: Участилось дыхание, участился пульс. То есть ребенок уже весь аж устал. Вот, и как минимум час в день таких упражнений должно быть.
2: Ну, хорошо, конечно, как бы говорить о всех этих рекомендациях, но всем родителям понятно, что дети очень рано начинают проявлять самостоятельность. И невозможно его заставить есть по-другому порой бывает, а тем более физические нагрузки. Что здесь? Какой у вас есть опыт как врача?
3: Тут, конечно, очень важно у каждого ребеночка создать мотивацию. Пока он сам не захочет выглядеть хорошо, либо с некоторыми детками мы говорим о том, чтобы его такое вот состояние организма приводит к различным болезням. Кому-то еще, то есть каждому ребеночку
2: нужен
3: свой подход, чтобы действительно ему лично захотелось такой образ жизни вести здоровый образ жизни. И тут, конечно, важна поддержка родителей, чтобы все в семье изменили привычки в питании и в повседневной жизни, в отдыхе, физических нагрузках, в активности жизни. То есть тут как бы тоже семейные проблемы. Должна быть решена.
2: То есть ребенку, так же, как и любому человеку, Бог предоставляет свободу выбора. И именно тогда, наверное, это будет для него действенным.
3: Да? Да. И тут можно тоже стих из Библии вспомнить, что «все могу в укрепляющем меня Иисусе Христе». Вот поддержка Бога в данной ситуации очень важна для малыша, который хочет выглядеть хорошо и никогда не болеть.
2: Спасибо, Любовь. Спасибо и вам, друзья. Желаю вам Божьих благословений. До свидания.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Надейся на Господа, мужайся, и да укрепляется сердце твое, и надейся на Господа. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Пророки в Коране. Ведущий Алексей Бритов.
1: Приветствуем вас, дорогие друзья, на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях вновь религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте,
1: Сергей Николаевич. Существует такое общее устоявшееся мнение, что мусульмане и вот борьба с неверными, джихад, священная война, которая угодна Аллаху, это для ислама такое является очень, ну, сказать, традиционным, что ли, практикой, традиционной практикой, когда с неверными нужно, с инакомыслием нужно бороться, должны все быть как...
2: Да, все
1: завещал
2: едины,
1: да, все едины, Магомед, да, да, Мухаммед,
2: только
1: все
2: как
1: едины мы. И так далее. И многие, я слышал такие мнения, что если вот в стране существует меньше половины исламского населения, то нужно как бы подчиняться законам этой страны. Угу. Если больше половины, то неверных резать как свиней. Вот однажды я услышал от одного человека такое мнение, что в исламе негласное существует такое правило. Правда ли это? Учит ли Коран борьбе с инакомыслием, либо, наоборот, терпимому и толерантному отношению? И что такое джихад? Потому что однажды я услышал от одного муфти на одной конференции, что джихад – это война, в первую очередь, не с инакомыслием, а со своими собственными грехами, со своей собственной гордыней, со своими собственными...
2: Да, я могу его поддержать. Этого муфти однозначно в этом отношении. Ну и посмотрите, сегодня, конечно, мир очень многополярный, он очень многогранный, и он разделен. И даже говоря, к примеру, об исламе, вот, ну, какая-то часть людей заявляет, вот, мы последователи Мухаммеда, а другие говорят, нет, мы последователи Мухаммеда, нет у нас более правильная вера. И сегодня, к сожалению, есть, ну, более, порядка 80, наверное, направлений и течений в исламе, которые точно так же, каждый из них имеет место в жизни. И каждый из них заявляет о том, что они самые верные последователи, самые лучшие. И поэтому уже даже говоря о самом исламе, вот, все будьте как мы, а вопрос тогда, кто из вас в данном случае? Взять христианство, тоже более 2000 направлений. Взять иудаизм, там порядка 10-11 это уже направлений, которые точно так же соперничают друг с другом. И когда вот ты слышишь, нет, идите к нам, нет, к нам, нет, к нам, то действительно возникает вопрос, а разве Аллах разъединился? Разве нет сегодня вот того единого течения, которое могло бы быть именно действительно правильным? И отсюда надо понять, что вообще-то настоящий мусульманин, он должен верить в 5 вещей. И вот мы посмотрим эти 5 вещей и увидим, что они и для ислама, и для христианства, они очень похожи. Они просто вот однозначно, ну, настоящий христианин, который верит в эти 5 вещей, он может сказать о себе, что я мусульманин.
1: А мусульманин – это тот, кто покорный?
2: Да, покорный Всевышнему. Настоящий мусульманин всегда должен верить в единого Аллаха. И вот есть христиане, они однозначно говорят, мы верим в единого Бога.
1: Ну, конечно, символ веры, веру в единого Бога.
2: Да, Никея Цареградский – символ веры. А вторая – это вера в ангелов. Ну, мы видим, что Священное Писание,
1: Библия…
2: Безусловно. Следующее – это вера в Писание. То есть и Коран,
1: Писание – это основа.
2: Да. То есть однозначно мы видим, мы верим в Писание. Вера в пророков и вера в судный день. То есть вот эти 5 вещей, если мусульманин верит вот в эти 5 вещей, он называется мусульманином.
1: Если
2: он правоверный.
1: Любой верит.
2: Да. Он называется правоверный. И сегодня, если христианин верит во все это, то кто он тогда по факту? Он правоверный.
1: Богу, правоверный.
2: Он правоверный, он может себя сказать, и что ему таким, да, что я правоверный мусульманин, предавшийся Аллаху.
1: По-другому произношение.
2: В данном случае. Помимо этого, Коран, он показывает об определенном.

0: Умение принимать другого человека, и даже если это твой враг, но накормить врага своего, в принципе, это библейский принцип, который мы видим, что если твой голоден враг, Иисус Христос так и говорит, накорми его, если он жаждет, напои его. И отсюда мы видим, что вот это умение принимать другого человека, умение помогать ему, и, может быть, даже вот через вот такое очень хорошее благорасположение этот враг станет другом.
1: Но как же, почему тогда на практике-то иначе? Почему, например, вы Афганистан привели в пример, а ведь вот мы помним не так давно Чеченскую войну.
0: Да, Чеченская война.
1: Убивали да, как да, с нашей стороны, да, так и с их стороны.
0: Ситуация там, с ИГИЛ, к примеру, да, вот, которая тоже на злобу дня, скажем так. И мы видим, что сегодня это глобальная проблема. И джихад — это один из аспектов веры, то есть есть пять фарс ислама, то есть пять долгов, и считается иногда, что джихад — это вот как шестой, угу, как дополнительный, то, что должен ислам, мусульманин совершать. Но джихад — это, да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием.
1: Собственно, своим
0: да,
1: неверием.
0: Я борюсь со своим неверием. Есть джихад руки. То есть я объявляю себе джихад. Я не возьму чужого, я не буду воровать, я не подниму руку в злости, я этой рукой не буду шлепать своего сына, когда я в гневе, там, я не подниму руку на жену, там, скажем, или на родителей, или на друга своего. Это джихад руки. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с разделением.
0: Да, да, не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка. То есть только правда да, с моих уст должна вылетать. Я должен хранить себя от матерных слов, от многого другого.
1: Вспоминается фильм «Мусульманин», снятый еще...
0: Да-да-да, помню его.
1: Да, давно он такой, там, Евгений Миронов еще молодой снимался. И вот насколько большая разница показана, контраст просто колоссальнейший между вот настоящим таким вот
0: да,
1: исламом,
0: настоящим исламом.
1: Да, истинным исламом, когда человек работает над собой, когда человек действительно не делает того, объявил джихад всему, о чем мы вот сейчас перечислили, и вот таким, как вы правильно сказали, распущенным, таким бы как бы... Титульным христианством, по сути, выхолощенным, не имеющим в себе той истины, той веры, той основы библейской, которая да, у настоящего христианства есть.
0: Да, и в Библии говорится, называющиеся, но силы его отрекшиеся. Mm-hmm. То есть имеющие вид благочестия, называющиеся христианцы, христианами, но силы его отрекшиеся.
1: Ну, это есть как в любой религии, как в христианстве, да, так да, и в исламе это есть.
0: Да, да, есть, вот, к сожалению, тоже, ну, просто я мусульманин по факту рождения, что я родился в этой стране. А вот до того, чтобы проявить мою веру как-то, ну, это уже вот дело там второе, скажем
1: Для
0: так.
1: многих людей разница между исламом, в нашей стране, например, исламом и христианством заключается в том, что ты носишь на шее крестик
0: да,
1: или полумесяц.
0: Да, да.
1: А внутри, на практике поведения, взаимоотношения с людьми, этики деловой, бытовой, любой, практически люди не различаются.
0: Да, поэтому в данном случае вот этот джихад со своим неверием, он необходим. К тому же джихад — это борьба с неверием, то есть когда я другому рассказываю об Аллахе или там об Иисусе Христе или о Боге.
1: Проповедую.
0: Да, проповедую фактически, да. Я борюсь с неверием этого человека. Я не борюсь с ним, но я борюсь за него, чтобы он точно так же мог наследовать потом спасение, чтобы он оказался в этой будущей жизни.
1: Ну, вы сказали, что в Коране есть тексты, которые да, призывают к да, толерантному отношению. Да. Давайте перечислим,
0: давайте
1: посмотрим.
0: Давайте их откроем, давайте посмотрим. У меня есть некоторая выборка этих текстов. К примеру, можно взять вот вторую суру. 257-й аят. Угу. Я здесь читаю в переводе Крачковского угу, в основном. Ну, есть еще и перевод Кулиева, я угу, тоже буду его использовать. «Нет принуждения в религии. Уже ясно отличается прямой путь от заблуждения. Кто не верует в идолопоклонство и верует в Аллаха, тот ухватился за надежную опору, для которой нет сокрушения». Итак, нет принуждения в религии. Нельзя принуждать человека быть таким, как ты. Нельзя принуждать становиться мусульманином под дулом автомата. Там,
1: а как же?
0: Под
1: ну, такое
0: ножа.
1: На практике это происходит. Существуют ну, такие радикальные течения
0: увы,
1: в исламе, которые...
0: Увы, но вот мы читаем Коран.
1: Коран к этому
0: харам,
1: не призывает.
0: Да, харам, нельзя, говорит Аллах. Нельзя, нет принуждения
1: но
0: в
1: фактически
0: религии.
1: Фактически эти люди, они нарушают
0: да,
1: заветы
0: да, да,
1: Аллаха.
0: Нарушают слово Всевышнего. Угу. Потому что свободу выбора никто не отменял. Даже Аллах уважает свободу выбора. Именно по свободе выбора он потом будет и судить человека. И в данном случае здесь вот надо уважать мнение другого. Да, я могу не согласиться с тем, что, во что верит другой человек. Я не могу согласиться с его убеждениями. Mm-hmm. Но я уважаю его право верить. Потому что он человек, у него есть собственное мнение. И вот это вот право свободы выбора, оно должно быть.
1: И насильственно лишать
0: да,
1: его, либо притеснять
0: нельзя.
1: Нельзя.
0: Нельзя.
2: Пророки

0: Сгорание.
1: И дальше мы видим, кто не верует в идолопоклонство, а верует в Аллаха, в единого Бога, тот уже имеет надежную опору. Угу. И если в данном случае христианин верит в единого Бога, то он на надежной опоре стоит. Продолжаем дальше. 4 сура, 86 аят. «Когда вас приветствуют, отвечайте еще лучшим приветствием или тем же самым». Угу. То есть, смотрите, здесь даже говорится о том, что надо и приветствовать друг друга. И даже приветствовать предпочтительно еще лучшим приветствием. В исламском мире часто развито, что когда, допустим, тебя приветствует язычник, да, приветствует неверующий, то нельзя ему отвечать там «Ассаламу алейкум», да, потому что это, ну, слишком большая честь для него. Угу. А здесь в Коране все-таки написано «приветствуйте его еще лучшим приветствием». Если он говорит там «здравствуйте», то предпочтительнее сказать, что и вам еще большего здоровья, и вам еще большего пожелать. Угу. То есть Коран всегда говорит о том, что к людям относиться более уважительно, более предпочтительно каждому человеку.
2: Интересно.
1: Еще один момент. Это в переводе Кулиева, 16 сура, 125 аят. «Призывай на путь Господа мудростью и добрым увещанием, и веди спор наилучшим образом. Воистину, твой Господь лучше знает тех, кто сошел с его пути, и лучше знает тех, кто следует прямым путем». И опять интереснейший аят. Призывай на путь Господа как? Силой, оружием, притеснением? Нет. Мудростью и добрым увещанием. Будь мудрый, говори с добром, оказывай добро. И интересно, и веди спор наилучшим образом. То есть соревнуйся наилучшим, что есть в твоей религии. Mm-hmm. И как-то апостол Иаков написал: «Покажи мне веру твою из дел твоих, а я покажу мою веру из дел моих». То есть вот должно быть здоровое, скажем так, соревнование в вере. Соревнуйтесь в добрых делах. Или Павел пишет: «В почтительности друг друга предупреждайте». И поэтому очень важно здесь, именно когда ты борешься с неверием или когда ты рассказываешь о преимуществах своей веры, показывать самое лучшее, что у тебя есть. Но это должно быть и в тебе прежде всего. Нельзя научить другого плавать, если ты сам не умеешь. Поэтому в данном случае человек, он сам должен быть богобоязненный. Он, если встал на путь джихада, на путь борьбы с неверием другого человека своим личным, он сам должен оправдать очень сильным имамом, очень сильной верой. 29-я сура, теперь 45-й аят. «Не препирайтесь с обладателями книги». Вот посмотрите, это уже говорится в отношении христиан. Mm-hmm. Что надо делать с христианами? «Не препирайтесь с обладателями книги, иначе как чем-нибудь лучшим».
2: И опять. То есть препираться можно, соревноваться можно, но только лучшим.
1: Только лучше, да. А если вы не так верите, вы не туда пошли, вы не то, вы не другое, вы не третье, но это опять просто разделяет человека. Это еще больше показывает барьер, к сожалению, который вот сегодня люди закладывают между одними и между другими. Поэтому именно надо, вот ты не должен препираться, то есть как ссориться, а показывать только самое лучшее. И дальше. «И говорите: мы уверовали в то, что ниспослано нам и вам, и наш Бог, и ваш Бог един, и мы ему предаемся». Угу. Смотрите, оказывается, нету двух богов.
2: Ну, конечно.
1: В данном случае, смотрите, опять, и ваш Бог, и наш Бог, он един. Мы оба ему предаемся. Да, черта остается, но истинное христианство, оно на самом деле, мы видим, очень сильно похоже на ислам, а ислам очень сильно похож на истинное христианство. И поэтому здесь, в данном случае, опять показано, что и христиане, и мусульмане, они имеют право существовать вместе. Они могут даже, обмениваться мнениями, уважать присутствие друг друга, а позволять жить рядом. Это не какие-то...
2: При этом уважительно относиться,
1: да,
2: к традициям,
1: да,
2: друг,
1: да,
2: к другу,
1: да,
2: уважительно относиться к каким-то устоявшимся нормам, не опровергать их, а стараться понять и по возможности не противоречить, не создавать каких-то вот таких, да, барьеров лишних.
1: Да. И еще два аята очень интересные. Опять в переводе Кулиева, это 5-я сура, 69-й аят, сура Трапеза. «Воистину верующие, а также иудеи, савеи и христиане, которые уверовали в Аллаха и в последний день и совершали праведные деяния, не познают страха и не будут опечалены». Итак, Коран говорит, что христиане, которые верят в посланника, верят в последний день, верят в пророков, верят в ангела, о чем мы перечисляли, они не познают страха и не будут опечалены. В день суда они не будут опечалены, а Аллах их вознаградит. И поэтому опять мы видим, что Коран довольно очень толерантно относится к христианам.
2: И не ограничивает спасением только для мусульман, которые ходили в мечеть, а говорит о том, что истинно верующие христиане.
1: Аллах милостлив. И поэтому ему решать. Весь суд ему принадлежит, но никоим образом не человеку. И опять 5 сура, 82 аят. «Ты также непременно найдешь, что ближе всех в любви к верующим являются те, которые говорят: „Мы христиане“, потому что среди них есть священники и монахи, но они не проявляют высокомерия“». Итак, самые близкие в любви к верующим те, которые говорят: „Мы христиане“, потому что они не проявляют высокомерия. И опять мы видим здесь Коран, как относится к христианам. Если сегодня вдруг у тебя сосед христианин, то это не повод теперь ополчаться против него, это не повод враждовать, это повод принимать его, считать, что это твой брат, он точно так же, как и ты, верит в единого Бога, и для него есть такие же дозволенные и недозволенные вещи.
2: Ну да, но вот я очень рад, что наша страна, Россия, многонациональная и поликонфессиональная изначально, да, она как раз является примером вот такого мирного существования.
1: Ну и последние два текста, которые хотел бы прочитать, и потом небольшой вывод. «Воистину верующие братья» — это уже 49-я сура, 10-й аят. «Воистину верующие братья, посему примиряйте братьев и бойтесь Аллаха, может быть, вы будете помилованы». То есть мы видим опять блаженные миротворцы. Важно братьев примирять друг с другом. Верующие братья здесь мы читаем. Поэтому если один брат ссорится с другим братом, то фактически это обидно и самому Всевышнему, который создал этих обоих братьев. Это фактически два ребенка в семье дерутся, да, скажем. И вот, ну, утрируя, Бог как отец этих двух детей, он должен навести порядок в данном случае. И поэтому здесь мы видим, что очень важно хранить миротворчество. Да, была большая попытка построить мультикультурное общество, чтобы каждый человек, он бы, ну, сохранял часть своей культуры. Это важно, очень нужно. Но помимо мультикультурализма, есть более лучший сегодня, наверное, призыв из глубины веков — мироцентризм. То есть не мирокультурализм, который имеет место в жизни, но прежде всего мироцентризм. Ищите мира, будьте миротворцами. И поэтому Иисус Христос говорит: блаженные миротворцы, ибо они нарекутся сынами Всевышнего.
2: Ну, Он сказал: мир мой вам даю.
1: Да.
2: Да и само слово мир, да, на семитских языках, шалом или
1: шалом,
2: салим,
1: да,
2: салям,
1: да,
2: ислам. Оно
1: однокоренное.
2: Однокоренное.
1: Да. Поэтому... Салам алейкум, шалом алейхем.
2: Да, это одно и то же. Да. Мир вам.
1: Да, и... мир вам. Да. Поэтому как важен сегодня мир, и поэтому я бы очень хотел, чтобы сегодня и христиане, и мусульмане научились жить мирно друг с другом и были миротворцами.
2: Угу. Спасибо большое, Сергей Николаевич. Очень хороший призыв. И наши темы, наши программы «Пророки в Коране», я думаю, как раз способствуют тому, чтобы усилить вот это взаимодействие, мирное взаимодействие,
1: и очень на это надеюсь.
2: Бытие мирное, да, совместное вот такое жительство в рамках одной страны, в рамках вот единой такой вот российской культуры общей и мусульманам, и христианам. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и планы Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Бог, непорочен путь Его, чисто слово Господа. Щит Он для всех, уповающих на Него.
2: Для вас поет группа «Мост-Х».

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Люди и судьбы. Ведущий Денис Кныш.
2: Здравствуйте, дорогие друзья. Мне очень приятно вновь встретиться с вами в нашей очередной программе «Библия, люди и судьбы». Как всегда, мы с вами рассматриваем судьбы библейских героев для того, чтобы чему-то научиться из нашей собственной истории, посмотреть на ту параллель, которая проводится между людьми, жившими многие века назад, и между нашей сегодняшней обыденностью. Сегодня я хотел бы рассказать вам о человеке по имени Нейман. И Священное Писание посвящает этому человеку главу 4 книги Царств. Библия говорит о том, что в то время гегемоном тогдашнего мира, всего Ближнего Востока, была могущественная Сирийская империя. Сирийский царь был мудрым царем. Сирийские войска были самыми сильными войсками, потому что они покоряли себе все народы. И вот Библия говорит о том, что полководцем сирийским был человек по имени Нейман. Немножечко Библия рассказывает о его подвигах, о его могуществе, о его силе, о его богатстве, но вместе с этим Библия показывает серьезную немощь у Неймана. Священное Писание говорит о том, что он был болен неизлечимой болезнью. Проказа в то время была самая страшная болезнь, потому что исцелиться от этой болезни без помощи свыше было невозможно, как невозможно, наверное, и сейчас. И поэтому Нейман отлично понимал, что кроме божественного вмешательства ему не может помочь ни один исцелителей или каких-то земных лекарей. Библия говорит о том, что при дворе этого могущественного человека по имени Нейман служила пленная еврейская девочка. И она, смотря на своего пленителя, на своего врага, проявила к нему свою жалость и милосердие и обратилась к его жене и сказала: «О, если бы господин мой побывал у пророка, который в Самарии, то он снял бы с него проказу его». И когда Нейман только услышал об этом, в его сердце мелькнула маленькая надежда. И вот Нейман, наверное, впервые в жизни решает послушать пленницу, рабыню, при этом такого младенческого возраста. И он идет с просьбой к своему царю. Царь выдает ему большое количество золота, серебра, телохранителей. И вот этот почетный эскорт идет в землю израильскую. И вот израильскому царю он дает письмо, в котором сирийский царь пишет: «Я посылаю тебе слугу моего Неймана, чтобы ты снял с него проказу его». Израильский царь понимает, что он не может сделать ничего. Он всего лишь человек. Он не может снять проказы. И в знак своего разочарования, в знак своей злости или какой-то печали, он разрывает на себе свою одежду и говорит: «Разве я Бог, чтобы я мог исцелять человека от проказа?» И написано, что от всего увиденного Нейман сильно разгневался. Он надеялся получить ответ от царя. Он надеялся от царей, от людей, сильных людей мира сего, получить ответы на свои вопросы. И не понимал, что Бог будет говорить ему из уст слуг. Написано, что когда Елисей узнал, что царь разодрал свои одежды, он посылает своего слугу к Нейману и говорит: «Ждет тебя Елисей». И Нейману опять пришлось послушать совета слуги. И он вместе с этим почетным эскортом телохранителей на лошадях, колесницах, они подъезжают к небольшому дому, где жил Елисей. Нейман понимает, что вот я пришел к тому человеку, который именем Господа может снять с меня мою проказу. Может быть, он сейчас выйдет, может быть, он сейчас призовет имя своего Бога и сделает великое чудо. Но, знаете, друзья, он был очень разочарован, когда вместо Елисея опять вышел слуга. И говорит следующее: «Пойди, омойся 7 раз в Иордане, и обновится тело твое у тебя, и будешь чист». Написано, что эти слова стали последней каплей терпения Неемана. «И разгневался Нейман, и пошел, и сказал: вот, я думал, что он выйдет, станет и призовет имя Господа Бога своего, и возложит руку свою на то место, и снимет проказу. Разве Авана и Фарвар, реки Дамасские, не лучше всех вод израильских? Разве я не мог бы очиститься и омыться в них?» И написано: «Обратился и удалился в гневе». Человек хотел получить ответы на свои вопросы из уст царя. Он надеялся, что выйдет сам Елисей, но почему-то третий раз Бог пытается сказать этому гордому человеку из уст слуги. Дорогие друзья, Христос когда-то сказал, что больше из вас да будет вам слугою. Господь говорит о том, что если человек хочет чего-то получить от Бога, он должен смириться и умолить себя. Итак, Нейман во гневе возвращается в свою землю. И Бог по своей милости в четвертый раз обращается к нему опять из уст слуг. «И подошли рабы его и говорили ему, и сказали: отец мой, если бы что-нибудь важное сказал тебе пророк, то не сделал ли бы ты, а тем более, когда он сказал тебе: только омойся и будешь чист». И написано, что Нейман решил послушать в четвертый раз слова слуг. Представьте себе эту картину. Нейман подъезжает вместе со своими слугами к реке Иордан. Он сходит со своего коня, в то время как слуги его сидят на лошадях, на повозках и смотрят на него. Он снимает с себя одежду, его сильное тело, которое буквально зияет гнойными ранами проказы. Становится видным всем слугам его нагота, является предметом обозрения всех окружающих его людей. Он входит в Иордан и 7 раз омывается. Он смиряет себя и унижает себя пред слугами. И после этого написано: тело его очистилось, как тело ребенка. Нейман стал здоровым по той причине, что он просил о милости великого Бога. И еще он выполнил одно важное условие. Он смирил себя. Он научился слушать слов тех, кому он когда-то не прислушивался. Господь часто нам говорит из уст младенцев, из уст тех людей, которых мы, может быть, не уважали. Он часто дает нам хорошие советы. И еще раз напоминает нам о том, что человеку, который желает иметь какой-то успех, ему нужно смирение. Он должен научиться слушать голос Бога, как это научился в своем смирении тот самый сильный человек по имени Нейман.

0: Хвалите Господа! Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Просто о сложном. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Вера – неотъемлемая часть нашей жизни. Когда человек слышит слово «вера», то обычно он отождествляет это понятие с религией. Однако это не всегда так. Тогда что такое вера? Вера – сложное понятие. Оно имеет несколько значений. Рассмотрим три основных. Первое. Вера – это убежденность в чем-то или в ком-то. Первое, что приходит на ум, это человек, убежденный в существовании Бога. Но убежденность может быть не обязательно религиозной, связанной с верой в Бога. Например, человек потерял веру в справедливость или в честность государственных служащих. Что? В мире есть справедливость? Нет, я в это не верю, говорит человек. Так он хочет сказать, что убежден в том, что в нашем обществе нет справедливости, или что справедливость не является главной ценностью современного общества. Второе. Вера – это принадлежность какой-либо религии или признание вероучения того или иного религиозного направления. Например, люди, интересующиеся культурой или обычаями других стран, иногда спрашивают, а какая там у вас вера? Так люди хотят узнать о принадлежности другого народа к тому или иному религиозному направлению. Или если люди заметили в словах и действиях человека какое-то отличие от сложившихся религиозных традиций, они говорят, этот человек не нашей веры. Если человек верит во что-то конкретное или относит себя к тому или иному вероисповеданию, то можно сказать, что этот человек верующий. Но он может быть верующим номинально или формально. Поэтому, чтобы отделить верующего формально от того, кто верит преданно, использует слово «истинный» или «настоящий». Третье. Вера – это доверие кому-либо или чему-либо. Например, один человек спрашивает другого, «А ты ему веришь?» Этим самым мы хотим сказать как раз о доверии другому человеку. Речь не идет о каких-то убеждениях, о вере в первом значении или во втором, но именно о доверии. Речь идет о том, можно ли на этого человека положиться. Интересно, что в Священном Писании слово «вера» – одно из ключевых понятий. Конечно, вера в Священном Писании подразумевает убежденность в существовании Бога. В Библии описано много примеров того, как люди верят в Бога или в разных богов. Однако основополагающим значением веры в Библии является именно доверие и верность. Важна не столько вера в Бога, сколько доверие Ему. Мне нравится высказывание известного философа Мартина Бубера о вере. Можно исповедовать веру в бытие Бога без настоящего доверия к Нему, в то время как отречение от Бога означает безусловный недостаток доверия. Конечно, невозможно довериться Богу, не поверив вначале в Него, но именно доверие является фундаментом отношений человека с Богом. Вообще, доверие является фундаментом любых отношений в обществе. Без доверия друг к другу у нас не будет нормальных взаимоотношений в семье, на работе, с друзьями. Также без доверия Богу не будет качественных отношений с Ним, подлинной веры.

Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок». Как лань желает к потокам воды, так желает душа моя к Тебе, Боже.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: В эфире программа «Преодоление».
2: С детства Марина была предоставлена сама себе. В 7 классе она перестала ходить в школу. Ее учителем стала улица. И постепенно в жизнь Марины пришли наркотики.
3: В 14 лет я познакомилась с парнем, который взял меня к себе домой. Он был старше меня на 6 лет и уже являлся как бы авторитетом в своем районе, где он жил. И он пытался меня воспитывать, как бы, воспитывать под себя. И мне было тяжело, потому что мне некуда было пойти пожаловаться и некому было вообще рассказать. Ну, бывало то, что как бы и он меня с окна держал, там, с 7 этажа вниз головой, ну, по-всякому. И в конце концов, когда я узнала, я была беременна в 16 лет от него, естественно, я узнала, что он употребляет наркотики. Я просто заметила, что он стал гораздо спокойнее в один момент. Но я еще не знала, что, так, ну, что такое вообще игла. Ему постоянно нужно было колоться. Он не мог находиться в трезвом виде нисколько. И в конце концов, когда Саше, вот нашему ребенку, девочке, исполнилось 2,5 года, я ушла от него. В то время рэкетерство очень было распространено, и как бы вот он этим занимался. И, в общем, он понял уже, что вот его семья, как он говорил, то есть не то, что ну, я как жена и там ребенок, а их было 6 человек, парней, как бы такая группировка была, они называли себя семьей. Вот, они все стали употреблять наркотики, и, конечно же, где наркотики, там никаких отношений дружеских и каких-то тем более семейных там не может быть. И когда он это все увидел, он разочаровался как бы во всех этих понятиях, к которым привык, разочаровался во всем. Понял, что он очень зависим, и он хотел как-то убежать от этого. И помогающего не было, то есть, ну, он там был крещен в православной церкви, он пытался ходить там в Рождество или еще в какой-то день, там в Пасху, в церковь поставить свечку, но это ему не помогало. В общем, я поняла, что, ну, как бы мне нужно возвращаться. Я не знала, куда мне возвратиться, и единственное было это мама моя. Я приехала к ней как бы в гости и, ну, как бы думаю, сейчас попрошусь поночевать, а потом как-нибудь со временем уже мы определимся, и, может быть, она меня возьмет с ребенком. Вот, и в один прекрасный день он мне предложил, прекрасно для него, ну, то есть у нас не было, мы никак не могли найти общий язык, он все время пытался забрать Сашу из детского сада вперед, там, меня, и, ну, увезти ее куда-нибудь, чтобы я волновалась. И, в общем, мне нужно было все равно как-то пойти с ним на мировую, и, в общем, однажды он предложил мне кокаин. Мы с ним понюхали, и, как бы, и сразу у нас ну, такая произошла как бы, гармония в нашем разговоре.
1: Что делать, если в вашей семье жизнь полна боли и страха? Как помочь нашим близким, попавшим в зависимость от наркотиков? На эти и многие другие вопросы отвечает книга «Выход из кризиса», которую мы предлагаем вам в подарок. Наш адрес – 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Радиопрограмма «Лицом к лицу».
3: Он уехал в Америку, в Нью-Йорк. До этого тоже пробовал уезжать, как бы у него получалось, но он всегда приезжал. Вот, и тут вот он уехал, и через ну, некоторое время, где-то через месяц он мне позвонил, но мне не дали с ним разговаривать, потому что мне перед этим поставили условия, и я в этом доме просто не могла с ним говорить. И потом через 2 месяца пришел телетайп, что он повесился, ну, там, в Нью-Йорке. И как бы так, как я уже понимала, что он мне очень нравится, кокаин, я стала общаться как бы со всеми. И там, в общем, мне звонили отовсюду. Просто встречались, просто как вдова, просто как, ну, я тогда понимала, что я имею какой-то вес в этом обществе, потому что он имел вес, вот Андрей. Вот, и постепенно я поняла, что я просто не воровская девчонка, а просто та, которая, ну, просто делают со мной, что хотят, пользуются мной. И каждый раз приходили новые лица, и я понимала, что я уже как бы, ну, уже не в моде. И ко мне уже стало другое отношение намного. И, естественно, было видно, чего я сама хочу. Было видно, что я хочу только кокаин от них. Я поняла, что я ничего не смогу сделать, если останусь в этом городе. И потом мне пришла такая мысль, что можно уехать куда-нибудь в монастырь. Хотя я никогда не слышала ничего о Боге, и не было вокруг меня ни одного верующего, который бы мне сказал что-то о нем. Единственное, что я знала, что вот, ну, я видела церковь, и потом, когда было совсем тяжело, я просто проезжала мимо и крестилась. Ну, если я проезжала куда-то и видела церковь, я крестилась, и как бы меня это успокаивало. И просто узнала, поинтересовалась, что это за центр. И мне объяснили, что здесь существует 10 правил, что, значит, мальчики и девочки в одном центре, так далее. Я очень удивилась, потому что, ну, как бы, я не знала, а что такое вообще есть. И, конечно же, сразу же захотела сюда приехать. Приехала сюда, и увидев вот это все, я удивилась, насколько мне здесь, ну, вообще, я удивилась от того, что я даже предположить не могла, что есть это место. И я мечтала об этом месте, как бы я хотела всегда, мне нравилось, ну, нравилось много народу, и я понимала, что это те люди, которые поймут меня, это те, которые не употребляют наркотики, но они, ну, как бы оттуда же, откуда и я. Многие спрашивали меня, сколько я лежала в дурдоме, потому что я улыбалась, и мне все нравилось. Ну, как бы обычная реакция, когда приезжаешь, очень тяжело начать работать, очень тяжело как бы влиться, вот попасть в эту волну. А мне было наоборот, как бы очень легко, и мне это все нравилось. Я все время ходила с улыбкой, улыбалась всем. Потому что мне нравилось даже, что у меня есть занятия, что я могу чем-то заняться, что у меня есть свое дело, как бы мне это все нравилось очень. И люди, которые вокруг меня, мне тоже очень понравились. Я сразу же поверила им. Я не видела никогда таких людей. Я не знала вообще таких. Я видела, может, там издалека, но я знала, что это или коммерсанты там, или менты.
2: Марина прошла реабилитацию и вскоре вышла замуж. Совсем недавно у них в семье родился сын. Марина с мужем и детьми живут и работают в реабилитационном центре. Они посвятили свою жизнь помощи всем, кто приезжает на реабилитацию, обрести свободу от наркотиков. Если вы или кто-то из ваших близких попали в зависимость от наркотиков или алкоголя, вы можете обратиться за помощью в реабилитационный центр «Новая жизнь». Здесь вам предложат пройти курс реабилитации сроком 1 год. Для того, чтобы попасть в центр, вам необходимо позвонить в понедельник утром в Санкт-Петербург по телефону 540-71-43 или 585-07-07.
4: Сегодня наркомания стала одной из самых острых социальных проблем. Брошюра «Наркомания. Выход из кризиса» доступно освещает вопрос наркотической зависимости и показывает пути ее преодоления. Заказать пособие бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
5: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
6: Для вас поют Анастасия и

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово на сейчас. В студии священнослужитель Артем Товарян.
2: Есть знаменитые тексты Нагорной проповеди, записанные в 7 главе Евангелия от Матфея. «Просите, и дано будет вам. Стучите, и отворят вам. Ибо всякий просящий получает, и ищущий находит, и стучащему отворят. Есть ли между вами такой человек, который, когда сын его попросит у него хлеба, подал бы ему камень? И когда попросит рыбы, подал бы ему змею? Итак, если вы, будучи злы, умеете даяния благие давать детям вашим, тем более Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него». Скажите, разве Господь не знает наши нужды? Зачем Он просит просить, чтобы дать нам в ответ что-то? Почему Иисус настаивает на этой необходимости искать, чтобы что-то находить? Всевышний знает сердце каждого. Он знает прошлое и будущее. Он знает даже количество волос у нас на голове. Но представьте, если бы Он стал навязывать свою помощь каждому человеку. Пытались ли вы когда-нибудь сделать или причинить кому-то добро насильно? Даже помочь донести сумку незнакомому человеку. С какой реакцией можно столкнуться? Просьба, она открывает нужду. Искреннюю нужду будет видно по просьбе. Человек ведь далеко не всегда хочет признавать свою нужду. Сохранилась магнитная кассета с записью, где мне около 3 лет. Я рассказываю стих Маршака, но после каждой строчки остается пауза. Потом звучит мамин голос, цитирующий следующие слова. И потом я произношу одну и ту же фразу. «Я сам!» И повторяю в точности то, что говорит мама. Опять пауза, мамин голос, «Я сам!» И стихотворение продолжается. Насколько человеку бывает непросто признаться в том, что он не может самостоятельно сделать и пытается самостоятельно что-то осилить. Представьте, что жена собирается дать совет мужу-мастеру, как ему вбить гвоздь или держать дрель. Насколько легко он воспримет этот совет? Сможет ли он принять его без иронии? Если человек не нуждается в чем-то, то очень сложно причинить или сделать ему это добро, подарить ему что-то даже, если он не осознает своей нужды и не хочет о ней сказать. Чем сильнее осознание нужды, тем с большей настойчивостью будет выражена просьба. Вспомните, как Авраам просил о Содоме и Гоморе, а вернее о своем племяннике Лоте. С какой настойчивостью он обращался и взывал Господу. Конечно, здесь и открывается настоящая нужда. Просите и получите

благо. Но знает ли человек, что на самом деле является благом? Отец ваш Небесный даст благо просящим у Него. А на добро ли мы просим что-то, чтобы получить? Является ли это действительно чем-то хорошим? Мы знаем, что без Бога самые прекрасные благословения на земле могут оказаться проклятием. Деньги — это хорошо или это плохо? Ножик — можно нарезать хлеб, а можно причинить и увечья. Если без Божьего Духа ты что-то получаешь, то это не всегда может оказаться благом. Богатство тоже не всегда оказывается благом, если им неразумно распоряжаться. Великий разум в отсутствии Бога может довести до самоубийства, как случилось с Ахитофелом, мудрецом во времена Давида. Даже обыкновенный прибор может причинить большие проблемы, если неправильно им распорядиться. Даже успех на духовном поприще при отвержении Божьего Духа становится плачевным и приводит к трагедии. Но при всей этой относительности есть вполне определенный и четкий ответ, что будет самым высшим, самым великим благом. И есть критерий, что является злом. Давайте пойдем от обратного. В книге пророка Иеремии, 2 главе, 13 тексте, мы читаем: «Ибо два зла сделал народ мой. Меня, источник воды живой, оставили и высекли себе другие водоемы, которые не могут держать воды». Оставление Господа и избрание себе другого господина. Вот что Священное Писание называет злом. При любых обстоятельствах, в любой ситуации, если ты отрекаешься от Господа своим сердцем, то ты делаешь зло. Здесь нет относительности. Благословение может оказаться лишь проклятием, лишь черешками без Бога. Как писал один христианин, единственная забота дьявола — это удержать христиан от молитвы. Ему нечего бояться в безмолитвенном изучении Библии, в безмолитвенной работе, в безмолитвенной религии. Он смеется над нашим тяжким трудом, насмехается над нашей мудростью и дрожит, когда мы молимся. Самуил Чедвик. Любые блага без Бога не могут приносить настоящего счастья. Это лишь разбитые водоемы, которые не в силах держать воды. Потому что Он и есть самое наивысшее благо. Когда один юноша подошел ко Христу с обращением: «Учитель благий, что сделать мне доброго, чтобы наследовать жизнь вечную?» То в его словах чувствовался некий поиск альтернативы тому, что ему было уже известно. Ведь ему не было открыто, что Иисус — это Господь. И он обращается: «Учитель благий». Но Иисус явно показывает молодому человеку: не ищи Богу замену в доброте. Никто не благ, как только один Бог. С добротой Бога не сравнится никто из людей. Все добрые люди, все добрые мысли — это лишь капельки от Божьего океана. Нет никого добрее Бога. Он — наше самое большое благо. Самое большое благословение в жизни, которого никто и ничто не сможет лишить. Ибо я уверен, что ни жизнь, ни смерть, ни ангелы, ни начало, ни силы, ни любая тварь не сможет отлучить нас от любви Божьей. Ничто от нее не отлучит.
если только мы сами своим безразличием и пренебрежением не выставим преграду и не откажемся от любящего нас Отца. Он дал нам свое слово, питаемся ли мы им, ищем ли в нем руководство. Он заплатил своей жизнью даже больше. Бог не просто пожертвовал собой, но жизнью своего Сына. Сколько несчастных матерей, смотря на своих больных детей, хотели бы оказаться на их месте. Что легче, умереть самому или пожертвовать единородного Сына? Господь явил нам самую великую любовь, которую можно было бы себе представить. И Он готов нам дать все, о чем только попросим. Все, что будет действительно нам во благо. Потому что, как пишет апостол, просите — не получаете, потому что просите не на добро. Но, как мы уже убедились, наивысшим благом, благом в любой ситуации, в каждом жизненном случае, благом будет Бог. И посмотрите, как записаны эти слова Христа в параллельном Евангелии, в Евангелии от Луки, 11 глава, 13 текст. «Итак, если вы, будучи злы, умеете деяния благие давать детям вашим, тем более Отец Небесный даст Духа Святого просящим у Него». В Евангелии от Матфея мы читаем: «даст благо просящим у Него», а в Луки: «даст Духа Святого просящим у Него». Самым наивысшим благом является Господь. И Он готов нам дать самого Себя, если только мы раскроем эту нужду. Он уже отдал нам Себя на Голгофском кресте. И сегодня Он желает, чтобы каждое сердце ощутило свою нужду в Нем. Посмотрите, о чем просит Давид в 26-м псалме. «Одного просил я у Господа, того только ищу, чтобы пребывать мне в доме Господнем. Во все дни жизни моей созерцать красоту Господню, посещать храм Его». Усталой арфы горькая струна тоскливо повествует о печали. И песня так пронзительна с начала до самого конца. Стоит луна, над тихими холмами Вифлеема горит костер, лежит лепешка хлеба и мех с водой из ближнего ручья. Печаль души с луной обручена. Она поет о тайне и разлуке, о жажде видеть светлый Божий лик. Перепелов ночных плачевный клик, цимбалы обезумевших цикад взахлеб, пристрастно, звучно и не в лад поют хвалу душистой вешней ночи, устало слушающей вздохи овчьих стад. И арфа в лунный звук, вплетая звуки, вновь начинает с самого начала святую песнь о правде и печали, которую струят душа и руки, о вечной и неисцелимой муке, о страсти лицезреть священный лик и о завесе, что, скрывая славу, увидеть лик Творца не позволяет, поскольку Бог убийственно велик. Но юноша безумного мечта так далека от глупости амбиций. Она скорее мечта, желание слиться с улыбкой вещей вечного лица. Мечта уйти, как в путь в пустыню света, и созерцать без хлеба и питья глаза, лучащие закаты и рассветы, уста, родившие глубины бытия. Об этом плачет арфа до зари. Остыл костер, и хлеб лежит нетронут, и лунный лик бледнее не горит, и струны сердца, надрываясь, стонут: царь вечности, что длится без конца, яви,
яви нам чистый свет лица, мглу разорвав, как чистую завесу. Явись, о Яхве, тем, кто сердцем чист, терзает арфу, юноша, арфист. Звучит его страданием тишина, и, опустившись с неба, шехина, неосязаемо, прозрачно и светло, целует отрока в горячее чело. Так нужду Давида выразила поэтесса Наталья Щеглова. Насколько это нужда и нашего сердца? Насколько необходим нам сам Бог, а не Его благо? Самое высшее и доброе — это сам Господь. И Он обещает нам отдать Себя, если только мы действительно этого хотим. Бог сегодня спрашивает каждого из нас, действительно ли мы нуждаемся в Нем, как самом главном и великом благе во Вселенной. Если да, то это будет видно из наших просьб. Это будет видно из наших молитв, которые мы возносим к небу, к Его престолу. Насколько они настойчивы, насколько они целеустремленны, просим ли мы о Его присутствии? Ведь Господь дал нам молитву точно так же, как руки, точно так же, как глаза. Нам не нужно просить Бога нажать выключатель в комнате, чтобы загорелся свет, потому что Он дал нам руки и ноги, чтобы мы могли подойти и нажать на Него. Но Он также желает нам дать свет в сердцах, дать свое присутствие. И для этого Он дал нам другой инструмент. Он дал нам молитву. Молитву, изменяющую обстоятельства. Молитву, раскрывающую нашу нужду в Нем. Просите и ищите. А когда найдете, то не переставайте стучать. И Отец ваш Небесный даст Духа Святого просящим у Него. Он даст нам Себя, потому что это и Его желание тоже. Если вы чувствуете эту нужду и осознаете наличие в своем сердце пропасти размером с Бога, то вставайте на колени и взывайте. Ищите, стучите и просите, и Отец ваш Небесный даст вам благо. Самое высшее благо во Вселенной, которое только возможно, Его присутствие в вашем сердце. Пусть Господь благословит вас этим, осознанием этой нужды, горячей просьбой и обретением самого наивысшего блага в мире. Аминь.

0: Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Радуйтесь всегда в Господе.
1: Для вас поет группа «Антериум Атис».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Иначе говоря, ведущий Вадим Трусюк.
2: Привет, друзья! Мы рады вас приветствовать на программе «Иначе говоря», программе, на которой мы иначе смотрим на те или иные вопросы. Сегодня в мире принято много говорить о счастье, и даже, наверное, мы считаем, что мы все это понимаем, что это такое. Но давайте посмотрим на это с другой стороны, посмотрим на это немножечко иначе. Сегодня у нас в гостях священнослужитель, музыкант, певец, композитор, молодежный пастор Вадим Кочкарев. Вадим, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Давайте начнем с банального вопроса. Что такое счастье? Счастье — это когда есть там деньги, здоровье, призвание, любимый человек. Это счастье?
3: Ну, это составляющие, так скажем, счастья. А вообще, если проанализировать вот этот термин, это слово, что счастье — это тогда, когда ты находишься в состоянии полного умиротворения, находишься в состоянии полного довольства, так скажем. Как апостол Павел сказал, великое приобретение для человека — быть благочестивым и довольным. Вот, я думаю, что вот в этом и заключается вот эта формула.
2: Ну, то есть вы хотите сказать, что у каждого счастье свое, и кому-то нужны несметные
3: куча денег, да,
2: а кому-то и...
3: Каждый по-своему оценивает это слово «счастье». Но вот я пытаюсь всегда судить не только со своей точки зрения, а с точки зрения Священного Писания, что такое счастье. И вот поэтому я произнес это высказывание апостола, что великое приобретение — быть человеку благочестивым, то есть незапятнанным никаким пороком, грехом, и довольным. Потому что большая проблема людей всех времен и всех народов заключается в том, что они постоянно недовольны. Мы постоянно недовольны чем-то.
2: Ну да, есть такое.
3: А вот когда доходишь до такого состояния, что ты всем доволен, все нормально, все хорошо, вот это состояние счастья.
2: Ну, бывает такое, что человек всем доволен? Без применения каких-то дополнительных стимуляторов?
3: Нет, я не думаю, что здесь нужны стимуляторы, а думаю, что здесь все заключается вот в первом слове – благочестие.
2: То есть одно без другого.
3: Когда ты находишься в мире со своим Творцом, когда ты находишься в состоянии человека, живущего в согласии с его волей, то ты достигаешь вот этого уровня, когда ты доволен всем. Обычно вот эта депрессия, кризис, связанный с постоянным недовольством, он вызывается именно неправильными отношениями со своим Творцом. Я вот так понимаю. Угу. Человек, который не живет в мире со своим Творцом, он не будет в мире жить ни с самим собой, ни с окружающими, ни с кем. Он будет постоянно критиковать, он будет постоянно проявлять какое-то недовольство.
2: То есть без веры в Бога человек счастливым быть не может?
3: Да, да. Мир с Богом — это первично. А потом уже в жизнь приходят такие понятия, как счастье.
2: Ну, то есть вы обрекаете всех людей, которые в Бога не верят, на то, что несчастные. Они несчастные люди?
3: Я считаю, да. В какой-то степени.
2: Но они могут с вами не согласиться?
3: Может быть.
2: Трудности есть у каждого, наверное, но вот никто тебя не назовет несчастным.
3: Но видите ли, я смотрю туда, вперед, в перспективу. Потому что в конечном итоге люди, которые не веруют в Бога, люди, которые не имеют с Ним мира, они обречены на вечное поругание, как говорит Священное Писание, на вечную смерть, на вечное небытие. Что в этом счастливого? Это разве счастье? Счастье — это когда у тебя есть перспектива жизни, когда перед тобой открыты просторы вечности. Вот это да, это счастье.
2: Это можно со стороны понять только. А вот человек об этом не задумывается, он живет сейчас, у него все хорошо.
3: Так он плохо, что он об этом не задумывается. Верующие люди должны об этом рассказать.
2: Верующие. Верующие, то есть это...
3: Да, они должны отнести эту информацию, они должны поведать неверующим людям это, что, по сути дела, неверующий человек — это несчастный человек, у него нет будущего. У него нет перспективы вечности.
2: Ну, то есть человек, который счастлив, он свое счастье строит из мелочей. Uh-huh. То есть он должен быть счастлив во всем, во всех мелочах. Uh-huh. Как в сегодняшнем мире, в этой вот гонке, спешке, уметь видеть...
3: Я не думаю, что во всех мелочах. У человека в жизни могут быть проблемы, неурядицы, могут быть, присутствовать какие-то события, которые печалят его. Uh-huh. Но мы говорим о счастье. Но в целом человек счастливый, потому что у него есть будущее. А вот это все сопутствующее здесь, в моей жизни, оно все в конечном итоге прекратит свое существование, но у меня останется самое главное – это жизнь. А что для человека самое главное? Жизнь. Здоровье, жизнь. Видеть своих детей постоянно, видеть своих внуков, видеть своих родных и близких счастливыми – и ты становишься счастливым, и ты ощущаешь это на себе. Вот так. Поэтому я однозначно в этом уверен, убежден, что неверующий человек – это несчастный человек.
2: Ну, то, что вы сейчас назвали, это все внешние факторы. Здоровье, семья и так далее. Есть такая выдержка. Еще один аспект счастья – это принятие себя. Человек, который не принимает себя полностью, не любит себя полностью, не может быть счастливым. Если он осуждает себя внутри, постоянно себя сравнивает с другими, ругает себя, он пытается кем-то стать, изменить себя, что-то сделать с собой, он уже несчастлив.
3: Ну да, мы же говорим о том, что быть благочестивым и довольным. Но посмотрите, тут какая проблема. Когда речь идет обо мне, вот, что я думаю о себе... Вот быть самодовольным человеком – это даже в какой-то степени опасно. Потому что речь идет о моем характере, о моем состоянии, которое может быть приятно Богу или противно Богу. Вот. Поэтому, опять возвращаясь к идее, что первично – это благочестие. Первично – это мир с Богом. А потом уже все остальное. Поэтому если человек доволен собой, он может остановиться в росте. Он может остановиться в росте своих взаимоотношений с Богом. Это опасная ситуация. Вот. А что касается быта, да, могут быть много проблем, но это не говорит о том, что эти проблемы могут сделать меня, ну, прям... несчастным человеком.
2: Ну, я общался со многими людьми, и от многих слышал, что да, там счастье — это то-то, то-то, то-то, то-то, но обязательные его аспекты — это здоровье и финансовое благополучие. Без этого счастья быть не может в принципе.
3: Mm-hmm. А я видел бедных людей, которые финансово неблагополучны, но они это счастье демонстрировали в каждом слове. Я не думаю. Есть же знаменитая поговорка «не в счастье, не в деньгах счастье». Да?
2: Об их количестве.
3: Да, об их количестве кто-то говорит. Да, и так далее, конечно. Добавление.
2: Но ведь это сегодня не работает в нашем мире.
3: Деньги, благополучие финансовое – это очень, скажем так, значимый фактор.
2: Фраза «с милым рай в лаше» давно уже, по-моему, перестал действовать.
3: Почему?
2: Уже куча переделок с милым рай в шалаше, если милый атташе или если милый на парше и так далее. Без денег сейчас...
3: Не знаю. Я на своем примере могу сказать, что мы с моей супругой начинали жизнь далеко не в финансовом благополучии. Мы нуждались, мы стремились к чему-то и так далее. Но мы были счастливы, и мы продолжаем оставаться счастливыми, когда это финансовое благополучие какое-то, да, в какой-то степени, оно пришло в жизни по сравнению с тем, с чего мы начинали и что у нас было. Мы были счастливыми и остаемся счастливыми людьми. И если даже завтра это финансовое благополучие куда-то денется, я думаю, что наши отношения друг с другом, они делают нас счастливыми, а не финансовое благополучие. Наши дети рядом. Я смотрю на своих детей, я уже счастливый человек. Они рядом со мной. Они красивые, они здоровые, они умные, они талантливые.
2: Что делать тем людям, у которого нету этого?
3: Что делать людям, у которых нету чего?
2: То, что вы сейчас перечислили, такие как бы свои...
3: Не бывает таких людей, у которых ничего нету. Что-то обязательно есть. Что-то обязательно есть, что может сделать их счастливыми людьми. Какой-то дар, какая-то способность. Пусть человек, например, не обладает какой-то феноменальной внешностью, вот, но он может быть с очень богатым внутренним миром, он может быть хорошим писателем, он может быть хорошим поэтом, он может быть хорошим музыкантом и так далее. Вот, поэтому я не думаю, что вот эти вот моменты делают человека счастливым. Счастливым делают человека вот это внутреннее умиротворение, внутреннее спокойствие. А вот люди, которые живут в постоянном беспокойстве, они очень боятся завтрашнего дня. А что будет? А как будет? А как я буду жить? А что я буду делать? Вот люди, находящиеся постоянно вот в этом беспокойстве, они несчастны. Люди, которые уверены в завтрашнем дне, я сужу сейчас... с точки зрения Священного Писания, которое открывает будущее, да? Вот первый псалом, например, удивительно интересный псалом, да? Там сравнивается верующий человек, праведник и беззаконник. Какие перспективы у беззаконника? Говорит, он превратится в прах, и ветер дунет, и не станет его. И речь идет о праведнике, который сравнивается с деревом, посаженным возле потоков вод. Да, то есть это говорит о том, что у него есть будущее, оно принесет плоды и так далее. Поэтому все определяет вот этот фактор. Вот. Мы живем будущим. Человек, который живет сегодняшним только днем, он, как сказать, не то что несчастен, а он просто... завтра может столкнуться с какими-то определенными проблемами, которые сделают его таким несчастным. А человек, который открывает Священное Писание и видит будущее свое, как праведник, как Божий человек, этот человек живет этим будущим, он ожидает этого, и это делает его счастливым.
2: Ну вот есть две, наверное, такие как бы с точки зрения. То, о чем мы поняли, что это уже не так, это то, что именно только счастливым может быть тот человек, у которого все есть. Да? Есть другая точка зрения.
3: Ой, есть люди, у которых все есть, но они несчастны.
2: Да. А есть другая точка зрения, что именно только счастливые люди могут чего-то себе добиться в что-то в своей жизни. Именно, счастливые. Может быть, именно тех людей, кто уже добились, они до этого были довольны всем, они были счастливы, и именно это помогло им подняться.
3: Вы знаете, я вижу, вот оцениваю, смотрю на людей, которые чего-то добились в жизни, и я подмечаю для себя вот некоторые факторы, которые помогли им чего-то добиться. Первый фактор — это большой труд. Добивается в жизни человек, который трудится, который что-то делает, который работает над тем, чего он хочет добиться. Это первый фактор. Второй фактор — это оказаться в нужное время, в нужном месте. Иногда случай какой-то делает человека добившимся чего-то. Вот. Ну, а другое не знаю, что и сказать. Думаю, что труд и благоприятные обстоятельства, они могут помочь человеку достичь каких-то высот.
2: у каждого человека сегодня свое понятие счастья, как мне кажется. Да. Кому-то нужно горы сдвинуть, залезть на вершину какого-нибудь, на Эверест.
3: Не понимаю этих людей.
2: А есть человек, который может котенка бездомного покормить, и для него вот это счастье.
3: И для него это счастье, да.
2: Есть какое-то мерило вот это?
3: Но это бытовое понимание этого вопроса. А если мы коснемся бытового понимания этого вопроса, то можно много привести примеров, что делает человек счастливым. Помог бабушке дорогу перейти или слепцу, слепому человеку перейти дорогу, и ты уже счастливый. Пришел, посидел рядом с постелью умирающего человека и несколько слов вдохновения, вдохновляющих его, сказал: уходишь счастливым человеком. Это все бытовые вопросы. А я говорю о счастье как о вопросе небесного порядка, вселенского масштаба. Это две большие разницы. Вот. Поэтому ты здесь на Земле можешь быть счастливым, потому что ты, так скажем, сделал что-то, и ты от этого счастлив. И ты можешь быть счастливым с точки зрения вот этой вселенной, когда для тебя открыты просторы вечной жизни. Тогда все остальное, вот здесь происходящее, оно просто меркнет по сравнению с этим.
2: Не кажется ли вам, что вот факторы счастья зависят напрямую от возраста? Что молодым людям сегодня ничего не надо. Люди, которые в старшем поколении, уже задумываются об высшем, о духовном и о счастье вот уже в этом контексте, о котором мы сейчас говорим.
3: Не, просто люди более старшего возраста, пожилого, они оценивают счастье по-другому. Ну, да. Опять речь идет о бытовых.
2: Нет, а многие возрасте уже могут оценивать уже это и с духовной точки зрения.
3: Да, просто молодой человек, он оценивает счастье именно с бытовой точки зрения. А чем старше становится человек, он все-таки больше думает о каком-то вселенском масштабе. Да. Вот для молодого человека, допустим, счастьем является, ему повезло, там, он выиграл в лотерею, там что-то, какую-то круглую сумму. И он бегает и кричит: какой я счастливый человек, мне так повезло. Вот он это счастье, он под счастьем вот это понимает. А пожилой человек, например, смотрит на своего внука, который носит его фамилию, и говорит: вот я скоро уйду, а на земле останется человек, который будет носить мою фамилию. Например, да? Это для него большое счастье. Есть продолжение рода, есть продолжение его. Да? Как родители счастливы, когда ребенок похож на них. Да. Когда отцу говорит: слушай, вылитый ты, как он счастлив. Да? О, мой ребенок, как хорошо, что он на меня похож. Понимаете, да? Вот. Но опять-таки это все вопросы не просто духовные, недуховные, это вопросы вот земные, земные. А есть вопросы вселенские. Это когда все закончится на этой земле, но не закончишься ты. Прекратится все на этой земле, умолкнет все, а ты будешь дальше существовать в другом статусе. В другом теле, с другим сознанием. Но ты будешь дальше жить. И эта жизнь никогда не прекратится. Вот мне, например, ощущение счастья придают именно эти мысли. Понимаете?
2: Надежда на что-то лучшее.
3: Не просто лучшее, а надежда на то, что я буду вечно жить. И я каждый день благодарю за это моего Господа, который мне это будущее обеспечил. Он мне обеспечил это будущее, как мой родитель. Как любой отец-мать пытается обеспечить будущее своих детей. Вот мой Господь Иисус Христос обеспечил мне это будущее. Я ему безмерно за это благодарен. Безмерно. И я хочу всем об этом рассказывать.
2: Вот вы хорошо, вы знаете об этом, вы об этом рассказываете. Как быть тем людям, для которых сегодня счастье — это земные факторы. Как быть тем людям, кто хочет помочь другим?
3: Я могу мечтать только о том, чтобы рядом с этими людьми оказались люди, которые обрели это счастье вселенского масштаба, чтобы они могли направить взор к небесам вот этого человека, чтобы они помогли осознать, что такое настоящее счастье, в чем оно заключается. Вот мне бы очень хотелось бы, чтобы со всеми людьми были рядом такие люди. Вот в этом смысл христианской церкви. В этом смысл каждого христианина. Оказаться рядом с людьми, которые не понимают этих вещей, и открыть им эти тайны, направить их мысли туда. И я счастливый человек, когда у меня это получается. Так что мне часто приходится сталкиваться с людьми, которым я могу что-то рассказать. Вы не поверите, я такой счастливый человек, когда мне это удается сделать, когда человек после нашей беседы с ним говорит: «Ой, большое спасибо, я задумаюсь об этом, это так интересно». Я счастливый человек, что мне удалось это рассказать, объяснить. И меня печалит, когда это не получается. Но я опять живу в надежде, что это не получилось сейчас, но чуть позже обязательно это случится. Поэтому вот так, если говорить о счастье, да?
2: Ну, получается, что счастье по-настоящему тот, который... Человек, который знает истину, который верит в Бога.
3: Совершенно.
2: Получается ли, что верующий человек счастлив автоматически? У него нет проблем?
3: Ну, что значит автоматически? Нет, у него есть проблемы. Почему? У верующего человека есть проблемы, и их море иногда бывает. Просто его отношение к этим проблемам, его состояние ума, когда он сталкивается с этими проблемами. Верующий, по-настоящему верующий человек, он не унывает. Он, когда сталкивается с проблемами, он ищет ответ на вопрос, почему это происходит, но он не унывает. У него нет мысли покончить жизнь самоубийством. У него нет мысли уйти в себя, замкнуться. У него нет мысли, вот, все, руки опускаю, все, жизнь не мила, и все. Нет. Верующий человек, когда в его жизнь приходят какие-то проблемы, он взирает наверх, на небо, и ищет разрешение своих проблем в Боге. И Бог приходит на помощь этому человеку. Вот что значит верующий человек. И вся его жизнь связана с его Творцом.
2: Ну, есть такое мнение, что многие люди приходят в церковь только потому, что у них проблемы.
3: Есть.
2: А у тех, у кого все хорошо, им это не нужно.
3: Это свойственно человеку. Это свойственно человеку искать Бога, когда плохо. И это печально. Иисус Христос...
2: Ну, как палочка-выручалочка. Вот мне плохо, я хочу счастья, я иду к Богу.
3: Да, и как только ты получаешь что-то, и моментально ты возвращаешься в свое прежнее состояние. Иисус Христос, обращаясь как-то к толпе людей, и говорил такие слова. Говорит: «Вы ищете меня, потому что ели хлеб и насытились». Угу. Да? Вот. И это доставляло ему большую печаль, когда люди так с ним поступали. То есть они не видели в нем... Спасителя, они видели в нем хлебозавод какой-то, понимаете, пекарню какую-то или рыбозавод, который обеспечит их сейчас едой на какой-то определенный момент. Вот. Человеку может быть так удобно, но Господу очень печально от этого. Как когда человек относится к Богу как какой-то потребитель, но ни в коем случае не как друг, не как любящий сын, дочь. А Господь этому именно ожидает. Именно этого. Ожидает хороших, добрых отношений, независимо от того, дает он что-то человеку или не дает. Понимаете? И когда человек эти добрые отношения к Богу проявляет, Бог сам счастлив. Угу. Он сам рад, что независимо от того, дал я ему что-то или не дал, он любит меня, он продолжает дружить со мной, он хочет жить со мной всю вечность. Вот. Для Бога же мы тоже можем делать Бога счастливым, радостным, и можем заставлять его горевать, плакать, печалиться, как написано вот до потопа в книге «Бытие» в 6 главе, что «и воскорбел Господь в сердце своем». Представляете, довести Бога до такого состояния, что он воскорбел в сердце своем, испытал вот эту глубокую скорбь, печаль. А какое состояние было у Бога, когда он увидел человека согрешающего в Эдемском саду? Еву, потом Адама. То есть человек может заставить Бога печалиться, горевать. Вот. Но Бог продолжает человека любить и отвечать на его нужды, на его просьбы и открывать ему эту вечную перспективу.
4: То есть если у человека есть проблемы, он чувствует себя несчастным, он должен прийти к Богу, воззвать Богу, и Господь ему обязательно в этом поможет.
3: Да, лучше, чтобы он пришел к Богу. Я избегаю всегда вот этого слова «должен». Вот. Лучше, чтобы он пришел к Богу, потому что в Боге есть решение всех проблем. Человек может не видеть элементарного решения проблемы своей, потому что взгляд его затуманен вот этой проблемой. Он видит ее перед собой, а эта проблема такая огромная в его жизни, что он решение ее не видит. А у Бога есть решение проблемы.
4: Что делать тем людям, которые считают, что, например, есть знакомые, есть друзья, родные, близкие, которые считают, что они счастливы, но, как выяснилось, без Бога настоящего счастья нет?
3: Что делать этим людям?
4: Да. Как своих этих счастливых, как оказалось в кавычках, людей сделать по-настоящему счастливыми?
3: Только одним способом. Показав им Священное Писание и дав им информацию о будущем. Нужно идти к этим людям с этим мнимым счастьем. Просто говорить им правду в лицо, что такое настоящее счастье, указывая на Слово Божие. И тогда, может быть, что-то изменится. Если эти люди задумаются по-настоящему, начнут анализировать, что такое настоящее счастье. Вот так.
4: Спасибо большое, Вадим Николаевич, за этот новый вектор для меня в том числе, открытие, что такое настоящее счастье.
3: И вам спасибо.
4: Спасибо вам, дорогие друзья, что были сегодня с нами. Ищите настоящего счастья. Помните, что настоящее истинное счастье только в Боге. Спасибо, что были сегодня с нами. Всего вам доброго. До свидания.
1: Вы слушали программу «Иначе говоря».
5: Господи, пред Тобою все желания мои, и воздыхание мое не сокрыто от Тебя.
6: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: познавая истину. Ведущий, священнослужитель Михаил Севастьянов.
1: Бог желает спасти людей. Сейчас я хотел бы затронуть одну проблему, которую наблюдаю уже очень давно. В Евангелии есть повествование о том, как Иисус заповедал своим ученикам идти и сделать учениками все народы, уча соблюдать все, чему Он учил. Для чего? Для спасения. Да, Бог желает спасти людей. Но вот часто, услышав о спасении, люди недоумевают. Мол, от чего спасать-то? У нас вроде бы все хорошо, работа есть хорошая, зарплата неплохая, вот машину купил, чтобы на дачу ездить. Двое детей уже с высшим образованием. Порой бывает трудно объяснить, от чего спасать-то. Нужно мораль всякую объяснять, а кому хочется ее выслушивать. В Библии, в книге Откровения, есть удивительное описание начала нового света. Апостол Иоанн увидел святой город. Только послушайте, как он выглядит. «И увидел я новое небо и новую землю. Ибо прежнее небо и прежняя земля миновали, и я, Иоанн, увидел святый город Иерусалим, новый, сходящий от Бога с неба, приготовленный, как невеста, украшенная для мужа своего».

говорит мне: напиши, ибо слова сии истинны и верны. Да, эти слова являются упованием всех христиан. Если пророческое слово Библии до сих пор исполнялось, то неужели не исполнится и эти слова? Да, мы пришли в этот мир вовсе не для того, чтобы, прожив здесь 70 или 80 лет, умереть навсегда. Ведь Бог создал этот мир для вечной жизни и для жизни счастливой. И то, что мы переживаем с вами, это результат греха, который пришел в наш мир и внес свои поправки. Мы стали смертными. И вся наша жизнь состоит... Ну, впрочем, лучше послушайте, как об этом написано в 89-м псалме. «Мы теряем лета наши, как звук. Дней лет наших 70 лет, а при большей крепости 80 лет. И самая лучшая пора их – труд и болезнь. Ибо проходят быстро, и мы летим». А потом что? Вот этот вопрос волновал всех. И сейчас равнодушным не оставляет никого. Я помню давным-давно в детстве, когда я жил у бабушки, дети во дворе собирались вместе, и вот такое было у них хобби. Любили ловить птиц. Разных. Много-много. Я вот сейчас и не помню всех их названий. Я тогда вообще не знал, что их так много разных бывает. Их пытались продавать, или просто они жили у них в клетках. Мальчишки менялись ими друг с другом. И много было разговоров о них, о различных способах их ловли. Но, в общем, это было таким повальным увлечением. Мне никогда это не нравилось. Однако я имел возможность много понаблюдать за тем, как ведут себя пойманные птицы. Одни были более-менее спокойными. Помню, в клетке сидел один снегирь на жердочке и грустил. Мне его даже было жалко. Казалось, что он не хочет жить. Но в большинстве случаев почти все птицы старались вырваться на свободу. Они грызли прутья клетки, неистово метались из одного конца клетки в другой. Но все было тщетно. Я часто был в гостях у этих ребят и мог наблюдать за поведением пернатых пленников. Очень редко какая из них привыкала к неволе. Обычно проходили месяцы, а птица так и мечется в попытке вырваться на свободу. И видно по всему, что птицам там совсем не нравится. Там им плохо, им надо на волю. Их крик неистово просил: «Пустите! Ну, пожалуйста! Ну, мы вас очень просим!» А иногда даже с каким-то гневом, как бы пытаясь дать знать, что я не дамся, я вырвусь от вас, я вырвусь. И вот так каждый день, день за днем, месяц за месяцем, год за годом. Вам это нравится? Мне это не нравится. Но вы знаете, я заметил как-то, что вот канарейки живут в клетке очень даже неплохо. Их пению удивляешься, они много поют, заливаясь на тысячи тонов. И кажется, что неволя на них отрицательно, но никак не влияет. Привыкли. Да, но я уверен, что на самом деле на Канарских островах, где они живут, им было бы намного лучше. Но вряд ли они могут помнить об этом. Им вот в данный момент тут, в клетке, в принципе, хорошо. Ну а что еще нужно? Да проблема в том, что они, кроме этой клетки, ничего другого не знают. Они благодарны за ту пищу, которую им дают каждый день. Невольно, когда я наблюдаю за ними, вдруг мне самому приходит странная мысль, которая противоречит сейчас всему, о чем я хочу вам сказать. Думается иногда: ну а что, вот бы самому так жить. А в самом деле, поесть дают, канарейку к кенарю подселили –

Гнездышко из ваты обустроили. Попить, поесть в изобилии. Ну а что же еще надо? Наконец, уже в студенческие годы как-то зашел я в общежитие к сокурсникам. А там у них веселье. Повод появился. Все возбужденно рады чему-то. Произошло событие. Накануне вечером, когда все ложились спать, в открытую форточку влетел волнистый попугайчик. Голубенький, волнистый, славненький попугайчик. Ну и все поняли, что происходит. Он вылетел в окно от своих хозяев, а потом со стороны улицы свое окно опознать не мог. Окна в доме все одинаковые. Ну вот и залетел в первое попавшееся. Ведь он жить на воле не привык. Ему нужна клетка и пища. Он попросту погибает. Он погибнет. Надо же! Его даже узнали, что его зовут Кеша, и что он хочет кушать. Да-да, он сам сказал об этом своим милым тихим шепотком. Кеша, кушать! Ну, там ему и клеточку нашли, и зеркальце-то ему повесили, игрушечку между прутиками запихали. Ну, вот представьте себе, а вдруг у этого попугайчика был бы разум? Ну, такой маленький разумчик. Я, конечно, выдумываю это так, для примера, ну, простите меня. Ну, а что? Можно ли было бы ему доказать, что там, в Австралии, откуда когда-то привезли его прабабушку или прадедушку, что там намного лучше, что там его родина? И возможно ли было бы ему объяснить, что такое истинная свобода, если он родился тут, в России, и здесь, в магазине для птиц, родились его мама, папа, бабушка, дедушка, и кто знает еще сколько предков? Я бы сказал ему: дорогой, я очень хочу тебя спасти, ведь там, на островах, совсем другая жизнь. Там нет зимы, там вечное лето. Там пища растет на деревьях круглый год. Не надо искать хозяев с клеткой. Там много таких, как ты. Там свобода. Там край твой. Там то место, для которого ты создан Богом. На что получил бы от него такой ответ: да я не пойму, чего вы все ко мне пристали. Я очень хорошо тут живу. У меня есть пища. Вот зеркальце с игрушечкой. Ну от чего? От чего меня спасать-то? Мы, люди, очень часто похожи на этих птиц, привыкших жить в неволе. Люди тоже привыкают ко всему, к самым разным условиям. И только когда совсем уже плохо, когда мы бьем тревогу, ну вот прямо как в той пословице: «Гром не грянет, мужик не перекрестится». Только тогда мы обращаемся к Богу. Но есть благая весть. Бог желает спасти людей. Однажды к нам на землю пришел Божий Сын. Пришел к нам, грешным людям, чтобы сказать нам о чем-то очень важном. О чем? Ну, если по-простому, то примерно вот о чем. Дорогие жители планеты Земля, здесь, на этой Земле, на самом деле все не так, как замыслил Творец. Вы не так живете. Все не так должно быть, как здесь, где друг друга убивают. И, ну, сами понимаете. И вот есть другая реальность, которая от Бога. Есть мир, где царствует Бог, где действуют Его законы. Там другая жизнь. И я пришел показать вам, сказал Спаситель, показать то, каким в действительности является сам Бог, Отец всего. Всего, что живет и существует. Да, Бог сотворил этот мир не для такой жизни. В Его царстве другие порядки, другая правда. Земля изначально была другой, не такой, какая она сейчас. То, что вы видите сегодня, это результат проблем, которые люди здесь создали.
Наконец, смерти-то не должно быть. Ведь Бог создал нас для вечной жизни. В Евангелии написано просто. И вы найдете в 4 главе Евангелия от Матфея такие слова. «Народ, сидящий во тьме, увидел свет великий, и сидящим в стране и тени смертной воссиял свет». С того времени Иисус начал проповедовать и говорить: «Покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Не хочется ли вам спросить, скажи, а какое оно, это Царство? Ну и почему стало так плохо здесь, на земле? Я, конечно, мог бы сказать просто о том, что здесь царствует грех, но вряд ли будет это понятно. В книге «Бытие» есть история о том, как Каин убил своего брата Авеля. Согрешил Каин и убил. Да, впервые в истории планеты Земля один человек убил другого, родного брата убил. Пожалуй, послушайте несколько текстов из Священного Писания. Вот что написано в книге «Бытие» в 4 главе. Вы найдете такие слова. «И сказал Господь, что ты сделал? Голос крови брата твоего вопиет ко мне от земли. И ныне проклят ты от земли, которая отверзла уста свои принять кровь брата твоего от руки твоей. Когда ты будешь возделывать землю, она не станет более давать силы для тебя. Ты будешь изгнанником, скитальцем на земле». Вы заметили, как он сказал, что проклят ты от земли? Проклят, как само собой нечто свершившееся. Да, надо признать, что таково мироздание. Оно непростое. Я не могу сказать, какая связь между убийством человека и тем, что земля отказывается давать свою силу убийце. Но это факт. Это только сам Бог знает, почему это происходит. Там не написано о том, что это Бог проклял. Нет, проклятие исполнилось само собой. Он как бы хотел сказать Каину: «Мне очень жаль, что так произошло, но налицо факт. Над Каином исполнилось проклятие». О чем говорить сегодня после всего того, чем наполнена история нашей планеты? Да только Вторая мировая война унесла десятки миллионов людей. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А вот еще интереснее, что написано в книге «Левит». Тут в 18 главе описано то, что является мерзостью для Бога. Тут описаны самые разные сексуальные извращения, а также инцест во всех видах. И вот после этого страшного описания напоследок такое. Послушайте. «Не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость. «И ни с каким скотом не ложись, чтобы излить семя и оскверниться от него». «И женщина не должна становиться перед скотом для совокупления». Это гнусно. «Не оскверняйте себя ничем этим, ибо всем этим осквернили себя народы, которых я прогоняю от вас. И осквернилась земля, и я воззрел на беззаконие ее, и свергнула с себя земля живущих на ней. А вы соблюдайте постановления мои и законы мои, и не делайте всех этих мерзостей. Ни туземец, ни пришлец, живущий между вами. Ибо все эти мерзости делали люди с сей земли, что перед вами. И осквернилась земля, чтобы и вас не свергнула земля, когда вы станете осквернять ее, как она свергнула народы, бывшие прежде вас. Ибо кто будет делать все эти мерзости, то души делающих это истреблены будут из народа своего. Итак, соблюдайте повеления мои, чтобы не поступать по гнусным обычаям, по которым поступали прежде вас, и чтобы не оскверняться ими. Я, Господь Бог ваш». Вы видите, что сказано? Земля от всего этого
оскверняется и свергает с себя это. Как? Души, делающих это, истреблены будут из народа своего. Так написано. Если сегодня то, что описано в книге Левит, как мерзости, я думаю, да, это очевидно, то земля не даст силы и свергнет себя. Так чего же нам ожидать в будущем, если уже сегодня овощи в магазине генетически модифицированные или выращенные в павильонах на гидропонике вкусом напоминают целлофановый пакет? Ну как вам нравятся такие помидоры? С того времени, как люди согрешили, наша планета сильно изменилась к худшему. Но посмотрите на этот мир. Какие слова напрашиваются на ум? Дожили. Но до чего же дойдет, если этого не остановить? А как быть, если, как говорится в Писании, нет праведного ни одного? Все согрешили в той или иной степени. Слава Богу, что есть благая весть. Бог желает спасти людей. Вот почему Бог, вместо того, чтобы судить этот мир, послал своего Сына в жертву за грехи людей, чтобы людей спасти. Спасти сперва от самих себя, а потом из этого гибнущего мира. Спасти просто так, ничего не требуя взамен. Но ведь возмездие за грех – смерть. Спасти убийцу, вора, насильника. Вы можете сказать, но я не вор, не насильник, и тем более не убийца. Да, в самом деле, может, так и есть. Но Слово Божье говорит то, что говорит. Нет праведного ни одного. Каждый из нас несет какую-то вину. Ну пусть не как убийца. У каждого свое, и вы сами увидите, если будете читать Библию. Апостол Павел так сказал, верно. И всякого принятия достойно слова, что Иисус Христос пришел в мир спасти грешников, из которых я первый. Это о себе сказал не кто-нибудь, а апостол Павел. Чего хочет Бог? На что направлен его вектор? Вектор его стремлений не на суд, а на спасение. Ну, конечно, суд – это отдельная тема, но ясно точно, что Бог желает спасти всех. Вот почему даже к человеку, приговоренному к смертной казни, ну, за какие-то серьезные преступления, в тюрьму, как правило, приходил всегда священнослужитель. Ведь за грех этого человека Иисус умер. Тут, на земле, его участь предрешил земной суд. Но Бог учил о воскресении из мертвых и о жизни вечной. И кто знает, может, этот убийца покается, и Бог его простит. Помните того разбойника на кресте, который был распят рядом с Иисусом Христом? Он только сказал Иисусу: «Господи, ты когда придешь в Царствие Твое, ты помяни меня». И что ответил Иисус? «Истинно говорю тебе, будешь там со мной». И это относится не только к убийце, который в тюрьме ожидает наказания, но ко всем нам. Да, этот мир идет к своей погибели, и рано или поздно это произойдет, я не знаю когда. Люди уже сегодня в этом не сомневаются. Вот как описывает землю взгляд пророка Исаии. «Шатается земля, как пьяный, качается, как колыбель, и беззаконие ее тяготеет на ней. Она упадет и уже не встанет». Не говорит ли все это о ценности всего того, о чем учил Господь Бог, о чем учил людей издревле? Но, тем не менее, когда христиане говорят о спасении, люди часто недоумевают, а от чего спасать-то? Нам хорошо живется. Привыкли. И как порой бывает трудно объяснить человеку, от чего спасать, когда кажется, что у него все относительно хорошо. Трудно. Но чаще бывает невозможно. Как объяснить, когда тебя не слушают? В Библии описывается удивительное видение, которое было у Иоанна, названного богословом.
ему было показано специально для того, чтобы он передал нам то, что увидел. Великолепное зрелище! Зрелище того, что должно произойти. Новый Иерусалим, где не будет ни горя, ни смерти. Иоанну было это важно. Он знал, от чего Бог его спас. Он видел этот город, город, где он будет жить. И есть даже описание некоторых тонкостей. Послушайте. Стена его построена из ясписа, а город был чистое золото, подобен чистому стеклу. Основание стены города украшены всякими драгоценными камнями. Основание первое – яспис, второе – сапфир, третье – халкидон, четвертое – смарагд, пятое – сардоникс, шестое – сердолик, седьмое – хризолит, восьмое – верил, девятое – топаз, десятое – хризопрас, одиннадцатое – гиацинт, двенадцатое – аметист. А 12 ворот, 12 жемчужин. Каждые ворота были из одной жемчужины. Улицы города – чистое золото, как прозрачное стекло. Храм же я не видел в нем, ибо Господь Бог – Вседержитель, храм его и Агнец. И город не имеет нужды ни в солнце, ни в луне для освещения своего, ибо слава Божия осветила его, и светильник его Агнец. Спасенные народы будут ходить во свете его, и цари земные принесут в него славу и честь свою. Ворота его не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. И не войдет в него ничто нечистое и никто преданный мерзости и лжи, а только те, которые написаны у Агнца в книге жизни. И показал мне чистую реку воды жизни, светлую, как кристалл, исходящую от престола Бога и Агнца. Среди улицы его и по ту, и по другую сторону реки древо жизни, 12 раз приносящие плоды свои, дающие на каждый месяц плод свой и листья дерева для исцеления народов. И ничего уже не будет проклятого, но престол Бога и Агнца будет в нем, и рабы его будут служить ему». Это книга Откровения, 22 глава. Там вы найдете это чудесное описание. Ну как? Важно ли вам узнать, от чего желает вас спасти Бог? Хотите ли вы сегодня жить в этом городе? Сегодня Библия приглашает вас своими написанными от Бога словами: «Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами». Потому что это обязательно исполнится. Почему? Потому что Бог по сей день желает спасти людей. Бог желает спасти и вас. Каждый день приносит все новые и новые заботы. Чем накормить, во что одеть, как заработать и многое другое. Заботясь о насущном, важно не пропустить главного. Иисус однажды сказал: «Ищите прежде Царство Божие и правды Его, и это все приложится вам». Очень важно не пройти мимо главного. Бог приготовил вам Царство. Начать думать об этом никогда не поздно. Для того, чтобы каждый день узнавать, что Господь хочет сказать вам, необходимо иметь Слово Божие, Библию. Если у вас ее нет, мы поможем вам. Но мы не хотим брать денег. Мы ценим ваше святое желание. А посему мы просим выполнить нашу просьбу. Если вы внимательный слушатель, то вы заметите, что каждая из программ «Познавая истину» начинается с ключевой фразы, которая несколько раз за программу повторяется как утверждение. Напишите 5 ключевых фраз из 5 любых программ «Познавая истину» и пришлите нам. В ответ мы вышлем вам Библию
бесплатно. Спасибо тем из вас, кто жертвует нам свои средства на приобретение Библии.

Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его. Но что исходит из него, то оскверняет человека.

0: Счастливый день. Рассказывает Юлия Синицына.
1: Я помню, когда я была маленькой девочкой, мне точно было не больше 10 лет, мы с моими бабушкой и дедушкой любили ездить на дачу. Мы ездили на дачу несколько раз в неделю. Мы не оставались там ночевать, но добирались туда на электричке, ехать было недолго. Мы ехали от города, наверное, минут 15 всего лишь. Тогда этот путь мне, конечно, казался длинным, но сейчас я понимаю, что ехали мы очень быстро. Так вот, мы доезжали на этой электричке до небольшой станции. Я помню, называлась эта станция «Село Монастырское». Мы сходили на станции, и нужно было до дачи идти еще, наверное, минут 10-15 через небольшой луг, и рядом была лесополоса. И я помню атмосферу этого летнего луга, помню, что пахло разнотравьем. Летали бабочки, жужжали пчелы, пели птицы, светило солнце, было очень тепло, легкий ветерок. И мне нравилось идти этой дорогой. Потом мы приходили на дачу, там работали, а уже вечером возвращались на ту же небольшую станцию, смеркалось, и запахи становились более резкими и более ароматными, эти запахи луговых трав. И вот мы стояли на этой станции, ждали наши электрички. И часто с нами ездила моя двоюродная сестренка, ровесница моя. И однажды, когда она была с нами, вечером мы стоим на этой станции, ждем нашу электричку. Кругом тишина, и, по-моему, бабушка и дедушка стояли поодаль. И вдруг она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» Для меня этот вопрос был неожиданным. И я вдруг как-то инстинктивно посмотрела на небо. И этот вопрос никогда передо мной в жизни не стоял. Я воспитывалась в атеистической семье. Мои родители, мои бабушка и дедушка были атеистами, и никогда речь о Боге в семье не шла. И я не могу сказать, что к Богу я относилась хорошо или плохо, что я его принимала или отвергала. Я вообще не думала на эту тему никогда. И вот она у меня спрашивает: «А ты веришь в Бога?» И я сразу, как будто даже стесняясь этого вопроса, ответила: «Нет». Я ответила «нет» и посмотрела снова на небо. И какой-то голос внутри меня как будто бы мне уверенно сказал: «Да, Он есть». С тех пор прошло много лет, и когда я стала студенткой, я закончила школу, поступила в университет, я все-таки Бога нашла. Я поверила в Бога, стала ходить в церковь и даже вышла замуж за священнослужителя. Я до сих пор помню этот теплый летний вечер на этой станции Монастырская и этот вопрос: «Ты веришь в Бога?» Мы тогда сразу закрыли эту тему и больше на нее не говорили. Моя сестра тоже, кстати, пришла в церковь, сейчас она верующий человек тоже, как и я. И я думаю, что этот вопрос «Веришь ли ты в Бога?» звучит в жизни каждого человека один или несколько раз. И мы иногда не знаем, что ответить на этот вопрос, но этот вопрос звучит. И когда мы находим ответ на этот вопрос, когда мы осознаем, что Бог есть, что Он любит, заботится и с неба смотрит на тебя, на маленькую девочку, которая стоит на перроне этой станции, и что Он любит. И вот когда мы находим ответ на этот вопрос, этот день можно смело называть одним из радостных дней нашей жизни.

0: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать на нашем сайте www.triangels.ru в разделе «Книги в подарок». Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.triangels.ru.
1: Для вас поет Юлия.

0: «Радость жизни во Христе». Ведущий Евгений Марьян.
1: Наш дух и жизнь, каждое слово и дело должны носить отпечаток скромности. С другой стороны, мы должны увидеть всю мерзость хвастовства, которая ведет к гибели. Как много сегодня хвастливых людей. Благородство души – это скромность. Святой апостол Павел пишет во втором послании к Коринфянам, 10 главе. «Хвалящийся, хвались о Господе, ибо не тот достоин, кто сам себе хвалит, но кого хвалит Господь». Хвастовство осуждает не только Библия, но и люди. Самый яркий пример хвастовства мы находим в Библии из жизни царя Навуходоносора. Он получил от Бога предупреждение о своей жизни, но он не внял совету пророка Даниила. Спустя год обо всем забыл. Книга Даниила сообщает нам, 4 глава, с 26 текста. «По прошествии 12 месяцев, расхаживая по царским чертогам в Вавилоне, царь сказал: „Это ли не величественный Вавилон, который построил я в дом царства силой моего могущества и в славу моего величия?“» Но что вдруг случилось? 28 текст сообщает нам. «Еще речь сия была в устах царя, как был с неба голос: „Тебе говорят, царь Навуходоносор, царство отошло от тебя, и отлучат тебя от людей, и будет обитание твое с полевыми зверями. Травою будут кормить тебя, как вола, и 7 времён пройдут над тобою, доколе познаешь, что Всевышний владычествует над царством человеческим и дает его кому хочет“». Тотчас исполнилось это слово над царем. После долгих 7 лет Навуходоносор сделал для себя поучение. Послушаем об этом поучении, какое вывел для себя царь. 34 текст. «Ныне я, Навуходоносор, славлю, превозношу и величаю Царя Небесного, которого все дела истины и пути праведны, и который силен смирить ходящих гордо». Если глубоко задуматься, то нам нечем хвалиться. В послании к Римлянам, 3 главе, стихе 27, Павел говорит: «Где же то, чем бы хвалиться? Уничтожено? Каким законом? Законом дел? Нет, но законом веры». Вы можете спросить: «Так что, вообще же ничем нельзя хвалиться?» Друзья мои, есть то, чем мы можем хвалиться. Послушаем об этом, что говорит нам по этому поводу Писание. Мы можем хвалиться прежде всего Господом, который спас нас. Апостол Павел говорит нам во втором послании к Коринфянам, в 10 главе: «Хвалящийся, хвались о Господе». Мы можем хвалиться и нашими немощами, подобно апостолу Павлу. 9 текст 12 главы. «Но Господь сказал мне: „Довольно для тебя благодати моей, ибо сила моя совершается в немощи. И потому я гораздо охотнее буду хвалиться своими немощами, чтобы обитала во мне сила Христова“». Мы также можем хвалиться крестом Господа нашего Иисуса Христа. И здесь Павел советует нам на своем личном примере в послании к Галатам в 6 главе: «А я не желаю хвалиться, говорит апостол Павел, разве только крестом Господа Иисуса Христа, которым для меня мир распят, и я для мира». Давайте спросим себя, нет ли у нас хвастовства? Есть 3 вида хвастовства, по которым мы можем определить себя. Первый вид – это хвастовство собой. Более всего мы хвалимся своими делами или своей праведностью. Апостол Павел дает нам очень хороший совет в послании к Ефесянам во 2 главе. «Ибо благодатью вы спасены через веру, и сие не от вас, Божий дар, не от дел, чтобы никто не хвалился». Послушайте притчу. Царь Соломон однажды увидел двух бабочек, которые летали вокруг только что построенного прекрасного им храма. Он услышал, как одна бабочка сказала другой: «Ты видишь этот храм? А ведь я могла бы его разрушить одним взмахом моего крыла». Вторая бабочка удивленно посмотрела на свою сильную подругу. Царь подозвал первую бабочку и сказал, что за такой обман он ее накажет. «Прости меня, дорогой царь», – взмолилась бабочка. «Я только хотела похвастаться перед моей подругой, чтобы она думала, что я на самом деле такая сильная и умная, и больше уважала меня». «Ну хорошо», – сказал царь. «На сей раз я прощаю тебя, но предупреждаю, чтобы это было в последний раз». Бабочка радостно взмахнула крыльями и полетела к своей подруге. Подруга сидела в страхе на цветочке и ожидала бабочку. Чем же закончится разговор с царем? Увидев ее на свободе, она обрадовалась и спросила: «Что царь тебе сказал?» Бабочка уселась важно на цветочке, подняла высоко свой хоботок и сказала: «Он просил меня, чтобы я не разрушала его храм». Не бываем ли мы иногда похожи на эту бабочку? Задумаемся. Мудрый Соломон однажды сказал в книге Притчей, 26 глава: «Видал ли ты человека мудрого в глазах его? На глупого больше надежды, нежели на него». А в 27 главе он продолжает: «Пусть хвалит тебя другой, а не уста твои, чужой, а не язык твой». Второй вид хвастовства. Есть категория людей, которые любят хвалить других. Но вы можете возразить: а что здесь плохого? Апостол Павел пишет в первом послании к Коринфянам, в 3 главе: «Итак, никто не хвались человеками, ибо все ваше, Павел ли, Аполлос ли, или Кифа, или мир, или жизнь, или смерть, или настоящее, или будущее. Все ваше. Вы же Христово, а Христос Божий». Нехорошо хвалить личности. Многие в день Божий будут взвешены на весах и по причине человеческого превозношения будут найдены слишком легкими. Очень опасно превозносить нашими словами какого-нибудь брата или сестру, друга, коллегу по работе, несмотря ни на какие их хорошие качества. В народе говорят: хвалить хорошо только мертвых, ибо они ничего не слышат. И апостол Павел дает нам совет. Послание к евреям, 13 главе: «Поминайте наставников ваших, которые проповедовали вам Слово Божие, и, взирая на кончину их жизни, подражайте вере их». Третий вид хвастовства. Есть любящие, чтобы их хвалили. Рассмотрим несколько библейских примеров. Царь Ирод любил, чтобы его хвалили. Вот что о нем написано в книге «Деяния апостолов», 12 глава. «В назначенный день Ирод, одевшись в царскую одежду, сел на возвышенном месте и говорил к ним. А народ восклицал: „Это голос Бога, а не человека“. Но вдруг ангел Господень поразил его за то, что он не воздал славы Богу, и он был изъеден червями, умер». Вспомним также жизнь царя Саула. Он очень любил похвалу других. Самый большой недостаток в характере Саула – это эгоистичное честолюбие, всегда быть хвалимым людьми. Это было его больное место. Он всегда хотел, чтобы его хвалили, восхищались им. Кто домогается благодарности от людей, а не ставит впереди одобрение Божье, это опасный путь. Которому из этих трех видов хвастовства принадлежим мы? Противоположность хвастовству – это скромность. Человек, воспитанный в истинно христианском духе, никогда не будет хвастать. Он будет скромен. Вот что по этому поводу говорит апостол Иаков в 3 главе. Но мудрость, сходящая свыше, во-первых, чиста, потом мирна, скромна, послушлива, полна милосердия и добрых плодов, беспристрастна и нелицемерна. Такой человек будет самого скромного представления о себе, приписывая Богу все дела. Апостол Павел в послании к Римлянам 12 главе говорит следующее. «По данной мне благодати всякому из вас говорю, не думайте о себе более, нежели должно думать, но думайте скромно, по мере веры, какую каждому Бог уделил». Скромность, если она есть, не скроется. Она будет видна во всех проявлениях жизни. Она будет видна в простоте обращения и разговорах. В послании к Ефесянам, в 4 главе, Павел говорит, «Никакое гнилое слово да не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания в вере, дабы оно доставляло благодать слушающим». Чистота и скромное поведение – это нечто заслуживающее внимания. Мы должны сохранить себя от грехов этого близкого к вырождению века. Посланники Христа не должны опуститься до разных пустых разговоров, ибо каждое слово, каждый поступок должны служить тому, чтобы возвышать, улучшать, облагораживать. Величайшим примером для подражания является Христос. Послание к Филиппийцам, 2 глава, 5 текст, читаем. «Ибо в вас должны быть те же чувствования, какие во Христе Иисусе». Христос никогда не искал человеческой славы, но всегда довольствовался самым скромным положением. Спаситель родился и жил в нищете, чтобы показать на примере, как мы можем сохранить связь с Богом, даже при самых скромных условиях жизни. Иисус приглашает нас. «Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Мы должны избегать всего того, что может породить в нас гордость и самовозвышение. Поэтому мы не должны принимать похвалы от других и не хвалить, в свою очередь, других. Будем стараться действовать в Духе Христа, учиться у Него кротости и смирению. Время второго пришествия Христа близко, и мы не можем допустить, чтобы что-либо могло разделить нас с Богом. Будем стараться помнить. Пусть хвалит нас Господь, и мы будем хвалиться Господом. Помолимся. Господи, помоги нам научиться смирению и скромности у Иисуса. Дай нам силу Духа, чтобы мы не хвалили и не принимали похвалы, чтобы через это не возгордились. Яви Твою милость к детям Твоим, и будь прославлен Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Аминь. Настало время прощаться, но будем помнить, что не хлебом единым будет жив человек, но всяким словом из уст Божьих исходящим.

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». «Предай Господу путь твой и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень».
1: Для вас поет Светлана Михайлова.

0: Смирно!
1: Разрешите обратиться, товарищ сержант?
0: Обращайтесь!
1: Что вы здесь делаете, товарищ сержант?
2: Товарищ сержант, а где священник?
0: Священник отбыл по срочному делу! Он попросил меня провести сегодня библейский час! Надеюсь, никто не возражает?
3: Никак, товарищ сержант!
0: Не слышу!
3: Никак нет, товарищ сержант!
0: Садитесь! Достали Библии! На сегодня у нас послание римлянам, глава 3. Открыли! А ты что засуетился, дежак?
4: Не могу найти это послание к римлянам.
0: Повтори, что ты сказал!
5: Не могу найти послание к римлянам, товарищ сержант!
0: Рядовой Кошкин, помогите найти рядовому Васюкову послание римлянам!
2: Слушаюсь, товарищ сержант!
0: 3 глава, стих 23. Что нам написано, рядовой Васюков?
5: Ибо все согрешили и лишены славы Божией, товарищ сержант!
0: Все?
5: Так точно, товарищ сержант, все!
0: То есть и я?
5: И вы, товарищ сержант!
0: Рядовой Васюков, сержанты не грешат! 50 раз упал, отжался!
4: Товарищ сержант, тут ведь так написано!
0: Не понял, рядовой Васюков!
4: Есть, упал, отжался.
6: Разрешите обратиться, товарищ сержант!
0: Обращайтесь!
6: Книга пророка Исаии 53:6 подтверждает то, что прочитал рядовой Васюков. Все мы узнали, как овцы, каждый обратился на свою дорогу.
0: Рядовой Васюков, встать!
2: Слушаюсь.
0: Допустим, мы все согрешили. И что дальше?
2: Римлянам 6, товарищ сержант!
0: Что Римлянам 6, болван?
2: Римлянам 6, стих 23. Наказание за грех – смерть, товарищ сержант!
0: Что ты сказал, Федюкин? Смерть товарищу сержанту? А ну, упал, отжался!
2: Слушаюсь, товарищ сержант!
5: Товарищ сержант, разрешите прочитать Римлянам 5:8?
0: Читай!
5: Но Бог свою любовь нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками!
0: Рядовой Федюкин, встать!
2: Слушаюсь!
0: Но ведь я порядочный, не пью, не курю, это... Жене не изменяю.
5: Послание Титу 3:5. Он спас нас не по делам праведности, а по своей милости, товарищ сержант.
0: Спас нас? Кого это нас?
5: Евангелие от Иоанна 1:12. А тем, которые приняли его верующим во имя его, дал власть быть чадами Божьими, товарищ сержант.
0: Да кто он-то?
3: Иисус Христос, товарищ сержант.
4: Он воскрес из мертвых, товарищ сержант.
7: Он всемогущий Господь, товарищ сержант.
0: А как это принять его?
7: Просто попросите его стать вашим командиром, товарищ сержант.
0: На этом библейский урок закончен. Библии закрыли, положить на стол налево. Из класса шагом марш.
8: Любит Иисус меня.
3: Любит Иисус меня.
8: Эй, говорит мне Библия.
3: Говорит мне Библия.
9: Произведено на радио «Новая жизнь», Москва.

0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Дорогие друзья, сегодня я приглашаю вас следовать за Иисусом.
1: Много раз я слышал, когда люди, называющие себя христианами, говорят: «Я не думаю, что я когда-то смогу изменить мое внутреннее состояние. Я пытался, и я вижу, что никакого результата я достичь не могу». И библейская прекрасная весть заключается в том, что Бог и не просит тебя самого изменять себя. Причина, почему мы нуждаемся в Спасителе, в том, что мы сами не можем изменить себя. И Христос терпеливо стоит возле двери нашего сердца, стучит и ожидает, когда же мы позволим Ему войти, чтобы Он начал свою деятельность в нас. И когда вы становитесь христианином, вы принимаете неограниченный потенциал новой жизни во Христе Иисусе. Но Господь говорит: «Так как ты имеешь свободу, Я не могу запретить тебе ходить бессмысленными кругами страданий, стрессов, депрессов, потому что это твой выбор – не следовать за Мной». И Бог продолжает: «Я терпеливо ожидаю, когда после бесконечных разочарований и жизненных тупиков ты, наконец, придешь ко Мне и поднимешь свои руки и скажешь: «Господи, я сдаюсь! Я понимаю, что я не способен! Я отдаюсь Твое полное управление». Когда ты скажешь: «Я понял, что я ничто, и все лишь Ты, Господи». И тогда Отец Небесный говорит: «Теперь мы можем начинать делать прогресс в твоем духовном возрастании, потому что я нуждаюсь в твоем полном доверии». И вот когда мы отдаемся полное распоряжение Божье, Господь показывает нам, в чем есть воля Его. Воля Его выражена в 10 простых правилах, которые в Священном Писании называются 10 Божьих заповедей, который является принципом жизни для каждого человека. Я думаю, что многие из вас знают о том, что Библия была написана под руководством Святого Духа. Но писали ее все-таки люди. Однако в Библии есть маленькая часть, которая была написана рукой самого Бога. Эта часть называется законом Божьим. Библия, Священное Писание говорит, что закон Божий был написан и провозглашен самим Богом. Случилось так, что когда Господь написал свой закон и дал его, написал на каменных плитах, кстати, и дал его Моисею, Моисей разбил эти скрижали, и тогда Господь сказал, что я еще раз напишу этот же закон. Я читаю об этом из книги Исход 34 главы, 1 стих. «И сказал Господь Моисею: вытиши себе две скрижали каменные, подобные прежним, и я напишу на сих скрижалях слова, которые были на прежних скрижалях, которые ты разбил». Следовательно, эти 10 заповедей закона Божьего являются высшим авторитетом самого Бога, потому что они были написаны рукой самого Бога. Они были провозглашены голосом самого Бога. В наше время есть такое мнение, что закон Божий утратил свое значение после смерти и воскресения Иисуса Христа. Очень важно понять, друзья мои, что в Библии представлено 2 основных закона. Первый – это закон Божий, 10 правил морального поведения. И второй – это закон церемониальный, обрядовый, символический закон, который представляет систему жертвоприношений. И когда, умирая на кресте, Христос провозгласил «совершилось», Священное Писание говорит тогда: «Без содействия рук человеческих, завеса в храме, разделяющая первое отделение святое от второго отделения святого святых, была разодрана сверху донизу». Это был знак свыше, свидетельствующий о том, что служение в храме прекратило свое значение. Все символы и обряды, указывающие на Христа, утратили свое значение. Потому что великий Агнец Божий принес себя в жертву. Все символы, все обряды, все эти законы закончили свое существование. Однако правила морали, такие как «не кради», «не убивай», «не прелюбодействуй», «помни день субботний, чтобы святить его», «не лжесвидетельствуй», «не завидуй» – эти правила морали не имели никакого отношения к смерти Иисуса Христа. Это основа поведения, которое остается для нас и на сегодняшний день. Сам Христос имел очень уважительное отношение к закону Божьему. В Евангелии от Матфея, в 5 главе, 17-18 стих, мы читаем: «Не думайте, что я пришел нарушить закон или пророков. Не нарушить пришел я, но исполнить. «Ибо истинно говорю вам, доколе не придет небо и земля, ни одна иота или ни одна черта не придет из закона». Я приглашаю вас еще раз. Давайте будем вместе следовать за нашим Господом. И да благословит нас в этом Бог. Аминь.
2: Есть один день недели, который Бог освятил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: Благо есть славить Господа и петь имени Твоему, Всевышний.
4: Для вас поют Любовь Гусева и Дмитрий Слесаренко.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: Христианская радиопрограмма.
1: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию телепрограммы «Мастерская добрых дел».
2: Если ты сегодня грустный, пообщаться захотел, для тебя всегда открыта мастерская добрых, мастерская добрых дел.
3: Здравствуйте, ребята. Я сегодня себя неважно чувствую.
4: Ура! Мариванна приехала!
5: Мариванна приехала!
6: Ой, здравствуйте, здравствуйте, дорогие. Мариванна.
7: А вот и я. Ну как, вы тут?
8: Скучали.
7: Ой,
9: Мариванна.
7: Я скучала.
9: Да. Афанась Филипп заболел.
7: О! Афанась Филиппыч, а? Ну как маленький. На минуту нельзя оставить. Ну что, пойдемте.
3: А куда?
7: Да в мастерскую лечить вас будем.
8: А когда я болею, мне мама велит в постели лежать.
7: Печка, Афанасий Филиппович.
9: За тобой,
7: и правильно делает.
9: За тобой, наверное, ухаживают и что-нибудь вкусненькое приносят.
8: Да. Афанасий Филиппович, а почему вы дома не болеете?
3: Работы много.
7: Угу. Трудоголик вы наш.
3: Обещал сделать заказы на сегодня.
9: Было бы такое лекарство, если бы принял один раз и вылечился тут же.
3: Я знаю одного такого доктора, у которого такое лекарство было.
7: А что это за доктор-то?
3: А вот я вам расскажу одну историю, и вы обо всем сразу догадаетесь. Ну, слушайте. Давным-давно, во времена Иисуса Христа, жил уважаемый начальник. Звали его Иаир. Жил он в богатом доме вместе со своей женой и 12-летней дочкой. И не было у родителей ничего дороже этой девочки. И вот однажды в этой семье случилось великое горе. Дочка Иаира сильно заболела. Лучшие врачи города приходили лечить ее, но все усилия были напрасными. Девочке становилось хуже. Иаир знал, что она может умереть. Оставалась последняя надежда. Он слышал, что в город пришел Иисус Христос. Он исцеляет людей и помогает бедным. Тогда Иаир решил отправиться к нему. Несчастный отец шел по улице и, наконец, увидел толпу. Вокруг Иисуса всегда было много народа. И он стал пробираться сквозь толпу. Ничто не могло остановить Иаира. Он верил, что Иисус может ему помочь. И вот Сын Божий стоял перед ним. Начальник подошел и сказал: «Иисус, дочь моя умирает. Приди к нам, возложи на нее руку, и она будет жива». Иисуса очень тронула вера этого человека, и он пошел с ним. По дороге они встретили посланника. Он сказал: «Иаир, не тревожь учителя, мне очень жаль, но дочь твоя умерла». Услышав это, Иисус сказал Иаиру: «Не бойся, только веруй, и спасена будет твоя дочь». Когда они пришли к Иаиру в дом, то увидели плачущих и скорбящих людей. Иисус попросил всех выйти из комнаты девочки. И когда удивленные люди вышли, Иисус взял ее за руку и сказал: «Девочка, встань!» И дочка Иаира открыла глаза и встала. Родители были изумлены. Они крепко обнялись и от всего сердца поблагодарили Иисуса. Ну так что же, поняли, как звали этого врача?
9: Да, Иисус.
3: Совершенно верно. Иисус исцелял не только тело человека, но и душу.
9: А это как?
3: Он прощал людям их грехи, и чувство вины, обида и переживания уходили, и на их место в сердце человека поселялся покой. Я думаю, что нам пора прощаться с ребятами.
4: Да.
3: До свидания, ребята. Всего вам доброго.
1: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22. Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные поделки – все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А тех, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, детская страничка. Или звоните: код страны 7, код города 831, телефон 279-92-22.
5: В эфире радиоканал «Три ангела».
10: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
11: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Библейский словарь «Слово Твое». Читают Ирина Кириченко и Алексей Лысаков.
1: «Ибо если вы будете прощать людям согрешения их, то простит и вам Отец ваш Небесный. А если не будете прощать людям согрешения их, то и Отец ваш не простит вам согрешений ваших».
2: Прощение – сознательный отказ от злобы, гнева и мести за причиненную обиду, восстановление нарушенных отношений. Прощение в Библии – это прежде всего действие Бога, которое освобождает кающегося грешника от осуждения и не наказывает его за грехи. Божье прощение основано на характере Бога, любящего прощать, благого и милосердного, долготерпеливого и многомилостивого. В Ветхом Завете на Божье прощение грешников указывала вся система храмового служения, а в Новом Завете – искупительная жертва Христа. Прощение – это также действие человека по отношению к ближнему. В книге «Бытие» рассказывается о том, как Иосиф простил поступивших с ним подло братьев, а Исав простил Иакова. В 18 главе Евангелия от Матфея Христос учит своих последователей прощать брата не до 7 раз, как это было принято среди иудеев, но до 70 раз, то есть неограниченно. Притча о блудном сыне и простившем его отце, записанная в 15 главе Евангелия от Луки, служит примером человеческого прощения и одновременно метафорой Божьего прощения.
1: «Будьте друг ко другу добры, сострадательны, прощайте друг друга, как и Бог во Христе простил вас».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Воспойте Господу песнь новую, воспойте Господу вся земля.
2: Для вас поет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Полезная минутка. Ведущая Ирина Остапенко.
3: В названиях блюдней часто присутствуют слова «монастырский» или «постный». Но этот продукт стоит попробовать, не дожидаясь черного дня. Ведь чечевица – незаслуженно забытый у нас, но замечательный во всех отношениях продукт.
2: Полезная минутка.
3: Сейчас в магазинах можно найти чечевицу нескольких сортов. Это разноцветные приплюснутые бобы от черного до серо-зеленого и ярко-оранжевого цвета. Несмотря на разнообразие расцветки, все они одинаково полезны. Любой сорт содержит витамины группы В и А. Кроме того, чечевица имеет богатый минеральный состав. Она делится с нашим организмом железом, цинком и фосфором. Огромный плюс чечевицы – это рекордное содержание белка и фолиевой кислоты, что делает ее настоящим сокровищем для вегетарианцев. Культура эта пришла к нам из Юго-Восточной Азии и покорила мир. В Египте из нее пекли хлеб, а в Германии чечевица стала традиционным блюдом на новогоднем столе. Популярна она была и в России. Более того, до революции 17 года наша страна была лидером по ее производству. Чечевица, благодаря своему полноценному составу, может составить хорошую конкуренцию белку животного происхождения. Растительный белок свободен от вредного холестерина, который попадает в организм вместе с мясными и молочными продуктами. Поэтому чечевица очень важна в питании людей, которые следят за уровнем холестерина. Бобы чечевицы богаты лецитином и метионином, которые снижают уровень плохого холестерина. А содержащиеся в бобах изофлавоны полезны для сердца. Поэтому, съедая блюдо из чечевицы, вы заботитесь о том, чтобы занятость кардиологов вашего города была меньше. Изофлавоны называют гормонами растительного происхождения. Они схожи с эстрогенами. Благодаря изофлавонам чечевица нормализует гормональный фон женщин. А приведенные в порядок гормоны – это защита организма от некоторых опухолей. Во-вторых, изофлавоны помогают сгладить неприятные симптомы менопаузы и предменструального синдрома. В маленьких бобах чечевицы хранится больше веществ, нужных для кроветворения, чем в других продуктах. И в первую очередь это хороший источник железа. Чтобы этот необходимый микроэлемент был полностью усвоен, вместе с чечевицей съедайте какой-нибудь продукт, богатый витамином С. Чтобы в полной степени насладиться полезными свойствами чечевицы, ее надо правильно приготовить. Клетчатка наиболее доступна, когда бобы сильно разварены, а вот витамины группы В теряются при варке. Поэтому отваривайте чечевицу в небольшом количестве воды и не выливайте отвар. Лучше используйте его для приготовления супов или добавьте в соус. Чечевица порадует вас тем, что по сравнению с другими бобовыми она варится гораздо быстрее. Особенно красная чечевица, которая варится всего 10-15 минут. Фантазия поваров по всему миру создала необъятное наследие рецептов кушаний, в которых чечевица выступает на первых ролях. Вы можете воспользоваться их опытом или приготовить свое фирменное блюдо. Главное, чтобы блюда из чечевицы приносили вам как пользу, так и удовольствие.
4: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
5: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
4: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
6: Телерадиокомпания «Триангела» желает вам душевного мира и здоровья.
4: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
7: Для вас поет Лилия Мурга.

0: В эфире программа «Тайна жизни».
1: Здравствуйте! Наша жизнь достаточно сложна и разнообразна. И каждый из нас даст свое определение жизни. Для кого-то это работа, для кого-то любовь. Кто-то всю жизнь зарабатывает деньги. А Лев Толстой считал, что смысл жизни и возможность жизни ему давала вера. Только возникает вопрос, во что верить и кому? Об этом мы и будем говорить на протяжении нескольких встреч. А нашим собеседником будет удивительный человек Олег Владиславович Воскресенский. Олег Владиславович, вы живете в Соединенных Штатах Америки, но тем не менее вы очень часто приезжаете в Россию. С какой целью вы это делаете?
2: Я приезжаю в Россию для того, чтобы участвовать вот в таких встречах, как, например, наша с вами сегодняшняя встреча. Иногда они происходят в аудиториях широких, с приглашением иногда сотен людей, иногда более узких специалистов в области истории, в области религиоведения. Я провожу семинары на тему разумного научно-исторического основания христианской веры. Этот материал очень востребован, особенно работниками образования, школьными учителями, студентами, которые готовят себя к этой профессии.
1: То есть ваша аудитория – это люди верующие в Бога или неверующие, или просто ищущие, или просто вот им интересно узнать, что такое вера, что такое Бог?
2: Наверное, среди моих слушателей встречаются и люди верующие, и знающие, в кого и почему они верят. Но, наверное, статистически большая часть моей аудитории – люди неверующие или полагающие себя верующими только на том основании, что они родились в православной стране, в России, вот поэтому уже они люди православные. Или раз в год они ставят свечку и считают, что этого достаточно для того, чтобы считать себя людьми верующими. То есть на каких-то, может быть, традиционных, культурных, иногда предрассудочных основаниях, полагающие себя верующими, в кого верят христиане, на каком основании покоится вера христиан. Вот об этом и провожу я встречи.
1: А какие отзывы вы получаете о ваших семинарах?
2: Отзывы, слава богу, по большей части, в огромном большинстве, очень положительные. Я помогаю людям избавиться от многих предрассудков, которые накапливаются в жизни человека о вере, о Боге, о Писании, о Церкви, о себе самом. И люди оказываются весьма открыты и благодарны к этому знанию и за это знание. В этом смысле семинары, мне кажется, продуктивны и, мне кажется, эффективны.
1: А благодаря вашим семинарам кому-то удалось поверить в Бога?
2: Я надеюсь.
1: Есть такие отзывы, отклики? Что-то вам люди говорят?
2: Я не ставлю себе такой задачи привести человека от неверия к вере. Я ставлю перед собой задачу гораздо более скромную. Подготовить человека к этой вести, к радостной вести, которую несет Евангелие. Помочь ему освободиться от тех барьеров, представлений о вере, которые мешали бы или мешают, очень часто реально мешают человеку встать на этот путь. И вот об этом отклики, да, у меня многочисленные. Люди благодарят за то, что они избавились теперь вот от тех шор, в которых они, как выяснилось, долгое время пребывали.
1: Приступим к нашей тогда беседе. И первый вопрос, раз мы говорим с вами о вере. Что такое вера? Какое бы определение вы дали?
2: Более подробно к этой теме мы еще с вами вернемся. У нас с вами будет для этого специальное время и место. Чем вера не является, мне хочется сказать в первую очередь, это не вещь, это не предмет, которым человек вот не обладал, а вот теперь обладает. Вера – это то решение, это волевое решение, которое принимает человек. То есть это некое действие. Вера – это то, что мы делаем. Одно из определений веры, которое мне очень нравится, так и звучит. Вера – это то, что мы делаем с тем, что мы знаем. Мы много что знаем. Мой же семинар посвящен предмету нашей веры, тому, в кого мы верим, и основанию того, на чем зиждется эта вера.
1: Зачем человеку вообще нужно верить? Разве нельзя прожить без веры?
2: Определенно нет. Мы с вами верим...
1: Каждый человек во что-то верит?
2: Во что-то и в кого-то. Мы доверяем друг другу. В этом смысле вера, доверие абсолютно неизбежно в нашей жизни. Мы доверяем друг другу, мы доверяем общественным организациям, государственным службам, мы доверяем технике, мы оказываем доверие. Есть и сила, на мой взгляд, и со мной мою веру разделяют христиане, сила гораздо более могущественная и гораздо более благая, которой мы тоже можем вполне довериться. Для этого нам надо знать, Что это за сила, а точнее, что это за личность, которой мы можем себя доверить? Место этой личности в нашей жизни, к сожалению, очень часто заменяют другие личности или предметы. В этом смысле вера неизбежна. Честертон замечательно сказал: «Человек, потерявший веру в Бога, не начинает верить в ничто, он начинает верить во что попало». Свято место пусто не бывает.
1: Мы с вами будем говорить непосредственно о вере в Бога. Так вы предлагаете свой семинар и разумное основание вот именно такой веры в Бога. Лев Николаевич Толстой говорил, что вот он не могу, вот он писал, доказать себе существование Бога. Не нахожу ни одного дельного доказательства. Легче и проще понять вечное существование всего мира с его непостижимо прекрасным порядком, чем существо, сотворившее его. Граф Толстой не мог найти доказательств существования Бога. Вы предлагаете разумное научно-историческое основание вот такой веры. Каковы эти доказательства? Есть ли они вообще? Почему граф Толстой не мог их увидеть, найти? Может быть, кто-то ему не рассказал. И если таковые доказательства есть, то почему очень много людей просто все равно не верят? Что этому мешает?
2: Наверное, вместо слова «доказательство» мне хотелось бы употреблять слово «свидетельство». Факты, свидетельства, которые одни люди воспринимают как убедительные доказательства, утверждающие их вере или подводящие их к вере, а другие люди могут быть не осведомлены об этих свидетельствах, не информированы, или находить им другие объяснения, которые подсказывают им или их личный опыт, а чаще человеческая гордость, которая очень неохотно принимает доказательства и свидетельства в пользу бытия Божия. Ведь потом этой гордости приходится себя смирять перед этой всесильной, благой и всемогущей силой. Угу. Вот в этом смысле свидетельство есть. И в какие-то периоды жизни Льва Николаевича Толстого, он и сам об этом писал, он очень несмиренно относился к самому себе, к своей собственной воле, к своей собственной жизни. Ему хотелось быть хозяином, властелином своей судьбы, как, наверное, многим из нас.
1: Но, тем не менее, он очень беспокоился о том, что вот чего-то не хватает в его жизни. Он искал Бога.
2: Искал и находил. В этом смысле личность Толстого богата, она не сводится ни к одному из периодов его собственной жизни. Он и богат, и глубок тем, что он прожил за нас несколько жизней. Были периоды в его жизни, с которыми, может быть, мы себя идентифицируем, что ли, узнаем себя в нем в периоды написания «Войны и мира». А в какие-то периоды жизни, гораздо более поздние, он считал «Войну и мир» вообще своей ошибкой и ненужным занятием писания романов. И кто-то, может быть, находит сегодня, сейчас себя в графе Льве Николаевича Толстом гораздо более позднего периода. И тем не менее, на основании свидетельств, фактов, которые одни люди принимают, другие не принимают. На протяжении долгой истории человечества люди приходили к вере в Бога, утверждении Христа своим Господом и Спасителем. Давайте обратимся к опыту первоапостолов. Вспомним апостола Фому. Его называют неверующим. Почему? Вспомним его историю. Да? Апостолу Фоме стало известно о том, что Христос воскрес. Ему об этом сообщили, сказали. Но для того, чтобы лично ему уверовать в то, что перед ним на самом деле тот самый Христос, которого он несколькими днями ранее видел распятым на кресте, ему нужны были факты, свидетельства. Условно
1: ему
2: говоря,
1: нужно было прикоснуться, посмотреть, пощупать и реально
2: сделать на этом вполне логически обоснованный вывод. И на основании этого утвердиться в том, что перед ним тот самый Христос, которого он видел распятым. Вы помните, что Спаситель благословил его на это? Дал ему возможность вложить персты свои в раны его, да? И на основании этих фактов, на основании этих свидетельств апостол Фома провозгласил Христа Господом своим и Богом.
1: Да, но тем не менее Христос на это ему ответил. Ты поверил потому, что ты увидел и уверовал. Но блаженнее те, которые не видели и поверили. Как быть с этим?
2: Он говорит о нас с вами. Мы с вами те самые блаженные, которые не видели и уверовали. Мы с вами не жили 2000 лет
1: назад. То есть нам, в общем-то, не нужны доказательства, как вы считаете?
2: Нам
1: то
2: они...
1: есть мы не видели Христа, мы не жили в то время, мы тем более не могли притронуться к его ранам и быть свидетелями его воскресения. Мы верим только на основании Священного Писания, то, что мы прочитали,
2: и на основании достоверности того, что мы прочитали.
1: То есть просто прочитать. Написано, что вера от слышания, слышание от Слова Божьего. Недостаточно просто прочитать Слово Божье и поверить в Бога. Получается так?
2: Надо удостовериться предварительно, на мой взгляд, в том, что это Слово Божие. Ведь существуют версии о том, что Новый Завет, в котором события новозаветной истории и Боговоплощение, и его крестной смерти, и воскресение, и вознесение, что все эти события были написаны, записаны несколько столетий спустя. Угу. Почему мы должны им верить? И действительно ли эти события происходили именно так, как они описаны?
1: Вы говорите о разумном научно-историческом основании христианской веры. Таким образом, вот разум наш может соотноситься с верой. Потому что вера, вы сказали, что это какая-то внутренняя твоя убежденность. Апостол Павел говорит, что это осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Мы не можем это прикоснуться, пощупать, мы просто можем вот этому как-то доверять. Вот, ну, наше душевное состояние. А разум, он предполагает некоторый анализ, какую-то логичность, то есть, ну, все равно какой-то фундамент такой ощутимый. Вот как можно соотнести эти два понятия?
2: Они соотносимы в том, что наша вера всегда имеет предмет, объект веры. То, о чем я немножко раньше говорил. Вера не сама по себе. Это не вещь, не предмет. Это действие, это глагол, причем, ну, не в русском языке, а в греческом, например. Это глагол переходный, то есть требующий прямого дополнения, требующий объекта. Нельзя просто веровать. Как мы уже говорили, мы не можем веровать в ничто. И во что попало, мы можем верить. Вот об этом Честертон сказал замечательно. Но мы всегда верим во что-то или в кого-то. И на каком-то основании, на основании фактов, свидетельств, будь то устные свидетельства или вещественные доказательства, или документальные свидетельства. Для того, чтобы верить, нам нужен объект веры, предмет веры. Этот предмет веры должен соответствовать истине, быть реальным, не вымышленным, не преувеличенным, не замутненным, а реальным и истинным, достоверным, достойным нашего доверия.
1: Вы говорите о вере как о действии. Почему вера – действие и в чем заключается это действие?
2: Одной из составляющих веры является действие. Вера состоит, во-первых, из предмета нашей веры, того, в кого мы верим, объекта нашей веры, если угодно, из волевого решения, внутренней убежденности или желания принять то или иное решение в соответствии с тем, что мы знаем. И это решение, понятно, должно в чем-то выражаться. То, что мы его внутри про себя так или иначе приняли, с ним согласились.
1: В чем-то убедились.
2: Да, вера еще не реализовалась. Она реализуется в наших поступках, в наших решениях, в наших действиях, словах и так далее, и так далее. В этом смысле все три компонента, все три составляющие веры совершенно необходимы.
1: Толстой вот говорил, что смыслом жизни ему жить помогала вера. Смыслом жизни для него была вера. Каждый ли человек, в общем-то, ищет этого смысла в жизни? И почему вера, ну, может быть, мне кажется, на ваш взгляд, это является наилучшим смыслом жизни человека, вот вера в Бога?
2: Вопрос о смысле жизни является всеобщим и неизбежным. Люди могут на время как-то отметать его, стараться забыть о нем, но в кризисные минуты нашей жизни, когда нашей жизни что-то, может быть, угрожает, или мы теряем близких людей, или их жизни что-то угрожает, или даже не обязательно так все печально, может быть, наоборот, что-то необыкновенно радостное происходит в жизни человека. Рождение на свет нового члена семьи, начало нового жизненного этапа. Вот в такие-то минуты человек чаще всего и задумывается, а чему я, собственно, радуюсь? Или чего я опасаюсь, если всему этому рано или поздно придет конец, и всем моим страхам, и всем моим радостям. Тот же Лев Николаевич Толстой замечательно сказал, есть ли в моей жизни такой смысл, который не уничтожался бы неизбежно предстоящей мне смертью.
1: То есть любой другой смысл жизни, кроме веры в Бога, не имеет смысла. Так получается?
2: Конечно, если мы ищем осмысление всей нашей жизни целиком, с начала ее и до конца, до смертного одра, то да, ее осмысление должно находиться где-то за пределами нашего конечного бытия. Внутри нашей жизни все так или иначе объяснимо. Мы зарабатываем деньги, чтобы их потратить, мы прилагаем усилия, там, не знаю, занимаемся зарядкой, чтобы быть здоровыми. Но все это, все наши земные усилия кончаются смертью. Человек смертен. И вот в этом смысле совершенно применим к нам, к каждому из нас, этот самый вопрос Льва Николаевича Толстого. Есть ли в нашей жизни смысл, не уничтожавшийся бы неизбежно предстоящей нам смерти?
1: Ну, почему нас так страшит сам вопрос смерти? Вы знаете, многие люди, они не верят в Бога, они знают, что они смертны, все умирают, и мы тоже умрем, и это кажется вполне нормальным явлением. Ну, прожили мы свою жизнь, худо или бедно, ну, каждый считает, что он достаточно полноценно проживает свою жизнь, ну, и умирает, уступает место следующему поколению. Это считается естественным явлением. И многие об этом говорят и считают, что все нормально.
2: Мне и самому знакома эта философия, я ей долгое время в своей жизни придерживался. Но сейчас, вспоминая себя, все-таки, опять-таки возвращаясь к кризисным минутам в моей жизни, я искал ей осмысление более глубокого. Кризис по-гречески означает момент принятия решения, да, выбор. Вот в момент жизненного выбора. На чем я все-таки буду полагать этот выбор? На том, что я рано или поздно все равно умру, а поэтому, в конце концов, какая разница, совершу я сегодня подлость или доставлю кому-то радость, спасу ценой своего лишения, страдания или, может быть, своей жизни, жизнь другого человека, или сделаю вид, что я его не заметил, или совершу какой-то еще не очень благовидный поступок, все равно мы умрем. Если мы все равно умрем, то все наши жизненные старания, устремления не имеют смысла. Чего ради с утра просыпаться, прилагать усилия?
1: Ну почему? Вы просыпаетесь, вы кому-то помогаете в этой жизни, вы воспитываете детей, если они у вас есть, вы работаете, вы приносите какую-то пользу обществу. Разве это не может быть хорошим смыслом и поводом для жизни?
2: Поводом, скорее, временным, да. Вот одно я могу внутри

0: когда гром грянет, потому что он точно грянет в жизни каждого человека, и иногда по несколько раз, чтобы мы нашли то основание нашей веры, которое бы помогло нам в дальнейшем, когда гром грянет, этот гром пережить. И пережить достойно, пережить не в страхе и не в панике, а достойно человеческого бытия.
1: То есть, в принципе, наверное, каждый человек, если честно, вот так на себя посмотрит, не хочет умирать. По-настоящему. Хотя и говорят о том, что, ну, что ж, пожили, ну, и умрем. Хотя в старости, наверное, все-таки, когда человек доживает до глубокой старости, уже когда и здоровье, может быть, не то, и так уже проблем много, и хочется уже, наверное, оставить этот мир и успокоиться, умереть уже, не страдать и не мучиться. Но, тем не менее, по большому счету, наверное, все-таки человеку не хочется умирать.
0: Человек не может согласиться, ни один честный человек не может согласиться с тем, что он живет ради смерти. Что целью, конечной целью его жизни является небытие. В замечательном, чудном стихотворении Александра Сергеевича Пушкина, мне хочется его процитировать, 28-го года. «Дар напрасный, дар случайный, жизнь, зачем ты мне дана? Или зачем судьбою тайной ты на казнь осуждена?» Этот же вопрос. Зачем? Мучил нашего великого поэта? В этом смысле, если и перед нами этот вопрос стоит о смысле, о предназначении нашего бытия, мы в хорошей компании. Гениев нашей истории, нашей культуры, они задавались этим вопросом на протяжении всей истории человеческой мысли. Не только предшествующих эпох, но и наши современники. Вспомним чудную песню Булата Алчакуджавы, да? «Пошлет мне Господь все прощения за прегрешения, а иначе
1: зачем?
0: Зачем?
1: На земле этой
0: грешной живу. Да, на земле этой вечной. Земля-то вечная. Я-то ради чего на ней живу?» И люди молодые, и люди вполне зрелые задавались этим же вопросом. Мне хочется прочесть одну цитату из Антона Павловича Чехова, если позволите. Она немножечко продолжительная, но, на мой взгляд, очень глубокая и интересная. «Зачем? Зачем мозговые центры, извилины? Зачем речь, самочувствие, гений? Если всему этому суждено уйти в почву и, в конце концов, охладеть вместе с земной корой, и потом без смысла и без цели миллионы лет носиться с землей вокруг солнца. Для того, чтобы носиться, охладеть и потом носиться, совсем не нужно извлекать из небытия человека с его высоким, почти божеским умом и потом, словно в насмешку, превращать его в глину. Видеть свое бессмертие в обмене веществ так же странно, как пророчить блестящую будущность футляру после того, как разбилась и стала негодной дорогая скрипка. Каждый из нас ценит свою жизнь, представляет себе ее как некую ценность, как дорогую скрипку. Видеть предназначение ее в том, что ее футляр, то есть наше бренное тело, будет потом в обмене веществ как-то продолжать существование. Согласитесь, весьма странно.
1: Ну да, это как-то грустно и скучно.
0: И недостойно человека. Никакой человек, честно относясь к своей жизни, не станет с утра подниматься с постели ради того, чтобы его тело потом будет в виде пыли небесной где-то там пребывать.
1: Олег Владимирович, еще вот один такой вопрос в заключение нашей беседы. Почему человек не может сам, не опираясь на высшую силу, определить смысл и содержание своей жизни? Любая философская система предлагает определенный смысл жизни. Почему именно нужно опереться на высший смысл? Почему человек сам не может жить счастливо и достойно?
0: Если мы будем искать осмысление нашей жизни внутри жизни, то, давайте, собственно, попробуем, вспомним основные хотя бы некоторые философские учения, которые предлагают нам это. Гуманизм, например, это точка зрения, предполагающая человека вершиной бытия. Да, все во имя человека, все ради человека. Помните эту замечательную цитату, наверное, в школе учили из пьесы «Горького на дне»?
1: Человек это звучит гордо.
0: Да. Ну и вспомните, чем гордость человеческая кончается в отдельно взятой стране. Да? Вот крахом, гибелью миллионов людей ради человека. Ради какого тогда человека погибли эти люди, человеки? Смысл человеческой...
1: То есть кто-то вот является человеком, который звучит гордо, а вот эти можно погибнуть, эти не гордо звучат.
0: Да, какой же человек тогда звучит гордо, да, если миллионы этих самых человеков приносятся в жертву? Натурализм, вера в природу, в то, что природа всесильна, всемогущая, это, по сути, попытка приписать природе божественные качества. Да? Она всемогущая, она всесильна, она сама знает все законы, она сама им следует, у нее есть

0: этого достаточно энергии, там, и так далее, и так далее. А человек, каждый из нас, в этой картине мира бесконечной, разлетающейся во все стороны картине мира, представляет из себя пылинку, песчинку.
1: То есть он просто подчиняется этим законам природы, да?
0: И главное, никакой отдельной ценности каждый из нас в этой картине мира не представляет. Угу. То есть, а я-то, опять-таки, возвращаясь к человеку, а я-то ради чего живу? А в чем смысл моей жизни? И материализм, который в большинстве школ до сих пор преподают как единственное верное учение, да, вот тоже точка зрения, которая предполагает, что все в мире материально, а то, что нам представляется духовным, оно нам лишь представляется. Это все вот здесь на самом деле происходит. Вот в пространстве между двумя ушами, вот там в черепной коробке происходят сложные биоэлектрические реакции.
1: И можно не реагировать, что ли, тогда получается?
0: Мы не можем не реагировать, потому что они происходят независимо от нас. Материя сама производит эти действия над нами, а нам лишь кажется, что мы страдаем. Нам лишь кажется.
1: Но на самом деле мы не страдаем.
0: Нет, это там биоэлектроника какая-то. Вот.
1: То есть можно тогда и не обращать внимания, что там
0: да.
1: у тебя происходит.
0: Абсолютно. Все смысла, хорошо, смысла ни в вашей, ни в моей жизни нет. Ни добра, ни зла. Это все биоэлектроника. Вот, сложная. Ее надо расшифровать, понятно, разобраться. И когда мы в ней разберемся, видимо, тогда со смыслом жизни человека будет покончено. Да? То есть если нет Бога, нет ничего сверхъестественного, нет ничего духовного, то нам придется с вами сделать печальный вывод о том, что смерть побеждает в 100% случаев. А статистика смерти ведь именно такова. 100 из 100.
1: Ну, это печальная, конечно, такая это статистика и картина, и будущее представляется очень грустно.
0: Да, мне очень не хочется заканчивать на этой печальной ноте, но, к сожалению, это так. Если конечный мир – это все, что есть на свете, то смерть торжествует свою победу. И Константин Константинович Иванов, наш замечательный петербургский философ, замечательно же это и выразил, позволю себе процитировать его. «Для человека, как существа смертного, страдающего, нравственного, взыскующего справедливости и не находящего его в земной жизни, первично очевидно, до всех философских, богословских изощрений мысли, что его жизнь не имеет смысла без религиозного на нее ответа. Ответ надо искать где-то помимо этого конечного мира». И вот попыткой поиска ответа о смысле жизни мы с вами, я надеюсь, и займемся в дальнейших наших встречах.
1: Спасибо, Олег Владиславович, за интересную беседу. Христианский философ Иван Александрович Ильин так говорил о вере. «Вера в Бога принадлежит к самым глубоким, таинственным и духовно драгоценным состояниям человека. Этим состоянием надо дорожить, беречь его, и к которому не следует подходить умничая и произволие. Но это не значит, что сущая вера боится разума, его осторожности, его сомнений, его вопросов и его пристальности. Настоящая вера сама по себе уже разумна, и пристальность разума радует и утешает ее. Мы продолжим разговор о вере и о смысле жизни в следующей передаче. Всего вам доброго, до свидания.
2: Вы слушали программу «Тайна жизни».
3: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги». Подарок.
4: Бог любит вас и желает вам счастья.

0: поэт, что флейта в ангельских руках, так духу всемогущему послушна, звучит его мелодия в веках и наполняет светом наши души. Ослепнув от сиянья чистых рис, пронизан откровенье светлой болью, он честно исполняет Божью волю. Сердца людские жечь святым глаголом, не знающим пределов и границ. Поэт, что флейта Божья между нами, рожден, чтобы сжечь свою живую душу земными безыскусными словами, дыханье неба светлого озвучив. Да слушайте же эту песню, люди! Сгорает сердце, времени в обрез, вот-вот расплавится живая флейта чуда от жаркого дыхания небес.
1: Родился образ флейты. А почему он родился? Потому что человек, соприкасаясь с божеством, соприкасается с духом. Флейта — это духовой инструмент. И струя духа, которая проходит через существо живое, струя Божьего духа, соприкасаясь с немощной человеческой хрупкой плотью, она способна сжечь нас. И поэтому подумалось мне, что вот удачный образ флейты, через которую мысль музыкальная озвучивается, становится доступной окружающим.
0: Помните, каждый слышит, как он дышит, каждый пишет, как он слышит. Для Наташи Щегловой писать стихи то же, что дышать. Она так слышит окружающий мир. Она чувствует дыхание неба. Потому так близки ее словам звуки музыки. Потому в судьбе так рядом души музыканта и поэта. Потому это созвучие находит отражение в творчестве.

Звучит такая мука, когда, касаясь струн, они скользят, и сцены напряженные из лука, и в замеревшем зале каждый ряд, как будто ждут рождения этих звуков, волшебной песни стон вовлечены, и плачут вновь страдающие руки на полотне прозрачном тишины. Штрихами набегающих созвучий

0: на сострадание костер во имя правды, заключенной в песне. И мы все чище стали в этот час, учась страдать и радоваться вместе, святыне сопричастности учась. Это стихотворение Наташа Щеглова посвятила Лиле. Как давно они знакомы?
1: Сравнительно нет. И в то же время родная душа, потому что познакомились мы в прошлом году. Я играла, еще не знала совершенно о существовании Наташи, но потом получилось так, что мы познакомились, и ее творчество, оно было уже открыто для меня и поразило. Поразило тем, что в творчестве самом не было ничего наигранного, не было ничего неискреннего. И самое большое, что меня удивило, было близкое то, что было много юности и в то же время много зрелости. И вот это сочетание, оно, наверное, больше всего удивило, потому что близость с Богом, наверное, эту женщину сделала очень-очень ёмкой в искусстве. Она была оригинальна, и в то же время она была стабильна, она была удивительная, и в то же время она была спокойная. И когда вот читаешь ее стихи, ты понимаешь это, что, в принципе, если брать вот так вот знакомство ее стихами, это просто жизнь, такая, как она должна быть. Она не должна быть полностью зрелая, она не должна быть полностью юная, она не должна быть полностью старая, она должна быть

0: Поэт, парадоксально, с одной стороны, он необходим в жизни. Его место в жизни, чтобы поддержать людей, которые умирают вот в этом тотальном разрушении духа, тела, отношений, в этих руинах живут. Он призван их возвысить, он призван поддержать веру, направить их взоры к небу, внушить надежду, что есть продолжение жизни после смерти. Дерзайте! Необходимо немножечко продержаться, необходимо замкнуться на вечный источник жизни. Вот он необходим в жизни для этого поэта.
1: Смычок луча колеблется, дрожит, и нестерпимо это вдохновение, и вечно свято соприкосновение, в котором нет корысти и лжи, и страшно на пороге откровения во храме обнажившейся души, доверчивой и пламенной сверх меры. Но струну зовут так просто — вера.
2: Что удивительно, что если соприкасаешься с ней, ты понимаешь, насколько ранимый этот человек. И вот эта вот обнаженность души, именно она открывает вот эту ранимость. Почему храм? Потому что, когда читаешь стихи, ты видишь, что этот человек общается не только с людьми. Она умеет общаться с людьми. Это слышно из ее поэзии. Но она общается с Богом. Наверное, некоторые стороны ее души закрыты для всех. Но это понимает человек, который творит. Сложно объяснить человеку, который ничего не творит. Люди искусства, они в чем-то одиноки, и вот это вот одиночество она скрывает иногда. Но это уже увидит человек, который долго с ней общался, который знает не только ее как человека, но знает ее искусство, видел ее общение, видел ее просто ее жизнь, просто ее походку, ее взгляд, поворот головы. Вот это, наверное, одиночество, оно и есть то, что скрывается, вот то, что только ее. Она открытый человек, и в то же время есть уголки, которые только ее.
0: Я откровенно скажу, мне не важно, понимают меня люди или нет. Я сосредоточена на том, чтобы расслышать все то, что Господь хочет через меня передать. И, может быть, оно будет востребовано не сейчас, а позже. Я допускаю это. И я сейчас наблюдаю, как играют дети, скажем. Я могу часами наблюдать, как играют дети. Им 2-3 года. Они так непосредственны. И я думаю, возможно, вот они, мои читатели. Потому что пройдет много времени, пока мои новые стихи будут изданы. Пока они поступят в продажу. Пока люди смогут их обрести, иметь, пока, может быть, они станут популярны. И если эта информация, которая необходима через 20-30 лет, и мои читатели сейчас играют в куклы, все нормально. Даже если меня не поймет никто, и дети, которые сейчас растут, по крайней мере, я останусь честна. Сама перед собой я сказала то, что слышала в душе.
1: Скажи, зачем творить дыханием вечность, целуя флейты хладные уста, и воскрешать любовь и человечность? Душа, как храм, покинутый, пуста. Зачем ты птицу сердца отпускаешь в жестокий мир неверия и обид? Мир откровенности наивной не прощает и искренности чистой не щадит. Но плачет флейта, и упрямый мальчик мечтает, веруя наперекор всему, очистить мир от пошлости и фальши. И Бог с небес сочувствует.

0: программе прозвучали стихи Натальи Щегловой.
1: Господь на Сионе велик, и высок Он над всеми народами.
0: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Олег Криворотов.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано.
2: В студии священнослужитель Александр Панков.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы приступаем к исследованию 13 главы послания к римлянам, где будет говориться о законопослушных гражданах. В период советской власти ее представители любили задавать христианам вопрос из послания к римлянам, 13 главы. Как вы относитесь к словам апостола Павла о покорности высшим властям? На что христиане отвечали? А как вы относитесь ко второй части этого стиха, что существующие власти от Бога установлены? Другими словами, если вы признаете, что ваша власть установлена Богом, то почему вы не покоряетесь Ему? Конечно, коммунисты не были согласны с этим. Тогда они не имели и права искушать христиан вопросом о покорности высшим властям. Они сами учили людей не покоряться высшей власти во Вселенной, власти Бога. Здесь нет ничего нового. На протяжении всей истории христианская церковь сталкивалась с этой проблемой. В период Реформации многие христиане были уверены, что Евангелие освобождает их от признания власти земных правителей. Лютер пережил тяжелые времена, пытаясь исправить такое мнение. Во время Второй мировой войны в Германии были христиане, которые назывались немецкие христиане. Они учили и настаивали, что каждый христианин должен был во всем повиноваться земной власти. Конечно, в Германии были и такие христиане, которые не были с этим согласны. Руководители коалиции немецкие христиане цитировали Мартина Лютера. Христиане не должны отказываться по религиозным причинам повиноваться людям, особенно злым. Возникает вопрос, учил ли Павел тому, что христиане должны были быть во всем покорными земной власти? Это серьезный вопрос, потому что мы ожидаем время, когда власти земные издадут законы, которые будут противоречить закону Божьему и будут требовать повиновения от всех людей. Вне всякого сомнения, они будут использовать слова апостола Павла как главный аргумент. Вот почему нам так важно понимать, о чем здесь говорит Павел. Нет власти не от Бога. «Всякая душа да будет покорна высшим властям, ибо нет власти не от Бога, существующие же власти от Бога установлены». Давайте рассмотрим прежде всего весь контекст этого отрезка. Пожалуйста, помните, что когда Павел писал это послание римским христианам, он писал его тем христианам, чье правительство было языческим и боролось с христианством. Фактически, преследования еще не были повсеместными, но уже вскоре эта власть будет убивать христиан. Христиане в Риме находились в политическом центре Римской империи. Вопрос их отношения к власти был очень важным для них, и они сталкивались с этой проблемой ежедневно. Почему же тогда Павел сделал такое заявление? Почему он сказал, что христиане должны покоряться высшим властям? Христиане нуждались в ясном изложении их позиции перед властями Рима. Основатель их религии был казнен приговором римского правителя по обвинению в том, что он пытался стать царем. Это вызывало подозрение последователям Христа. Повиновение римских христиан правительству могло бы снять с них все лживые обвинения в их нелояльности власти кесаря. Неповиновение земной власти спровоцировало бы гонение на церковь на территории всей империи. Возможно также, что Павел предотвращает опасность, которая исходила от антиномистов, то есть христиан, отвергающих всякие законы. Не только закон Божий, но и государственные законы. Многие из них сознательно выступали против существующих властей, чтобы умереть мученической смертью. Именно их имел в виду Павел, когда писал коринфским верующим: «И если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, мне нет в том никакой пользы». Павел упоминает здесь о двух актах самопожертвования, которые наиболее достоверным образом отождествляются с проявлением практической, самой чистой и напрочь лишенной эгоизма любви. Но какой смысл, сделав благородный жест, раздать все свое имущество? Какой прок в том, что я отдам тело мое на сожжение? Действительно ли такие вещи представляют несомненную ценность в глазах Божьих? Способствуют ли они достижению Царства Божьего? Есть ли в них польза? Вовсе нет, поскольку в основе таких действий могут лежать эгоистические соображения, а не интересы других людей. Нет в этом никакой пользы, и усилия, и жертвы напрасны. Апостол Петр посвящает целую главу во втором послании этой проблеме, которая возникла в ранней церкви с появлением антиномистов. Мы откроем вторую главу второго послания. Читаем 9 стих и 10. «То, конечно, знает Господь, как избавлять благочестивых от искушения, а беззаконников соблюдать ко дню суда для наказания, а наипаче тех, которые идут вслед скверных похотей плоти, презирают начальство, дерзкие, своевольные, и не страшатся злословить высших». И читаем с 18 стиха. «Ибо, произнося надутое пустословие, они уловляют в плотские похоти и разврат тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении, обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, тот тому и раб». «Ибо если, избегнув скверн мира через познание Господа и Спасителя нашего Иисуса Христа, опять запутываются в них и побеждаются ими, то последние бывают для таковых хуже первого. Лучше бы им не познать правды, нежели познав, возвратиться назад от преданной им святой заповеди. Но с ними случается по верной пословице: пес возвращается на свою блевотину, и вымытая свинья идет валяться в грязи». Последователи такой ложной идеологии могли быть и в Риме. В предыдущей главе он делает заявление, которое, как он понимал, могло быть неверно истолкованным. Помните, Римлянам 12 глава, 12 стих, 2 стих. «И не сообразуйтесь с веком сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего, чтобы вам познавать, что есть воля Божья, благая, угодная и совершенная». Павел сознавал, что римские граждане могли сказать: «С тех пор, как мы не принадлежим этому миру и не сообразуемся с миром, мы не должны и повиноваться правителям этого мира. Мы также не должны платить налоги земным правителям». К сожалению, есть много христиан, которых можно отнести к антиномистам. Они утверждают, что Иисус отменил закон Божий. Хочу сказать вам на основании Писания, что Павел никогда не учил о свободе от закона, потому что это привело бы к духовной анархии. Свобода от закона – это повод к беззаконию. Христианин свободен от осуждения закона, потому что не делает его основанием своего спасения. Закон не может требовать смерти верующему в Иисуса Христа, который утвердил закон. Это и есть быть не под законом. Павел пытался прояснить ситуацию. «Хочу, чтобы вы знали, в каком контексте сделано это заявление». Павел не обсуждает здесь отношение христиан к правителям в каждом аспекте, но в особенной области, области закона и порядка. Почему это так важно? Потому что мы живем в греховном мире, необходим институт власти, который бы ограничивал и обуздывал зло. И Павел говорит, что Бог установил земную власть на земле. Он не считает, что все, что власти делают, согласуется с волей Божьей. Есть добрые и злые власти. Одни пользуются своими полномочиями в согласии с волей Божьей, а другие злоупотребляют своими полномочиями. Однако Павел говорит не о том, как используется власть тем или иным правителем, но об ее происхождении и о праве управлять, подчеркивая, что институт власти на земле установлен Богом. Если бы Бог не установил власть для поддержания закона и порядка, то жизнь на земле была бы невозможна. Такова природа человека. Там, где нет власти, царит хаос. Вот почему Павел заявляет, что это Бог установил земные власти, чтобы поддерживать на земле закон и порядок. Другими словами, чтобы сдерживать преступность. Вы можете себе представить, что произошло бы с государством, если бы не было гражданской власти? Будет анархия. Самая наихудшая власть намного лучше, нежели никакой власти. Но о чем же говорит апостол Павел? Посему противящийся власти противится Божьему установлению, а противящиеся сами навлекут на себя осуждение, ибо начальствующие страшны не для добрых дел, но для злых. Хочешь ли не бояться власти, делай добро, и получишь похвалу от нее. Бог сделал человеческие власти ответственными за сохранение порядка и дал им право наказывать тех, кто нарушает этот порядок. Земная власть установлена Богом с тем, чтобы наказывать зло и поощрять добро. Христиане должны быть благодарны Богу за свое правительство. Какое бы оно ни было, это лучше, чем не было бы никакого правительства. Другими словами, как только этот мир стал греховным, Бог установил институт власти. С какой целью? Чтобы ограничить, насколько это возможно, распространение зла в мире. Мы знаем о том, что коммунисты исповедовали атеизм, но в их правлении в нашем государстве было больше порядка и законности, нежели теперь, когда власть стала коррумпированной. Вы знаете также о том, что в Китае не процветают воровство, проституция и наркомания. Почему? У них действуют жесточайшие законы для сдерживания преступности и коррумпированности власти. Сотни тысяч людей были публично казнены на центральных площадях. Бездействие в поддерживании порядка и закона приводит к росту преступности. Вот почему Павел говорит, что Бог не только установил земные власти, но и дал им право казнить преступников. Мы находим еще в книге Левит, 24 глава. Семнадцатый стих. «Кто убьет какого-либо человека, тот предан будет смерти». Это Божье установление. Это то, о чем и Павел говорит. «Ибо начальник есть Божий слуга, тебе на добро. Если же делаешь зло, бойся, ибо он не напрасно носит меч. Он Божий слуга, отмститель в наказание делающему злое». Бог дал власть земным начальникам наказывать преступников. Павел говорит о том, что христиане должны быть добрыми и законопослушными гражданами по совести. И потому надобно повиноваться не только из страха наказания, но и по совести. Другими словами, христианин должен делать то, что справедливо, потому что он желает это делать, а не потому что боится наказания. Христианин платит налоги, потому что верит, что начальники, даже и злые, являются слугами Божьими. Следует ли христианину повиноваться высшим властям во всем? Павел не обсуждает здесь эту тему. Павел сам не повиновался властям во всем. Ранние христиане не повиновались властям во всем. Для чего же Павел делает это заявление? Чтобы мы осознали фундаментальный принцип Нового Завета. Первое. Прислушайтесь к словам Христа в Евангелии от Марка, 12 главе. Группа фарисеев подошла к Иисусу, пытаясь уловить его в словах. Евангелие от Марка, 12 глава. С 13 стиха читаем. «И посылают к него некоторых из фарисеев и Иродиан, чтобы уловить его в слове. Они же, придя, говорят ему: «Учитель, мы знаем, что ты справедлив и не заботишься об угождении кому-либо, ибо не смотришь ни на лицо, но истинно пути Божьему учишь. Позволительно ли давать подать кесарю или нет? Давать ли нам или не давать?» Но он, зная их лицемерие, сказал им: «Что искушаете меня? Принесите мне динарий, чтобы мне видеть его». Они принесли, тогда говорит им: «Чье это изображение и надпись?» Они сказали ему: «Кесаревы». Иисус сказал им в ответ: «Отдавайте кесарево кесарю, а Божие – Богу». И дивились ему. Следует ли платить подать кесарю? Вот вопрос. Конечно, Иисус видел западню в этом вопросе, но все-таки каким был его ответ? В этом мире есть два царства – царство Божье и царство этого мира. Мы принадлежим обоим этим царствам. Возникает проблема, какое из этих царств является для нас приоритетным – царство Божье или царство человека? Это первый вопрос, который возникает в уме христианина. И затем вопрос – что делать, когда царство Божье и царство человека пересекаются в своих требованиях? Должны ли были римские христиане повиноваться закону, который требовал поклонения императору как Богу? Разве закон Божий не требует поклонения одному лишь Богу? Здесь мы наблюдаем противоречие правовых норм человеческих и Божьих. Как должен христианин поступать в подобном случае? Деяния апостолов. 5 глава. «Не запретили ли мы вам накрепко учить о имени сём? И вот, вы наполнили Иерусалим учением вашим и хотите навести на нас кровь того человека?» Петр же и апостолы в ответ сказали: «Должно повиноваться больше Богу, нежели человеком». Синедрион был высшей властью для иудеев, и его члены выдвигают свои требования ученикам. Это требование высшей власти. Повиновались ученики этому требованию? Нет. Там, где требования Бога и человека пересекаются, христианин повинуется Богу. Вновь они собирают свой совет, и старейший из них, Гамалиил, дает им мудрый совет. Мы читаем 40 стих. «И ныне говорю вам, отстаньте от этих людей и оставьте их, ибо если это предприятие и дело от человеков, то оно разрушится, а если от Бога, то вы не можете разрушить его. Берегитесь, чтобы вам не оказаться и богопротивниками». Они послушались его и, призвав апостолов, били и, запретив им говорить об имени Иисуса, отпустили их. Повиновались этому требованию ученики? Обещали они больше не проповедовать о Христе? Нет. 41 стих. «Они же пошли из Синедриона, радуясь, что за имя Господа удостоились принять бесчестие». И далее: «И всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Мы должны помнить, что отказ учеников повиноваться земным властям был вызван возникшим противоречием между запретом Синедриона проповедовать Евангелие и повелением Христа «Идите и научите все народы». Мы не только должны повиноваться Богу, даже если это и приносит телесное наказание, но и радоваться, когда страдаем за имя Христа. Павел сам подвергался часто телесному наказанию. Он был также заключен в тюрьму, потому что проповедовал Евангелие. В этом он не был покорен высшим властям, потому что для него высшей в данном случае была власть Бога. Итак, ученики не были покорны требованию высшей власти не проповедовать о Христе. Они были наказываемы, но радовались этому, потому что страдали за имя Христа. Мы читаем, и всякий день в храме и по домам не переставали учить и благовествовать об Иисусе Христе. Таким образом, мы видим, что Павел в этом послании говорит, что Бог установил гражданские власти для поддержания закона и порядка в каждой стране. Как следует христианину относиться к тем требованиям, которые поддерживают закон и порядок? Мы должны повиноваться им не из-за страха, но потому что христиане стремятся к справедливости, а не к беззаконию. Но когда наступает время, и правительство превышает власть, данную им Богом, и издает законы, которые противоречат закону Верховного Правителя Вселенной, тогда мы поступаем так, как Даниил, апостолы и все искренние христиане. Мы повинуемся Богу больше, нежели человеку, даже ценой собственной жизни. С одной стороны, христиане должны быть законопослушными гражданами своей страны, но до тех пор, пока это не идет вразрез с послушанием воли Божьей. Это и есть то, о чем Павел говорит в этом послании, в 13 главе. Когда мир издает законы, которые противоречат закону Божьему, мы скажем, должно повиноваться больше Богу, нежели человеку. Пусть поможет нам Господь не быть не только законопослушными гражданами нашего государства, но и истинными христианами. Это моя молитва к Богу во имя Иисуса Христа. Аминь.
4: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Выслушаем сущность всего. Бойся Бога и заповеди Его соблюдай, потому что в этом все для человека.
5: Для вас поет Марат Мартыканов.

0: Выход есть. Ведущий – магистр общественного здравоохранения Андрей Прокопьев.
1: Здравствуйте! Где находятся источники вашего стресса? Внутри или вне вас? Даже если вы испытываете какой-либо стресс, порождаемый внешними факторами, которые вообще не поддаются какому-то вашему влиянию, вы успешнее справитесь с ним, если будете убеждены, что способ решения проблемы отчасти в ваших руках. Я хочу рассказать о докторе Гарольде Гринвальде, который занимался лечебной практикой в течение 30 лет. Он сидел и выслушивал жалобы своих пациентов, которые все время приходили и ныли, и стонали, и сопереживания просили от него. С подобными просьбами прежде никто не обращался к этому доктору, когда пришла очень веселая и улыбающаяся женщина. И она сказала, что ее ничего не беспокоит. Она ответила, что никаких серьезных жалоб у нее нет. Она считала себя счастливой и пришла к этому доктору лишь за рекомендациями, следуя которым она рассчитывала стать еще счастливее. В этот момент доктор Гринвальд оторопел от такой просьбы. Он просто не мог представить, что на самом деле происходит. В следующее мгновение его посетила мысль, что он стал знатоком по части несчастья. Он умел помочь людям пережить беду, но ни малейшего понятия не имел о том, как помочь женщине, которая была счастлива и хотела еще больше стать счастливой. И вот вопрос, который он задал себе, что делает людей счастливыми? На этот вопрос он стал искать ответ, продолжая консультировать людей. Так он занялся исследованием счастья. В результате Гарольд Гринвальд написал интереснейшую книгу под названием «Счастливый человек». Исследование привело к удивительному открытию, о котором он повествует в начале этой книги, из которой я хотел бы познакомить вас для того, чтобы мы испытали и поняли, в чем же понимание счастья и как это взаимосвязано с нашим стрессом. Мое самое удивительное открытие, пишет он, заключалось в том, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных, опрошенных мной людей испытало за свою жизнь поразительно схожие душевные муки, горькие разочарования и поражения, схожие с теми переживаниями несчастья, которые обременяли других моих пациентов. Другими словами, счастливые люди, которыми он опросил, сталкивались с теми же трудностями, что и у других.

моральным или физическим надломом в их жизни. Сразу же после едва не приведенных к смерти, катастрофе или губительным разводом, к примеру, люди принимали для себя решение, что они будут, несмотря на все это, счастливыми. Поэтому, если вы оказались в самом гуще какого-то жизненного кризиса, он может стать поворотным событием в вашей судьбе. Может случиться что-нибудь хорошее. Вот какой вывод делает в последующие доктор Гринвальд. Итак, бесспорно, что именно такие обстоятельства многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Так почему же кто-то из людей не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что сами несут ответственность за свое счастье. Счастливые люди счастливы, потому что решают быть таковыми. Вопреки обстоятельствам, жизненные испытания никого не обходят стороной, но некоторые смотрят на них как на возможность, помогающую им возвыситься над испытаниями и сохранить ощущение счастья. Помните пример с человеком, который вышел из себя из-за того, что судья засчитал его мячи фальшивыми? И вы знаете, в этой истории судья дает очень четкое определение. Любой бросок – ничто, пока я не дам ему определение. Так вот, когда в жизни происходит любое грозящее нам событие, какая-то неприятность, нужно помнить, что ведь это-то событие ничего для нас не значит, ничего из себя не представляет, пока мы не дали ему определение. Определение даете вы, всем событиям, происходящим в вашей жизни. Несчастные люди могут оставаться в таком состоянии, постоянно оценивая эти события в своей жизни как события, порождающие стресс. И если вы приняли решение быть счастливым человеком, развивайте духовный аспект. Он очень помогает в этом. Он поможет вам укрепиться в этом решении. Например, возьмем библейский текст, который помогает это сделать. Библейский текст записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек доверяет Богу в случае беды. Развод, недостаток финансов, сообщение о неизлечимой болезни. На это нужно взглянуть через представление о том, что любящий Бог все содействует ко благу. Так стресс лишается жизнеспособности, а человек избегает тяжелейших последствий долговременного стресса. Порой человек умирает не от болезни, а от стресса, который его постиг, в результате может быть маленькой болезни. И даже может испытать приятные переживания. С помощью библейских слов о милости и о любви Бога к человеку складывается совершенно другое мировоззрение. И это мировоззрение ослабляет стресс, делает жизнь человека наполненную вдохновением. Люди сами отвечают за собственное счастье. Всех нас постигают житейские бури или задевают стрессовые раздражители. Сбивают ли они нас с ног или калечат, или помогают вырасти, зависит в большей степени от нашего к ним отношения. И помните, выход есть.

В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Благодать Господа нашего Иисуса Христа со всеми вами. Аминь.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Так написано. Тора. Первые 5 книг Библии. Ведущий Александр Болотников.
2: Мы продолжаем снова наше исследование Торы, пророков и Писаний. И наша недельная глава называется «Китово». Она начинается в 26 главе книги Второзакония и описывает нам последнее повеление, которое завершает весь список законов Второзакония. Вот как это звучит. «Когда ты придешь в землю, которую Господь Бог твой дает тебе в удел, и овладеешь ею, и поселишься в ней, то возьми начатка всех плодов земли, которые ты получишь от земли твоей, которую Господь Бог твой дает тебе, и положи в корзину, и пойди на то место, которое Господь Бог твой изберет, чтобы пребывало там имя Его. И приди к священнику, который будет в те дни, и скажи ему: сегодня исповедую перед Господом Богом твоим, что я вошел в ту землю, которую Господь клялся отцам нашим дать нам. И священник возьмет корзину из руки твоей и поставит ее перед жертвенником Господа Бога твоего». Мы видим, как законодательные тексты книги Второзакония начинаются с темы богопоклонения и заканчиваются темой богопоклонения. Мы видим, как здесь Господь изменяет несколько эти законы, определенным образом приспосабливая народ к изменившимся обстоятельствам. Уже больше святилище не находится в центре израильского стана. Уже больше израильтяне не являются на 100% пастухами овец. Теперь народ Божий живет на земле. Он может теперь выращивать на этой земле продукты питания. И, конечно же, они продолжали заниматься скотоводством. Но теперь святилище находится в 2, в 3, а то и в 5 днях пути для некоторых людей. Именно поэтому некоторые законы, они определенным образом видоизменяются. Если, согласно книге Левит, 17 глава, заколание любого животного вне жертвенника приравнивается к убийству и кровопролитию, то сейчас Второзаконие 12 глава, которая обсуждает как раз те же самые вопросы, говоря о том месте, которое изберет Господь для того, чтобы пребывать там имени Его, говорит: если же у тебя есть такая необходимость поесть мясо, то можешь это сделать. Только не совершай никаких обрядов. Ешь его, как оленя или серну. Это означает, что эти животные, которые, например, нужны были для того, чтобы приготовить что-то на свадьбу или на какое-то другое торжество, они уже не являлись жертвенными животными. Только тех животных, которые предназначались были для мирных жертв и для всесожжений, необходимо было приносить к этому месту, которое избирал Господь, на котором теперь находилось святилище. Мы видим, как снова повторяется закон о второй десятине. И то, что у нас записано в 14 главе, снова повторяется. «Веселись о благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему. мы видим, как здесь сразу же говорится о великом благословении, которое народ должен был получить, наконец, войдя в землю обетованную. И речь здесь идет, вот такие дальше логика. «Веселись о благах, которые Господь Бог твой дал тебе и дому твоему, ты, левит и пришелец, который будет у тебя. Когда ты отделишь все десятины от произведений земли твоей в третий год, год десятин, и отдашь левиту, пришельцу, сироте и вдове, чтобы они ели в жилищах твоих и насыщались». Тогда скажи пред Господом Богом твоим, я отобрал от дома моего святыню и отдал ее левиту, пришельцу, сироте, вдове, по всем повелениям твоим, которые ты заповедал мне, и я не приступил заповедей твоих и не забыл, и не ел от нее в печали моей, и не отделял ее в нечистоте, и не давал из нее для мертвого, я повиновался гласу Господа Бога моего, исполнил все, что ты заповедал мне. Призри от святого жилища твоего с небес и благослови народ твой Израиля и землю, которую ты дал нам, так как ты клялся отцам нашим дать нам землю, которая течет молоко и мед. Мы видим здесь несколько моментов, очень важных. Во-первых, идет повторение о третьем годе десятин, которое уже однажды прозвучало в книге Левит, 14 глава, в книге Второзакония, 14 глава. И это очень важно, потому что, изучая книгу Левит, 14 главу, мы увидели с вами, что это десятина, которая приносится в храм, из которой покупаются овцы, волы, елей, вино. Все, что необходимо для жертвенника, это вторая десятина. Именно так это всегда понималось и в израильском народе. Потому что первая десятина, согласно книге Неемии, 10 глава, называется «Левитская десятина», о чем нам написано в книге «Чисел», 18 глава также. Здесь же речь идет о второй десятине. И что с этой второй десятиной требовалось делать? 2 года ее отдавали на на нужды храма, а 3-й год ее отдавали на нужды благотворительности. Иными словами, мы видим, как распределялся пожертвование израильтян. Во-первых, это была десятина, левитская десятина, которая является одной из трех вещей, называющихся в Библии «святое святых». Мы их все видели с вами. Во-первых, святое святых, где обитает слава Божья на ковчеге завета. Во-вторых, мясо жертвы за грех является святым святых. И десятина левитская является святой святых. Но дальше, когда речь идет о второй десятине, о ней тоже говорится, что из нее нельзя брать, чтобы, например, кушать, если начинается плохой год. Вот это означает «не ел в печали для нее». Ее не отделяют, например, если человек находится в состоянии нечистоты ритуальной и не приносят этой... То есть, иными словами, если у человека... Мы говорили об этом в книге Левит, 7 глава, написано, кто, имеющий на себе ритуальную нечистоту, будет есть мясо мирных жертв, та душа истребится. Поэтому в состоянии нечистоты ритуальной эти плоды десятины, которые конкретные, да, мы не говорили о том, мы говорили, что, например, Коз не надо было во вторую десятину приносить, потому что это были животные, использующиеся в жертве за грех. То есть это было специфические произведения земли, которые необходимы были для поддержания и для нужд функционирования храма и поддержания богослужения. Но раз в три года это все отдавалось бедным. Бедными считался пришелец, сирота, вдова. Ну и, естественно, что-то получал левит, у которого не было своего источника дохода. То есть, иными словами, мы видим, что распределение выглядело так. 6% отдавалось, кроме левитской десятины, на поддержание богослужения храм, а 3% отдавалось на помощь бедным, и человек мог распоряжаться и давать по желанию сердца своего. Ну и кроме этого, конечно же, начатки плодов. Это обязательно. Это самое первое, что Господь хотел, чтобы человек научился делать. Точно так же, как Ной, который, вышедший из ковчега, в первую очередь принес жертвоприношение Господу, точно так же и здесь у нас записано. Как только вы поселитесь, сразу же, не откладывая на завтра, возьмите из урожая ваших первых урожаев, что вырастет на вашей земле, и отнесите Господу, и положите перед жертвенником в благодарность за то, что Господь дает это все. Он является кормильцем Израиля. Что это были за первые плоды? Левит, книга Левит, 23 глава, говорит нам о том, что первый урожай всегда в году снимался на третий день после праздника Пасхи. Это был урожай ячменя. Именно эти снопы с ячменем приносили люди в храм, когда они шли на паломничество туда в один из трех дней, которые в году были выделены специально для того, чтобы народ совершал паломничество в храм. Праздник первых плодов, урожай, праздник Пятидесятницы, снова урожай зерновых, и праздник кущей, снова урожай. Но именно от первого урожая необходимо было в посвящение Господу принести сноп. И вот что говорил человек, торжественно восходящий в храм к жертвеннику, несущий эту первый сноп торжественно перед Господом. «Ты же отвечай», 5 стих 26 главы, «и скажи перед Господом Богом твоим, отец мой был странствующий арамеянин, и пошел в Египет, и поселился там с немногими людьми, и произошел там от него народ великий, сильный и многочисленный. Отец мой был странствующий арамеянин». Речь идет об Аврааме, о котором мы говорили, изучая его жизнь, что его самоназвание, которое мы встречаем, его называли уже в земле Хананской, Бытие, 14 глава, евреем, не являлось его национальностью. Его национальность была арамеянин. И его семья была арамеяне. Лот, его племянник, был арамеянин. Нахор, его брат, называется в Библии арамеянин. Лаван, брат Ревеки, тоже арамеянин. Мы видим, как описывается здесь, в этом провозглашении происхождения народа Божьего, что Господь фактически взял Авраама и из другого народа, из народа арамейского, произвел народ Божий. И мы видим, как в истории происходило определенное выкристаллизовывание этого народа. Ведь евреями по сути, теми иври, считается и Измаил, и дети Хитуры, и Исав, и даже Лот, но каждый из них образовали свой народ. Измаил и дети Хитуры образовали, от них образовались арабские, аравийские племена. От Лота образовались идумияне, от Лота образовались моавитяне и аммонитяне, а от Исава образовались идумияне. И только семья Иакова, после того, как он вышел уже из Харана, и между ним и Лаваном был заключен пограничный договор. Эта семья была основой народа, названного по имени данному Якову после его борьбы с Господом, народа израильского. И вот здесь у нас эта история повторяется. Вот эта благодарность Господу в первые плоды, которые приносятся перед жертвенником, человек должен вспомнить был о том своем происхождении. И вот здесь возникает один очень интересный и серьезный вопрос. Ибо этот текст очень часто используется как в иудаизме, так и в христианстве для того, чтобы показать на исключительность еврейского народа. И интересно, что многие иудеи и многие христиане, они используют этот текст с двояким подтекстом. Иудеи, говоря о своей исключительности, заявляют о том, что именно им была дана Тора и заповеди Божьи, и поэтому, например, такая заповедь, как суббота, не обязательна для неевреев. Христиане также поддерживают подобную теорию, говоря о том, да, правильно, эти все заповеди, они даны были для неевреев. Интересно, как раввины обсуждают этот вопрос в одном из мидрашей, говоря, что нам делать с пришельцем, который обрезался и стал как природный житель. Мы знаем об этом ритуале, когда мы читали книгу «Исход», 12 глава, где говорится о Пасхе. Никакой иноплеменник не имел права есть Пасху. А если пришелец, который в жилищах твоих живет, ест Пасху, то его надо сначала обрезать. И вот здесь становится вопрос, который задают раввины. Как этот пришелец, теперь обратившийся в иудаизм, может ли он и имеет ли он право сказать точно так же, как это говорят всякий генетический потомок Авраама, «Отец мой был странствующий арамянин». Вы видите, это очень серьезный вопрос. Это вопрос идентификации каждого верующего. Это вопрос, который является богословским серьезным вопросом, зиждущимся на основной проблеме. Есть ли разделение в вопросе спасения между иудеями, евреями и неевреями? Но вот как этот вопрос, мы видим, решается здесь. Мы чуть ниже, мы говорили о том, что есть такая категория, как пришелец. Это очень интересное разделение. В Торе люди разделялись на три категории. Мы говорили о том, что Ветхий Завет, с точки зрения завета, имена, не книги, он имеет центростремительную динамику спасения, центростремительную сатириологию. Как это реализовывается здесь? Есть три концентрические круга. Первый круг составляют иноземцы, те, которые на иврите называют нокри. Люди, которым безразлично, что происходит в храме, во что веруют иудеи, это люди, которые могут попасть, может быть, в землю израильскую, потому что у них есть просто какое-то торговое дело или какая-то другая необходимость. Но если кто-то из этих иностранцев заинтересуется и ему будет интересно узнать больше о Боге неба и земле, о Боге Авраама, Исаака и Якова, и он захочет поселиться в этой земле, тогда он уже не нокри, он уже не иноземец, он уже пришелец, он уже гер, живущий в жилищах твоих. Эта система, она похожа на современную иммиграционную систему. Когда человек может в какую-то страну приехать, например, по гостевой визе, ну тогда у него нет никаких особенных прав, и на работу он не может устроиться, и деньги в банке не может взять. Он гость. Но если он захочет поселиться в этой стране, найти работу и пустить корни, тогда ему надо получить вид на жительство. И через определенное время он получает гражданство. Единственное, для того, чтобы вид на жительство получить в разной стране, нужно удовлетворить определенным категориям. Первый встречный человек не может зайти в иммиграционную службу и сказать: «Дайте мне вид на жительство». Должны быть определенные юридические основания, почему ты имеешь право получения вида на жительство. А в Библии есть точно такие же основания. Четвертая заповедь – «Помни день субботний, чтобы святить ее. Шесть дней работай, делай всякие дела твои, а день седьмой субботы Господу Богу твоему. Не делай воды никакое дело ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих». Если пришелец уважает субботу, он становится пришельцем. Он уже не иноземец, он уже не нокри, он уже приближенный к народу Божьему, он уважает законы народа Божьего. На него, кстати, уже распространяется определенная ответственность. Если, например, человек является нокри, иноземцем, то от него, как говорится, очевидно, что он идолопоклонец. Никто никогда не будет его арестовывать, судить и предавать смерти, если он где-то чего-то там, например, пока он находится на земле израильской, там что-то поклонится там какой-то звезде. Но если этот человек уже пришелец, и он это делает публично, он несет ответственность. Он уже практически находится на территории Израиля. Но наступает момент, когда пришелец говорит: «Хочу быть частью». И тогда ему говорят: «Хорошо, обрежь всех из мужского пола в твоей семье и приступи с нами и ешь Пасху». И вот здесь Библия отвечает на этот вопрос, говоря в 12 главе книги «Исход». «И станет, как природный житель земли». Один закон для израильтянина и для присоединившегося к нему. является теперь Авраам отцом и пришельца, хотя и нет, может быть, у него генов Авраамовых, но он является усыновленным. Именно об этом говорит Павел, говоря о тех, кто не евреи, присоединившиеся к Господу, что вы усыновлены в Иисусе. Вот это весть, которую хочет Господь показать в своем законе, что этот закон не является каким-то закрытым таким уставом какого-то тайного общества. Но этот закон, эта Тора является достоянием всех, кто желает присоединиться к Господу. Вот почему Исаия, который является, я вообще люблю эту книгу, потому что Исаия говорит больше всего о глобальной миссии израильского народа. Именно он говорит о горе Дома Господня, которой потекут все народы и скажут: научимся у дома Якова, ибо из Сиона выйдет закон и Слово Божье из Иерусалима. Именно Исаия говорит эти слова в нашей Во вторей недельной главе, Исаия 56 глава, 6 текст. «Из сыновей иноплеменников, присоединившихся к Господу, чтобы служить Ему и любить имя Его, Господа, быть рабами Его, всех хранящих субботу от осквернения, твердо держащихся завета Моего, Я приведу на святую гору Мою и обрадую их в доме молитвы Моем». Ибо дом мой назовется домом молитвы всех народов. Вот почему для дополнения к нашему чтению Торы и Гафтары мы выбрали послание к римлянам апостола Павла, 2 глава, где Господь в 11 стихе говорит: «Ибо нет лицеприятия у Бога». И он поднимает очень важный вопрос, говоря о тех, кто, не имея закона, согрешили, и тех, кто под законом согрешили. Слово «под законом» оно имеет особое значение в раввинской литературе. Под законом подразумевается человек, который может провести свою генеалогию, свою родословную к тем людям, которые стояли у горы Синай и слышали закон. Но Павел говорит: а какой смысл иметь эту генеалогию, если ты этот закон не соблюдаешь? Ибо не слушатели закона будут оправданы, а исполнители оправданы будут. И в этом случае нет разницы между иудеем и неиудеем, ибо в 28 тексте написано: «Не тот иудей, который по наружности таков, но тот иудей, который внутренно таков, то обрезание, которое в сердце, по духу, а не по букве, ему и похвала не от людей, но от Бога».

0: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Как драгоценна милость Твоя, Боже!
2: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Территория реальности. Ведущий Вадим Трусюк.
1: Привет. Ты считаешь, что Богу безразлично, счастлив ли ты? Ты согласен с тем, что Бог делает жизнь человека счастливее? Не согласен? Или ты просто не задумывался об этом? Люди созданы Богом и созданы быть счастливыми. Естественно, наш Создатель знает, что принесет нам счастье. И Он открыл нам принципы счастья в Своем Слове, в Библии. Давай сегодня поговорим об этом. Итак, мы начинаем. Мы продолжаем съемки третьего сезона нашего молодежного проекта «Территория реальности». И мы приветствуем всех вас, кто находится здесь сегодня в нашей студии. Мы рады и всем вам, кто смотрит нас в прямой трансляции на YouTube или в социальных сетях. Мы приветствуем всех тех, кто смотрит нашу передачу в записи и повторе. Добро пожаловать на нашу территорию реальности. Итак, друзья, сегодня мы с вами будем говорить на тему счастья. Счастье в нашей жизни. Наш сегодняшний гость покажет, что Священное Писание говорит о том, как быть счастливыми здесь и сейчас. Для ответов на эти вопросы я приглашаю на эту сцену многократную чемпионку России, финалистку Олимпийских игр в Лондоне, мастера спорта по гребле на байдарках и специалиста по питанию Юлию Качалову. Встречайте.
2: Вадим. Приветствую всех, друзья.
1: Юля, ты счастлива?
2: Ты знаешь, Вадим, враг очень часто пытается похитить у нас счастье. Но до тех пор, пока мы держимся за Господа, у него это не получается.
1: То есть Бог тебе помог в этом?
2: Конечно. Я благодарю Бога за то, что это не просто я ощущаю, а люди, которые рядом со мной, они могут тоже пользоваться этим.
1: Так было всегда?
2: Это процесс.
1: То есть сегодня мы как раз это рассмотрим?
2: Да, конечно.
1: Отлично. Друзья, пишите нам, задавайте свои вопросы. Пишите в чате на YouTube или в комментариях к этому видео в соцсетях. А после этого мы в прямом эфире обязательно все эти вопросы зададим нашему специалисту и попробуем на них ответить. Ну что, Юля, я передаю тебе слово.
2: Спасибо.
1: Всех вас приветствую на нашей территории реальности.
2: Вы когда-нибудь обращали внимание, что люди чаще всего желают друг другу? Ну, конечно же, люди обычно желают. Наверное, можно пожелания разделить на три такие сферы. Люди желают здоровья, и это особо актуально, наверное, сейчас в наши дни. Люди желают друг другу успеха, благополучия в финансовой сфере, в работе, в учебе. В общем, чтобы то, что человек запланировал, то, что человек ожидает от жизни, чтобы оно исполнилось. И еще одна сфера — это пожелания, связанные с чувствами, с эмоциями, такие как любовь, счастье, надежда, ну и что-то светлое, темное, теплое, да? Каждой из этих сфер мы уделим особое внимание на наших последующих встречах. А сегодня я хотела бы вместе с вами поразмышлять на тему счастья. Вообще, предлагаю вам подумать и задать себе самим вопрос. А считаете ли вы себя счастливым человеком? А также, что вам недостает для того, чтобы ощутить полноту счастья? И, конечно же, самое главное, подумайте, вот в связи с тем, что вы обдумали, как вы ответите себе честно сами, да, на вот эти вопросы, задайте следующим вопросом. Как вы думаете, тот, кто вас создал, он знает о том, что мы в этом во всем имеем нужду? Если мы говорим о том, что мы созданы быть счастливыми, то должен быть кто-то, тот, кто нас создал, кто должен нас этому и научить. Правда? Наш процесс роста начинается с детства, начинается в семье, да, когда сначала читают родители детям, потом сами дети учатся в школах, познают какие-то знания, получают образование, продолжают образование дальше в вузах. И дальше уже на работе через человека проходят просто тома различных книг, энциклопедий, всяких источников, да, которые позволяют человеку совершенствоваться в той или иной области. И через умы человека проходит огромное количество информации. И уже даже в пожилом возрасте, в преклонном возрасте этот поток, он не останавливается. Потребность человека, она заключается в том, чтобы человек развивался. Да, и это очень важно. И для здоровья, кстати говоря, ума это очень важно. Но та единственная книга, ради которой создано, по сути, все писание, все языки и письменность, очень часто мы о ней вспоминаем слишком поздно. При том, что писание отдается даже вот в светском, да, мире, когда человек приходит в суд, клянуться на Писание. Когда какой-то президент принимает там должность, да, и его назначают там президентом или там царем, или еще кем-либо, он тоже в инаугурации участвует в Священное Писание. Когда человек заключает брак и создает семью, тоже священнослужитель берет в руки Писание. То есть, по сути, такие основополагающие вехи, да, в жизни человека, они все включают в себя Священное Писание. И как часто случается, действительно, как на прошлом слайде, что слишком поздно человек вновь обращается к Священному Писанию, когда уже оно, по сути, уже время потрачено, да? Поэтому Священное Писание, оно не как школьные учебники. Это все нужно там, в вузах, когда мы получаем специальности. Мы должны обучаться, мы должны познавать что-то. Но эти учебники не учат нас самому главному. Мы созданы быть счастливыми. И Священное Писание нам говорит о том, что тот, кто нас создал, хочет быть ближе к нам. И он хочет нас научить этим принципам счастливой жизни. Да, и он оставил нам откровение свыше в своем Писании. Сегодня можно встретить немало скептицизма и критики в адрес Священного Писания. Кто-то говорит, что это уже переписанный материал, кто-то говорит, что оно не стоит доверия. Огромное количество есть различных критик, мнений и тому подобного. Но самым главным свидетельством в пользу Священного Писания является неоспоримый факт того, что оно меняет жизни людей. Мне довелось пару лет назад участвовать в очень интересной выставке. Это был культурный фестиваль, международный культурный форум, который проходил в Санкт-Петербурге. И будучи гидом вот на этой выставке, мы могли посмотреть и показать людям историю вот, по сути, таких вот вещественных доказательств, как Священное Писание, каким трудом оно было сохранено, как оно сохранялось и как оно дошло до нашего времени. И вы знаете, там в середине этого форума, в середине этой выставки были экспозиции касательно вот, истории Средневековья, касательно истории Реформации. И очень наглядно было показано, что враг человеческих душ, он во все времена, во всех народах, он старался посеять зерно сомнения, чтобы люди не читали Слово Божие, чтобы не постигали волю Божию. И если раньше, когда не было такой возможности, да, иметь бумаги, это не было так дешево, как сейчас. Нужны были кожи, нужны были особые там папирусы. И это сложно было сохранить, и это сложно было купить, потому что это было очень дорого. И, соответственно, была сложность, да, чтобы самому посвящать столько времени, изучению и так далее. Люди должны были собираться вместе, должны были вместе, кто-то читает, люди много слушают, и так учились. Но дальше произошло то, что люди были, когда уже пошло развитие, появилась бумага, появилась возможность передачи более легкой информации, то люди были введены до такой степени в неграмотность, что люди разучились читать. То есть, и как только человек перестал читать, мы видим, что мир погрузился в такую эпоху, как все мы в школах, да, изучали историю средневековья, темное средневековье названо, когда человек утратил способность постигать самому Слово Божие. Но что же произошло, когда реформаторы по всему лицу земли начали то тут, то там возрождаться, те люди, которые, получив образование, могли сделать на тот или иной язык перевод Библии. И следом за вот этим темным средневековьем, что произошло? Возрождение. То есть, когда люди перестали читать, мир погрузился во тьму. Когда же люди начали Слово Божие, каждый на своем языке получать и мог открывать его лично для себя, то Бог становился ближе. Когда Бог становится ближе к нам, когда мы впускаем его в свое сердце, то он просвещает тьму вокруг, и не остается места для тьмы. И вот в этом радость, вы знаете, но это не только теория. То есть это вот то, что можно видеть в виде манускриптов, артефактов, проследить за тем, что происходило в истории, да. Но я видела это наяву в своей жизни, в жизни моей семьи. А также я на прошлой встрече немножко коснулась того, что мой тренер, что произошло в его жизни, когда он пришел ко Христу. И это не было вот просто какое-то мгновение, да? А это был путь от атеиста к человеку с глубокими убеждениями, который также мог отражать Божий свет для тех, кто рядом. В 2009 году мой тренер также заключил завет с Богом. Это было прекрасно наблюдать вот со стороны и общаясь, да, так довольно тесно, то это было прекрасно наблюдать, насколько сильные изменения могли произойти в жизни человека. В отношении в семье, в распоряжении временем, распоряжении своим языком, распоряжении досугом, да, и качество проведения этого времени. Поэтому когда человек оставляет, может быть, какие-то плохие привычки, да, и замещает это теми привычками, которые идут в спасение тем людям, которые находятся рядом. И это не одна история. На своем пути Господь подарил мне видеть удивительные опыты, как Писание влияло на жизни, судьбы людей. И поэтому сегодня хотела бы поделиться с вами тем, какие же принципы нам оставило Священное Писание, какие обещания дал нам Бог и как Он хочет изменить нашу жизнь, какую надежду Он хочет дать нам сегодня. Господь, обращаясь к людям, говорит: «О, если бы мысли их всегда были направлены на то, чтобы благоговеть предо мною и соблюдать все заповеди мои во все дни их, тогда хорошо было бы и им, и детям их». То есть Господь оставил свои заповеди, оставил свои поучения, поручения для того, чтобы нам хорошо было. И все Писание, оно повествует о том, как Господь хочет воплотить это. Давайте прочитаем еще несколько цитат. «Слушай и тщательно исполняй все слова сии, которые заповедую тебе, чтобы хорошо было тебе и детям твоим после тебя вовек». Опять же таки, мы видим ту же самую мысль. Да? Перед этим перечисляются заповеди Божьи. Перед этим перечисляются Божьи повеления и намерения человека. И Господь говорит, что если ты будешь этого придерживаться, вот он учебник с принципами счастливой жизни, которые я, как Творец, знаю, в чем ты нуждаешься, я тебе оставляю наследие. Господь также говорит, только я знаю намерения, какие имею о вас. Намерения во благо, а не на зло, чтобы дать вам будущность и надежду. Каждый из нас хочет иметь будущность. Каждый из нас хочет иметь надежду. И это не просто вот наше желание, что мы хотим это иметь. Это наша жизненная потребность. И в зависимости от того, какую надежду мы имеем, какие цели, мечты мы имеем, от этого строится, как мы будем проживать наши дни уже сегодня. В 4 главе Евангелия от Иоанна описана удивительная история. Это одна из моих любимых историй, описанных в Евангелиях, которые показывают, насколько наше состояние зависит от взаимодействия со Христом и от наших взаимоотношений с Богом. Эта история повествует нам о том, как Иисус однажды встретился у колодца с самарянской девушкой. И если вы не читали эту историю, то я призываю вас открыть в вашей жизни Библию и прочитать. Эта история записана в 4 главе Евангелия от Иоанна. Если же вы уже читали эту историю и знакомы с ней, возможно, сейчас я поделюсь некоторыми новыми мыслями, на которые, когда вы обратите внимание, вы увидите, насколько красива эта история. История начинается с того, что Иисус, утрудившись с пути, пришел к колодцу. И этого колодца он оказался не просто так, не случайно. Он шел туда намеренно, потому что, когда мы видим его траекторию пути, куда он в итоге шел, мы видим, что это был довольно хороший круг. То есть он пришел специально, зная и имея намерение о определенной очень важной встрече. А с другой стороны, мы видим, как девушка, самарянская девушка, пришла к этому колодцу. И когда мы читаем, то мы видим, что это время, когда она пришла, это был полдень. Представьте себе, Палестина. И девушка идет за водой в самое пекло, в полдень. Что ее подтолкнуло, что заставило идти за водой в самое пекло? Наверняка, что у колодца в это время просто она ожидала, что там никого в это время не будет. Это нелогично идти. То есть в основном и скот поили, и люди набирали, когда либо до сильной жары, да, либо уже когда солнце шло к закату. Но никак не во время самого солнцестояния. И по диалогу мы потом понимаем, что действительно тяжесть вины, вот какого-то смущения, страха, понимание, что она не признана никак со стороны иудеев, потому что самаряне, да, тогда с иудеями не сообщались. И если она встретит иудея, то на нее посмотрят как на собаку. А когда она встретит своих же, то тоже там она ласкового взора бы не увидела. Потому что тяжесть, возможно, тот образ жизни, который вела она, те ошибки, возможно, которые совершали, вот заставили ее погрузиться в такое состояние, что она шла к этому колодцу, думая только об одном: лишь бы мне никого там не встретить, лишь бы пройти мимо всех и никого не встретить на своем пути. Ну и, конечно, к ее удивлению, она там увидела молодого человека, который был одет как иудей, и она не просто его встретила, он к ней обращается. И Иисус ей говорит: «Дай мне пить». И это абсолютно сбило ее с ног, потому что она понимала, что раз иудеи, тем более мужчины, не общаются с самарянами, значит, тут есть какой-то подвох.

что он не просто человек, не просто уважаемый человек и мужчина, но показывая свой статус, он говорит: а я все же прошу у тебя, ты дай мне пить, я тебе могу дать гораздо больше. То есть, по сути, Господь, показав ей свой статус, он ее поднимает до своего уровня, возвеличивает. И это, знаете, это вот один из уроков таких, который показывает, насколько Господь оценивает человека, и человек часто этим не дорожит, потому что распространенная теория эволюции сегодня учит людей, что мы предки обезьян. А Господь говорит: нет, нет, нет. И люди это принимают, кстати говоря, спокойно принимают. Именно поэтому, наверное, в частности, спорт, он так развит и имеет очень хорошую востребованность, да, потому что людям нужно доказать теперь, что мы хоть обезьяны, но достойны чего-то. А Господь говорит: не-не-не, я тебя оценил гораздо выше, чем обезьяну. И Господь, продолжая с ней общаться, она поняла, что Господь хочет ей что-то показать. И когда мы пронаблюдаем развитие их диалога, поступательное такое развитие, то мы увидим, что ее тон меняется. Следом она говорит, называет его господином, потом пророком, а потом она и к нему как к Господу уже обращается. И как только она вот пережила вот этот опыт соприкосновения со Христом, тесного общения с Ним, доверительного общения с Ним, личностного общения с Ним, то она уже забыла, зачем она сюда пришла. Она оставляет эти водоносы, все оставила и бегом бежит теперь рассказать, кого она встретила, всем людям, которых она только что не хотела видеть. Просто вот такое вот преобразование. Сегодня очень часто люди обращаются к специалистам, к психологам. Я сейчас не аннулирую ни одну из профессий, я просто показываю, что вот часто человек нуждается в специалистах, нуждается в помощниках просто из-за того, что человек не имеет тесных личных взаимоотношений с Богом, доверительных отношений с Богом. Не просто вот формальных каких-то, да, а доверительных отношений лично со Христом. Потому что ей не потребовалось вникать в себя, думать, как бы вот там вот это записать, потом сжечь там какую-нибудь записочку, да, что она о себе думает, или простить саму себя. Нет, ей не нужно было вникать в себя. Ей нужно было обратить взор на Христа и иметь ответы и общение с тем, кто имеет намерение о ней во благо, а не на зло, чтобы дать ей будущность и надежду. И вот здесь очень интересный такой вот парадокс, да? Сегодня наш мир, он имеет такую скорость, что и в то же время такой переворот всего, что там, где нам необходимо проявить терпение и труд, то мы там спешим, что-то ускоряем, что-то облегчаем. И я вот даже у меня тут такая рифма получилась, да? Там, где нам стоит проявить терпение и труд, нам подсовывается спешка и фастфуд. То есть сегодня люди в спешке готовят то, что все рафинированное, все обработанное, все приготовленное. Вроде как человек должен, из-за этого должен человек получить уйму свободного времени и получить поддержку. Но происходит хаос, человек еще в более замкнутый круг попадает. Зато там, где мы должны получать что-то прямо здесь и сейчас, мы это откладываем на потом. И вот это очень важный момент. Мы созданы быть счастливыми здесь и сейчас. Причем, сразу хочу заметить, быть счастливыми здесь и сейчас — это не означает потакать своим похотям и страстям. Как раз-таки потакание похотям и страстям, оно подчеркивает идею о том, что человек будет счастливым только тогда, когда он что-то получит. Я же сейчас говорю о том, что вот приведу пример такой. Дети, когда растут, они думают: вот я буду счастливым, когда вырасту.
у меня будет больше ответ.

0: если больше полномочий, больше будет возможностей, больше всего разрешено. Хорошо. А школьник вроде как подрастает, думает, вот я хорошо школу окончу, я поступлю в хороший вуз. И тогда я буду счастлив. А потом уже обучаюсь в университете, желательно, да, чтобы он был там какой-нибудь там престижный. А человек думает, вот я отучусь, и я устроюсь на классную работу. Или же там у меня будет тогда семья, будет там квартира, машина, там коробки, картонки, да, и так далее, собачонки. То есть человек всегда считает, что вот когда-то, и я тогда буду счастливым. Вот у меня будет это, и я тогда буду счастливым. Вот у меня там будет красивая там девушка, да, или красивый молодой человек, там сильный там, и так далее. Вот тогда буду счастливым. Но Господь нас учит тому, что мы созданы быть сейчас. И счастье, оно не зависит от внешних обстоятельств. Потому что, кстати говоря, вот верующие люди, да, тоже говорят, мы будем счастливы, когда? Когда наступит Царствие Божие. А Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Однажды оно наступит. И это величайшее событие, конечно же, ожидаемое событие, к которому мы призваны, к которому стремиться, чтобы участвовать в этом событии, да, быть частью Царства Небесного. Но Господь говорит, что уже сегодня, там, где я, там Царствие Небесное. Если мы сегодня его не имеем, то тогда большой вопрос, а будем ли мы наслаждаться Царствием Божьим в вечности? И мы можем обрести вот это Царствие каким образом? Что такое, по сути, Царствие Небесное? Это плод Божьего присутствия с нами, который выражается прежде всего в счастье, в мире, да? И мы дальше поговорим о плодах Духа Святого. Но вот теперь практически, да, такие лайфхаки, как мы можем это Царствие Божие пережить. И первое, это, конечно же, то, о чем мы только что уже разговаривали, это личное общение с Богом, искреннее общение со Христом, обращение к Нему в молитве, также читая Его письмо, которое наставило для нас, чтобы мы познавали Его волю, знакомились с этими принципами. И в своей жизни я особое благословение пережила, когда завела молитвенный блокнот. Вы знаете, память человека, она очень ограничена и очень так скоротечна. Поэтому иногда Господь посылает нам величайшие опыты. Ну, проходит буквально там несколько дней, и мы забыли, мы нуждаемся уже в следующих опытах. Это, в принципе, хорошо, когда мы нуждаемся в следующих опытах. Но забывая это, мы скатываемся вниз и вновь учимся доверять. В то время, когда мы могли бы укрепляться и возрастать дальше. Но когда я начала записывать вот свою нужду, вот элементарно, да, там, нужду своих родных, друзей, и начала записывать с датами. Вот если это какая-то, ну, не, есть общие, да, нужды, в которых мы нуждаемся, ну, ну какие-то просьбы, там, есть люди, за которых мы постоянно молимся, а есть конкретные нужды. И я начала записывать такие нужды с датами. И, ну, молилась, молилась, молилась, время проходит, и я решила перелистать. Ну, то есть, бывает, ты запоминаешь уже, да, по памяти это осуществляешь молитвы, а потом я решила все это перечитать. И вы знаете, я периодически с тех пор практикую. Практически возле каждой просьбы, которая, я знаю, что она идет в согласии с волей Божьей, просто там стоят галочки и дата исполнения, галочки, дата исполнения, галочки, дата исполнения. Это настолько сильно укрепляет и радует человека. Это показывает, насколько Господь, вот мы часто пропускаем это, мы даже забываем, что мы молились об этом иногда, да? И как бы приняли, когда получили просимое, приняли это как должность. И мы забываем, а мы же об этом просили. Это не просто так нам дано, это не просто так пришло в нашу жизнь. Это непосредственное вмешательство Божие, ответ на нашу молитву. Поэтому как первый такой шаг для того, чтобы обрести счастье, потому что вот в самом начале, да, Вадим задавал вопрос, а счастлива ли я? С одной стороны, хочется сказать «да», и это так, и слава Господу. Но это не данность, что вот ты счастлив, и все по-другому быть не может. Мы счастливы, когда Царствие внутри нас есть. И если мы сегодня держимся за Бога, да, мы счастливы. Если же мы отпускаем Его руку или идем своим путем, это ведет к печали, огорчению, разочарованию и так далее. И, кстати говоря, очень хороший этот момент, да, спасение также. Спасение — это не раз и навсегда. Спасение зависит от ежедневного выбора, от ежедневного взаимоотношения, общения с нашим Творцом. Итак, лайфхак. Общайтесь с Богом, читайте Его Слово, заводите молитвенные блокноты, молитесь и за себя, и за своих родных, за своих друзей. Спросите ваших друзей, может быть, которые даже еще сейчас Бога не знают и не осознают свою потребность в Боге. Спросите, в чем они нуждаются. Сегодня люди отчаянно нуждаются в той истине, которую мы знаем, в нашей молитве. И таким образом будем приобретать их тоже для Царствия Божия. А следующий пункт. «Повеления твои веселят сердце», — писал Давид в 18-м псалме. Это очень интересная, кстати говоря, мысль, сейчас мы ее разовьем. Только исполняя волю Божью в нашей жизни, мы можем обрести настоящую радость. Вы знаете, я очень люблю книги, в частности, вот, как Священное Писание, так и труды, посвященные комментариям к библейским, ну, библейские исследования такие, да. И вот мой брат уже затрагивал немножко эту тему. Есть автор, это не просто автор, даст Господь, мы в четвертой нашей встрече поднимем вопросы касательно здоровья тоже, которые детально разберем, и вы сами увидите красоту и те откровения, которые Господь даровал своему человеку. Но читая книги, посвященные разбору Священного Писания, ты понимаешь, что ты не можешь это в себе таить. Ты понимаешь, что то, что тебя переполняет, ты хочешь этим поделиться. Но одно дело, когда вот мы переживаем такие эмоции, да, и мы что-то открыли для себя, что-то нас порадовало, и нам хочется поделиться. А есть будни. Когда ты понимаешь, что Господь говорит, идите и научите, и поделитесь вестью, поделитесь опытом, который вы со мной пережили, поделитесь теми знаниями, которые я вам открыл, поделитесь вечным Евангелием, которое я послал всему миру. Но не всегда бывает бодрое расположение как духа, так и тела. Да? Иногда мы устаем. И во время будни, когда ты приходишь, порой уже вторая половина дня, а ты еще завтрака не видел, в сфере того, что ты иногда бываешь, зависит от человека, да, и какие-то встречи, кто-то что-то попросил, кому-то что-то помог. И думаешь, Боже, так хочется сейчас вернуться домой, просто лечь, отдохнуть или же почитать. Но чувствуешь побуждение, ты должен быть там-то, и ты должен еще посвидетельствовать. Или там что-то помочь. И ты думаешь, Боже, ну нет, ну это ж может кто-то сделать. Ну, может быть, это не обязательно сейчас, ну, может быть, попозже. Но ты же знаешь, хочется отдохнуть, поесть, почитать, поспать, в конце концов. А Господь говорит, ты должен быть там. И тебе не хочется этого иногда. И сквозь слезы порой не хочется. И думаешь, ну почему опять я? Ну хорошо, ладно, Боже, так и быть, пойду. И когда в это время было не очень, может быть, хорошее настроение, или же там различные события, да, а ты приходишь и делаешь то, что Господь ожидает от тебя, и делаешь, исполняешь просто те прямые повеления, которые Господь нам оставил, то ты уже не возвращаешься домой в таком же состоянии. Наверное, вот кто переживал этот опыт, те не дадут мне соврать, то просто тот мир, то счастье, ту радость, которая от выполненного долга наполняет человека, ее не заменит ничто. Но в то же время иногда люди думают, что они найдут счастье, когда пойдут в бар или там на дискотеку, или же там просмотрят какие-нибудь увеселительные программы, что угодно, которые люди думают, что в этом будет счастье, и они это делают, и вроде как на мгновение получают какое-то ощущение, но потом попадают в еще более пропасть, понимая, что все это пусто, это не обогащает на самом деле. Поэтому я верю, что Давид переживал этот опыт, и он говорит: «Повеления твои в Господе веселят сердце». Действительно, счастье нам дает Господь, и Он, зная, что нам нужно для этого, Он нам посылает ту или иную ситуацию и говорит: «Делай то, что я прошу, и тебе это будет во благо». Итак, уже у нас есть два пункта, да? Молитва, чтение Писания, а также служение ближним и исполнение воли Божьей на практике. И также третий пункт. Доверие основывается на опыте. Приобретайте его, оставаясь верными в любых ситуациях. А между тем, пойте и благодарите Господа, потому что Он рядом с вами, даже в буре. Когда мы молимся о чудесах, может быть, не молимся, может быть, нам хочется видеть чудеса в нашей жизни, то мы должны помнить, что большим чудесам всегда предшествуют большие проблемы. И если бы чудо можно было бы решить просто самим, и это можно было бы легко, да, решить, то это не было бы и чудом. Поэтому чем больших чудес мы в своей жизни желаем, тем к большим трудностям мы должны быть приготовлены. И не роптать во время трудностей, а знать, что если мы с самого утра доверили свои пути Господу, значит, Он нас поведет по этому жизненному пути и даст, во-первых, знание, как с этим справиться, а во-вторых, Он не допустит того, что нам не нужно, что нам принесет урон, разочарование или еще что-то. Даже если мы будем проходить через какие-то обстоятельства нашей жизни со слезами, то мир Божий Господь всегда дает нам. И тут нету отчаяния, тут нету разочарования. Тут есть, да, порой бывают слезы, порой бывают и горечь, и боль. Но в то же время Господь рядом, Он дает свой мир и надежду. Сегодня у нас могут отнять все, что угодно. Наши, там, не знаю, имущество, что-то, что там дорого, да, материальные какие-то ценности, даже нашу репутацию, мы сегодня видим, как это происходит в СМИ, могут отнять наши жизни. Но единственное, чего никто и ничто не могут у нас отнять, это нашу надежду и нашу веру. Только если мы сами не отдадим это. И порой люди прощаются с этим за гроши. Итак, Господь говорит, это вот к теме об опытах, да, приобретайте опыты доверия, будьте верны Богу, чего бы вам этого ни стоило. Вкусите и увидите, как благ Господь. Блажен человек, который уповает на Него. Действительно, Господь достоин нашего доверия, достоин нашего упования, и взамен Он обещает нам не только вечность, но и вот эти плоды, плоды Его Духа, Его присутствия рядом с нами. И это есть любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. И когда вот это как один плод все есть с нами, тогда мы можем сказать, что да, мы имеем тесные взаимоотношения с Богом. Если хотя бы чего-то из этого нету, тогда это такой сигнальчик нам, что где-то в наших отношениях с Богом есть трещина. Держитесь за Господа, не отпускайте Его руку, держитесь Его принципов и будьте счастливы. Божьих вам благословений.
1: Ответы на вопросы.
2: Юлия, спасибо большое за эту тему. Давайте попробуем ответить на вопросы, которые нам пришли. Итак, может ли человек быть счастливым, живя в одиночестве?
0: Ну, возвращаясь к тому, с чего мы начинали тему, да, Господь нам оставил Слово Свое, как письмо, в котором Он раскрыл, как человеку быть счастливым. И мы из самых первых глав книги Бытие, это самое начало Библии, мы читаем, что Господь сотворил человека, и сотворил человека не одного. Поэтому мы созданы в социуме. Мы созданы, сказано, им и для него на добрые дела и чтобы любить. А любовь, она всегда направлена на кого-то. Поэтому, отвечая на этот вопрос, я думаю, что на основании Священного Писания и воли Божией относительно нас, нет, человек не предназначен жить в одиночку.
2: Отлично. Следующий вопрос. Как можно быть счастливым в несчастливой среде? Особенно в современном мире, в нынешнее время, когда из всех источников СМИ в интернете идет негативная и страшная информация.
0: О, да. Поводов для вот, отчаяния, для сожаления очень много.
2: Много, да.
0: И если бы действительно счастье зависело от внешних, от внешней среды, то мы несчастнее всех людей. Но в том-то и дело, что счастье, оно не зависит от обстоятельств. Мы видим апостолов, которые были распинаемы, убиваемы, преследуемы, их в темницу посадили, они Богу поют и радуются. То есть и здесь радость — это не натянутая улыбка и хохот, да? Мы должны понимать, что радость — это не всегда проявляется в буре эмоций, вот, связанных со смехом. Порой радость — это светлая надежда и мир, который не оставляет человека даже в самый трагичный момент жизни.
2: Наверное, какое-то позитивное мышление, в принципе, все в этом.
0: Да, вот в мире сегодня называют это позитивным мышлением. Но я, во-первых, убеждена, что позитивное мышление, оно не всегда работает. Именно Господь есть источник любви и счастья. Поэтому в жизни каждого человека есть такие моменты, когда просто вот такое внушение самому себе, что вот я буду счастливым, вот сейчас натужусь, да, переживу эту ситуацию, и вот буду счастлив. Человек тогда вот с таким мышлением переживет разочарование, потому что человек сталкивается в своей жизни с такими ситуациями, когда это не срабатывает. И здесь вмешивается в нашу жизнь Бог, который является источником счастья и любви. И вот Он тогда наполняет нашу жизнь каким-то смыслом.
2: Спасибо большое. Давайте прочитаем следующий вопрос. Я считаю, что человек может жить счастливо и без Бога. Если он умный и стремится к развитию и осознанности, а в Библии много непонятного, и не каждый может ее изучать.
0: Наверное, не каждый, к сожалению. Поэтому вот из-за того, что не каждый может, поэтому столько много зла и горя на нашей земле. Но на самом деле Библию может понять даже маленький ребенок. Проблема в понимании Писания часто связана не с тем, что в Писании что-то непонятно написано, а с опытом человека. Ну вот, допустим, заповедь «не укради». Ну что непонятного в этой заповеди, да? Однако сегодня, когда... ну, маленькому ребенку ты говоришь, ну все понятно. Но когда говоришь это взрослому сегодня, то, встречаясь с тем, что очень много коррупции, очень много взяточества, да, очень много различных ситуаций житейских, которые вынуждают человека, даже если он не хочет, вынуждают человека где-то находить неправильные лазейки. И поэтому взрослый человек сегодня говорит: а что такое «не укради»? Ну неужели это такая страшная, непонятная заповедь, понимаете? Поэтому сегодня Но по определению вообще наша жизнь дана нам в залог. Господь дал нам залог Духа Святого, чтобы мы могли жить. Поэтому человек в принципе жить не может без Бога. Тем более, как он может быть счастливым? То есть Господь дал нам жизнь, вот этот отрезок времени, чтобы человек мог определиться, хочет ли он жить с Богом и отдать ему свою жизнь, или же он хочет просто кануть в небытие. Поэтому каждый человек может пытаться найти счастье где-то, в чем-то, но мы, как говорили, да, материальные ценности, они очень уязвимы. И сегодня, исходя из того, что мы наблюдаем по телевизору, в СМИ, я вижу, что это не работает.
2: Петр спрашивает, может ли человек, не проповедуя другим о Христе и не помогая, например, не будучи волонтером, быть счастливым?
0: Интересный вопрос. Может ли человек, не помогая, быть счастливым?
2: Помогая другим людям.
0: То есть человек, который хочет жить только для себя, правильно я понимаю?
2: Ну, получается, что
0: наверное.
2: Так.
0: Если человек будет жить только для себя, мы на это не созданы. Просто, то есть по определению, я основываюсь на Священном Писании. Я вижу, как это работает в моей жизни. Да? Я вижу, как это работает в жизнях многих людей, которые, я вижу, как они строят также отношения с Богом. Так как мы созданы для того, чтобы служить, во-первых, Богу, да, мы созданы им и для Него, чтобы Его прославлять. То есть мы созданы на поклонение. Именно поэтому люди, даже которые отказываются верить в Бога живого, да, и находят там свои какие-то моменты поклонения, они все равно, человек ищет поклонение. Вопрос, чему? Так вот, тот, который есть любовь, он говорит, любовь, она не эгоцентрична. Любовь всегда направлена на кого-то. Как апостол Павел потом пишет и говорит, любовь не ищет своего. Поэтому, я думаю, мы созданы в социуме, мы созданы для того, чтобы дарить добро, дарить любовь, общаться. Вот он смысл жизни. И когда человек этот смысл жизни не исполняет, то... Ну, печалька наступает.
2: Спасибо большое. Еще один интересный вопрос. Для того, чтобы быть счастливым, стать счастливым, нужно ли соприкоснуться со грехом или, как говорится, коснуться дна?
0: Ну, из опыта, да, говоря, порой из-за того, что мы имеем греховную человеческую природу, порой таки нужно человеку дойти до какой-то конечной точки критической, когда он просто вот наконец в мозгу что-то перещелкнет. Но на самом деле Господь не хотел, чтобы было так. Если Господь говорит, что верующим в Меня, любящим Меня, действующим по Моему благорасположению, да, благоволению, все содействует ко благу. Но это не означает, что мы должны зло делать, чтобы Господь это привел к благу. Господь также говорит, не искушайте Меня. То есть человек мог не согрешить, и тогда было бы все намного гармоничнее, красивее. Неужели сегодня людям не хочется жить в таком мире, там, где не убивают, там, где не насилуют ни волю, ни тела, там, где не причиняют боль кому-то, да, обиды, огорчения? Мне кажется, сегодня человек в этом не нуждается. Не обязательно, чтобы оценить добро, нужно испытать зло. Просто, к сожалению... У людей порой доходит только, когда они, люди начинают ценить, когда они что-то потеряют. Но так не должно было быть.
2: Может ли быть счастлив человек эмпат, принимающий все очень близко к сердцу?
0: О, к сожалению, я принимаю все очень близко к сердцу. Но я счастлива. Потому
2: поделись
0: что Господь рядом.
2: Как?
0: Ну, двери Богу, вот те вот шаги, которые... Вот я перечисляла личное общение с Богом, молитва, служение ближним Ему. И когда мы читаем Священное Писание, то Господь нас учит, и когда мы общаемся, да, с Богом лично, то Господь наши приоритеты, наши мотивации, наши чувства. Кстати говоря, если человек очень... Ну вот как это работает в моей жизни, да? Я просто прошу Бога, чтобы Он позволил мне чувствовать то, что я порой сама не чувствую. И Господь это делает, Он сотворяет эти чудеса. Это Он знает, что у нас на сердце. Это Он может, если мы просим у Него повлиять, помочь нам в этом, если мы осознаем, что это доставляет нам боль, и мы с этим ничего не можем сделать, то есть порой сочувствие нужно нам для того, чтобы мы где-то действительно включились. То есть оно не дается нам просто, чтобы мы посожалели, там себе поплакали и так далее. Оно нужно, чтобы, сопереживая другим, мы могли помочь, может быть, какому-то человеку. Может, у этого человека, который пишет, есть те непосредственно люди рядом, которые нуждаются в его помощи. И это нормально — сочувствовать, сопереживать. А с другой стороны, когда это бывает, уже уходит такую вот склонность, да, немножко, ну, крен в другую сторону, немножко нездоровую, то нужно просто просить у Бога помощи и мудрости и тех чувств, которые человек должен ощущать. И Господь отвечает на эти молитвы, когда мы с искренним сердцем просим.
2: Спасибо большое. Еще один вопрос, который у нас есть. Мне странно, когда говорят, что счастье не зависит от обстоятельств. Очень даже зависит. Попробуйте годами жить в болезни, нищете, в одиночестве. Вряд ли долго можно протянуть, живя так. Разве Бог не хочет сделать нашу жизнь более благополучной?
0: Ну так об этом же мы и говорили. Есть очень много людей, которые... Многие знают, да, вот такую одну фамилию назову, Ник Вуйчич. Угу. Человек без рук, без ног. У него очень много поводов для несчастья. Однако он успешен, он счастлив, у него семья. Есть очень много, у меня у самой, у меня подруга есть, она выступала также в сборной за паралимпийскую команду у нас по гребле. Она родилась без одной ноги, без части таза. Это очень светлый человек, могущий сделать то, что сегодня двуногий не может сделать. То есть у нас всегда очень много, мы можем найти очень много причин быть несчастными. Но когда мы доверяем Богу, то Господь в этих обстоятельствах нам может помочь. Порой, кстати говоря, человек именно потому, что себя загоняет так, сказано, унылый дух сушит кости. Да? И об унылом духе в Библии не одна цитата есть. Господь говорит: «Благодарите меня». Вот если этот человек, который пишет, поупражняется просто-напросто не озвучивать свои причины расстройств и негатива, а начнет озвучивать благодарность Богу, за что у него есть благодарить, потому что наверняка есть масса поводов, за что можно благодарить, то жизнь такого человека, возможно, и физически изменится вскоре. Поэтому вот кто написал это сообщение, я желаю вам испытать вот этот дух благодарности, обращайтесь к Богу и благодарите, потому что вы живы. Сегодня многие люди, вот буквально перед отъездом мы похоронили маму моей хорошей знакомой. А вы знаете, она ссорилась со своей мамой очень часто. И это уже не вернуть. Сегодня стройте правильные взаимоотношения с теми, кто рядом с вами. Сегодня находите повод для благодарности, не для укоров, не для расстройств, не для нытья, а для того, чтобы поблагодарить. И ваша жизнь начнет преобразовываться к лучшему.
2: Спасибо большое. И еще один вопрос, как раз вот в контексте того, о чем мы говорим. А без доверительных отношений с Богом стать счастливым возможно?
0: Ну, нет. Нет. Вообще, вы знаете, даже вот у нас, нам дана семья, вот прежняя тема, да, как раз мой брат говорил о семье. Что является ключевым в семье? Как раз-таки доверие. И если в семье нету доверия, если нету тесных личных взаимоотношений, основанных на доверии друг друга, когда человек может быть самим собой, когда может открываться полностью, да, своей второй половинке, то как можно говорить о счастливом браке, о счастливой семье? Но дело в том, что семья дана нам как прообраз взаимоотношений человека с Богом, чтобы мы ощутили, что чувствует по отношению к нам наш Отец Небесный. Поэтому если мы перед Ним, понимаете, даже нам перед Ним не нужно казаться кем-то, потому что Он знает, что у нас на сердце. Мы перед Ним можем быть совершенно откровенны, потому что Он и так знает, что внутри. И даже там какие-то темные пятна, Он их тоже знает прекрасно лучше нас. Поэтому перед Ним мы можем быть полностью откровенны. А вот когда мы замыкаемся перед Ним и пытаемся казаться кем-то или сводим религию до уровня обрядовости, тут наступает проблема для нас же самих. Потому что мы замыкаемся для влияния в полной мере Бога в нашу жизнь. Потому что наше доверие, оно нужно, чтобы дать право Богу действовать в нашей жизни. И Он хочет, чтобы дать нам будущность и надежду. Он хочет проявить свою любовь. И когда человек не доверяет, то человек закрывается и ставит ворота. А Господь работает только со свободной волей.
2: Отлично. Спасибо большое. Спасибо, Юля, за ответы на эти вопросы. Спасибо тебе за эту тему.
0: Спасибо и вам. Божьих благословений. Будьте счастливы.
2: Каждый человек с момента рождения стремится к счастью. Он находится в постоянном поиске этого загадочного, желанного и вместе с тем такого непостоянного и мимолетного состояния. Но человек может быть счастливым уже сейчас, если сегодня он будет иметь личные доверительные отношения с Богом. Друзья, наша передача подходит к концу. Спасибо, что были это время с нами. Пишите нам свои вопросы, звоните, оставляйте комментарии к видео на YouTube и в социальных сетях. Мы ждем всех вас на нашей следующей встрече. Всего вам доброго. До свидания.

0: Господня земля и что наполняет ее, Вселенная и все живущее в ней.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Что есть Евангелие? Ведущая Юлия Уткина.
1: Законы человеческие – закон Божий. Заповеди человеческие – заповеди Божьи. Вы задумывались над тем, что большинство человеческих законов основываются на Божьих законах? Почитай отца и мать, не убей, не укради, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй, не пожелай чужого. А сегодня разговор пойдет о четвертой заповеди. Итак, дорогие друзья, сегодня во знаменование 30-летия телекомпании «Три ангела» мы продолжаем исследование Евангелия от Луки. Получаем от этого огромное удовольствие. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Сегодня переходим к шестой главе. Четвертая заповедь закона Божьего. Я вот знаю по опыту, что иногда мы, как телекомпания, проводим интервью на улице, и вот мы останавливаем прохожих, которые готовы отвечать на наши вопросы, и мы их просим перечислить 10 заповедей. И вот, возможно, те из них, которые были упомянуты в начале, люди и знают. А вот первые 4 и особенно четвертую заповедь большинство людей, к сожалению, не знают. А ведь она записана в Слове Божьем, она прочитывается на протяжении всей Библии. Давайте сегодня мы как раз и поговорим о четвертой заповеди.
2: Да, но, может быть, мы сначала прочитаем ее, так как она написана в Священном Писании. Она записана в Ветхом Завете, в книге «Исход», 20 глава. И с 8 текста написано: «Помни день субботний, чтобы святить его. 6 дней работай и делай всякие дела твои, а день 7-й, суббота, Господу Богу твоему, не делай вон и никакого дела, ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни раб твой, ни рабыня твоя, ни скот твой, ни пришелец, который в жилищах твоих. Ибо в 6 дней создал Господь небо и землю, море и все, что в них, а в день 7-й почил. Посему благословил Господь день субботний и освятил его».
1: Итак, четвертая заповедь о субботе.
3: Да, и она, вот, как мы можем заметить, занимает в законе среди 10 вот такое центральное место. Прямо в середине всех заповедей находится.
1: А вот, кстати, ведь вот в самом начале, в книге «Бытие», ведь вот суббота тоже упоминается, да?
2: Давайте
1: найдем это место, чтобы мы не думали, что только вот в «Исходе» об этом говорится, когда уже Моисей писал Пятикнижие, когда уже Моисей говорил об истории израильского народа.
2: Вот в самом начале, в книге «Бытие», во второй главе написано: «И совершил Бог к 7-му дню дела свои, который он делал, и почил в день 7-й от всех дел своих, которые делал, и благословил Бог 7-й день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
1: То есть можно сказать, что вот эта вот четвертая заповедь, тут она еще не четвертая, потому что это еще не десятисловный закон, но что заповедь о субботе, она была вообще при начале творения уже Богом озвучена. Говорят, что две основные заповеди были – это брак между мужем и женой, между мужчиной и женщиной, и заповедь о субботе, четвертая заповедь.
3: Ну вот почему мы о ней говорим сегодня? Потому что шестая глава Евангелия от Луки начинается именно с этого слова. В субботу, во втором дне Пасхи, случилось ему, то есть Христу, проходить за сеянными полями, и ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Вот Лука подчеркивает, описывает субботу здесь, одну из суббот, как бы для того, чтобы дать понять, как Христос относился к субботе.
1: Потому что ведь вот Лена прочитала сейчас: «Не делай вон и день никакого дела. Ни ты, ни сын твой, ни дочь твоя, ни пришелец, который в жилищах твоих, даже ни скот твой». То есть не работай, никаким образом не работай в день Божий, в день субботний.
2: То есть все отдыхают?
1: Да.
3: Почему Лука подчеркивает вот именно субботу здесь? и как ее соблюдать. Потому что для иудеев того времени, первого века, суббота являлась такой вот действительно, ну, центральной. Они особенно трепетно к ней относились. Это было, наверное, связано с тем, что...
1: Центральной заповеди?
3: Как бы да. Ну, одной, ну, она из центральной заповеди есть, но они считали, что Бог их наказал вавилонским пленением когда-то именно потому, что они эту субботу нарушали. То есть заповедь была ими попрана.
1: Четвертая.
3: И в результате они оказались в Вавилоне. Четвертая заповедь, да. И чтобы этого не произошло в будущем, иудеи разработали целую систему правил, там, постановлений, законов, помогающих, вот, по их мнению, людям правильно соблюдать субботу. И фарисеи, и книжники, как об этом говорит Евангелие, они вот за этим тщательно следили, чтобы никто не нарушал эти постановления. И нарушение этих правил, разработанных людьми, вот, книжниками, фарисеями и другими, оно приравнивалось к нарушению самой заповеди. Поэтому...
1: Самой четвертой заповеди, записанной в Законе Божьем.
3: Записанной в Законе
1: Хотя Божьем. Это были уже заповеди человеческие.
3: То есть на эту заповедь наложили как бы еще такой охранные заповеди, такие, что ли, человеческие же, чтобы ну, точно не нарушить субботу и заповедь о субботе. И вот евангелист Лука заострил внимание на субботнем вопросе, рассматривая три случая. Вот описано в Евангелии три случая, когда он показал отношение Христа к соблюдению этой заповеди. И чтобы читающие Евангелие не впали в крайность, что ли. В крайность неправильно понимать волю Божию. И устанавливать какие-то свои правила, помимо того, что уже Господь установил.
1: А вообще свойственно это человеку? Ну вот, например, заповедь «Не убей». Ну, тоже, конечно, много чего можно вокруг этой заповеди. Ну, не знаю, там бывают случаи, когда в этом...
3: Да.
1: Ну, вот,
3: комара происходит... убьешь, уже нарушил.
1: Да, по-моему. Вот, или там... Ну, и, в общем-то, вокруг любой заповеди, наверное, можно построить вот такие вот охранные, еще дополнительные предписания. Вот. А почему вот именно вокруг четвертой?
3: Ну, давайте почитаем вот дальше. То есть мы считаем, что ученики его срывали колосья и ели, растирая руками. Некоторые же из фарисеев сказали им: «Зачем вы делаете то, чего не должны делать в субботы?» Иисус сказал им в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывшие с ним?» То есть Иисус как бы им что-то противоречит вроде бы своими словами. Они говорят: «Вы делаете то, чего не должен делать в субботу». Это связано не с Божьим уже законом, а с предписаниями фарисейскими, которые, как бы, ну, эти предписания включали в себя 39 категорий дел, которые люди, вот, книжники, фарисеи и другие, они запрещали делать в субботы. И в эти категории входили сеяние, жатва и молотьба. Например, если бы человек
1: полевые
3: в субботу...
1: Работы.
3: Да, полевые. Если человек в субботу пройдется по высокой траве, то это приравнивалось к нарушению запрещенное дело жатва. Ты мог вырвать нечаянно травинку,
1: колосок.
3: Там, да, колосок или траву вообще. То есть ты жнешь ногами, по сути. И поэтому ты нарушитель субботы. Вот так считалось.
1: Как же вот нам тогда понять вообще суть субботы? Ведь вот это нам важно понять сегодня. То есть с точки зрения фарисеев того времени, вот не ходи по полю с пшеницей, а то если нечаянно у тебя за пальцы зацепится колосок, то это ты совершил жатву. А зачем вообще суббота тогда? Зачем эта четвертая заповедь о субботе? Вот каков ее смысл?
2: Ну, вообще, вот первая заповедь, если мы, да, «Я Господь Бог твой, да не будет у тебя других богов пред лицем моим». Ведь вот по сути дела здесь Бог как бы говорит, что «Я установил день, который для общения с тобой, и ты в этот день приди на поклонение мне». К ко мне.
1: И поэтому он говорит, не делай всяких обычных своих дел в этот день.
2: То есть
1: не жги, не срывай колосья, да?
2: Да, да, но он, как бы сказать, не человеку дал этот день не для того, чтобы человек боялся что-то сделать не то, чтобы нарушить этот день. Он дал его для радости. Для радости общения человека с Богом. И эта радость, когда присутствует, она именно, ну, вот эта вот общность отношений, она человека животворит. Она дает, ну, как бы импульс, благословение, мир, любовь и все остальное. А когда мы думаем, ой, не дай Бог, я там что-то сорвал,
3: пожалуй,
2: колос, да, или еще что-то. И вот Господь Иисус Христос как раз вот в шестой заповеди, да, и говорит о том, что вы не то ищете и не то, не за тем следите.
3: Ну да.
2: Вот что-то
3: он
2: другое.
3: Он дальше говорит. Иисус сказал ему в ответ: «Разве вы не читали, что сделал Давид, когда взалкал сам и бывший с ним? Как он вошел в дом Божий, взял хлебопреложение, которое не должно было есть никому, кроме одних священников, и ел, и дал бывших с ним». То есть он ему ставит такой вопрос. Тут тоже вроде бы нарушение. Нельзя никому эти хлеба есть, кроме священников. Но священник...
1: По правилам, ну, церковным, да? И причем даже по библейским. Из Библии, по-моему, это сказано.
3: Но вот священник берет и дает голодному Давиду и его людям. То есть это, Иисус хочет подчеркнуть, что у Бога милость превышается над судом. Если вы видите голодного, изнывающего от голода человека или страдающего, разве вы не поможете ему? Вы же вытаскиваете, там он дальше сказал, вытаскиваете же из ямы овцу, которая туда попала, в субботу. Вы же ничего не видите плохого в этом. А сколько же человек лучше овцы? И если человек голодный пришел в Дом Божий, и там ничего больше нет, кроме священных хлебов предложений, то этот священник правильно поступил, когда, это Иисус говорит так, когда дал эти хлебы как пищу Давиду. То есть, опять же, вот я с Линой хочу согласиться, что суббота является для вас отрадою, радостью, и не нужно ее превращать в такое бремя, которое хочется сбросить, что ли.
1: Ну вот у меня, наверное, в связи с этим вопрос мой и есть. А почему именно суббота? То есть вот пусть вот именно Господь говорит, пусть вот именно суббота у тебя будет днем поклонения мне. А Лена сказала сейчас, это день взаимоотношений с Богом, с Ним взаимосвязи. День, когда мы не отвлекаемся на свои какие-то повседневные дела, потому что они нас неизбежно будут отвлекать от взаимодействия с Богом. Ну хорошо, а, например, я скажу, что вот у меня, ну там, суббота работа, а, ну, например, вот для меня удачный день – это понедельник, потому что я выходной на работе, и я могу посвятить это время тому, чтобы читать Библию, размышлять о Боге, молиться. Вот как мы ответим таким людям и какое это отношение имеет к четвертой заповеди?
3: Ответить можно так. Очень просто я отвечаю на этот вопрос. Господь почему-то посчитал вот так вот нужным сделать. Мы не знаем почему. Вот это его воля.
2: Нет, как мы знаем?
3: Да?
2: Он же написал. Это памятник творения. Он же написал, ибо в шесть дней я сотворил все. И небо, и море, и землю все сотворил. А день седьмой я создал отдельно. То есть это памятник творения. Это он именно седьмой день дополнительно сделал для общения человека и Бога. Он завершил свои дела в шесть дней. Но этот день дополнительный.
1: Да, отделил.
2: Отделил он от всех остальных дней. Он сам отделил этот день. Он дополнительный день для отношения, общения человека с Богом.
3: Ну да, таково было его желание, такова была его воля.
2: Да, да. Это его воля. Я
3: пожелал.
2: Господь Бог. Если я Господь Бог твой, то у тебя не будет других мнений, потому что я Господь Бог. Я законодатель. Я тот, кто сказал, и это совершается. Я приглашаю тебя. Вы же не скажете президенту, он вас пригласит в субботу, да, вы скажете, нет, я в понедельник только могу.
1: Да.
2: Ну, ни одному даже, но уже здесь в мире никому высокопоставленному человеку мы не сможем отказать, если он нас пригласит. А уж тем более Господь нас приглашает. Как мы можем отказать ему в этом?
1: Ну, то есть к субботе нельзя относиться иначе, чем к остальным заповедям. Если другие заповеди «не убей», «не укради», «не прелюбодействуй», «не лжесвидетельствуй», там, «не пожелай чужого», то ну, у нас, хоть мы ну, тоже по-разному можем их интерпретировать, но у нас не возникает такого, что угу. можно ее отменить. Ну, то есть можно к ней, ну, если нормальное такое у человека сознание, то не будет у него, что ее, она для меня ничего не значит, эта заповедь. Угу. Вот, если у него совесть живая. А почему-то про четвертую заповедь мы вот так вот считаем, что ну, а почему вот именно этот день?
3: Интересно, что Иисус, мне кажется, не представлял субботу без, как, без некого ощущения праздника. То есть это какая-то отрада, какая-то, какое-то ну, действительно празднество. А какое празднество проходит без стола, без пищи? И вот он про пищу тут ему в укор поставили. Что это твои ученики делают в субботу? А он говорит, они насыщаются пищей, они проголодались.
1: Вот это именно когда вот они колосья растирали.
3: Когда растирали, да, всего-то навсего, да, несколько зерен, там, тут уже ты как бы нарушитель. А Иисус по аналогии вот с Давидом, который он описывает ученикам, что да, вот в Дом Божий вошли тогда голодные люди, и им была предоставлена пища, как казалось бы, запрещенная для обычных людям. Ну, и я вам говорю по аналогии, что... Вы не разрешаете проголодавшимся людям сорвать колосья
1: Христос
3: в субботу.
1: Сказал.
3: Ну, как бы, да, вот он как бы вот это говорит. То если вы не разрешаете, то я разрешаю. Mm. Потому что я господин субботы, как он дальше сказал.
2: Mm. Но он тем самым не отменяет субботу. Он, ну, вот здесь, я думаю, что он просто показывает... Ну, ту ошибку, что ли, которая может вести как раз к человеческим заповедям. И он ну, говорил, что у вас множество заповедей, которые вы чтите, человеческих заповедей, каких-то постановлений, да, а то, что в законе, вы оставили это. Вы как-то к этому более пренебрежительно относитесь. А вот свои заповеди человеческие чтите и бережете.
3: Ну, почему-то вот принято считать в среде... многих христианских богословов, что вот это как раз эти слова Христа говорят о том, что он ее отменяет
2: да?
3: эту заповедь и заменяет чем-то другим, что вы, пожалуйста, сейчас можете проявлять милость, и суббота как бы тут и не нужна.
1: А на самом деле?
3: А на самом деле эти богословы встают на позицию фарисеев, вот этих. То есть они говорят, да, эти люди,

0: их, вот, ну, как бы, это же не только общение человека с Богом, но и общение друг с другом. То есть это важное. И поэтому они совершали переход от одного селения в другое для того, чтобы общаться с людьми.
1: Христос подчеркнул, что фарисеями был нарушен главный принцип субботы. Священный внутренний мир, внутренний покой.
2: Вот очень важные слова, Коля, давай еще раз повторим. То есть какой главный принцип четвертой заповеди закона Божьего?
1: Это душевное равновесие и мир с Богом. Вот это главное. Именно об этом говорит книга Исаии, 59 главе, 58, когда тут написано: «Если ты удержишь ногу твою ради субботы, от исполнения прихоти твоих и в святой день мой, и будешь называть субботу отрадою, святым днем Господним, чествуем, почтившим тем, что не будешь заниматься обычными твоими делами, угождать твоей прихоти и пустословить, то будешь иметь радость в Господе». Вот радость вот, Господи, суть – это субботы.
2: Да, радость Господи. Вот немножко хотела остановиться на пустословить. Mm-hmm. То есть пустословить, но, в принципе, мы в этом тоже нуждаемся иногда. Пошутить, вот поговорить ни о чем. Но вот про субботу пророк Исаия нам тоже как-то вот подтверждает, что это особый день. Это день, когда не просто ну, развлечение, не просто отсутствие работы, а именно вот чествуемый день Господень.
0: Да, святой, то есть это день, в который человек приходит на поклонение Богу. То есть это не просто я могу в кровати провести его весь день субботний, и тем самым я исполнил субботу, да? А это день общения с Богом и общения с братьями и сестрами. С братьями и сестрами в семье, в церкви, в другом каком-то обществе, но это именно серединой этих отношений является сам Господь и Его Слово. То есть это не может быть просто.
1: Суббота освобождает нас от повседневных забот, как ты говоришь, да, и освобождает время наше для того, чтобы мы посвятили его размышлению над Божьим Словом, над общением в молитвах с Богом. Кроме того, мы можем совершать массу добрых дел в субботу. Не лежать правильно как-то целый день, а чем-то заниматься тоже. И Иисус дальше говорит вот в Евангелии.
2: Это мы возвращаемся главе. К Евангелию от Луки, 6 глава. То есть не отменил Господь Христос заповедь о субботе? Не отменил Он четвертую заповедь?
1: Случилось же и в другую субботу войти в синагогу и учить. Там был человек, у которого правая рука была сухая. Книжники же и фарисеи наблюдали за ним, не исцелит ли в субботу. Исцеление тоже запрещалось в череде постановлений.
2: Потому что это работа?
1: Потому что это, да, это как бы дело, а не дело никакого дела. Угу. Чтобы найти обвинение против него. Но он, зная помышление, сказал человеку, имеющему сухую руку, встань, выступи на середину. Он встал и выступил. Тогда сказал им Христос: спрошу вас, что должно делать в субботу, добро или зло? Вот этот вопрос. Что должно делать?
2: Ой, тоже ключевой вопрос. Что должно делать в субботу по четвертой заповеди? Добро или зло?
1: Что-то делать-то надо в субботу. Но мы можем делать зло, можем делать добро. Если мы говорим о том, что такое зло и добро в субботу, то ну, вот такую иллюстрацию можно привести. Если загорелся мой дом в субботу, я тушить его не буду, говорит правоверный христианин, соблюдающий заповедь Божию.
2: Как правоверный в кавычках?
1: Да, да, конечно. То есть он, как бы сказать, ограждает себя от нарушения субботы, пускай мой дом горит, я буду смотреть его, но субботу ни за что не нарушу.
2: Даже если там у меня кто-то в нем есть.
1: Я таких людей встречал в христианской церкви. Они именно так и считают, что да, и нельзя этого делать. Пусть лучше, раз уж горит, то, значит, Бог допустил это, пусть горит. Но приложить там, побежать с ведром воды, там, как-то еще куда-то еще и лить ее, это целая работа, которую делать нельзя в субботу.
2: Но это же ужасно. Может быть, дома осталась кошка, а может быть, даже и человек. Ну, то есть это совершенный фанатизм, это совершенное извращение и Слова Божьего, и вообще сущности Божьей.
1: Вот теперь мы можем лучше понять, наверное, что считали фарисеи и книжники того времени, когда обвиняли Иисуса в нарушении суббот за то, что Он исцелил немощного человека. То есть, вопреки всем, ну, не знаю,

0: что человеческим нормам, но и Божьим-то нормам было нарушено все это. Потому что...
1: То есть они внимательно наблюдали, вот не исцелит ли он,
0: да.
1: А он взял и исцелил?
0: Нет, они внимательно наблюдали, а дальше, если мы почитаем, он посмотрел на них и сказал тому человеку, протяни руку твою. Он так и сделал. И стала рука его здорова, как другая. А вот дальше. Они же пришли в бешенство и говорили между собой, что бы им сделать с Иисусом.
1: То есть человек...
2: Субботний день.
0: Думали, да.
1: То есть человек исцелен, человек выздоровел, а они от этого пришли в бешенство, и кроме, ну, бешенства, то есть ненависть, гнев, и думали, что же им сделать с Иисусом.
2: Это в субботний день.
0: Иисус виноват, оказался у них, что вот он, как бы, на него люди смотрят, к нему идут, и он их вот так вот научит соблюдать субботу. Это же страх, это мы опять попадаем в Вавилонский плен, потому что мы субботу попираем таким вот образом. Вот такие мысли у людей, начальник синагоги, там еще, может, кто-то был из фарисеев. Ну, вот не дай
1: а
0: бог.
1: А сегодня
0: так
1: бывает
0: вот
1: такое?
0: И сегодня, да, я же рассказываю про дом, и не случайно, это я просто знаю такого человека, который так думает, христианин, он очень ревностный христианин.
2: Но если дому что шить не будут в субботу, то уж за лекарством точно не пойдут.
1: В аптеку для больного, да.
2: Да.
0: Ну, там надо, да, там совершить покупку, не покупая
1: в чем ничего. Дело? Вот непонятно. Заповедь Богом дана для того, чтобы человек был счастлив. Ну, не убей, не прелюбодействуй, не лжесвидетельствуй. Это же все только ведет к счастью, когда люди соблюдают эти заповеди. Четвертая заповедь дана человеку для того, чтобы быть счастливым, как и все остальные. Да. А в чем дело-то?
0: А дело
1: что
0: в том,
1: такое,
0: что...
1: что-то в натуре человеческой, что ли, что-то?
0: Вот тут Лука описывает болезнь человека, с рукой у него проблемы, да? Но тут болезнь не только у этого человека, а болезнь вот у начальника синагоги и всех тех, кто с ним был.
1: Еще болезнь, больше.
0: Болезнь закончится, называется.
1: Mm-hmm.
0: Это такая болезнь, при которой люди очень много требуют от других, но при этом не замечают за собой ни грубости, ни хамства, ни жестокости. Вот как-то вот кто-то вот тут вокруг, вот тут вот, да, а я поборник и ревностный поборник Божьего слова и Божьей заповеди.
1: Да, а я буду думать, как убить Иисуса в этот день, да?
2: Да?
1: И при этом я соблюдаю четвертую заповедь, якобы.
0: Потому что он виновник, вот. Потому что он источник. Его будут копировать, за ним будут следовать, и он примером послужит в том, как не надо относиться к субботе, по их мнению. Но на самом-то деле Иисус вот эти все отметает наслоение от заповеди Божьей и говорит, что заповедь-то Божья, она чиста, во-первых, во-вторых, мирна, полна милосердия и добрых плодов.
1: А, Коль, повтори, пожалуйста, это еще раз. То есть заповедь Божья, в том числе и четвертая. То есть как ее можно правильно соблюдать, если что?
0: Если мы будем относиться как к заповеди мирной, чистой и исполненной добрых плодов, полной милосердия к людям, человеколюбия, вот этого. Если вот этого нет во мне, в моем сердце, то значит, заповедь будет мной нарушена.
2: Ну, в принципе, да, ведь Господь и как бы объединил, да? Он сказал, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим, всей душою и всей крепостью твоей, и ближнего своего, как самого себя. В этом закон и пророки. То есть, по сути дела, 10 заповедей, да, с 1 по 4 это заповеди в отношении Бога, возлюби Господа Бога твоего всем сердцем, и остальные 6 заповедей – это отношения между людьми. То есть он их очень именно хочет сказать, что любовь – это центр моего закона. Бог есть любовь, да? Мы читаем с вами в послании апостола Иоанна, да? Что Бог есть любовь.
0: Основа Евангелия.
2: Да, это основа Евангелия. Он выражает его буквально в 3 словах. Бог есть любовь. В этом все. В этом закон, в этом пророке, в этом вся суть жизни человека.
0: Угу. А суть Евангелия еще есть суд, как где-то написано тоже, милость и вера. Причем милость над судом превозносится.
1: Угу.
0: Мы не по нашим добрым делам, как бы сказать, пользуемся Божьей благосклонностью и Божьей любовью.
1: Не по нашим достижениям.
0: Не по нашим достижениям мы достигаем Небесного Царства, если достигаем
1: не
0: его.
1: Не потому, что мы хорошие.
0: Не потому, что мы хорошие. Нет, не потому, что мы какие-то особенные и что-то делаем такое уж прямо из ряда вон, типа подвигов. Не за это нас Господь любит, а Он любит, потому что Он есть любовь.
2: Да, да. Но еще вот я слышала, что все-таки еще справедливость вот в законе
0: правосудие,
2: Божьем.
0: Суд, да.
2: Да, да. Ну, то есть справедливость. И как бы мы всегда, свойственно нам искать справедливости в отношении себя, да, и а в отношении другого мы часто проявляем немилость. Вот. И вот, к сожалению, возникают вот такие, ну, проблемы, что ли, в отношениях человека, когда он к себе хочет, чтобы к нему относились справедливо. И поборники справедливости всегда, это вот, ну, фарисеи, по сути дела, они поборники справедливости. Вот. А справедливость именно осуществилась в Иисусе Христе, что за грех смерть именно Он понес. Смерть на себе, и это благая весть, да? То есть спасение через жертву Иисуса Христа.
1: Угу. Как интересно, что мы с вами именно вот к сути Евангелия подошли через обсуждение четвертой заповеди. То есть что такое истинное соблюдение четвертой заповеди, и что такое истинное значение четвертой заповеди? Это вот именно милость, справедливость и суд, который осуществился над Иисусом Христом вместо того, чтобы осуществиться над нами.
0: Ну да, современный законник видит Христа только со стороны суда. Он должен быть правосудие осуществлять. А вера в понимании современного законника означает верность своим каким-то шаблонам.
2: Вот принципам.
0: Таким, каким-то своим человеческим. Да, вот он как бы, да, он вырабатывает какое-то правило, он упаковывает в эти правила заповедь Божию, и вот получается он таким вот железобетонным футляром себя окружает и непробиваемый. Вот все. Законник – это очень страшно, потому что невозможно пробиться в это сердце.
1: Это его способ защиты? Это способ самозащиты?
0: Это не только, наверное, самозащиты. Это принцип, наверное, уже. Жизненный принцип.
2: Выражение, что ли? Самовыражение, да?
0: Да, и тут как раз дьявол человеку помогает вот такому.
2: Угу.
0: Потому что невозможно достучаться просто. Он видит во всех каких-то, ну, грешников страшных, там, нарушителей заповеди Божьей.
1: И за счет этого себя возвышает в своих глазах.
0: А я-то не такой, да.
1: Да, и в глазах других.
0: Я-то другой, я-то вот как раз праведный. Я соблюдаю все от и до. Вот такие праведные люди окружали Христа в синагоге.
1: Да, праведные в кавычках.
0: Праведные, да, в кавычках.
1: А он пришел именно вот для того, чтобы показать, что такое истинная праведность, да?
0: Да.
1: А, Коль, по-моему, есть еще какие-то примеры из 6 главы Евангелия от Луки именно о субботе, именно о четвертой заповеди.
0: Ну, вот Лука описывает тут два. Мы, наверное, сегодня не дойдем до третьего-то, потому что третий случай описан позже.
1: Угу.
0: Но вот эти два случая, Иисус еще вот, ну, посмотрел на них с гневом, в другом Евангелии, по-моему, написано, и сделал многозначительную паузу, когда вот посмотрел на них и сказал тому человеку: протяни руку твою. То есть Иисус дал им возможность, вот этим людям, обвиняющим его и того же больного, дать осознать вот этот момент, вот важность момента. Вы подумайте, вы вообще, вы кто? Вы люди? Вы имеете какую-то жалость, хоть какое-то сострадание к больному? Вот почему вы только вот осуждаете? Почему вы только стремитесь там произвести какой-то суд? Но почему вам не помиловать просто?
1: Вот смотрите, какая мне мысль пришла. Ведь, в принципе, Иисус Христос мог исцелить этого сухорукого, человека вот с парализованной рукой, видимо, ну или какая-то другая болезнь там была. Он ведь мог его вообще-то исцелить и не в субботу,
0: да,
1: и в другой день. Но он выбрал именно субботу для того, чтобы показать суть и глубину четвертой заповеди. И вообще суть своего характера, суть своего закона. Именно вот, да, всех заповедей, которые он нам дал.
0: Поэтому мы и говорим, что суббота – это отрада это радость в Господе, это освобождение. Ведь Бог освобождает прежде всего нас от физических трудов. Потом Он освобождает наш разум от тягостных разных размышлений, проблем и говорит как бы, ну оставь ты это, сегодня посвяти мне этот день. Мы решим эту проблему вместе с тобой. Я знаю, что тебе нужно. Я помогаю тебе. А сегодня ты освободи свой разум для того, чтобы я тебя научил основам того же Евангелия. Или раскрыл глубже Писание, или раскрыл себя тебе, человек, чтобы ты меня лучше понимал. Ведь в субботу мы лучше понимаем Бога, чем в какой-то другой день, может быть. Потому что день назван святым еще, освящаемым. И в этот день человек еще и освящается.
2: Да. И вот, знаете, мне как-то вот по нашему размышлению хочется прочитать вот несколько текстов из 58 главы. Вы уже читали о субботе, угу. Да?
1: Пророка Исаии?
2: Да, из пророка Исаии, 58 главу. Вот Николай Генрихович читал с 13 текста. А мне хочется чуть выше прочитать, ну, то есть о добрых делах, которые Господь хочет видеть в нас и которые мы совершаем. «Раздели с голодным хлеб твой, с китающихся бедных веди в дом». Когда увидишь нагого, одень его от единокровного твоего, не укрывайся. Тогда откроется, как заря, свет твой, и исцеление твое скоро возрастет. И правда твоя пойдет пред тобою, и слава Господня будет сопровождать тебя. То есть, делая добрые дела, здесь происходит что? То есть, открывается, как заря, свет твой, да, исцеление твое происходит, да.
1: То есть правда даже мое твоя... исцеление от моей болезни?
2: Да, да. Тут правда твоя пойдет, да, пред тобой, и слава Господня будет осенять тебя. То есть здесь вообще ну, просто
1: Божьим
2: благословение Господне до такой степени, что просто, когда человек творит добро, а день святой субботний, он тем более для того, чтобы человек делал это добро.
0: Вот поэтому в другом Евангелии написано «суббота для человека», не «человек для субботы», а «суббота для человека». Это средство для того, чтобы мы с тобой, человек, говорит Господь, общались бы ближе, лучше бы ты узнавал меня и мою волю, говорит Господь.
2: И познавал характер Божий.
0: Священное Писание будет больше открыто тебе, когда ты не будешь думать о своих житейских проблемах или о своей работе. Ну, подумай о моей работе, что я сделал для тебя на кресте.
2: И тогда и что я делаю
0: слава.
2: Для тебя каждый день. Да? Солнце восходит, дождик льет.
0: И возникает еще один вопрос. Так что же нам все-таки можно делать в субботу, а чего нельзя делать в субботу?
1: Да, согласно четвертой заповеди, как мы должны себя вести?
0: Вообще, вот как бы можно выработать, если будем стали список дел, мы уподобимся вот тем же самым фарисеям, которые 39 категорию выработали и свято их исследовали. Но нам нужно выделить принцип некий, принцип, что же можно делать в субботу. Иисус сказал этот принцип в Евангелии от Матфея, в другом. Можно, а здесь тоже сказал он,
2: да,
0: можно
2: добро.
0: В субботу делать добро. Хотя он в виде вопроса это здесь говорит, а там в виде заключения. Итак, в субботу можно делать добро. То есть все дела, которые нас к Богу приближают, которые служат спасению людей и их, ну, избавлению их от страданий, укрепляют их веру, соединяет нас в сотрудничестве с Богом, вот все эти дела можно делать. И нужно даже.
1: У меня такая мысль интересная сейчас вот возникла, что суббота для человека, я всегда это воспринимала, что суббота для меня. А сейчас вот во время наших рассуждений я вдруг вот это слышу, что суббота от меня к другому человеку. Суббота для человека. Настройся на то, что она для человека. Да. Скажи доброе слово, если ты хочешь соблюсти четвертую заповедь. Скажи, там, поддержи кого-то чем-то, не огорчи его, не скажи ему то, от чего он расстроится. Да. Даже, ну, конечно, сходишь в магазин и что-то купишь, если тот, кому ты помогаешь, немощен. И это на самом деле в другой день сделать нельзя. Но самое главное, то есть, просто дух прояви Божий.
0: Да, прежде всего оставайся человеком. Ты же человек. Вот, как, вот все то доброе, что мы вкладываем в это, как будь человеком, что ли. Поступай по-человечески с людьми. И тогда вот, ты соблюдешь эту заповедь.
1: Ну что ж, слава Господу, дорогие друзья, обсудили сегодня с вами десятисловный закон Божий, его 10 заповедей. Особое внимание обратили на четвертую заповедь, заповедь о субботе. Надеемся, что вам стало более ясно, что это такое, что у вас возникло желание от Господа соблюдать эту заповедь. И мы от всей души желаем, Елена Валентиновна, Николай Генрихович и я, чтобы сердце ваше было тронуто Божьим Словом, Его законом, чтобы вы были благословенны и счастливы, пребывая в Нем и в Его законе. До свидания.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222, а также скачать ее на нашем сайте www.theangels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Закон Господа совершен, укрепляет душу.

0: лицом к лицу. Здравствуйте, дорогие друзья! В Библии Господь говорит такие слова о служении. «Возьмите иго мое на себя, ибо оно легко». Еще говорит о том, что бремя мое – это благо. Действительно ли служение может быть благом для христианина? Не является ли оно бременем? Об этом мы говорим с гостьей нашей программы. Здравствуйте, Антонина!
1: Здравствуйте!
0: Очень приятно, что вы сегодня у нас в гостях. Мне хотелось бы узнать, каковы были ваши первые представления о Боге.
1: Жизнь моя сложилась удачно. Любимый муж, двое детей. Работала экономистом, главным бухгалтером. В семье достаток, любовь, радость. Но мне всегда чего-то не хватало в этой жизни. Вот глядя на небеса, я всегда задумалась, что где-то там во Вселенной есть Бог, есть ангелы. Кто они такие? Мне хотелось о них больше узнать. Я стала ходить в церковь и хотела найти ответы на вопросы, кто такой Христос, за что его распяли. Но ответов я не находила. И я хотела иметь Библию, книгу о Боге.
0: У вас не было Библии?
1: Не было. Я мечтала иметь ее. Но в то время, вот это была эпоха атеизма в нашей стране, Библия была под запретом, она не печаталась, не продавалась. Но вот в период оттепели, это Горбачевский период, вот тогда на церковных лавках появился Новый Завет. Угу. Я решила купить его. Я пыталась его читать, но мало что понимала. И я как-то вот всегда чувствовала, кто-то со мной наблюдает. И всегда знала, что где-то там наверху есть Бог. Вот. И мне всегда было интересно о нем знать.
0: И вы говорили, что когда вы читали, вы не совсем понимали все, что там написано.
1: Да, я мало что понимала тогда. И как-то, да слышат уши, это мне было непонятно. Как-то Дух Святой меня еще не коснулся тогда.
0: А из-за этого не пропал интерес?
1: Пропал, я ее поставила на полку, она у меня стояла.
0: Что было дальше? Каким образом Бог обратил ваше внимание на себя?
1: Это был такой случай, когда вдруг со мной произошло такое суровое испытание. Я обнаружила у себя опухоль. Это вот ядро величиной с грецкий орех. Я показала мужу, и он удивился и говорит: «За что это тебя, Бог твой так?» А я говорю: «Ну и что? А может, возможно, Господь решил, что я же готова для Царствия Божьего, и Он хочет меня забрать с собой, да?»
0: Вот. Неужели вы не испугались?
1: Ну, испугалась.
0: Вы пошли к врачу?
1: Ну, я сначала, значит, вечером в этот же день на кухне взяла Библию и, плача, стала на колени со слезами на глазах, стала молиться: «Господи, ты видишь, что я грешная, я грешу языком своим, и мысли мои бывают греховными, я еще не готова к Царствию Твоему, и я не понимаю, почему Ты допустил эти страдания в моей жизни, скажи мне, может, я неправильно живу? Открой мне, Господи, что мне нужно делать?»
0: То есть вы были уверены, что вот эта опухоль – свидетельство того, что вы скоро можете умереть?
1: Да, вот я уже была напугана, потому что это первый раз со мной случилось. Вот, и так со слезами я пошла спать и уснула. И утром я пошла в женскую консультацию. Врач, осмотрев меня, направил в онкологический диспансер. И когда я пришла туда, хирург осмотрел меня, назначил на операцию.
0: Вот. То есть он признал, что эта опухоль такая серьезная, что нужно ее удалять.
1: Да. И когда я там сидела в очереди, я увидела, там был такой аптечный пункт, и туда приходили больные, которые там лежали в этой больнице. И я решила туда пойти. И на следующий день я набрала духовной литературы и пошла в эту больницу для того, чтобы рассказать людям о спасении. Я ходила по всем палатам, рассказывала им о Христе, о его жертвенности, о том, что он умер за нас, и что он своей кровью очищает нас, дает нам прощение и дает нам вечную жизнь после смерти, и что они могут покаяться. И многие люди от радости благодарили меня. Вот. И в первый день я не успела обойти все палаты, на следующий день я снова пошла. И когда я обошла все 36 палат, во мне была такая радость на сердце. Вот, сердце мое радовалось, и муж мой спросил меня: «Чему ты радуешься?» Он не понимал.
0: А чему вы радовались?
1: А я радовалась, что я успела для Христа что-то сделать.
0: То есть фактически вы, наверное, думали, что это ваше последнее, ну, такое вот слово к человечеству, поскольку вы скоро, по идее, должны умереть, да?
1: Ну да, я уж как готовила себя. И вот у меня вот эта радость, она перекрыла все мои страдания, я уже о них не думала. Я была счастлива о том, что я какую-то пользу для Господа сделала на этой земле, живя. Вот. И спустя несколько дней я вдруг обнаружила, что опухоль у меня исчезла. Я показала мужу своему, он удивился тоже. И немножко подождя, несколько дней, да, я пошла опять к этому врачу, который меня назначил на операцию. И вот хирург, когда меня осмотрел, так покачал головой, удивился и говорит: не понимаю, куда пропала опухоль.
0: Вы рассказали ему о причине этой?
1: Да, и я ему говорю: вы знаете, мне кажется, что меня исцелил Христос. Я им, наверное, минут 20 рассказывала, медсестра там сидела, рассказывала о Христе, о церкви, дала им брошюрки. И когда я вышла из этой больницы, я поняла, что хочет от меня Господь. Он хочет, чтобы я благовествовала всем людям о спасении, о Христе. И с тех пор я начала рассказывать благую весть всем людям, где бы я ни была, в тюрьме, в больницах, в транспорте. При каждом удобном случае я старалась рассказать людям о Христе.
0: То есть теперь вы уже стали целенаправленно куда-то ходить, с литературой рассказывать людям о Боге, да?
1: Да.
0: А вот вы сказали, что вы ходили в тюрьмы, в больницы. Почему вы выбрали такой контингент? Почему, например, не на предприятие, где здоровые люди трудятся? Почему именно к больным людям или каким-то ущемленным людям, или которые находятся в заключении?
1: Вот дело в том, что когда мы приходим в больницу, вот люди уже готовы для слышания. Их сердца открыты, потому что им нечего делать. Спать они не хотят. После тихого часа мне Господь открывает двери. Он говорит: я открою, никто не затворит. Потому что Он сказал: и будет проповедано Евангелие по всему миру, тогда придет конец. Угу. То есть это Божье дело, Божья работа.
0: Вы сказали, что мы ходим, мы проповедуем. Кто-то еще вместе с вами трудится на этой работе?
1: Да, у нас вообще в церкви нашей такая миссионерская группа большая. Очень многие у нас изъявили желание ходить в тюрьму. Ходим в тюрьме, в которой находится 5000 заключенных.
0: Расскажите, как люди реагируют на то, что вы приходите к ним в палату и начинаете рассказывать о Боге?
1: Люди реагируют по-разному. Некоторые люди, которые вот раньше где-то уже слышали эту благую весть, они с удовольствием тут же приготавливаются и начинают нас слушать. Но некоторые люди говорят: мы не хотим, у нас своя вера. Вот. Ну, мы обычно спрашиваем: а как остальные люди, хотят или нет? И если они хотят, то мы начинаем в этой палате рассказывать. И как обычно в конце, даже те, кто не хотели, они берут у нас брошюрки и хотят изучать Библию, результаты в основном положительные. То есть вот пока мы рассказываем эту весть, Дух Святой касается каждого сердца, и люди уже становятся другими, они становятся мягкими. Их почва уже расположена для того, чтобы принять Иисуса Христа в сердце свое.
0: Да, вот в Библии как раз сердце человека, то есть его разум, сравнивается с видами почвы, да? Более каменистый – это человек, который ничего не желает слушать, да? Более мягкая и, наконец, почва благодатная для того, чтобы принять Слово Божие и сделать какие-то выводы для себя. Но понятно, что такие случаи, наверное, вдохновляют, когда человек принимает, когда он откликается, берет. А вот обратные случаи, когда люди не хотят слушать или когда они отказываются брать, они не выбивают вас из колеи, они не заставляют вас разочаровываться?
1: Вот дело в том, что вот те, кто не хочет слушать, они сразу выходят из палаты, а некоторые даже идут жаловаться на нас.
0: Вот, вот как вы реагируете на это?
1: Но дело в том, что вот когда заведующий видит нас, они уже знают Библию, они читали Библию и знают, что мы ничего плохого людям не даем. Мы рассказываем им Евангелие, рассказываем им историю нашей земли. От Адама, от рая до рая мы им рассказываем, как появился грех на нашей земле. И каким образом Господь нас желает спасти. И то, что Он 2000 лет назад прислал Иисуса Христа для того, чтобы умереть за наши грехи. И Он дает нам вечную жизнь, приглашает в свое Царствие Божие. И представляете, это такая благая весть, у людей появляется надежда, что после смерти этим все еще не заканчивается, мы можем иметь жизнь вечную.
0: Не только после смерти, но и сейчас уже в этой жизни можно иметь и счастье, взаимоотношения со своим Спасителем. Вот я смотрю на вас, у меня такая радость, что вы счастливый человек.
1: И Господь говорит, я пришел, чтобы дать людям жизнь и жизнь с избытком.
0: Вы чувствуете этот избыток?
1: Чувствую. Антонина. Не только я и мой муж чувствуют, какую благодать Бог дает нам, нашей семье.
0: Вот как раз насчет семьи. Ведь вы ходите благовествовать, это выходные дни в основном, да?
1: Нет.
0: То есть и в будние дни?
1: В будние дни.
0: Вы могли бы это время, когда вы ходите благовествовать, могли бы посвятить семье, мужу? Не чувствует ли ваша семья такую, ну не знаю, ревность, может быть, обделенность свою по отношению к вам, что вот уходит, где-то проповедует, а нам?
1: Вот, знаете, я хочу сказать, что мой муж, вот он одобряет это, потому что он видит, что я стала другая. В семье у нас мир, покой, любовь и радость. Ангелы нас охраняют, он нам дает успех. Дочке моей тоже нашел работу, она тоже счастлива. Ну, то есть вот действительно, это жизнь с избытком. Он почувствовал, что когда мы нашли Бога, то есть я нашла Бога, да, ну, он, конечно, у него нет времени, я пока работаю. Вот. Но он говорит, мне достаточно того, что ты за меня молишься. Но, и однако же, вот однажды произошел такой случай, я пришла с работы, и мне поручили разнести уроки «Новая жизнь» по адресам. Там было 8 адресов в нашем микрорайоне, да? И мне дали такое поручение, да? Я должна была в этот вечер их разнести по всем домам, да, по всем адресам. И вдруг муж мой приходит с работы, больной весь, у него температура, насморк. Он простудился, видно.
0: Нужно уделить ему внимание.
1: Внимание, его нужно было лечить. И я ему говорю, ты меня подожди, я сейчас вот только разнесу, приду и буду тебя лечить, тобой займусь. И когда я ушла и зашла к одной женщине, она меня пригласила на кухню, у нее очень много вопросов по Библии. К другим зашла, они тоже меня пригласили. Я пока с ними вот разговаривала, рассказывала все. С третьими, пока я обошла всех, прихожу домой, уже поздно, мой муж уснул, так я его и не лечила. И я упала на колени, и давай рыдать перед Господом. Прости меня, Господи, что я так мало внимания уделяю моим близким. А это ведь в Библии тоже сказано, кто не печется о своих ближних, тот хуже неверного. То есть вот это очень плохо. Я давай молиться, Господи, Ты всемогущий Бог. Ты прикоснись к нему исцеляющей рукой, исцели его, Господи. Я не смогла, но Ты позаботься о нем, Господи. Вот, прошу Тебя, Господи, коснись его. Так помолилась над мужем моим, да? И утром он просыпается, я его спрашиваю, как ты себя чувствуешь? Он говорит, да ничего вроде, и что-то я, говорит, и не чувствую никакой слабости. Пошел на работу, приходит здоровым.
0: Угу. Какой вывод вы сделали из этого эпизода? Какой вывод?
1: Вывод такой, что вот Господь заботится о моих ближних.
0: Пока вы делаете дело Божье, если это необходимо, то Он заботится о вашей жизни.
1: И это не один раз. Вот я вот даже вот, когда вот я что-то делаю для Господа, Господь обязательно дает успех в благословении моим родным и близким. Угу. Он возмещает то время, которое я им не тратила. Он сам заботится о них. Угу. А Он же сильнее меня, Господь, да? И Он мудрее меня. Он лучше знает, как помочь моим близким. Правильно? Угу. Мы же не всегда знаем.
0: А вот у меня такой вопрос. Человек верующий, который живет с Богом, ну вот как вы, человек неверующий, в чем, на ваш взгляд, главное различие? Вот чем вы отличаетесь от других людей?
1: Ну вот чем мы отличаемся? Ну вот Господь вот нас побуждает делать добро, милосердие, да, но это все, да. Но неверующие, мирские люди, они так же могут сказать, а мы тоже делаем добро. Вот, и хоть не читаем Библию, а все равно мы тоже.
0: Ну да, тогда в чем различие?
1: В чем различие? А в том различии, что вот когда мы читаем Слово Божье, это сам Бог, да? Бог явился во плоти, и Слово стало плотью. Это сам Христос. Когда мы наполняемся Словом Божьим, да, мы становимся другими людьми.
0: Ну вот в чем?
1: Это совершенно
0: в чем
1: другое.
0: Другими?
1: А вот, допустим, вот такой случай. Меня кто-то обидел, да, оскорбил меня очень сильно. Если бы вот я, как вот раньше, я была, да, мирским человеком, да, неверующим, сразу бы мое «я» начало из меня выползать, я начала бы себя защищать, мое эго проявило бы себя. Я бы стала сердиться на этого человека, какое-то зло против него, месть какая-то у меня возникла, да?
0: А вы не так поступаете?
1: А сейчас нет. Сейчас я сразу, вот у меня, во мне слово Божие, знаете, я вспоминаю сразу. Господь говорит, не мстите за себя, возлюбленные, но отдайте место гневу Божьему. Мне отмщение. Он Бог. Понимаете? И он говорит, если голоден враг твой, накорми его. Если жаждет, напои его. Ибо делая это, ты, значит, как бы спаешь голову его углем. Раскаленным углем. Это значит, вот враг мой, ему становится стыдно, и он сгорает от стыда, что он так поступал со мной. То есть у него совесть просыпается, он становится другим, он видит мое добро, да? И Господь говорит, не будьте победимы злом, но побеждайте зло добром. Понимаете? И вот эти слова, это Слово Божие, оно живет во мне.
0: То есть, если я вас правильно поняла, разница человека неверующего с верующим в следующем, что человек неверующий, который без Бога, если к нему со злом, он тоже достает этот меч зла.
1: Да.
0: А христианин, если к нему со злом, он достает меч...
1: Слово Божье.
0: Меч Слова Божьего, да. Меч добра. Да, да, это тоже своего рода сила, которая может менять человека.
1: Вот.
0: Вы видели людей, которых изменило добро, которые в ответ на зло получали добро, и это их меняло?
1: Да, видела. Вот как мой брат приезжал раньше, да, когда я стала верующей, он всегда меня, знаете, как-то вот острил со мной. И вот всегда говорил, значит, какая ты, мол, стала другая, что ты за христианка, ни рыбы, ни мяса, ты даже ругаться не умеешь. И
0: постоять вот, за себя не можешь.
1: Постоять за себя не можешь. И вот он, значит, там посмотрел, я что-то не забыла подать на стол, и ты, говорит, даже не подала. А я его так вот обнимаю и говорю, ты знаешь, а я все равно рада, что ты ко мне приехал. Я так соскучилась о тебе. И он видит, что один раз он меня уколит, второй раз, вот как стрела лукавого через него, да, они меня не касаются. Я все равно к нему проявляю любовь, и он уже перестает, потому что он знает, что бесполезно. Вот. То есть он меняется уже. Я чувствую, у нас с ним очень хорошие отношения.
0: Антонина, время передачи нашей подходит к концу. Я очень благодарна вам за ваш интересный рассказ. И я желаю вам, чтобы это служение, которое приносит вам столько радости, продолжалось для вас и принесло плоды вечности. Будем надеяться на это. Спасибо вам.
1: Спасибо вам тоже.
0: Дорогие друзья, что можно добавить к сказанному? В своем слове Господь заверяет нас: ищите прежде Царство Божие, все остальное приложится вам. Служите Господу, и вы получите радость от этого служения. А вы служите Господу? Какие чувства вы испытываете при этом? Напишите нам, позвоните. Всего вам доброго, до свидания.
2: Самые лучшие истории – невыдуманные. Самые действенные слова – те, которые мы говорим искренне, от души. Телерадиокомпания «Триангела» предлагает вам сборник «Истории реальных людей», которые рассказывают о своем пути к Богу и как Бог действует в их жизни. Заказать личные свидетельства бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или по телефону. Код города 831, телефон 279-9222. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
3: А я на Тебя, Господи, уповаю. Я говорю, Ты мой Бог.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
4: Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Очень сложная книга, очень сложная образность прежде всего.
1: В этой программе жанр апокалипсиса. Символический язык Библии, элементы пророчества в книге Откровения, актуальность книги Откровения, принципы толкования книги Откровения.
5: В христианской традиции, да, Откровения мы называем то, что открыто Богом.
3: Книга Откровения, как и книга Даниила, содержит так называемые произведения апокалиптической литературы.
5: И новозаветная книга Откровения, она, в общем-то, принадлежит к такому жанру. И начинается она как раз со слов «Откровение Иисуса Христа», «апокалипсис». Это греческое слово, которое означает «откровение». Вот, собственно, по этим первым словам книги Откровения и называется весь этот жанр.
3: Апокалиптическая литература – это литература, которая посвящена вопросам конца света, описывается определенными приемами и определенными способами. То есть книга Даниила «Откровение» представляет собой такую такую дилогию, да? Одна в Ветхом Завете, другая в Новом Завете, которую надо сложить вместе, как пазл, и прочитать то, что написано, ту информацию, которая там записана. То есть это еще и такая загадка для современного человека.
5: Книга «Откровение» – это и откровение от Бога, от Иисуса Христа, и об Иисусе Христе.
1: Книга Откровения была написана автором 4-го Евангелия апостолом Иоанном на острове Патмос между 90-м и 96-м годами по Рождеству Христову. Весть, запечатленная в этой книге, была обращена в первую очередь к общинам Малой Азии. Всем своим содержанием Откровение призывало верующих к стойкости во дни гонений и страданий. Со страниц книги звучало предостережение относительно лжеучителей, проникших в общины. Сущностью вести этой книги является Иисус Христос, который вновь явится на землю уже как победитель.
4: Что касается символического языка, можно сказать, что он преобладает в пророческих книгах. Он очень ярко проявляется в псалмах, в других каких-то поэтических текстах, и на нем полностью построена вся апокалиптика. То есть это значительная часть книги Даниила, какие-то части из других ветхозаветных книг и вся книга Откровения. То есть они полностью построены на символах. Они сами об этом говорят.
1: «Откровение Иисуса Христа, которое дал ему Бог, чтобы показать рабам своим, чему надлежит быть вскоре». И он показал, послав оное через ангела своего, рабу своему Иоанну, который свидетельствовал Слово Божие и свидетельство Иисуса Христа, и что он видел.
4: И вот этот глагол «показал», который здесь используется, он имеет значение, то есть его основное значение «показал в видении». То есть уже с самого первого стиха Откровение показывает, что то, что показано, оно показано символически, оно показано в каких-то образах, и именно так эту книгу и нужно воспринимать. Книгу Откровения понимать буквально не стоит.
5: Жанр Откровения, он отличается от пророчества, несмотря на то, что у них общие корни, по-видимому, они отличаются прежде всего тем, что Откровение, ну так скажем, более прямолинейно. Вот когда мы читаем библейское пророчество, мы часто видим условность. Пророк говорит, если ты будешь делать так-то и так-то, то будет тебе то-то и то-то. Если будешь соблюдать заповеди, то будет тебе благословение. Если ты будешь грешить, служить другим богам, совершать всякие мерзости языческие, то будет с тобой проклятие, будет с тобой хуже, чем ты можешь представить. А вот литература Откровения, она обычно по-другому говорит. Она такой вот условности не дает. Она говорит, будет так-то и так-то. Достаточно прямолинейно движется к концу. И вообще литература Откровения гораздо больше интересуется тем, что будет в конце истории и после конца, суд и так далее. У пророков все-таки больше таких исторических моментов. И действительно, в первой книге, в первой части книги Откровения мы видим элементы пророчества. Это послание семи церквам, потому что там как раз эта условность присутствует.
1: Иоанн семи церквам, находящимся в Асии. Благодать вам и мир от того, который есть и был и грядет, и от семи духов, находящихся пред престолом Его, и от Иисуса Христа, который есть свидетель верный, первенец из мертвых и владыка царей земных. Ему, возлюбившему нас и омывшему нас от грехов наших кровью Своею, и соделавшему нас царями и священниками Богу и Отцу Своему, слава и держава во веки веков. Аминь.
4: Откровение, как и вся Библия, это книга насущная, для всякого времени подходящая, для всякого времени актуальная. Как это увидеть из самой книги? А легко увидеть. В самом начале есть послание к семи церквам. Семи церквам в Малой Азии. Простите, но даже из самой Библии мы знаем, что в Малой Азии было больше церквей. Почему семь? Судьбы других не интересуют Иоанна? Интересуют. Но семь важно не как послание к семи отдельным церквам, а семь – это то, что вместе. То же самое с Евангелиями, смотрите. Евангелие 4. Почему 4? Не случайно. Хотелось бы лучше одно, потому что эти четыре иногда, кажется, противоречат. Более того, противоречат друг

0: она достаточно плохо говорит о земной власти. Там нет никаких компромиссов с земной властью. Земная власть для автора этой книги – это зло. Земная власть действует как инструмент дьявола. Нет никаких иллюзий по этому поводу у автора.
1: И когда он снял шестую печать, я взглянул, и вот произошло великое землетрясение. И солнце стало мрачно, как власеница, и луна сделалась, как кровь. И звезды небесные пали на землю, как смоковница, потрясаемая сильным ветром, роняет незрелые смоквы свои. И небо скрылось, свившись, как свиток, и всякая гора и остров двинулись с мест своих. И цари земные, и вельможи, и богатые, и тысяченачальники, и сильные, и всякий раб, и всякий свободный скрылись в пещеры и в ущелье гор. И говорят горам и камням: «Падите на нас! И сокройте нас от лица сидящего на престоле и от гнева Агнца! Ибо пришел великий день гнева его, и кто может устоять?»
0: И в IV веке, когда кончаются гонения со стороны Римской империи, такой текст оказывается проблематичен. Как же римская власть зло, если она больше нам не препятствует быть христианами? Как мы должны интерпретировать все это, да?
2: Некоторые отцы считали, что эта книга какая-то нелепая фантазия, но Бог ее замыслил, и в ней есть то, что важно, что нужно, что необходимо применять. А споры возникли именно из-за характера книги, из-за ее специфики. В сравнении с другими книгами она выбивается из ряда вон. Поэтому хотели убрать из канона. Но она осталась в каноне, потому что многие христиане смогли разглядеть в ней замысел Божий.
0: Почему еще нам сложно понимать его? Автор использует очень-очень много аллюзий на библейские тексты, которые надо очень хорошо знать. В основном это пророческие тексты.
2: Откровение связано с Ветхим Заветом больше, чем какая-либо другая книга Нового Завета. Там она просто дышит Ветхим Заветом. 65% текстов Откровения – это, по сути, отсылки к Ветхому Завету.
3: Наверное, разобраться в книге Откровения без предварительной подготовки невозможно. А этой предварительной подготовкой является чтение Ветхого Завета. Иоанн, когда он пишет Откровение, он не придумывает образы. И в этом большое благо, потому что если бы он их сам придумал и взял, как говорится, с потолка, то у нас не было бы ни малейшего шанса разобраться, в чем здесь дело. К большому счастью, Иоанн, когда пишет книгу Откровения, он все образы берет из Ветхого Завета. Поэтому, когда мы читаем тот или иной образ, предположим, там, образ книги или образ моря, образ горы, образ светильника, звезды, чего угодно. Если мы обращаемся к Ветхому Завету и смотрим, как там показан этот образ, в первую очередь в пророческой литературе, это книги Даниила, Иезекииля, Исаии, Захарии, Иоиля, если мы увидим, как он там показан, то мы поймем, что хотел сказать Иоанн.
1: «И стал я на песке морском, и увидел выходящего из моря зверя с 7 головами и 10 рогами. На рогах его было 10 диадим, а на головах его имена богохульные. Зверь, которого я видел, был подобен барсу. Ноги у него, как у медведя, а пасть у него, как пасть у льва. И дал ему дракон силу свою, и престол свой, и великую власть».
0: Он не просто заимствует, он их видоизменяет, как бы расцвечивает их по-новому. Они у него играют немножко другую роль. Но сами истоки этих образов, они там, вот в этих книгах. Надо хорошо их знать, уметь читать те книги, чтобы понимать, что он хочет сказать.
3: 12 глава книги Откровения, 9 стих. «И низвержен был великий дракон, древний змей, называемый дьяволом и сатаною». Это

0: стих является, ну, не цитатой, конечно, но достаточно близко к тексту передает 27 глава книги пророка Исаии, первый стих. «В тот день поразит Господь мечом своим тяжелым и большим и крепким Левиафана, змея прямо бегущего, и Левиафана, змея изгибающегося, и убьет чудовище морское». Слово «Левиафан» в греческом переводе Ветхого Завета, в Септуагинте, это «дракон». И то есть, когда Иоанн описывает образ дракона, змея древнего, он практически берет вот выдержку, цитату из 27 главы книги пророка Исаии.
1: Иоанн, будучи вдохновлен Богом, он творчески подходит к Ветхому Завету. Они смысл буквально не переносятся. То есть 100% смысла отсюда, и то же самое значит здесь. Нет, он играет. Он может отрезать там голову или собрать несколько голов воедино и присовокупить к какой-то одной шее и одному животному. Это игра. Чтение Откровения – это игра по Божьим правилам. И чтобы понять Откровение, недостаточно просто знания Ветхого Завета. Необходимо творческое мышление, необходимо воображение, освященное Духом Святым, для того, чтобы понять, как он переосмысливает эти образы. Как он образы одни из одних реалий подстраивает для того, чтобы объяснить новые реалии.
2: Реальность, которую он описывает, очень многогранна и глубинна. И она невыразима человеческим языком, по-видимому. Поэтому такие сложности возникают, чтобы описать все это. Ну вот 12 глава 2 послания к Коринфянам Павел пишет, что он был взят на третье небо, и там в раю слышал невыразимое. И он вообще не может описать, что он там слышал. Да? Здесь автор взят к престолу Божьему тоже. Как можно описать выразимым языком, что там, что он виден? Это можно сделать, как считает автор, только с помощью Писания, самого Писания, Слова Божьего. И он начинает вот как-то работать с библейским текстом. То есть для того, чтобы понимать книгу Откровения, нужно очень хорошо знать Писание. Очень хорошо.
1: Есть такой нюанс, как цветовая символика. Цвет говорит о многом. Цвет не случайен. Не случайно это белое, это красное, а это зеленое. Он связывает ряд образов воедино. И таким образом мы можем зрительно воспринимать. Вот Откровение, 17 глава, к примеру. «Жена была облечена в порфиру и багряницу». Багряница. Хорошо выделанная ткань определенного цвета, как правило. Чуть раньше, 17.3, «И повел меня в духе в пустыню, и я увидел жену, сидящую на звере багряном». Жена одета в багряницу порфиру. Зверь багряный, на котором она сидит. Откровение, 12 глава, к примеру. «И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон». Чуть раньше, в печатях, вторую печать, когда взламывают с свитка, мы читаем такие слова. «Вышел другой конь, рыжий». Ну, в древнегреческом «пюррос», огненный, красный. И вот у нас образы разные. Один зверь, другой зверь, женщина, второй конь связываются благодаря цвету. И тут же мы можем увидеть нечто другое в Откровении. Конь белый, всадник в белом, женщина, как невеста, украшенная для мужа своего в белом. И мы понимаем, оп, противопоставление. Есть нить образов, представленных белым цветом. И мы можем визуализировать их как белое и образом красного представленное. И мы понимаем, что это разное, это противопоставление, это антитеза. Это мир Божий, белый, праведность, праведные одежды, безгрешный Иисус, церковь святая, непорочная, белый. И это красный, запятнанный кровью, вином, искушение, красный. И мы понимаем уже, Подходим к толкованию второго коня. А здесь много мнений. Это то, это прочее. Мы уже понимаем, что это символика дьявольская, что это символика, описывающая противоборствующую Богу сторону. И мы уже в этом ключе идем. Более того, есть там книга Захария в данном случае, где есть тоже кони разного цвета. И мы пытаемся толковать, уже учитывая все эти образы.
2: В истории толкования этой книги мы часто сталкивались действительно с достаточно буквальным прочтением, когда мы должны видеть какие-то знамения. И вот часто в истории какое-то событие воспринималось как точно знак апокалипсиса, а потом оказывалось, что нет, не оно. Что с этим делать? Значит ли это, что книга Откровения неверна? Или мы опять не так поняли? Я приведу пример. Один из раннехристианских толкователей апокалипсиса уже после того, как христианство было признано легитимным в Римской империи, он говорил, я сейчас не помню именно точно, кто это был, он говорил, всего будет 10 искушений, 9 уже пройдено. 10-е это уже приход Антихриста. Нам все уже больше серьезных искушений, никаких не будет до конца мира. Только одно серьезное искушение останется у церкви. Это искушение Антихриста. Вот к нему и надо готовиться. Когда пришел ислам и начал надвигаться на христианский мир, и христиане не понимали, что с этим делать, они приняли ислам за Антихриста. Появились опять апокалиптические произведения, которые на полном серьезе так и считали. И это оказалось неправдой.
0: Что касается, допустим, пророчеств уже книги Откровения, значительная часть из них, если не сказать большая часть из них, они описывают реалии последнего времени. То есть это финальная борьба Бога и народа Божьего с сатаной и теми, кто являются отступниками от Бога. Мы видим в этих образах определенное Евангелие, потому что главная тема, которая пронизывает вот эти вот сложные для толкования, какие-то такие вот громоздкие, страшные эпизоды книги Откровения, это идея Божьей справедливости, идея праведного суда Божьего, идея наказания нечестивых, спасения и воссоединения народа Божьего с Божьим народом, хотя перед этим будут трудности, будут испытания, будут гонения, будет смерть.
3: «И явилось на небе великое знамение. Жена, облеченная в солнце, под ногами ее луна, и на голове ее венец из 12 звезд. Она имела во чреве и кричала от боли и мук рождения. И другое знамение явилось на небе. Вот большой красный дракон с 7 головами и 10 рогами, и на головах его 7 диадем. Хвост его увлек с неба 3-ю часть звезд и поверг их на землю. Дракон сей стал пред женою, которой надлежало родить, дабы, когда она родит, пожрать ее младенца. И родила она младенца мужеского пола, которому надлежит пасти все народы жезлом железным. И восхищено было дитя ее к Богу и престолу его. А жена убежала в пустыню, где приготовлено было для нее место от Бога, чтобы питали ее там 1260 дней. И произошла на небе война. Михаил и ангелы его воевали против дракона, и дракон и ангелы его воевали против них, но не устояли. И не нашлось уже для них места на небе. И низвержен был великий дракон, древний змий, называемый дьяволом и сатаною, обольщающий всю вселенную, низвержен на землю, и ангелы его низвержены с ним».
2: В качестве такого, может быть, ключа, вот как я сам для себя это понимаю, могу предложить такую аналогию. У нас есть начало Библии, которое написано языком мифопоэтическим. Миф — это, ну, в современном смысле миф, мы часто говорим, что миф — это бред, да, то, что никогда не будет, и так далее. Миф в древнем значении этого слова и в научном значении этого слова — это такое целостное повествование о Боге, творении и человеке. Описано вот таким вот своеобразным языком, которого современное сознание не понимает. Для нас формой мифа скорее является метафора. Метафору мы еще как-то понимаем. Такой перенос, да, значения. Да, то есть соединение, казалось бы, несоединимых вещей вместе, как для описания чего-то такого, что мы не можем выразить нашим языком. Вот многие согласны в том, что начало Библии описано именно таким языком. Здесь, конечно, могут быть нюансы. Кто-то верит, что мир был сотворен в 7 календарных дней. Кто-то не верит. Вот так же происходит и с концом Библии. Ведь начало и конец Библии в этом плане оказываются как бы сбалансированы. Там мифопоэтический язык, и здесь мифопоэтический язык. Вот от того, как мы понимаем начало Библии, будет зависеть от того, как мы понимаем конец Библии. Если там мы понимаем, что не все может быть, надо буквально понимать, что у Бога и тысячи лет, как один день. Да, и это некоторые, это не отчет физика о том, как происходило творение Вселенной. Вот эту ошибку многие делают. А автор книги, традиционно Моисеем там называем, да, составившим нам рассказ о творении, не был физиком и не выписывал точные вещи. Он был скорее поэтом и пророком, рассказывающим нам о этом процессе совершенно с другой точки зрения. И то же самое можно сказать про автора последней книги. Он тоже был скорее пророком и поэтом, чем физиком или историком, которому важны все календарные даты того, когда произойдет та или иная беда, горе, труба зазвучит или выльется чаша гнева. Для него важно другое.
0: Почему книга называется «Откровение»? Потому что Бог открывает, что все под его контролем. История под его контролем. И несмотря на то, что происходит в жизни, какие бы ни были страшные события, звери, ополчившиеся на нас, у Бога все под контролем, и справедливость Божья, она восторжествует, что бы ни происходило. В этом какая-то вот основная идея, и Бог также себя открывает в книге Откровения, показывая определенную динамику развития отношений Бога с человеком, что с течением времени Бог становится ближе. И закончится это тем, что мы лицом к лицу увидим Бога. Для верующих Бог откроет себя полностью, то есть никаких преград, никаких посредников, мы лично будем в присутствии Божьем. А вот это Евангелие книги Откровения, оно намного важнее, чем вот эти все образы и детали, которые в ней присутствуют. И какие-то вещи мы поймем только тогда, когда они уже исполнятся. И мы увидим, что Бог мудр, Он все предусмотрел, Он все увидел, и Он велик.
4: В минуту жизни трудную теснится ли сердце грусть? Одну молитву чудную твержу я наизусть. Есть сила благодатная в созвучье слов живых, и дышит непонятная святая прелесть в них. С души, как бремя, скатится, сомненье далеко, и верится, и плачется, и так легко —

0: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок».
1: Всегда радуйтесь!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение.
2: Принято считать.
3: Здравствуйте! Генеральная уборка, ее мало кто любит, но она необходима в нашей жизни. Как решить этот важный вопрос в своей семье? Об этом мы сегодня будем беседовать с Еленой Архиповой, психологом по семейным отношениям. Скажите, вот почему, сколько бы ни было шкафов в доме, всегда они будут заполнены до конца?
4: Ну, потому что у человека есть такое желание постоянно что-то приносить в свой дом. Вот иногда это напоминает норку такую у мышек, которые вот эти мышки постоянно, вот они что-то несут, забивают свою эту норку. Вот иногда, особенно когда это праздники какие-то, вот для меня это напоминает вот такую же картину, когда люди вот полными сумками каких-то вещей, сувениров, еще чего-то, они несут свой дом, куда-то расставляют, заталкивают.
3: Ну, может, потом они с такими же сумками идут, выбрасывают мусор, нет?
4: Ну, как правило, нет. То есть, как правило, вот какая бы квартира ни была, она будет забита доверху, и все шкафы, мало того, кладовки. Если есть чердак, то чердак заполнен будет тоже.
3: Если есть подвал, то подвал тоже. Если есть гараж, это вообще выход лучше.
4: Гараж. А потом балкон, это же вообще просто песня, я не знаю. У кого на балконе не стояли старые лыжи или коньки уже, которые никому не нужны, или санки уже полуразрушенные?
3: Ну вот скажите, как так получается, что наши родители, как правило, создавая семью, приходили с двумя авоськами, у каждого по одной, но через 30, через, там, может быть, 40 лет уже все не влазит в квартиру?
4: В основном у человека есть такое мышление, что «а вдруг пригодится?». Вот наши родители, мне кажется, жили вот с такой позиции. «Вдруг пригодится?».
3: Это поэтому славная русская авось, да?
4: Под ванной стояли банки с засохшей краской. Ну, а вдруг? Вдруг что-то...
3: Вдруг разбавить можно будет.
4: Да. Какие-то тряпочки странные, кусочки обоев. Уже эти обои переклеили, уже другие несколько раз поклеили. Но старые эти все равно где-то лежат.
3: Может,
4: газеты.
3: Какую-нибудь аппликацию можно будет сделать?
4: Ну, может быть, я не знаю. Но в основном это вот такое что-то пылесборник. Какие-то газеты, стопки. И вот, кстати, можно уже даже заходя в квартиру к пожилым людям, вот увидеть, как это все
3: можно,
4: барахло.
3: Можно, мне кажется, услышать уже запах.
4: Уже запах даже, да. Это же все запах. Это все вот эта пыль. Вот это старческое уже все. Оно...
3: Годами накопленное...
4: Богатство, да. То есть, и вот это все называется хлам, по сути.
3: А хорошо, а что такое хлам? Вот определение есть какое-то этого слова?
4: Ну, хлам — это какие-то вещи, которые занимают место, которые отвлекают внимание и которые, по сути, вы не используете. То есть, как они отвлекают внимание? Они вот стоят под ванной, эти банки, краски, еще что-то, вам срочно что-то надо найти. И вот вы начинаете это копать, вытаскиваете какую-то тряпку, потом баночку, растворитель, там еще что-то. Вы это все тянете, время поджимает, вам нужно на работу. Вы потом это все ногой запихиваете опять туда, под
3: ванну. Я вижу, что у вас есть опыт.
4: Опыт был у моих родителей, я помогла им сделать эту ревизию, вот, потому что родителям им трудно избавиться от этого, потому что вот я сказала, что, во-первых, это им кажется, а вдруг пригодится, и им стоит доказать, и стоит несколько дней потратить, что баночка с засохшей серебряночкой там на дне, она уже точно никому не пригодится. Вот. Потом есть такой момент, что люди оставляют какие-то вещи просто по привычке, а также это как память для них, то есть вот какая-то память. Да, я помню, что когда я открыла кладовку, и она была забита доверху, ее вообще открыть невозможно было вот у родителей, потому что там все чемоданы, какие-то сумки, все. И мы стали доставать, и я говорю, что вот это может быть...
3: А с этим чемоданом я в 65-м году ездил туда-то, а с этим в 74-м
4: туда.
3: Да, вот,
4: и им трудно с этим расстаться. И получается, что они... Какой выбор они делают? То есть вместо того, чтобы выбросить эти вещи или отдать кому-то, кто нуждается в этом, люди что делают? Они либо перекладывают это, то есть вот эти же чемоданы перевозят на дачу, и они там благополучно хранятся. И родители говорят, вот в этом платье я когда-то была на выпускном, но вот может быть я когда-нибудь
3: похудею. А вдруг когда-нибудь вернется мода, ты будешь носить его.
4: Да, да, то есть вот и перевозятся, допустим, на дачу. Либо это все упаковывается как-то по-другому, в стопочку складывается и опять на место определяется. Либо утрамбовывается. То есть человек...
3: Утрамбовывается — это вообще интересный вариант.
4: Да, человек пытается утрамбовать, и он понимает, что особенно при гостях вот этот шкаф или вот эту кладовку открывать нельзя, потому что все это вывалится
3: на
4: всеобщее обозрение. Да, и вот эта проблема такая. Проблема в том, что это все захламляет территорию, на которой живет человек. А если квартира и так маленькая, то оказывается, что и в диване это всякое барахло. То есть человек лежит на этом диване, он дышит этим всем, да, и радости от этого нет. Потому что даже человек, открывая форточку и проветривая квартиру, он не дает возможность этому воздуху нормально циркулировать. Потому что воздух сталкивается с этими грудами на шкафах, коробки какие-то. В этих коробках сломанные лампы, какие-то кастрюльки, в которых что-то варили, но там все сгорело, и эта кастрюлька на всякий случай лежит.
3: Но дорога памяти.
4: Дорога, но человек должен хотя бы раз в 5 лет делать ревизию, потому что вот он залазит вот в разные шкафчики, полочки, какие-то там ключи неизвестно от чего, да, то есть уже ты не помнишь, чем ты закрывал и вообще нужны ли они тебе будут, да. Вот, какие-то газетки, журнальчики, что-то еще. По сути, если что-то тебя интересует в этой газете, можно вырезать эти вырезки, ну, оставить все остальное, выбросить, сдать в макулатуру. Вот. Но люди все, многие только собираются и собираются.
3: То есть для того, чтобы начать проведение генеральной уборки, нужно сначала произвести, наверное, скорее всего, детям такую психологическую подготовку своих родителей, да?
4: Да, вот мне понадобилось неделю, наверное, для того, чтобы обговорить обо всем с родителями. И потом, мне кажется, мы вывезли там чуть ли не грузовик вот этого всего барахла. Вот. Но часть родителей перевезли на дачу. То есть они согласились. Мы пришли к консенсусу, что часть можно выбросить, часть можно кому-то отдать малоимущим. Но часть все равно поехала на дачу и ждет своего часа, когда мода на крепдышиновые платья
3: вернется.
4: Вот. И когда это можно будет одеть. Вот, так что есть определенные способы, то есть и методы, как проводить
3: то есть,
4: генеральную уборку.
3: Нужно определить, что уже в любом случае никому не понадобится. Вторая категория – это какие-то вещи или предметы, которые, может быть, кому-то они нужны, да?
4: Да, вот в наших особенно квартирах, там вот эти антресоли делают, вот эти все, куда можно залезть, посмотреть, что там находится. И обычно там барахло, которое уже давным-давно не используется. То есть надо определиться так с вещами. Если вы какую-то вещь не одевали в течение года, навряд ли вы ее оденете. Даже если она хорошая, красивая, симпатичная. Но если за год ваш взгляд не упал ни разу на эту вещь, и вы ее не одели, и вы этой вещи думаете, ну ладно, пусть она еще полежит, и вы еще полгода или год на нее не обращаете внимания, не одеваете, а вещь хорошая, то у вас есть возможность ее подарить кому-то, да, или отдать малоимущим. Да. При церквях часто бывает... вот сборы таких каких-то вещей, которые уже вы не носите. Если дети выросли, вы не планируете уже в ближайшее время детей, а до внуков вам еще далеко, и внуки, может быть, уже не будут носить те вещи, которые носили ваши дети. Может быть, тоже стоит собрать все вещи, вот эти детей, старые вещи, и передать кому-то, какой-то семье, которая нуждается.
3: Елена, жалко же.
4: Ну, что значит жалко? То есть надо жалеть себя, свое пространство, то есть свой комфорт, потому что свободная квартира, где есть подход к разным уголкам, да, то есть пола или там потолка, я не знаю. То есть это же, это и здоровье, то есть это и радость. И какая радость у человека, который просыпается, как на свалке, он открывает глаза, видит шкаф, и он знает, что шкаф лучше не открывать, потому что все оттуда вывалится. А сверху на нем стоят какие-то коробки, непонятно с чем.
3: Ну, купить еще один шкаф, может быть.
4: Нет, лучше все, что не нужно, убрать и оставить только то, что, чем действительно человек будет пользоваться. Вот, то есть это очень важный такой принцип, что то, что вы уже не носили, навряд ли вы будете носить.
3: То есть это нужно подарить каким-то другим людям, да? Потому что для них, может быть, то, что вы уже не используете, будет огромным счастьем иметь эту вещь или этот предмет.
4: Конечно, разные люди живут на разном уровне. И то, что вы, допустим, уже считаете, что вы это никогда не оденете, а для кого-то это будет вот такое большое счастье.
3: Пределом счастья, да?
4: Да.
1: Принято считать.
4: А также вот дом захламляется разными сувенирчиками, подарочками, игрушками разными. Я помню, что где-то, когда я пошла, наверное, уже в первый или во второй класс, осталось очень много игрушек. У меня, у моей сестры очень много. И однажды мама говорит, давайте вот оставьте те игрушки, с которыми вы постоянно играете, а остальные давайте мы соберем и отдадим в детский сад рядом с домом. Я помню, что мы собрали 2 мешка. Что-то хотелось оттуда вытащить и оставить себе. Да? Но мы понимали, что вот эти игрушки, они просто лежали. А в детском саду они понадобятся. Мы собрали эти игрушки, мы отнесли в детский сад. Также с книжками мы поступили какими-то, которые мы понимали, что мы их читать уже не будем. Мы отдали в детский сад. И можно отдать в дом ребенка, можно отдать там, в детский дом, да. Для детей инвалидов или так далее. То есть масса решений. То есть мало того, что вы избавляете свой дом от этого ненужного хлама, вы еще и делаете доброе дело.
3: Ну а как вот победить себя? Я помню, вот в детстве даже мне мама говорила, убери в своем столе письменном. Я начинал убирать, и всегда там практически все же оставалось, потому что вот эта штучка нужна, вот эту можно еще использовать. Потому что я видел, когда мама убирала, поднимала диван и начинала убирать свои какие-то туфли, она говорила о том, что вот, может быть, мода вернется еще на этот каблук, а может быть, вот еще вернется. И вроде бы побуждения вначале были хорошие, что началась генеральная уборка, и вдруг мы сейчас, может быть, освободимся от каких-то ненужных вещей. Но в результате все просто протиралось, там пару вещей каких-то откладывалось, а остальное возвращалось на свои места.
4: Лучший способ, чтобы ваш шкаф освободился, дать возможность супругу там убраться. Допустим, когда на кухне, вот обычно тоже много шкафчиков разных, сколько бы их ни было, они забиваются мешочками разными, крышечками,
3: баночками. Елена, здесь другая проблема будет, потому что мужчинам, как правило, им ничего не нужно. Они раздарят все предметы жены, скажут, что нам это не нужно. Потом жена будет в слезах и обижаться, что...
4: Нет, но мужчинам не надо давать шкаф, в который, может быть, одежда хранится жены, но ему можно доверить кухонные вот эти все шкафчики, до которых руки не доходят. И тогда мужчина берет сразу ведро мусорное и, доставая все оттуда, все практически выбрасывает. И очень...
3: Это же нажито так иногда непросто было все это приобретать, и вдруг человек берет и избавляется от этого.
4: Ну, может, и стоит избавиться, потому что особенно вот поколение наших родителей, они привыкли уже эти мешочки стирать по 5 раз, а этот запах, вот это все, ну, собирается в доме, то есть это, ну, просто ужасно. То есть мне кажется, нужно дать возможность или родителям, или супругам кому-то дать возможность, чтобы они провели эту ревизию. Что
3: ну,
4: если,
3: наверное,
4: если человек сам несколько раз перебирал, и все осталось на своих местах, а он где-то внутри понимает, что многие вещи можно от них освободиться, то значит, может быть, дать супругу, который независимо на это посмотрит и...
3: Ну, родителям, может быть, тяжело от этого избавляться, потому что все давалось очень сложно. Это стиральная машина, на которую они копили 3 года, которая уже не работает 25 лет.
4: И стоит на балконе.
3: Стоит на балконе, но она дорога сердцу, потому что они сначала копили 3 года, потом 5 лет стояли на очередь, чтобы ее купить. И вот они купили, она сломалась через 2 года. И, естественно, им хочется сохранить память о своих жертвах вот этих.
4: Ну, опять же, если человеку психологически это как-то приятно, это греет ему сердце, то, может быть, и тем более, если пожилые люди, может быть, не стоит радикально все выбрасывать. Но постепенно как-то вот можно убеждать родителей в том или себя, что, в общем-то, если это уже вещь 2 года не работала, ее невозможно уже починить, то это просто груда железа.
3: То есть все. Можно согласиться, что молодому поколению проще избавляться от каких-то ненужных вещей, потому
4: проще, потому что молодое поколение еще столько не накопило. То есть оно еще вошло в жизнь.
3: Или, может быть, просто совершенно другие времена сейчас.
4: Ну, может быть, но все равно вот эта уборка, то есть мы говорим не просто об уборке, которую делают там каждую неделю или раз в месяц как-то что-то убирают, моют, а именно вот о такой большой уборке. И я думаю, что к этому моменту нужно созреть. Вот человек должен внутри решить все. Вот я больше так жить не хочу. Вот я не могу жить вот в какой-то, как на барахолке, непонятно где, непонятно что. И я хочу, чтобы вот, может быть, я не дойду до какого-то там японского минимализма, да, вот в своей квартире, но, по крайней мере, вот от каких-то таких вещей, от каких-то стульев, на которые садиться нельзя, потому что они сломаны, и каждый из него падает, от каких-то коробочек, пакетов, в которых непонятно что. То есть я буду от этого избавляться просто. Если человек это решит для себя, он постепенно начнет освобождать пространство для себя. А так получается, вот эта площадь, на которой живет человек, вот эта его норка, так скажем,
3: это его храм,
4: она,
3: да, где
4: он забарахляется. И эти вещи диктуют, как будет жить человек. То есть этих вещей становится все больше и больше, пространство для человека сжимается, и он уже вынужден подстраиваться под эти вещи, а не под то, как он бы хотел жить и как бы он мог жить. Вот. Поэтому даже есть такая ситуация, когда дети вырастают, уже там диван какой-то не нужен, он уже старый, и с него сыпется все. То есть можно взять этот диван и кому-то отдать. То есть он уже не пригодится, допустим, даже дети уже там и не приезжают, или приезжают очень редко. То есть, но вот пусть стоит. Но если его убрать, все может измениться. То есть вообще вот психологи говорят о том, что когда человек меняет свое окружение, вот где он живет, он и внутренне изменяется. То есть психологически он себя чувствует по-другому.
3: То есть на разных этапах своей жизни нужно и свое... Ну, не окружение, да, а предметы, которые тебя окружают, нужно тоже менять.
4: Конечно, потому что даже предметы вот эти, они напоминают о чем-то. То есть они возвращают человека либо в прошлое, либо они его тормозят, либо они его угнетают.
3: То есть вы хотите сказать, что желательно какие-то предметы, с которыми у нас есть негативные ассоциации, вообще от них избавляться, да?
4: Конечно. То есть вещи – это то, чем вы управляете. Вы их можете взять, вы их можете выбросить. То есть это всего лишь вещи, они неодушевленные, они ничего не несут сами по себе, кроме того, что вы им приписываете.
3: То есть важно, это... чтобы не вещи стали нашими хозяевами, а все-таки, чтобы мы продолжали ими управлять.
4: Конечно, потому что, допустим, бывают люди, снимают квартиру, и им очень дорого платить за нее. Но у них столько вещей, что они не могут переехать в однокомнатную квартиру. Хотя они по своей, там, их, допустим, только 2 супруга, например, да, и детей нет, они могут переехать в двухкомнатную. Но из-за количества большого вещей они говорят, а куда мы вещи поставим? То есть таким образом они переплачивают. То есть они платят намного...
3: Ежемесячно платят большие деньги для того, чтобы просто сохранить эти вещи.
4: Ради того, чтобы вещи стояли. То есть получается, что они вот платят просто за вещи уже, а не за то, что они живут на какой-то территории.
3: Но в нашей стране, наверное, мы привыкли привязываться к вещам, привыкли привязываться к квартире, на которой, может быть, опять-таки на очереди стояли 15-20 лет. Наверное, это все-таки связано с этим.
4: Ну, может быть, но все-таки мы должны быть более активными, более гибкими. И если мы живем в каком-то городе, мы привыкли к квартире, то вот есть такое выражение «хорошее враг лучшему». Лучшего. То есть вот это хорошая квартира, это хорошая, вот я хорошо живу. Но а есть, может быть, лучший вариант? И ты, когда вот говоришь, что вот это хорошо, ты не видишь чего-то лучшего. То есть все-таки нам нужно учиться искать в себе вот этот какой-то нормальную долю какого-то авантюризма, да, ну, то есть нормальную долю,
3: даже, когда можно поехать куда-то. Даже, может быть, это не авантюризм, куда-то. Это может быть реализм, когда в пожилом возрасте люди понимают, что им трехкомнатная квартира не настолько нужна, они соглашаются переехать в однокомнатную или двухкомнатную,
4: но а на разницу... Но зато обеспечивают себе старость.
3: Да, но они могут как-то помочь себе.
4: Да, это мудро.
3: Спасибо большое, Елена, за эту беседу. Мы надеемся, что вы сможете произвести генеральную уборку в своем доме и избавиться от ненужных вещей. И пусть ваша жизнь будет чище и светлее. Это была программа «Принято считать». До свидания.
0: Жив Господь и благословен защитник мой.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
5: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.
2: Многосерийный познавательный цикл «Библия».
3: В основе христианской веры лежат священные писания Ветхого и Нового Завета, то есть Библия.
4: Только в Библии мы встречаем это выражение «образ и подобие Бога».
5: Когда мы начинаем читать Библию, оказывается, от нас Бог требует самоотдачи полной.
6: Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом.
1: В этой программе сотворение Адама и Евы, грехопадение, история Ноя и потоп, завет между Богом и человеком.
6: История сотворения мира завершается сообщением о создании человека. Человек – венец природы, точнее, венец творения. Сначала звучит такая торжественная симфония о творении мира за 6 дней, в конце которой кодой звучат слова о создании человека, где Бог разговаривает с кем-то.
1: «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему, по подобию нашему, и довладычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. И сотворил Бог человека по образу своему. По образу Божию сотворил его, мужчину и женщину сотворил их. И благословил их Бог, и сказал им Бог, «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю, и обладайте ею, и владычествуйте над рыбами морскими и над птицами небесными, и над всяким животным, пресмыкающимся по земле».
6: Там, где в библейском тексте сказано «сотворим человека», в еврейском сказано «сделаем» или «произведем» или «создадим Адама», где Адам еще не личное имя. Где оно впервые звучит как личное имя, это, скорее всего, в конце главы 4, где начинается первое родословие. Адам познал жену свою, она родила Сифа, то есть Шета. Первый сын Каин убил брата, вместо него Бог положил другое основание для спасения. Но вернемся к Адаму и Еве. О создании первой семьи говорится во 2 главе. Кстати, деление на главы и стихи – явление более позднего порядка.
1: Современное деление на главы произвел канцлер Парижского университета Стефан Лангтон в 1205 году. Он разделил на главы латинский перевод Библии – «Вульгату». Доминиканский монах Гук де Сен-Шир завершил его работу в 1240 году. Затем разделение было внесено в еврейский и греческий тексты. Нумерацию стихов внутри глав осуществили в середине XVI века – Сантес Панина, а затем парижский типограф Робер Этьен – Робертус Стефанус.
6: Итак, во 2 главе книги «Бытия» человека, Адама, Бог вылепил из земли, Адамы, затем вдохнул в него свое дыхание, и человек ожил, как сказано, стал живой душой. Затем человек стал осматривать мир и обнаружил, что у всех животных есть пары, и он давал животным имена. Но у Адама пары не было. И Бог сказал, что это нехорошо, и создал ему пару, женщину, помощника. А перед этим Адаму дана была заповедь «трудиться в саду». Выражение «Ган-Эден» можно перевести как «сад» и как «рай эдемский». И под угрозой гибели не есть от дерева познания добра и зла. Женщина была создана из ребра. Кстати, это же слово можно перевести как «грань» или «сторона» Адама. Когда Господь пробудил Адама и привел к нему жену, тот запел «Вот, это кость от костей моих и плоть от плоти моей». Она будет называться женою, ибо взята от мужа. И здесь в еврейском тексте тоже игра слов. Адам говорит, Адам это здесь используется имя, когда говорится о человеке, сказано, что он Иш, а она будет называться Иша, потому что взята от Иш. То есть здесь происходит такое, такая игра слов, хотя слова с разным корнем, но звучат одинаково. Интересно, что далее следует повеление, такой библейский мидраш. «Потому оставит человек отца своего и мать свою, и прилепится к жене своей, и будут одна плоть». Это точно не Адам говорит, это говорит автор книги, потому что Адаму оставлять некого. Технически он сирота. Это заповедь для тех, кому история рассказывается. Можем представить Моисея, который передает эту историю вчерашним рабам. Причем оставит и прилепится – это гипербола. Потому что семья в аграрной сельскохозяйственной культуре сильна своей численностью. Позднее сыновья в псалмах назовут стрелами.
1: «Вот наследие от Господа, дети, награда от Него – плод чрева. Что стрелы в руке сильного, то сыновья молодые. Блажен человек, который наполнил ими колчан свой. Не останутся они в стыде, когда будут говорить с врагами в воротах».
6: Но муж так любит свою жену, что готов ради нее оторваться от корней и стать единым целым со своей половиной. Далее рассказ продолжается, и появляется новый персонаж – змей, хитрый. Вот слово «хитрый» здесь можно перевести как «мудрый». То есть в слове «хитрый» у нас содержится такая отрицательная коннотация, а вот в слове «мудрый» – это был, наверное, более правильный перевод – в нем нет вот этой отрицательного оттенка, который есть в слове «хитрый». Он может говорить, и он склоняет жену к тому, чтобы съесть от дерева, с которого Бог запретил есть плоды. Когда жена съела эти плоды, она дала их мужу, и тот из любви к жене тоже вкусил с этого дерева. В результате непослушания семья была изгнана из рая. Земля стала местом тяжелого труда, а беременность и роды – испытанием. Появились и семейные проблемы. Жене дается влечение к мужу своему, а он становится господином над ней. Тут возможно, кстати, другое понимание. Жена будет стремиться главенствовать в семье, но главой все равно остается муж. На нем будет лежать ответственность. В этом мотив современных шуток о первенстве в семье, о муже голове, жене шее и других. Но главное, что было обещано Адаму и Еве, у жены появляется имя. Хава, жизнедательница – вражда между потомством змеиным и потомством людским. Сын человеческий поразит змея в голову и восстановит потерянную связь между Богом и человеком. В христианской традиции Иисус Христос стал исполнением этого обещания. На кресте Голгофском именно Он поразил сатану, змея, в голову. Это протоевангелие, первый стих о Мессии, Христе Господнем. Адам и Ева полагали, что уже первый сын стал исполнением этого обетования. И назвали его именем, созвучным со словом «приобретать» – Кана, Каин. А он стал убийцей брата своего, Авеля. Что мы замечаем при чтении этого библейского повествования? Прочитайте его сами в главах 2 по 4 главах книги «Бытие». Во-первых, его заметная моралистичность. Есть и оценки, и чувства. Непослушание человека наказывается проклятиями. Во-вторых, начинается деградация. То есть от Золотого века человек движется к хаосу, к веку каменному. Надежда тоже есть, но она неясная, туманная, отдаленная. В Новом Завете она откроется нам в Иисусе Христе. Он – надежда мира и каждого из нас. Адам и Ева стали началом мира, но они же впустили в мир грех, ослушавшись Бога. Первый плод этого непослушания – разрыв с Богом, отсутствие бессмертия, смертность. Они увидели смерть сына, а потом и сами умерли. Но при этом в их судьбе дается и надежда. Смерть приходит не сразу. Бог отсрочил ее и дал возможность им примириться с Ним и учить своих детей послушанию уже не столь совершенном мире.
1: «Тогда сказал Бог, создадим человека по образу нашему, по подобию нашему, чтобы властвовал он над рыбами в воде живущими и птицами под небом парящими, и над скотом, и над всею землею, над всяким живым существом по земле ползающим. И сотворил Бог человека по образу своему, по Божию образу сотворил его, мужчину и женщину обоих он сотворил. Благословил их Бог
7: и сказал им: «Будьте плодовитыми и многочисленными, заселяйте землю, вам владеть ею, вам властвовать над рыбами в морях, птицами в небе и над всеми живыми существами на земле».
6: О том, что этот мир становится все хуже и хуже, рассказывает история Ноя. Центральной линией жизни этого библейского героя становится потоп. О Ное рассказывают главы 6 по 10 книги Бытия. Этих историй, как и истории сотворения, тоже две. Сначала история в целом, а затем подробности.
7: Ной. Еврейское Ноах. Его имя созвучно со словами «Он утешит нас». И нарек ему имя Ной, сказав: «Он утешит нас в работе нашей и в трудах рук наших при возделывании земли, которую проклял Господь Бог». В 500 лет люди до потопа жили долго. У него было три сына – Шем, Сим, Хам и Ефет, Иофет.
6: По поводу имен сразу скажу, что привычное нам звучание имен, к которому мы привыкли в синодальном переводе, возникло благодаря двойному посредничеству. То есть сначала греческий язык, в котором, похоже, не было буквы, которая обозначает звук «ш», а затем и славянского. Потому Йошуа стал Иисусом, а Шломо – Соломоном. Мир испортился, Господь пожалел, что сотворил человека, опечалился. Только Ной утешает Бога, к нему Господь проявляет милость. Здесь, кстати, тоже есть игра слов: «пожалел», «нехамти», «милость хэн», и все это перекликается с именем Ноах. Праведность Ноя проявляется в том, что он ходит с Богом. Вот здесь очень важно, что он ходит не перед Богом, как написано в русском переводе, а с Богом. Все мы ходим под Богом, но немногие из нас решаются жить вместе с Ним во всех трудах своих. Ной решился, и Бог повелел ему построить ковчег. Такой странный корабль, в переводе с еврейского «ковчег» – «тева» – это ящик. Примитивное плавающее средство без руля и парусов, ветрил. В нем было три этажа. Размеры достаточно большие. Вот, кстати, данные ковчега: 135 на 22,5 на 13,5 метров. Вот размеры Титаника: 269 метров на 53 на 28. Ковчег в натуральную величину построили в штате Кентукки. Полтора футбольных поля в длину и высотой с 9-этажный дом. В 6 главе книги Бытия Бог говорит Ною: «Но с тобой я поставлю завет мой». Это первое упоминание слова «завет» в Библии. Завет – еврейское «берит», «договор», «соглашение», «завещание».

0: полного осуществления главной Божьей цели – спасти человека. В первом рассказе о потопе говорится о том, что нужно спасти каждой твари по паре. А во втором рассказе уточняется, что не чистых животных берем по паре, а чистых по 7 пар. При этом разница между этими живыми существами здесь не объясняется. Но представьте себе Моисея, который здесь может остановиться и объяснить вчерашним рабам эту разницу. Подробно о ней сказано в книге Левит, в главе 11. В жертву Богу потом принесли чистых животных, и разрешается есть мясо после потопа только чистых животных. Кстати, до потопа животных не ели. До потопа Бог дал человеку злаки и другую растительную пищу. Он сказал, от дерева будете есть, дерево плодовитого, но животных не ели. А вот после потопа еще не успели вырасти растения, поэтому Господь разрешил есть животных и проливать их кровь, но не есть эту кровь. В ковчег вошли животные, 8 человек из семьи Ноя, сам Ной, 3 его сына и их жены, 4 жены. Бог затворил двери ковчега, начался потоп. Вода лилась сверху и били источники снизу. Все живое на земле погибло. Ною было 600 лет в начале потопа, а миру около 2000 лет. В его 600-й год, во второй месяц, 17-й день, начался потоп. Дождь шел 40 дней, вода поднималась 150, а потом стал убывать. В 7-й месяц 17-го числа ковчег остановился на горах Араратских. Когда мы вспоминаем, представляем себе, где сегодня могли бы находиться то место, где остановился ковчег, это Армянское Нагорье. И горы называют Большой и Малый Арарат, Сис и Масис, на границе Турции и Армении. Ной выпускает сначала ворона, потом голубя, чтобы узнать, высохла ли земля. И когда голубь приносит сорванный масличный лист, это значит, что деревья растут, началась жизнь. Отчасти все высохло. На 601 год своей жизни, в первый день первого месяца, земля высохла, а во второй месяц, 22 числа, была земля совсем сухая. По повелению Божию Ной с семьей вышел из ковчега, устроил жертвенник, принес жертвоприношение.
1: «И вот знак, — сказал Бог, — который я даю вам на вечные времена, как свидетельство о завете, о союзе между мною и вами и всем живым на земле. Радуга моя в облаках будет знаком союза между мной и землей. Когда я соберу облака над землей, и радуга явится на небе, будет она всегда напоминать мне о завете моем, о союзе, что между мною и вами, и всеми живыми творениями всякого вида. И воды уже никогда не затопят землю, чтоб уничтожить на ней все творение».
0: Ной являет нам собой пример человека, который послушен Богу. На земле не было еще потопа. А Ной послушен Богу, верит, что потоп будет. Он строит ковчег, совершенно бесполезное сооружение на сухой земле. Строительство продолжается долго. Некоторые исследователи полагают, что 120 лет ограничений человеческой жизни относятся как раз ко времени строения ковчега. Плавать около полугода, год провести в ковчеге – для всего этого требовалось доверие Богу и большое терпение. Кроме того, потоп – это еще и проявление божественного промысла. Мир испорченный подлежит наказанию. Но в этом мире есть люди, которые живут с Богом и строят свою жизнь с учетом существования Бога. Мир ждет Божий суд, но верующих Бог спасет.
1: «Увидел Господь, что велико развращение людей на земле. Лишь к злу устремленными мыслями был занят их ум непрестанно. И пожалел Господь, что создал на земле человека. Скорбью исполнилось сердце его. И сказал Господь: сотру с лица земли род человеческий, что я сотворил, людей, а с ними и зверей, и тварей пресмыкающихся, и птиц небесных, ибо глубоко огорчен я тем, что их создал. И только Ной был угоден Господу. Ной был благочестивым и непорочным человеком среди своих современников. Он жил в тесном общении с Богом. Родились у Ноя 3 сына – Сим, Хам, Яфет.
0: С Основное начинается из

0: История заветов Бога с человеком. Кульминация – это новый завет, который заключен с нами, живущими сегодня. Это происходит благодаря нашему Господу Иисусу Христу, умершему и воскресшему. Как земля была обновлена водами потопа, так и тот, кто обрел веру в Христа, обновляется водой. Посланник Нового Завета – потоп становится прообразом христианского крещения. Для каждого из нас в истории потопа и Ноя открывается история веры и начало новой жизни.
1: Уже впервые дымным мглою подернут был Эдемский сад, уже пожелкнувши листвою усеян синий был Евфрат, уже райская не пела птица, над ней орел шумел крылом, и тяжело рычала львица в пещеру, загнанной львом. И озирал злой дух с презреньем добычу смерти пышный мир, и мыслил: смертным поколением отныне буду я кумир. И вдруг он видит райской сени, уязлена, омрачена, идет подобно скорбной тени им соблазненная жена. Невольно прядью кос волнистых она слегка прикрыла грудь. Уже для помыслов нечистых пролег ей в душу знойный путь. И ей, десницу простирая, встает злой дух. Он вновь готов. Ей сладкой лестью слух лаская петь о блаженстве грешных снов. Но что уста его сковала? Зачем он пятится назад? Чем эта жертва испугала того, кому не страшен ад? Он ждал слезы, улыбки рая, молений, робкого стыда. И что ж в очах у ней? Такая непримиримая вражда, такая мощь души без страха, такая ненависть, какой не ждал он от земного праха с его минутной красотой. Грозы божественной сверканье, тех молний, что его с небес низвергли, небесодроганье в ее очах увидел бес. И в мглу сокрылся привидением, холодным облаком осел, змеей в траву прополз шипеньем, в деревьях бурей прошумел. Но сила праведного гнева земного рая не спасла, и канула слеза у древа познания добра и зла.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивается душа моя, от Него спасение мое.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.
2: Телекомпания «Три ангела» представляет радиоверсию детской программы «Веселая школа здоровья».
3: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят. Целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, кто мои секреты знает, тот всегда здоров.
4: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Веселая школа здоровья снова открывает для вас свои двери. И я, профессор Бодрячок, рад приветствовать вас на наших занятиях. Я хочу познакомить вас с моими друзьями, учениками, которые сегодня будут со мной помогать проводить урок. Это Лика и Мирослав. Садитесь, мои друзья, садитесь. Что-то запаздывает моя племянница. Ой. Что с тобой?
5: Ой.
4: Веселинка. Ты что?
5: Ой.
4: Садись-ка, садись-ка.
5: Совсем
4: скажи.
5: Нет сил.
4: Давай, давай.
5: Я только что со стола.
4: Что Ой. Такое случилось? Что? Что?
5: Мне кажется, я объелась.
4: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Веселинка, разве ты не знаешь, что все нужно в меру?
5: Да я помню, помню, профессор Бодрячок. Но там так много было вкуснятины. Пирожные, конфеты, печенье. Ой.
4: Племянница моя дорогая, ну разве ты не знаешь, что все эти продукты нужно есть понемножку? А вот в завтрак, в обед и в ужин нужно есть что?
5: Невкусную еду. Угадала?
4: Ну почему невкусную?
6: Вкусная, просто она кажется только полезная она.
4: Правильно. Ну, Лика, какую еду нужно есть на завтрак, обед и ужин? Невкусную? Вкусную.
7: Вкусную и полезную.
4: Вот, именно такая вкусная и полезная еда дает нам силы.
5: Я так рада, профессор Бодрячок. Да. Я так много вкуснятины перепробовала. А вы вот, например, какую вкусную еду пробовали?
7: Конфетки мамины.
6: Вот. Я не люблю конфеты, я люблю яичницу.
4: Вот так вот. Ой. Да, яичницу.
5: А еще какая вкусная еда?
4: Что, конфетки мама сама делает, да?
7: Да, она из фиников.
5: О, а ты мне дашь попробовать конфетки из фиников?
6: А я не люблю торт.
4: Вот. Вот.
5: А пирожные?
4: Молодец.
6: Нет.
5: А мороженое?
6: Молодец.
5: А печенье?
6: Печенье я особенно шоколадное люблю.
4: Вот так вот.
6: А мороженое я только летом ем.
4: Да.
7: Вот, а мороженое я полезное мамины ела.
4: А что это за мороженое такое мамины? Что, у тебя мама и мороженое умеет делать?
7: Ага.
4: Ух ты, вот это да. Ну, если вы столько вкусного попробовали, значит, сможете отгадать мои загадки.
5: Ой. Я люблю загадки, а вы?
7: Я тоже.
5: Я любим
4: вот
5: загадки.
4: Вам загадочка такая. Так. 100 одежек без застежек в борщ всегда ее кладут. С грядки съел, так много хруста. Называется... Ну?
6: Кукуруза.
5: О!
4: Не угадал. Неправильно, неправильно, неправильно.
5: Лук.
4: Нет. 100 одежек без застежек. В борщ всегда ее кладут. Кукурузу разве в борщ кладут?
5: Нет.
4: С грядки съел, так много хруста. Хрустина, хрум-хрум. Называется...
6: Капуста.
4: Да, капуста. Правильно.
5: Точно, молодец.
4: Капуста, капуста, капуста.
5: Угадал.
4: Да, угадали.
7: И я.
4: Так, а вот еще одна загадка. Любят это и детишки, любят это и мартышки. Он из дальних жарких стран, желтый весельчак.
6: Банан.
4: А,
6: банан.
4: Молодцы.
5: А я думала мармелад.
6: Я первый весель.
4: Нет, это банан, правильно. Вот еще одна загадка. Она не в стихах, она такая прозаическая загадка. В оранжевом платьице и гладкая, и сладкая. Из земли ее достали, косы сразу оборвали.
6: Морковь.
7: Морковь.
4: Правильно, молодцы.
5: Морковь.
4: Да. Да.
5: Это что за вкусная еда? Морковь, банан, капуста.
4: Очень вкусная и полезная.
6: А бананы вот. Очень вкусные.
4: Да.
7: А я обезьянка.
5: Она любит бананы.
4: Если ты любишь бананы, то я тоже, Мартын. Я тоже люблю бананы. Вот, у меня для вас есть одно задание. Так, где-то тут есть у меня ведерки.
5: Вот эти, наверное.
4: Да. Итак, ведерки. Вот вам по ведерочку.
7: Не.
4: Лика.
5: Так,
4: так. И веселинка.
5: Да.
4: Вот здесь, на желтой дорожке, рядом с деревом, лежат разные продукты. Принесите те из них, которые вкусные и полезные. И мы посмотрим, знаете ли вы их.
5: Ну-ка, мы посмотрим, да. Посмотрим.
4: Так, так, так, так, так, так, так. Посмотрим. Так, а я их класть буду.
5: Вкуснятина, да.
4: Сюда вот полезные.
7: Какая да. Вкуснятина.
4: Не очень.
5: Это мое, это мое, это мое.
7: Это
5: мое.
7: На, веселенька.
5: Это мое, это мое.
7: Веселенька, на.
5: Ой, спасибо тебе.
7: Рыба.
5: Вот.
4: Посмотрим. Ха, давай сюда. Сейчас мы посмотрим. У-у-у, как много ты принес.
7: Вот мое.
4: А, так, так, так.
5: Во.
4: Вот. Ух ты, вот это да, что-то вы много нанесли.
5: Садись, так. Красло.
4: Ну что же, капуста. Да, это очень полезно. Капуста, это прекрасный
5: овощ. Из которой готовят борщ.
4: Да, и щи, борщ. Так, а это что у нас? Перчик. Болгарский перчик. Очень хороший продукт.
7: Банан.
4: Да. Банан.
5: Банан.
4: Желтый весельчак, банан из дальних жарких стран. Да.
5: Да.
4: Он растет на пальмах. Так, это у нас что?
7: Виноград.
4: Так, виноград обязательно.
7: Груша.
4: Подойдет.
7: Яблоко.
4: Яблоко.
7: Вот.
4: Так, зелень томат. Петрушки подойдет.
5: Да.
4: Конечно же.
7: Вот.
4: О, у меня даже и...
5: Да у вас не все, а еда. Вот, держите.
4: Корзиночки-то не хватит.
5: Держите.
4: Так, так, так, так, так.
7: Ой, а там еще
4: так.
7: Один.
4: Ой, веселинка, ой, что ты принесла? Ой, даже вот и не знаю, что сказать. Вот, Лик, что ты скажешь? Вот, что это такое вот это?
5: Правильно, молодец, вот.
4: По-моему, это пирожное.
5: Да, очень
4: вот,
5: даже
4: веселинка,
5: вкусное.
4: Веселинка, вот. Это же сладости. Это вот как раз то, что можно есть немного и лишь иногда. Но нельзя сказать, что их вообще нельзя кушать. Поэтому мы положим это вот в эту корзиночку. Вот. Торт. То же самое. Так, пирожное мы положим вот сюда. Рыба. Это полезный продукт. И она у нас будет лежать вместе
7: вот.
4: С овощами
7: томат.
4: И фруктами.
7: Вот.
4: Помидор.
7: Вот.
4: Правильно. Так, и вот тут вот еще есть грибы.
7: Хватит,
4: дело
7: хватит.
4: В том, что грибы, в них надо
7: вот,
4: уметь разбираться.
7: Еще гриб.
4: Да, еще давай, давай. Вот эти грибы бывают вредные, а бывают невредные. Ядовитые и не ядовитые. Поэтому в грибах
5: ядовитые
4: надо уметь
5: это... разбираться. Один будет ядовитый, вредный,
4: а другой будет,
5: будет
4: хороший,
5: полезный.
4: Правильно.
5: Вот.
4: Так, это
7: вот,
4: что у нас?
7: Морковка.
4: Лимоны.
7: Виноград.
4: Морковка. Да. Да.
7: Черный.
5: А это смородинка. Это что?
4: Это у нас чеснок.
5: Чеснок,
4: да. О,
5: тоже полезный?
4: Он... Очень полезный.
7: И даже при простуде его очень вот так полезный. Носят в киндерах.
4: Вот как много вы принесли. Корзиночка даже все не вместила.
5: Ну, ну, профессор Бодрячок, ну почему нельзя есть много сладостей?
4: Веселинка, вот,
5: вот эти... например, шоколадки готовить не надо. Они ведь готовы продаются в магазине.
4: Ну, да, готовить не надо. Но понимаешь, дорогая моя племянница, все дело в том, что всему, что движется и растет, нужны полезные вещества. Ну, чтобы ты была здоровой, имела цветущий вид. Вот. Нужны полезные вещества. Вот. Проведем такой эксперимент.
7: Я обожаю эксперименты.
5: Я тоже обожаю эксперименты.
4: Проведем такой эксперимент. Возьмем, к примеру, цветочек. Вот чтобы... Да, это цикламен. Для того, чтобы он был красивый, здоровый и радовал глаз, Его нужно каждый день поливать чистой водой.
5: Так же, как и мы пьем.
4: Да, так же, как и мы пьем. И расти он должен в земле. Посмотрите, вот земля.
7: Ой, у меня не видно.
4: Да, вот, земля.
7: Так. А что это мусор?
4: Там что-то лепесточек упал. Так вот, расти он должен в земле. Именно из этой земли он и берет полезные для этого цветка, для него питательные вещества. Но если мы возьмем точно такой же цветочек и посадим его в сахарный песок...
5: Ой!
4: Да-да, в сахарный песок. И польем его лимонадом, то что с ним произойдет? Ангелика, прошу посмотреть в сахарный песок.
5: Он
4: и польем лимоном.
5: Зачах.
4: Да, он совсем зачах. И, скорее всего, может погибнуть.
6: Тогда давайте его быстрее спасать.
4: Да, его, для того, чтобы его спасти, его нужно срочно пересадить в землю и поливать водой.
5: Что ж, профессор Бодрячок, нам теперь нужно кушать эту полезную землю?
4: Да нет, нет, моя дорогая племянница, конечно же, не землю, а то, что растет на этой земле. Потому что, когда Господь Бог сотворил человека, Он так и сказал: «Даю вам в пищу траву, на которой семена, и деревья, на которых плоды». Из семян люди пекут хлеб, варят разные каши. Вот вы какие каши знаешь, Ангелика?
7: Я люблю кашку гречневую.
4: Гречневую, вот, умничка, ты моя.
6: А я желтую.
5: А желтая? А что за каша такая?
6: Ну, желтая.
5: И кукурузная?
4: Наверное, кукурузная. Она тоже желтого цвета. Или пшенную. Пшенная каша.
6: Да, пшенная.
4: Вот, пшенная. А какие каши еще бывают?
5: А я знаю овсяную кашу.
4: Овсяную кашу?
5: Ее еще геркулесом называют.
6: Манную.
5: Манную. Во, ман. А мою кашу геркулесовую любит вот моя собачка Здравулька. Поэтому она у меня сильная и катает всех ребят.
6: Она
5: каждый день.
6: Она сколько может унести ребят?
4: Ой, не знаю, не пробовали.
5: Ну, сколько влазит? Вот, да. Вот сколько залезет, всех прокатит.
4: Я видел, как собаки на саночках умеют катать
6: это
4: двоих или
6: несколько.
4: Троих ребятишек, вот таких, как Ангелика и Берослав, могут. И собачки бывают очень сильными. Наверное,
5: да.
4: Они кашу едят.
5: Да. Да, геркулесовые.
4: Да, не только геркулесовые. Все правильно вы сказали. Семена... Каша и хлеб дают нам силы. А вот для того, чтобы мы были здоровыми и красивыми, Бог дал нам в пищу плоды. Какие плоды, вы знаете.
6: Яблоко, да. Грушу, банан, абрикос.
4: Банан, абрикос.
5: Ух ты!
4: Лика, сколько... какие вы знаете плоды? Это зелень, правильно.
6: Зелень, ну, тоже томат, морковь, лук.
5: Зелень, томат, морковь, лук.
7: И
5: капуста.
7: Грибы.
4: Грибы тоже.
5: Капуста. А что, грибы
4: капуста.
5: Растут на деревьях?
4: А где растут грибы?
6: На земле.
4: Да,
7: в лесу.
4: В лесу собирают. Но опять же хочу повторить. Грибы – это очень специфический продукт. Они бывают ядовитые. Их надо уметь различать. Какие можно кушать, а какие нельзя. Поэтому с грибами нужно быть очень осторожным. И если не знаете, какие грибы, лучше их вовсе и не есть. Поэтому я бы вообще их поместил вот в эту корзиночку.
5: Так.
4: Вот.
5: А я, между прочим, тоже люблю плоды, как Мирослав. И я люблю арбузы, дыню, клубнику, малину и вишню. Вот.
4: Да, Господь Бог сотворил очень много всего вкусного. Овощи, фрукты, плоды. И вот во все эти плоды Он поместил маленькие витаминки, невидимые для человеческого глаза. А люди дали им имена. Коротенькие, всего из одной буквы. Так, например, есть такой витамин, которого зовут А. А.
7: Именно А.
4: Да, этот витамин находится в тыкве, абрикосах и в морковке. Благодаря этому витамину мы растем, да, и хорошо видим. Так вот, а есть такой витамин, которого зовут С.
5: Это
4: витамин такой, да, С его зовут. Вот. Этот витамин помогает нам бороться с простудами.
5: О, так это получается, витамин С,
8: Наш защитник от кашля и насморка.
4: Да, он стоит на страже, помогает нам бороться с простудами. Вот, этот витамин живет вот в таких продуктах. Вот, в чесноке, в луке, в лимонах, вот, и в разных ягодах.
8: Даже в чесноке?
4: Да, в чесноке его очень много. Вот, если мы хотим, чтобы в нас был витамин С, надо кушать чеснок. Вот. А есть такой витамин, которого зовут Д.
8: Д?
4: Д. Д.
7: Витамин Д.
8: Да?
4: Витамин Д.
6: А я видела, что по-английскому там Д написано.
4: Д, так и пишут. Вот. Вот этот самый витамин, он помогает нам в том, чтобы наши зубки были крепкими. Если у нас не будет витамина Д, то они будут хрупкими и поломаются.
8: Да.
4: Вот. И этот витамин живет у нас в рыбе, в твороге и молоке.
8: Ух ты!
7: Я молоко очень люблю.
6: И я, особенно с медом.
8: Значит, у вас будут крепкие-крепкие зубки.
6: Да? И вообще так много этих витаминок, невидимок.
4: Очень много. В самых разных продуктах. Но больше всего их в овощах и в фруктах. Поэтому я хочу пригласить вас поиграть в одну интересную игру.
8: Я люблю игру.
4: Я придумал кое-какую игру. Называется она «Овощи и фрукты». Пойдемте-ка на полянку. Так, ребята, я хочу вас спросить вот о чем. А знаете ли вы, чем отличаются овощи и фрукты? Чем?
8: Да, они разного цвета и вкуса.
4: Нет. И овощи, и фрукты сами по себе разного цвета и вкуса. Мирослав, чем отличаются овощи и фрукты?
7: Вот, тем, что фрукты растут на деревьях, а овощи внизу.
4: Правильно. Совершенно верно. Фрукты растут на деревьях, а овощи растут на земле или под землей. Вот. Игра заключается вот в чем. Сейчас я вам спою песенку. И как только вы услышите название какого-нибудь овоща, то вы должны сесть.
8: Как овощ?
4: Как будто вы морковку хотите собирать. А если вы услышите название фрукта, то надо встать и потянуться руками кверху.
8: Как будто мы на веточке висим.
4: Да, как будто мы на веточке висим. Хорошо?
7: Угу.
4: Итак, начали.
3: Мы пришли в сад-огород, сколько здесь всего растет. Есть зеленый огурец, витаминный молодец. Если дальше мы пойдем, свеклу сладкую найдем. Много можно чего съесть, яблок вкусных здесь не счесть. Я всегда увидеть рад, под землей картошки склад. Поднимать не стоит рук,

0: Скорее к ней нагнусь. Здесь улегся на бочок преогромный кабачок. И живет здесь витамин, сладкий вкусный апельсин.
1: А я знаю поделку про веселый апельсин. Хотите, покажу?
2: Так давай ее сразу сделаем.
1: Пойдемте.
2: Так, ну что?
1: У меня для вас уже подготовлены апельсины.
2: Так,
1: держите.
2: Ты, да.
1: Для каждого.
2: Съедобную держите. Поделочку будем делать.
1: Чтобы апельсин наш был веселым, мы приклеим ему сначала ножки. Вот смотрите, какие ножки я ему вырезала. Смотрите. Вот так вот две ножки по одной мы будем приклеивать. Держи, тебе.
2: Так, давай
1: так,
2: к нам ножки.
1: Тебе.
2: Ну, тут еще что-то.
1: Мне? Так, всем хватило? Держите. Вот смотрите, как я вам покажу. Смотрите, как. Берем одну ножку. Вот так здесь помазали клеем. Вот так помазали клеем. И снизу апельсинчику. И приклеили одну ножку.
3: А здесь?
1: Пробуй.
3: Здесь?
2: Так, вот берем.
1: Давай.
2: Мажешь.
3: Так, нюзик.
1: Так, держи, я тебе помогу. Ну, здесь? Вот так вот им ножки
2: сделать. Да.
3: Нет,
1: вот
3: так. И здесь вот надо помазать.
2: Нет, вот это.
1: И здесь мазать немножечко.
2: Вот
1: молодец.
2: Раз.
1: Вот смотри-ка.
2: На.
1: Опа. Одна ножка у нас готова.
2: Давай,
1: теперь смотрите.
2: Мазни ее.
1: Вторую ножку смазываем. И приклеиваем вот так, крест-накрест, вторую ножку. Да. Давайте мы его вот так вот поставим, чтобы он немножко подсох. Пока наши ножки подсыхают.
3: А глазики?
1: Точно, мы будем делать глазки нашему апельсинчику.
3: Можно?
1: Вот смотрите, да, вот смотрите, вот такие глазики мы сейчас приклеим к апельсину. Держи тебе глазик. Два глазика. Так, тебе тоже два?
3: Мне тоже поможешь.
1: Так, еще два. Вот. Вот.
3: Вот так вот.
4: Надо. Он на меня подражать. Смотрит.
1: На тебя смотрит. Ой, какой апельсин. Ты ему понравился. Смотрите, нашему апельсину, держите.
3: Не.
1: Мы подрисуем немножко глазки.
2: Так.
1: Вот небольшие точечки в наших кружочках. Подрисовали. Ну-ка, получилось отличные глазки. А теперь мы сделаем улыбку нашему апельсину. Давайте. Получится у вас просто одна улыбочка. Аккуратненько рисуем. Улыбку нашему апельсинчику.
3: Ой,
1: какая красивая у тебя улыбка получилась.
3: А мне вон.
1: Да, ой, как широко улыбаются ваши апельсины. А еще, если вы хотите, я подготовила для апельсинов вот такие бантики, которые мы можем приклеить сверху. Я очень люблю бантики, поэтому вот, смотрите, какие бантики я сделала для наших апельсинов.
3: Я хочу красный.
1: Красный? Держи.
2: Но а это если у нас апельсин девочка.
1: Да.
2: Я хочу, чтобы у меня был апельсин мальчик, поэтому я ему волосики подрисую.
1: Ну, как хочешь.
4: И я тоже.
1: Да? Ну, можешь тогда тоже волосики подрисовать.
3: Я тоже. У меня синь. Можно
1: у тебя не девочка апельсин?
2: Да. Да.
3: У меня девочка.
1: Ну, я тогда давай подрисуй.
3: У меня сзади длинные.
1: А бантик ты хочешь к нему приклеить?
3: Да.
1: Давай, ну, вот. Я тебе помогу бантик приклеить. Я очень, очень люблю бантики. Какой тебе?
3: А носик? Зелененький.
1: Давай, давай, я тебе помогу.
3: Ой, не зелененький, а вот.
1: Не хочешь, да, это? Давай.
4: У меня, я протыкнул носик.
2: Бантик приклеим,
1: вот.
2: Да?
3: Да, сюда.
1: Доклеивайте, и мы поставим наши апельсины в один ряд. Вот. Так, так, профессор Бодрячок. Так.
2: Так вот.
1: И еще один апельсин у нас остался.
3: Это?
1: Ну-ка. Давай, Лика, ставь. Вот какие у нас апельсины, витамины получились. Видите, как они вам всем улыбаются.
3: Да. Самый маленький у Ангелики.
2: Вот точно так же, дорогие ребята, вам улыбаются витамины, которые живут в самых разных продуктах. Они хотят, чтобы и вы тоже улыбались. Дорогие ребята, приглашайте эти витамины к себе каждый день на завтрак, обед и ужин. Они будут очень рады.
1: А мы вас приглашаем снова в нашу веселую школу здоровья.
2: Всего вам доброго, до скорых встреч.
1: До свидания, ребята.

0: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
1: Воскликните Господу вся земля.
2: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
3: Для вас поет детский ансамбль «Светлячок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Андрей Довгель.
2: Мир вам, друзья! Часто нас беспокоит вопрос, какими нас видит Бог? Ну, мы же многое о себе знаем. Как Он смотрит на нас, как оценивает наши недостатки. В детстве я любил читать одну книгу. Думаю, что и многие из вас, дорогие зрители, друзья, читали ее и увлекались замечательными героями. Это книга «Волшебник изумрудного города». Помните фабулу этой истории? Самого города. Город достаточно обыкновенный, из простых кирпичей и камней. Но необыкновенным, изумрудным, его делало нововведение Гудвина, чтобы все жители, все граждане этого города-государства смотрели на свои улицы, на свои дома через специальные изумрудные очки. И сразу же этот обыденный серый город становился красивым, изумрудным, праздничным. Когда я читаю послание к Ефесянам 4 главу, у меня возникают параллели с этой замечательной детской книгой. Потому что там написано следующее. «Он избрал нас в нем, прежде создания мира, чтобы мы были святы и непорочны пред ним в любви». Другими словами, Священное Писание, апостол Павел говорит, что Бог смотрит на нас через Иисуса Христа, минуя наше человеческое несовершенство, покрывая нашу слабость, наши недостатки. Бог сделал выбор, принял решение смотреть на нас через святость Иисуса, через красоту Его характера. И поэтому, даже будучи, возможно, мы себя считаем духовно зоркими, замечая какие-то вещи в себе, а может быть в других, мы ошибаемся. Бог видит все по-другому. Он смотрит на нас через Иисуса. Подобно тому, как путешественники когда-то смотрели на изумрудный город через зеленые очки и все видели в абсолютно другом свете. Дорогие друзья, я желаю вам, чтобы в этот день Дух Божий наделил вас способностью посмотреть на свою жизнь, на обстоятельства, на то, что вас печалит или тревожит глазами Бога. И чтобы это получалось каждый день. Смотреть на мир, смотреть на людей, смотреть на трудности через Иисуса Христа, через Его замечательный характер, через ту любовь и благодать, которой Он так охотно делится, отдает ее нам. И пусть это духовное зрение принесет вам много радости, улыбок и счастья.
3: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
4: Велика милость Господа!

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет. Слово о здоровье.
1: Программа о здоровье. Здравствуйте!
2: Здравствуйте!
1: Ведущий Вадим Сорокин.
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Когда мы здороваемся, то хотим этого или не хотим, желаем друг другу что-то хорошее. Слово «здравствуйте», помимо приветствия, это еще и пожелание быть здоровым. А когда человек здоров, то у него хорошее настроение, он весел. А если вокруг будет много здоровых, счастливых людей, то и мир вокруг нас будет добрым и счастливым. Сегодня тема нашей программы – завтраки. У меня есть знакомые, которые по утрам завтракают, а есть, которые не завтракают. И говорят, зачем нам тратить время, если можно перекусить по дороге или на работе? Поэтому я сегодня вместе с вами решил разобраться и найти ответы на следующие вопросы. Что мы теряем или, наоборот, приобретаем, если пропускаем завтрак? И каким образом приучить наш организм, чтобы завтракать по утрам? И нужно ли вообще это делать? Сегодня экспертом в нашей студии является Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, имеющая большой опыт работы в санаториях, основанных на принципах здорового образа жизни. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
4: Здравствуйте.
3: Скажите, пожалуйста, а вы завтракаете по утрам, и в чем особенность утреннего приема пищи?
4: Я завтракаю. Это моя многолетняя уже привычка. А что касается особенности завтраков, утреннего приема пищи, то это очень необходимая часть начала дня, потому что начать день, работу или учебу без завтрака, на мой взгляд, это равносильно тому, как выехать на автомобиле без бензина, потому что в первой половине дня организм начинает ускорять свой обмен веществ, ему нужен запас энергии, и если не запастись, то он очень быстро закончится. Интересно то, что привычка завтракать, она есть у многих людей, которые долго живут, у долгожителей. Несколько лет назад было исследование, которое показало, что вот эта привычка входит в такой в комплекс здоровых привычек, которые помогают людям жить лучше, здоровее и дольше.
3: Спасибо. Наталья Васильевна, скажите, вот промежуток времени между ужином и завтраком, он довольно большой, но у многих людей нет аппетита перед завтраком. Как вы можете прокомментировать это?
4: Обычная проблема в том, что люди ложатся спать с полным желудком, то есть это поздний и достаточно плотный ужин. Поэтому человек, который вечером поужинал так хорошо, за целый день, может быть, лег спать, и он не расходует энергию вечером, поэтому вечером, ночью не расходует энергию, поэтому, естественно, к утру он есть не хочет.
3: Ясно. Я тут прочитал в интернете, подсчитано, что за год люди, которые не завтракают, могут набрать вес от 4 до 7 килограмм. Согласны ли вы с этим высказыванием?
4: Ну, это действительно так. И исследования показывают, что гораздо легче набрать вес при отсутствии завтрака, чем от него избавиться. Хотя многие люди, они как раз пытаются похудеть вот с помощью того, что исключают завтрак из своей жизни. Но если человек не завтракает, то он очень быстро в течение дня начинает перекусывать, и часто это такие достаточно калорийные продукты, и поэтому очень быстро вес набавляется. Кроме того, ускорение обмена веществ в течение дня, оно приводит к такой большой потребности. К вечеру человек может есть, хотеть очень сильно, и вот такой вот сдвигается основной объем пищи как раз на вечер, что как раз способствует быстрому набиранию веса.
3: Угу. Для себя я сделал вывод, что диета без завтрака противопоказана.
4: Да, совершенно верно. То есть если человек хочет похудеть, то наладить завтрак – это одна из самых важных мер.
3: Спасибо. Скажите, а если человек пропустил завтрак, ну, по каким-то причинам, чем это чревато в течение дня?
4: Это чревато тем, что, как я уже сказала, человек начнет перекусывать, потому что ему, естественно, захочется есть. Угу. Это риск избыточного веса. Кроме того, если это калорийные продукты и сладкие, жирные, часто так бывает, вот продукция фастфуд, она именно такая, то это риск не только избыточного веса, но и сахарного диабета, очень серьезный. Кроме того, если человек не завтракает, то, как я уже сказала, он обычно плотно ужинает, и к утру у такого человека повышается очень значительно риск сердечных приступов. Оно так и бывает. И плюс, если человек без завтрака выходит на работу, особенно если эта работа связана с большой ответственностью, с концентрацией внимания, то к 10-11 часам дня, утра, дня, энергия заканчивается, а вовремя восполнить ее человек может не успеть. И статистика показывает, что основное, очень большое количество аварийных случаев, там, несчастных случаев на работе, оно в это время появляется. Но немногие связывают это с завтраком, но оно влияет очень сильно на самом деле.
3: Вот так, дорогие друзья, для меня это тоже открытие. Спасибо, Наталья Васильевна. Скажите, пожалуйста, что можно считать полноценным завтраком? Вот чашечка чая, кофе, может быть, с бутербродом, как обычно мы вот услышали из запроса, люди считают нормой. Что вы можете прокомментировать по этому поводу?
4: Это действительно очень частый вариант. Мне даже сложно сказать, сколько людей завтракают именно так. Но на самом деле полноценным вариантом это никак не назовешь, потому что в таком завтраке очень мало энергии на долгое время. Она дает всплеск энергии на ближайший час, полтора, максимум два. И дальше она заканчивается просто-напросто. И поэтому, естественно, неизбежно надо что-то съесть человеку. Это не полноценный завтрак.
3: То есть, получается, вот эти вот чайные перекусы, которые мы видим в основе своей в офисе?
4: Они просто, получается, человеку необходимы, если он утром нормально не позавтракал. Ему как-то надо дожить до обеда. Но на самом деле это совершенно не является необходимостью. Можно спокойно себя, комфортно причем чувствовать с условием, если
3: имея
4: позавтракать.
3: Имея полноценный завтрак.
4: Да, если полноценно позавтракать в начале дня.
3: Спасибо. Люди, у которых немножко смещены биоритмы, некоторые считают себя совой, как вот им быть завтраком, когда вот все немножко по-другому, не как вот всегда?
4: Вы знаете, именно от таких людей часто можно услышать, что можно вообще не завтракать. То есть завтрак как бы заработать нужно, и только тогда вот уже приниматься за пищу. Но на самом деле, опять же, согласно исследованиям, гораздо меньше проблем у людей со здоровьем, у тех, которые завтракают. Что касается сов, то если человек находится дома, работает дома, или он в отпуске, или у него выходные, то у него может, конечно, ну, это уже у всех по-разному, но может сдвигаться режим дня. То есть люди, бывает, позже встают, чем обычно. Естественно, что и время завтрака смещается тоже. Но если человек считает себя совой, но он работает, то есть он встает на работу по графику, он выходит в определенное время, хоть он жаворонок, хоть он сова, но ему нужно идти на работу к 8, там, к 9 утра, то, соответственно, ему тоже нужно завтракать, потому что желудок у него все равно будет требовать свое.
3: В общем, рекомендуем полноценный завтрак.
4: Да.
3: Наталья Васильевна, но многие считают, что завтракать нужно, как только проснулся. Как вы можете прокомментировать или что вы можете посоветовать таким людям, которые вот так вот размышляют, в том числе и мне?
4: Дело в том, что если встать из постели и сразу сесть за стол, конечно, никакого аппетита не будет. Я вспоминаю свое детство, когда мама меня будила в школу, и мне приходилось вставать и в буквальном смысле сразу идти за стол. И вспоминаю, что мне очень есть не хотелось. Но надо было, поскольку мама все поставила и так далее.
3: От мамы не убежишь.
4: Да, от мамы никуда не деться было. На самом деле это не так сложно решить эту проблему. То есть нужно, чтобы прошло некоторое время от того, как человек встал, до того, как он сел за стол. Ну, хотя бы 30 минут. За это время человек встает, он желательно, чтобы он выпил воды. Вода, кстати, помогает запуститься вот этому процессу пищеварения. Это можно сравнить, знаете, как утренний душ
3: для желудка.
4: Не только для желудка, для всего нашего организма. И утренние процедуры, желательно, если будет зарядка, и потом уже можно завтракать. За это время желудок проснется, и все будет нормально.
3: Спасибо за рекомендации. Я вот так сижу и думаю, что какое количество огромное фруктов, овощей, да и всего, чего создал Бог, окружает нас. Я бы хотел спросить вас, что вы можете посоветовать на завтрак, а от чего лучше отказаться или сбежать?
4: Я бы посоветовала избежать тех продуктов, которые не дадут насыщения надолго. То есть вот та самая чашечка чая или кофе с бутербродом, это то, что мы уже упоминали. Тяжелые продукты тоже не подходят на завтрак, потому что все-таки это начало дня, и тяжелые продукты типа мяса, например, копченые, острые продукты, они не подходят. Хотя я бы сказала, что многие из таких продуктов и вообще не очень желательно для человека. Там копченые, острые, очень соленые продукты. Что касается меню самого завтрака, то очень важно, чтобы он помог нам дожить с комфортом и благополучно, спокойно, без чувства голода до обеда. Для этого нужны зерновые, то есть это каши, всем нам знакомые и для кого-то привычные, для кого-то нет. Но вот зерновые продукты должны быть обязательно на завтрак.
3: Какие каши вы рекомендуете? Какие?
4: В принципе, можно любые, за исключением рафинированных зерновых, то есть те, которые очищены. Угу. Скажем, белый рис, манка белая. Вот эти продукты, они...
3: Которые не несут в себе ничего.
4: Ну, они очищены, они лишены клетчатки, они лишены многих витаминов. Поэтому их нельзя считать полноценными такими зерновыми, хотя они не запрещенные, естественно, но просто их нужно сочетать с какими-то другими еще
3: продуктами. Топлива в них мало получается.
4: Да, получается так. Угу. Топлива длительного. Кратковременное топливо есть, а надолго не хватит. Кроме того, хорошим дополнением к завтраку должны быть белковые продукты. Например, один из вариантов, очень хороших вариантов, это бобовые. Бобовые можно заранее сварить, пропустить через мясорубку, смешать там, например, со специями, с луком. Это уже каждому по вкусу. И можно сделать такой очень хороший, питательный и такой насыщенный вот всем полезным паштет.
3: Намазывать его на хлеб,
4: намазывать,
3: да,
4: на хлеб, да, вот, кстати, вместо масла, вместо сыра, это очень хороший вариант.
3: Спасибо за совет.
4: И обязательно фрукты, ну, часто мы можем разделить.

0: Ну, быть.
1: Белковое блюдо, как вариант, это бобовые, или кто-то может использовать некоторые молочные продукты, например.
0: И фрукты. Фрукты, орехи, да. Горсть орехов может стать хорошим завтраком.
1: Полноценный хороший завтрак.
0: Наталья Васильевна, спасибо. Скажите, пожалуйста, а как вы обычно завтракаете?
1: Мой завтрак примерно так и выглядит. То есть это каша, это фрукты и какой-то белковый продукт. Или бобовые, или бывает, что я могу в кашу добавить какой-то молочный продукт.
0: Всегда ли так было?
1: Нет, так было не всегда, но это касается в основном фруктов. Например, в детстве на завтрак у нас не было фруктов. У нас были только фрукты по праздникам, по большим. Была только каша, и, кстати, я вспоминаю, что надолго мне этого не хватало, одной каши не хватало надолго.
0: А что чувствует человек, когда он меняет свой обычный завтрак или отсутствие его на завтрак, о котором мы сегодня говорим? Что происходит? Как происходят изменения, перемены?
1: Ну, иногда это связано с некоторыми неудобствами просто в силу привычки, потому что многие люди привыкают перекусывать между едой. Но вообще вот опыт работы в санаториях показывает, что люди себя чувствуют гораздо комфортнее. То есть им не нужно думать о еде, они просто поели и забыли об этой еде до обеда и чувствуют себя спокойно, не голодными, могут заниматься своими делами. То есть это очень хорошее самочувствие.
0: Я для себя очень много вынес из ваших советов. Наталья Васильевна, на нашем столе фрукты и пучок зелени. Как вы считаете, это интересное сочетание?
1: Да, это неплохое сочетание.
0: А если мы это все дело приготовим?
1: Ну, я так понимаю, вы говорите о зеленом коктейле.
0: Да.
1: Это очень хорошее дополнение к завтраку. Такое кладезь витаминов и минералов.
0: Для приготовления этого зеленого коктейля мы взяли яблоко, несколько бананов и пучок зелени. Все это дело смешали в блендере, добавили немножко воды, чтобы он был не совсем густой. И можно пробовать.
1: Спасибо, с удовольствием.
0: Как вам, Наталья Васильевна?
1: Очень вкусно.
0: Спасибо вам большое за то, что вы смогли поделиться сегодня такими очень важными и ценными для нас советами. А я напомню, что в нашей студии сегодня была Наталья Васильевна Назарова, доктор-терапевт, специалист в области профилактической медицины.
1: Ну, я в свою очередь хочу пожелать здоровья и хочу пожелать приобретать вот эту полезную привычку завтракать.
0: Спасибо. Подводя итог нашей программы, хочется отметить следующее. Завтрак – это здоровая привычка, которую имеет большинство долгожителей на планете. А вы хотите попасть в число долгожителей? Отсутствие завтрака часто ведет к перееданию вечером. Если у вас нет привычки завтракать, начните с простых шагов. Утром после сна выпивайте 1-2 стакана воды. Это подготовит желудок к приему пищи. Пусть ужин будет не поздним, тогда к утру вы почувствуете здоровый аппетит. Утром наш организм нуждается в энергии, поэтому блюда из злаков и фруктов станут хорошей основой полноценного завтрака. И будьте здоровы!
2: Программа о здоровье. Здравствуйте! Здравствуйте!
3: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
4: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
3: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
5: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, заодно и смотреть их на нашем сайте

0: сайте www.3angels.ru.
1: Для вас поет Ксения Лапицкая.

0: Совершенно не секретно. Ведущий – священнослужитель Андрей Юнак.
1: Приветствую вас. Мы продолжаем наши темы. И сегодня мы поговорим о равенстве полов. А мужчины, женщины и, может быть, другие какие-то гендеры. Ну, для начала, наверное, начнем с мужского и женского.
2: Андрей Юнак – священнослужитель. Любит изучать характеры людей, ходить в семейные походы. Считает, что дети придают смысл отношениям в семье. Девиз: «Счастье не зависит от обстоятельств». Александр Сахаров. Священнослужитель, семейный консультант. Считает, что с помощью коммуникации можно разрешить большинство проблем. Верит в эффективность традиционных ценностей. Увлекается аквариумистикой и художественной ковкой металла. Василий Половинко. Священнослужитель. Любит свою семью и свое дело. Ценит в людях искренность, ответственность и умение слушать. Мечта – открыть центр психологической консультации по вопросам семьи и брака. Мария Мараханова. Психолог. Любит детей, природу, тишину. Ценит человечность и доброту в людях. Считает, что каждый человек уникален, и у Бога есть план для каждого.
1: А, 21 век на дворе. Мужчины и женщины равны, наконец-то.
3: Что такое равенство вообще? Как можно мужчину приравнять к женщине? И как женщину к мужчине?
4: Я глубоко убежден в том, что равенства нет и быть не может. И более того, оно не нужно ни мужчине, ни женщине.
5: Хотя на сегодняшний день попытки уравнять мужчину и женщину имеют место быть. Вот. Но вот наше отношение как церкви сегодня, как христиан к этому, должно быть четким, конкретным и ясным. Ну вот и лично как бы каждого из нас.
1: Не, ну если существуют попытки к равенству, значит, наверное, кому-то оно нужно. Вы говорите, оно не нужно, но попытки есть.
4: Вот здесь я хочу прокомментировать свою фразу, потому что она может быть правильно воспринята. Я далек от угнетения, да, от мысли какого-то насилия над каким бы то ни было вот, полом, то ли над мужчиной, то ли над женщиной. Но здесь очень важно понять, что хорошо и важно, чтобы было равенство возможностей, чтобы ни мужчина, ни женщина не испытывали по половому признаку каких-то ограничений в том, чтобы реализовать себя, в том, чтобы обрести какую-то профессию, работу и так далее. Угу. Но что касается отношений мужчины-женщины, то есть вот в рамках брака, здесь не может быть равенства. Потому что у мужчины свои функции в семье, у женщины свои функции в семье. У одного одна роль, у другого другая роль. И поэтому эти роли, обе эти роли, они одинаково ценны и важны. И нельзя говорить о том, что у мужчины более такая важная роль. Или мужчина начальник, а женщина там прислуга, да, домашняя. Это вообще не так. Это очень далеко от библейского мировоззрения. Но равными они быть не могут, потому что функции равные. Функции разные.
3: Угу. Мне кажется, в принципе, люди разные. То есть вот действительно по какому-то наполнению, по какой-то даже идее, да, то есть говорят, что женщина — это та, которая несет вот эту атмосферу, да, а мужчина отвечает за внешнюю какую-то такую часть. У них разные просто идеи. И как это может быть равно? Вот я ей поэтому говорила, спрашивала, что же такое равенство? Равенство в чем? Равенство, да, в том, что мы одинаково равны, там, что мы одинаково ценны, да, что мы личности, что мы состоим в обществе, что мы там, ценность, равность в том, что мы, там, к примеру, христиане, принадлежим какой-то конфессии. Вот в этом может быть какая-то вот схожесть, но это сходство. Почему равенство?
1: Откуда вообще взялось это понятие? Перед законом, например, да?
3: Да.
4: Ну, знаете, справедливости ради надо сказать, что был огромный отрезок в истории, когда женщин угнетали, мужчины угнетали, унижали, доминировали, не давали возможности развиваться, да, не давали возможности как-то вот реализовать себя. И поэтому, конечно, ну, вот возникло такое реакционное движение, да, как суфражизм потом, который трансформировался в феминизм. Да. Вот. Но на данный момент все-таки в цивилизованных обществах по большей части эта проблема решена, хотя не полностью. До сих пор есть разница
3: это
4: в том,
3: какие-то.
4: Как зарабатывают да. одни, как зарабатывают другие, почему женщинам платят меньше за ту же работу и так далее. До сих пор это есть, и, наверное, это надо, не наверное, это точно это надо корректировать.
1: Не, ну если женщинам платят меньше за одну работу, то это значит, что, ну, за ту же самую работу, значит, есть сферы, в которых мужчинам за ту же самую работу заплатят меньше. И просто это будет в другой сфере, и на это не будут обращать внимания, понимаете? Выпячивая одно, мы прячем что-то
4: здесь
1: другое.
4: Здесь главное, чтобы не было какого-то преследования, да, по половому признаку. Угу. Ага, ты женщина, значит, ну, у тебя можно поменьше заплатить.
3: Мне кажется,
4: с
3: это
4: чего?
3: Да, связано больше с какой-то деградацией личности другого человека. Угу. И именно отношению просто, но не женщины-мужчины как просто равенство, а просто как гендерному предрасположение, что вот эта женщина, да, и она там вообще никто, ничто, угу. и из себя ничего не представляет. То есть вот это вот странное просто отношение самого человека как незрелого.
1: С другой стороны, равенство перед законом, да. Маленькая такая статистика, специально не искал, случайно нарвался, да. Оказывается, за последний вот век на территории вот нашей страны к высшей мере наказания были, там буквально на пальцах одной руки можно пересчитать, сколько женщин. Это же тоже получается неравенство перед законом, да? Это не значит, что там меньше преступников достойных этого было.
4: Казнить или преступниц. Всех, да?
1: Ну, поймите меня правильно, да? Это тоже вот пример неравенства, да, перед законом.
4: Но на
1: то
4: самом
1: есть,
4: деле...
1: пожалуйста, дайте нам все права, но относитесь к нам снисходительно.
4: Не, ну если говорить об уровне преступности в мужском и женском мире, все-таки тут нет паритета. Однозначно мужской мир, он более агрессивный, и количество преступлений в мужском мире гораздо больше. Поэтому количество наказаний больше, поэтому все справедливо.
1: Настолько же?
4: Я как, не
1: когда,
4: готов сказать,
1: когда
4: что это
1: здесь
4: так,
1: сотни,
4: я не проводил
1: а
4: такое.
1: Здесь вот реально, я говорю, совершенно случайно нарвался на вот эту статистику. Реально на пальцах одной руки количество.
4: Я не исследовал эту закономерность. Вот,
1: там очевидно, что там соотношение будет не такое.
4: Но точно знаю, что мужчины гораздо чаще совершают преступления, чем женщины.
5: Почему вообще мы рассматриваем тему равенства полов? То есть, значит, кого-то не устраивает положение вещей текущее, на котором он находится. Поэтому
1: а
5: он тянется,
1: так
5: скажем, вот к чему-то более доминирующему, это будем так говорить.
1: Ага.
5: То есть, получается, есть какая-то предпосылка, которая сформировала такое мышление, такое мнение. И в конечном итоге оно, в принципе, начинает как бы проявляться. Я думаю, что здесь вот все-таки причину нужно смотреть, как этого не допустить, вот, как все-таки вот можно было бы устранить сам этот посыл к тому, чтобы прийти к равенству полов в определенной форме. А эту причину можно устранить, когда мы посмотрим на изначальную роль мужчины в семье и роль женщины. Потому что если мы не обратимся к вот этим первоначальным истокам, мы так и постоянно будем соперничать, непонятно с кем, не понимая свою идентичность, свое предназначение, как, допустим, мужчина или, к примеру, женщина в той же самой семье. И мы видим, открывая Священное Писание, четкие, ясные моменты, Господь уже прописал эти позиции в посланиях апостола Павла в первом послании к Коринфянам, 11 главе. Там написано: «Хочу также, чтобы вы знали» в третьем стихе, «что всякому мужу глава Христос, жене глава муж, а Христу глава Бог». Вот, и вот эта четкая модель, которая, в принципе, нарисована или установлена самим Богом. Не в том плане, да, чтобы доминировать, чтобы подавлять мужчине женщину, да, вот, а не то, чтобы владычествовать, так скажем, как бы, ну, управлять ею, но в том плане, чтобы нести ответственность за нее, за детей, за семью, которая, в принципе, на самом деле имеет место быть. Вот в этом вопросе, то есть счастье женщины заключается в том, что она имеет мужа, за которым, ну, это же фраза такая, да, быть замужем. Вот. То есть быть, значит, за кем-то, то есть не быть впереди всех, не быть над мужем, условно говоря, там, или равной, а быть за ним. Вот. Мы говорим также, что счастье мужа заключается в том, что если он находится за Христом, как об этом говорит нам Священное Писание. Конечно, в этом случае кто-то скажет, кому-то повезло, какой-то женщине, у кого муж верующий человек, христианин, то, в принципе, как бы, если муж за Христом, то и жене будет хорошо с ним. А если муж не за Христом, то где-то, возможно, я вынужден на какие-то моменты роли брать на себя уже. Тут определенное направление, где все-таки мы могли бы тоже, как служители, как верующие люди, как христиане, помочь здесь что-то вот подсказать или сделать.
4: Вот я сейчас прям как чувствую, что миллионы женщин сейчас просто будут протестовать. А что, я сама не могу? Зачем мне нужен муж? Что, я сама не могу вот справиться со своими делами? А если я замуж не хочу? Вот, а что мне делать в таком случае?
1: У меня будет другой вопрос.
5: Вот, да. Знаете, вот интересный момент, да. Но вот открывая или же анализируя Священное Писание, откуда, в принципе, мы берем как бы вот эти вот примеры, да, или эту платформу, мы не встречаем женщины, которая вообще была бы ни с кем или ни за кем. То есть либо это жена, либо это дочь, либо это вдова, да, то есть как бы, то есть получается, либо она за отцом, если это, так скажем, еще не вышедшая замуж вот женщина, не построившая семью, либо она жена для него. То есть как таковой женщины отдельной личности, я сейчас ни в коем случае не хочу сказать о том, что женщины не могут быть вот как бы самостоятельными каким-то образом, вот быть независимыми. Вот. Но в то же самое время Священное Писание говорит, что лучший вариант для женщины – быть помощницей своему мужу. Вот это вот как бы главное, основное ее предназначение.
3: А что делать в обществе? На общество тоже распространяется это правило? То есть если, к примеру, да, я работаю в каком-то коллективе, я должна подчиняться мужчинам?
5: Я скажу так.
3: Или быть помощницей?
5: Мужчину нужно уважать. В принципе, любого человека, так скажем, но мужчину, еще плюс ко всему, как бы начальник, допустим, там, как бы, или коллега, чтобы сформировать определенные, как бы, ну, правильные отношения, не игнорировать, да, так скажем, ну, не показывать, ну, кто-то есть там, ну, вот, что у тебя там определенные там плюсы, там, преимущества, и тебе все равно на мнение его.
1: Не, помните, мы говорили и про принятие, и про общество, и про все остальное, и в частности, и про работу, да, то есть, если тебе не нравится дресс-код в этой, на этой работе, на этом месте работы, тогда ты подумай, то ли ты смиряешься с этим дресс-кодом, потому что тебе эта работа нужна, то ли тебе настолько это противно, что тогда меняй работу. А, опять же, то же самое можно говорить и о начальстве, и всем остальном, и о коллективе. Если тебе настолько некомфортно, что твой начальник другого пола, ну, у тебя есть два варианта. Ты можешь с этим смириться, можешь найти другую работу.
4: Ну, тебе никто есть не третий вариант, сменить начальника.
3: А, да.
1: Пожалуйста.
3: Но не подчиняться. Подчиняться – это же другое.
1: Подчинение, опять же, это совершенно не значит, что существует неравенство. Потому что может получиться так, что начальник, который на работе, начальник, за пределами работы мой закадычный друг. А может получиться так, что здесь, вот в этой сфере он мой начальник, а в соседней сфере я его начальник. И так тоже нередко происходит. И здесь он мне подчиняется, потому что я в этих вопросах как бы более сведущ или являюсь там с высшим статусом, а там я ему. И это нормально, это не
3: мне
1: значит...
3: Мне кажется, вот этот вот вопрос как раз вот к тому, что очень многие кричат о том, что я не хочу, я не буду, не скрывается ли за этим чувство страха, что мной будут манипулировать. Мной будут,
5: поэтому
3: надо мной
5: против
3: будут доминировать.
5: Того, чтобы быть,
3: да,
5: замужем.
4: Чем,
3: да,
4: больше,
3: да,
4: чем больше человек пытается взять сфер под свой контроль, вот такой вот, ну, патологический, да, контроль, я все хочу контролировать абсолютно, вот никому не доверяю, все сам-сам, то тем большая вероятность, что, скорее всего, в человеке очень силен страх или страхи. Потому что желание контролировать тотально все – это про то, что я никому не доверяю. А без чувства доверия, чувство доверия – это вообще базовое чувство, которое человеку нужно для выживания. Вот не только психологического, но даже биологического выживания. Мы же, когда идем в супермаркет, да, мы покупаем помидоры там, или сыр, или что-нибудь такое, откуда мы знаем, что там не токсично это все? Мы доверяем, вот это очень важно. Вот, поэтому чувство страха, которое порой вот, доминирует у человека, оно не позволяет прийти к такому понятию, к такому опыту, точнее, как подчинение. В чем проблема с подчинением? Причем для мужчины и для женщины. В чем проблема с подчинением? Почему женщина не подчиняется начальнику мужчине, если он совершенно адекватный человек, если он мудрый руководитель, почему женщина не подчиняется? Потому что это мужчина, и я как бы чувствую свое давление, но это говорит о женской незрелости скорее. Вот. А если...
5: Может, в каких-то комплексах, которые где-то отчасти берут начало в семье, где просто отношение к мужчине по принципу, оно
3: если,
5: вот негативное.
3: Да, он здравый. А если, к примеру, это токсичные отношения в коллективе? То есть коллектив это такой какой-то, ну, токсичный, да, то есть где...
4: Всегда
3: люди...
4: можно сменить коллектив.
5: Вариант Андрея, сменить
3: да.
5: работу.
4: Всегда можно сменить коллектив. И это нужно делать, если попытка договориться, попытка обозначить границы начальнику, даже тому же коллегам, и сказать, что, друзья, со мной вот так нельзя, я не готова на такие отношения, не готов на такие, да, вот взаимодействия.
1: Если мы говорили, что даже токсичное отношение в семье требует вмешательства и порой даже смены и разрыва отношений.
4: Конечно.
1: Тем более про коллектив рабочий, это одно...
5: Временность.
1: Да.
4: Знаете, время. Когда мы говорим о равенстве, вот женщины сейчас, вот, ну, в виде феминистических каких-то движений, да, они всегда, ну, ратуют за равноправие, а сейчас даже тренд поменялся. Сейчас мы скорее, сейчас, наверное, одно из самых распространенных таких течений, да, в феминизме, это транссекциональный феминизм, когда речь не только о равенстве женщины, а тут речь идет о равенстве всех тех, кого угнетают. То есть это могут быть... там, представители ЛГБТ-сообщества, это могут быть люди с другой кожей там, и так далее, вот, и тому подобное. То есть вот это сейчас тренд. И вот этот тренд, он воинственный, он агрессивный, он сейчас за угнетение чаще всего гетеросексуальных белых мужчин. Вот это сейчас про это, если так вот в сухом остатке
3: да,
4: посмотреть.
3: Да, мы говорим, опять же, здесь не про равенство. Здесь опять кто-то над кем-то.
4: Конечно.
3: И как я хотела привести пример, опять же, тот же самый, к примеру, коллектив. Когда женщина, она начальник, да, когда она руководитель, и она подчиняет других мужчин, говорит о том, что вы должны мне подчиняться, да, или еще что-то. Опять же, здесь не про равенство.
5: И, ну, раз приходя домой... Она остается этим начальником.
3: Да.
5: Ему уже очень непросто, нелегко воспринимать ее как жену, которая, в принципе, должна научиться подчиняться своему мужу. Услышать просто хотя бы даже его.
3: Здесь тоже, опять же, нет равенства.
1: Подумать о причинах, когда кто-то требует равенства, да, из-за чего, что его привело к тому, чтобы требовать это равенство?
4: Возможно, несправедливое отношение. Возможно, несправедливое отношение с самим человеком или
1: возможно.
4: С близким.
1: Или а с вот каком-то... тут второй вопрос, который неизбежно следует. А в какой момент его требование равенства будет удовлетворено?
3: Когда он почувствует свою значимость внутри себя. Когда он осознает, что он ценность.
1: Или когда он перевернет все настолько, что теперь он будет доминировать, и он ответит той же монеты. Это действительно требование
3: уравнивания?
1: Или это месть?
3: Да,
4: это не
3: месть.
4: Про равенство, это про месть. Да.
1: Так оно к этому приходит. Потому что, смотрите, мы когда начинали говорить, еще вспоминали ту же самую Коко Шанель, да, ее желание одеть женщин мужское было продиктовано некоторым моментом равенства полов, да, ей нужно было приподнять женщин в правах. Дальше что? Сейчас я вижу, что права более или менее равны практически во всех сферах нашей жизни. Но у нас продолжается движение феминизма, которое продолжает с теми же самыми лозунгами равенства.
4: Надо же им чем-то заниматься.
1: Но почему я спросил, а в какой момент успокоится этот человек, который требует равенства? Да, возможно, его однажды угнетали. И он решил, поборюсь-ка я за равенство. В какой момент ты успокоишься? Тогда, когда поставишь того, кто тебя угнетал, на колени и будешь угнетать его?
3: Нет. Однозначно нет.
1: Правильно. И в этот момент не успокоится.
3: Конечно.
1: То есть его желание сначала отомстить, а потом сделать еще хуже, а потом
4: возвыситься
1: дальше.
4: Успокоится только тогда, когда произойдет очень серьезная внутренняя работа. Успокоится только тогда, когда научится наслаждаться тем, что... Ну, мужчина начнет наслаждаться тем, что он мужчина, угу. А женщина начнет наслаждаться тем, что она женщина.
3: Приобретет свою
1: принятие
3: вот эту
1: себя.
3: Вот... Да, принятие себя.
4: И при этом, вот если ну, посмотреть да, на вот эту вот пару мужчина-женщина, кто сказал, что женщина слабая? Кто сказал, что женщина не способна? Она способна. Порой она способна намного больше, чем мужчина. Но в чем особенность? Это физиологическая, психологическая особенность женщины, да, в данном случае. Она может очень многое, она может чрезвычайно много. Но если мужчина способен на более длительные, так сказать, забеги, он более стрессоустойчив, вот, женщина, она может это делать не хуже мужчины, но ей нужно убежище, когда она может позволить себе быть слабой. А вот позволить себе быть слабой женщина может только при сильном мужчине.
3: В безопасной и, такой обстановке.
4: Да, и это ей нравится. Я многих женщин консультировал, которые, такие бизнес-леди, у которых есть все. Вот материальный достаток, положение в обществе и все-все-все, вот, что считается в нашем мире сейчас успехом. Вот такими слезами плачут, потому что они хотят, мы хотим замуж. Нам нужен сильный мужчина, сильнее меня.
1: Угу. А замуж она уже не может, потому что, добившись определенного успеха, попробуй найти.
3: Почему
4: может? Не, она может. Просто, опять же, такой женщине, женщина-начальник, да?
5: Ей очень сложно найти мужчину.
1: Ей надо, смириться, сделать то, что она не умеет делать.
4: Там происходит
1: то, против чего она всю свою жизнь воевала.
4: Женщина-начальник, происходит, так сказать, профессиональная деформация, искажение сознания.
1: Я о чем и говорю, она уже не может.
4: Она может, но здесь нужна определенная коррекция. То есть такой женщине можно помочь, если она хочет, скажем так, и остаться на лидерских позициях и быть счастливой, эти позиции можно примирить. Но предстоит очень большая работа со специалистом, который будет помогать.
3: Разграничивать эти две сферы.
4: Эти две сферы.
3: Когда ты понимаешь, что ты можешь быть и такой, вот в этом месте, когда ты можешь быть такой в семье, но на работе ты знаешь свою ценность. Вот почему я говорила про ценность, почему важно осознать, что я значим для самого себя, что Бог принимает меня таким, какой есть, и я принимаю себя, тогда я на работе, я не буду вот этим вот доминирующим объектом, а все остальные будут подо мной. Это тогда будет равноправие. Равноправие, но в то же самое время ты можешь реализовывать себя как лидер. Угу. То же самое в семье. Ты сможешь выстраивать вот эти партнерские отношения и быть вот в какой-то момент слабый, побыть вот в этой безопасности рядом с сильным мужчиной.
5: То есть получается, что мужчину Бог создал таким, чтобы он был постоянно сильным и мог защитить слабую женщину. Вот. А женщину создал той, чтобы она могла быть и слабой, где-то, возможно, как бы и сильный, но могла бы и это убежище находить за крепким своим мужем. Всегда ли женщина это понимает? Жена это понимает?
4: Здесь есть важный нюанс. Мужчина тоже нуждается в восстановлении энергетики, восстановлении силы. И эту энергетику ему может дать только любящая женщина, уважающая его, ценящая. То есть мужчине тоже иногда надо прийти домой, уткнуться в женскую грудь, и просто вот помолчать, чтобы его погладили по голове, да, как бы.
3: Ему
4: вот
3: тоже нужна эмоциональная разрядка.
4: Конечно. Поэтому здесь вот это все
3: взаимодействует.
4: Мужчина не может быть постоянно таким терминатором,
5: знаете. Получается, вот оно равенство.
3: Это не равенство, это взаимообмен, это партнерство. Когда мы можем вот давать эту подушку безопасности.
1: Равенство в нужде. Мы нуждаемся в женщинах, женщины нуждаются в мужчинах.
3: Вот это равная нужда.
4: И это здорово.
3: Да, потому что это очень важно. У меня на консультации были мужчины, которые не могли плакать. И у них от этого это инсульты, это инфаркты, это всякие болезни.
4: Это импотенция.
3: Да. И поэтому, когда у тебя есть вот это вот есть это любимое, где ты можешь быть вот таким, какой ты есть, можешь расслабиться, то можно избежать все эти серьезные достаточно заболевания.
5: Тогда, получается, нет нужды вообще, как бы, так скажем, вот это вот одеяло на себя перетягивать с одной стороны на другую. То есть если каждый понимает, что вот я есть вот тот, кем Бог меня создал, да, мужчина, есть женщина, мы можем друг другу помогать, дополнять, эмоционально восстанавливать, поддерживать, но при всем при этом получается лишь неравенство заключается в том, что на мужчине лежит больше груз ответственности за семью, за детей, за жену. И любой женщине эти, извиняюсь, лишние проблемы, они не нужны. Любая женщина скажет спасибо большое настоящему мужчине, конечно, который будет свой, так скажем, груз нести, так скажем, самостоятельно. Она будет в него верить, она будет помогать ему, она будет его больше любить, так скажем, возможно, где-то больше кормить, да. Но груз ответственности, он остается на мужчине, на его плечах.
1: Я вот подумал, что та самая сильная женщина, которая приходит и плачет, что хочет замуж, а обстоятельства уже против нее все складываются, наверняка она же годами ранее говорила: «А я не хочу замуж, мне это не надо». Вот в пример той же...
4: Иногда да, иногда да. Нет.
1: О, и почему не хочу? Может, ей предлагали в свое время замуж? Нет, потому что карьера была важнее, потому что добиться какого-то
3: финансового успеха была важнее.
4: Есть цена.
3: Да.
4: Вот. И у такого поведения, когда да я карьеру добьюсь, и мне самое главное, у этого тоже есть цена.
1: И они еще не осознают эту цену порой.
4: Да.
1: Цена порой осознается, когда уже... заплатил до конца.
4: Вот смотрите, мне чрезвычайно нравятся первые главы Библии, потому что там заложены просто глубочайшие вот философские основы жизни и семьи, и общества, и вообще в целом мироздания. Так вот, смотрите, Бог создает семью, да, мужчину и женщину сотворил их. Он сотворил их равными, он сотворил их для взаимного удовлетворения, он сотворил их для воспроизведения, для того, чтобы возделывать среду, где они находятся. Что происходит во время грехопадения? Когда человек уверовал в сатанинскую мысль: «Я мера всех вещей, я буду теперь Богом», что происходит? А между ними происходит разлад. Они начинают друг на друга сваливать ответственность. Угу. И вот он, дисбаланс пошел. Поэтому, если мы хотим действительно чувствовать, переживать это счастье, нам надо вернуться вот к этому эдемскому идеалу, когда никто никого не унижает, никто не считает кого-то человеком второго сорта или первого сорта, а когда мы понимаем, что у нас разные роли, и это здорово, мы дополняем друг друга. Вот это высший пилотаж. Угу. Когда мы к этому возвращаемся, семья уже здесь, на этой земле, может испытывать невероятное удовольствие.
5: Получается, Священное Писание, Господь помогает нам работать не над тем, чтобы быть такими эгоистами, а помогает нам уметь учиться быть вторыми. Да? То есть, допустим, счастье, допустим, для женщины быть второй, так скажем, мужу помогать, поддерживать, а муж, со своей стороны, он не то, что прям теперь как бы главный пуп земли, нет, он тоже второй, только после Христа.
4: Но это не значит, что человек, у которого нет отношений, кто не состоит в браке, что он никогда не испытает счастья. Это тоже об этом надо сказать, потому что очень многие люди не имеют отношений, и многие люди считают, что у меня нет отношений, значит все, я никогда не буду счастливым. Это не так.
1: Ну, тем не менее, статистика показывает, что в отношениях 97% населения.
5: Законных, как незаконных,
1: да?
5: В отношениях.
1: В отношениях, в семьях, вот, в правильных семьях, неправильных. То есть
4: это статистика, это потребность. Это хорошо, но она не учитывает индивидуальности. Понимаете, ведь наша жизнь, она перманентна. Ты можешь сегодня быть в отношениях, завтра не в отношениях. Угу. И вот когда человек находится не в отношениях, его это беспокоит. Я не в отношениях, значит, я не буду счастливым? Нет. Ты можешь быть счастливым, даже когда у тебя нет отношений.
1: Я
4: просто
1: думаю,
4: другой
1: это
4: вопрос.
1: Это уже
5: каких отношений?
1: Дальнейшая тема, вопрос счастья и отношений. Мы говорили сейчас о равенствах, и я понимаю, что мы пришли к тому, что не стоит рваться за вот этим вот равенством, потому что это в итоге превращается в войну полов. Хотя мы должны не воевать друг с другом, а наоборот поддерживать друг друга и сотрудничать друг с другом. Вот тогда наступает настоящее счастье.
6: Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-9222. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
2: Благословен Господь Бог Израилев от века и до века.
0: Для вас поет группа «Южный крест».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Мы и наше окружение. Мамины секреты. Ведущая Лариса Андрусяк.
2: Здравствуйте! В нашей жизни чудеса случаются нечасто. Одним из таких чудес является плод любви двух сердец – рождение ребенка. Когда ребенок появляется на свет, мать берет его на руки, прижимая к груди. Когда наша малютка делает первые шаги и падает, мы подбегаем, поднимаем ее, нежно обнимаем, целуем, ласкаем, гладим по головке. В прикосновении к тем, кого мы любим, есть эмоциональная сила, которую невозможно отрицать. Вот почему так часто мы берем на руки наших маленьких детей. Таким образом, мы восполняем их эмоциональную потребность в любви. Физическое прикосновение служит для передачи эмоций и в пожилом возрасте. Кто из нас не являлся свидетелем, как беспомощные старики и старушки протягивают к нам руки, желая прикосновения? А как насчет подростков? Говорят ли им о чем-то прикосновения? В прошлой передаче мы уже говорили о том, что подростки – это не дети, и мы не можем ласкать их так, как детей. Но прикосновения по-прежнему очень важны для них. В книге «Мудрости» Екклесиаст 3 главе 1-5 стих записано: «Всему свое время, время обнимать и время уклоняться от объятий». Родители подростков должны быть очень мудрыми. Порой хороший поступок, совершенный не вовремя, может обернуться бедой. Мудрые родители должны наблюдать за подростком, и если он в настроении «не прикасайся», тогда не следует делать этого. Мы должны тщательно следить за так называемым body language, то есть языком тела. И если ребенок готов принять объятие, обнимайте. Если не готов, отступите. Не всегда нужно стараться понять, почему подросток не готов к общению с вами. Важно понять, что это так в данный момент, и уважать его волю. Не надо пытаться обнимать подростка, когда он злится, когда он сердится. Гнев – это эмоция, которая отталкивает друг от друга. Но существует множество других ситуаций, когда подросток с удовольствием примет ваше прикосновение. Например, во время спортивных соревнований, хорошая отметка, сдача экзамена.
1: Мамины секреты.
2: Положительные эмоции, достижение успеха раскрывают подростка для любящих объятий родителей. Также, когда подросток терпит поражение или подавлен чем-то, расстроен, растроган, вы нежным прикосновением можете поддержать его, выразить ему свою любовь и поддержку. В повседневной жизни, если ваш взрослеющий ребенок в хорошем настроении, он готов принять вашу ласку. Но родители должны быть мудрыми и очень чуткими, чтобы уловить нужный момент. Иногда этот опыт приобретается методом проб и ошибок. Нужно заметить, что когда мы говорим о времени прикосновений, мы должны учитывать и место. Подросток не будет очень доволен, если вы будете его обнимать в общественном месте. Необходимо помнить, что мечта подростка – это независимость и самостоятельность. В присутствии сверстников может быть уместным, например, похлопать сына по плечу. Если у вас, например, совместный пикник, то вполне приемлемым будет армрестлинг. Хочется вспомнить, что по статистике мальчики получают ласк в 5 раз меньше, чем девочки. Этим я не призываю вас бросаться своим сыновьям на шею с объятиями. В проявлении ласк мы должны быть очень чуткими и гибкими. Объятия, прикосновения, поглаживание по спине, перебирание волос, массаж, борьба – все это можно использовать для проявления любви. Но этот процесс не так прост, как кажется. Подросток – это личность. Одним нравятся одни ласки, другим – другие. Если ребенок в детстве любил, когда его поглаживали по спине, то это не обязательно будет приятно ему в подростковом возрасте. Возможно, что такие прикосновения напоминают ему о детстве, и он будет противиться таким проявлениям любви. Найдите другой метод. Подростки нуждаются в родителях и их прикосновениях. но уместных и своевременных. Прикасаясь к своим детям, вы говорите им о многом. Вы говорите о том, что признаете их как личность, о том, что вы заботитесь о них, любите их. Каждый подросток нуждается в физической ласке. Если он не получает ее от родителей, он пойдет искать ее в другом месте. Пусть Господь поможет нам быть мудрыми и внимательными родителями.
0: Надейтесь и верьте. Господь обязательно поможет вам.
3: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Христианская телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Благословение на каждый день. Ведущий – священнослужитель Александр Синицын.
2: Одна из главных заповедей иудаизма и христианства гласит: «Возлюби Господа Бога твоего». Но что значит возлюбить Бога? Я понимаю, что можно любить ближнего человека, которого ты видишь. Как-то проявлять знаки внимания, делать что-то хорошее и доброе. Но как любить Бога, которого ты не видишь, во-первых? А во-вторых, что ты сделаешь хорошее или полезное Богу? Вроде бы Он всемогущий, не нуждается в каком-то внимании, заботе. Как мы можем проявлять это внимание или заботу к людям? Давайте мы почитаем слова Иисуса Христа и попробуем разобраться. В Евангелии от Матфея, в 22 главе, мы читаем. Иисус сказал ему: «Возлюби Господа Бога твоего всем сердцем твоим и всей душой твоей, и всем разумением твоим». С одной стороны, любовь в нашем понимании, в нашей культуре, больше связана с эмоциями. То есть вот мы что-то чувствуем хорошее к другому человеку, какую-то симпатию или привязанность. И мы проявляем знаки внимания или делаем что-то хорошее для человека. Это наша культура, это наше понимание. Люди, которые жили в то время, не так понимали любовь. Не в смысле, что люди не испытывали каких-то эмоций или чувств. Но понимание любви было по-другому. Любовь всегда ассоциировалась с предпочтением. То есть, когда ты стоишь перед каким-то выбором, то если ты что-то ценишь или чем-то дорожишь, то, конечно, ты отдашь этому предпочтение. И вот когда Христос говорит эти слова, что возлюбить Бога, то Он добавляет кое-какие важные детали к этому. Всем сердцем твоим, всей душой твоей, всем разумением. Иногда люди начинают, ну, как-то это делить и размышлять. Вот, надо как любить Бога разумом. Потом они перечисляют, как надо любить Бога душою, да, или как любить Бога сердцем. На самом деле Христос не делит на какие-то определенные этапы, чтобы мы могли обратить на это внимание. Вот как детально Бога полюбить. А он обращает внимание на то, что здесь задействован весь человек. То есть, если полюбить Бога, то полюбите Его целиком и без остатка. И как я уже сказал, в древности любовь означает предпочтение, то любить Бога всей душой, всем разумением, всем сердцем означает сделать этот выбор в пользу Него. Это значит, что когда Бог что-то велит сделать, и человек понимает, что это важно и нужно, но есть какие-то соблазны или искушения поступить по-другому, полюбить Бога в эту минуту – это сделать предпочтение в пользу Него. Это не эмоции, это осознанный выбор. Это определенный шаг, когда я делаю что-то ради Бога, потому что Он так велит или так Он этого хочет. Вот это и есть любить Бога. И пусть эта любовь, это предпочтение Бога в определенных обстоятельствах жизни будет в вашем сердце, в вашей душе и в вашем разуме.
3: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Детское время.

0: В эфире детская программа «Библейские истории».
1: Ух ты, какая красота!
2: Глаша, смотри, цветочки!
1: Я бы хотела жить в таком городе.
2: И я!
3: Сегодня мы планировали рассказать вам историю про этот город. Хотите?
1: Да!
2: Я хочу историю!
4: Глашенька, позовешь Тиму и Лёлика?
5: Ух ты, какая красота! Неужели таким красивым был город сад?
6: Не называй пока название города.
1: Да, и правда красиво.
7: Я ж тебе говорила, похоже на райский сад.
3: Ну что же, присаживайтесь поудобнее. Мы готовы начать наш сегодняшний рассказ.
5: А кто угадает, что это за город?
1: Наверное, это город, который построили дети Авраама.
2: Это дети Авраама построили.
5: Молодцы! Вы хорошо запомнили историю про Авраама. И про то, как Бог выполнил свое обещание и подарил Аврааму и Саре наследника.
2: Бог сделал чудо.
5: Да, Бог сделал чудо и подарил им малыша. А как Авраам и Сара его назвали?
1: Исаак.
2: Исаак.
5: Правильно, молодцы. Но этот город построил не Исаак и не потомки Авраама.
1: А кто?
4: Помните, мы рассказывали вам про Лота, племянника Авраама.
1: Да. Этот город построил Лот?
4: Нет, когда Лот отделился от Авраама, он ушел жить в город Содом.
7: Красивое место выбрал Лот.
3: Да, про этот город написано, что окрестности Содома до сих пор орошались водою, как сад Господень.
4: Когда Лот увидел реку Иордан и как вокруг нее растут прекрасные сады, он избрал себе всю окрестность Иорданскую и отделился Лот от Авраама.
3: Однажды, во время дневной жары, Авраам сидел возле своего шатра. Вдруг пред ним появились три человека.
4: Они сказали Аврааму, что очень много зла творится в городе Содом. Бедных людей обижают, праведников преследуют, и Бог сам придет в этот город, чтобы совершить свой суд.
3: Тогда Авраам стал умолять, чтобы Бог пощадил всех.

0: праведников, которые живут в этом городе.
1: Он переживал за Лота?
0: Да, он переживал за Лота и за всех праведников, которые могли жить в этом городе.
2: Когда ангелы пришли в Содом...
3: Это были ангелы?
2: Да, ангелы пришли в Содом и увидели Лота. Лот не понял, что это ангелы, и пригласил их к себе в дом.
0: Но жители Содома узнали об этом и собрались вокруг дома Лота. Они стали требовать, чтобы Лот отдал им этих людей.
4: Что они хотели сделать?
2: Они стали ломать дверь и хотели ворваться в дом, но ангелы поразили их слепотой, так что они не могли видеть.
0: И сказали ангелы Лоту: «Кто еще у тебя здесь есть? Сыновья ли, дочери ли, друзья? Выведи всех отсюда, потому что мы собираемся уничтожить это место».
2: Лот вышел и сказал женихам своих дочерей: «Скорее, уходите отсюда! Господь собирается уничтожить город!»
0: Но те подумали, что он шутит. Когда же взошла заря, ангелы стали торопить Лота.
2: «Торопись! Беги скорей! Уводи отсюда свою жену и двух дочерей! Когда ты будешь бежать, не оглядывайся назад и нигде не останавливайся! Беги в горы, иначе ты погибнешь!»
0: Господь Бог пролил на Содом и Гоморру горящую серу с небес. Он разрушил города и всю долину, и все, что росло на земле. Но он вспомнил Авраама и спас Лота от этого бедствия.
4: Какая грустная история.
2: Но чтобы вы сильно не грустили от этой истории, мы с мамой решили, что именно после нее мы поздравим нашего именинника с днем рождения.
5: Поздравляем с днем рождения нашего дедушку!
6: Ура!
7: Ура!
6: Ура!
7: С днем рождения!
4: Мы тебя любим!
2: Дорогие ребята, а вот что произошло с Авраамом дальше, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!
3: Необычные кроссворды, занимательные ребусы, загадки, оригинальные подделки. Все это есть в книге «Смекалочка». Напишите нам, и мы вышлем ее вам. А те, кто выполнит все задания, ждет приз. Наш адрес: 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
8: Бог нам прибежище и сила, скорый помощник в бедах.
9: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
10: Для вас поет Маша Смирнова.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Верую во единого Бога и во единого Господа Иисуса Христа.
2: Распятого за нас при Понтии Пилате.
3: Воскресшего в третий день.
4: И в Духа Святого, Господа Животворящего.
5: И во единую святую Вселенскую и Апостольскую Церковь.
1: Ожидаю воскресения мертвых и жизни будущего века. Аминь.
6: Вы слушаете программу «Верую». В студии сотрудник Института перевода Библии при Заокской Духовной Академии Иван Лобанов.
7: Вероятно, вы уже открывали книгу под названием «Библия», и, может быть, вы даже серьезно продвинулись в ее чтение. Сегодня вместе с вами мы снова откроем эту книгу книг и попробуем в нашей короткой передаче из серии «Библия. Книга за книгой» сделать обзор третьей книги Нового Завета «Евангелие от Луки». Мы зададим себе вопросы, на которые постараемся по возможности дать ответ. Зачем была написана эта книга? Каковы главные темы и сюжеты в ней? Каким в ней открывается стоящий за этой книгой божественный автор? Ведь для христиан Библия – это священное писание. В нашем обзоре будем использовать новый перевод Библии, подготовленный Институтом перевода Библии в Заокском, который вышел в 2015 году. Этот перевод межконфессиональный, в нем участвовали верующие разных церквей, как протестанты, так и православные. Работа над этим переводом продолжалась 22 года. Главным редактором перевода был Михаил Петрович Кулаков, а завершал работу уже его сын Михаил Михайлович Кулаков. Само слово «Евангелие» означает в переводе с греческого «благая весть», отсюда русское слово «благовествование». Синоним этого выражения в других стилевых регистрах – «радостное известие», «хорошая новость». Можно перевести его как «добрая весть». Сегодня, когда новость состоит из того, что случилось плохого на свете, хорошие новости или добрые вести дорогого стоят. В Никео-Цареградском символе веры сказано, что Иисус ради нас, людей, нашего ради спасения, сошел с небес и воплотился от Духа Святого и Марии Девы и вочеловечился. Тут есть два слова – «воплотившееся» и «вочеловечившегося», которые описывают саму суть Евангелия. Бог явился во плоти, и это событие называется «боговоплощение». Третий евангелист Лука начинает с обстоятельного предисловия, в котором объясняет свое намерение и обращается к некому Феофилу, для которого он написал свое Евангелие. Видя, что многие уже принялись описывать события, которые произошли у нас, и о которых мы узнали от тех, что были с самого начала их очевидцами, и затем стали служителями слова, решил и я, тщательно изучив все, как оно происходило, описать это по порядку для тебя, досточтимый Феофил, чтобы ты лучше узнал, насколько достоверно все то, в чем ты был наставлен. Да, чуть позже он напишет еще одну книгу «Деяния апостолов», об этом мы поговорим в отдельной передаче. Автором третьего Евангелия церковное предание называет Луку, возлюбленного врача, как сказано о нем в посланиях Павла. Перейдя из язычества в христианство, Лука стал одним из самых ревностных его подвижников. Он часто сопровождал апостола Павла в его нелегких миссионерских странствованиях. Движимый стремлением показать, кем на самом деле был Иисус и что он сделал для людей, Лука постарался собрать вместе все возможные письменные упоминания о нем. В самом начале книги евангелист подробно рассказывает о служении Иоанна Крестителя и о событиях, связанных с рождением Иисуса Христа. Лука упоминает многие подробности из жизни Спасителя, которые не встречаются в других Евангелиях, и соотносит их с историческими событиями того времени. Тем самым он показывает, что свершившееся по божественному промыслу Боговоплощение имело свое место и свое время в истории человечества. Весть об этом была обращена не только к людям из непосредственного окружения Иисуса, но и ко всему миру. Итак, начнем сначала. Рождество, которое христиане празднуют кто по старому стилю, кто по новому, в ночь с 24 декабря на 25 с его атрибутами, пастухами, рождественской песнью, описано именно у Луки. Волхвы, правда, из другого Евангелия, Матфея. Слава, слава вышних Богу, это именно здесь. В окрестностях же Вифлеема были пастухи, которые жили в поле, и ночью, сменяя друг друга, стерегли свое стадо. И предстал пред ними ангел Господень. Сияние света Господня озарило их. Они очень испугались, но ангел сказал им: «Не бойтесь, Я несу вам добрую весть, весть о великой радости для всего народа. Сегодня в городе Давидовом родился ваш Спаситель Христос Господь. И вот вам знак, вы найдете младенца, спеленутого, лежащего в яслях. И внезапно вместе с ангелом явилось многочисленное небесное воинство, прославлявшее Бога. Ангелы пели: «Слава Богу в высях небесных и мир земле! Благоволит Бог людям!» Когда ангелы, оставив их, возвратились на небо, пастухи стали говорить друг другу: «Пойдемте в Вифлеем и посмотрим на то, о чем возвестил нам Господь». Они поспешно отправились в путь и нашли Марию, Иосифа и младенца, лежавшего в яслях. Евангелие от Луки отличается от других Евангелий высоким литературным уровнем. Лука пишет образованным людям, обращенным из язычества христианам. Его отличает хронологическая последовательность в изложении истории жизни Иисуса. Ключевыми словами Евангелия являются радость, мир и спасение, которые Иисус принес человечеству. Христос здесь целитель страждущих и спаситель человечества. У этого Евангелия есть две особенности, которые особенно бросаются в глаза. Во-первых, это особый стиль, который опознается как стиль Писания. Лука подражает греческому переводу Писания Септуагинте. Во-вторых, это притчи, которых нет в других Евангелиях. О богаче и Лазаре, о блудном сыне, о милосердном самаритяне. Я назвал самые известные и значительные. Эти две особенности указывают нам на аудиторию евангелиста. Свои Евангелие он адресовал греку Феофилу. Следовательно, Евангелие – это для греков. Греками тогда называли всех образованных людей, то есть умеющих читать по-гречески. Но среди той культуры, где проповедуется Евангелие, в России не живут евреи или грекоязычные иудеи. С ними нужно соотнести главного героя Евангелия – Иисуса, который учит на основании еврейского писания яркими образами. Это как раз и обусловило те особенности Евангелия, о которых мы сказали. Для нас важно следующее. Евангелие написано как Писание для утверждения в учении. И тут важно два слова – Писание и учение. Писание служит основанием для учения, то есть для веры, для обоснования, утверждения веры и нашей жизни в вере. И завершается Евангелие рассказом о страдании нашего Спасителя. И именно из этого Евангелия мы узнаем такие слова Иисуса, сказанные во время распятия, которых нет в других Евангелиях. Тут он просит за своих мучителей: «Прости их, ибо не ведают, что творят». Тут он прощает одного из двух распятых вместе с ним разбойников, который раскаялся перед смертью: «Помяни меня, Господи, когда приедешь в Царствие Твое». И уже сегодня прозвучал божественный ответ: «Будешь со мною в раю». А на рассвете первого дня недели прозвучали слова ангелов, женам-мироносицам: «Что вы ищете живого среди мертвых? Его нет здесь. Он воскрес». Именно поэтому этот день сегодня и называется воскресением. Христос не только родился, жил и страдал, но Он воскрес. И в конце выводом звучат слова Иисуса. «Так написано, — сказал Он, — Мессия должен перенести страдания, умереть и на третий день воскреснуть из мертвых. И во имя Его покаяние для прощения грехов должно быть проповедано всем народам, начиная от Иерусалима. Вы свидетели всему этому. Да будет так».

0: Десять заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но есть одна заповедь, которую игнорируют многие верующие. Телерадиокомпания «Три ангела» предлагает бесплатно заказать брошюру «Забытая заповедь». Высылайте заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9. Или звоните по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также вы можете скачать эту брошюру на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок». Словом Господа сотворены небеса, и духом уст Его все воинство их.
1: Для вас поет Виктория Ицкан.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Слово о здоровье.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет программу «Готовим вместе».
3: Здравствуйте, дорогие друзья! Согласитесь, что в наше время бутерброд попал в немилость у диетологов. Удобная, но бестолковая еда, предназначенная лишь для того, чтобы заморить червячка. Но что делать, если нет возможности, условий, времени, чтобы поесть нормально? Одним словом, может ли бутерброд быть полезным?
4: Джем богатырский. Предварительно 1 стакан кураги залить 1 стаканом кипятка. Оставить на 8 часов. 1 апельсин очистить от кожуры и разделить на дольки. Соединить курагу, апельсин, 1 стакан сваренной на воде кукурузной каши, 0,5 стакана орехов кешью, 30 граммов кокосовой стружки, ванилин и взбить в блендере. В конце постепенно добавить 1/3 стакана растительного масла без запаха. Взбить еще раз. Финиковый джем. 300 граммов фиников очистить от косточек. 1 апельсин очистить от кожуры, взбить в блендере с финиками и ванилью. При необходимости добавить немного воды. В конце постепенно добавить 1/3 стакана растительного масла без запаха. Паштет из фасоли. 2 луковицы мелко нарезать. Потушить пассате. В конце добавить 1 чайную ложку базилика. Смешать 2 стакана вареной фасоли, лук, 0,5 стакана растительного масла, 1 чайную ложку соли, 1 столовую ложку лимонного сока, 1 зубчик чеснока. Взбить в блендере. Таким же образом можно приготовить паштет из чечевицы. В него вместо базилика добавить молотый кориандр.
3: Я думаю, благодаря этим рецептам и у вас, дорогие друзья, возникли новые идеи, как можно всегда подкрепиться не только с удовольствием, но и с пользой. Берегите себя, будьте здоровы, приятного аппетита! Пишите нам, дорогие друзья.
2: 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телерадиокомпания «Три ангела».
3: Делитесь своими впечатлениями. Расскажите о тех блюдах, которые с радостью и вдохновением готовите вы.
5: Правильное сбалансированное питание – это основа здорового образа жизни. Чтобы информация о полезных продуктах и кулинарные рецепты всегда были у вас под рукой, вы можете заказать наши брошюры о здоровом питании.
6: В брошюре «Жизнь с избытком» вы найдете множество рецептов простых и вкусных блюд, приготовленных из привычных и доступных продуктов. Брошюра «Сиеда будет вам в пищу» содержит факты о 27 целебных продуктах, которые помогут обогатить рацион необходимыми организму веществами.
5: Бесплатно заказать эти и многие другие брошюры вы можете на сайте www.3angels.ru. Для этого найдите в разделе «Друзьям» категорию «Книги в подарок». Пометьте галочкой «Интересующие вас брошюры» и заполните заявку. Либо вышлите нам заявку по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9.
7: Телерадиокомпания «Три ангела» желает вам мира и добра.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.

0: Видение. Ведущий – священнослужитель Михаил Волков.
1: Друзья, приветствую вас на программе «Возрождение». Мы продолжаем изучение жизни Авраама, и тема нашего размышления называется «Уроки Авраама. Повторение ошибки». Мы обратимся сегодня с вами к исследованию 20 главы книги «Бытие». Авраам поднялся оттуда к югу и поселился между Кадесом и между Суром, и был на время в Гераре. «И сказал Авраам о Саре, жене своей, она сестра моя, и послал Авимелех, царь Герарский, и взял Сару». Друзья, у меня сразу возникло несколько мыслей при прочтении этих двух стихов. Давайте попытаемся сравнить эти два стиха с тем, что написано в книге «Бытие» в 12 главе с 9 по 13 стихи. Итак, в 12 главе с 9 стиха сказано следующее. «И поднялся Авраам и продолжал идти к югу. И был голод в той земле, и сошел Авраам в Египет пожить там, потому что усилился голод в земле той. Когда же он приближался к Египту, то сказал Саре, жене своей, «Вот я знаю, что ты женщина прекрасная видом. И когда египтяне увидят тебя, то скажут, это жена его, а меня убьют, а тебя оставят в живых». Дальше вы уже знаете продолжение этой истории. Для меня важна следующая мысль. Дело в том, что всякий раз, когда Авраама что-то беспокоило или не устраивало, он собирал шатер свой и двигался дальше. Вот смотрите, что предшествовало движению Авраама с одного места на другое. В 18 главе Авраам молится за Содом. Он переживает не только за тех праведников, которые могли еще жить в Содоме, но он также не мог не помнить и о своем племяннике Лоте, и о его семье. И вот он молится за Содом. Затем он, успокоенный мыслью Господа, что Господь не истребит Содома, если там найдется хотя бы 10 праведников, а по предположениям Авраама 10 праведников, ну уж точно должны быть в таком большом городе, он ложится спать. И вот наутро он просыпается, и представляете, друзья, что он видит? Вместо Содома дымящиеся развалины. Вы представляете, что у него происходило в сердце? Какая борьба? Ведь какие мысли сразу пришли ему на ум? Как? Там нету даже 10 праведников. А как же мой племянник Лот? Неужели он сгорел вместе со всеми? Ведь тогда не было таких быстрых средств связи, какими обладаем сегодня мы. Не было тогда ни социальных сетей, ни интернета, ни электронной почты. Информация о тех или иных событиях могла идти месяцы. И поэтому Авраам никак не мог знать, что ангелы спасли Лота, и у него внутри все оборвалось. И от такого стресса он решил пойти попутешествовать дальше. Видно, это привычка его, она передалась ему от отца Фары, который, как вы помните, был назван скитальцем, дикой козой или бездельником. И Авраам унаследовал эту привычку от своего отца и получил прозвище Авраам Еврей. И вот в 12 главе, когда Бог сказал ему: «Авраам, выйди из Харана и пойди в ту землю, которую я тебе укажу», он приходит в Ханаан. Бог говорит ему: «Авраам, это вот эта земля, которую я имел в виду». Авраам там строит два жертвенника, поклоняется Господу. Но что-то не устраивает Авраама. Не такого ответа он ждал от Господа. И он также сворачивает свои палатки, шатры и двигается дальше на юг, не вопросив Господа. А в Египте с ним приключается вот та история, о которой мы уже говорили, когда он просит Сару назваться не его женой, а его сестрой. И 20 глава во многом копирует то поведение, которое было у Авраама ранее. «И сказал Авраам о Саре жене своей, она сестра моя». И удивительно, но в 90-летнем возрасте Сара по-прежнему хороша собой, и в нее влюбляется другой царь, уже Авимелех, царь Герарский. Дальше говорится о том, что Бог приходит к Авимелеху ночью во сне и сказал ему: «Вот ты умрешь за женщину, которую ты взял, ибо она имеет мужа». Авимелех же не прикасался к ней и сказал: «Владыка, неужели ты погубишь и невинный народ? Не сам ли он сказал мне: она сестра моя? И она сама сказала: он брат мой. Я сделал это в простоте сердца моего и в чистоте рук моих». И сказал ему Бог во сне: «Я знаю, что ты сделал сие в простоте сердца твоего и удержал тебя от греха предо мною, потому и не допустил тебя прикоснуться к ней. Теперь же возврати жену мужу, ибо он пророк, и помолится о тебе, и ты будешь жив. А если не возвратишь, то знай, что непременно умрешь ты и все твои». Друзья, эту историю сложно понять, что здесь происходит, если опять не сравнить ее с тем, как Бог общается с фараоном. И согласитесь, есть разница, и разница существенная. Если к Авимелеху Бог приходит как к пророку, как к своему, можно сказать, другу, и говорит ему, обращается к нему, по сути, как к Аврааму, то фараона он сразу поражает ударами. Почему Бог так по-разному общается с этими двумя могущественными властелинами древнего мира? Есть очень хорошая притча, поясняющая этот момент. «Бич для коня, узда для осла, а палка для глупых. На разумного сильнее действует один выговор, нежели на глупого 100 ударов. Господь выбирает с нами ту форму общения, которую мы можем лучше всего усвоить». Хотя это и были два правителя, но как личности они были совершенно разные. И когда Авимелех также во сне отвечает Богу, что он сделал это в простоте сердца, не потому, что хотел убить Авраама, Бог говорит: «Авимелех, я это знаю, и именно поэтому ты еще живой. Возврати Сару назад мужу. Он пророк, он помолится о тебе». Представляете, с какими мыслями просыпается Авимелех? «Ничего себе, пророк Божий, и я к нему еще должен идти на поклон, чтобы он за меня помолился». Но почему-то Бог хочет, чтобы дело было именно так. Как вы думаете, а что должен был испытывать Авраам, когда Авимелех после всего случившегося приходит к Аврааму и просит помолиться за него? А молиться ведь было за что? Ведь Бог за Сару, написано, заключил чрево от человека до скота в царстве Авимелеха. Ничто не рождало. Мужчины, по всей видимости, были поражены импотенцией, и животные также мужского рода, и женщины – ничего, соответственно, также не могли родить. Это было страшное проклятие для древнего мира, потому что если не будет плодиться скот, не будут умножаться люди, то жизнь прекратится. Есть еще один интересный вопрос. Как вы думаете, сколько Сара времени провела в доме Авимелеха? Сколько нужно было людям, к тому же Авимелеху, понять, что Бог поразил его дом и его царство таким ударом, как бесплодие? Наверное, прошло не меньше года, иначе как узнать, что это не случайность? Ведь в течение года обязательно либо животное, либо человек должно разродиться. А когда этого не происходит, значит, какая-то беда. Почему я задаю этот вопрос? Да потому что мне интересно вместе с вами поразмышлять. А что испытывал при этом Авраам, когда Сара на протяжении не менее года находилась в доме Авимелеха, и что при этом чувствовала сама Сара? И вот еще, друзья, какой момент. Если ранее перед походом в Египет Авраам просит Сару, чтобы она сама сказала, солгала фараону, что она не жена, а сестра, то теперь, как говорится, прогресс на месте не стоит, и грех тоже, то теперь Авраам уже и не просит Сару, он просто за нее говорит: «Это моя сестра». Интересно, не правда ли? Как бы уже дорожка накатана, первый шаг сделать трудно, а второй легче и легче. И по этому поводу есть еще одна очень интересные слова в Писании. «Хотя грешник 100 раз делает зло и коснеет в нем, но я знаю, благо будет боящимся Господа». Делая грех, грешник коснеет в нем, то есть перестает понимать, что это уже грех. Если сначала он ужасался, когда впервые совершал какое-то злодеяние, то потом становится все легче и легче совершать зло. И, к сожалению, это происходит с патриархом Авраамом. И вот, когда Авимелех встречается с Авраамом, он не просто просит помолиться Авраама за него, но он ему задает вопрос: «Авраам, а что ты имел в виду, когда делал это дело?» Как вы думаете, какому человеку интересны мотивы другого? Почему фараон, в отличие от Авимелеха, не интересуется мотивами Авраама? Он просто спрашивает: «Что ты это такое со мною сделал?» Дело в том, что фараон не задает такого вопроса, потому что он прекрасно знал, что он делал. И он бы убил Авраама, если бы Авраам сказал: «Это моя жена». Авимелех же не собирался убивать Авраама, и ничего бы такого не было, если бы Авраам сразу честно сказал: «Это моя жена». Но Авраам, обжегшись на молоке, дует на воду и лжет второму царю. И вот он что ему говорит: «Я подумал, что нет на месте этом страха Божия, и убьют меня за жену мою. Да она и подлинно сестра мне, она дочь отца моего, только не дочь матери моей, и сделалась моею женою. Когда Бог повел меня странствовать из дома отца моего, то я сказал ей: сделай со мною сию милость, в какое ни придем мы место, везде говори обо мне: это брат мой». Друзья, вам ничего не кажется здесь странным? Ранее, когда мы изучали с вами 12 главу книги «Бытие», у нас сложилось такое представление, что этот план по выдаче жены за сестру у Авраама созрел непосредственно перед походом в Египет. Но если верить Аврааму, верить словам Авраама в этом отрывке, то получается, что этот план созрел у него гораздо раньше похода в Египет, когда он еще выходил из Харана. И это меняет дело. Вы представляете, что происходит? С одной стороны, Авраам проявляет веру, когда выходит из дома отца своего, от своих родственников, берет все, что у него было с собою. А с другой стороны, он уже идет с семенами неверия. Он уже тогда попросил Сару в случае опасности называться сестрой. Что при этом испытывала Сара? Сара – красавица, прекрасная видом. Наверное, она думала: зачем я вышла замуж за Авраама? Ведь что-то мне подсказывало, что какая-то странная это у него привычка переходить с места на место. Надо было мне выйти за состоятельного мужчину, ведущий оседлый образ жизни, который хорошо устроен в этой жизни, и не знать никаких бед. А я вышла за любителя путешествий, а он вместо того, чтобы быть со мной всегда и везде, пытается меня отдать в жены то одному, то другому человеку. Конечно, она была не глупая женщина, умная женщина. Эти вопросы у нее возникали в голове. И, конечно, это не могло не влиять на их отношения с Авраамом. Однако, что было, то было. Как говорится, из песни слов не выкинешь. И вот Авраам дальше начинает лгать Авимелеху. Тот с ним решил поговорить на чистоту, а Авраам говорит: «Да понимаешь, я и не собирался тебя обманывать, это действительно моя сестра. Она дочь моего отца, только не дочь моей матери. Я, в общем-то, тебя и не обманул». Но так ли это было на самом деле? Плохо не то, что Авраам солгал, плохо то, что он не сознается в этом обмане. Ведь, согласитесь, друзья, есть существенная разница между сестрой и между женой. Конечно, Бог не одобрял браки верующих с неверующими. И когда верующие люди были все вместе, они назывались церковью, они называли друг друга братьями и сестрами. Смотрите, как об этой ситуации говорит апостол Павел в первом послании к Коринфянам, в 9 главе, стихе 5. «Или не имеем власти иметь спутницу, сестру, жену, как и прочие апостолы, и братья Господни, и Кифа». Апостол Павел говорит о спутнице, сестре, жене. Он имеет в виду, что у него есть такая возможность, как и у апостола Петра, жениться на своей единоверице, и после этого она будет ему не только сестрой по духу, но еще и женой. Но Авраам-то имел в виду не духовное родство, а плотское. Если бы он сказал, что она мне единоверица, проблем не было. Но он говорит: это моя сестра по плоти. В первую очередь, а так она еще и мне приходится женой. Смотрите, он дальше что говорит: она сделалась моей женою. Вот взяла и сделалась. Я, в общем-то, к этому, наверное, как-то и не стремился. О чем мог подумать Авимелех? Он решил поговорить с человеком на чистоту, и что он слышит? Это говорит ему Авраам, друг Божий. «И взял Авимелех мелкого и крупного скота, и рабов, и рабынь, и дал Аврааму, и возвратил ему Сару, жену его. И сказал Авимелех: вот земля моя пред тобою, живи где тебе угодно. И Саре сказал: вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра, вот это тебе покрывало для очей, пред всеми, которые с тобою, и пред всеми ты оправдана». И помолился Авраам Богу, и исцелил Бог Авимелеха, и жену его, и рабынь его, и они стали рождать. Ибо заключил Господь всякое чрево в доме Авимелеха за Сару, жену Авраамову. Как вы думаете, почему фараон после случившегося не захотел оставить Авраама с Сарой? Почему, хотя он и обошелся с ними очень вежливо и учтиво, но все-таки, говоря языком дипломатии, объявил Авраама персоной нон грата и попросил уйти из Египта? И почему Авимелех поступает противоположным образом? Почему он оставляет Авраама Сары и говорит: вот земля перед тобою, живите где хотите? Интересно также еще одна мысль. Бог, фараон, дает Аврааму богатство до случившегося, а Авимелех после. Выглядит, друзья, это следующим образом. Двое мужчин поговорили и пришли к соглашению. Авраам сказал фараону: у меня есть красивая сестра. А фараон сказал Аврааму: Авраам, у меня есть деньги. Ты не будешь против, если твоя сестра станет моей женой, а часть моих больших денег станет твоими и твоего племянника? Похоже на такую сделку, что, в общем-то, и похоже и на правду, потому что статус женщины в то время отличался от статуса современной женщины. И тогда женщины практически были на одном уровне с вещами Их могли выкупать, в случае, если их изнасиловали, на них можно было жениться, заплатив штраф отцу девицы. Сегодня такое невозможно. Сегодня, если произойдет случай изнасилования, уже не получится заплатить штраф ни следователю в прокуратуре, ни отцу девушки. Придется попасть в места не столь отдаленные и понести заслуженное наказание. Но тогда все было иначе. А как же выглядит ситуация с Авимелехом? Когда Авимелех брал Сару в качестве жены или собирался это сделать, он не предлагал Аврааму ничего взамен. И это говорит действительно о чистоте его намерений. Вот, во-первых, он не дает ему денег. Во-вторых, он интересуется мотивами Авраама. В-третьих, он слушается Бога и просит за него помолиться. Ничего из перечисленного фараон не собирался делать. Поэтому, друзья, вы видите, что человек человеку рознь. И это не значит, что если один правитель плохой, то и другой такой же. Это учит нас тому, чтобы мы не совершали ошибку Авраама и не мерили всех людей одинаково, но учились смотреть на людей, как Господь Бог. Конечно, мы не можем смотреть внутрь, в самое сердце, но мы можем быть внимательными к людям, наблюдать за ними. И мы обязательно придем к такому выводу, что люди разные, что нельзя мыслить стереотипно, что все женщины нехорошие или мужчины плохие. Это неправильно. Бог учит разбираться в людях. И через такие опыты веры Бог учил и Авраама с Сарой, чтобы они относились к людям дифференцированно, по-разному. Хочется еще раз вспомнить две притчи, одна из которых записана в 10 главе, стихе 24. «Чего страшится нечестивый, то и постигнет его, а желание праведников исполнится». И вторая притча – это 22 глава, стих 3. «Благоразумный видит беду и укрывается, а неопытные идут вперед и наказываются». Какая же из них относится к Аврааму? Ведь это уже второй раз Авраам совершает подобную ошибку. Неужели он стал нечестивым? Если раньше можно было сказать об Аврааме, что он был благоразумный, то теперь как-то с трудом верится, что он проявлял благоразумие. Авраам просто в очередной раз утратил веру, и результатом неверия была опять беда, было опять ухудшение отношений. Интересно, как после случившегося Авимелех обращается и к Аврааму, и к Саре. Во-первых, он обращается, в отличие от фараона, не только к Аврааму, но и к Саре тоже. Он действует как Господь Бог, которому важен не только Авраам, но и Сара. Он и в Саре видит личность, и, пожалуй, более заслуживающую внимания и уважения, чем Авраам. Давайте посмотрим, как он обращается к ней и к Аврааму. «И сказал Саре, вот я дал брату твоему 1000 сиклей серебра». Почему Авимелех, обращаясь к Саре, говорит, что я дал не мужу твоему, а брату твоему? Авимелех тоже не был лишен чувства иронии. Каково было Аврааму это слышать, что его называют не мужем, а братом? Авимелех говорит: «Сара, ты достойна уважения, вот тебе покрывало. А брату твоему я дал много денег, где-то 11 килограмм серебра». Друзья, если мы последуем за нашим Господом, мы обязательно будем с Ним жить в вечном царстве Его. И мне очень хотелось бы быть в царстве нашего Господа, подойти к Аврааму и спросить его: «Авраам, а что ты чувствовал, когда Авимелех называл тебя братом, а не мужем? Каково тебе это было? Не правда ли? Интересная книга Библия. Так много в ней открывается, когда не спешишь делать скороспелые выводы, а пытаешься обратить внимание на вот такие мелкие детали. Авимелех говорит: «Вот земля моя пред тобою, живи, где тебе угодно». В его словах сквозит та же самая доброжелательность, искренность, какая сквозит и в словах Господа, который обещал Аврааму дать землю в наследие. Он не желает зла Аврааму, он не желает с ним расставаться, как фараон, потому что ему нечего стыдиться. Если фараон чувствовал за собою грех, вину, то Авимелех был действительно искренний человек. Так Бог хотел показать Аврааму, почему ему еще рано наследовать эту землю, потому что на ней еще живут, в общем-то, неплохие люди, а те, которые совсем нравственно разложились, он недавно уничтожил. Друзья, эта глава учит нас многим урокам. И самому главному уроку она учит нас – это когда мы идем за Господом, нам не стоит бояться людей и лгать, потому что сеть для человека – бояться человека.
2: В Священном Писании Бог говорит о своей любви к нам. В чем проявляется эта любовь? Что происходит с человеком после смерти? Есть ли рай и ад? Об этом вы узнаете из брошюры Дэнни Шелтона «Вечно ли Бог любит грешника?». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также ее можно скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги. Подарок». Блаженны те, которые соблюдают заповеди Его, чтобы иметь им право на древо жизни и войти в город воротами.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Дело всей жизни. Ведущие Ирина Кириченко и Михаил Севастьянов.
2: Сегодня мы говорим о всемирно известном изобретателе, который является автором свыше тысячи изобретений, главным образом в различных областях электротехники. Он усовершенствовал телеграф и телефон, лампу накаливания, изобрел фонограф, построил первую в мире электростанцию и многое другое.
1: Дело всей жизни. Томас Эдисон.
2: Томас Эдисон родился 11 февраля 1847 года в городе Майлан, штат Огайо. Он был седьмым, последним ребенком в семье преуспевающего владельца магазина столярных изделий. Однако, когда Томасу исполнилось 7 лет, отец обанкротился, и семья вынуждена была жить более скромно. Эдисон поступил в начальную школу. Учился он жадно, засыпал учителей вопросами. Но он не в силах был приспособиться к школьной обстановке. Позже он вспоминал.
3: «Я слышал, как учитель сказал посетившему школу инспектору, что из меня не будет толку и нет больше смысла держать меня в школе. Я был так огорчен его словами, что разрыдался и бросился домой жаловаться матери».
2: Мать, бывшая школьная учительница, продолжила обучать его на дому. Много лет спустя сам изобретатель

0: отмечал.
1: Мне помогла моя мать. Она была так тверда, так искренне верила в меня, что я чувствовал, что у меня есть ради кого жить, и я не должен ее разочаровывать.
0: Уже в 10 лет мальчик увлекся химическими опытами и создал в подвале дома свою первую лабораторию. Нуждаясь в деньгах для экспериментов, Эдисон в 12 лет стал продавцом газеты конфет в поезде. Чтобы не терять времени, он перенес химическую лабораторию в предоставленный в его распоряжение багажный вагон и там проводил опыты. В перерывах между работой он посещал библиотеку.
1: Как мне помнится, я начал с нижней полки и читал все книги подряд, одну за другой. Мне хотелось прочитать все, что было в этой библиотеке.
0: В 15 лет Эдисон купил печатный станок и в багажном вагоне издавал свою газету, которую продавал пассажирам. В 1863 году Томас освоил телеграфию и в течение 5 лет работал телеграфистом, где применил свое первое изобретение – телеграфный автоответчик. А в 22 года он основал собственную фирму по продаже бытовой электротехники. В работе он пользовался девизом: «Никогда не изобретай то, на что нет спроса». В 1877-78 годах Эдисон предложил использовать в угольных микрофонах вместо угольного стержня угольный порошок. Это было большим усовершенствованием угольного микрофона. Микрофоны с угольным порошком применяются в телефонах до сих пор.
1: Любимым моим изобретением, которое считается единственным, полностью оригинальным, является фонограф. На мысль о фонографе меня навели звуки, похожие на неразборчивую речь, исходившие однажды от телеграфного повторителя. Первые фонографы издавали довольно резкие и грубые звуки, но многочисленным слушателям воспроизведение речи казалось волшебством.
0: В 1878 году Эдисон занялся промышленным внедрением лампы накаливания. Это принесло ему наибольшую известность. Он стал создателем такого типа лампы и такой электрораспределительной системы, которые впервые могли экономично работать совместно. Осветительная система Эдисона могла и была способна конкурировать с газовым освещением того времени. И для расширения практического применения электричества это было не менее важно, чем само изобретение лампы. В 1873 году, после тысяч экспериментов, он создал лампу с угольной нитью, которая могла гореть 40 часов. Он конструировал генераторы постоянного тока, линии электропередачи и электрические сети, а позднее – трехпроводную систему. В 1882 году Эдисон открыл свою первую центральную электростанцию в Нью-Йорке. Это было началом осветительной индустрии в Америке. В 1887 году Эдисон переехал в Уэст-Ориндж, где построил более крупную и более современную лабораторию для коллективных изобретений. Здесь он усовершенствовал фонограф, создал диктофон, флуороскоп, прообраз кинокамеры и устройство для индивидуального наблюдения движущихся изображений – кинескоп, ферроникелевый щелочной аккумулятор. В одних лишь Соединенных Штатах Эдисон получил около 1200 патентов. Эдисон отличался удивительной целеустремленностью и работоспособностью. Когда он вел поиски подходящего материала для нити накаливания электрической лампы, он перебрал около 6000 образцов материалов, пока не остановился на бамбуке. Проверяя характеристики угольной цепи лампы, он провел в лаборатории около 45 часов без отдыха. Вплоть до самого преклонного возраста он работал по 16-19 часов в сутки. У Эдисона рано началась глухота, которая увеличивалась на протяжении всей жизни. Она ограничивала его личные контакты, но способствовала концентрации на работе. Однажды корреспондент спросил физика о целесообразности в мире атомов. Ученый ответил.
2: Неужели вы думаете, что все это совершается без всякого смысла? Атомы в гармоничном и полезном соединении принимают с собой формы и очертания, и цвета, которые как бы выражают свое удовольствие. С другой стороны, в болезни, тлении, гниении или смерти свое несогласие атомы выражают дурными запахами. Соединенные в известных формах, атомы образуют собой животных низших разрядов. Наконец, они соединяются в человеке, представляющие собой полную гамму неосмысленных атомов.
3: Но где первоначальный источник этой осмысленности?
2: В какой-то силе превыше нас с вами.
3: Итак, вы верите в Создателя, в Бога?
2: Конечно. Существование Бога может быть доказано даже химическим путем.
4: Дело всей жизни. Томас Эдисон.
0: Каждая, даже самая мельчайшая частица этого мира поражает мудростью и целесообразностью своего устроения. И через это свидетельствует о Творце. Поэтому ученые, внимательно изучающие тайны материального мира, часто приходят к познанию Создателя. Богатство и слава не произвели в Эдисоне заметной перемены. Он остался для своих старых приятелей тем же Томом, которого они знали в прежние времена. У Эдисона были самые простые вкусы в жизни, и он терпеть не мог напыщенности, разных показных церемоний и торжественных обедов с хвалебными речами. Его не привлекает личная известность, и, по его словам, достоинства человека определяются его делами, а не тем, что о нем говорят.

0: Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его.
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас играет Анжелика Вишня.

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Вопрос-ответ. В студии священнослужитель Александр Синицын.
2: Мне очень часто задавали вопрос: почему Ветхий Завет запрещает есть свинину? Правда, любопытно, что, оказывается, в Библии есть некие запреты на употребление определенных животных. Эти запреты записаны в книге Левит в 11 главе. Именно там говорится о том, каких животных нельзя есть. И если мы смотрим с вами на 6 и 7 стихи, то мы увидим: Господь через Моисея перечисляет и зайца, потому что он жует жвачку, но копыта у него не раздвоены, нечист он для вас, и свиньи, потому что копыта у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, но она не жует жвачки, нечиста она для вас. И дальше перечисляется: мясо их не ешьте, и к трупам их не прикасайтесь, нечисты они для вас. Идея состояла в том, что Божий народ по замыслу Бога должен был отобразить сущность Бога. Бог свят. Соответственно, народ, который верит в Бога и который ему послушен, тоже должен жить свято. И Господь накладывает на Божий народ определенные обязательства. Они касались разных сторон и сфер жизни духовной, в том числе и вопросов питания. И вот один из таких запретов на питание – это, как мы видим здесь, и заяц, и свинина, и много другие идут перечисления. Это Левит, 11 глава, там показано, каких животных есть можно, каких нельзя. Но суть этого ограничительного, особенно в отношении свинины, да, если вопрос у нас такой стоит, почему именно нельзя, цель у Бога простая. Он определяет это животное как нечистым. И, кстати, вот эта фраза: «Нечиста она для вас», или «Нечист он для вас», или «Нечисты они для вас», повторяется несколько раз. То есть подчеркиваются определенные виды животных, а потом говорится причина – они нечисты. Еще раз, Бог свят, народ, который поклоняется Богу и служит Богу, тоже должен быть святым. Есть определенные границы нечистоты, и есть животные, которые нечисты. Сложно ответить на вопрос, почему именно нечиста. Многие верующие люди пытаются, ну, не только верующие, и неверующие в том числе, задаются этим вопросом и ищут какие-то научные подтверждения и объяснения тому, ну, что свинина, например, там слишком много в ней сала, да, жира, холестерин, забивает сосуды, отсюда болезни. Есть разные там животные, которые живут в свинине, в мясе, и если люди употребляют часто свинину, они могут заболеть определенными видами болезнями и так далее, которые есть у свинины. Ну и то, что свинина – животное падальщик, да, которое ест все подряд, и неважно, что ей дадут, она все съест и так далее. В какой-то степени наша попытка объяснить эти причины, а именно научным, они понятны. Да? То есть да, мы понимаем, что есть определенные виды животных, которые вредные. Ну, я бы назвал действительно свинину животным санитаром. По идее, это чистильщик, да, то есть, который должен был, ну, скажем так, заниматься чисткой. Вот. И, соответственно, Бог его определяет в разряд именно нечистых животных. Но на самом деле, когда мы читаем текст Священного Писания, мы не видим причины, то есть Бог не объясняет, почему именно свинина – нечистые животные. Бог просто говорит о том, что это животное нечисто. Его нельзя есть и употреблять в пищу. И здесь вопрос встает другой. Насколько мы действительно доверяем словам Бога и насколько мы готовы прислушаться к тому, что говорит Бог? Вот в нашей современной культуре, когда мы ищем научные подтверждения и какие-то обоснованные факты и доводы, мы хотим найти чего-то основательного. В те времена, когда Бог определяет для народа определенные границы, Бог становится для него этим авторитетом. И здесь нам нужно подумать. Подумать вот над чем. Что очень часто мы ищем и делаем авторитетом то, что может действительно быть и ограниченным, и ошибаться, что несовершенно, но именно только совершенен Бог. И довериться Богу в его оценке, что для нас чисто или нечисто, это важный вопрос веры и вопрос послушания. И если мы готовы развить эту веру в этом направлении, тогда мы откажемся и от этого животного, и не будем его употреблять. Тем более, что Бог дал много другого, чего можно кушать с благодарением.

0: Есть один день недели, который Бог осветил от создания мира. В том, что это за день и почему он важен для нас, поможет разобраться брошюра Дэнни Шелтона «Забытая заповедь». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22, а также скачать ее на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».
1: Только в Боге успокаивайся, душа моя, ибо на Него надежда моя.
2: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Выход есть. Ведущий, руководитель социальных проектов «За здоровый образ жизни» Сергей Смирнов.
2: Друзья, всем привет! Сегодня мы продолжаем цикл бесед из серии «Выход есть». И мы продолжаем говорить на тему алкоголь и ее проблемы. Как стать свободным и выйти из этого рабства? Одно из ключей – это признать свою проблему. Кто хоть раз пробовал изменить свою жизнь или хотя бы одну привычку, знает, какое это нелегкое дело. Прежде чем вы примете решение изменить свою жизнь, давайте мы разберемся в нашем настрое и видении общей картины. Сам зависимый часто отрицает, что он страдает алкоголизмом. Ведь мало кому хочется признать свою зависимость и сказать «я алкоголик». Это звучит даже некрасиво. Поэтому многие пытаются сегодня… Ты что, алкоголик? Нет, что вы. Поэтому многие сегодня пытаются защищаться и говорить, что «нет, я не алкоголик, потому что алкоголик – это нечто нарицательное и плохое». Действительно, но это есть проблема и беда. Но ее решить можно только в том случае, если мы поймем, что проблема есть. Как врач может излечить здорового человека, если тот не больной? И сегодня, знаете, запомните, что распознать признаки алкоголизма – это первый шаг на пути к трезвости. И мы должны это понять. В одной из прошлых программ мы коснулись глобального терминологии алкоголик и чем подразумевает собой алкоголизм. Мы осознали одну основную причину, поговорили, что если утром человека хочется похмеляться, то это уже точно стадия. Но есть шаги алкоголизма, разные стадии. Сегодня мы о них тоже немножко рассмотрим, чтобы вы могли увидеть себя или своих близких и понять и различить определенную классификацию. Итак, первое. Осознание проблемы – это уже половина решения. И пока вы будете отрицать свою зависимость, да нет, я не зависим, да нет, у меня все в порядке, да я в любой момент, когда захочу, брошу, но почему-то долгие годы вы этого не делаете, то значит есть проблема, ничего не сдвинется с места. Вот список признаков алкоголизма, по которым вы сможете однозначно определить, что у вас есть алкогольная зависимость. Итак, признак номер один. Потеря контроля над выпитым. Если вы замечаете частые срывы, когда выпиваете гораздо больше, чем планировали выпить изначально, это явный признак алкоголизма. Признак номер два – это вечно подавленное настроение в трезвости. Что-то угнетает, грузит. Когда у вас нет доступа к алкоголю, ваше настроение большую часть времени подавленное, раздраженное, вы всегда чем-то недовольны, вы испытываете боль от неупотребления алкоголя, в связи с чем проецируете это негативное настроение состоянием с какими-то внешними факторами, обстоятельствами, на ближайших людей, обстоятельства жизни. Это называется проекция боли. Признак номер три. Резкая смена настроения при возможности выпить. Когда у вас появляется возможность выпить, у вас вы на веселе, говорите, о, что там, у вас резко сменяется настроение, появляется позитивное мышление, временно оно как-то проясняется, вы начинаете себя вести энергично и бодро. Признак номер четыре – отрицание алкоголизма. Чем больше вы находитесь в алкоголизме, тем сильнее вы отрицаете свою зависимость. Вы всегда имеете свой набор веских причин. Почему вам необходимо употреблять алкоголь? Я так отдыхаю, у меня проблема, у меня сложная жизнь. А ты знаешь, какие у меня трудности на работе? Это проблема. Признак номер пять – использование любой возможности выпить. При любой появляющейся возможности. О, купил новую куртку, давай обмоем, новая машина, а ты проставлялся за новоселье, а ты проставлялся за это. Человек ищет повод, как ему обмыть и найти единомышленников за день рождения и по любому поводу. Вы используете любой повод, чтобы только влить в себя алкоголь. Постепенно вся ваша жизнь начинает строиться вокруг. Первое – это употребление алкоголя. Второе – избавление от последствий алкоголя. Третье – подготовка к употреблению. Это называется цикл зависимости. Итак, вы осознали свою зависимость, вы поняли, что вы в рабстве и находитесь уже где-то там, где бы вам не хотелось. Вы молодец. Теперь нужно сражаться. В большинстве люди с энтузиазмом принимают решение изменить свою жизнь. С понедельника, с Нового года, в моей жизни это было не раз. Позже я поделюсь своими тоже основными секретами, которые именно мне помогли это сделать. Но эмоции проходят. Человек встречается с затруднениями, и ощущение легкости сменяется ощущением невозможности. Это случается не потому, что изменить свои привычки невозможно, а потому что реальность противостоит нашим неоправданным ожиданиям. Поэтому, если мы с самого начала будем понимать, что всякое изменение сопровождается определенным объемом трудностей и настроимся на их преодоление, то значительно повысим свои шансы на победу. Я думаю, что это есть половина победы. Итак, идем дальше. Ключом к выздоровлению от зависимости является глубокое осознание того, что я зашел в тупик и совершенно растерян. Опуститься, упасть на дно – вот слова, которые используются для описания такого состояния. Но кто захочет признать свое поражение? Конечно же, практически никто. В этом-то и проблема. Часто, возможно, вы слышали: «О, да я когда захочу, брошу пить, я когда захочу, брошу курить, да я сделаю это легко, если я захочу». Это называется самообман и самое сложное состояние. Упрямство, практикуемое нами на протяжении столь долгого времени, привлекло к тому, что теперь мы должны принять поражение, чтобы обрести победу. В определенный момент в своей жизни, когда я устал назначать понедельники, чтобы начать новую жизнь, перестать делать это, перестать делать то, я сказал, 4 года, на протяжении 4 лет я пытался биться с различными трудностями, проблемами и зависимости, которые были в моей жизни. Но в определенный момент я сказал, что у меня есть проблема, я не могу. Я начал решать этот вопрос, именно приходя к духовному источнику. И вы знаете, в книге притчи Соломонова описана именно такая ситуация, модель поведения человека, страдающего любой формой зависимости. Это тот человек, который, если не признает. И вот люди, которые не признают свои проблемы, они, как апостол, или вернее, как царь Соломон писал: «Били меня, мне не было больно. Толкали меня, я не чувствовал. Когда проснусь, опять буду искать того же». Знакомая ситуация, когда утром человек рассказывает, как он вчера где подрался, на кого нарвался, пришел весь, может быть, в синяках, в разодранной куртке, но вечером он идет туда же и продолжает делать то же. Человек, когда отказывается видеть проблему в упрямстве своей воли, это эгоизм. Это эгоизм, твердящий нам: я хочу то, что хочу, и когда хочу, а хочу я сейчас. И так, чтобы по-настоящему захотеть признать проблему со всеми ее разрушающими последствиями, необходимо разглядеть бесконтрольность, поселившуюся в моей жизни. Апостол Павел превосходно объясняет этот принцип, когда рассказывает о своем бессильном положении и о том, как зло может с легкостью овладеть им, если он не станет надеяться на себя и поступать из своих самонадеянных убеждений. Он говорит: «Ибо знаю, что не живет во мне, то есть в плоти моей, доброе, потому что желание добра есть во мне, но чтобы сделать онное, того не нахожу. Доброго, которого хочу, не делаю, а злое, которого не хочу, делаю. Если же делаю то, чего не хочу, уже не я делаю, но живущий во мне грех». Апостол Павел не понаслышке размышляет на эту тему. Он понимает, какая борьба идет внутри каждого из нас. С детства мы понимаем, что алкоголь – это яд, и мы говорим: «Папа, мама, не пей», или: «Дядя, почему ты пьешь, а зачем ты куришь, а зачем ты ругаешься?» Но почему-то в определенный момент мы, сами того не замечая, как оказываемся в подобной цепи, рабстве и, может быть, привязаны к чему-либо. Вы знаете, в каждом из нас идет эта борьба, в каждом из нас, и она будет продолжаться. Но человек, который сможет противостоять, который поддержит, попросит помощи свыше, он будет ее получать. Наши отношения с Богом и людьми, работа, финансовые вопросы – вот те сферы жизни, над которыми мы теряем контроль в результате наших пагубных пристрастий. Первый шаг, повторяемся, это признать свою проблему. Это начало пути к выздоровлению. Признайте эту проблему прямо сейчас. Доверьте свою трудность всемогущему Творцу, который, как я верю, сотворил, создал вас, и Он есть Господь всякой плоти. И помните, выход есть.

0: В нашей стране все больше людей умирают от болезней, вызванных алкогольной зависимостью. Алкоголизм – тоже болезнь, которую можно эффективно лечить. Предлагаем вам брошюру по этой проблеме. «Алкоголизм. Выход из кризиса». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603 028 Нижний Новгород, абонентский ящик 9 или по телефону. Код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».Все дышащее да хвалит Господа. Аллилуйя!
1: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.
2: Для вас поет Юлия.

0: Евангелие идущих. Ведущий Юрий Захватаев.
1: Раз ко Христу в ночи пришел, осторожно ступая, в дом, где свет. Полуношник явился. И верному мужу Иисус о сиянии дивном крещения поведал. Возвеселил своим словом пришельца в ночи Никодима. Деяния Иисуса. Парафраза Святого Евангелия от Иоанна.
2: Между фарисеями был некто именем Никодим, один из начальников иудейских. Он пришел к Иисусу ночью и сказал ему: «Равви, мы знаем, что ты учитель, пришедший от Бога, ибо таким

0: их чудес, какие ты творишь, никто не может творить, если не будет с ним Бог. Иисус сказал ему в ответ: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие». Никодим говорит ему: «Как может родиться человек, будучи стар? Неужели может он в другой раз войти в утробу матери своей и родиться?» Иисус отвечал: «Истинно, истинно говорю тебе, если кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Божие. Рожденное от плоти есть плоть, а рожденное от духа есть дух. Не удивляйся тому, что я сказал тебе, должно вам родиться свыше. Дух дышит, где хочет, и голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким, рожденным от духа». Никодим сказал ему в ответ: «Как это может быть?» Иисус отвечал и сказал ему: «Ты учитель Израилев, и этого ли не знаешь? Истинно, истинно говорю тебе, мы говорим о том, что знаем, и свидетельствуем о том, что видели, а вы свидетельства нашего не принимаете».
1: В какое время суток вы обычно молитесь, беседуете с Богом? Рано утром, днем или поздно вечером? А о чем вы с Ним разговариваете? Никодим пришел к Иисусу поздно ночью. Почему именно в это время? Мне кажется, потому что Никодим, как и многие мужчины, понимали, что отношение с Богом – это нечто внутреннее, глубокое, ночное, а не внешнее, показное, дневное. Никодим был из тех, кто не переставал искать смысл своей жизни даже ночью, пока все другие спали. Никодим прожил жизнь, он занимал почетное место в обществе. Уверен, он был богатым человеком, но, как оказалось, он не понял самого главного. Он не понял того, что человек рождается не только для того, чтобы состояться и найти свое место в жизни. Какими бы странными ни казались слова Иисуса, рождение свыше – это событие, в котором человек обретает подлинный смысл своей жизни. Быть может, где-то глубоко внутри Никодим понимал, что ему чего-то не хватает, что он еще чего-то не успел сделать в жизни. И, наверное, уже несколько лет подряд он засыпал с этой мыслью. Однако настал момент, когда он не смог уже спокойно спать. И тут он услышал о молодом учителе из Назарета. «Может быть, он подскажет, чего мне не хватает?» – подумал Никодим. «Истинно, истинно говорю вам, кто не родится от воды и духа, не может войти в Царствие Небесное. Должно вам родиться свыше». Что это за рождение свыше? И что значит родиться от воды и духа? Ряд ученых-богословов считает, что рождение от воды и духа – это водное крещение, в котором совершается таинство. Человек в водной могиле оставляет свои грехи и воскресает для новой жизни. Однако не стоит забывать, что опыт рождения напрямую связан с родителями. Без отца и матери рождение ребенка невозможно. Если каждый из нас пережил опыт земного рождения, то далеко не все пережили опыт рождения свыше. У большинства из нас есть земные родители, но далеко не каждый из нас признал Бога своим отцом. Опыт усыновления, признание Бога своим отцом – это и есть рождение свыше. Бог перестает быть злым, чуждым, безличностным, но благодаря тому, что Он отдал Своего Сына Единородного, дабы всякий верующий не погиб, но имел жизнь вечную, Бог становится близким, любящим. Бог становится отцом. Никодим мучился от того, что его вере не хватало таких отношений. В его религии был Бог, но его душа жаждала отношений с любящим отцом. Благодаря Иисусу он понял это, и благодаря Иисусу он пережил опыт усыновления. В какое время суток вы собираетесь молиться или беседовать с Богом? А о чем вы будете говорить с Ним? Мне кажется, ночь – это лучшее время для общения с Отцом, а тема рождения свыше актуальна в любое время.

Господь выразил свою волю в 10 заповедях. Понять их вам поможет брошюра Дэнни Шелтона «10 заповедей и план Антихриста». Заказать ее бесплатно можно по адресу 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, или по телефону, код города 831, телефон 279-92-22. А также скачать ее можно на нашем сайте www.3angels.ru в разделе «Книги в подарок».

0: Телерадиокомпания «Три ангела» представляет.
1: Молодежная программа «Пит-стоп».
2: Привет!
3: Это вновь программа «Пит-стоп», это вновь наш гараж, куда заехали сегодня вы, наши зрители, и также Богдан, Наташа, Лена и Сергей. Тема сегодняшней программы – любовь или привязанность.
4: Женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот, я шел один, она шла одна, давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
5: Просто, не знаю, может быть даже, может воспитание, может и в его семье так же было, и это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
6: А любовь это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю...
5: Если она захочет, то может пойти погуляться и вернуться.
3: И сразу же первый вопрос к вам, ребята. Богдан, Наташа, Лена, скажите, что такое привязанность, как вы думаете?
4: Это зависимость, это некая привычка к человеку или к чему-то.
5: Угу. Так. Я считаю, что привязанность – это вот просто вот есть любовь, и вот это как кусочек, привязанность – это как кусочек любви просто. Это то, что ты испытываешь к человеку, то, что ты, да, согласен отчасти, что это привычка, потому что вы живете вместе, например, вы там семья, и у вас не может быть этого человека.
3: Это неплохо. Без привязанности невозможно.
5: Привязанность – это неплохо. Да, это, говорю, это часть любви.
3: Часть любви – это привычка, зависимость, часть любви. Лена, рассудишь?
4: Это плохо.
3: 2-1, Богдан, ты проиграл. Прости.
4: Это плохо, это что-то нездоровое. Есть ты, есть другой человек, есть что-то обоюдное, но у вас у каждого все равно своя жизнь. Ты не должен быть привязан. Угу. Должно быть такое чувство, что, ты можешь уйти, ты свободный человек, ты не должен... Это как...
5: Да,
4: ну, уходи из семьи. У меня ассоциируется это с клеткой. Да, если это тяготит тебя, ты должен уйти из семьи, если тебя это тяготит.
3: Ребенок родился, он какает, писает, это меня тяготит, я не хочу этим заниматься.
4: Нет, мы не про это говорим, нет.
5: Вот так вот, давайте
4: ограничим. Если там эмоциональное давление в семье, допустим. Ты привязан, и
5: давайте,
4: ты не уйдешь
5: давайте
4: тогда.
5: Давайте не про семью говорить, давайте тогда говорить про отношения.
3: Про отношения парень-девушка, допустим, да, но мы просто сейчас как-то обо всем, вообще, в принципе,
5: Например, вот в отношениях, что ты считаешь, как тяготит привязанность?
4: Ты постоянно мыслями с этим человеком, ты не можешь расслабиться, у тебя пропадают твои собственные интересы, твой собственный мир, ты полностью поглощен этим человеком, и ты просто, у тебя вот это тотальное чувство, то, что тебе надо его контролировать, тебе надо знать, где он, еще что-то.
5: А, то есть ты говоришь про вред привязанности именно к тому, кто испытывает привязанность.
4: Да.
6: Привязанность, она может быть же и хорошей, может быть и плохой.
3: Давайте поймем, что такое плохое.
5: Я думаю, ты сказала, это уже даже не то чтобы привязанность, это как-то вот человек растворился в человеке.
4: Да, это и есть привязанность.
3: Привязанность плохая.
5: Это
3: когда ты теряешь свою личность вот в этих отношениях с другим человеком.
5: Это
3: ты полностью в нем растворился.
5: Фанатичная маньячесть.
4: Да, это и есть. В моей голове это и есть. Привязанность, что это как маньяк человек становится.
3: Хорошо, а какая привязанность тогда может быть хорошая?
6: Если ты все равно люди, они привязываются друг к другу. Если вы не будете привязаны друг к другу хоть как-то, вы

0: Ну, вот то, что сказал Богдан, то, что человек становится как маньяк. Ну, реально маньяк. Ну, прям вот ему надо и чуть ли
1: но
0: не расписание
1: считаю, что это,
0: но
1: я не
0: человека.
1: Считаю, что это привязанность. Это просто человек может быть просто привязан как бы к человеку, но вот именно то, что вот эта вот маньякальность, это просто, это независимо от этого. То есть это какой-то сдвиг в голове.
0: Ну, человек вот очень сильно привязался настолько, что ему нужен тотальный контроль. Нет? Ну, в моей голове это так. Ну, то, что человек настолько привязан, что он считает, что это человек, его собственность. Угу. Все. Ну, как бы, как кукла какая-то.
1: А может, а вот это, мне кажется, как раз-таки не привязанность. Это просто, не знаю, может быть, даже, может, воспитание, может, в его семье так же было, и это просто какая-то традиция такая, что все, жена варит борщ и никуда не ходит.
2: Традиция, не традиция, но собственник, ну, собственничать тут не надо, пожалуйста.
3: Так, да. Если жена, допустим, на это согласна, если она согласна на такую манеру, да, жизни, когда я, скажем, полностью подчиняюсь тебе, муж, ты руководи всем финансами, ты мне говоришь, что куда делать, я просто буду слушаться. Наверное, у них как бы их это устроит. И, может быть, это тогда будет нормально, любовь, да. А, может, а если жена против этого, а муж все равно свою, этот, Катя, да, бочку, все равно он говорит, что так будет, все, пожалуйста. Вы согласны так жить, девушки?
1: Ну, если жена, если девушка не согласна, не выходи замуж выходи за него, замуж. И все.
0: А если поздно уже, если это проявилось, когда уже поженились?
1: Это уже очень
0: вот просто. Тогда можно разрывать?
3: Надо вопрос, сколько времени они дружили, встречались, и как она, с какими глазами она смотрела на него. Не может быть.
0: Влюбленными.
3: Влюбленными.
1: Нет, все это должно обговариваться, на самом деле, и, ну...
3: Так вот как, вот мы сегодня, зачем поставили этот вопрос, друзья? А у многих ребят, молодых людей, девушек всегда случаются отношения. Это нормально. Но как понять, что наши отношения не переросли в обычную привязанность, там, где уже любви нет? И стоит ли эти отношения расторгать, как сказать, разъединять, разрывать? Да. Или вам стоит это пересмотреть, и, может быть, все будет хорошо?
2: Я могу сказать на личном опыте, это, конечно, сейчас не касается отношений между девушкой и парнем, это дружеские отношения, да, у меня есть подруга, и, ну, так случилось...
3: Фу, сказал некоторые люди, это не так.
2: Ну, и так случалось, что мы очень часто плохо общались в последнее время, вот, но, ну, как бы, раньше мы очень-очень сильно хорошо общались, почти каждый день, целый год, наверное, или даже больше, наверное. И, ну, естественно, мы полюбили друг друга как, ну, настоящий друг и подруга, и друг и подруга.
3: Как друзья.
2: Друзья, да. Вот, и так случилось, что мы стали, ну, меньше видеться спустя время, может, даже чуть ли не разорвали там наши отношения, вот. Но я поняла, что, ну, как бы время не показывало, сколько бы мы, допустим, не разрывали наше вот это общение, все равно мы возвращались к одному и тому же, мы возвращались друг к другу, как друзья. Вот, и я считаю, что это любовь, а не привязанность, потому что если друзья привязаны друг к другу, и через время, какое-то время они просто, ну, разошлись, и они больше не сошлись, то это, значит, была просто обычная привязанность, а любовь, она не перестает, как говорит Библия.
3: Да, Библия говорит хорошие слова, что любовь никогда не перестает. Привязанность же, получается, как Наташа говорит, может закончиться, если ее разорвать.
2: Она может вообще поддерживаться физическими связями.
3: То есть, получается, ты рекомендуешь ребятам, парням, девушкам, если у них, если определить привязанность у них или нет, расстаться на какое-то время. Если они вдруг захотят опять встретиться, если они не смогут друг без друга, значит, это все-таки была любовь.
1: Ну, знаете, любовь, это же тоже, мы же уже говорили с вами, то, что любовь, она может возникнуть только через десятилетия семейной жизни.
0: Я в это не верю.
3: Так, тебя не было на той программе.
0: А я не верю, что она появится.
1: А ты хочешь сказать, любовь появляется прямо вот сразу, моментально?
0: Не сразу, но не через десятилетия.
1: Ну и, может быть, не через 2 года даже.
3: Друзья, давайте вернемся к теме привязанности и любви. Значит, любовь, она действительно не появляется здесь и сейчас, она не бывает с первого взгляда. Хотя, я не знаю, опять Лена, может, и не верит.
0: Вы такие красивые.
3: Мы не романтичные, простите. То есть привязанность... Она может быть, так скажем, это временное явление, да, когда любовь пропала. Как еще определить, что у вас нет любви, осталась только привязанность?
1: Ну вот я все-таки не считаю, что это как-то, ну, отделяется. Я считаю, что любовь и привязанность, это, ну, они друг без друга никак не могут. И...
3: Богдан, мы уже вначале разделили привязанность положительную, о которой ты говоришь, как часть любви. Которая, как привязанность ребенка к матери,
1: ну, хорошо,
3: привязанность близких человек. Зависимость. Давай тогда скажем привязанность, вот эта негативная зависимость от человека.

0: То есть любви, вот живут парень с девушкой, друг с другом вместе общаются, встречаются, и какое-то время появилась некая зависимость, да? То есть она не может без него, он без нее, или только один друг от друга зависим, от другого зависим. Как определить, что это так? Именно ту негативную привязанность, которую надо
1: Мне кажется,
0: определить.
1: Что они не считают друг друга, они не говорят «мы». Они все еще один на один, когда они привязаны, но они все еще заботятся о своих чувствах. То, что вот ты ушел, там постоянно такие, ну, мне кажется, они постоянно какие-то, ну, предъявы кидают, то, что вот ты ушел, оставил меня, я тут сижу, ла-ла-ла. Когда есть отношения, в которых нету привязанности, он возвращается, она говорит, как хорошо, что ты вернулся.
0: Давай так.
1: Да, нету зависимости. Как хорошо, что ты вернулся, я по тебе скучала. Но,
0: Но нету таких возмущений,
1: да.
0: Предъяв, как ты говоришь. Угу. Так, то есть это... Отношение любви – это любовь бескорыстная,
1: да.
0: И это именно не эгоизм, не эгоистическая любовь, там, где, а мне, там, где я, там, мне время, будь со мной время, со мной и так далее. Там, где ты готов принять, если человека нет с тобой, ты его любишь.
1: Ты даешь ему свободу.
0: Да, интересы есть.
1: Да.
0: Хорошо. И Наташа.
2: Ну, вообще слово привязанность, вот это… Я почему-то представляю сразу веревку. Вот,
0: то есть тебе не нравится
2: или
0: это слово?
2: Или клетку. Веревку, и когда люди, они идут рядом, и они вообще привязаны друг к другу прям так сильно-сильно, и они по факту не дают ни себе, ни тебе.
0: Ни себе, ни людям.
2: Да, и в общем...
3: А двое одной плотью стали, так они вообще не то, что веревки.
2: Нет, а любовь — это когда они вместе идут, но за руки, и они там идут и могут там, я не знаю...
3: Если она захочет, то может пойти гуляться и вернуться.
2: Они независимы друг от друга, они идут вместе по своему желанию, они для друг друга готовы что-то делать.
1: Да,
2: ну типа, ты же доверяют друг другу.
1: Ты же не будешь, если вот так вот рука и другая ее держит, она про это говорит, это две руки, которые держатся.
2: А если их связать, это другое.
3: А если, да. Так хорошо, мы вот идем, держатся, например, они. И просто вот, ну, захотел я пойти, отпустить, значит, походить.
1: Нет,
3: и вернуться.
1: Вы распускаете руки, когда перед вами, допустим, гора, и вы распускаете руки, чтобы по ней оба забраться. Мы говорим вот про такую ситуацию. Ну, если очень схематично.
0: Было хорошо, да, скажем, такая аллегория. Хорошо.
1: Ну, вы поняли, о чем я? Ну, как
0: да,
1: бы.
0: То есть иногда приходится распустить, ну, руки.
3: Это, то есть гора — это проблема, что ли?
0: Для того, чтобы...
1: А не для того, чтобы ты ушел. Если ты это понятно, что ты отпустишь руку, чтобы человек ушел совсем. Угу. Это понятно. Тогда не возвращайся. Вообще не возвращайся.
0: Серьезно.
2: А если бы ты ее отпускаешь, чтобы ее протянуть, ну, чтобы забраться там повыше и протянуть ее,
1: да,
2: там, чтобы удобно было забраться.
0: Ребят, давайте я прочитаю несколько тезисов, которые предлагают нам психологи. Основные признаки привязанности. Вот теперь очень важно, слушайте. Это именно той привязанности, плохой, негативной, которая может мешать отношениям. Тяготение к человеку. Влечение человека лишь к физической близости. То есть когда человек хочет только физической близости, и когда другой партнер ему не дает этого, то у него начинается,
2: ну, да,
0: требование, возмущение, почему ты мне не даешь это. Желание обладать человеком. Возникновение привычки. Страх одиночества. Тоже, кстати, мы вот не обсудили, но это я знаю много своих друзей, которые вот, друзей девочек, да, знакомых мы, которые просто из-за страха одиночества готовы были быть с кем угодно.
1: Только даже женятся некоторые из-за этого страха. Особенно в возрасте такая проблема. То, что вот я шел один, она шла одна. Давай пойдем вместе, раз уж мы одни.
0: Да. Ну и последнее — это без человека пустота. То есть ты привязан к человеку.
3: Ты
0: плохой, зависимый от него.
3: Никого, кроме
0: когда его нет, и все, и ты потерялся. То есть тебя нет.
2: Неполноценный
0: ты
2: человек.
0: Ты неполноценный без него. Вот. Имеется в виду не то полноценное, да, то, что Бог говорит, да, что двое одна плоть и станут полноценными.
2: Просто это не личность какая-то,
1: да.
2: Тебе хочется, чтобы тебя...
1: Ты заполнил человеком пустоту, потому что, ну, у тебя есть эта дыра, она же от чего-то появилась, правильно? Ее либо не заполнили, либо она, ну, как бы, либо появилась от чего-то, и ты запихнул туда вот этого человека, и у тебя вот это вот, ну, и он уходит.
0: Как получается нам сохранить отношения с человеком и избежать вот этой негативной привязанности и зависимости? Вот, чтобы к нему... Чтобы не теряться в нем, чтобы не терять свою личность, чтобы не заполнять пустоту внутри только этим человеком. Что вы предлагаете, как вы думаете?
3: Ну, нужно просто, не знаю, жить и делать то, что ты делал до этого человека.
0: Но с другой стороны, также не потерять все-таки связь с этим человеком. Совсем его не отбросить. Здесь две крайности, может быть. Я не хочу быть привязан к тебе. Отойди от меня, да, чтобы я был свободный.
3: Надо просто держать какие-то границы, наверное. Делаешь то, что ты делаешь, ну и просто, не знаю, не становишься навязчивым.
2: Если вы друг друга любите, вы же не уйдете друг от друга.
3: Ну да.
1: Просто... Вы поддерживаете друг друга, чем бы вы ни занимались.
3: Например, когда захочет, вернется, а так можешь просто себе заниматься своими делами и все.
2: Не то, чтобы я прям забила на него, а она приходит, уходит, приходит, уходит. Это же тоже не то. Это как бы что-то сильнее этого. Просто ты уверен в этом человеке, что, может быть, он куда-то ушел, но, может, он не ушел, там, не знаю, сделать мне приятное хочет, он ушел, чтобы купить мне подарок. Или, ну, зачем мне постоянно его контролировать? Или она работает там допоздна, он работает допоздна, чтобы там потом тоже что-то...
1: Он приходит домой, а она делает ему ужин.
2: Да.
1: Это забота.
2: Которую купила на деньги, за которые он сидел там допоздна.
1: Да.
0: Знаете, для меня, спасибо за ваши ответы, для меня самое большое такое, вот сейчас я вспомнил пример из Библии, который, как мне кажется, характеризует истинную любовь, а не привязанность, это притча о блудном сыне. Вспомните, когда отец отпускал своего сына, он знал, куда сын идет, он знал, что с ним будет, он знал, что сыну будет плохо, но сын хотел этого. Если бы отец был привязан, так скажем, зависим от сына, он бы подумал о себе, а как же, сын уйдет, а кто мне будет помогать, а кто мне будет это, а мне будет без него плохо, а мне. Обычно люди так мы говорим, да, даже когда люди теряют близкого, они чаще думают не об этом, а о себе, как мне будет плохо без него. Так вот, этот отец отпускает сына, потому что он его любит, и он принимает его решение, он принимает его как личность, он его отпускает, чтобы тот ушел, но что отец делает? Ай, катись как куда хочешь, да, хоть на три стороны. Нет, он говорит, иди, но я буду тебя ждать здесь. И он его ждал каждый день, желая, чтобы он пришел, он его с любовью ожидал. И когда тот приходит, наломав дров, да, там, растратив все имение свое, все деньги, он приходит ни с чем к отцу, и отец не просто отвечает его, я тебе говорил, вот я же тебе говорил, сейчас будет так-то, так-то, ах ты такой, все, давай, приходи, будешь работать, мне пахать опять. Нет, он его встречает распростертыми объятиями, потому что он действительно его любит, вот, и показывает эту любовь. Как мне кажется, вот в отношениях у нас примерно то же самое должно быть. Вот эта любовь, которая бескорыстная, не просто когда ты любишь себя, а когда ты любишь этого человека. И не то, что допускаешь ему любую, там, да, его там, и нет последствий. Есть последствия любого поступка, и они должны быть, так скажем, должны быть. Но вот любовь, а не привязанность, а именно то, что сделает этот отец. Ну что, будем заканчивать нашу программу. Я думаю, на этом достаточно. Мы много сегодня уже сказали. Спасибо, что вы были с нами, Наташа, Лена, Богдан. Это была программа «Питстоп». Мы сегодня говорили о том, чем отличается привязанность как зависимость от любви. Мы желаем вам быть искренне любимыми и любить, чтобы вам Господь в этом помог и благословил. Всех благ, пока!
3: Пока! Пока.
4: Ничто, входящее в человека извне, не может осквернить его, но что исходит из него, то оскверняет человека.
5: Дорогие друзья, вы можете круглосуточно не только слушать наши программы, но и смотреть их на нашем сайте www.3angels.ru.